0: Тот же телефон, который лежал на этом листе бумаги, который низшие существа воспринимали как линию просто серебристого, допустим, цвета, для нас это телефон, объект, сколько возможностей и восприятия красочности. И в этой аналогии, если представить, как воспринимает мир существа на один порядок шире, то есть насколько это может быть... Для меня это вообще индийский рай какой-то, понимаешь? Ну, то есть это полнота чувств и красок и восприятие эмоциональное, какая-то колоссальная.
1: Об этом всем еще Кандинский писал в своих работах.
0: Так же, как импрессионисты возникли во многом на исследованиях о разложении спектра света, когда белый луч раскладывается на множество цветов, и они в своих работах просто своим путем, своим языком пытались исследовать этот мир звенящего и дребезжащего, или как это назвать, раскладывающегося света. Для нас это многоцветные, безумные красоты полотна, но оказывается, они имеют связь с физиками. Также Булгакова, кроме, вернемся немножко к мастеру Маргарите, кроме просто прямого указания на пятое измерение, как, глядя на то, что на наш сценарий, в котором существовала параллельная реальность, то есть вторая реальность, реальность романа, для меня, для художника, эмоционально было найдено колоссальное количество перекличек и таких ходов, скажем так, которые берут корни в работах математиков. Например, параллельные миры, о которых вот говорят многомерные пространства, они часто используют понятие зеркальности. Ну, то есть вот один объект, и он зеркален другому. У нас есть писатель и мастер, практически зеркальная фигура. У Булгакова есть такие сцены, как коровьев на Патриарших прудах, все замерло. Как будто все опустело. Я тоже не могу дословно цитировать, но такое состояние звенящей пустоты. И коровьев соткался из воздуха. Вот соткался из воздуха, появление такое, это тоже прямой признак многомерных пространств, когда они могут возникать, как нам кажется. Они просто перед тобой соткались из воздуха. Ты говоришь то, что не осуществилось в картине. Например, мы долго думали над компьютерной графикой, потому что были разные варианты, как переходить в эти разные миры, в параллельную реальность. Одна из веток была, которая не осуществилась, что это могло быть как раз через принципы этих сменяющихся и параллельных реальностей. Когда ты из одной реальности вошел буквально в другую, то есть сложные компьютерные ходы, но они несли в себе, допустим, Азазелла вышел из зеркала. Как это сделать в кино? Но мы перешли к тому, что у нас Азазелла разбивает зеркало, то есть к более физическому, аналоговому, скажем так, решению, которое больше соответствовало духу и романа, и нашим ходам. Но, однако, копая это отразилось, то, что осталось, наверное, из этой ветки, это сцена бала, когда гости поднимаются по лестнице. И я провел колоссальное количество времени в трехмерных программах, чтобы смоделировать эту незаканчивающуюся лестницу. Первой ассоциацией могло быть такое, что мы делаем такую длиннющую лестницу, нескончаемый поток людей. Но у нас в фильме, она, кстати, порезана в монтаже, но это пространство, основанное как раз на этой концепции многомерного пространства, когда один пролет лестницы, ты воспринимаешь сразу, как он поворачивается, как люди идут снизу. То есть эта бесконечность многомерного пространства, мы ее отражали как раз в этом эпизоде.
1: Хорошо, если ты начала рассказывать про лестницу, родилась идея у вас про именно сцену бала в египетском стиле.
0: Это есть такой мотив, который пришел в голову параллельно мне и художнику по костюму Гале Солодовниковой. У нее в украшениях, в запонках и каких-то брошах Воланда тоже присутствуют строгие линии и мотивы, костюм Маргариты, это все имеет на балу, имеет какие-то отголоски и мотивы египетские. У меня это началось, наверное, с трости Воланда, где, как сказать, предвосхищая проклятие булгаковедов, черного пуделя, так дословно обозначенного Булгакова, я посчитал, что это он должен стать Анубисом, более читаемым и понятным образом пса, проводника, проводника вот, в царство мертвых. Вот, поэтому на балу есть, наверное, может быть, просто в формах что-то, да. Но вообще-то он, Воланд же, какая история? Воланд каждый год устраивает локальную вечеринку в разных частях света. В этот раз немножко в стиле, вот, в советском стиле того времени.
1: Получается, вы соединили египетские мотивы и как раз людей, или как их назвать, прям душ? Нет, не душ, людей из огромного мира, которые приходят на бал. И на ассоциациях именно с загробным миром и общением с загробным миром Древнего Египта, правильно?
0: Ну, этот мотив присутствует, да, но в основном это, конечно, такая вечеринка в советском мире. Ну, то есть Воланд для себя, для разнообразия делает вечеринку в разных стилях.
2: Несколько фактов о фильме. Изначально название проекта должно было повторять название одноименного романа Михаила Булгакова. Но продюсеры приняли решение назвать картину «Воланд», отчего позже отказались и вернулись к изначальному названию. В фильме узнаваемы такие московские здания, как главный корпус Российской государственной библиотеки, главный учебный корпус МГТУ имени Баумана, фасад главного здания МГУ имени Ломоносова, деревянный жилой дом Полибина в Хамовниках на улице Бурденко, 23. Одна из сцен происходит на аллее на Патриарших прудах. В Санкт-Петербурге в кадр попали архитектурный ансамбль Московской площади, в том числе Дом Советов, а также жилой дом на Таврической улице, 5. В марте 2024 года фильм «Мастер и Маргарита» стал первым релизом с возрастным рейтингом 18+, который смог собрать более 2 миллиардов рублей в российском прокате.
1: Вот эта вот история, которую много кто обсуждал про стройки. Угу. Все говорят по-разному. Я тоже, когда готовилась, много там комментариев почитала из серии. Вот, Маргарита не могла ходить по такой грязи, значит, в своих шелковых туфельках. Это все выдуманная такая история, нереалистичная. Она обязательно должна была ходить в калошах. Стройка, которая везде в фильме показана, да. И она, я понимаю, что перекликается с тем же самым расширением Тверской улицы, когда жителей домов не выселяя, не переселяя, я даже временно просто двигали эти дома. Я даже видела кадры из фильмов, когда люди, находясь в доме, смотрят в окно и видят, как их дом передвигают. Вся эта история была, да, и вы поэтому отталкивались от реальных строек, которые были. Это тоже идея у вас родилась, исходя из тех исторических реалий, которые были в 30-е годы.
0: Ну, можно так сказать, да.
1: Еще можно сказать?
0: Можно еще сказать, что Москву можно было показать совсем по-разному, если бы она... То есть стройки – это один из образов, как раз возвращаясь вот к теме, что делает художник-постановщик. Потому что, в принципе, от художника, ну и на этой картине, требовалось буквально несколько, там, 5 основных каких-то решений. Ну вот как делать город? Город мы решили, я решил делать через стройки. Потому что это мир на грани перемен. Как японцы говорят, не дай бог жить в эпоху перемен. Ну, это время такое было, как раз перестраивался общественный строй и также перестраивался активно город. Кроме того, что это исторический факт, что вырубилось полностью Садовое кольцо, где деревья Садового кольца, расширялись улицы, передвигались вместе с жителями, сносились, очень много сносилось зданий, сносились храмы. Ну, то есть это было прямо примета времени. Но опять-таки, может быть, у Булгакова даже, вот в его романе город выглядит по-другому. Ну, то есть воспринимается читателем по-другому, более камерно, может быть, я бы сказал. Но для фильма и для сценария это вот было правильное решение. Найти такой образ города, который строится, вот реализуется мечта и каждого советского человека. А в мире фантасмагории она реализуется полностью.
1: В одной из первых сцен мы видим патриаршие пруды. Mm-hmm. На заднем фоне там

0: Патриарших прудов, те самые миры, но самое главное все равно, так как это не рисование, а все-таки идея и понимание, что правильно, что неправильно в контексте, ну, конкретно в кино, в относительно сценария и, ну, и фильма, который ты делаешь, то все-таки все равно основным остается эта идея. Ну, то есть придумать и, ну, не просто сгенерировать картинку, согласна, а понять, что нужно, что ты хочешь сделать. Это мы рассказываем немножко с конца, что ждет, собственно говоря, художников-постановщиков. И я думаю, что это один из инструментов, вот, придется использовать, но умение придумывать и понимать, и читать литературу, понимать героев, понимать, про что история, не уходит нисколько. Поэтому, собственно, профессия остается, расширяются ее возможности. Это, скажем так, то, о будущем профессии. Но вот на заре кинематографа первые художники кино пришли из театра. И задачи были такие, то есть и в гриме, даже и в костюме. То есть
1: все это, театрально.
0: Да, ярко подведенные глаза, потому что в основном мыслили общим планом, так называемым, как в театре. То есть ты в целом видишь всю мизансцену. И решения поэтому были достаточно такие театральные, яркие, понятные. И опять-таки качество пленки было одно, дальше оно стало меняться. И ну, в немом кинематографе это малочувствительная пленка, то есть требовалось очень много света. Даже я, когда начинал работать 20 лет назад, была такая привычка делать фактуры более грубыми, не использовать глянцевые материалы. Вот, например, это было связано с техникой, ну, потому что как она воспринимает, как воспринимает свет в кадре. Сейчас, ну, сейчас совсем другая техника, и возникают новые челленджи. Ну, то есть большие экраны, колоссальное разрешение, оно требует более внимательной работы. Зритель видит вообще все. Увеличились задачи, скажем так. Лично я, на самом деле, жду перерождения кино в другой вид искусства.
1: Какой?
0: А вот это предстоит либо создать, либо узнать. Ну, потому что, мне кажется, должна произойти какая-то эволюция, скорее всего. Отчасти меня как-то заинтересовала виртуальная реальность в целом. Мне казалось, когда ты... зритель, можешь перемещаться и руководить, ну, быть внутри сюжета вот в виртуальном пространстве. Это тоже так же перекладывалось на профессию художника-постановщика, когда ты можешь создать мир отдельный. Но, наверное, погрузившись в это сейчас не зацепилось. Сейчас люди не хотят жить в очках виртуальной реальности. Они хотят и прийти на концерт, и почувствовать живую энергию вместе с толпой и от исполнителя. И если они хотят увидеть чудеса природы, им приятнее почувствовать бриз ветра и даже сложности, какие-то перемещения на конец света, чем провести это время в виртуальных очках. Ну, то есть практика показала, что это не в эту сторону, но, наверное, ждать продвинутые чипы, когда будет предлагаться опыт невероятного, ну и какого-то нового уровня погружения в какой-то, скажем так, опыт искусства, я так понимаю. И это будут новые задачи для тех же художников-постановщиков.
1: А мне очень интересно твое мнение, потому что я много с кем на эту тему веду дискуссии. Когда я училась в МХАТе лет 15 назад, художники, начинала учиться, художники-постановщики еще от руки рисовали эскизы, писали, в том числе писали портреты, изучали анатомию. Это тоже, ты, наверное, тоже это все изучал.
0: Да,
1: у нас
0: конечно.
1: Была живопись, рисунок, да. Ну, просто не все знают, вот мы сейчас, да, об этом поговорим. Много ходили по музеям, просто изучали историю искусства. Но прошло буквально вот сколько, 13-15 лет, и вот я недавно тоже слушала одного лекцию художника-постановщика, и он как раз рассказывает, как он уже работает с эскизами декораций, как он их рисует как раз в виртуальной реальности, когда ты надеваешь очки, и можешь, значит, ходить по пространству, по помещениям и включать-выключать свет, там, я не знаю, переходить из комнаты в комнату. Это настолько за буквально 10 лет

0: очень сильно поменялось. Понятное дело, еще 10 лет назад были все эти программы, да, дизайнерские, в которых работали художники. Но все равно большая часть художников-постановщиков, которых я помню, они получали художественное образование. Но с развитием искусственного интеллекта и различных программ, как ты думаешь, нужно будет в ближайшее время художнику-постановщику получать образование художественное, или можно просто изучить программы, не умея ни рисовать, ни писать?
1: Недавно встречался с студентами в ГИКа и спросил у них. Оказалось, традиция жива. Вот на художественном факультете в ГИКа не разрешено пользоваться компьютером. Ну вот для создания, вот, допустим, есть предмет мастерство, да, где ты делаешь серию работ по литературе, ну то есть это такая, имитирует работу в кино. И казалось, вот я абсолютно за технический прогресс. То есть, мне кажется, я первый в нашей стране начал, в нашей индустрии использовать вот компьютерное моделирование, трехмерное черчение, потому что это снимает очень много вопросов, ну, очень много бонусов от этого ты получаешь. Постоянно учусь, там, буквально 3 года назад я поменял программы, в которых я работаю, и сейчас планирую еще освоить другие. Но при этом все... Не хочется выглядеть, ну, старым, но вот когда студенту берут его компьютер, выбрасывают в окно и дают ему карандаш и говорят, давай, продолжи так, я считаю, что это все-таки верный путь, неожиданно, потому что основное остается эта мысль, ну, то есть способность придумать и найти визуальный язык. А ограниченность средств, она... не отвлекает тебя, позволяет тебе не закапываться в возможностях. И художники всю жизнь учились, начинали с ограниченных средств. То есть, когда тебе дается 3 цвета, и ты должен сделать из них всю палитру. Дальше перед тобой открывается целый мир, когда у тебя появляется уже 12 красок. Тебе кажется, что у тебя невероятные возможности. Поэтому вот аскетичное такое рисование сдержанными средствами без компьютера на этапе обучения классное. И мне, я вот за него, потому что оно приучает тебя думать. То есть ты не играешь эффектами, ты думаешь. Но это этап обучения. В производстве компьютерные технологии невероятные дают прирост и возможности... и командной работы, и то, что вторая часть профессии, художник-постановщик, она постановщик, она относится к производству. Mm-hmm. То есть продакшн-дизайнер в, ну, в зарубежном мире, то есть ты производственный дизайнер.
0: И строитель, проектировщик, архитектор.
1: Да, и это немалая часть, на самом деле, приведение это в практическую плоскость, чтобы была возможность это построить, потому что придумывать одно. Но, опять-таки, заглядывая немножко вперед, вот эти технические ограничения с приходом искусственного интеллекта и упрощением компьютера, ну, что на компьютерной графике тебе легче можно создать то или иное, и, соответственно, твои технические ограничения, что это тебе говорят невозможно построить, это слишком дорого, отчасти отпадают. И что остается главным? Главным остается возможность придумать и сделать интересно. Вот, поэтому суть, она остается. Инструменты меняются, угу. Ну, радикально достаточно.
0: А можешь назвать фильмы последние, которые ты считаешь, да не только последние, вообще любые фильмы, которые на тебя произвели мощнейшее впечатление работы художника-постановщика?
1: Можно назвать последние, собственно говоря, сейчас награжденные, это «Бедные несчастные». Я считаю, что это достойная работа и как раз слияние... когда задачи режиссера, операторских ходов, решение художника-постановщика, прекрасных костюмов, все работает в одну идею, в одну сторону. Ну и драматургия. Отдельно красивый фильм не может существовать. Вот в этом есть еще немножко такая, как сказать, особенность профессии, что ну, только команда и успех вот многих цехов, он может, ну, приводит к хорошему результату. То есть отдельно фильм с хорошей музыкой, не фильм, отдельно красивый фильм, но который скучно смотреть, не фильм.
0: Согласна. И там еще, знаешь, мало кто заметил, что есть много отсылок к Диогену, к философии киников. Mm-hmm. Все увидели только картинку, начали его за это ругать. Mm-hmm. Это фильм глубочайший, я считаю.
1: Да, он не просто картинка, в нем как раз есть глубокое, такое с пониманием сделанное решение.
0: А вот было такое, что ты до того, как поступил на художника-постановщика, увидел какой-то красивейший фильм, сказал, пойду художником, или как это у тебя случилось?
1: Случилось абсолютно случайно. Случилось
0: шел
1: случайно.
0: Мимо ВГИКа.
1: Шел мимо ВГИКа, буквально так. То есть я, меня не допустили в институт имени Сурикова на отделение художник театра. Ну, то есть сказали, что, парень, ты как бы даже не идешь сдавать экзамены. И я вышел на крыльцо, и вышел опять-таки очень известный профессор Курилко, который, ну, завкафедрой, собственно говоря, так, куда хотел поступать, легендарный человек. Он вышел покурить на крыльцо, я стоял с папкой, светило солнце. Он говорит, слушай, я учился во ВГИКе, я, вот честно, я не слышал про этот институт. Я считаю, что это лучшая профессия, вот, идеальная. Я в этот же день поехал, меня допустили, я поступил. Ну, я чувствовал всегда, что это мое, потому что там был класс фехтования. Это значило диапазон того, какие люди рядом с тобой. То есть, видимо...
0: Класс фехтования художник... для художников-постановщиков?
1: Нет.
0: А, ну, актеры.
1: Он был у актеров, да, но...
0: Я думала, стажи обучали фехтованию.
1: Защищаться от режиссеров.
0: И продюсеров.
1: Но сам диапазон, когда ты учишься с людьми, то есть я сразу пошел к актерам и сказал, что я люблю театр, я буду делать декорации для ваших курсовых работы. И сразу с первого курса начал делать декорации для их постановок. Ходил к сценаристам и слушал лекции по сценарному мастерству. То есть сам диапазон и широта вот знаний. То есть просто холст, видимо, для меня не подходил. И, наверное, даже театр, хотя к которому я питаю чувства и сейчас, допустим, склоняюсь к театру, наверное, меня бы изначально не устраивало. В общем, я попал абсолютно в свое место.
0: А ты делал театральные постановки?
1: Да, я делал, собственно, театральные. Ну, я и учился в училище на сценографию. То есть у меня есть театральный опыт. И, в принципе, одни из моих таких мечт связаны, наверное, с театром.
0: А есть какой-то спектакль, который, или там пьеса, которую ты хочешь поставить?
1: Ну, мне очень интересен иммерсивный театр, как... Допустим, в Лондоне летом я был на The Burn City, такой большой постановке. Мне кажется, вот этот формат мне очень интересен. Угу. Вот. Я так сказал.
0: Спасибо тебе большое за такой интересный разговор.
1: Да, спасибо.
0: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Еще не все успели подойти сюда, но я думаю, что мы начнем. Время без одной минуты 7. Не хочется его тратить на какие-то разговоры пустые. Хочется предоставить слово нашему сегодняшнему долгожданному гостю, нашему лектору Михаилу Яковлевичу Марову. И я сейчас прочитаю, чтобы не ошибиться, представление. Известный советский российский ученый, астрофизик, астроном, специалист в области механики и физики космоса, главный научный сотрудник Института прикладной математики Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, академик Российской академии наук Маров Михаил Яковлевич. Поприветствуем!

Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, начать я хочу с того, что выразить признательность руководству Московского планетария за приглашение, за возможность пообщаться с вами, ну, чем-то поделиться. Для меня это совсем не новая область деятельности. И мы сегодня вот вспоминали, моя первая лекция в стенах Московского планетария была, по-моему, в 1966 году. В общем, немало времени прошло с тех пор, и немало изменилось в наших взглядах, в наших представлениях на окружающий нас мир. А начать я хочу с поздравления всем, потому что сегодня значимое астрономическое событие, которое астрономическая общественность обычно отмечает. Сегодня день весеннего равноденствия. Мы перешагнули, как говорится, в новый сезон. И я с этим вас сердечно поздравляю. Это такие четыре даты в течение года, которые, естественно, не проходят незамеченными среди астрономов, потому что, ну, они, наверное, наиболее чувствительны к этому, потому что это в значительной степени отвечает их профессиональной деятельности. Сегодняшняя тема, она, в общем-то, чрезвычайно интересна, не говоря об актуальности. И я надеюсь, что по истечении этого часа, за который я постараюсь вам сжато, по необходимости, время ограничено, рассказать об основных моментах, связанных с исследованиями экзопланет как совершенно новой области знаний. Надеюсь, что вы не пожалеете о затраченном вечере и вынесете какие-то интересные новые представления о тех многообразных процессах, которые происходят, в общем, в окружающем нас космическом пространстве. Ну, так случилось, что в отличие от первых шагов в космосе, здесь мы не были первыми. Здесь пальма первенства в значительной мере принадлежит нашим американским, европейским коллегам. И вместе с тем у нас есть вполне определенные достижения, чем всегда была сильна Россия в разработке некоторых теоретических концепций, моделей. Но сейчас появляются уже и вполне осязаемые экспериментальные результаты. Но я это говорю еще потому, чтобы вы не сильно упрекали меня. На многих моих слайдах сохранились англоязычные надписи. По возможности я старался, где это можно убирать, но я думаю, что это, собственно, самый исходный материал. И сильно, как говорится, будоражить изначальную исходную информацию и тем более вносить как-то свое понимание в перевод необходимости не было. Ну вот, собственно, это некие вводные слова. Тема экзопланет, она отражает ту, в общем-то, в целом, общую концепцию, которая лежит в основе звездно-планетной космогонии. И мы опираемся на наши современные представления, когда касаемся этой новой темы. Эти изначальные представления
они кратко отображены на этом слайде. На верхнем левом слайде вы видите ту исходную часть вещества Вселенной, которая по известному в астрономии определению носит название молекулярного облака. Фрагмент этого молекулярного облака при сжатии дает начало некому сгустку, исходному сгустку материи, которая за сравнительно небольшое по астрономическим масштабам времени начинает уплощаться и превращается в газополевое облако. Соответствующие параметры, сопровождающие эту эволюцию, показаны на соответствующих элементах этой последовательности. Это реальные результаты наблюдений, в том числе полученные при помощи телескопа Хаббла. Это уже то, что дает возможность судить о том, что газополевые облака, которые являются родоначальниками планет, в центре сама родительская звезда, они по размерам не сильно отличаются от того, что дало начало нашей Солнечной системе. То есть это, скажем, газопланетное облако имеет размер порядка орбиты Нептуна или, скажем, пояса Койпера. Иногда такие образования побольше. А вот эта вот диаграмма, которая показывает, что вот это сжатие молекулярного облака приводит к плоскому, относительно плоскому газополевому диску, который в процессе дальнейшей эволюции фрагментирует на отдельные сгустки, кластеры материи и в конечном итоге дает основу для образования зародышей планет и в процессе дальнейшей динамической эволюции планетной системы. Безусловно, это сильно упрощенная диаграмма, последовательность, но я могу вам сказать, что я примерно последние 30 лет занимаюсь как раз математическими моделями, лежащими в основе вот этой изначальной концепции, и они связаны с довольно серьезными построениями, основанными на методах гетерогенной механики, методах космической плазмы, магнитной гидродинамики и так далее, не говоря уже о том, что приходится разрабатывать довольно серьезные алгоритмы для последующего моделирования на суперкомпьютерах. Итак, в отличие от звезд, доступных классификации, систематизации, в рамках, скажем, многим присутствующим известной диаграммы Гершвинга-Рессела «Масса-светимость», для планет, да, и таких звезд очень много, что просто и позволяет на основе статистики строить такого рода диаграммы, в отличие от них, для планетных систем мы до недавнего времени имели только единственный пример планетной системы, нашу Солнечную систему. Ну, в общем, нам достаточно хорошо известно, как рождаются звезды. И вот здесь показан некий интервал, значит, 002-008. Это нижний порог образования звезд, звезд сравнительно небольших и основанных не на водородно-гелиевом термоядерном синтезе, а на так называемом водородно-дейтериевом синтезе, который, тем не менее, приводит к образованию звезды. Ниже этого порога 002
звезды уже не образуются. И практически начиная с 0,01 массы Солнца, мы имеем некую последовательность объектов, которые представляют собой планетные или квазипланетные системы. Выделяют среди них планеты, принадлежащие родительской звезде, не принадлежащие родительской звезде. Это так называемые свободно плавающие планеты или планеты-сироты их называют. Ну, а кроме того, вот в этом диапазоне масс 0,02, где-то 0,01, еще имеют место некоторые экзотические объекты, которые называют коричневыми карликами. Они уже отличаются от звезд тем, что они еще они уже достаточно горячие, но в них из-за дефицита потребной массы не происходят реакции ядерного синтеза. До 30-40% звезд, я хочу сразу же это вам обозначить, только в нашей галактике, и, вероятно, в других галактиках, обладают планетными системами. Вообще надо говорить о том, что образование планетных систем – это своего рода побочный продукт процесса формирования и эволюции звезд. Общее число, как нам известно, звезд во Вселенной, если брать все галактики, их порядка 10 в 11, в каждой из них примерно столько же 10 в 11 звезд. И если взять всю совокупность, мы получаем, что во Вселенной примерно 10 в 21, 10 в 22 степени звезд. Вдумайтесь в эту цифру. Это миллиард триллионов. Это колоссальная цифра. Так вот, поскольку мы сейчас знаем, что примерно 30-40% звезд обладают планетными системами, а, как правило, у планеты не одна, а несколько звезд. И в частности, мы знаем сейчас уже, я вам это покажу, планетные системы, которых 8 совершенно четко наблюдаемых звезд. Вот если взять всю эту совокупность, то получается, что число планет, как это ни казалось нам необычным, странным до недавнего времени, составляет примерно ту же самую величину – 10-22 степени. Это колоссальная цифра. Это, кстати, к вопросу о том, меня часто об этом спрашивают, если такая громадная цифра, то значит, обязательно должна быть жизнь. Но это отдельный вопрос, мы об этом еще можем поговорить. Планеты разных типов встречаются среди открытых уже планет. Планеты слабые на поверхности, то есть очень горячие. Планеты, которые практически целиком покрыты океаном, покрыты водой. Планеты океанариумы. Это... Ну, есть также, конечно, очень похожие на наши ледяные тела типа Нептуна, Урана. Значит, еще одна важная цифра. Около 20% общего числа экзопланет могут быть по размерам сопоставимы. Это оценки, подкрепляемые уже доступной статистикой, сопоставимы с планетами земной группы Солнечной системы. И среди них есть планеты, которые мы так и называем Земли. Ну и, наконец, миллиарды планет буквально только в нашей галактике могут находиться в достаточно благоприятной климатической зоне, которую мы называем зоной обитания. Об этом мы также будем с вами говорить. Ну вот, это просто примеры. Я упоминал коричневые карлики, это вот Gliese 229b, очень хорошо известный объект. Он, конечно, плохо разрешается, но по своим параметрам он отвечает тем критериям, о котором я вам сказал. А вот это вот наблюдаемая планета-сирота, которая, ну, мы не знаем точную причину, природу ее рождения, но, скорее всего, в результате мощных гравитационных возмущений, которые, вообще-то говоря, испытывают планеты, особенно при их формировании, до того, как они перешли на более-менее устойчивые планетные конфигурации, создалась соответствующая планетная архитектура, до этого времени могли быть очень мощные процессы. Это, кстати, подкрепляется некоторыми нашими расчетами, просто у меня в институте. Некоторые планеты могут переходить на кипение
гиперболические орбиты и, соответственно, выбрасываться из своей зоны притяжения родительской звезды. Ну вот, открытие экзопланет стало, конечно, очень крупным, что ли, событием в астрономии, в астрофизике на рубеже 20-21 столетий. И это открыло совершенно новую страницу в звездно-планетной космогонии как важного раздела современной астрофизики. Ну и, конечно, это повлияло очень сильно на новую область знаний, так называемую астробиологию, и привело к неким даже дополнительным, более или менее обнадеживающим концепциям, связанным с перспективами обнаружения внеземной жизни. Мне нравится вот эта карикатура, которая добрая очень карикатура, которую я нашел вскоре после обнаружения первых планет. По-моему, это было в одной из газет или журналов в 96-м году, которая это показывает маленького принца из известной сказки Сент-Экзюпери, который бережно лелеял собственную маленькую планету. И вот здесь он говорит: еще больше, много домов, число планет растет стремительно. И действительно, мы наблюдаем, что от первых планет, в 90 открытых, ну, немножко раньше 95-го года, я сейчас это покажу, мы наблюдаем колоссальный рост. В настоящее время число обнаруженных планет составило более 3500. Из них около 1000 находятся в известных нам планетных системах. И вот так вот, первая планета, обнаруженная в 95-м или 96-м году, здесь показано, и вот этот вот стремительный рост, причем этот рост бесконечно нарастает. Все больше и больше число планет или кандидатов в экзопланеты открывают астрономы различными средствами, включая наземную астрономию, кстати, не очень даже мощные телескопы, и, конечно, с помощью космических телескопов, космических аппаратов. На самом деле первые планеты были открыты еще до обнаружения планет, значит, вот сначала швейцарскими, потом американскими астрономами, и они, оказалось, находятся вблизи известного пульсара. Для тех, кто не помнит, я просто скажу, что пульсары – это нейтронные звезды, массой, как правило, больше массы Солнца, которые на заключительной стадии собственной эволюции сжимаются до размера, ну, скажем, размера Солнца до размера нашей планеты, типа Земли. Это вот, скажем, пульсар, который имеет как раз размер, типа, значит, порядка размера Земли. Ну, и если вы возьмете и соберете массу Солнца в размер планеты типа Земли, то вы получите совершенно грандиозную массу. И это и есть, собственно, масса нейтронной звезды, которая составляет примерно 10-14 грамм в кубике. То есть это где-то 10-8 тонн, 100 тысяч, 100 миллионов тонн в одном кубическом сантиметре. Это, так сказать, некие вещи, которые кажутся экзотическими, но для астрономов, занимающихся звездной эволюцией, это, в общем, достаточно привычные категории, которые как раз показывают вот эту заключительную фазу эволюции звезд, которые дают либо звезд большой массы, которые дают, как правило, значит, на конечной стадии эволюции либо нейтронные звезды, либо черные дыры. Ну вот, собственно, вот это вот 2-3 планеты, которые были открыты в окрестности этого пульсара. Ну и оказалось, что они находятся на расстояниях ближе, существенно ближе, чем расположение относительно Солнца планет земной группы, показанных здесь. Какие основные методы обнаружения планет? Ну, их в основном 4, они здесь показаны. Первый, и исторически первый, это так называемый метод радиальных скоростей или доплеровская спектроскопия. Второй метод –
Это метод покрытия родительской звезды, проходящей по диску планеты. Это так называемый метод транзитов. Дальше метод микролинзирования, измерение особенностей в искривлении, значит, лучей, исходящей от звезды, обладающей планетой, путем гравитационной линзы, которая имеет место быть на ее пути. Ну и, наконец, метод внезатменного коронографа, который пока еще очень и очень слабо реализован. То есть это попытка непосредственно наблюдать планету. Все это косвенные, в общем, методы три. А это попытка наблюдать саму планету, покрывая центральное светило, ее звезду, значит, вот, ну, неким экраном. И это есть известный, хорошо используемый в солнечной астрономии метод внезатменного коронографа. Ну вот, это метод радиальных скоростей. Значит, если у вас есть планета, вот она здесь показана, и есть родительская звезда, то в зависимости от движения планеты вокруг нее, она оказывает гравитационное воздействие на центральную звезду, и звезда, естественно, перемещается относительно своего центра, как бы следя за планетой. Это то, что в литературе в английской называется «wobbling». И, соответственно, если вы имеете тогда не вот этот центр тяжести, а центр тяжести звезды, который смещен относительно ее центрального положения. Соответственно, если звезда к вам приближается, это фиолетовое смещение. Если она от вас удаляется, это красное смещение. Наблюдая спектры от центральной звезды, астрономы видят, что эти спектры тоже перемещаются, линии в этих спектрах перемещаются в соответствии с вот этой доплеровской, так сказать, ну, доплеровским законом, что ли. И это дает возможность говорить о таком методе радиальных скоростей, наблюдая звездные спектры. Значит, на самом деле, это, значит, вот эта вот плоскость, если идеальный случай, если у вас звезда находится в плоскости наблюдения. То есть вы просто видите, непосредственно лежите в этой плоскости. Если у вас плоскость перпендикулярная, и звезда ходит вот таким образом, вы никакого эффекта не получите, естественно. Потому что никакого доплеровского эффекта не будет. Для этого надо наблюдать совершенно с другого конца, что называется. Но, как правило, это промежуточные случаи, когда плоскость орбиты лежит в неком промежуточном положении, и тогда вы для того, чтобы реально смотреть, как меняется скорость, значит, звезды, вы должны вводить поправку перпендикуляр к плоскости наблюдения и линия визирования. Соответственно, это V, скорость, которую вы наблюдаете на синус этого угла. И вот, собственно, это дает... Я прошу прощения, да. И это дает возможность вот в зависимости вот от этого движения наблюдать вот таким вот образом смещение линий в спектре. Это, собственно, и отражает само движение планеты, и это послужило основой такого метода радиальных скоростей. Метод транзитов. Это прохождение планеты по диску Солнца. Совершенно естественно, что относительное изменение яркости, оно составляет отношение изменения вот этой яркости к исходной яркости звезды, а оно пропорционально квадрату радиусов или, значит, площадям вот этой планеты, проходящей по диску звезды. Ну, соответственно, вы имеете вот такой эффект. Вот идет... Значит, просто вы наблюдаете звезду, ничего вы не видите, планета заходит на диск звезды, и начинается вот это вот самое изменение яркости, ну, в зависимости от того, какой размер планеты, больше или меньше такое изменение. Если это Солнце-Юпитер, то изменение яркости составляет 1%. Ну, в общем, надо иметь очень хорошие чувствительные фотометры для того, чтобы такое изменение яркости отслеживать. А вот для Земли это вообще 1/100. И поэтому планеты такого вот типа,
размера типа нашей Земли наблюдать очень и очень непросто. Это вот достаточно деликатная методика. Метод микролинзирования, он несколько более сложен. Значит, вы имеете, значит, как бы некую область, которая излучает, это, скажем, родительская центральная звезда, и если вы имеете на пути следования лучей от этой звезды некое образование, ну, скажем, скопление каких-то звезд, достаточно компактное, то они образуют своего рода линзу, на которой фокусируются эти лучи в соответствии с законом общей теории относительности Эйнштейна. Это действительно реальный факт, он наблюдался многократно, и вот сейчас он применен к планетам. Если у вас еще, значит, вот вы наблюдаете такую планету, и по ней проходит звезда, опять-таки покрытие планетой звезды, то вы имеете вот такое вот изменение, значит, в регистрируемой яркости. Или вот здесь вот это показано. Вот, соответственно, изменение яркости, когда вы наблюдаете, ну вот, скажем, в течение там 10 дней. Первые наблюдения экзопланет, которые были проведены, они были шокирующими. Я не случайно взял вот эту вот первую диаграмму. Здесь только небольшое количество первых открытых планет. Дело в том, что это вот, собственно, сами планеты. Это большая полуось, то есть расстояние до планеты от звезды в астрономических единицах. Это вот примерно одна астрономическая единица. Это положение нашей звезды.

Юпитера, это 11 масс Юпитера и так далее. То есть, если вы возьмете, представьте себе, вы возьмете Юпитер, планету в 10 раз больше, значит, по размеру нашей Земли, и поместите его не на 5 астрономических единицах, где его средняя температура примерно 140-150 градусов Кельвина, а поместите рядом со звездой, вот на таком близком расстоянии, то вы получите исключительно интересный эффект. У вас оказывается, что температура на поверхности такой газовой планеты должна быть порядка 1500 градусов. Фантастика. При такой температуре, как вы знаете, если даже у планеты была, скажем, твердая поверхность, то она испаряется. Вы спросите, почему она удерживается? Да просто в силу огромной массы такой планеты. При меньшей массе она, конечно, скажем, типа Земли, она бы, конечно, улетучилась, диссипировала в космическое пространство. А в случае такой массивной планеты и близко расположенной к своей звезде вы имеете такую температуру, и создавались даже некие экзотические концепции, что атмосферы таких планет могут содержать силикаты и даже железо. Но, да что ж такое? Но реальность оказалась совершенно другой. Значит, вот та первая диаграмма, которую я вам показал, это по существу был эффект наблюдательной селекции. Астрономам это хорошо известно. Дело в том, что по методу радиальных скоростей, а именно этим методом это было получено, значит, оказалось, что по этому методу вы можете регистрировать действительно только самые массивные планеты, и которые находятся близко у своей звезды. Когда открылась возможность использовать метод транзитов, ситуация принципиально изменилась. Оказалось, что в общем распределение-то совершенно другое, и особо никакой экзотики в экзопланетных системах по сравнению с Солнечной нет. Вот в данном случае вы видите распределение по массам. Значит, вот это вот число планет, но это далеко не все, конечно, я просто выборку сделал. Это вот массы этих планет, причем это в массах Юпитера и с поправкой на синус И, о котором я вам говорил. И вот вы видите, что, значит, довольно большое количество, преобладающее количество планет имеет относительно небольшие массы, а вот такие, значит, массы, как, скажем, 4, там, 6, 10 масс Юпитера, имеют планеты сравнительно небольшого числа. То есть та диаграмма, которую я вам показывал, не отражает реальность. Реальность скорее отражает то, что мы наблюдаем в нашей Солнечной системе. То есть планет меньшей массы больше или, по крайней мере, сопоставимое количество с планетами большой массы. Я имею в виду две группы планет, планеты земной группы и планеты-гиганты. А это зависимость большой полуоси от эксцентриситета для ряда экзопланет. Но я здесь показал просто для того, чтобы помнить, что такое большая полуось и что такое эксцентриситет. Поскольку вы не каждый день этим занимаетесь, вот это вот зависимость от эксцентриситета от большой полуоси. Сами кружки пропорциональны массам планет. Как видите, значительное количество планет имеет достаточно умеренные эксцентриситеты, но есть большое количество планет, обладающие очень большими эксцентриситетами, то есть находящихся далеко не на круговых орбитах, и это очень сильно отличает их от нашей Солнечной системы. Это другая зависимость, масса экзопланет в зависимости от большой полуоси. Вот эта вот масса, опять-таки, с поправкой на синус И в массах Юпитера. А вот это, значит, большая полуось. Вот эти зеленые, синие, точнее, вот эти вот треугольники, это метод радиальных скоростей. Как видите, он, значит, вот обладает возможностями наблюдения только сравнительно близких к звезде планет и находящихся на вот, ну, и обладающих достаточно большими массами. А вот подавляющее большинство сейчас планет
обнаружено методами транзитов. Это вот зеленые треугольники, причем это во всем практически диапазоне масс и больших полуосей, и ограниченное количество.

0: свойства обнаружено методом микролинзирования. Пожалуй, наибольший, конечно, вклад в наши современные знания о том, что представляют собой экзопланетные системы, принесли космические методы. И среди них, конечно, на первое место надо поставить запущенный американцами примерно где-то 6 лет назад космический телескоп «Кеплер». Это, в общем-то, сравнительно простой аппарат. Он обнаружен оборудован телескопом диаметром всего 90 сантиметров. Но с великолепной совершенно ПЗС-матрицей, которая имеет где-то порядка 2500 элементов на диагональ. И, соответственно, это, значит, он фиксирован в пространстве и изначально был предназначен для наблюдения примерно 150 тысяч звезд, он это существенно, так сказать, количество превысил, и в этой окрестности, ну, всего отнаблюдал он где-то, наверное, около полумиллиона звезд, и вот, по крайней мере, вот больше 170 тысяч в созвездиях Лебедь и Лира. И он открыл, значит, ну, вот здесь где-то такое порядка, как я там сказал, забыл сюда вставить, 3500 планет, которые занесены в каталог, то есть уже не нуждаются в подтверждении. И вот есть еще 4 с лишним тысячи планет, которые требуют повторного наблюдения для подтверждения их реального существования, которые называют кандидатами в экзопланеты. Вот, собственно, примеры планет, открытых космическим телескопом Кеплер. Размеры пропорциональны, соответственно, размерам, ну и, соответственно, массам планет. Вот это вот, и все они обозначаются Кеплер, значит, соответствующей звездой, которой принадлежит планета, ну и в зависимости от того, одна или несколько планет, они имеют еще индексы А, Б, С и так далее. Так вот, это достаточно крупный ряд планет, по массе порядка где-то несколько масс, значит, простите, не по массе, здесь по размеру, которые порядка десятка радиусов Земли. Вот они. Вот это вот большие крупные планеты. Это планеты, которые имеют примерно где-то 5-6 радиусов Земли. То есть если это планеты типа Юпитера, то это планеты типа Нептуна. Это планеты с радиусами примерно, ну, сопоставимыми. Это тройка, и это тройка, немножко меньше. А вот это вот уже наиболее интересные планеты, которые либо вдвое только больше Земли по радиусу, либо сопоставимые с ним. Ну, вот, например, планета, которая имеет 0,87 радиуса Земли, Кеплер-20Е. Очень интересная планета. Или планеты, которые сопоставимы с радиусом Земли или примерно в два раза больше. Значит, среди них мы выделяем вот это вот Земли или суперземли, а это Нептуны или мини-Нептуны. Собственно, это две основных категории планет, которые представляют, пожалуй, наибольший интерес с точки зрения тех природных условий, которые на них формируются. Ну вот, собственно, предварительная статистика. 2700, значит, ну это общее, значит, это, точнее, орбитальные периоды планет, это, ну, относительное, по-моему, расстояние, я сейчас уже точно не помню. Ну вот, значит, вот это вот размер, это суперземли, вот это вот примерно земли, и даже планеты меньше размера Земли. Ну и вот соответствующая статистика для суперземель, для, значит, типа, скажем, Нептунов и для планет типа Земли. Ну вот это вот, например, 43% для планет, значит, общее число 351, это для планет, которые имеют размеры порядка нашей Земли. Значит, при этом, что очень интересно, обнаружены планеты не только у одиночных, но и у двойных звезд, и даже в мультизвездных системах. Среди них, значит, ну вот, как я уже сказал, преобладают, причем у всех, не только у одиночных, двойных звезд, преобладают суперземли и так называемые мини-Нептуны. Ну вот по типам, опять-таки, распределения. Значит, и, как видите, это вот земли, это суперземли, это промежуточная земля Нептун, ну и это больше размеров Нептуна, и, наконец, газовые гиганты. Вот, собственно, основной тренд. Это суперземли, мини-Нептуны, земли. То есть наибольшее количество все-таки суперземель, дальше идут мини-Нептуны, ну и, наконец, земли. Ну, по существу это не отличается сильно от того, что мы имеем в нашей планетной системе. Масса, значит, соответственно, от 1 до 10 масс Земли, состав либо скальные породы, либо льды, это преобладающий состав, и два типа поверхности, я уже об этом упоминал, материки и океаны. Предполагаем мы, лики экзопланет. Они, это, в принципе, конечно, воспроизведение немножко с добавлением фантазии художников, но не очень сильно. Во всяком случае, такие вот цвета мы можем ожидать, наблюдая экзопланеты на разных расстояниях, разного размера, разной массы. Характерные орбиты экзопланет. Значит, ну вот здесь вот это показано, значит, то, с чего я начал. Некое газопланетное облако, которым формируются планеты. Естественно, на близком к центральной звезде, родительской звезде, значит, формируются планеты каменистые или скальные, как мы говорим, типа нашей Земли, Венеры, Марса, Меркурия. А на периферии, дальше от родительской звезды, формируются газовые гиганты. Вот они здесь показаны. И их орбиты, которые наблюдаются на реальных, значит, экзопланетных системах, сильно отличаются от солнечной. У нас они, как правило, близкие к круговым, а в экзопланетных системах, я это вам показывал, очень большое количество с большими эксцентриситетами. И вот они здесь показаны. Это не только круговые орбиты, а орбиты с большими эксцентриситетами. Поэтому планеты на периферии Солнечной системы, вероятно, сформировались на высокоэллиптических орбитах, но и в дальнейшем, в силу приливных взаимодействий, перешли на орбиты, близкие к круговым, вследствие взаимодействия с другими планетами-гигантами. В других экзопланетных системах этого, вероятно, не случилось, и сохранились такие эллиптические орбиты. Ну, это как мы представляем себе модели структуры недр, значит, суперземель. Если на Земле мы имеем просто классическое ядро, три различных типа мантии, нижнюю, среднюю и верхнюю, и причем верхняя мантия, она уже граничит с литосферой твердой, значит, то и в них происходят конвективные процессы, то в суперземлях, по-видимому, горячая зона и конвективные процессы происходят до гораздо радиусов гораздо ближе расположенных к поверхности. То есть мы имеем ситуацию, когда вот такая вот конвективная зона находится гораздо дальше от центра, простирается дальше от центра звезды, то есть, простите, планеты, от ее ядра. Ну и, наконец, это для таких каменистых планет, и, может быть, планета, скажем, покрытая почти целиком океаном, и, конечно, промежуточные случаи, как в нашем случае Земли, и здесь тоже происходят достаточно интенсивные процессы, но уже в водной оболочке. Ну вот, формирование планет, это мы хорошо знаем, для нашей Солнечной системы, в окрестности протосолнца, это аккретирование вещества, которая дает в конечном итоге рождение планетам каменистым или скальным, и они формируются внутри некой области, которая называется снеговой линией. Эта снеговая линия в случае Земли расположена на расстоянии 3,6 астрономической единицы. Что значит снеговая линия? Это значит, что до этой линии, до этого расстояния, примерно 3,5 астрономических единицы, вода еще может быть в жидком состоянии. А дальше она начинает конденсироваться. И именно с этим связано вот образование планет за снеговой линией, которые в значительной степени представляют собой либо газ, который еще при такой температуре не конденсируется, ну, скажем, это водород, гелий, примеси аммиака, метана и большое количество льдов, которые входят в состав этих планет, и это уже водные льды. Исключительно интересный вопрос о том, а как же все-таки формируются планеты. Ну вот, согласно тем моделям, которые я вам упоминал, которые разрабатываются у меня в группе, в подразделении, значит, мы занимаемся как раз вот фазой, начиная, пожалуй, наиболее сложная фаза – это формирование первых твердых тел из газового вещества, которое аккретируется на центральную звезду, в данном случае протосолнце, которое, значит, продолжает на себя собирать газ, потому что изначально, значит, из того фрагмента молекулярного облака выделяется, ну, скажем, в случае Солнечной системы, несколько большая масса, чем масса Солнца, где-то примерно на 5%. А дальше мы имеем ситуацию, когда на планеты остается меньше 0,1%. И, соответственно, это связано с тем, что в процессе эволюции большое количество газа выметается из изначально, так сказать, сложившейся, сформированной газополевой субстанции. Так вот, значит, здесь показана некая попытка, конечно, это не строгая модель, значит, образование вот таких вот первичных сгущений вещества и из первичной пыли, протопланетной туманности, или, как говорят, протопланетной небулы, и, соответственно, первых конденсатов, которые образуются с удалением, с увеличением радиального расстояния от Солнца. Это первые сгущения кластеры, в результате взаимодействия которых образуются первичные твердые тела, а совокупность динамических взаимодействий между этими телами приводит к формированию первых зародышей планет, планетоземалей, ну и в конечном итоге самих планет. Вот это вот некий сценарий, который показан здесь в изображении художника. Есть другой сценарий, который в значительной мере, ну я бы не сказал, что он конкурентен, но он сопровождает то, о чем я только что говорил, при образовании кластеров, их столкновительных взаимодействий. Это более поздняя фаза, когда вы имеете уже более или менее сложившиеся крупные тела, и эти тела взаимодействуют между собой. И вот в данном случае показаны эти соударения, некоторые из которых приводят к тому, что слагаются более крупные тела из менее крупных. А некоторые приводят к катастрофическим последствиям, либо в результате такого столкновительного взаимодействия разрушению, распаду первичных образующихся тел и большое количество мелких осколков, либо вообще сближением их, приближением к центральной звезде, поглощением этой звездой изначально сложившихся планет. Вот, например, это тоже рисунок художника, сценарий поглощения планет звездой, вот показанного здесь каталожного типа HD 82943, потому что есть свидетельство того, что некоторые близкие планеты должны просто в силу, ну, законов гравитационного взаимодействия выпадать на поверхность и, соответственно, конечно, поглощаться этой звездой. В принципе, в результате такого столкновительного взаимодействия могут образовываться различные архитектуры, конфигурации планетных систем. Но вот здесь вот показана наша Солнечная система в окрестности Солнца. Вот она, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер. Но, в принципе, не исключена ситуация, и это, опять-таки, гипотетическая система вот одной из звезд по целому ряду косвенных признаков, когда гораздо ближе к звезде может находиться, скажем, кроме Венеры, еще планета типа Сатурна. Дальше уже, значит, планета типа, скажем, Нептуна, ну и так далее. Это, в отличие от конфигурации нашей Солнечной системы, вот такая конфигурация, которая здесь показана, динамически неустойчива. И это очень существенно. То есть, если наша система, как говорится, обречена на то, чтобы существовать без каких-либо серьезных потрясений, ну, на протяжении, по крайней мере, по оценкам, времени жизни нашей звезды Солнца, а ему осталось жить примерно 4,5 миллиарда лет, из отведенных 10 миллиардов, то вот эта система, она, как говорится, вряд ли выдержит такой срок и эволюционирует за счет гравитационных процессов путем, скажем, выпадения на центральную звезду существенно раньше. Ну, значит, обнаружены в настоящее время экзопланеты как вблизи нашей Солнечной системы. Это известные планеты Альфа-Центавра, с их тремя планетами А, Б и Проксима Центавра. Это сценарий двух, значит, планет в окрестности, вот планеты в окрестности двух звезд системы Альфа-Центавра. Это вот Солнце, как это может, в принципе, наблюдаться, ну, в зависимости от Солнца. Но в конечном итоге система эта пока не подтверждена, поэтому я привел ее просто как некое условное подтверждение того, что мы реально можем иметь экзопланеты и достаточно близко от нас. Альфа-Центавра находится от нас на расстоянии всего 4,5 световых года. То есть это очень близко по космическим масштабам. Но открытые планеты гораздо более далекие. Это при помощи телескопа Хаббла, звездное поле, где обнаружены планеты Свипс в созвездии Стрельца. Значит, здесь они очень плохо видны, здесь вот есть звездочки. Размер этого поля, вот столько-то угловых секунд, в нем находится 245 звезд, массой, со звездной величиной меньше 30, и 180 тысяч звезд со звездной величиной меньше 26. Вот эти планеты находятся в направлении к центру галактики, это вот в этом направлении, на расстоянии от Земли 8,5 килопарсек. Напомню, один парсек – это 3,3 световых года. То есть это громадное расстояние. И это великолепная возможность при помощи телескопа Хаббла такого типа планеты у звезд по вот этим, ну, методам радиальных скоростей обнаружить. Значит, ну вот эти планеты найдены у звезды со звездной величиной порядка 26. То есть это очень большая звездная величина, очень тусклые звезды, которые без хорошей техники не увидеть. Ну вот, экзопланеты существуют, как я говорил, у двойных и даже мультизвездных систем. Это вот орбитальная конфигурация в системе Кеплер-16. Видите, здесь несколько планет. Это вот тройной транзит в системе Кеплер-11. А это вот четыре планеты на близких резонансных орбитах в системе КОИ-730. Мы перейдем с вами в конце концов к наиболее, пожалуй, интригующей теме. Среди вот этих вот большого количества уже нам известных планет, напомню, больше 3500 подтвержденных и 4000 кандидатов, и, наверное, среди них будет сопоставимое количество подтверждено, мы имеем, так сказать, определенные уже свидетельства того, что некоторые планеты представляют для нас особый интерес. Они представляют особый интерес по двум главным характеристикам. Первое – это их размеры и массы. Мы с вами прошлись и научились видеть, что в статистике экзопланетной преобладают мини-Нептуны и суперземли. Так вот, особенно интересно, конечно, среди них планеты, сопоставимые с нашей Землей. Это первая часть, так сказать, нашего интереса. А второе обстоятельство – где, на каком расстоянии от родительской звезды эти планеты, которые сопоставимы с Землей, находятся? И, конечно, наибольший интерес представляют планеты, находящиеся в так называемой зоне обитания. Зона обитания – это область космического пространства в окрестности родительской звезды, где могут быть, ожидаться или существовать климатические условия, которые, ну, благоприятствуют возникновению и развитию жизни. Это так называемая условно зона обитания. В Солнечной системе это очень узкая область. Она находится между, вот, в окрестности Земли. Ну вот нам так самой природой повезло находиться именно в этой зоне, где крайне благоприятные условия, где есть возможность существовать, так сказать, на поверхности жидкой воде, где есть благоприятные условия для той атмосферы, создания той атмосферы, которую мы дышим, и где очень благоприятный диапазон температур, которые отличны от того, что есть, скажем, на Меркурии до 700 градусов Кельвина или на Венере до 500. А у нас средняя температура, с учетом еще небольшого парникового эффекта, где-то примерно 10-15 градусов Цельсия. И это дает нам возможность, что называется, благоденствовать. Но зона эта очень невелика и находится сравнительно, так сказать, сравнительно близко к, в направлении, ну, предельного значения, в направлении к Солнцу, и приближается примерно к орбите Марса в направлении от Солнца. Значит, вы знаете, когда были получены первые результаты по Венере, и они были достаточно шокирующие, когда мы увидели, что этот изначально предполагавшийся близнец Земли имеет температуру, ну, совершенно грандиозную, то есть примерно, сейчас мы знаем, 475 градусов Цельсия, и газовую оболочку, которая достигает 90 с лишним атмосфер. Когда мы это дело узнали, то, конечно, были первые попытки промоделировать те условия, которые есть, скажем, в окрестности Земли. И вот первые модели, которые мы делали, они, значит, показали, что если Землю передвинуть всего на 10 миллионов километров, 10 миллионов километров – это расстояние, которое, значит, составляет меньше 10% астрономической единицы, 150 миллионов километров. Так вот, при таком передвижении ближе к Солнцу уже создаются условия для развития необратимого парникового эффекта. И, следовательно, на Земле никогда бы, будь она вот здесь, вот ближе даже до этой линии, уже никогда бы не развелись те благоприятные условия, которые мы сегодня имеем. И это, кстати, хорошее предупреждение с точки зрения прогнозирования очень аккуратного воздействия на окружающую среду, дабы наша планета с ее благоприятными климатическими условиями не соскользнула, так сказать, на неблагоприятный эволюционный путь Венеры. А в отношении Марса мы имеем другую ситуацию, когда на планете могли еще существовать более или менее благоприятные условия в начальный период его эволюции, где-то примерно до 3,5 миллиарда лет назад. Но затем, по ряду причин, я не имею возможности их сегодня здесь обсуждать, Марс потерял собственную изначальную атмосферу, воду на поверхности и превратился тоже в ту самую пустыню, оранжевую, которую мы сегодня на нем наблюдаем. Так вот, если планета, скажем, очень сильно приближена к Солнцу, как я говорил, скажем, может быть, даже атмосфера с температурой порядка 1500 градусов, то это так называемая лавовая поверхность планеты. Это изображение, конечно, художника. Это одно из пятен, типа солнечных пятен на поверхности центральной звезды. А вот это вот лавовые потоки, которые отвечают температуре на поверхности, превышающей, по-видимому, где-то 1000 градусов. Ну вот, планеты в зоне обитания. Вот эта зона обитания, это солнечная система. Это расстояние от Солнца, и это масса планеты в массах Солнца, масса звезды в массах Солнца. Ну вот эта вот единица, это масса Солнца, это наша звезда класса G. Значит, есть более горячие звезды, есть более холодные, так называемые звезды позднего спектрального класса, KM, которые еще допускают существование вокруг них планетных систем. Вот это вот зона обитания, в центр которой приходится как раз на нашу Землю. И вот, собственно, здесь показаны планеты Кеплер-62 и Кеплер-69. Кеплер-62 – это планеты, которые в окрестности красного карлика с температурой на поверхности меньше, чем на поверхности Солнца, поэтому они могут себе позволить, так сказать, находиться ближе к своей центральной звезде. И действительно, эти близкие две вот эти близкие планеты, вот здесь звезда, вот эти две близкие планеты обладают возможностью находиться в зоне обитания. У них периоды, вот здесь показанные, 267 и 122 дня. То есть примерно половина и треть того, что мы имеем на Земле. Значит, а вот эта планета, Кеплер-69, здесь только одна планета в зоне обитания, с периодом 242 дня. По своим размерам эти вот планеты, они сопоставимы с Землей. Ну, немножко больше. Соответственно, это на 40, это на 70%. То есть это еще не суперземли, но уже и не совсем земли. Но, во всяком случае, это вот сопоставление с теми конфигурациями, которые мы имеем для Солнечной системы. Ну и, наконец, совсем, как говорится, колоссальной сенсацией было недавнее обнаружение в системе, так называемой ТРАПСИСТ-1, обнаружение системы вокруг звезды типа красного карлика с поверхностной температурой примерно 4000 градусов, достаточно близко расположенных к нему 8 планет, здесь показано 7, на орбитах, достаточно близких друг к другу, и из них, по крайней мере, 2 планеты могут находиться в зоне обитания. Это сразу же вызвало колоссальный ажиотаж, массу всякого рода гипотез и спекуляций относительно того, что вот на этих планетах может существовать жизнь. Я сказал, что мы переживаем эпоху бурного роста не только открытия самих планет, но и информации о самых разнообразных природных условиях на них. И вот эта вот диаграмма показывает интерес различных космических агентств к продолжению очень и очень широкомасштабного изучения экзопланетных систем. Ну, это вот Хаббл, Спицер, это работающий Кеплер, это работающие телескопы. Есть еще Гайя, тоже работающий телескоп. А вот это вот поколение новых космических аппаратов, которые готовятся к запуску. Из них, наверное, вот самые интересные ТЭС я сейчас покажу. И, пожалуй, телескоп Джеймса Уэбба. Для меня это вообще, так сказать, некое шокирующее предстоящее событие, потому что мы когда-то говорили о том, что ну вот, мы действительно добились крупных результатов, создав 6-метровый телескоп на Северном Кавказе, в Зеленчуке. Так вот, Хаббл, который продолжает работать с конца прошлого столетия, он в значительной степени перевернул наше представление об окружающем нас космическом пространстве, о свойствах Вселенной, и он обладает телескопом всего около 2 с небольшим метров. А телескоп Джеймса Уэбба будет иметь зеркало размером 6 метров. То есть это совершенно новое качество в астрономии и особенно, я бы сказал, даже в космических проектах, когда, ну, скажем, мы начинали только эту космическую деятельность, трудно даже было себе представить, что можно вывести на орбиту такой аппарат с зеркалом 6-метровым. Ну, наверное, он, конечно, принесет исключительно много интересных сведений, тем более, что его спектр сдвинут в инфракрасную область, а это значит гораздо более благоприятные условия для наблюдений. Ну и здесь должен быть... сейчас не вижу. Ну, в общем, здесь должен быть еще наш космический проект, ультрафиолетовый телескоп «Спектр», который тоже значительную часть своей программы сосредотачивает на поиске внесолнечных планет. Ну вот, новый космический проект НАСА ТЭС. ТЭС – это транзитный метод, Transiting Exoplanet Survey Satellite. Это спутник Земли, но без телескопа, как это не покажется вам странным, он с 4 фотометрическими камерами, с полем зрения каждая 23 на 23 сантиметра, но общее поле зрения – если собрать все эти камеры, примерно в 400 раз превышает поле зрения телескопа Кеплер. Намечаемая дата, мы будем скоро свидетелями, и он уже находится на мысе Канаверал в Америке, 29 марта 2018 года. Я думаю, этот телескоп, который предназначен для поиска экзопланет у нескольких миллионов звезд в окрестности Солнца, он, конечно, принесет очень много новых интересных результатов. Я, коллеги, заканчиваю. У меня час, и я в него постарался уложиться. Закончить я хочу вот этой очень интересной картинкой. Вы знаете, эта картинка сделана на основании тех имеющихся у нас данных о распределении звезд в нашей ближайшей окрестности, которые обладают планетными системами. Поэтому вот то, что здесь сказано, вы не можете сейчас эти планетные или аналогичные нам солнечные системы, более или менее аналогичные, не обязательно с жизнью, реально наблюдать, видеть. Но, глядя на звездное небо и отождествляя некие области, вокруг которых есть планетные системы, вы можете совершенно четко говорить. Это не просто, скажем, одиночные звезды. Это звезды, обладающие своими планетными системами. И кто знает, может быть, со временем нам посчастливится действительно на ряде планет, внесолнечных планет, планетных систем, которые находятся в зоне обитания, и мы действительно знаем, такие планеты существуют, и, соответственно, на их поверхности может быть жидкая вода, необходимая субстанция для возникновения жизни, может быть, со временем нам посчастливится получить некую информацию о том, что там действительно есть признаки внеземной жизни. Я хочу только предостеречь от излишне опрометчивого суждения относительно того, что вот если есть вода, есть даже свидетельство, что есть хорошая атмосфера у таких планет, а значит, абсолютно точно есть жизнь. Далеко не так. Процесс возникновения жизни, поверьте, к Кто этим серьезно не занимался, я занимался. И процесс возникновения жизни настолько сложен, неопределен, настолько сопровождается целым рядом мощнейших случайных событий, как в пользу, так и против того, чтобы такая жизнь возникла. Это очень и очень непростой феномен в нашей Вселенной. И с этой точки зрения нельзя ожидать, что обнаружив или обнаруживая все больше и больше внесолнечных планет с более или менее даже благоприятными климатическими условиями, мы находимся на пороге открытия внеземной жизни. Повторяю, процесс несравненно более сложен. И чтобы встретить, скажем, некое существо, которое обитает на одной из таких внесолнечных планет, вот здесь фантазия художника, наверное, нужно еще, может быть, постараться провести чрезвычайно сложные, многодисциплинарные исследования, может быть, даже не одному поколению ученых. Сейчас мы далеки пока от ответа на этот вопрос. Тем, кто заинтересовался этой лекцией и хочет узнать побольше, ну вот в начале прошлого года вышла моя книжка, которая здесь показана. Я думаю, что интересующиеся ко мне уже сегодня подходили с просьбой дать автограф. Вот в этой книжке одна из глав так и называется «Экзопланеты». Ну вот, собственно, она написана, правда, с тем, чтобы дать общую как бы совокупность представлений, что экзопланеты не являются чем-то особо выделенным из всей совокупности знаний астрофизических, знаний о Вселенной. Это необходимый элемент наших общих представлений о том, что мы называем общим, очень емким понятием астрофизика. Спасибо вам.
1: Большое спасибо за лекцию. Настало время вопросов. Пожалуйста, задавайте вопросы в микрофон. У нас просто идет видеозапись.
2: Я хотела задать вопрос по поводу графиков распределения экзопланет. Можно ли сейчас уже говорить, что это распределение не обладает эффектом наблюдательной селекции? Либо же этого говорить нельзя в силу каких-то обстоятельств?
0: Спасибо. Я могу вам ответить. Да, наверное, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что та статистика, которую я привел, не обладает эффектом наблюдательной селекции. По той простой причине, что практически большинство тех планет, которые были, в частности, на одной из диаграмм, они получены разными методами. То есть это совокупность методов, которые позволяют такой эффект, ну, на высокую степень вероятности исключить. Нет вопросов. Остальным все ясно?
3: Существует много двойных звезд. Раньше эти методы применялись для обнаружения невидимых спутников. Отмена двойные и прочее. Как сейчас отделяют экзопланеты от звезд, являющихся спутниками?
0: Значит, родилось такое понятие. Для двойных. Циркумбинарные системы. Это тоже методы транзитов, очень ограниченные, которые требуют очень тонкого сочетания в расположении двойных планет и при наличии находящейся на орбите планетной системы. При этом, значит, есть, и это очень интересно, есть две конфигурации. Одна конфигурация, и обе устойчивые, когда планета находится на орбите вокруг одной из звезд двойной системы. И есть циркумбинарные, которые показывают планеты, находящиеся на орбите вокруг обоих этих звезд. Но, повторяю, наблюдения, я бы сейчас не рискнул говорить о надежности таких наблюдений. И когда я говорю о такого рода системах, это в значительной степени основано на теоретических модельных исследованиях. В частности, я хочу вас, если вам это интересно, я могу вас отослать только что недавно вышедшей книжке «Экзопланеты». Она написана мною совместно с моим хорошим коллегой Иваном Ивановичем Шевченко из Пулковской астрономической обсерватории, где такого рода двойные и мультизвездные системы и модели их возможного устойчивого существования рассматриваются.
4: Спасибо.

0: Подскажите, пожалуйста, для того, чтобы понять, существует ли жизнь на экзопланете, нужно обязательно посылать туда зонд или есть какие-то методы наблюдения издалека, которые позволят это понять?
1: Вы знаете, конечно, наиболее надежный метод – посылка зонда. И мне известно, что в американском НАСА уже разработан проект полета в одну из экзопланетных систем, где наличествует планета, находящаяся в зоне обитания. Для того, чтобы, возможно, даже сесть на эту планету. Запуск аппарата намечен на 2060 год. Ну, кажется далеко, но на самом деле время бежит довольно быстро. Но... Вы знаете... Я вам сейчас отвечу на вопрос, а потом на ваш второй. Но, безусловно, существуют косвенные методы. Вы правильно о них упомянули. К косвенным методам относится прежде всего возможность измерения той газовой среды, которая есть на планете. Индикаторами возможного, но совершенно необязательного существования жизни является наличие углекислоты, кислорода, метана и, в какой-то степени, озона, то есть О3. Повторяю, ну, если у вас есть возможность обнаружить еще более сложные соединения и их связать каким-то образом, то это, ну, как бы существенно повышает вероятность того, что эта планета обладает какими-то особенностями биологической активности. Но это не значит, что там обязательно есть гуманоиды, это совершенно не значит, что там есть... Ну, высокоразвитые существа. Это могут быть просто простейшие растения. Известно, что метан – очень серьезный довод на наличие жизни. Но довольно много метана выделяют не только болота на Земле, но и вулканическая деятельность. Поэтому выделить, разделить очень тяжело. А теперь далеко ли лететь? Далеко. Вы знаете, ну, проект нацелен на ближайшую звезду Проксима Центавра. Там есть свидетельство того, что может быть планета с признаками жизни. Ну вот если я вам сказал, это 4,5 световых года. Если туда лететь на доступных нам сегодня двигателях, твердотопливных, жидкостных, то такой полет с доступной скоростью, отлетный, не второй, даже, а третий космической, займет примерно 100 тысяч лет. Это, ну, для людей, которые разрабатывают такие проекты, это малоинтересно, как они говорят. Поэтому у меня есть одна работа, опубликованная, с моим хорошим коллегой, бывшим учеником Закировым, где мы попытались рассмотреть, оптимизировать полет к другой звездной системе еще дозолго до обнаружения экзопланет. В пределах жизни одного поколения. 50 лет. Это не 100 тысяч. Но для этого вам надо развить скорость примерно 0,1 световой. Вот. Это непросто. В этой работе мы предложили так называемую схему микровзрывов Завойского. Она реально существует теоретически. Практически она не реализована. Завойский нас великолепно и совершенно современник, который основал целую школу в Казанском университете, переехав туда во время эвакуации из Москвы и оставшись. Но есть еще более, я бы сказал, дерзновенный проект. Получить скорость зонда примерно 0,3 световой. Как? Опять-таки, американцы предложили очень оригинальный проект. Не помню сейчас, как он точно называется. Это аппарат, снабженный довольно мощными зеркалами по типу солнечных батарей. Аппарат выводится на отлетную от Земли орбиту, траекторию, а на Земле создается система мощных лазеров, которые сопровождают этот аппарат, посылая все время на эти зеркала лазерные лучи. И потенциально можно такой аппарат разогнать до такой скорости. И это, как вы понимаете, очень сильно сокращает время полета в другие звездные системы. Как? Вы знаете, это хороший вопрос. Значит, дело в том, что я не знаю, я не хочу говорить за авторов. Они этот конкретный вопрос никак не рассматривали. Вот. Поэтому, знаете, это по принципу такому. Вот лишь бы это сделать, прокукарекать, а там где-то разберемся. Главное быть первыми. Но в принципе, если вы еще к этому энергетическому фактору обладаете очень и очень хорошими возможностями навигационными, то тогда вы можете проложить такой маршрут, чтобы начать тормозиться на подлете к вашему объекту, а те звездные системы или одиночные звезды, которые обеспечат не дополнительный разгон, а как раз торможение. И в конечном итоге, вы можете даже себе представить, так как мы это сейчас делаем, когда запускаем аппараты на Марс. Узкий коридор – это колоссально экономит топливо, но он должен быть очень аккуратно рассчитан. Когда аппарат входит у вас в очень узкую область, в окрестности Марса, его атмосферы, тогда он хорошо начинает тормозиться атмосферным газом, но так, чтобы расчет очень тонкий, так, чтобы он перешел на орбиту эллиптическую вокруг Марса. Если вы просчитаетесь и выйдете за пределы этого коридора, то если за внешнюю границу, вы не заметите Марса и улетите дальше. А если существенно внутрь, то вы зароетесь в атмосферу и сгорите просто из-за того, что у вас будет исключительно высокая термическая перегрузка. В принципе, если говорить, ну, вы понимаете, какая вещь? Ну, вот кажется, экзотика. Но когда мне довелось, я пришел в космическую отрасль вскоре после запуска первого искусственного спутника Земли. И абсолютно все тогда было новым. И такие проекты, как, скажем, посадка аппарата на Луну, казались колоссальной экзотикой. Не говоря уже вот о таких телескопах, о которых я сегодня рассказывал. Но это же, давайте вдумаемся, мы с вами на самом деле очень счастливые люди. Прошло менее 50 лет активного изучения и освоения космоса, и мы добились совершенно невероятных результатов. Совершенно невероятных. И это всего 50 лет. А что будет через следующие 50? Поэтому, вы знаете, отец кибернетики Норберт Винер как-то очень хорошо сказал: порочность большинства прогнозов состоит в очень робком проецировании на будущее. Вот единственное, что я могу вам ответить.
2: Я хотел бы еще задать вопрос про эффект селекции обитаемых зон. Как можем мы, зная только одну обитаемую планету, только одну форму жизни, рассуждать о том, какие в космосе условия благоприятные, какие неблагоприятные и так далее?
1: Понятно. Этот вопрос часто задается. Значит, вы знаете что? Я здесь вам, может быть, отвечу, опираясь на собственное субъективное суждение. Да. Существуют некие воззрения, концепции, что могут быть другие формы жизни, которые, скажем, основаны не на углероде, а на кремнии. Кремний держит гораздо более высокую температуру и как бы расширяет зону обитания, да? Но, и, коллеги, я хочу это особенно подчеркнуть. И я это пишу в своих работах. Дело в том, что углерод – единственный элемент всей периодической системы, который допускает разветвленные полимерные цепи. Фуллерены, вам известные, уже 60 атомов углерода. А они образуют своего рода еще дополнительные цепи, и они уже насчитывают сотни. Кремний такими возможностями не обладает. А свойства жизни, они предполагают обязательно существование таких разветвленных цепей. А именно они лежат в основе возникновения тех исходных кирпичиков жизни, в том числе протеинов, на которые в значительной степени все основано, не говоря о нуклеотидах, благодаря чему мы имеем и возможность, и разнообразие жизни. Если вы мне докажете обратное, я буду вам очень признателен.
3: Хотел бы задать следующий вопрос. Открыто 3500 экзопланет. Скажите, пожалуйста, может ли в ближайшее время быть открыт экзоспутник?
4: Как?
3: Может ли в ближайшее время быть открыт спутник у экзопланеты? Экзоспутник. Луна. Ну как в спутнике вращаясь вокруг Юпитера?

Значит, у нас сегодня, как всегда, интересная лекция, и мы поговорим о тех оптических эффектах, которые требуют волновой оптики, но по возможности, ну вот первая часть требует волновой оптики, а потом мы чуть-чуть заденем квантовую. И первое, то, что я обещал, я еще на прошлой лекции обещал рассказать про Александритовый эффект, вот, и мы с него как раз начнем. Ну, традиционно я напоминаю, что есть Минералогический музей имени Ферсмана и очень много образцов, которых и эффектов, и все с минералогией можно там посмотреть вживую. И один из вот таких ключевых образцов, можно сказать, одна из визитных карточек музея, это гигантский, самый большой в мире образец друза Александрита. Это знаменитая друза, она вошла во все учебники минералогии, кроме того, она вошла в учебник минералогии начала 19 века, в немецкий, представляете. И Александрит, значит, вот, собственно, вот эти кристаллы, это то, что было подарено в свое время императору Александру. Но это, в принципе, Александрит назван в честь Александра и был открыт в день его совершеннолетия. Но Александрит – это разновидность минерала хризоберил. И хризоберил был открыт в 1789 году, а он был открыт на каких-то других образцах. А когда началась разработка изумрудных копей на Урале, вы знаете, там знаменитые наши изумруды, там были обнаружены какие-то кристаллы, похожие на изумруд, но не изумруд. И вот интересная история. Тут дальше история, есть разные истории. Вроде бы Яков Коковин, такой известный горный инженер, которому приписывается находка всех знаменитых изумрудов того времени на Урале, в том числе изумруда Коковина, который пока неизвестно где находится, нашел эти кристаллы и показал кому-то. И был еще в то время Норденшельд, тоже горный инженер, он финский горный инженер, который там работал, и тоже с ним связана история. Он шел и нашел зеленый кристалл, вроде похожий на изумруд. Проверил твердость, а твердость-то выше, чем у изумруда, есть такой способ легкий определять, а твердость на единицу выше, чем у изумруда. Но он сунул этот кристалл в карман и решил вечером разобраться. Вечером приходят домой, достает этот кристалл, а он красный. Представляете, да? То есть клал в карман зеленый кристалл, а вынул красный. Вот, собственно, это и есть Александритовый эффект. Он сначала думал, где-то испачкался, кровь там, что-то, нет, вроде все нормально. Собственно, сам камень меняет свой цвет в зависимости от того, где на него смотришь. И была сначала идея о том, что он такой камень-часы, что днем он, допустим, зеленый, а вечером красный. А потом выяснилось, что это просто реакция на свет. Если вы при дневном свете на него смотрите, то он зеленый, а при таком искусственном освещении, при освещении свечей, он становится красным. И вот, собственно, вот эта друза, она найдена была в 1840 году. Собственно, почему такой интерес? Потому что еще в 1834 году Лев Перовский решил назвать это Александритом. И он подарил, вот как раз

1934 год, это год совершеннолетия Александра, он подарил Александру эти кристаллы, сначала маленькие, вот, и назвал в честь него этот камень Александрит. А и начали искать что-нибудь приличное, достойное императорской семьи, нашли вот такие друзы. У нас в музее еще много кристаллов одиночных, отдельных, тоже от Льва Перовского. И сама разновидность в научной литературе была описана только в 1942 году, то есть через 12 лет после того, как, собственно, минерал был назван александритом. И потом выяснилось, что все-таки это не отдельный минерал, а разновидность хризоберила. Эта друза принадлежала Льву Перовскому. Перовский, вы знаете, в честь которого назван перовскит, он был что-то типа министра горных дел в России и вот этим большим коллекционером. И после него осталась очень большая коллекция изумрудов, хризоберилов, александритов и многого другого. И вот эту всю коллекцию в 1856 году выкупил князь Петр Кочубей, который тоже был коллекционером. Он, собственно, прямой наследник того Кочубея, который с Мазепой имел какие-то соотношения и с Петром Первым. И он тоже эту друзу вместе с... Он выкупил всю коллекцию Перовского, и вот эти вот александриты и изумруды хранились в поместье Кочубеев под Киевом. Там была одна неприятная история. В 1905-1906 году поместье начали сжечь и частично коллекцию разграбили. А Кочубей к этому времени, собственно, Петр Кочубей умер, и его наследники вывезли коллекцию в Швейцарию. От греха подальше. И Ферсман с Вернадским, вы знаете этих людей, Ферсман, это в честь которого назван наш музей, а Владимир Иванович Вернадский, его учитель и друг, они решили, что это нехорошо. И, значит, сделали запрос правительству, и в 1912-13 году выкупили у Швейцарии, у швейцарских наследников Кочубея, полностью эту коллекцию. Вся коллекция, 2500 образцов, хранится у нас в музее. И вот этот образец, он один из центральных образцов этой коллекции. Стоила она тогда 180 тысяч золотых рублей. В 1913 году не друза, а вся коллекция. Но есть внутренняя записка у нас в архиве Вернадского к Ферсману о том, что только вот эта друза достойна этой суммы. Ну, понятно, что они торговались с наследниками жестко. Вот. И, в общем-то, прямо как входите в центральном проходе, с левой стороны, эту друзу вы в музее Ферсмана можете увидеть. Хорошо, я сказал, что александритовый эффект был открыт как в Александрите, и это разновидность хризоберила. Еще раз, при дневном свете он имеет такой зеленоватый оттенок, при свете лампочки или свете он имеет красноватый оттенок. И бывает еще такой вот, если мы искусственный спектр создадим, который синтетический, то проявляется и зеленая, и красная окраска. Где еще можно встретить такой александритовый эффект? У корундов, особенно у искусственных сапфиров, тоже проявляется такой эффект. У флюорита иногда, иногда у других минералов. То есть, в принципе, александритовый эффект не только у александрита. Что интересно, что у искусственных камней александритовый эффект можно сделать гораздо лучше, чем у природных. А вот чтобы разобраться с ним, надо вернуться к ионным хромофорам, о которых я уже рассказывал. И я просто повторяю слайд, что есть такие атомы и группы атомов, которые перетягивают к себе электроны от других атомов, да, вот, например, в кислородных солях, и ставят их в такое положение, что они могут возбуждать волны определенной длины, то есть они дают какую-то яркую окраску. Вот, например, хром дает либо ярко-зеленую окраску, либо, может, ярко-красную окраску, оранжевую окраску, марганец – розовый цвет, железо – зеленое-красное, но не очень интенсивное, медь – зеленое и синее, мы это все уже с вами разбирали. То есть это вот перетягивание
электронов и создание подуровней, это немножечко квантовая, ну то есть это такая квантовая физика, создание подуровней, которые из какого-то света внешнего делают свет определенной волны. И поэтому как бы окраска за счет хромофоров, даже малые примеси хромофоров становится такой яркой, сочной. А если хромофоров очень много, то наоборот она настолько густая, что неразличимо черная. Хорошо, теперь вот в Александрите есть хромофоры. Я здесь не написал, сейчас где-то я написал. Нет, не написал. Значит, в Александрите есть хромофоры. И понятно, что раз это изумрудная копия, то мы сможем ожидать хром. Но, значит, чтобы разобраться с александритовым эффектом, надо еще понять, что свет бывает разный. Вот если мы говорим про дневной свет, и мы можем отложить длину волны и интенсивность, то он немножечко разный. Да, это радуга, но наиболее интенсивный свет, ну, по крайней мере, то, что воспринимается глазом, это вот где-то синий-зеленый. То есть вот здесь максимум, но синяя часть спектра есть, а красная воспринимается хуже. Да? То есть дальше она переходит в инфракрасную. Знаете, вот когда в комнате красный свет, вам кажется, что темно. Когда синий или зеленый, вам одной и той же интенсивности, вам кажется, что вас ослепляют. Синий прожектор и красный прожектор. Вот представьте себе, что вам в глаза светят синим прожектором. Неприятно, слепяще. А если красный прожектор, то, в общем, вы его даже можете не заметить. То есть это вот, собственно, не только свойство света, это еще свойство восприятия глаза. Вот если мы возьмем, допустим, какие-нибудь лампы, типа лампы накаливания, да, вот у них спектр смещен. Вы знаете, лампочки, которые вот там, у меня вспоминается коридор какой-нибудь квартиры, как эти квартиры назывались, когда каждая коммунальная квартира, да, где какие-то вкручены такие лампочки, желтый свет. Вот это определяется совокупностью вот этого спектра. То есть в лампочках накаливания, в вольфрамовых лампочках накаливания, по крайней мере, у нас вот этого теплой части спектра больше, а холодной меньше. И растения себя не очень хорошо чувствуют, потому что им все-таки нужна вот эта сине-фиолетовая часть спектра. Есть флуоресцентные лампочки, а у них как бы есть вот определенная длина волн. За счет этого кажется, то есть глазу кажется нормально. Но реально это не полный спектр, а только определенная длина волн. Ну и так далее, и так далее. Вот здесь уже светодиоды. Видите, вот есть холодные светодиоды, и у них то, что вот синие светодиоды, у них как раз синяя проявлена. А здесь не очень. И вот эти вот теплые светодиоды, которые наоборот, у них синяя часть спектра отсутствует. Что же видели наши предки, когда Александрит рассматривали вечером? Естественно, у них не было всех этих лампочек накаливания, и солнце они включить не могли. У них были свечи. И вот посмотрите, спектр свечи, он примерно такой. То есть синяя часть спектра практически отсутствует. А есть зеленое и красное. И вот, собственно, в этом и есть проявление александритового эффекта. То есть александрит сам по себе, я говорил, разновидность хризоберила, бериллия, алюминия 2О4, по составу, в принципе, по формуле как шпинель, но структура отличается. Значит, и в нем могут быть примеси трехвалентный хром, также трехвалентный ванадий, трехвалентное железо. То есть они как бы изоморфно друг друга могут замещать. То есть и все эти три элемента являются хромофорами. Так вот, александритовый эффект проявляется тогда, когда примеси дают не один цвет какой-то. Вот хромофор, мы привыкли, один цвет. А если два хромофора, они дают два разных цвета. И тогда возможен александритовый эффект. Вот посмотрите, у александрита, вот здесь, правда, это с поляризованным светом, мы его еще не проходили, пройдем в следующий раз. Вот, но вот вы можете суммарно, у него есть в районе 430 нанометров, это вот синяя часть спектра, ну, какая-то окрасочка, и в районе красного. Значит, если мы, вот посмотрите, вот эти два пика, есть еще вот такой вот отдельный пичок, который вот ярко-красный цвет. Если мы возьмем
вот это, вот то, что нам дают, дает, собственно, кристалл за счет люминофоров, и наложим на него наш дневной свет, у нас, смотрите, здесь синее совпадает, и желтый, вот такая желто-зелено-красная, тоже совпадает. Суммарная окраска будет зеленой. А если мы на тот же кристалл наложим свет, ну, допустим, вольфрамовые лампочки накаливания, то у нас синий будет чуть-чуть, красное будет, наоборот, много. И суммарный цвет будет такой желтовато-красно-розовый. То есть, оказывается, он не меняет цвет. То есть он одновременно и зеленый, он одновременно и синий, и желтый, и красный. Но в зависимости от того, в каком свете вы его смотрите, вам он будет казаться либо зеленым, либо красным. А если вы возьмете вот ровный синтетический спектр, когда это вот, знаете, приборы делают, чтобы все длины волн были интенсивности одной, то у вас проявлено будет и синее, и желтое, и красное. И вот будет такой цвет. Обратите внимание, на той фотографии большого Александрия, которую я показывал, там он был зеленый, но с красноватыми такими бликами, да, то есть это искусственное освещение было, но с добавленным синим цветом, чтобы вот эта игра была заметна. Значит, по поводу примесей. В природном Александрите в основном хром, и чуть-чуть железо, и чуть-чуть ванадия. А вот в искусственных Александритах, которые делают, в основном добавляют ванадий, потому что он дает более чистые оттенки, и это хорошо различимо. То есть, вот, например, искусственные, природные и искусственные александриты хорошо различимы по составу. Вот железо в искусственное никто не добавляет, а в природных его много, и оно чувствуется. Поэтому можно легко отличить одно от другого. Ну вот, собственно, я попытался здесь наложить цвета, чтобы получить, видите, синий складывается с таким желтоватым, и у нас получается зеленоватая краска, да, вот, собственно, александрит при дневном освещении. А если мы выключим синюю часть спектра, то у нас останется только вот тот пик, который принадлежит красной части спектра. В этом и есть александритовый эффект. То есть, еще раз, мы можем предсказать, у каких минералов может быть александритовый эффект. У тех минералов, у которых два люминофора, да, или две позиции с электронами, которые могут давать окраски в разных частях спектра. Можно искусственно создавать такие кристаллы. То есть вы в кристалл добавляете примеси, два люминофора с двумя частотами волн. И тогда, собственно, они будут по-разному реагировать на разный спектр. То есть они будут в разной пропорции смешиваться, и будет суммарная окраска разной. Вот и все. То есть как бы не один люминофор, а два люминофора, две линии пропускания. И понятно, почему, ну, можно в любой минерал, особенно если вы его синтезируете, можно добавить один, два, даже три люминофора. Но три перебор, тогда они будут смешиваться более плавно. С этим понятно? Про александритовый эффект обещал рассказать? Рассказал. Значит, теперь давайте вернемся к нашим любимым мыльным пузырям. Я их уже тоже, вот этот слайд я показывал на первой лекции, когда мы обсуждали, а почему мы вообще видим что-то, почему мы видим пузыри. Вот обратите внимание еще раз, почему мы видим пузыри? Это вода в воздухе, да? А внутри пузыря же воздух. Что мы видим? Мы видим границы, мы видим две границы. Сколько здесь границ? Мы видим границу воздух-вода. И вода – внутренний воздух. Да? Ну вот, Артем заскучал, и он готов вам показать это. Давайте пускать мыльные пузыри. Значит, хорошо бы, чтобы был белый свет, да, для того, чтобы мы увидели именно то, что хотим увидеть. Потому что в монохроматическом свете это будет не так зрелищно. Я могу вот свой смартфон пожертвовать. Добавить синюю часть спектра, холодный светодиод, да? Есть фонарь. А, кстати, у меня тоже где-то был фонарь. Вот, то есть
Я бы хотел, чтобы вы сами увидели этот эффект. Посмотрите, вот сначала мы выдуваем пузырь, но можно не торопиться, то есть нам важно вот эту пленочку увидеть. Да, и посмотрите, что происходит от момента рождения пузыря до того, как он лопается. Вот что-то меняется, вот смотрите, он сначала вроде бы нормальный, а потом начинает краснеть, желтеть, видите, нет? Начинает переливаться, а потом лопается. Вода вдруг становится какого-то неправильного цвета. Все говорят, это мыло, да? Мыло тоже бесцветное. Видно? Вот, и он сначала переливается, сначала вот становится перламутровым, потом более ярким, и перед, вот перед тем, как лопнуть. Вот. Да. Вот посмотрите, здесь я привел вот это вот, собственно, радужные окрасочки, это мыльные пузыри. Ну, ты можешь еще, может, все-таки получится пустить в какой-нибудь пузырь. Вот у нас, да, вот когда мы репетировали, получалось очень хорошо, но потом вдруг они перестали отлетать. Так, я отвернулся. Не смотрю. Получилось? Хорошо. То есть, смотрите, то есть что получается? Что сейчас внутри колбы? На самом деле это вода на 99%, там 99 с чем-то. Это вода. Мы добавили чуть-чуть мыла, поверхностно-активного вещества, чтобы оно образовывало пленки, чтобы вода могла образовывать пленки. Все, на самом деле это вода. О, смотрите, смотрите, смотрите, вон он цвет меняет, цвет меняет. Вот, вот так надо. Видите? Ну вот сейчас они лопаются по другой причине. Вот так и надо, наверное. Мы еще тренировались с ведром и веревками, но решили, что люди, идущие с ведром в сторону института, не вызовут доверия. То есть все вспомнили, как это выглядит. Да? То есть, еще раз, вот пена в ванной, допустим, она белая. Но вот если пузыри надуваются перед тем, как они лопаются, они становятся радужными. И вот этот эффект, собственно, мы хотим разобрать. Почему вдруг вот поверхность мыльного пузыря, это мыльные пузыри, снятые под микроскопом. Понятно, это макросъемка. И вот они имеют такие разводы. Есть какие-то идеи? Наверное, что-то со светом связано. Вот сейчас будем пробовать. Вот такие, смотрите, причем зональные, да? Вот я уверяю вас, что вот это низ, а вот это верх. А вот здесь вот он сейчас лопнет. Значит, чтобы это объяснить, значит, надо понять, что такое интерференция. И самое простое – разобрать интерференцию двух волн. Это, в принципе, вы проходили в школе. И лучше всего вот какие-то эксперименты типа уточек, да, которые, знаете, это вот механические уточки, они являются источником волны. Они не просто их бросили в воду, они, как это сказать, ну, знаете, игрушка такая, завели, они так двигаются, да. И они каждый являются источником волны. И, собственно, что такое волна, да? Вот если две волны, то есть от одного идет кружок волн, и от другого идет кружок волн. Если две волны встретились, они сложились. И получилось, вот в местах пересечения, вот где волны встретились в одной фазе, получается волна в два раза выше, чем простая волна. Да, то есть вот там вот на точках пересечения вот этих волн, вот здесь вот, да, получается, что они в два раза выше. А вот если они встретились в противофазе, то они сложились, и получается наоборот нулевой эффект. То есть они как бы взаимовычлись. И это вот эти впадинки, да. То есть вот представим себе, что это уточка 1, это уточка 2. И вот они складывают, да, вот там вот видите, и вот это вот синее, это там, где они в противофазе, а желтое, это там, где они, наоборот, в одной фазе. То есть чистая механика, линеечкой можем отмерить скорость распространения волны. То есть вот за единицу времени волна дошла до сюда, в такой-то фазе. И дальше мы смотрим, ага, одна должна была быть высотой 3 сантиметра, а другая 2 сантиметра, значит суммарная получится 5 сантиметров.
с двумя волнами все понятно? Значит, что интересно, вот когда мы дальше расходимся, вот, например, вот это вот, это моделирование уже точно так же. Это можно промоделировать хоть на калькуляторе, хоть на компьютере, хоть на суперкомпьютере. То есть просто в зависимости от сложности задачи. То есть можно вообще на бумажке посчитать, какой высоты будет волна на удаление от того или иного источника, или двух, или трех источников. Вот. И вот эта вот сложная схема, ну такая вот, как бы, когда у нас одновременно несколько пузырей показалось на поверхности, а вот каждая дала свои волны. С двумя волнами разобрались. Да? То есть как бы две волны с одинаковой частотой сложить просто. Если мы складываем, они в фазе находятся, то они, их амплитуда суммарно увеличивается, они становятся, интенсивность больше. А если они в противофазе, они вычитаются, соответственно, интенсивность нулевая. Хорошо, это механические волны. А что со световыми волнами? Что мы знаем из волновой оптики? Что вдоль каждого направления, если мы имеем белый свет, идут сразу много волн с разными частотами. И давайте рассмотрим такой случай, ну, укороченный, да, потому что все длины волн, каждую длину волны тяжело рассматривать. Мы рассмотрим такую схему RGB. Красный, зеленый, синий. Вот если их сложить, красный, зеленый, синий, видите, получается такой типа белый цвет. То есть это такая прореженная радуга. Если сложить, допустим, синий и красный, получается пурпурный, здесь желтый, здесь такой голубой, да, то есть вот как бы это сложение. Хорошо, значит, если никаких не будет интерференций, да, если волны как бы с друг другом не взаимодействуют, то у нас белый свет шел, и он останется белым. А вот если одна волна, один пучок света белого будет отставать от другого пучка света на какое-то расстояние. Понятно, о чем я говорю? Так, я по привычке ищу мел в первую дату. Потом понимаю, что доска белая, и надо писать на ней. Вот у нас один источник света, допустим. Ну, одна уточка и вторая уточка. И только это не уточки, а источники света. Вот у нас отсюда идет волна, предположим. Ну хорошо, пусть она даже сюда идет. И отсюда идет такой же пучок света. Вот один пучок света от другого будет на какое-то расстояние отставать. И суммарный свет, вот этот, вот, который уже пойдет здесь, он будет не белым, а он будет как бы результатом сложения вот этих двух пучков. И вот мне ни разу не удалось, и я в многих других людей, кто кристаллоптику преподает, спрашивал, ни разу не удалось подобрать такую вот яркую ассоциацию. Единственное, что у меня как бы самое близкое, вот знаете, были раньше мулине такие вот нитки для вышивания, для всего, они в таких косах были. И вот представьте себе, что вы берете одну косу мулине и делаете из нее синусоиду. Вот, ну, как бы вот так вот делаете, она так распушается. И вторую такую же косу мулине, и пытаетесь их сложить друг другом. И у вас получается какая-то мешанина, а дальше непонятно, что это значит. Вот, но это примерно так вот, как вот можно разложить свет, если каждую длину волны рассматривать. Но если мы рассматриваем такую прореженную радугу, синий, зеленый и красный, то мы можем рассмотреть каждую волну отдельности. Давайте рассмотрим каждую волну отдельности. Вот смотрите, если мы рассмотрим красную, только красную, значит у нас получается, что частота одинаковая, длина волны одинаковая, и мы можем представить вот это взаимодействие двух источников точно так же, как и механические уточки. У нас где-то будет складываться красная, если расстояние между вот этими источниками, скажем, равно этой длине волны, то они будут складываться, и у нас будет красный интенсивней. А если оно будет полволны, или кратная полволны плюс волна, то они будут вычитаться, они будут в противофазе. То есть вот этот спектр, это те самые волны,
одной частоты, которая либо складывается, либо вычитается. Складывается, получается ярко-красный цвет, вычитается, получается темный цвет. От чего зависит, складывается или вычитается? От расстояния между источниками света. Понятно, да? Хорошо. С зеленым проделаем ту же процедуру. Получим тоже яркий и темный. Да? Яркий, темный. Значит, с синим то же самое. Но одна единственная фишка, они не совпадают друг с другом. У них разная длина волн. Поэтому на каждом расстоянии, да, вот если мы возьмем вот это сочетание, если мы возьмем стартовое, вот красное, синее и зеленое, у нас получится белая окраска, если мы их сложим. А если мы возьмем любое другое расстояние, у нас уже белое не получится, потому что пропорция красного, синего и зеленого, она другая. Вот, собственно, вы же на мониторе видите много цветов, а ведь проектор дает только красный, зеленый и синий луч. То есть вот каждая точка на этом мониторе – это разные пропорции красного, синего и зеленого луча. И вот если мы вот это сложим, вот если мы таких три гребеночки сложим, у нас получится вот такая радуга. Вернее, не одна радуга, а много-много-много радуг. Вот она увеличенная, видите? Вот полностью вычитание нам дает черное, ну или белое, если мы как бы складываем. Дальше желтое, оранжевое, красное, синее, голубое, да? Значит, синее, голубое, желтое и так далее, да? То есть вот как бы радуга. Обратите внимание, что вот в первом нет никаких зеленых окрасок, и во вторых зеленые появляются только вот здесь, вот когда у нас достаточно большое расстояние между источниками. И вот посмотрите, вот, например, мыльная пена, она уже не в пузырьках, она на воде. И мы уже можем сказать, что вот здесь расстояние между источниками меньше, а здесь больше, а здесь еще больше. А что значит расстояние между источниками? У нас стенка мыльного пузыря, она не бесконечно тонкая, она имеет какую-то толщину. Свет попадает сюда, белый свет, и 2% там или меньше 2% отражается, а 98% проходит дальше. 98% света проходит сюда, 2% отражается, а, соответственно, 98% от оставшихся, ну вот от вот этого проходит дальше. В результате, обратите внимание, что у нас параллельно идут две волны, у которых разные источники. То есть мы смотрим отражение, правильно? То есть почему мы видим только вот эти размытые радужные полоски? Потому что всего 2% от того света, который мы туда пускали. Почему мы видим радужные полосочки? Потому что вот оно, то расстояние между источниками, которое дает нам отличие от белого света. Кроме того, мы можем его впрямую измерить. То есть когда я говорил, что у нас меняются окраски, вот посмотрите, вот здесь просто в нанометрах толщина мыльной пленки. Значит, давайте посмотрим. Если толщина мыльной пленки 0, то будет черная. Если толщина мыльной пленки, там, по-моему, ну вот 100 нанометров, да, будет такая серая, да, 200 будет желтая и так далее, да. То есть мы можем просто померить толщину пленки. Теперь, что происходит с мыльным пузырем, когда он вылетает из трубочки? Сначала ничего такого, да, он обычно белый. Но на самом деле, что мы делаем, когда мы делаем тонкую пленку, вот мы воду загоняем в тонкую пленку, она начинает испаряться. Пузырь, да, это хорошая большая поверхность, со всей поверхности вода начинает испаряться. Что происходит? Толщина пленки мыльного пузыря, она постепенно становится тоньше и тоньше. Кроме того, за счет гравитации, как правило, нижняя часть пузыря, ну, то есть как бы стекает, она более плотная, а верхняя часть пузыря более тонкая. Это тоже видно обычно на переливании вот этих радужных пленок. Значит, постепенно она становится тоньше, тоньше, тоньше. И когда она становится предельно тонкой, она не выдерживает и лопается. Мыльный пузырь перестает существовать.
Значит, и вот это, на самом деле, вот этот метод применяется в дефектоскопии очень, ну и вообще вот в материаловедении очень плотно, потому что это один из самых точных методов измерения толщины. Вы смотрите на окраску, причем вот опытный взгляд различает вот эту зеленую, вот эту зеленую, вот эту зеленую. Вы можете сразу сказать, какая это зеленая. Но вы можете посчитать. Вы можете, если вы не понимаете, что вот это первое зеленое, то вы можете сказать, ну да, вот смотрите, последовательно, они как, тоже как радуга. Серая, желтая, да, синяя, это вот это синяя. Дальше снова желтая, видите, это вот это желтая. Красная, да, это вот это красная. Снова синяя, и вот потом вот это зеленое. Значит, вот это зеленое соответствует примерно 400 нанометрам толщины пленки. А что такое 400 нанометров? 1000 нанометров – это 1 микрон. 400 нанометров – это 0,4 микрона. А 1000 микрон – это 1 миллиметр. Понятно, да, примерно? А 1000 миллиметров – это 1 метр. То есть очень тонкая пленка, тоненькая. И вот посмотрите, какой мыльный пузырь прочный оказывается. Он начинает лопаться, когда его толщина достигает 100 нанометров и меньше. А вот до этого он еще старается держаться. И вот что интересно, что на самом деле вот эти окраски радужные, они не зависят от того материала, ну, в смысле, то есть неважно. А главное, ну, то есть если материал бесцветный, то неважно, какой это материал, окраска все равно будет говорить вам о толщине, а не о материале. И вот этот эффект мы можем много где видеть. Например, вот пятна бензина, бензиновые пятна на луже. Значит, смотрите, вот здесь тоньше бензин, бензиновая пленочка, вот здесь она толще, помните, синий, потом, видите, зеленый, потом какой-то красный, синий и так далее. То есть вот здесь вот в центре она еще толще. Постепенно она растекается и становится вот такой, да, то есть как бы за счет сил поверхностного натяжения. Где мы еще можем видеть? Вот, наверное, не все помнят, такие лезвия были. И когда вот их на зажигалочке подержишь, на зажигалочке, или, например, если эти лезвия в качестве кипятильника поиспользовал, то они потом приобретают такой вот оттеночек. Почему? Потому что вот эти лезвия, платинум, да, это такие были очень дефицитные немецкие лезвия, которые приобретали. Они были хорошие, мягкие, в отличие от лезвий Нева. На них были пленочки такие, которые при нагревании, то есть это покрытие, при нагревании они начинали отставать. И вот они отстают, и вот это, собственно, и есть окраска интерференционная, которая возникает на отражении от внешней поверхности пленочки, от внутренней. Хорошо, где еще мы можем увидеть CD-диски, какие-то поверхности, то есть, опять же, покрытие пленками, где есть несколько пленок, мы можем видеть вот такие окрасочки. Даже не обязательно чем-то серьезным, пластиком или даже лаком можно покрыть. Но главное, чтобы у нас было отражение от нижней стороны и от внешней стороны. Два отражения. А вот интересно, сейчас очень модные кристаллы висмута, их растят, ну, такие вот, значит, очень популярные сувениры, их растят, и они растут такими красивыми скелетными кристаллами. Ну, сам висмут такой серебристо-белый, иногда желтоватый металл, но на нем очень часто радужные пленки образуются. Вот эти радужные пленки – это тонкая-тонкая пленка окисления. И вот эта пленка окисления, опять же, мы можем померить ее толщину по разнице интерференционной, вот по разнице лучей от отражения от внутренней поверхности, от внешней поверхности. Значит, вот в природе есть такое свойство побежалость. Это, вот, например, халькопирит очень часто имеет такой оттенок. Халькопирит – это основная руда на медь в мире, купрум феррум С2. И он обычно желтый такой, блестящий, там, он чуть-чуть более желтый, чем пирит, такой вот характерная окраска. Но очень часто он вот в таких вот, то есть он покрывается синим, красным, значит, и студенты говорят, ой, да нет, не может быть, чтобы это был халькопирит. Да он совсем другой, он другого цвета. Нет, халькопирит того же цвета. Вот эта пленка, понятно, это пленка изменения халькопирита, очень тоненькая. И чем она
тоньше, то есть сначала она тоненькая, незаметная, когда она желтая, мы тоже этого не замечаем, потому что совпадает с окраской. А начинаем замечать, когда она становится либо синей, либо красной, такой блестящей. То есть вот признак вот такой пленки, вот такие характерные цвета. И вот мы несколько раз говорили о том, что сейчас модно напылять кристаллы каким-нибудь металлом. Вот кварц напыленный. Опять же, не важно, чем вы напыляете, но лучше чем-то отражающим. Да? Важна толщина. Вы напыляете чуть-чуть, у вас получается золотистая окраска. Напыляете, неважно чем, да? Напыляете больше, появляется красная окраска. Еще больше синяя, еще больше зеленая. А потом может стать непрозрачной вот эта пленочка, и тогда вы перестанете видеть окраску. Понятен этот эффект? Вот что нам дает изучение мыльных пузырей. Я когда готовился, думаю, надо школьника какого-то позвать, чтобы он сделал нормальное исследование мыльных пузырей. Какие, ну вот, как бы на прочность там, от состава мыла, какие толщины пленки, какие скорости испарения воды и так далее. Но, может быть, в следующем году я так и сделаю. А вот интересные сейчас модные машинки, называется пигмент-хамелеон. Никакой это не пигмент. Это просто разная толщина напыления на разных частях кузова. Посмотрите, вот она синяя, красная, да, желтоватая и так далее. Мы можем посчитать, какая это пленочка, да, какой толщины нанесена на разные части кузова. То есть вы теперь можете все делать сами со своими хамелеонами. А, ну вот очки хамелеона есть, да, то есть тоже это пленка на очках. У вас отражение от внешней стороны, от внутренней стороны. Понятно, почему возникают окраски. Это сложение, интерференция двух радуг, по сути дела. Не двух волн, не механических вот волн с одной частоты, а интерференция двух пучков света, в каждом из которых все частоты представлены. Если вы вот эту машину «Хамелеон» будете смотреть в монохроматическом свете, у вас такой эффект не получится. У вас вот эта часть, допустим, если в красном свете, вот эта часть будет выглядеть черной. Хорошо. То есть интересно, что вот эта вот шкала, она универсальна. Но она универсальна, если мы имеем однонаправленные волны, которые складываются. Там есть еще хитрости. Но об этом мы в следующий раз поговорим. Вот. То есть мы, вот по сути дела, толщина пленки соответствует определенной окраске. Все. Бензин, мыло, металл и так далее. Важна толщина. Хорошо. Теперь, вот я хотел вот здесь вот обратить ваше внимание на вот эти физические толщины. Вот здесь в нанометрах. 0 нанометров – это мало совсем. Ну и ничего не будет. А вот 1000 нанометров – это 1 микрон. Понятно, да? Примерно. Вот 1 микрон. Вот здесь до 1,5 микрон примерно, до 1500 нанометров. И давайте посмотрим, что происходит с окрасками. Окраски сначала такие простенькие, сермяжные, да? А потом они становятся яркими достаточно, ну тоже простыми. Вот, собственно, радуга, она вот эта, вот она радуга. А дальше они становятся немножечко такими акрилами синтетическими, третий порядок. Вот каждая между красными, это порядок называется. Дальше они становятся чуть-чуть более бледными. Помните, турмалины я вам такие показывал. А после этого становятся такими, я бы сказал, ну вот они такие перламутровые, они на самом деле переливающиеся, потому что там малейшее отклонение в толщине дает вам эффект изменения окраски. То есть вот чем дальше, тем они становятся ближе к белому свету. А если вы возьмете толщины, допустим, уже... Но даже 3 микрона или там 5 микрон, то это будет уже почти белый свет, вы практически не отличите от белого света. То есть понятно, что вот этот эффект проявлен в очень тонких пленках, которые микронные либо субмикронные. А если они уже пару микрон, то начинаются другие эффекты. Вот смотрите, вот это перламутр, всем знакомый материал. Вот наверняка все на пляжах находили вот такие ракушки, которые... светятся, и в основном они белые, но иногда вам повезет, и вы можете найти какую-нибудь такую ракушку, которая вдруг начинает ярко
светиться. И вот такие перламутровые штуки, их специально собирают, их полируют, их там делают и продают, значит, в качестве сувениров. Помните, что такое перламутр? А теперь давайте посмотрим на внутреннее строение этого перламутра. Интересно, что перламутр – это же чешуйки. Это чешуйки арагонита, как правило, ну или кальцита, которые сложены в такие кирпичи. Вот это, видите, вот один микрон – это электронный микроскоп. И вот получается, что вот

белый, но неуловимо имеет вот эти интерференционные окраски. То в одном месте, то в другом вот они проявляются за счет вот такого пластинчато-чешуйчатого строения раковины. Вот, собственно, тоже эта съемка. Ну, понятно, что это разукрашено для журнала Nature. А реально цвета там grayscale, да, вот так вот выглядит изображение. Но вот это реальная картина, строение поперечное такой раковины. Вот не, видите, вот такие кристаллики, да, кристаллики-чешуйки, которые так вот расположены. И свет отражается от многих-многих-многих поверхностей. Вот, собственно, вам перламутровый эффект. А жемчужины? Знаете такой материал? Вот они так выглядят, да? А если мы их разрежем, то они похожи на луковицу. То есть у них, на самом деле, у разных жемчужин, вот бывают красные такие, дорогие жемчужины, голубые, дорогие жемчужины. Вот красные жемчужины, если распилить, там какая-то гадость внутри всегда. Но снаружи они классно выглядят. А вот такие жемчужины, вот такие жемчужины. Вот это природные жемчужины, да, которые просто распилены и сфотографированы. Если мы посмотрим на их строение, точно такое же строение. И в результате что получается? Что жемчужины так или иначе отражают и рассеивают практически весь свет, который на них попадает. Вот одна пластиночка, отражение отсюда, отражение отсюда. Высокая интерференционная окраска почти белый, но неуловимо не белый. Следующий пошел слой, значит, отсюда и отсюда. Возможно, отсюда и отсюда. То есть как бы смешивается много лучей с разными фазами. И в результате получается вот такой вот жемчужный перламутровый блеск, который вроде бы белый, но немножечко неуловимо какой-то вот он такой цветной, с муаром, да, с разводами. Вот они, жемчужины. Что интересно, что природные жемчужины, как они устроены, растет себе моллюск, у него есть раковина. Значит, моллюск что-то не устроил, он там куда-то подвинулся, или микропесчинка попала к нему в раковину. И он ее начинает, то есть вокруг нее начинают образовываться слои перламутра. В результате природная жемчужина, это, как правило, даже может быть обломок его же скорлупы, да, там попал. Значит, она полностью практически кальцитовая, ну или органитовая, она полностью состоит из перламутра. Что, ну понятно, что такие жемчужины природные растут долго. Когда, вот, например, во Вьетнаме растят искусственный жемчуг, ждать, пока там случайно попадет к моллюску вот это вот что-то, и потом еще ждать, пока оно все обрастет перламутром, очень долго. Поэтому, естественно, им подкладывают туда уже что-то. И не надо ждать долго, надо ждать, чтобы только нарос вот этот верхний слой, чтобы свет, который попадает, отразился. То есть, на самом деле, ну, жемчуг, он бывает там, ну, 3-миллиметровый, ну, бывает крупный, я видел там и 2 сантиметра жемчужины, да. А понятно, что игра вся идет там на первых десятках микрон. То есть вам вокруг любого материала надо нарастить пару десятков микрон, и у вас будет жемчужина, которую снаружи вы не отличите от естественной. Вот такие вот умные вьетнамцы знают кристаллы оптику. Видимо. Ну или торопятся сильно. То есть реально вот весь искусственный, ну это даже не искусственный, он естественный жемчуг, но это выращенный. То есть когда специально разводят этих моллюсков, подсаживают им вот эти вот крупинки, и на них уже нарастает природный материал. Они все имеют такую очень крупную сердцевину. Это вот одно из отличий выращенного жемчуга и, естественно, найденного. Потому что, конечно, никаких сил не хватит ждать, пока жемчужина полностью естественным способом сформируется. Вы знаете, наверное, есть такая штука, перламутровый блеск. А вот так вот это выглядит, да, вот такие флакончики, да, то есть там. А бывает еще перламутровый блеск для губ. Вот как устроен перламутровый пигмент? Это просто мелкие-мелкие чешуйки. Чем регулируется тот блеск, который вы хотите? Просто толщиной этих чешуек. Они не должны быть слишком маленькие, потому что если толщина будет, там, допустим, 200 нанометров, то у вас будут синие губы.
не перламутровая. То есть надо, чтобы хотя бы микрончика полтора было, да? То есть полторы.

0: 1000 нанометров. Вот тогда у вас будет нормально все. Нет, ну слишком толстый он будет совсем белый, да, то есть как бы, а вот надо, чтобы он был правильного размера. У черного жемчуга у него просто в сердцевине что-то. То есть если черный жемчуг, то это вот за счет вот этих выростков внутри. Хорошо. Давайте перейдем к более сложным эффектам. С жемчугом мы разобрались. Вернее, почти несложное, но вы видите это каждый день. Я вот даже в Фейсбуке произвел опрос, кто когда последний раз видел лабрадорит. И мне накидали много всего, обещали фотографии прислать. Фотографии не прислали, поэтому я использую только мои. А площадь революции, все знают выход. Шикарные колонны, облицованные лабрадоритом. А метро Павелецкое радиальное. Сам вот это вот красный гранит, да, здесь. А вот, вот эти вот штуки, это лабрадорит. А дальше, в принципе, ступеньки Московского университета. Не смог найти фотографии. А в понедельник забыл сфотографировать. Ну и там каша была какая-то снежная. А, но вот, например, в Воронеже, дом офицеров. Есть что бомбить в Воронеже. Вот колонна из лабрадорита. Как шикарное здание. А, значит, вот это проспект ветеранов в Санкт-Петербурге. То есть не только в Москве, везде ценится лабрадорит, используется в качестве облицовочного камня. Переход через Ленинский проспект напротив музея был с шикарным лабрадоритом. Вот буквально год назад сняли лабрадорит, куда-то дели, положили гранит. Тоже красивый, но не лабрадорит. А, так что присматривайтесь, как мы узнаем лабрадорит? Какие-то такие, вот идете, черный камень, а в нем синие глазки. Кто не видел, скажите мне, я вот, были такие люди, которые не видели этих синих глазков? Посмотрите, вот еще раз, площадь революции, Павелецкая, радиальная, метро Каховская, что? Добрынинская не помню, вот метро Каховская помню, да, может быть, да. То есть вообще много, много банков, например, да, вот я боюсь соврать, но вот банки любят богато вот эти входы. Тверская, 13, вход лабрадорит. Много. Значит, выглядит это вот так примерно. То есть вот сама порода черная, да, а в ней такие вдруг проявляются синие глазки. Вот такой вот синий играющий лабрадорит. Раньше считался классическим, а сейчас в связи с мадагаскарскими месторождениями, маркетинговыми ходами, он вот сменился на более такие оттенки. Я люблю вот такой цвет. Я к нему привык. В Москве, в старой Москве было много им облицовано. Вот такой цвет, да? Вот эта вот чашечка, один из моих любимых экспонатов Ферсмановского музея. Просто она выпилена так, что внутри все светится синим. Вот как так сделано, я так не понимаю. Но вот такой эффект. Вот этот эффект называется иризация. Вот это мадагаскарский лабрадорит. Обратите внимание, что он разных цветов. Он не только синий, он бывает зеленый, он бывает желтый, бывает красный. Есть, ну, Володарск-Волынский, Житомирский Плутон, есть в Карелии, есть в Скандинавии, ну, то есть вот Норвегия, то есть много где. Остров Лабрадор, в конце концов, Канада. Вот, значит, вот это вот называется спектролит, очень красивое тоже, когда у нас, видите, это внутри породы видно, что это кристалл рос. И у него меняется вот эта окраска иризации от центра к краю. В центре у него желтый, видите, голубая, синяя и так далее. Вот вам эти цвета ничего не напоминают? Это же та же интерференция, вид сбоку. Обратите внимание, что вот это, ну что такое лабрадорит? Это порода, состоящая из плодиоклаза лабрадора. На самом деле это не совсем так, но некоторого плодиоклаза среднего состава. Вот сам по себе лабрадор – это 70% анортитовой составляющей, 30% альбитовой составляющей. И вот если мы посмотрим на лабрадорит под крупным увеличением, вот на вот эти резирующие каймы, он будет вот таким доменным. Он не совсем слоистый, это домены. Но вот, по крайней мере, это, то есть, вот эта вот структура распада твердого раствора, я, к сожалению, в лекции по оптике не готов термодинамику рассказывать, почему это так происходит. Ну, доменная структура, структура распада, в принципе, вот правильно они называются структура распада твердого раствора. Вот эта линия 1 миллиметр. Соответственно, вот эти вот зоны, они, соответственно, уже микронные, либо субмикронные. И что происходит? То есть нам не надо, чтобы, на самом деле, нам не надо, чтобы это все было с поверхности. Вот эти зоны отражения, они могут быть и внутри в кристалле. Вот если у нас есть кристалл, и в него проникает луч света, то неважно, вот если у нас здесь есть какая-то такая решеточка, да, вот, которая может отражать, дифракционная решетка там или что-то еще, то будет отражение отсюда, отражение отсюда. Нам важно расстояние между вот этими доменами, которые дают нам отражение. Будет расстояние 200 микрон, будет синяя краска. Будет 300, будет зеленая краска. Опять же, это не зависит от, грубо говоря, не, ну, то есть напрямую не зависит от состава, да? Это зависит вот от того, какие элементы, какой толщины внутри кристалла. Причем, в отличие от вот этих пластинок там, или там, металлических штук, которые я вам показывал, здесь же это прозрачные штуки, то есть чуть-чуть отражается. Поэтому вот эти лабораторитовая иризация, она очень мягкая, да, то есть она такая, как бы, как из глубины идет. И она действительно идет из глубины, это не обязательно делать на поверхности. Но вот если слишком, бывает слишком иризирующая, тогда она как бы такая забивающая. Мне не нравится. Мне нравится, когда вот такие фантомные блики. То есть все, опять же, оптика, вот отражение, это та же самая интерференция, только от внутренних вот этих доменов, которые там есть. Вот если мы, вот это вот, собственно, диаграмма, показывающая возможность распада твердого раствора плодиоклаза, то есть в чем там идея? Вот мы берем какой-то плодиоклаз, и он может сам по себе, вот он был какого-то состава, допустим, номер 80, это не важно, значит, и он может распасться на номер 70 и на номер 90. Значит, у нас внутри одного и того же кристалла будут домены с одним составом и с другим. Чуть-чуть они отличаются, у них есть фазовая граница, все, поехала иризация. Значит, вот эти структуры называются структура Хутен-Лохера, хотя многие такого названия даже не знают, да? А вот здесь вот, там разные, да? Вот это вот самое известное, это перистеритовый распад в районе там олигоклаза андезина. То есть, что мы можем сказать? Вот лабрадорит, да? Это вот с предыдущего слайда, это его внутреннее строение. А вот это перистерит. То же самое, посмотрите, вот 500 микрон, вот эти тонкие каналы, они субмикронные. На них отражается свет и дает нам иризацию, как сложение вот этих волн. Такого красивого синего, желтого или зеленого цвета. Понятно? Значит, если мы знаем, что иризация есть в лабрадорите, можем ли мы предположить, что у нас есть иризация и в олигоклазе? А как называется камень? Что-то я не помню колонн. Из лабрадорита помню колонны. Как? На МЦК лабрадорит. А нет, а вот из олигоклаза. Да? Ну вот посмотрите, вообще-то, ну, лунный камень, да, такое есть слово, или, да, беломорит. Беломорит – это все-таки щелочной полевой шпат, да, это не плодиоклаз, вот, такой. Беломорит, ну, в общем, он калевый, это вот, ну, то есть, ладно, есть разные определения, вот то, что я мерил беломорит из чупы, оказался калевым полевым шпатом. Там тоже есть распады, просто это не перистеритовые, да. Вот, посмотрите, вот это, собственно, беломорит, беломоритовый эффект, да, а вот это вот лунный камень прозрачный, да, почему? Потому что олигоклаз гораздо светлее, он прозрачный, но он не бывает в таких больших кусках, как вот лабрадор, как анортозиты, да, которые дают много материала. И вот этот эффект, эффект лунного камня. За счет чего он возникает? За счет тонких структур распада, прозрачных, но имеющих фазовую границу внутри этого кристалла. Я боюсь, что вы каждый раз теперь будете смотреть на это и представлять себе вот эти вот там решеточки внутри, которые это отражают, и сразу прикидывать толщину. Мы можем прикинуть толщину примерно там 200, 150 нанометров. Вот такие фигурки, да? Что хорошо, что, например, не обязательно, чтобы весь кристалл имел вот эти структуры. Если весь кристалл будет иметь структуру, он будет одинаково как-то там отблескивает. А вот хорошо, когда вот часть кристалла, вот этот, здесь вот домен проявлен, да, с такой структурой, здесь проявлен, тогда получаются такие, как бы, искорки. Вот еще раз напомню, этот эффект называется иризация. Он есть не только в плодиоклазах, например, есть такой бронзит, разновидность ортопироксена, и там тоже вот бронзовая окрасочка возникает за счет этих структур. И вообще, где вы, в любом прозрачном минерале, где вы сможете насадить такие структуры, у вас будет такой эффект. В принципе, можно и искусственно создать, если вы научитесь нанометровые дифракционные решетки делать. Хорошо. Благородные опалы. Все знают, очень красивые. Я болею просто благородными опалами. Вот думаю, каждый раз надо купить побольше, но потом думаю, зачем. И так вот пока не знаю, у меня нет своих. Нет, я находил, у меня есть благородные опалы, которые я передал в музей имени Ферсмана. Вот. Смотрите, вот такая структура очень интересная. Вот это белемнит, это. Ну, такой моллюск, да, который заместился опалом, и здесь вот такие проявленные внутренние рефлексы, причем они разноцветные. Вот это австралийские, да, вот это эфиопские опалы, они немножечко отличаются по красочкам и по составу. Значит, что бросается в глаза? То есть что-то похожее на то, что мы видели, только разноцветное. Да? Вот за счет чего в опале, а опал это СО2. За счет чего? Там распада не может быть. Значит, хромофоров у нас там нет. За счет чего там возникают такие окраски? Ну, все видели, наверное, благородные опалы. Если нет, приходите в музей, там есть. У меня какая-то реклама музея получается. Значит, вот посмотрите. Вот это потрясающий опал. Мне тоже образец очень нравится. Это агат, в котором фрагменты, ну, то есть такой вот, видите, то есть структура и фрагменты вот, такой, вот такого опала. Да? Потом снова полоска, потом снова опал. Потом снова полоска, снова опал. А вот если его посмотреть более детально под микроскопом, здесь масштаб был, но почему-то он уехал. Но вот это примерно все 1 миллиметр или чуть больше. То оказывается, вот такие вот всполохи, да, вот, они состоят из таких пятнышек, как мозаика, как смальта, да, каждая из которых светится, каждая имеет свой такой эффект. Вот это немножечко другой опал, но тоже, вот здесь вот смотрите, квадратные такие участочки, а вот здесь они такой более округлой формы. Но каждая дает свою окраску, видите, красная, синяя, зеленая. Вот эти цвета уже узнаются, вот это уже радуга. А вот это непонятно, это какой-то такой странный эффект, да? А вот это уже радуга. А за счет чего? Оказывается, вот такие окраски возникают в тех местах опала, которые начинают иметь регулярное строение. Когда опал состоит из шариков примерно одинакового радиуса или диаметра, которые укладываются в такие структуры. И у нас образуются те же самые зоны отражения, и мы тоже можем посмотреть, какой они толщины и какие окраски даст именно вот этот кластер. А соседний кластер даст другие окраски. Более того, один и тот же кластер может на вот этих плоскостях дать одну окраску, а на соседней, вот если отсюда пойдет, можно дать другую окраску, потому что толщины разные. И вот за счет этого появляется вот эта игра света опала. Ну вот еще раз, вот посмотрите, вот эта ячеистая структура, это опал просто под электронным микроскопом. И вот здесь вот видно, это дифрактограмма, ну то есть такая снята, видно, что вот шарики, складываясь вместе, вот так вот они прикладываются друг к другу, они образуют регулярную структуру, то есть как бы они упорядоченные. Поэтому они образуют плоскости, на которых может отражаться свет и давать нам интерференцию. Вот это более крупно, вот так вот они растут. Вот это еще более крупно, видите, шарик в распиле. Каждый шарик такая маленькая жемчужина, но в отличие от жемчужины, он состоит из кремния, кремнезема, а не из карбоната. И вот, собственно, вот это разное. Если у нас шарики будут разного размера, они будут неупорядоченными, и опал не будет давать этого эффекта. А если они одного размера, если там возникают вот эти плоскости, рефлексы, то тогда интерференция. Каждый такой кластер, который размером, вот здесь вот видно, доли миллиметра, дает свою окраску, вместе они складываются, и они дают вот эту красивую игру. Вот так вот мы развенчали мистику опала. Интересно, что есть структуры антиопалы. И вот, кстати, искусственные структуры, они, как правило, антиопалы. Потому что, оказывается, проще не сделать такие шарики, а это химогенный обоснованный опал. За счет химических реакций вырастают эффективные шарики, вот сфералиты определенного размера. Так вот, таких много реакций, которые дают не просто продукт какой-то, а продукт вот определенного размера. Значит, дырочки, оказывается, надо делать гораздо проще, чем шарики. А на дырочках будет то же самое. Главное, чтобы регулярные дырочки были. Ну, вот это я привел в пример планктон, где дырочки порядка там тоже полумикрона. Ну вот можно представить себе материал, да, в котором дырочки полумикрона, и будет тот же самый эффект, такой перламутровый там, и так далее, вот такой рефлекс возникать. Научитесь дырочки делать там 100 нанометров, появятся хорошие цвета. Вот такие регулярные окрасочки. А все с этим понятно? Вот на интерференции мы пока на сегодня закончили. В следующий раз я буду рассказывать о более сложной интерференции, как раз вот о том, как выглядят минералы в поляризованном свете. Ну вот простую интерференцию мы вроде с вами разобрали, и все понятно. Главное понять, почему два белых луча, чуть-чуть отставая друг от друга по фазе, вдруг становятся не белыми. Потому что одни окраски усиливаются, другие ослабляются, и появляются вот эти сложные окраски, которые соответствуют вот разнице хода, разнице между этими двумя лучами по расстоянию. Хорошо, значит, теперь мы перейдем к следующему эффекту, и он потребует, ну, то есть я совсем, то есть краешком этого коснусь, это как раз квантовая физика, но я не хотел бы в нее сильно углубляться. Я вам покажу внешнюю сторону. Вот есть серия минералов, которые невзрачно выглядят в кусках, но вдруг начинают проявлять свои необычные свойства в каком-то другом свете. Вот, например, в ультрафиолете. Вот минерал велимит, один из знаменитых таких минералов, его как раз как калибровочный минерал для многих приборов используют, потому что он светится в очень большом диапазоне, кроме видимого света. То есть электронный пучок, там, вот по нему юстируют обычно, обязательно надо держать кусочек велимита, чтобы понять, куда у вас электронный пучок попадает. Потому что под любым коротковолновым излучением он начинает светиться ярко-ярко-ярко зеленым светом. А так вот он выглядит вот так, ну, может быть, слабо зеленый. Видите, у него формула цинк, кремний. В принципе, цинк может быть слабым люминофором, да, ну, как бы, особо ярких минералов с цинком мы не знаем. А вот ультрафиолет сразу его преображает. Видите, какой он ярко-ярко-зеленый. Интересная структура у велимита в том, что, значит, у него, как бы, вроде бы формула, как у астрономного силиката, но на самом деле у него все тетраэдры. У него цинк в тетраэдрах и гремний в тетраэдрах. И они так вот сочетаются, образуя каркас. Интересно, что если на велимит в каком-то другом, ну вот это вот, например, другой длинноволновый ультрафиолет, он не так зеленым светится. Хорошо, кальцит. Вроде кальцит. Нормальный минерал кальций СО3. Вот пища и мел – это минерал кальцит. Известняк породы – минерал кальцит. Что еще кальцит? Много чего кальцит. Вот. Сам по себе он, как правило, не светится в ультрафиолете. Но если чуть-чуть туда добавить марганец, получается манган-кальцит. И вот небольшие примеси марганца, вот смотрите, вот кальцит, как кальцит белый, в ультрафиолете, смотрите, какой он красный стал. Вот такой вот, если много марганца, сам кальцит становится чуть-чуть более розоватым. Но в ультрафиолете он приобретает такие ярко-розовые, ярко-красные окраски. И вообще есть такие породы, например, это месторождение Франклин, штат Нью-Джерси, состоящее из велимита и марганцовистого кальцита. Представляете, как они выглядят в ультрафиолете? Там хорошо ночью ходить с ультрафиолетовой лампой. Ну и есть, видимо, какой-то здесь минерал, который не светится в ультрафиолете, он выглядит черным. Минерал скополит, тоже хороший минерал, достаточно распространенный. Он по-разному светится в разных ультрафиолетах. Вот сам по себе обычно, ну, такой афганский скополит, да, он такой желтоватый, ну, может быть, белый. Но если, скажем, вы его возьмете в средневолновом ультрафиолете, он будет таком голубоватым. А если в коротковолновом, он может быть красным. То есть мы наткнулись на какой-то эффект, когда вроде бы невзрачный минерал в другом диапазоне начинает светиться. То есть вы, ведь свет – это свет. Вот флюорит, например. Да? Флюорит мы уже много раз упоминали. Да? Такой он, как на пластик похожий. Да? Такой невзрачный, такой воздушный минерал. Да? Там. Начинаем смотреть на него в ультрафиолете, и он какой-то фантомный совершенно. Он может быть фиолетовый, он может быть синий, зеленый и так далее. Да? То есть, вот что происходит? Ну что, может, посмотрим, может, мне не верят? Как...
1: Не верю.
0: Не верите? Ну хорошо. Сейчас Артем погасит свет. И тут-то вы все ему поверите. Это что? Обычный желтый кальцит, но может быть с какой-то примесью, потому что сам по себе кальцит. Угу. Так. То есть вот у Артема в руках специальный фонарь, который просто так он не виден. Это ультрафиолет. Но когда он направляется на кристалл кальцита, то кристалл кальцита начинает светиться не тем светом, который в него направляют. Это скополит, видимо, да? Да, да, это вот скополит желтенький, видно? Покажи всем, вот просто. Хорошо. А круче всего с корундами мне нравится. Вот невзрачный корунд из Северной Карелии. Вдруг начинает становиться рубином. То есть, если вы хотите настоящие рубины, надо ходить в темноте с ультрафиолетовым фонариком. Что у нас еще хорошего есть? На самом деле много чего светится. Я вот встречал американцев, которые ходят, не расставаясь с ультрафиолетовой лампой. И все время подсвечивают. Как у нас в Москве ходят, знаете, с радиометрами. Я знаю много людей, которых вот онлайн, у них радиометр подключен к смартфону, и смартфон пищит, если там фон какой-то там чересчур высокий. И много каких-то таких вещей они нашли. Вот они нашли граниты правильные, очень красивые, именно по радиационному фону. А вот в Америке ходят с ультрафиолетовыми лампами. Это что, опять скополит? А где этот, подожди, а где франклинский образец? Вот. Вот это тоже образец Франклина, здесь светится все, видите. Такое есть уникальное месторождение, которое состоит из минералов, порода состоит из минералов, каждый из них светится по-разному. Это вот, собственно, вот я вам показывал тоже Франклин. Вот там ночью с ультрафиолетовой лампой волшебно. Хорошо. Вот апатит – интересный минерал, который может тоже светиться по-разному. Вот, например, в разных видах он может фиолетовым быть, может желтым, может зеленым. И таких минералов много, вот, которые, причем, которые могут светиться. Причем бывает, опять же, что вот это свечение, способность свечения, зависит не от основной формулы минералов, а от микропримесей. Что же происходит? Значит, вот здесь, опять же, напрашивается игра в колдунчики. Когда у нас свет приходит, освобождает что-то, это что-то куда-то бежит, а потом освобождает еще что-то и так далее. Вот где-то на форуме, на каком-то, вот по итогам первой лекции, сказали, что я не договариваю. Говорят, вот свет, значит, отражается, свет пропускается, а ведь он еще и поглощается. Вот. Да на самом деле, вот таких кристаллов, которые мы показываем, поглощаются первые проценты этого света. Ну хорошо, поглощаются. А что происходит в результате? Как, нельзя же, у нас закон сохранения энергии должен работать. Так вот, Значит, вот этот эффект, который мы сейчас рассматриваем, называется люминесценция. И люминесценция – это проявление свечения в видимом диапазоне, когда вы задаете, вы что-то, какую-то энергию приобретаете. Значит, грубо говоря, ну, давайте я сначала попробую какую-то ассоциацию подобрать. Допустим, у вас праздник, вам дали, ну, не знаю, я как вот ребенок, да, мне подарили 100 рублей на день рождения, 100 долларов на день рождения. А я всегда мечтал о чем-то, что игрушка какая-то, конструктор Лего, он стоит 60 долларов. Я тут же побежал в магазин и говорю, дайте мне игрушку, значит, вот этот Лего за 60 долларов. Они говорят, ой, за 60 долларов кончилось, у нас есть за 120. Но у меня только 100. Соответственно, я ушел из магазина со 100 долларами. Хорошо, а если есть за 60, то получается, что я купил этот Лего, и 40 у меня осталось, да, на сдачу. И, в общем-то, вот это поглощение, оно примерно так и устроено. То есть, как, значит, энергия, которую вы загоняете в кристалл, в каждый фотон, да, он распадает, он может расходоваться по-разному. Если удастся что-то прикупить хорошее, то, значит, этого хорошего будет много. Да? Один фотон прикупил конструктор Лего, второй фотон прикупил конструктор Лего, пока конструкторы Лего в магазине не кончились. Значит, а и на сдачу еще что-то надо, понятно, да? То есть, вот, грубо говоря, если у нас конструктор Лего, вот это вот то, что начальный уровень, это то, что конструктор Лего, а это то, что, допустим, ну, и что-то мы, что-то, что у нас есть. Вот фотон пришел с энергией меньше, чем нам надо. Ну, как пришел, так и ушел. А другой фотон пришел и ушел. А вот если есть фотоны с энергией больше, чем нам надо, значит, то будет конструктор Лего и еще что-то на сдачу. Понятно, да? Вот на эту сдачу есть масса смешного, да? То есть, как бы, например, ну, тепло, понятно, поглощение, когда у нас свет поглощается, у нас тепло возникает, тепловая энергия, вплоть до звука. Могут быть звуковые волны при, как бы, как результат поглощения фотонов. Вопрос, вот какой размер этой сдачи? Вот, а вот, собственно, то есть что мы можем сказать? Как нам вызвать люминесценцию в видимом диапазоне? Нам надо насыщать наши минералы фотонами с большей энергией, чем видимый диапазон. То есть если видимый диапазон, понятно, вот он известен, то какие фотоны будут иметь больше энергии, инфракрасные или ультрафиолетовые? Ультрафиолетовые. Значит, вы, понятно, ультрафиолетовые – это как раз вот то, что нам дает гарантию, что если можно чего-то в видимом диапазоне получить, оно получится. То есть что получается? У нас коротковолновый фотон с большой энергией возбуждает какое-то, что, неважно что, неважно, ему бы что-нибудь возбудить. Значит, и ясно совершенно, что он то, что возбуждает, энергия будет ниже, чем у этого фотона. На сдачу может быть все, что угодно. Тепло, звук и так далее. Нам важно, что он что-то возбудил с энергией меньше, чем у этого фотона. Если сам он в ультрафиолете, значит, большая вероятность того, что вот главное, и главный его эффект будет в видимой области. Понятно. Можно ли инфракрасным излучением возбудить что-то? Ну, вот такое, видимо, в области. Наверное, можно, но надо по несколько, да, на каждый сувать. Надо гораздо больше затратить фотонов. Хорошо. Значит, вот и получается, что вот мы получаем какое-то излучение. А что получается? С этого энергетического уровня что-то, электрон, неважно, там, связь или так далее, возвращается в стабильное состояние и испускает еще один фотон уже с такой энергией определенной частоты волны. То есть получается, что у нас входили фотоны из невидимого спектра, а становятся видимыми, поэтому они кажутся, что светятся. То есть это все достаточно просто. Вот очень много разных типов люминесценции. Ну, то есть, собственно, люминесценция или фотолюминесценция называют, потому что под влиянием света. Она делится на флуоресценцию и на фосфоресценцию. То есть флуоресценция – это то, что сразу, вот как бы поглощение, и вот, обратно, значит, этот фотон вернулся, да, то есть уже определенной частоты. А вот фосфоресценция, она может быть отложенная. То есть если, как бильярд, наш фотон загнал на несколько уровней, как что-то, электрон, допустим, то он сначала по одному будет светиться, потом по второму, потом еще через некоторое время по третьему. То есть какой-то отложенный эффект. То есть ему не обязательно сразу возвращаться на нижний уровень. Если несколько уровней, то он как с горочки так немножечко постепенно катится, и это занимает какое-то время. Вот фосфоресценция, она может быть, то есть свечение кристалла после 10, ну там до 10 секунд после того, как вы уже выключили источник света. То есть 10 секунд, все возвращается в стабильное состояние. Бывают такие там специальные смеси, когда вы можете зарядить надолго, да, что-то, вот командирские часы. Вы днем в них походили, а значит еще полночи этот азотно-кислый фосфор, по-моему, да, ну что-то такое там, какая-то хитрая смесь, она еще там показывает вам, светится бело-желтым, да. Но на самом деле источников вот этой энергии для возбуждения, их может быть много. И вот по этим источникам, вот то, что с минералами, то, что мы вам показывали, мы воздействовали на минерал ультрафиолетовым излучением. Это был средневолновый ультрафиолет. Соответственно, и минерал отдавал фотоны видимого спектра. Но мы могли нагреть кристалл. И какие-то кристаллы при нагреве начинают тоже светиться. Это же тоже энергия. Главное, чтобы мы преодолели, дали достаточно энергии, чтобы она светилась. Очень много вещей, которые на окисление, на химических реакциях, идет химическая реакция, называется хемолюминесценция, да, и в результате за счет этой химической реакции возбуждаются связи, которые тоже при возвращении в стабильное состояние нам выделяют некий свет. А рентгенолюминесценция, мы же ультрафиолет используем, могли принести, как обычно, кобальт-60 источник. Артем, мы не взяли с собой кобальт-60? Сегодня не взяли. Хорошо. То есть вот получаются разные цвета минералов за счет того, что мы более коротковолновое излучение запускаем и получаем более длинноволновое излучение. Мы облучаем как бы невидимым спектром, загоняем туда фотоны высоких энергий, получаем более низкие энергии. На сдачу нагревается, немножечко жужжит и так далее. Вот это вот мы уже узнаем, это кальцит, да? Вот это, скорее всего, флюорид, ну и так далее. Но не только, обратите внимание, что не только минералы светятся. Понятно, что первый этот эффект был открыт в минералах, но мы знаем, например, что часть животных обладает свойством люминесценции, и это, как правило, хемолюминесценция. Вот медузы светятся, да, то есть они, вот это свечение за счет высвобождения, да, обычного окисления чего-то. А светлячки, да, у них тоже это реакция окисления, они накапливают некий фермент, и потом открывают заглушки, допускают кислород, этот фермент окисляется и вызывает свечение. Вот эти вот грибы-гнилушки, наверное, видели, да, тоже такие зелененькие. Люди некоторые светятся, да? Ну, понятно, что они... Вот с людьми, вот сейчас очень просто. Вот как вы думаете, как достигается вот этот эффект? Когда вот девушка такая на сцене выходит, и вдруг она там начинает светиться яркими цветами, обычно белым. Потому что ультрафиолетовые прожектора есть. Во всех больших концертных залах есть ультрафиолетовые прожектора. И вы можете смело это использовать, когда будете на сцене, значит, надеть что-нибудь, что реагирует на ультрафиолет. На самом деле, простая бумажная салфетка тоже реагирует на ультрафиолет, она светится таким бело-голубым. Простая, вот даже пищевая бумага. Интересно, что северное сияние – это тоже люминесценция. Откуда берется ультрафиолет? Это жесткое космическое излучение. Когда у нас вспышки на Солнце, потоки ультрафиолета, они возбуждают частицы в ионосфере, да, и, собственно, возникает вот это свечение. И интересно, что здесь тоже бывают разные свечения, поскольку здесь не кристалл, здесь не фиксированные уровни. Бывают чаще всего зеленые, да, но бывают и желтоватые, и красноватые оттенки. То есть это тоже начинаются фотоны разных энергий, да, и разные цвета нашей радуги. Ну и вот такой вот сейчас есть игрушка, такая, ну и бытовая штука, химические фонарики. Когда вы, собственно, там что, там два реактива, один из них в тонкой стеклянной трубочке, внутри пластиковой трубочки, в которой другой реактив. И когда вы его изгибаете, вы, по сути дела, ломаете стеклянную трубочку, такую тоненькую, которая внутри, и начинается реакция одного с другим, соответственно, выделяется энергия, которая возбуждает связи, как правило, это органика, и дает нам свечение. Ну вот примерно то, о чем я хотел рассказать сегодня. И на следующей лекции мы пойдем дальше. Мы будем про двулучи преломления разговаривать. Как правило, вот на этом месте, если я перехожу к двулучи преломления, говорят, а чего, мы уже все знаем. Мы все разобрали о свете. Интерференцию знаем, дифракцию знаем, преломление знаем. Да? Что тут еще может быть? Есть еще. Вот смотрите, у нас есть замечательные тоже два экспоната стоящих, два кристалла. Галит – это поваренная соль, и исландский шпат – кальцит рядом. Вот чем они отличаются? Вот на вид блеск одинаковый, да? Но вот посмотрите, вот здесь написано галит, за ним табличка, это одно слово. А вот здесь написано кальцит, видите, это две таблички кальцит. Вот это есть двулучи преломления, и на этом построено практически очень много методов диагностики минералов. Вот я вам пока, вот это, например, минерал оливин. Это все оливин. Вот так он выглядит в шлифе. В поляризованном свете, используя, вот, собственно, эффект двулучи преломления. А вот это вот лава гавайская, тоже вот кристаллы оливина в матрице. Пикробазальт, который я студентам показываю на других лекциях. Вот об этом мы постараемся поговорить в следующий раз. Опал аморфный. Ну, кстати, вот эфиопские опалы, они неустойчивы, они тускнеют со временем, то есть очень многие, и поэтому они, с одной стороны, дешевле и красивее выглядят, но вот они распадаются, у них больше воды, она не связана и со временем, то есть их хранить труднее, и они тускнеют и мутнеют. Австралийские тоже, на самом деле, вот опалы лучше всего хранить в каком-то растворе, чтобы предотвратить уход воды. Вот это потрясающе, да? Да вообще опалы очень красивые. Авантюрин, ну, разные вещи называют авантюрином. Как правило, это кварц с мелкими ориентированными вростками гематита или рутила. То есть такой желтоватый, да? Но обычно авантюрин – это вот такой розоватый, красноватый, за счет вростков либо гематита, либо рутила. То есть там, ну и то называют авантюрином. Такая появляется игра. Я, да, я про полисценцию не рассказал, но это тоже понятно. Вот представьте себе, что у вас антиопаловая структура. Вам достаточно, допустим, какое-нибудь желе взять и в нем пузырьки. Если пузырьки будут одинакового размера, у вас тоже возникнут оптические эффекты. Понятно, да? То есть вот бывают такие шампуни, допустим, да? У них такой тоже оттеночек появляется перламутровый. Это не за счет того, что у них там какие-то ламели, распады или что-то еще, а просто в них пузырьки определенного размера. На пузырьках тоже может быть точно такое же отражение. Ну и вот много таких, вот молочный кварц часто дает, ну то есть может давать такие эффекты. За счет вростков, вот я то, что не рассказал, это астеризм, да, когда у нас ориентированные вростки, и поэтому по-разному отражение появляется. Ну, просто невозможно все рассказать. Лабрадорит. Перламутр. Луковица, кстати. Что это? Как оно сюда попало? Вот понятно, что эту каплю недавно капнули, да? Постепенно она будет расползаться. А вот с маслом так не получится. Потому, ну, то есть это связано с поверхностным натяжением. Да? Должна именно быть тонкая пленка.

Добрый день, друзья! Тема сегодняшней лекции – возмущенное движение. Поговорим о задаче трех тел и о приливных явлениях, и о явлениях, связанных с приливами, о движении Земли под действием внешних тел. Ну, а обычно мы говорим в курсе общей астрономии о задаче двух тел. Но это довольно простая задача, но в жизни она не встречается. Посмотрите на Солнечную систему, увидите, что тут не два тела. Конечно, одно доминирует, Солнце доминирует, и оно вносит главное влияние в гравитационное взаимодействие тел. Но есть и другие, есть и планеты-гиганты, которые тоже влияют на движение планет. И поэтому надо учитывать, конечно, многообразные влияния со стороны многих тел на одно. Первый шаг к этой задаче – это задача трех. От двух тел переходим к трем телам. Надо сказать, что и задача двух тел не такая простая. Это в школьном варианте, когда мы рассматриваем эту задачу в однородном гравитационном поле, она в школе предполагается однородная, то есть на небольших участках пространства можно земную гравитацию считать однородной, везде одно и то же ускорение и по вертикали, и по горизонтали. Тогда эта задача разделяется. Например, полет брошенного под углом к горизонту тела мы можем разделить на две части. Движение по горизонтали, когда гравитация, ну, грубо говоря, не участвует в этом, равномерное движение. И движение по вертикали, простая школьная формула ЖТ квадрат пополам, дает нам пройденное свободно падающим телом расстояние. Но уже задача астрономическая, когда два тела взаимодействуют не в однородном гравитационном поле, она усложняется. Еще сложнее задача трех тел. Конечно, ее можно решать численно. Вот перед вами в нижней части кадра вариант, когда мы рассмотрели движение трех взаимодействующих тел, трех массивных точек, сближающихся в какой-то области пространства. Очень часто эта задача возникает в астрономии, потому что нам надо понять, как рождаются двойные звезды. И вот один из вариантов сближения трех звезд приводит к тому, что одна из них ускоряется и уносит избыток механической энергии, а две другие звезды связываются в гравитационную систему и дальше живут уже в качестве двойной звезды с отрицательной гравитационной энергией, с отрицательной полной механической энергией. Ну, а задача двух тел, наверное, сегодня нет смысла говорить, мы ее обсудили. Ее можно рассматривать в системе, связанной с центром масс двух тел, а можно в системе, связанной с одним из тел, доминирующим в этой системе. Мы его называем главная звезда, там, вторичная звезда или главный компонент двойной системы. Они совершенно эквивалентны, потому что можно свести одну задачу к другой. Казалось бы, что переход от двух к трех телам, ну, принципиальных задач, принципиальных трудностей не вызывает. А нет. Многие математики и великие математики пытались решить эту задачу, и ничего у них не получалось. То есть найти аналитическое выражение, которое в зависимости от начальных условий дальше позволяет нам рассчитать положение и скорости трех взаимодействующих тел. Оказалось, что нельзя решить. Долго думали, что нельзя. В конце концов, в начале 20 века финский математик Карл Зундман нашел решение. Он разложил в ряд и нашел его в виде длинной суммы многочисленных членов. Но оказалось, так много членов надо просуммировать, чтобы решить даже элементарную задачу взаимодействия Земли, Луны и Солнца. Чтобы рассчитать на год-два вперед их взаимное положение, приходится... Ну, никто этого не может сделать, но формально надо было бы суммировать 10 в степени 8 миллионов членов. Ну, ни один компьютер, да, такого количества элементарных частиц во Вселенной нет. То есть это задача формально решенная, но практически, конечно, значения никакого это решение не имеет. Любопытно, что некоторые варианты задачи трех тел представляют довольно простую картину. Это так называемые хореографии. Вот перед вами три взаимодействующих тела. Каждое вращается по круговой орбите относительно общего центра масс. Как видите, это, правда, неустойчивое, но вечное такое вот решение этой задачи. Его нашли, интегрируя уравнения на компьютерах. И вот выяснилось, что некоторые варианты дают такую устойчивую систему, не только круговую, но и
эллиптические орбиты вот для трех тел, движущихся под действием взаимного притяжения, тоже дают возможность найти хореографические решения. А, пожалуй, наиболее неожиданным решением является вот это – восьмерка. Посмотрите, каждое тело описывает одну и ту же траекторию с запаздыванием по фазе. Вот перед вами эмуляция решения этой задачи. Три тела одинаковой массы. Великолепно. Кто бы мог подумать, что вот такое возможно. Правда, не совсем устойчивая эта система. А, возможно, и более сложные решения хореографии для четырех, для пяти точек. Я не знаю более сложных. По-моему, для шести точек никто еще не обнаружил решений. В чисто абстрактном смысле они представляют интерес. Но трудно себе представить, что в природе сложится такая ситуация. И мы их рассматриваем как некий математический казус. Когда происходит численное интегрирование такой задачи, то, конечно, компьютер вносит, округляя длинные числа, какие-то небольшие ошибки. Они накапливаются и демонстрируют нам, что это решение не очень устойчивое. Но в природе реализуются без исключения только устойчивые решения. Всегда есть какие-то возмущения, которые уводят систему из вот этого идеального состояния. Вы видите, что уже несколько орбитальных периодов приводят к разбалтыванию этой системы. Таким образом, мы, пожалуй, можем сделать вывод, что три тела сравнимой, ну, одинаковой или сравнимой массы не могут в общем случае двигаться устойчиво относительно общего центра масс. Обязательно произойдет что-то наподобие вот этого. Два тела свяжутся в вечно существующую двойную систему, третье унесет избыток энергии и уйдет из этой системы навсегда. Ну а вечность, она вообще говоря чисто математическая абстракция. Физики работают с конкретными диапазонами времени. И вот можно ли на больших, не вечных, но больших диапазонах времени найти решение для трех-четырех точек взаимодействующих? Оказывается, можно. Но для этого надо, чтобы в их взаимных расстояниях была какая-то иерархия. То есть два тела были рядом, а третье вдали. Или два тела рядом, два рядом, а друг от друга эти двойные системы были удалены на большее расстояние. Вот перед вами варианты такого иерархического движения, и чем больше отношение большего расстояния к меньшим расстояниям, тем устойчивее такая система. Ну, из численных экспериментов можно сказать, что при отношении 1 к 7, 1 к 8, то есть когда отношение расстояния между ближайшими компонентами в 7, в 8, а лучше в 10 раз меньше взаимного расстояния между этими двойными системами или двойной и одиночной звездой, тогда эта система практически бесконечно длительное время может существовать. Ну, практически бесконечность, то есть сравнимая с длительностью эволюции Вселенной или галактики, что практически одно и то же. Таким образом, мы выходим на вариант иерархических звездных систем и действительно находим их в природе. Есть такие и тройные, и четырехкратные, и пятикратные. Надежно обнаружены шестикратные системы. Есть предположение, что и семи, и восьми тоже существуют, но пока еще доказать их реальность не удается. Надо длительное время их наблюдать. Как видите, природа реализует устойчивые или условно устойчивые решения этой задачи трех, четырех и большего количества тел. Система Земля, Луна, Солнце. Вот классический вариант задач четырех тел. Луна находится близко к Земле и в основном движется под действием ее гравитации. Но Солнце сильно влияет на это движение. И если бы мы сравнили силы притяжения Луны к Земле и к Солнцу, то с удивлением обнаружили бы, что Солнце сильнее притягивает Луну, чем Земля. Почему? Что Луна продолжает двигаться вокруг Земли. Да потому что эффект Солнца приливный, дифференциальный. Солнце почти одинаково притягивает к себе и Землю, и Луну. И они с одинаковым ускорением, почти с одинаковым ускорением
падают, движутся в сторону Солнца, испытывают ускорение в сторону Солнца. Движутся-то они, конечно, по орбите, практически перпендикулярно к этому направлению. И только разница в ускорениях по направлению к Солнцу может либо оторвать Луну, либо оставить ее членом орбитальной системы, околоземной. И оказывается, что притяжение к Земле превосходит разницу притяжения Земли и Луны к Солнцу. Поэтому Луна движется вокруг Земли, но все равно Солнце вносит довольно сильные возмущение в движении Луны по орбите. А если общий вариант задач четырех тел не нашел аналитического решения, то можно попытаться эту задачу как-то упростить. И вот самый популярный вариант такого упрощения – это круговая

ними. Ну, то есть два Галилеева спутники, из них три внутренних, движутся по, ну, это не синхронизация, конечно, а по орбитам с кратными периодами. Причем это заставляет, например, ближайший к Юпитеру спутник, он бегает, вот этот вот, Ио, немножко менять параметры своей орбиты под влиянием притяжения к Европе и к Ганимеду. К чему это приводит? Если бы Ио вращался, обращался вокруг Юпитера по круговой орбите, ну, естественно, приливное влияние Юпитера как-то деформировало бы форму Ио, но и все. И она такой деформированной бы сохранилась. Но Ио движется по эллиптической орбите, то приближаясь, то удаляясь от Юпитера, а значит, приливное влияние все время немножечко меняется, то больше, то меньше. И приливный горб на Ио 10-километрового размера. Но будь он стационарный, ничего бы не происходило, но он дышит. Он дышит примерно на 100 метров в течение одного орбитального периода, он быстро происходит, за несколько суток. И вот это вот дыхание – это довольно мощная деформация твердого тела спутника. И к чему это приводит? Деформация, естественно, рассеивает свою энергию, она превращается в тепло, и Ио внутри раскален. Это, ну, как сказать, мир вулканов действующих. Почти каждая темная точка на поверхности Ио – это действующий вулкан. Вот этот очень хорошо виден, вулкан Пеле. Там черная лава вытекает из жерла вулкана. И это действительно говорит о том, что внутри спутник имеет мощный источник разогрева. А не что иное, как приливное влияние Юпитера. Вот такие выбросы вулканические мы видим, которые даже часть вещества выбрасывают в открытый космос, и это вещество покидает поверхность спутника. Но в основном оно, конечно, падает обратно, но некоторая часть газов покидает. В области двойных звезд приливы не менее важны. Если две звезды близко друг к другу проходят, то они мощное приливное влияние оказывают друг на друга. Если бы этого не было, вот представьте себе, одна звезда приближается к другой по гиперболической орбите, но если мы забудем о том, что они деформируются, взаимно деформируются, то это будет симметричная гипербола, сблизились и разлетелись, и ничего не произошло. Но давайте вспомним, что на самом деле это не так. Вот это идеальный вариант, а это реальный вариант. Приближаясь к массивному телу, менее массивное, ну, я это тело не стал деформировать на картинке, менее массивное деформируется, и часть его орбитального кинетической энергии переходит в энергию деформации. Значит, скорость немножечко уменьшается, и эта звезда, ну, говорим о звездах, переходит с гиперболической орбиты на эллиптическую, на связанную. Через один оборот проходит примерно там же, и еще раз деформируется, орбита становится меньше, и еще раз, так несколько пролетов, переводит это тело на практически круговую орбиту. Таким образом, мы можем говорить о приливном захвате одной звезды другой звездой. То есть были две одиночные, а стала двойная связанная, гравитационно связанная система. Расчеты показывают, что это довольно частый вариант. Особенно в плотных звездных скоплениях вот такие близкие пролеты заканчиваются тем, что две звезды связываются в двойную систему. Вот перед вами математическая модель. Пролет был очень тесным. Вы видите, малое тело вышло на связанную эллиптическую орбиту, вернулось и пролетело примерно там же, через перицентр орбиты. А по центру уменьшился вдвое, еще раз вдвое. Ну и в конце концов, даже не в орбитальный, а в такой реальный захват одно тело связалось с другим. То есть они слились фактически воедино. Ну, если звезды просто близко друг от друга, то их форма довольно сильно деформирована приливом, и ее уже шарообразной считать нельзя. Приливы особенно ярко себя проявляют в тех системах, где одно из тел компактное, но массивное. Ну, например, рядом с нормальной звездой, звезда рельтивистская, как мы говорим, то есть

белый карлик, нейтронная звезда или черная дыра, то есть сильно сжавшееся, но довольно массивное тело. И тогда оно может через внутреннюю точку Лагранжа, L2, перетягивать к себе, я сказал L2, потому что в некоторых учебниках эта точка центральная называется L1, а в некоторых L2. То есть вот точки Лагранжа, вот эти вот, они иногда просто в разных интерпретациях авторами меняются номерами. Ну, назовем ее L1. Пусть будет L1 точка. Внутренняя точка Лагранжа. Вещество перетекает в область гравитационного влияния массивного тела и падает на него, но не сразу. Ему надо потерять орбитальный, ведь эта система движется по орбите, и в этой точке есть тоже движение, и переходя сюда, вещество имеет механический момент, момент импульса, и ему надо как-то притормозиться. Внутренние слои обращаются быстро, наружные медленно, то есть имеется сдвиговое такое трение одних слоев, а другие, и оно приводит к тому, что внутренние слои приближаются, ну и падают на поверхность или поглощаются этим телом. Но за счет трения выделяется энергия, тепло нагревает внутреннюю часть этого аккреционного диска, и нагретое вещество иногда даже выбрасывается по оси вращения диска. Мы видим такие джеты, такие, ну, похожие на реактивные струи, выбросы горячего газа. Если рядом с компактным телом, например, с черной дырой, пролетает звезда, то с нее просто единовременно может сорваться, быть сорванным верхний, наименее плотный слой вещества. И такие процессы мы тоже наблюдали, ну, конечно, косвенно. Не так, как на этой картинке художник изобразил, а по проявлениям, по видимым проявлениям. Звезда пролетает рядом с черной дырой, и верхние слои вещества сбрасываются, срываются и в виде аккреционного диска поглощаются черной дырой. Но звезда-то при этом притормозилась, она выходит на эллиптическую орбиту, еще один пролет, еще пролет, и от звезды ничего не остается. Релятивистские аккреционные диски наблюдаются в системах двойных звезд. Это довольно сегодня уже распространенное явление астрофизическое. И когда говорят особенно о черных дырах, то иногда упоминают такое математическое, вот не скажу, что физическое явление, математическое решение в рамках общей теории относительности, которое говорит о том, что две черных дыры могут быть связаны пространственно-временным туннелем. Ну, их обычно называют червоточина, wormhole по-английски, либо там кротовая нора. Фантасты иногда в своих произведениях эту ситуацию, чисто математическую, мы еще не нашли таких объектов, используют для того, чтобы герой перемещался из одной точки Вселенной в другую, ныряя в одну устье, в одну черную дыру, вылетая из другой, и не совершая по нормальному пространству длительный перелет, а вот так быстро перемещаясь из одной точки в другую. Но при этом забывают о приливном влиянии. Когда мы приближаемся к массивному телу, мы ощущаем довольно сильный прилив, а внутри черной дыры он просто настолько силен, что разорвет нас, и если какая-то наша часть попадет, выйдет из этого туннеля, то другая часть еще может остаться на входе. В общем, это надо не забывать о приливах. Завершая этот рассказ о приливных явлениях, я должен упомянуть еще вот о чем. Земля как целое, ее твердое тело, тоже испытывает приливное влияние со стороны Луны и Солнца. Оно не так заметно, как приливы в морях, но оно на больших промежутках времени становится очень важным. Здесь нарисована Земля в ее истинной форме, то есть это эллипсоид вращения, сжатый по оси вращения Земли. В данном случае это не приливные выступы. Это экваториальное вздутие Земли. На экваторе Земля шире, чем в направлении от полюса к полюсу, просто за счет центробежной силы, растягивающей Землю. И, как видите, если внутренняя часть Земли, можно считать, притягивается к внешнему телу относительно, так сказать, как ее центр масс, то вот эти экваториальные вздутия,
экваториальные выступы, они немножко по-разному в разных направлениях действуют ускорение. И значит, возникает момент сил, который старается это тело повернуть. Где бы ни находилась, скажем, Луна на своей орбите, момент действует всегда в одном и том же направлении. Он стремится ось вращения Земли поставить перпендикулярно плоскости, орбитальной плоскости Луны. Стремится, но не может этого сделать, потому что сама Земля тоже вращается, у нее есть свой момент импульса. И еще раз подчеркиваю, мы в начале лекции говорили о приливных выступах океанских, но они, конечно, сильно усугубил художник на этом рисунке. Они полметра имеют всего лишь амплитуду, но чтобы было понятно, как они выглядят тут, они сделаны очень яркими, выпуклыми. А сейчас мы говорим об экваториальном вздутии Земли. Это твердое тело имеет такую форму. Не путайте эти две вещи. И оно сохраняет, Земля сохраняет свою форму, потому что вращается вокруг оси. Но к чему же приводит влияние Луны? К тому же, к чему сила тяжести на Земле, когда мы запускаем волчок на полу? Он прецессирует. Момент, который прикладывает Луна, добавляется в перпендикулярном направлении к общему моменту вращения тела, и Земля, как волчок, тоже прецессирует. Это мы так и называем прецессия. Ну, само слово прецессия возникло от греческих «предварение равноденствия». Предварение равноденствия, сейчас поймете почему. Прецессия действует на Землю и заставляет ось ее вращения медленно по конусу двигаться относительно перпендикуляра к плоскости лунной, ну и практически и земной орбиты. Они там не сильно отличаются. Примерно на 23 градуса отклоняется ось вращения Земли от плоскости земной орбиты и от плоскости лунной орбиты. Ну, там 5 градусов разница. А в течение примерно 26 тысяч лет земная ось совершает оборот вокруг. А что это? А это ось эклиптики. От полюса, от одного полюса эклиптики к другому. У нас эклиптикальная плоскость – это плоскость земной орбиты, а это ось эклиптики. И земная ось вокруг нее прецессирует с раствором примерно 23,5 градуса. Сегодня, ну, в нашу эпоху, ось вращения Земли смотрит в область Малой Медведицы, там в область полярной звезды. И она у нас полярная, потому что примерно к ней направлен полюс вращения. Но через примерно 13 тысяч лет за счет прецессии земная ось будет смотреть в область созвездия Лира, и недалеко от Веги будет проходить полюс мира, северный полюс мира Земли. Ну, вот еще и на этой картинке это так. И 13 тысяч лет назад была такая же история. То есть Вега служила полярной звездой 13 тысяч лет назад. Потом земная ось ушла. Сегодня она смотрит на полярную звезду с большой буквы. А еще через 13 или 14 тысяч лет вновь вернется к Веге. На карте неба это показано. Вот так траектория северного полюса мира земного показана. Сегодня она смотрит вот примерно на полярную, а когда-то была, проходила недалеко от Веги. Вот. Ну, правда, и не очень близко. Почему не замкнута эта кривая? Потому что сам полюс эклиптики, вот тут он пунктиром показан, он тоже немножечко движется. То есть плоскость земной орбиты тоже немножечко прецессирует под действием притяжения там, со стороны внешних тел, Юпитера в основном. Но это малое влияние, хотя оно вполне заметно. И когда мы рисуем вот это вот прецессионное движение земной оси, то на точных рисунках вы заметите малые колебания, вот такие вот малые колебания относительно конуса прецессии. Мы их называем нутация, нутационные колебания. Их амплитуда очень мала. Если амплитуда прецессии 23 градуса, то нутация всего несколько угловых секунд, но она проявляется. А период ее около 18 лет, вот эти колебания нутационные, потому что это период движения лунной орбиты, кстати говоря, тоже прецессионное движение лунной орбиты под действием притяжения к Солнцу.
Ну, а поскольку все эти влияния, они в основном от Луны и Солнца на Землю действуют, то плоскость лунной орбиты, она по-разному заставляет складываться ускорение, действующее в направлении Луны и Солнца. Теперь совершенно, вот это самое же последнее, что я расскажу в этой лекции, совершенно отдельная вещь, а именно движение северного, ну, полюсов Земли. Даже если бы не было никакого постороннего влияния, направление, вернее так скажем, ориентация тела планеты относительно оси ее вращения, вообще говоря, может меняться. А сама ось вращения, если нет посторонних влияний, конечно, неизменна. Закон сохранения момента импульса, он железный. Но тело планеты на этой оси может немножечко колебаться. И вот такие колебания, а мы живем на теле планеты, поэтому мы говорим о колебаниях полюса, которые ходят по поверхности планеты. Они не очень велики. Вот вы видели размер этого квадрата около 30 метров. То есть в течение года, нескольких лет от такого среднего полюса истинный уходит не очень далеко. Но для астрономов это, ну, посмотрите сами, это десятые доли угловой секунды, которые достаточно надежно измеряются астрономами по координатам звезд. И эти колебания приводят к тому, что широта всех точек на Земле тоже меняется вот на эти несколько секунд. А это надо учитывать, ну, например, в картах для GPS-навигации и так далее. Чтобы детальнее познакомиться с приливными явлениями, о которых я сегодня рассказывал, очень советую вам эту книгу. Написана она внуком Чарльза Дарвина, того, который сделал человека из обезьяны. Внука звали Джордж Ховард Дарвин. Он был известный геофизикой, астрофизик конца 19-го, начала 20 века. Прекрасная книга о приливах. Я просто влюблен в нее и советую вам когда-нибудь ее прочитать. Есть еще менее толстые и написаны уже мной брошюрки, которые немножко расширяют область эффектов приливных, то есть на просторы Солнечной системы и галактики расширяют действие приливов, потому что Дарвин в основном писал о приливах на Земле. Тоже можете их, они есть в сети, можете их почитать. Ну и на этом мы заканчиваем вообще разговоры о динамике планет и звезд. И в качестве надежного руководства я вам советую книгу Мюррея и Дермота «Динамика Солнечной системы». Это такое университетское, глубокое, математизированное руководство по динамике тел Солнечной системы, и о приливных явлениях, и о движении их центров. Все очень подробно. Она переведена на русский, так что можете ее в русском исполнении найти в библиотеках. Всего доброго, пока.

Картина, созданная на станке, то есть на мольберте, уже не актуальна. Своего рода визитная карточка советского искусства и пример человеческой версии официального стиля. Афиша, созданная Пименовым к кинофильму «Пышка», пользуется популярностью у голливудских режиссеров. «Это было мое трудное время, у меня совершенно расползлись нервы, и я не мог работать». Картина приковывает внимание зрителей в постоянной экспозиции Третьяковской галереи сейчас. Я бы хотела рассказать сегодня о творчестве Юрия Пименова, одного из самых, наверное, ярких и чутких художников 20 века. Уникальность его таланта заключается в том, что он в своем искусстве смог изобразить само время, не только его образы, но и ощущения от него. Он, словно кладоискатель, внимательнейшим образом выискивал в повседневной жизни очертания важных общечеловеческих тем, таких, как он называл, подлинных кусков жизни. История о любви, молодости, радости встреч, драматизме споров, веселье лета. Горячий, стремительный, напористый, непосредственный, впечатлительный, он очень тонко чувствовал пульс времени. Пименов в 23 года сооснователь общества станковистов, одного из самых заметных художественных объединений 20-х годов. Создатель знакового полотна «Даешь тяжелую индустрию». В 34 он автор картины «Новая Москва», признанной классикой советского искусства. В 62 автор «Свадьбы на завтрашней улице», ставшей символом искусства оттепели. Живописец, график. Художник театра, иллюстратор, автор книг. Он талантливо и очень искренне выразил себя в каждом из этих видов искусства. Юрий Пименов родился в Москве, на Ордынке, в семье юриста. Рос в Замоскворечье, посещал Замоскворецкую художественную школу рисования и живописи, а дома копировал работы с открыток Валентина Серова и Константина Сомова. В начале 20-го года Пименов поступает во ФХУТЭМАС и учится на полиграфическом факультете, где больше всего ценят занятия у Фаворского. Еще в годы учебы Пименов начал рисовать для журналов и участвовать в выставках. Впервые он экспонировал свои работы в 24-м году на первой дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства в составе так называемого «Объединения трех». Уже в ранних работах художников критик Алексей Федоров Давыдов усмотрел черты будущего, а создаваемый художниками стиль назвал экспрессионистическим реализмом. В том же году в Москве состоялась первая всеобщая германская художественная выставка. Для Пименова влияние немецкого искусства осталось определяющим. Оно прослеживается и в вытянутых пропорциях человеческих тел, и даже в том, как он делает похожую свою подпись на подпись Альбрехта Дюрера, сократив ее до инициалов «ЮП» и придает буквам старинное начертание. Сильнейшее воздействие на молодого художника оказал швейцарский мастер Фердинанд Ходлер, один из крупнейших представителей символизма и модерна. В 25-м году Пименов вместе с Вильямсом, Вяловым, Гончаровым, Дейнекой, Денисовским, Лабасом и Штеренбергом становится одним из учредителей общества станковистов, одного из, наверное, самых интересных творческих объединений 20-х годов. Общество активно работало над созданием нового фигуративного стиля. Они спорили с художниками-производственниками, в тот период утверждавшими, что искусство и его традиционная форма станковая картина, картина, созданная на станке, то есть на мольберте, уже не актуальна, а нужно непременно переключиться на дизайн предметов, одежды и уйти в архитектуру. В этом споре остовцы убедительно доказали, что изобразительное искусство не исчерпало себя, и что могут быть найдены и новые сюжеты, и новые способы эти сюжеты изображать. Опытным полем для молодого художника стала журнальная графика. В многочисленных рисунках для журнала «Советский экран» Пименов раскрылся как мастер гротеска, наделенный острой наблюдательностью и способный в рамках одной небольшой иллюстрации совместить несколько стилистических решений, несколько планов и ассоциаций. Например, в эскизе плаката, помещенном на обложке журнала «Советский экран», в нас целится улыбающийся ковбой. В этом рисунке уже угадываются будущие приемы мастера, эксперименты с объемом, плотностью краски, ракурсами и, интересным моментом, силуэтом без использования контура. В иллюстрации к рассказу Осипа Мандельштама «Я пишу сценарий» Пименов виртуозно совмещает плоскостное примитивизированное решение, объемные трактовки и сложные образы.
Именно также не чуждо сочувствие к маленьким героям юмористических рассказов. Например, в рисунке «Скорчившись в углу телефонной будки Ира плакала» к рассказу Филиппа Гоппа «Найдено и потеряно». В динамичной кривой абриса плеч героини, словно обволакиваемой пятном темноты, чувствуется настоящая, подлинная, совершенно не фельетонная безысходность. В иллюстрации «Кино в деревне» Пименов выбирает точку зрения от экрана в зал, и это позволяет сосредоточить внимание на зрительских эмоциях. Художник словно играет с образами России и Бориса Григорьева. Крестьяне, изображенные Пименовым, также шаржированы, но трактованы совершенно иначе. Перед нами открытые, понятные зрителю жизнерадостные, любознательные люди, хотя, конечно, немножко жуткие. В таком забавном графическом листе «Кинокатя» Пименов открывается нам как художник, владеющий веселым даром иронии. Рисунок иллюстрировал одноименный фельетон Шершеневича, повествующий о чрезвычайно стремительной карьере девушки Кинокати, единственное достоинство которой состояло в таких внешних качествах, как по фельетону «У вас есть что-то такое инфернальное и что-то такое тургеневско-некрасовское». А популярность у режиссеров Кинокати заключалась в крайней нетребовательности режиссерского состава к качеству актерской игры. В этом виртуозном рисунке блестяще показана одновременно и такая вызывающая сексапильность героини, и ее безграничное самомнение. Особенно ярко пименовская способность к насмешке, к иронии, к издевке проявляется в графическом листе героини нашего и не нашего экрана, где наша героиня, героиня нашего кино, чья жизнь наполнена трудом и семьей, вполне понятна, и она противопоставлена праздной кукольной нелепости ее зарубежной современницы. Абстрактная картина, изображенная справа от зарубежной современницы, намек на композиции позднего Кандинского, как бы сообщает нам о том, что отсутствие содержания в картине – это как бы отсутствие содержания у владелицы, которая сосредоточена на исключительно внешней стороне бытия, и даже ее дочь, которую она держит на коленях, сущая кукла. Полотно «Инвалиды войны» иллюстрирует очень актуальный для начала 20-х годов лозунг «Война войне». Жуткие макабрические фигуры, ослепленных газовыми атаками солдат, угрожающе надвигаются на зрителя. Персонажи почти выпадают из картины, словно подталкиваемые вздыбившейся землей. Практически не отличаясь от нее цветом, на символическом уровне они как будто бы уже принадлежат миру мертвых, не принадлежа миру живых. Работа стала частью экспозиции первого в мире музея современного искусства, музея живописной культуры. Для Пименова, для молодого художника, это означало, что созданная им картина – веха в новейшем искусстве и признание его таланта. Важной для общества станковистов была тема спорта. И одна из первых работ Пименова на эту тему называется «Лыжники». Местонахождение работы неизвестно, и поэтому она воспроизведена в черно-белом виде. Пименов здесь ведет поиск сразу в двух направлениях. Он старается найти и новый пластический язык, и новый образ современника. Вслед за своим учителем Фаворским он подчеркивает конструкцию тел спортсменов. Изображая лыжника в Буденовке, Пименов намекает на фронтовое прошлое своего героя. Одновременно старается показать его внутренний мир, фиксируя внимание на напряженном лице и взгляде, направленном прямо на зрителя. Но в данном случае, мне кажется, что эксперимент не вполне удался. Спортивная тема будет продолжена художником в картинах «Футбол» и «Бег». Обе эти работы не сохранились или находятся в частной коллекции за рубежом. В частности, в картине «Футбол» видна его мальчишеская любовь к этой популярной игре. Изображая ее, Пименов вносит в эту жанровую, по сути, сцену метафизический оттенок. Здесь ему удается достичь гармонии между сюжетом и композиционным решением. Игроки словно парят в магическом безвесии. Они будто бы загипнотизированы.

ощущает свое искусство частью мирового художественного процесса. Образы современниц, например, в картине «Теннис», не наделены какими-либо отечественными атрибутами. Впечатление хрупкой рафинированности создается из-за пристального внимания к фактуре тканей платьев. Все это рождает образ иной жизни, жизни отлаженной и благополучной. Перед нами новая современная женщина, по выражению в одной из книг, освобожденная от рабства кухни и корыта. Пименов ощущает себя не столько и не только гражданином страны Советов, но и гражданином мира. Не случайно, когда Пименов подписывает свои картины, он указывает «Москва», как будто бы предполагая, что завтра он напишет «Берлин» или «Рим». Картина «Негритянская оперетта» в Московском театре была написана Пименовым по впечатлению от концертов американской джазовой «Негро-оперетты «Шоколадные ребята», так она называлась. Пименов, ценивший новизну в потоке жизни, выбрал это экзотическое ревю сюжетом для своей картины. Он старается показать искрометную энергию артистов. Полотно «Китайский театр», еще одна работа, созданная на тему театра, также была написана по личным впечатлениям от спектаклей, шедших в Москве в 28 году. В цветовом решении картины, как и в некоторых других работах, преобладает интенсивный голубой цвет. Он напоминает об увлечении Пименова Ходлером, который часто использовал этот цвет в своих картинах. В этом произведении нашли максимально яркое воплощение интернациональное отношение к миру и увлечение театром, где Пименов оформлял постановки с 1924 года. Например, работа актрисы с зеркалами показывает нам театральное закулисье, которое Пименов знал и любил. Композиция картины построена на диагоналях и перекличке криволинейных форм, которая передает своего рода психическое напряжение, царящее в гримерке перед спектаклем. Уже позже, в 70-х годах, Пименов напишет книгу о театре, которая будет названа «Таинственный мир зрелищ». В ней он расскажет одновременно о театре, о кино и цирке, о тайне и магии, о том, как преображается актер в персонажа. В 1934 году на экраны вышел немой художественный фильм «Пышка», поставленный режиссером и сценаристом Михаилом Ромом по одноименной новелле Ги де Мопассана. На постановку был выделен экстремально маленький бюджет, поэтому Ром был вынужден снимать фильм в совершенно скудных декорациях по ночам, и декорации были установлены в холодных павильонах. С этим связано то, что более половины фильма снято на крупных планах. Однако режиссеру удалось создать галерею запоминающихся образов. Лицо каждого из персонажей становится выражением определенного характера. Афиша к фильму была создана Юрием Пименовым. Это также крупный план, который продолжает эту галерею. Интересно, что сейчас афиша, созданная Пименовым к кинофильму «Пышка», пользуется популярностью у голливудских режиссеров. Она дважды появляется в разных фильмах, например, в фильме «Семь» и в сериале «Друзья». Изображая спортивные состязания, театральные зрелища, индустриальные сюжеты, Пименов не меняет принципиального подхода к художественным приемам. Он пишет рабочих с той же экспрессией и свободой, с которой рисует артисток и спортсменов. Например, полотно в сталелитейном цехе сюжетно предвосхищает шедевр Пименова «Даешь тяжелую индустрию», но вместе с тем несет оттенок некоторой театральности. Литейный ковш, из которого вырывается сноп искры света, выглядит как гигантский софит, выхватывающий из мрака металлургов, главных героев этого эпического действия. В монументальной работе «Даешь тяжелую индустрию» он создает смысловой контраст органической телесности героев с металлическими конструкциями и механизмами фона. Он использует совмещение нескольких точек зрения, деформирует, вытягивает пропорции фигур героев, противопоставляя холодные тона и теплые. Все это он делает для достижения большей экспрессии. Он таким образом помещает деятельность целого огромного завода в одну картину, показывая деловую суету и насыщенность работы. Современник художника, критик Игнатий Хвойник, так писал об этой работе. «Мужественное экспрессивное впечатление оставляет заводской жанр. Загорелые, полуобнаженные, они показаны в момент дружного физического напряжения. Не на этих ли путях лежит отход от туманной романтики изображения завода и выявление стального ритма индустриального жанра?» В этой цитате важно, как современники воспринимали творчество Пименова
И то, что Пименов читал о своей работе, и как он

мог трансформировать свое творчество в зависимости от критических отзывов. В работе «Цемент» Пименов изображает на первом плане П-образную опору. Он изображает ее как главного героя наравне с рабочими, которые трудятся на ней. Полотно было показано на Венецианской биеннале в 1932 году. Рядом с работами таких художников-остовцев, как Дейнека и Зернова. И было очень положительно оценено итальянской критикой. И Пименов, среди прочего, был назван автором и художником большого вкуса. В 20-е годы Пименов нередко обращается к теме преображающейся Москвы. Он вдохновляется приметами нового времени в ее облике. Например, в рисунке «Дождь» 29-го года для журнала «Красная Нива» он, не привязываясь к конкретной топографии и точности места, не создавая тонких и точных архитектурных деталей, помещает перед строениями разных веков громаду конструктивистского здания, прототипом которого стал дом кооператива «Дукстрой». Несколько трансформируя реальные пропорции этой постройки, художник усиливает острую современность этой новой московской конструктивистской архитектуры. Скорее всего, именно этот дом с балконными оградами из металлических труб присутствует еще в двух картинах «Новые дома» 29-го года и «Дети на балконе». В ней фигуры даны в легкой клете балкона на сияющей высоте и голубизне неба. Они словно бы принадлежат миру воздуха и солнца. Стиль, который здесь художник выбирает для этих работ, очень близок к метафизической живописи итальянской и новой вещественности немецкой. Художник постепенно эволюционирует от немецкого экспрессионизма в сторону этих течений. Например, в портрете архитектора-конструктивиста, архитектора-новатора, бывшего студента в Хутемаса Андрея Бурова, Пименов изображает этого архитектора именно таким, каким он был в жизни. Очень экстравагантным, активным пропагандистом новых взглядов и идей. Он изображает его на фоне античной скульптуры и графического листа. В этом рисунке угадывается сходство с одним из набросков Бурова к его конструктивистскому проекту архитектурного оформления совхоза, декорации для фильма Сергея Эйзенштейна «Старое и новое». Желая подчеркнуть образ архитектора-рационалиста, Пименов изображает Бурова сидящим на консольном стуле по дизайну Марселя Брейлера. Именно в этой буровской архитектурной декорации для фильма Эйзенштейна, кстати, которая вызвала похвалу самого Ле Корбюзье, написан интерьер картины «Молочный завод», который словно бы иллюстрирует будущее из пьес Владимира Маяковского, где царит совершенная организованность и стерильность цехов, белизна новейших помещений, залитых солнечным светом из конструктивистских окон. Здесь также важно отметить дробность, ритмику деталей, превращение их в своего рода абстрактные паттерны в духе живописных экспериментов беспредметного искусства. И еще Пименов, как художник очень эмоциональный, показывает нам в этих работницах целый спектр душевных состояний от радости до напряженного любопытства. В 28-м году Пименов впервые выезжает в зарубежную командировку в Германию и Италию. Он проведет там 3 месяца. Будет посещать музеи, знакомиться в том числе и с современным искусством, и с классическим искусством. За это время он создаст несколько графических серий про Гамбург и про Италию. И, наверное, вершиной этого периода станет картина «Италия». Изначально существовала графическая композиция для журнала «Красная панорама». Там Пименов изображает улицу Падуи с католическими паттерами в фашистской Италии и продавцом рыбы. И таким образом между ними выстраивается конфликт между праздными священнослужителями и молодым рыбаком, продающим свой улов. Этот рисунок стал отправной точкой для создания картины «Италия», но в ней социальный пафос графической работы совершенно исчезает, так как на месте паттеров появляется эффектная блондинка, идущая навстречу зрителю. Главное для него, кроме романтической истории, которая, возможно, будет развиваться, это биение жизни, очарование повседневности, ценность мгновения человеческих взаимоотношений, одинаково узнаваемых и у них, и у нас. Очень хочется обратить внимание на черное супрематическое солнце и прямоугольное супрематическое облако.
Начало 30-х годов было временем чрезвычайно горячих дискуссий о судьбах советского искусства. Российская ассоциация пролетарских художников, которая делила художников на пролетарских и буржуазных и больше никак их не делила, насаждала совершенно неправильный, нездоровый подход к искусству. И Пименов полемизирует в том числе с ними и в журнале «Искусство в массы» публикует статью «Между Лаптем и Домной», которую он написал вместе с Вильямсом и Клашей Козловой. Он пишет: «Замену кокарды красной звездой наивно считать искусством революции». Очень ехидно пишет Пименов. Вопрос стиля стоит весьма остро и весьма серьезно. Несколькими номерами позже в том же журнале публикована статья, которая была написана Пименовым совместно с Вильямсом. Статья называлась «Довольно художественного брака». В статье написано: «Писать музейные, академические и так называемые французские картины с реверансами в сторону заводов и тракторов – не работа советского художника, а просто увеличение количества брака и лома в стране». Все эти дискуссии, к сожалению, не привели к желаемому результату – становлению какого-либо свободного стиля советского искусства. Они привели к тому, что в 1932 году было выпущено постановление Политбюро о переустройстве литературно-художественных организаций, которое, собственно, прекратило деятельность всех объединений. И Пименов стал членом только что созданного МОСХ. Начало 30-х годов было непростым и лично для Пименова. Он писал: «Это было мое трудное время, у меня совершенно расползлись нервы, и я не мог работать. К тому же меня постигли и профессиональные беды. Одну книжку, которую я иллюстрировал, за рисунки признали формалистической. И я оказался без денег и без работы». Осенью 31 года Пименов переживает состояние тяжелой психологической депрессии, которая длится полтора года. Дочь художника Татьяна Пименова пишет: «Что стало причиной депрессии? Отец не любил обсуждать эту тему, но, думаю, тут совпало несколько вещей. В стране шла кампания по борьбе с формализмом, и его работы попадали под эту категорию. Мастер почувствовал, что наступила эпоха, требующая иной поэтики, иного стиля. С 30-х годов он обратился к искусству Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Каро, Милле и Валентина Серова. На основе всего этого он разработал свой собственный вариант импрессионизма, после чего без всякой жалости начал истреблять свои ранние работы и начинает создавать трогательные и нежные женские образы. Главной героиней его работ в это время становится женщина, и часто это его жена Наталья. Например, в триптихе «Работница Уралмаша», в трилогии, которой рассказана жизнь работницы Маруси Королевой и ее подруг на заводе, в театре и в семье, показано очень личное отношение к этому, казалось бы, коллективному сюжету. Художник начал видеть окружающую природу, начал любить натуру. Героини полотна одинаково женственные и грациозные в цеху, и в театре, и дома. Живописи Пименова в этой работе присуща мягкость ренуаровской манеры. Важно отметить, что в то время, когда искусство и культура периода обращается к коллективному, к массовому, Пименов апеллирует к личному. Это получит дальнейшее развитие в искусстве эпохи оттепели, но Пименов начинает делать это в 30-е годы. Это уже не контрасты старого и нового, как было ранее, но поэтизированное мажорное настоящее. Он создает несколько полотен в 37-м году, одно из которых «Новая Москва». Самая, наверное, известная работа Юрия Ивановича Пименова, своего рода визитная карточка советского искусства и искусства самого Пименова. Здесь он пишет отрадное, следуя словно Басеровскому принципу. Может быть, это своего рода триптих, состоящий из работ «Делегатка», «Новая Москва» и «В московском кафе» о счастливой, обустроенной повседневности современной женщины. Работа «Новая Москва» завоевала зрительские симпатии с 1939 года, впервые показанная на выставке «Индустрии социализма», для которой и делалась. Картина приковывает внимание зрителей в постоянной экспозиции Третьяковской галереи сейчас. Это связано с тем, что картина наполнена какой-то магией радости. Девушка в роскошном кабриолете «Линкольн» движется по улице «Охотный ряд». На заднем плане высятся новые здания гостиницы «Москва» и дома совнаркома. Страшный для страны 1937 год, год массовых репрессий, Пименов создает талантливую
искреннюю и полную оптимизма картину. В своего рода идеальном измерении личного взгляда автора возникает омытый летним дождем, утопающий в жемчужном сиянии праздничный город. Такое, знаете, пространство надежды и веры в будущее. Для образа героини позировала жена художника Наталья. Именно ее мы видим каждый раз, когда смотрим на это полотно. В это время они ожидают первенца, и это дает Пименову особенно светлый взгляд на мир. Вместе с тем картина соответствует требованиям социалистического реализма, подсказывать реальность и действительность в ее революционном развитии, то есть не такой, какая она есть сейчас, но такой, какая она непременно будет. Полотно уникальный пример человеческой версии официального стиля. Военные годы художник провел в Москве. Он работал для окон ТАСС, выезжал на фронт, но всегда показывает героику войны через каждодневный труд женщин. Это снова женщины. В работе «Фронтовая дорога» Пименов изображает девушку-водителя, сознательно повторяя мотив картины «Новая Москва». Это повторение словно говорит нам о неизбежной победе над врагом. О поражении врага, его капитуляции, на символическом уровне говорят зрителю стволы уничтоженных танков, направленные в разные стороны от дороги. Они прочитываются, как настежь распахнутые никем не обороняемые ворота. И так как машину ведет та же самая девушка, то возникает связь времен. Поднимая линию горизонта, художник позволяет нам видеть разбомбленные окраины города, остов костела, грузовик с военными, и становится ясно, что советские войска наступают, двигаясь по растерзанной войной дороге. Ощущение движения Пименову удается передать за счет значительного смещения точки схода композиции с центра вправо, а передать промозглость зимнего дня серо-коричневым колоритом полотна. После войны, в начале 50-х годов, Пименов начинает создавать живописную книгу рассказов об обыкновенных хороших людях нашего большого времени. «О лирике и героике, о счастье и труде», — пишет он. Полотно «Свадьба на завтрашней улице» стало первым и главным в серии «Новые кварталы». За эту серию картин Пименов получил в 1967 году золотую медаль Академии художеств. Изображая молодоженов среди еще не вполне законченной стройки, художник показывает животрепещущую, в том числе и для официального искусства, тему. Тему обеспечения каждой семьи отдельным жильем. Пименов решает композицию картины как кадр фильма, словно случайно выхватывая из повседневности подлинный кусок жизни. В картине, как и в предварительном рисунке, основные композиционные линии сходятся на главных героях работы – молодой паре на первом плане. Вибрирующая живописная манера Пименова идеально соответствует свежести сюжета. Молодожены словно парят над настилом из деревянных досок и бардаком строительства. Они счастливы и созерцают реальность завтрашнего дня. Прообразами героев стали сам художник и его жена Наталья Константиновна. Художник признавался, что очень любил писать дождь. Он считал, что он полон разных образов и впечатлений, приносящих художнику огромное богатство и ощущение чувств. В композиции картины «Ливень» вертикали струй проливного дождя, разнонаправленное движение персонажей и смещенная влево узловая точка композиции, глядящая на нас девушки в красном, создает невероятно свежее впечатление случайно выбранного кинокадра, показывая, что перед нами поток самой жизни, изменчивый и чудесный. Само название эпохи «Оттепель» отсылает к природному явлению и характеризует определенную атмосферу эпохи. Климат страны после устойчивого морозного периода. Морозного периода эпохи сталинизма. Под дождем все равны. Невозможно быть главнее кого-то, также промокнув под дождем. В кинематографе этого периода метафору дождя используют в своих кинокартинах многие режиссеры: Хуциев, Данелия, Райзман, Лиознова обязательно показывают дождь. Он становится фоном для жизни или преградой для людей. Но также дождь смывает все негативное, все плохое, меняет ситуацию, иногда меняет ее в корне. И поэтому это такая коренная, наверное, метафора эпохи оттепели. В это время Пименов создает особый жанр,
говорящие натюрморты, объединяя их в серии «Вещи людей» или «Вещи каждого дня». Художник считает, что нужно уметь понимать вещи, уметь видеть их путь, видеть то, что за ними проявляется. «Без этого увлекательного чувства мир будет лишен еще одной поэзии реальности», — пишет он. Рассказывая о тех или иных предметах, мастер часто использует принцип контраста. Он сопоставляет фактуры и материалы, новое и старое, показывает жизнь семьи, которая проходит на фоне предметов, обрастает этими предметами, которые помогают проживать эту жизнь, становятся опорой или просто украшением жизни. Трансформируя жанр натюрморта, художник заставляет вещи рассказывать о характере своих владельцев и их историях. Натюрморт ожидания, наверное, одна из самых пронзительных работ этого цикла. Пименов писал: «Они бывают грустными или веселыми. Одни и те же вещи в разное время и в разных случаях бывают резко отличны. Например, цветы свадьбы и цветы на могилах ничем не похожи. Даже запах чувствуется по-другому», – писал художник. В этой картине композиционным и смысловым центром становится упругая змея провода. Ее гадкие извивы наравне с названием наталкивают зрителя на мысли о неприятном телефонном звонке, конфликте или плохом известии. Но присутствует открытый конец. Сам зритель в итоге решит, чем именно закончится эта история. Художник ищет животрепещущие темы, вглядываясь в разные моменты жизни своих современников. Уникальное, чуткое, эмоциональное дарование художника, его способность изобразить глубокие чувства современников, одновременно важных для каждого ощущений и переживаний, делает его искусство актуальным и сейчас. Подписывайтесь на «Лекторий Достоевский», узнавайте об искусстве.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: 1975 год. Ученые обнаружили, выяснили, как выглядит основная цепочка древних людей с некоторыми ответвлениями. Нашли несколько интересных изолятов с особенными признаками, которые показывают, куда вообще эволюция человека могла бы пойти, если бы обстоятельства сложились по-другому.
1: Ну как...
0: И в 1975 году в Кении нашли Homo ergaster, человека работящего. На удивление оказалась важная находка. Хотя, в принципе, было понятно, что происходило между Хабилисом, который двуногий и с трудовой кистью, и Эректусом, который двуногий с трудовой кистью и хорошо развитым головным мозгом. В это время должен был увеличиваться головной мозг. В общем, логичное достаточно построение интеллектуальное. Но находка ergaster оказалась очень ценной. Вообще, их было несколько, и самый популярный из них – это мальчик из Турканы. Это подросток, который обещает своими костями, что он должен был вырасти очень высоким. Надо сказать, что для эволюции человека вообще характерно постепенное увеличение роста. То есть от умелого человека до современного постепенно люди становились в среднем все выше. Нужно понимать, что рост имеет свою норму реакции. У нас есть какая-то средняя цифра, но у нас всегда есть те, кто выше гораздо, и те, кто меньше по росту. И тем не менее, мальчик из Турканы обещал быть во взрослом возрасте там, под 1,80 м. Это очень много. Таких людей там, 1,5 миллиона лет назад быть с большой вероятностью не могло.
2: Повтори.
3: Меня зовут Джулиус, и я твой брат-близнец.
0: Вообще, современные датировки для эргастеров – это от 1,7 до примерно 1,4 миллионов лет назад. То есть это примерно 300 тысяч лет, когда на Земле точно еще живут древние примитивные хомо, хабилисы точно, рудольфусы возможно, и когда вот уже скоро начнут появляться настоящие эректусы с шельскими орудиями труда, с их расселением там по всему миру и так далее. Эргастер – это важная такая промежуточная стадия. В принципе, если смотреть по многомерному математическому анализу, вот измерить все возможные черепа, зубы, все, что у нас есть, то они будут казаться ближе к хабилисам. То есть они немножечко удалены от эргастеров, как бы получаются, по сумме признаков. Но при этом они идеальное звено между первым и вторым, соответственно. Мальчик из Турканы – это находка, которая кажется многообещающей, потому что и костей нашли много, и мозг можно было изучить, но при этом она одновременно затрудняет ученым работу. То есть, опять же, та ситуация, когда больше находок, это не стало лучше. Мальчик из Турканы – это подросток. Мы это знаем по тому, как у него стеневали кости и по тому, как росли зубы, ну, как они вылезали, стирались там и так далее. Мы можем сказать, что ему было около 12 лет. И при этом прогнозы, каким бы он вырос, они на самом деле спорные, потому что мы не уверены, такие же темпы роста ли были у древнего человека, как у нас сейчас. В принципе, вот, длина разных стадий жизни человека, она зависит от многих условий, и мы в том числе не уверены, что детство, отрочество, там, юность и зрелость были похожи длины, как у нас сейчас, ну или хотя бы ранние этапы. Понятно, что зрелость была короче, старость вообще у нас появилась недавно, и об этом можно посмотреть ролик о теории бабушек, но непонятно, сколько длились детство и отрочество на самом деле, насколько сильно они отличались от современных. Поэтому, хотя находка достаточно полная, она не так уж много на самом деле о себе рассказывает. Но эргастеров найдено не так уж мало, и вообще другие находки говорят нам о том, что ряд эргастеров занимают хорошо положение между хабилисами и эректусами. Для тех, кто увлекается антропологией, имеет какой-то объем накопленных знаний, самым интересным эргастером, наверное, будет представитель из Дманиси. Грузинский эргастер очень нашумел в момент своего открытия. В 1991 году имеет датировки примерно 1,7 миллионов лет. То есть это очень древние варианты, даже для эргастеров они такие древнейшие. При этом найдены они не в Африке, где основной массив эргастеров, собственно, находился, и выходить оттуда не было нужды, их не было так много, чтобы им расселяться по всем тропикам. А вот дманисцы – это те люди, которые из тропиков вышли в такой более субтропический регион. Ну, на тот момент климат мог быть другим, но тем не менее они покинули основной материк и оказались достаточно далеко уже удалены от предковых популяций. Дманисцы обладают мозаичным набором признаков, как у Homo heimei, про которого вы можете послушать на этом канале. Но мозаичность была другая, своеобразная. Так как это древний вариант человека, у них не очень большой объем мозга, вот они немножечко от хабилисов уже отошли, там, за 600 там, кубических сантиметров чуточку перевалили. При этом у них очень длинные, крупные, массивные лица. И сами они по себе довольно-таки массивные и крепкие по сравнению с другими эргастерами. Интересно, конечно, что было первым. То есть выход за пределы Африки, и в связи с этим укрупнение тела и такая общая массивность повышенная, или наоборот, повышенная массивность, повышенная какая-то потребность в пище и выход из Африки. Про это пока трудно сказать, нужно сделать больше африканских находок и также выходцев, которые из Турканы до Дманиси смогли дойти, соответственно, как менялось их телосложение. В принципе, скелет человека эволюционирует быстрее, чем череп, ну и у других животных это тоже так. Поэтому нужно находить кости посткраниального скелета, так называемого. Это не очень просто, они сохраняются хуже, чем черепа. Черепа толще, тверже во многих участках, обычно сохраняются покачественнее. Некоторые отдельные исследователи дманисцев выделяют в отдельный вид – Homo georgicus. Но это не мейнстрим, так как наш цикл рассказов построен по принципу наиболее таких общеупотребимых названий и значений, то мы их объединяем в единый вид – Homo ergaster. То есть считаем дманисца вариантом, подвидом, а не полноценным видом отдельным. Но технически такие статьи можно найти. Мы знаем, что эволюция человека похожа даже не на дерево, а на сетку, где некоторые веточки смешивались друг с другом. Но если посмотреть на тупиковые веточки, то они рассказывают о том, куда могла бы пойти эволюция, какие еще были доступны варианты. Скорее всего, их больше, чем те, которые мы с вами находим, и тем не менее, это бывает довольно-таки интересно. После находки эргастера последовательность предков современного человека стала еще немножко более прозрачной, еще немножко более наполненной, скажем так. Но кроме вот этой основной тенденции, которая привела к нам, другие формировались разные другие варианты. Частенько в этом играла свою роль изоляция физическая. И на самом деле на нашей планете было место, где могло бы сформироваться потенциальное другое человечество. Где могло бы сформироваться еще одно человечество, я расскажу в следующий раз. Скучаю по вашим лайкам, скучаю по колокольчикам. По колокольчикам скучаю, господи, что за... Ладно, все, кошмар. Лучше не будет. Грузинский эргастер нашумел своим открытием в 91 году, после того же, как я родилась. Да. Окей, сейчас я съем это ведро. Что же сказать дальше? Дальше мне снова будут уродцы, насколько я помню. Ну, не совсем уродцы, но тоже такая изолированная версия. Сейчас. Ну, такие, знаешь, уверенные любители, у нас такие есть, судя по комментам. И все маленькие любители антропологии, конечно, думают, что это денисовский человек. Гордость современной России, алтайская драгоценная находка. Нет. Где могло сформироваться второе человечество потенциально, я расскажу в следующий раз. Так, ребяточки.
1: Ничего про колокольчик. Ладно, у меня есть предыдущий дубль. Возьму оттуда.
0: Ну, погоди. Ну, где

всегда был консенсус элит. Важно же, из какой семьи. Потому что они же потом родственники переедут все в Москву, в Кремль. Всем надо должности, посты. Фридрих ей отвечает, не без проблем в команде «Динамо Берлин» замены. У нее была токарная мастерская, и она вытачивала на токарном станке из кости, из янтаря разные поделки. Она придумала, по крайней мере, в нашей стране понятие «эндаумент» – фонда целевого капитала. Пережила и свою невестку, с которой всю жизнь она собачилась. Внешность – ну, Барби. Вот просто Барби, только такая самая-самая топовая блондинка с вьющимися волосами, очень стройная, изящная, считалась первой красавицей Европы. Иллюстрация к поговорке «Не родись красивой». Счастья она не обрела.

Добрый день, дорогие телезрители, подписчики, друзья, любители русской истории. Сегодня необычная тема нашего рассказа, женская, о русских императрицах. Как стало понятно, тема необъятная. У нас в результате набралось так много материала и так много интересных героинь, что передача получится две. Сегодня первая часть. В истории России XVIII века было несколько императриц на троне. Давайте вспомним. Екатерина I после смерти Петра. Национальность нам ее неизвестна. Немка, латышка. Затем Анна Иоанновна. Хотя она на самом деле Анна Ивановна, стопроцентная русская, племянница Петра I. Далее Елизавета Петровна, дочь Петра. Ну и такая полуимператрица, регентша, недолгое время находившаяся при троне, Анна Леопольдовна. Это те императрицы, которые принимали решения, которые как короли могли все, кроме как жениться по любви. Потому что, ну понимаете, что происходило бы с императрицами, если бы они вышли замуж. Англичане впоследствии, чтобы решить этот ребус, придумали специальный термин и специальный статус, они все-таки юристы. Принц-консорт – это когда муж, мужчина женится на действующей королеве, но не получает никаких прав действующего монарха. Он как бы при ней, принц-консорт. Как был принц при королеве Елизавете, не так давно почившей. Тогда еще в XVIII веке, как разрулить эту историю не знали. Екатерина II, помним с вами из предыдущих наших лекций, пыталась по любви искренне выйти замуж. За кого? Правильно, за Гришу Орлова любимого. У них же долгие отношения были с ним. Но умный человек Никита Панин, ведавший в том числе международными делами и внешней политикой, сказал ей: «Ваше Величество, вы можете, будучи императрицей, делать все, что вам заблагорассудится. В том числе можете выйти замуж. Как только вы станете госпожой Орловой, больше делать то, что вам заблагорассудится, вы не сможете». Поэтому она подумала-подумала и замуж не вышла. Осталась при власти, на троне. Как-то забывается при этом, что после Бабьего века, века императриц 18-го, у нас рядом с троном находились еще несколько императриц. Уже в статусе первых леди, жен императоров, и на самом деле их влияние на нашу историю и на жизнь было значительным, несложно догадаться. Они замужем, они в тени своих супругов. Эту несправедливость мы исправим, и о императрицах русских конца XVIII и XIX века поговорим. Ну, давайте начнем с истории. Вопрос. Кто у нас был главным поборником и защитником прав женщин в России? Кто стал главным эмансипатором русской истории? Петр I, правильно. Петр I, потому что он не только кардинальным образом поменял статус женщин. Ну, речь идет, конечно, не о крестьянках, а о городских женщинах, состоятельных семей, вытащил их из терема, ассамблеи, европейская одежда, открытые плечи, немыслимо. Совершенно другая модель поведения, возможность заниматься какими-то политическими вопросами, государственными, то есть не только домашними. Все это сделал Петр I. Но помимо всего этого, Петр I, по сути, уравнял как наследников мужчин и женщин. На самом деле он не был поборником женских прав. Но он считал, что он как царь является последней инстанцией перед Богом. Он за все отвечает. Поэтому как государь решит, так быть и должно. Хочет назначить наследником лицо мужского пола, значит, назначит мужчину. Хочет женщину, значит, женщину. Это его собственная ответственность. Таким образом, после Петра, который имел право вообще кого угодно, даже не родственника, назначить своим наследником, после Петра в итоге наследников не оказалось. Трон унаследовала Екатерина, его жена. Потом начался тот самый женский век. Каждый раз новые причины были для того, чтобы женщина оказалась на троне. И вот, наконец, Павел I решил это все дело упорядочить. Он в этом отношении был консерватором и действовал в рамках германского права. Германское наследственное право предполагало преимущество мужчин
перед женщинами в наследовании трона. Вот согласно указу Павла I 1797 года о престолонаследии, указа, по которому больше 100 лет жила наша империя, женщин на троне не было. Но не было не потому, что это было запрещено, а потому, что был установлен такой порядок. Очень простой и очень логичный был указ Павла. После смерти императора наследуют его сыновья по старшинству, от старшего к младшему. Наследует старший сын. Затем наследуют дети старшего сына, сыновья. Если сыновей нет, наследует следующий сын, сыновья следующего сына и так далее. Женщины получают права наследования только в том случае, если мужского рода наследников не осталось. Так было не только у нас, так было и в Великобритании, например. Согласно их акту о престолонаследии, принятом, правда, парламентом, королева Виктория оказалась на троне не потому, что она умная и красивая, а потому что мужики закончились. Законорожденные потенциальные наследники отсутствовали. Поэтому пришлось трон отдать девочке, королеве Виктории, будущий Александр II чуть не стал ее мужем. Потом ее супруг получил статус принца-консорта. Мария Терезия в Австрии точно по этому же принципу стала императрицей. Не было наследников, равных ей мужского пола. У Павла и последующих у всех Романовых проблем с сыновьями не было, поэтому просто по очереди девочка ни разу на троне не оказалась. Но были императрицы, и императрицы через мужей на жизнь нашей страны влияли. Императриц было 6, так, если мы посчитаем. 5 из них были немки, 1 датчанка. А что значит немки? Давайте разберемся сразу. Тогда же Германия – это понятие собирательное. Страны такой не было. На территориях германских земель было огромное количество разного рода государственных образований. Герцогство, графство, маркграфство, курфюршерство, вольные города, одно единственное королевство – Пруссия. Все это вместе называлось Священная Римская империя. Но это было аморфное образование. Она потом стала называться Священная Римская империя. Германской нации. Не хочу проводить ближайших аналогий. Они будут несколько обидные. Но если мы возьмем, например, Евросоюз, то Евросоюз гораздо в большей степени жесткое вертикальное государственное образование, чем тогдашняя Священная Римская империя. Поэтому представьте себе 300 суверенных гособразований на ее территории. Там, если считать всякую мелочевку, совсем маленькую, еще больше. 300 правящих домов. Представьте себе, сколько дочерей. Все дочери из правящих либо владетельных семей. То есть брак с ней для любого монарха не зазорен. Это равный брак. Это, кстати, понятие равного брака было не во всех государствах. Ну, где-то там в Англии, в Испании не так к этому относились педантично. Понятие равного брака появилось у нас, оно, опять же, в германском праве, и оно появилось у нас при Александре I, когда его младший брат Константин женился на польской графине. В указ о престолонаследии было внесено существенное дополнение, что если вы женились с неравным браком, не на представительнице царствующего владетельного суверенного дома, то, пожалуйста, на здоровье, вам никто не мешает, но ваши потомки исключаются из очереди на престол. Ваши дети не могут претендовать на российский престол. Все. Константин сделал такой выбор. Кстати, еще несколько Романовых делали такой выбор. У нас этот брак называется марганатическим. Тогда он назывался немного по-другому. Поэтому много немок, потому что их просто много. Огромный выбор. Можно выбрать красивую, здоровую девушку. Их сотни. Королевство маловато, конечно. Принцесса на горошине. Все читали, да? Но зато принцесса, а не абы кто. Первая жена императора Павла, Наталья, тогда он еще был наследник, умерла рано при родах, поэтому о ней мы подробно рассказывать не будем. Вторая жена его, Мария, прожившая долгую жизнь. Затем супруга Александра I, Елизавета, тоже немка. Александра, жена Николая I. Мария, жена Александра II. Опять же, Мария, и опять Мария Федоровна, тоже, как и первая наша героиня, жена Александра III, и Александра
Федоровна, жена Николая II, о которой мы говорить не будем, потому что это уже 20 век. Из шести, соответственно, три Марии, две Александры. Это, естественно, их не настоящие имена, не данные им при рождении. Это русские имена, которые они получили при крещении в православие. Настоящие имена у них были, как принято в Европе. Помним, как звали Екатерину II? София Августа Фредерика фон Анхальтцербст. Ну, Анхальтцербст, понятно, фамилия по владению. И несколько имен. Фредерика Фике, ну, сокращенно. А вот еще, кто поймет, о ком речь. Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская. Это жена Николая II, Алекс, Александра. Значит, почему такие длинные имена? В европейской традиции давать несколько имен. И мальчикам, и девочкам несколько святых как бы его защищают. Причем могут быть имена быть как святых мужского пола, прости господи, так и женского. Поэтому у мужчины могут быть одно из имен женское. Это нормально. Несколько покровителей у такого человека. С учетом того, что надо проводить отдельные крестины в честь каждого из святых, то, наверное, целый процесс. Далее. Еще дают имена в честь родственников, помимо этого, там, теток, бабушек. Ну и, соответственно, владетельным персонам могут давать несколько фамилий по названиям владений, которыми они владеют. Причем эти фамилии могут дополняться. Вышел замуж, это дополнительное владение присоединилось или женился, и еще одна фамилия получается двойная. Вот назову вам, угадайте, Пабло Диего Хосе Франциско де Пауло Хуан Немопусена Мария де Лос Ремедиос Сиприано де Ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисия Руис и Пикассо. Оставляем первое, последнее слово. Это Пабло Пикассо. Его полное испанское имя. Екатерина первая. Настоящее имя ее. Ну, мы точно, опять же, не знаем. Общепринято считать, что это Марта Скавронская, крестившись в православие, стала Екатериной Алексеевной Михайловой. Екатерина, не знаю почему, Петру нравилось, наверное, имя. Алексеевна почему? Потому что крестным отцом ее был царевич Алексей, сын Петра. А Михайлова? Потому что по мужу. Ну, не Романова же давать фамилию. Петр Первый везде представлялся поручик Михайлов. Поручик-бомбардир или капитан-бомбардир Михайлов. Вот он, псевдоним. Это все равно, чтобы Крупская стала Лениной. Екатерина стала Михайловой. Екатерина II стала Екатериной по решению, естественно, императрицы Елизаветы в честь той самой Екатерины I, мамы Елизаветы. У нас сегодня много будет родственных связей, поэтому готовьтесь к этому. Иногда, чтобы проще было, подходили тактично, то есть не новое имя давали, а просто переиначивали имя европейское, лютеранское. Ну, например, жена Александра Елизавета, она Луиза. Переделали, стала Елизаветой. Почему они Федоровны? Потому что в честь Федоровской иконы Божьей Матери. Эта икона царская. Считается, что с этой иконой первый Романов Михаил был благословлен на царство, поэтому отчество очень часто Федоровны. Ну, не всегда. Ну, как раньше цари выбирали невест на Руси. Ну, давайте возьмем уже поздний период. Наиболее известная история со смотринами, которые провел отец Ивана Грозного, Василий, нами сейчас всеми забыты, Василий III, в духе византийской традиции провел смотрины. Считается, что в смотринах участвовало, ну, одни писали 500 девушек, самых лучших, другие авторы 1500. Ну, я, честно говоря, не думаю, что он выбирал из такого огромного числа. Там, скорее всего, было кому выбирать. Ему дали там уже ограниченное количество. Потом это все-таки всегда был консенсус элит. Важно же, из какой семьи. Потому что они же потом родственники переедут все в Москву, в Кремль. Всем надо должности, посты, полномочия. Передел будет рынка политического. Поэтому всегда консенсус элит. Василий III выбрал Соломонию Сабурову. Грозный тоже устраивал большой смотр. Он разослал везде послов. Они отсматривали на местах.
Потом, в конце концов, опять же, мы точно не знаем, но если верить воспоминаниям современников, иностранцев, якобы 2000 лучших девушек привезли в Москву. Грозный выбрал Анастасию Захарину Юрьеву. Когда первая его любимая жена скончалась, как он сам считал, ее отравили, были назначены повторные смотрины. Опять 1000 девушек съехались, многоступенчатый отбор, потом осталось 24. Их там кто-то отсмотрел, там же был и медицинский смотр, все как положено. Потом 12. Вот из 12 Грозный выбрал Марфу Собакину. Фамилия такая резкая, а на самом деле, посмотрите в интернете, по останкам, по черепу восстановлена ее внешность нашими учеными-антропологами, но это просто вот очень красивая женщина. Марфа Собакина. Марфа Васильевна. Да, Марфа Васильевна. Та самая. Цари без выходных работают, Марфа Васильевна. Все в трудах, в трудах. Вот это она. Вот Марфа Васильевна Собакина скончалась через 2 недели после свадьбы. Вы сейчас поймете, что работа невесты царя или молодой женой смертельно опасна. Ну, поскольку девушки-то все остались, финалистки, то Иван Грозный, недолго думая, выбрал ту, кто заняла второе место на конкурсе. Сразу, пока не разъезжались. Заодно, опять же, не пропадать же добру, еще и сына своего женил. Тоже из числа финалисток. Ивана. С девушкой, которая была серебряная медаль, что-то у Ивана Грозного не получилось, поэтому через полгода они развелись в понятиях того времени. Ей повезло. Анна ее звали, отправила в монастырь. И ее ждала очень счастливая судьба. Она в этом монастыре потом стала игуменьей, к ней все хорошо относились. Она пережила и Грозного, и Федора Иоанновича, и всех Лжедмитриев, и Бориса Годунова. И скончалась в глубокой старости, 70+, по тем временам, в полном уважении настоятельницы монастыря, уже совсем при Романовых. Михаил Романов тоже выбирал на таких же смотринах свою жену. Роман можно писать, потому что он там выбрал. Родственникам не понравилось. У нее резко заболел живот у выбранной. Ее списали, сказали, нельзя жениться на больной. Врачи посмотрели, говорят, да сейчас пройдет. Нет, не пройдет. Поверьте, не пройдет. И они сразу уехали вместе с семьей куда-то там, в Тобольск. Долгое время бастовал Михаил Романов. Девушку любимую у него отобрали. В конце концов, мама подобрала ему хорошую невесту. Женился. Заболела на второй день после свадьбы. Через несколько месяцев умерла. Видимо, элитного консенсуса не было. Кому-то она сильно не нравилась. Ну, в конце концов, когда поняли, что происходит, следующая свадьба проходила в таких обстоятельствах. Значит, тоже смотрины, а результат засекречен. То есть, кто понравился царю, не оглашалось. То опять живот заболит, понимаете? Только за 3 дня до венчания, до узкого круга ограниченных лиц было доведено, кого царь выбрал. И эти же люди были допущены на свадебный пир. Больше никто. Так, в конце концов, появилась мама Алексея Михайловича и, соответственно, бабушка Петра I. Она, слава богу, осталась жива. Вот все это благолепие с выборами русских девушек неравного статуса, не царского. Наш Петр I разрушил. Всю эту традицию сломал, влюбился в непонятно откуда взявшуюся, ну, понятно откуда взявшуюся, Марту Скавронскую, будущую Екатерину, простолюдинку, на всех наплевал, и венчал ее не просто на царство, императрицей. Но сына своего, Алексея, он уже по дипломатическим канонам женил, очень выгодным браком. Супруга царевича Алексея, Шарлотта Кристина София там, и так далее, была сестрой жены наследника австрийского престола. Петр II – это их сын. То есть, таким образом, мы породнились с одним из самых, ну, если не самым, знатным и влиятельным домом в Европе с Габсбургами, причем на верхнем уровне. Вот если бы Петр II так рано не умер, если бы она не скончалась, если бы царевича Алексея была судьба более успешной, то у нас могла быть интересная ситуация между Петербургом и Веной. К слову сказать, Мария Терезия, прославленная императрица австрийская, королева Богемии, Венгрии там и так далее, она была
племянницей невестки Петра I. Мария Антуанетта, та, которую голову отрубили, была внучатой племянницей, дочь Марии Терезии. Через этот брак родственниками со всеми в Европе. Мария Антуанетта, вспомнили? Вот Мария Антуанетта, какой у нее имидж? Отвлечемся чуть-чуть. И что там, у вас кончился хлеб? Ну, пусть едят пирожные. Вот все, что мы про нее знаем. Ей за это, понятно, отрубили голову. Но все же на самом деле гораздо сложнее. Про пирожные она ничего не говорила. Есть другая фраза Марии Антуанетты, которая выдает в ней поразительные выдержки и остроты человека. Ее же судили, революционный конвент выносил решение о казни. Голосовали в парламенте, в Госдуме, голосовали за казнь через отрубание головы. Ей предъявляли обвинения, прокуроры выступали от народа, от революционного французского. Ее обвиняли во всем, ну, естественно, там, в измене, в том, что она работала на австрийцев, оскорбляла французских женщин методом навязывания им чуждой Франции прически. Потому что высокая прическа, и весь двор копировал эту высокую прическу за законодательницей мод, королевой Марии Антуанетты. А оскорбление заключалось в том, что некоторые умудрялись докопировать до такой степени, что они не могли стоя войти в карету. Более того, не могли сидеть в этой карете. В очень высокую прическу перекопировали. Поэтому в карете они ехали на коленях, чем оскорбляли французскую нацию. Думать надо, когда обезьяничаешь. Она все время молчала, все слушала, слушала, слушала. Потом ее обвинили еще в конце концов в кровосмешении в связи с собственным сыном, подростком. Тут она уже не выдержала и закричала. Тут есть, говорит, хоть одна женщина, хоть одна мать здесь в зале. Вы до чего додумались вообще? Как это вообще возможно? Ну вот, когда Мария Антуанетта взошла на плаху, он посмотрел. Во Франции же это всегда шоу. Отрубание головы. Посмотрела вокруг, сказала, да, друзья, мои проблемы, поверьте, сейчас все закончатся, а вот ваши только начинаются. Как в воду глядела, потому что потом-то там все и понеслось. Весь якобинский террор и все последующее.

это тоже суверенный, который, конечно, уже в печать в конце XIX века. Но, тем не менее, есть легенда очень интересная. Не только легенда о Федоре Кузьмиче, но и легенда о том, что его жена не умерла в 47 лет. Так же, как и он не умер в молодом возрасте. Что она тоже ушла странствовать, стала старицей, странствующей монахиней. Хотя было и вскрытие официальное, и похоронили их рядом в Петропавловском соборе, но легенды живут.

Поговорю немного о памяти Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны. С Марией проще. Во-первых, Мариинский канал и вся Мариинская водная система. На северо-западе, это часть Волго-Балтийского речного пути, так называется решением Павла I, не просто в честь жены, а в честь того, что деньги на строительство этого канала были взяты из ее кассы, императрицы. Поэтому в ее честь назвали. Мариинская больница в Петербурге на Литейном проспекте. Это созданная ей больница. Потом находилась под управлением ее канцелярии. Мариинской назвал сын Николай I в честь матери. Такая же Мариинская больница была и в Москве. Но в Москве сейчас это не больница, а часть первого меда, какой-то из лечебных корпусов. А в Питере это по-прежнему полноценная городская больница. Ну, сам город Павловск и весь этот дворцово-архитектурный ансамбль, как называют Павловска, это полностью дело рук Марии Федоровны. Она сама наблюдала за ремонтом, строительством, мебель, коллекции покупала. Она сама этим занималась. Это подарок Павла своей жене, Павловский дворец и все, что вокруг, эти сады. И сегодня Большой федеральный музей. Недавно совсем наш президент проводил там экскурсию для 8 руководителей стран СНГ, буквально в конце декабря. Елизавета. В честь Елизаветы была названа целая губерния. Когда в начале 19 века в войнах с Персией наша армия, помните Котляревскую, наша армия отвоевала тогда часть закавказских территорий, территория современного Азербайджана, части город Гянджа. Вот Гянджа был переименован в Елизаветполь. И впоследствии была создана Елизаветпольская губерния с 1867 года. В СССР называлась Кировобадской областью. Ну, сейчас, понятно, опять Гянджа. Памятник Елизавете есть один. Находится в Баден-Бадене. У нее на родине Салавата Щербакова. Там она с томиком Пушкина. Это современные романтизаторы. Любители сплетен, что вот Пушкин ей восхищался и читает строки. Она: «Я, вдохновенный Аполлоном, Елизавету втайне пел». Что касается массовой культуры, кино и так далее, то Елизавете, конечно, выпало гораздо больше популярность, чем Марии Федоровне, потому что вот все эти рассказы про тайную любовь или тайные романы первой красавицы Европы, так сказать, сексуальной блондинки с голубыми глазами, идеальными формами, про то, как ротмистры, кавалергарды лезут ей в окно по веревочной лестнице, скрываются. Там еще по одной из легенд этого кавалергарда Охотникова застрелили якобы. Столько всего намешано, поэтому это, конечно, гораздо интереснее, чем рассказывать про хозяйственную деятельность немолодой императрицы, про всякие там дома престарелых, сиротские приюты и все остальное. Как в советские-то времена у нас не проявляли особого интереса к интимным подробностям жизни царей, никого не интересовало, а потом в 90-е куча женских романов на эту тему написано, сериалы. Я не смотрел, правда? «Адъютанты любви», «Век кавалергардов» и прочее, прочее. Есть фильм 98 года «Незримый путешественник». Такой фильм-спектакль. Говорят, довольно скучно, я не видел, но там хороший актерский состав. Лановой играет Александра. Фильм посвящен последним дням жизни Александра I. Там есть, естественно, Елизавета. Как Александр I становится Федором Кузьмичом. Недорого снято, скорее фильм-спектакль. Если хотите почувствовать разницу в кинематографе 90-х и сегодняшнем, посмотрите «Незримый путешественник» и

Союз спасения. Вот он. Бюджеты. Размах. Они были очень разные. У Марии Федоровны был талант находиться в тени. Сначала она очень умно находилась в тени Екатерины Великой, потом в тени своего мужа, потом в тени сына Александра. Ну, понятно, что подруливала. Оставила огромное наследство. Не только 10 детей, но и материальное наследство. Больницы, детские дома, дома престарелых, училище, учебные заведения. Образцовая мать, жена, первая леди, вдовствующая императрица. Елизавета, полный контраст с судьбой свекрови, иллюстрация к поговорке «не родись красивой». Счастья она не обрела, ни детей, с мужем все так сложно. Если мы о ней помним, то вот благодаря этим сериалам «Клубничку» про кавалергардов, которые лазили к ней в окно. Пару слов про Веру Молчальницу, ту самую старицу, которую многие идентифицируют с Елизаветой Алексеевной. Неизвестно откуда взявшаяся в это же время, немолодая женщина, приняла обет молчания, молчала 25 лет. Ее считали сумасшедшей, продержали какое-то время в сумасшедшем доме, потом в тюрьме, потом неожиданно приехала графиня Орлова, лично из Петербурга, та самая дочь Алексея Орлова, единственная дочь его, Орлова-Чесменская, дала денег всем, эту Веру, молчащую по-прежнему, отвезла в монастырь. Там она жила, когда, ну, там у них тоже были не очень отношения с настоятельницей, какая-то блатная приехала монахиня, якобы настоятельница монастыря, такая есть история, пожаловалась митрополиту или епископу, кому-то из начальства церковного, что нельзя ли эту куда-нибудь выгнать, вот эту нелюдимую инокиню. Посетители к ней много ходят, она записочками с ними общается. Он сказал: кого выгнать? Ты нас тут самих с тобой вместе сразу выгонят, если хоть пальцем ее тронешь. Что? Не трогай. И вот эта Вера-молчальница прожила очень долгую жизнь, скончалась уже после Крымской войны. К ней приезжал, по легендам, Николай I. Долго с ней, несколько часов общался через записочки. Он ей что-то пишет, она ему пишет. Потом он все сжег, выйдя из кельи. Ну, многие верили в то, что это действительно Елизавета. Лев Толстой так считал. Некоторые члены семьи Романовых. Такая легенда. Ну, на самом деле, конечно, это маловероятно, мы с вами понимаем, но легенда красивая. Здесь как с Федором Кузьмичем. Вопрос в том, что Елизавета могла стать Верой Молчальницей, понимаете? Могла стать. Так же, как Александр I своим характером и своим образом жизни последних лет мог стать Федором Кузьмичем. Поэтому эта народная легенда как бы саму идею очень точно отражает. Кстати, сказать, что интересно, да, у Елизаветы две дочери, обе умерли в младенчестве, а Вера Молчальница особенно была благосклонна к тем, и помогала тем, кто приезжал к ней просить обретения детей или помощи в воспитании маленьких детей. Считается даже, что ее могила на протяжении долгих лет, это было место паломничества, на эту могилу специально приезжали и молились те, кто хотят обрести детей или у кого проблемы со здоровьем маленьких детей. И она всем помогает. К сожалению, большому могила это утеряно, как и многое утеряно в нашей истории в советские годы. Но мы для этого нашу историю изучаем. Именно поэтому мы ее и любим. Потому что дает нам обильную пищу для размышления. Она учит нас, она делает нас лучше. Ну, по крайней мере, делает и учит тех, кого можно еще чему учить. Спасибо вам большое. Вот. It's...

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Ну что ж, мы возвращаемся после новогодне-праздничного перерыва и продолжаем разговор, который начали в прошлый раз. Ну, позволю себе напомнить. В прошлый раз мы говорили про типы взаимоотношений между организмами и сконцентрировались на таком варианте симбиоза, как мутуализм. Напомню, мутуалистические отношения – это отношения, когда оба участника получают выгоду. Совсем кратко, буквально потрачу ваши, там, не знаю, 5-7 минут. Напомню, что у нас было на прошлой встрече, ну, потому что времени прошло достаточно много. Итак, мы поговорили о том, что существует 4 основных группы типов взаимоотношений между организмами, живыми существами. Нейтрализм, поедание, конкуренция и симбиоз. Ну, нейтрализм, понятно, это на самом деле, по-хорошему говоря, не тип отношений, а отсутствие каких-то отношений, когда организмы разных видов никак не взаимодействуют. Вот лось с карасем, ну, понятно, что они даже не подозревают о существовании друг друга. Поедание, тоже все очевидно, когда один другого непосредственно ест. Единственное, позволю себе напомнить, что поедание не ограничивается хищничеством, которое вот здесь изображено, когда корова ест траву, это же тоже поедание. Бывает конкуренция, но это все разнообразие взаимоотношений, когда организмы разных видов конкурируют за сходные ресурсы какие-то. Но наиболее многогранным и на самом деле очень важным для жизни на нашей планете – является такой тип взаимоотношений, как симбиоз. Ну, термин этот ввел в конце 19 века замечательный исследователь Антон де Бари. Симбиоз – это на самом деле такой тип межвидовых отношений, взаимодействия организмов разных видов, который не укладывается ни в нейтрализм, ни в поедание, ни в конкуренцию. То есть это какое-то достаточно тесное взаимодействие организмов разных видов, при этом они могут извлекать из него совершенно разные выгоды или неприятности. Симбиоз делится на несколько... Ну да, я говорил тогда, я просто на всякий случай, если у кого-то вдруг сейчас где-то что-то ёкнуло, что как же так, симбиоз, а что, паразитизм тоже симбиоз? Это вообще очень сложный термин, симбиоз. Сложный в том плане, что его по-разному используют. Если открыть там перед собой 5 школьных учебников, мы увидим 5 разных определений термина симбиоз, и что в него входит и так далее. Мы пользуемся тем определением термина симбиоз, который дал его автор, господин Антон де Бари, в конце 19 века. Вот он считал, что симбиоз – это любой тип взаимоотношений, который нельзя описать как нейтрализм, поедание или конкуренция. Соответственно, у симбиоза есть несколько тоже таких основных типов. Комменсализм, когда один организм получает выгоду, другой нет, не получает ее. Впрочем, вреда ему это тоже не наносит. Акула и рыба прилипала, классический пример. Рыбу прилипалу куда-то везут, на нее никто не нападает. В общем, акуле все равно. Да, я сейчас кратко, ну, поскольку у нас был перерыв такой, пробегусь по всем этим типам. Если вы, не знаю, только что посмотрели нашу предыдущую встречу, можете просто смело промотать до того момента, где я начну говорить новую информацию. Это будет совсем скоро, вот как я обещал, буквально через 5 минут, ну, просто чтобы как-то не с бухты-барахты начинать. Так вот, ну, с комменсализмом понятно. Паразитизм. Паразитизм – это вариант симбиоза, при котором один организм извлекает выгоду, а другой страдает. Причем паразиты делятся на эндопаразитов, существ, обитающих внутри тела своего хозяина. Ну вот, например, эндопаразитом является такое ракообразное саккулина, паразитирующая на крабах. Вот слева на силуэте краба желтым изображен контур саккулины, как она внутри него живет. Хотя, правда, наружу часть саккулины тоже торчит. То, что вот на брюшке у краба такой мешок неправильной формы. Но значительная ее часть в теле краба. Эндопаразиты – существа, обитающие внутри тела хозяина. Эктопаразиты – существа, обитающие снаружи тела хозяина. Внутрь они не проникают. Причем это могут быть какие-нибудь постоянные эктопаразиты, такие как вши, например, которые всю свою жизнь проводят на теле хозяина. Могут быть, не знаю, кровососущие комары, который прилетел, попитался и улетел. Но нас больше всего интересует взаимовыгодный вариант симбиоза, который называется мутуализм. И в прошлый раз, ну, двигаясь по эволюционному древу жизни, мы, как всегда, начали с самых примитивных животных, обсудили, что, например, у представителей типа губки вообще значительная часть их видов не может нормально существовать без симбионтов, без различных водорослей, различных одноклеточных эукариотических фотосинтезирующих организмов, потому что такой группы водорослей сейчас в понятии ученых-систематиков нету. Ну, ладно, чтобы не влезать в эти дебри, сейчас скажем, что просто внутри тела губок, оно, как вы понимаете, такое губчатое, живут и придают им, многим из них, вот такой характерный зеленый растительный цвет, фотосинтезирующие симбионты, одноклеточные фотосинтезирующие организмы. Позволю себе напомнить, фотосинтезирующими мы называем организмов, которые, используя энергию света, могут создавать органические вещества из неорганических, более сложные из более простых. И вот да, у губок это действительно мутуализм, потому что и губки, и обитающие в них организмы фотосинтезирующие, получают выгоду. Правда, не до конца понятно, какую. Вернее так, какую выгоду получают обитающие внутри них одноклеточные фотосинтезирующие организмы, там все понятно. Очень удобная среда для обитания, никто там их не съест. А вот какую выгоду получают губки, не очень понятно, но они ее точно получают, потому что многие пресноводные губки не могут нормально жить в темноте или значительно хуже себя чувствуют в темноте, чем на свету. А затем мы перешли, как обычно, к типу стрекающие, которые представлены медузами и полипами обычно, и сразу поговорили про только один класс из этого типа, класс коралловые полипы. Вспомнили, что они бывают одиночные, как актиния, например. С такими коралловыми полипами иногда вступают в симбиоз всем известные, наверное, существа, ну, после мультфильма «В поисках Немо», рыбы-клоуны. Да, рыбы, которые живут внутри актинии, ну, между щупальцами, прошу прощения, не внутри, конечно же, актинии. Стрекательные клетки актинии не причиняют им вреда, а они не дают между их щупальцем залеживаться каким-то остатком пищи. Говорили, что также такие одиночные коралловые полипы актинии, они вступают в симбиоз, ну, вернее, с ними вступают в мутуалистический симбиоз раки-отшельники. Про них мы еще поговорим, которые сажают их себе на раковины, в которых они обитают. Говорили также, вспомнили, что есть колониальные коралловые полипы, многие из которых имеют известковый скелет, собственно, то, что обычные люди называют кораллом. И обсудили, что сообщества, которые формируют эти коралловые полипы, коралловые рифы, одни из самых богатых в видовом отношении сообществ на планете Земля. И уж точно самые богатые в плане видового разнообразия морские сообщества. И мы вспомнили, мы поговорили про то, что жизнь коралловых полипов, большинства коралловых полипов, невозможна без симбиотических водорослей, внутренних фотосинтезирующих, например, из рода симбиодиниум. Ну, в первую очередь, коралловые полипы, которые имеют вот этот жесткий скелет, собственно, строят рифы, они не могут жить без вот таких вот маленьких одноклеточных сожителей внутри. Сожители эти получают, понятное дело, удобную среду обитания. А также вспомнили представителей, вернее, поговорили, потому что до этого в наших встречах мы никогда такой тип не упоминали. Очень странный тип внешне похожих на плоских червей существ ксеноцеломорфы, но на самом деле очень сильно от них отличающиеся по многим параметрам. И узнали, что, оказывается, среди вот этих представителей этого загадочного типа ксеноцеломорфа, прошу прощения, существуют такие вот прекрасные существа, вообще не за тавтологию, зеленого цвета, Simsagetifera roscoffensis. Это червячки, в теле которых живут водоросли зеленые, Tetraselmis, и снабжают их питательными веществами. А также водоросли себя, ну, понятное дело, прекрасно чувствуют внутри. Поговорили про очень интересный жизненный цикл, но это все можно посмотреть в прошлой нашей встрече. Я сейчас не буду ни в коем случае на этом заострять внимание. То есть увидели животных, которые вступают в мутуалистический симбиоз с водорослями и таким образом могут фотосинтезировать вообще, как растения. Дальше мы поговорили про моллюсков, обсудили, что среди моллюсков тоже есть существа, например, тридакна, самый крупный двустворчатый моллюск, в теле которого тоже обитают водоросли симбиодиниум, и они тоже умудряются с их помощью, как бы эти водоросли фотосинтезируют и снабжают питательными веществами тридакну. Также поговорили, что среди брюхоногих моллюсков есть такая группа, мы вспомнили, что многие из них утратили в процессе эволюции раковину, те, кто на суше ее утратил от слизни, а в море это, ну, в том числе голожаберные моллюски, хотя не только они утратили раковину. И поговорили про такого замечательного во всех отношениях голожаберного моллюска Costocoelu Kurashima, которая питается водорослями многоклеточными, то есть, например, растениями питается, но сохраняет в своем пищеварительном тракте их хлоропласты, собственно, те органоиды клеток растений, которые и обеспечивают фотосинтез, а затем отправляет их внутри своего тела специальные выросты и может фотосинтезировать. И обсудили, что есть еще брюхоногие моллюски морские, которые тоже так могут делать. Даже форма тела у них похожа на лист. Это ни в коем случае не пример мутуализма в чистом виде, потому что они поедают свою жертву. Но часть своей жертвы они при этом сохраняют в себе и поддерживают ее жизнеспособность. Вот эти вот органоиды, хлоропласты. Но учитывая, что хлоропласты в принципе в процессе эволюции появились, произошли от бактерий, которые вступили в мутуалистический симбиоз с клетками будущих фотосинтезирующих организмов, все получается совсем запутанно, но тем не менее вот такой интересный пример. Собственно говоря, как я и обещал, мы кратко пробежались, потому что у нас было до этого, а теперь двигаемся дальше. Следующий тип, про который мы поговорим, это тип кольчатые черви. Ну, его характеристику я давать сейчас подробно не буду, мы про нее довольно много уже говорили. Напомню, что у них метамерное строение, то есть тело разделено на повторяющиеся сегменты как снаружи, так и внутри. Внутри у них там хорошо развитая кровеносная система, нервная система и так далее, и так далее, и так далее. Кольчатые черви делятся, тип кольчатой черви делится на несколько классов. И, правда, там есть некоторые нюансы, сейчас их немножко по-другому поделили, но мы, когда я рассказывал про кольчатых червей, я говорил, что мы пользуемся чуть-чуть устаревшей системой, но просто именно ей до сих пор пользуются в школьных учебниках. Она как бы ничего критично неверного мы не говорим, просто чтобы не запутаться. Итак, я имею в виду деление их на классы и так далее. Первый класс типа кольчатые черви, про которые мы поговорим, это класс олигохета, малощетинковые. Ну, сюда относятся, например, всем известные дождевые черви. А дождевые черви – это организмы, которые существуют в симбиозе, мутуалистическом, взаимовыгодном симбиозе, видимо, с достаточно большим количеством бактерий. А в посевах из их кишечника обнаруживается очень много бактерий. Ну вот очень много, например, бактерий из семейства Aeromonadaceae. Что они конкретно там делают, на самом деле не до конца понятно. Вообще, когда мы разбираемся с тем, с бактериальными симбионтами, обитающими в кишечниках, точно выяснить, оправдали это мутуалистические отношения с хозяином, не всегда просто. Про нас-то, в общем, мы только-только сейчас окончательно разбираемся со всем, я имею в виду про людей и тех бактерий, которые живут у нас в кишечнике. А с беспозвоночными, понятно, в общем, мы еще далеки от того, чтобы полностью разобраться. Но, тем не менее, мы знаем, что в кишечнике дождевых червей живет огромное количество бактерий. Наверняка, по крайней мере, некоторые из них участвуют с ними в мутуалистическом симбиозе, то есть помогают им взамен на предоставление места для жизни переваривать те или иные вещества. Но среди класса малощетинковые черви есть один совершенно удивительный представитель. Это совсем небольшой червячок, совершенно невзрачный.

Но это не самое удивительное. Самое удивительное, что у него еще и выделительной системы нет практически. Выделительная система, я напомню, это система органов, которая обеспечивает выведение из организма продуктов обмена веществ. Без рта и пищеварительной системы, ну, на самом деле жить можно, эволюция знает такие примеры, но без выделительной многоклеточному существу жить совершенно непонятно как. Когда стали разбираться, оказалось, что у него непосредственно в коже обитает огромное количество бактерий, которые являются хемоавтотрофами. Ну, опять же, позволю себе напомнить, что глобально по типам питания можно разделить организмов на гетеротрофов и автотрофов. Гетеротрофы, ну, от греческого «трофос» питаюсь, гетерос разный. А гетеротрофы питаются уже готовыми органическими веществами. Они не могут синтезировать органические вещества из неорганических. То есть вот мы гетеротрофы, мы, попив водички, подышав активно, выйдя на балкон, расставив руки солнцу, позавтракать не сможем. Нам нужны готовые органические вещества. Это гетеротрофы. Автотрофы, греческого авто, сам, трофос, питаюсь. Организмы, которые способны создавать органические вещества из неорганических. Растения, ну, различные другие фотосинтезирующие организмы. Фотосинтезирующие организмы, организмы, которые способны создавать органику из неорганики, используя энергию света. Но есть еще и хемосинтезирующие организмы. Организмы, которые способны создавать органические вещества из неорганических, используя энергию химических реакций, преобразование каких-то веществ в другие. И вот именно такие бактерии живут в коже Олавиуса. Их там очень много, и они обеспечивают его питательными веществами. Но это ладно, хорошо. Это на самом деле, не, ну, конечно, впечатляюще, но не что-то уникальное. Так бывает. Мы уже видели существ, которые вступают с гетеротрофов, животных, которые вступают с автотрофами в мутуалистический симбиоз. И, в общем, прекрасно себя все чувствуют. Но куда у него в процессе эволюции делась выделительная система? Оказалось, что бактерии, которые обитают в коже Олавиуса, они фактически вытягивают из его тела продукты обмена веществ. И затем сами же их используют для хемосинтеза. То есть мы видим уникальный пример животного, малощетинкового червя, жизнь которого полностью зависит от бактерий, которые обитают в его коже. И фактически именно эти бактерии обеспечивают все его взаимодействие с внешним миром. Бактерии взамен получают удобную среду для обитания. Ну, потому что, понятное дело, этот червь Олавиус активно ползет туда, где условия оптимальны как для него, так и для бактерий. Потому что где хорошо бактериям, обитающих в нем, там хорошо и ему. Если перейдем к другому классу кольчатых червей, пиявки, ну, здесь совсем особо нового мы ничего не скажем. У них тоже живут в кишечнике различные бактерии, например, Aeromonas гидрофилия, которые явно с ними находятся в мутуалистических, симбиотических отношениях. Но, в общем, тут ничего особенного. Честно говоря, это практически у всех животных, если посмотреть, если у животного есть кишечник, то там обязательно живут какие-нибудь бактерии, которые что-нибудь ему помогают переваривать. Поэтому это такой чрезвычайно распространенный тип мутуалистического симбиоза. А вот дальше мы переходим к другому классу, классу полихета, многощетинковые. Ну, я позволю себе, прошу прощения, позволю себе напомнить, эти организмы отличаются от малощетинковых и от пиявок тем, что на большинстве сегментов их тела обычно есть парные такие двигательные выросты, параподии. То есть они сегментированы, и еще у них есть шевелящиеся выросты по бокам. Они бывают очень разные, полихеты, но нас интересуют совершенно конкретные. В середине 20 века, ну, во второй половине, на самом деле, уже, были открыты

совершенно удивительные, ни на что не похожие гидротермальные источники на дне океана. Их назвали черные курильщики. Черные, потому что вода, которая выходит из вот этих источников, она действительно черного цвета. Ну, очень мутная просто. На дне кажется, что просто такие отверстия, несколько поднимающиеся на дном трубки, ну, из-за того, что просто оседают вещества из выходящей воды, формируются такие трубки, из которых как будто валит дым. Но на самом деле это просто очень горячая вода. Вода, надо заметить, там на выходе может иметь температуру запросто больше 100 градусов. Может возникнуть вопрос, а как? Ведь при 100 градусах вода должна перейти в состояние пара, в газообразное состояние. Но позволю себе напомнить, что чем выше давление, тем выше температура кипения воды. Вода, которая выходит из черных курильщиков, она выходит под очень большим давлением из недр земли, поэтому у нее температура может быть вообще больше 100 градусов. Но самое важное, что там огромное количество различных химических веществ. Оказалось, что вот эти, казалось бы, ну, такие неприветливые места являются в глубинах океана настоящими оазисами жизни, что вокруг них живет огромное количество организмов, образующих ни на что не похожие сообщества. И в том числе там в массе живут многощетинковые черви семейства сибогленида. Ну, когда их открыли только, они показались настолько удивительными. Внешне это выглядит как твердая трубка, выделяемая телом червя, из которого торчат вот такие ало-красные выросты, перьевидные немножко. Их даже вообще выделили сначала в отдельный тип паганофоры, но потом, в общем, разобрались, оказалось, что это такие очень необычные, но все-таки представители класса многощетинковые черви. Так вот, чем они необычны? У них нет рта, нет анального отверстия. Нормального кишечника, ну, в обычном представлении, тоже нет. И долгое время было загадкой, а как они питаются вообще? Ну, вот справа сверху из сибогленида изображена вытащенная из вот этой трубки. Как-то же они питаются? Достаточно крупные, как можно заметить, существа. Оказалось потрясающе. Оказалось, что у них есть специальная структура внутри тела, занимающая довольно большой объем внутри тела. Фактически это мешок, забитый бактериями. Называется трофосома. Ну, от греческого сома – тело, сомата. Трофос – питаюсь. Питательное тело, питающееся тело. Эта трофосома забита бактериями и очень хорошо снабжена кровеносными сосудами. Эти бактерии являются хемоавтотрофами. Они создают органику из неорганики, используя энергию химических реакций с веществами, которые вот выходят из этих черных курильщиков. А червь не просто создает им благоприятные условия для обитания, он снабжает их всеми необходимыми веществами с помощью своей кровеносной системы. В ответ, соответственно, получает от них органические вещества, которыми и питается. Это действительно потрясающий пример мутуалистического симбиоза. Но давайте двинемся дальше. Это не все, о чем мы сегодня поговорим. Ну, собственно, следующий тип, как можно ожидаться, про который мы будем говорить, это тип артропода, членистоногие. Начнем, как обычно, с такой группы членистоногих, как ракообразные, крустация. Ну, первое, когда вообще говорят, в принципе, произносят слово симбиоз, и уж тем более, когда произносят слово мутуализм, взаимовыгодный симбиоз, как раз обычно вспоминают рака-отшельника. На самом деле это целое надсемейство, раки-отшельники, там много, и, в общем, там и семейства, и рода, и виды. Действительно, раки-отшельники, ну, я думаю, все в целом представляют, но я напомню. Они обитают в пустых раковинах моллюсков. И при этом многие виды раков-отшельников прикрепляют на эти раковины
актиний. Одиночные коралловые полипы. А какое преимущество получает рак-отшельник? Ну, совершенно очевидно, на него никто не нападает в здравом уме. У актиний, как и у прочих представителей типа стрекающие, очень мощные стрекательные клетки. Какое преимущество получает актинии? Ну, во-первых, рак-отшельник очень неаккуратно ест. У него во все стороны летят куски. Этими объедками прекрасно лакомятся актинии. А, ну, к тому же, просто за счет того, что он катает актинии туда-сюда, актинии уже с большей вероятностью могут поймать какую-нибудь небольшую жертву. Ну что ж, это ладно, это мы уже тем более и вспоминали его, но среди ракообразных есть еще более неожиданные примеры. Например, такой краб Libia tessellata. Его еще называют краб-боксер. Если присмотреться к его клешням, торчащей вперед паре конечностей, то на них, как боксерские перчатки, сидят две актинии. Причем не абы какие актинии, там всего, если не изменяет память, что-то около трех видов актиний, которые подходят вот для такого мутуалистического симбиоза. Зачем крабу боксерские перчатки в виде актиний? Ну, хочется сказать, для защиты. Да, для защиты, конечно, да, они подходят. Но в первую очередь удивляет здесь то, что без них краб не может нормально питаться. У него очень слабенькие клешни, и он схватить ничего ими не может. Он хватает актиниями, действительно, как перчатками. Затем подносит ко рту и забирает у актинии часть еды. Ну, понятно, что и актинии достается все нормально. Виды актиний, которые участвуют в этом мутуалистическом симбиозе, тоже, честно говоря, плохо себя чувствуют без краба. То есть это пример того, что организмы не просто могут вступать в мутуалистический симбиоз, а фактически, несмотря на то, что являются представителями разных видов и разных типов, должны в него вступать, чтобы у них был взаимный успех. Отдельный вопрос – то, как молодые крабики получают новых актиний. Потому что не очень очевидно, им же нужно как-то понять, какую актинию посадить. Оказывается, многие крабы просто их, хочется сказать, сознательно, но, скажем так, намеренно, потому что слово «сознательно» здесь все-таки не очень подходит, разделяют актинии на части. Как и многие представители стрекающих, эти актинии прекрасно регенерируют, то есть из двух половинок вырастают две целые. Иногда они воруют их друг у друга, причем понятно, что достаточно стащить одну актинию у другого краба, в общем, чтобы у тебя их стало две. Впрочем, другой краб тоже из одной актинии прекрасно сделает две. Вот такой вот удивительный симбиоз. Но, наверное, самый трогательный симбиоз, ну, по крайней мере, один из самых трогательных, который можно найти, мы видим сейчас на этой фотографии. Может даже показаться, что это фотошоп. Ну, потому что рыба, бычок, рядом достаточно крупная ракообразная такая креветка большая. Почему они сидят вместе? Что у них общего? Это креветка. Относится к виду Alpheus rendeli. Ну, можно перевести название как Alpheus rendela. Бычок, о котором идет речь, называется Amblyliotris, тоже Рендела. На самом деле бычки, есть несколько видов бычков, которые вступают в вот такие мутуалистические отношения именно с этой креветкой. Что они делают? Креветка замечательно копает норы. Причем она копает большие по диаметру норы, больше, чем нужны ей. И туда прекрасно помещается
такая рыбка, вытянутая, бычок. Как я сказал, несколько видов бычков вступают, на самом деле, с этими креветками в мутуалистический симбиоз. Но, казалось бы, это же плохо. Это вспоминается сказка про то, что была у зайчика избушка лубиная, у лисички ледяная. Как бы, наверняка же эта рыбка вытесняет несчастную креветку. Ни в коем случае. А креветка мечтает о том, чтобы эта рыба с ней поселилась. Дело в том, что у креветки довольно плохое зрение. При этом она крупная, и она легко может стать добычей какой-то более крупной рыбы, чем та, которая живет вместе с ней. А поэтому, когда креветка выкапывает вот эту норку, в ней поселяется бычок. Затем креветка никогда не отходит далеко от норы. Бычок, кстати, обычно тоже. Они где-нибудь находятся рядом, питаются мелкими существами из грунта. При этом креветка очень обычно одну из своих антенн держит на спинке бычка, рыбки. И как только рыба спешно заплывает в нору, креветка тоже туда забегает. Вот такие такой очаровательный симбиоз. Более того, есть даже данные о том, что похоже, что если креветка из-за плохого зрения немножко заблудится, бычок отведет ее обратно к норе. Бычки сами так эффективно не могут выкапывать настолько удобные норы. Вот такой замечательный и очень трогательный мутуалистический симбиоз. Давайте дальше. Если мы перейдем к следующей группе членистоногих, к классу арахниды, паукообразные, здесь на самом деле мутуалистических симбиозов мы много не найдем. Честно говоря, совсем мало. Пожалуй, единственное, что здесь, наверное, сразу приходит в голову, это социальные пауки, общественные пауки. Да, как ни странно, у пауков есть виды, которые живут группами. Вместе строят крупные паутины. Вообще для паукообразных это не самое характерное поведение. Они не настолько общественные, как там муравьи или пчелы, или термиты. Но, тем не менее, по крайней мере, особи одного вида живут вместе, строят общие постройки. К чему я это рассказываю? Да к тому, что в этих больших их паутинах очень часто селятся гусеницы бабочек-голубянок некоторых видов, некоторые жуки еще. И, в принципе, это объекты, которые могли бы быть съеденными пауками, но пауки их не трогают. Дело в том, что, ну, если говорить вот про гусениц, бабочек, голубянок, которые вместе с ними живут в этих сетях, то они съедают, доедают то, что пауки не съели, и на самом деле тем самым избавляют, судя по всему, по крайней мере, по каким-то же причинам их не атакуют пауки, видимо, они избавляют их паутины от того, чтобы они чрезмерно загрязнялись. Ну, потому что понятно, что если на паутину налипло много всего, она работает хуже. Поэтому, да, вот с общественными пауками живут вместе в фактически мутуалистическом симбиозе некоторые насекомые, которые выполняют функцию чистильщиков. Ну, а теперь давайте перейдем к классу насекомые. Вообще, как мы уже многократно говорили, насекомые – это самая большая по числу видов группа не просто беспозвоночных, не просто животных, а живых организмов вообще. Их там более 1 100 000 видов. Понятно, что каких только мы тут типов взаимоотношений не найдем. Но есть из них несколько очень важных. Мы остановимся именно на них. Ну, во-первых, есть такой замечательный отряд тараканы. Ну, не всегда они кажутся нам замечательными, их представители, но вообще отряд замечательный. И к тараканам же относятся в качестве инфраотряда, ну, как бы,
таксона систематические группы меньшего ранга раньше относятся термиты. Раньше термиты были отдельным отрядом, сейчас их поместили внутрь отряда тараканы. Они близкие родственники. Так вот, термиты и на самом деле некоторые тараканы отличаются удивительной особенностью. Они могут переваривать целлюлозу. Они могут питаться деревом. Если мы погрызем дерево, мы даже, может, отгрызем от него что-нибудь, но переварить не сможем. А они могут переваривать за счет существ, одноклеточных эукариотических организмов, то есть одноклеточных существ, но генетический материал которых заключен в специальную структуру ядро, которые обитают в их кишечнике и способны переваривать целлюлозу, собственно, переваривать древесину, а дальше уже те вещества, которые получаются при переваривании древесины, уже могут использовать термиты. Ну, классический пример – это такое существо трихонимфа, я бы сказал, такая колоколообразная клетка у них, и очень-очень-очень много жгутиков несут. Но в детали строения трихонимф вдаваться не будем. В общем, важно, что это одноклеточные эукариотические организмы, которые помогают им переваривать древесину. Без них они не смогли бы так питаться. Но термиты являются примером еще одного совершенно удивительного мутуалистического симбиоза. Ну, думаю, всем известно, что они строят термитники. Очень эффектные во всех смыслах сооружения. В термитниках у термитов живут грибы. Не просто живут, они их выращивают. Есть гриб, который так и называется Термитомицис титаникус. Как можно заметить, у него большие шляпки. Действительно, они прям огромные. Съедобные, кстати, вполне себе. А, да, действительно, очень большой. Какое отношение это имеет к термитам? Оказывается, что термиты внутри термитника строят специальные камеры с определенным уровнем влажности, куда приносят субстраты, ну, какие-нибудь там пережеванную как раз древесину и так далее, что-то, на чем можно выращивать эти грибы. И приносят туда грибницу этих грибов. А дальше грибы начинают расти, и они их потихоньку подъедают, пока у них плодовые тела еще маленькие совсем. Ну, напомню, гриб, понятное дело, это грибница, переплетение нитей, а то, что обычно называют грибами, это их плодовые тела. Фактически муравьи занимаются земледелием. Ну, не муравьи, господи, прошу прощения. Фактически термиты занимаются земледелием, выращивая эти грибы, термитомицисы. Ну, хочется спросить, а грибам-то с этого какая польза? Они же не дают им формировать плодовые тела. Ну, до какого-то времени не дают, зато прекрасно поддерживают их жизнь в идеальных условиях. А когда термиты по тем или иным причинам оставляют термитник, то термитомицис, знаете, хочется сказать, расцветает буйным цветом. Но понятно, что такая некая шутка. Цветов, понятно, никаких нет в них. Они просто активно начинают формировать плодовые тела. Ну, вот здесь, правда, плодовые тела другого вида. Термитомицис ретикулятус. Тоже очень крупные плодовые тела, тоже съедобные для людей. Надо заметить, что вообще в такие мутуалистические отношения с грибами вступают не только термиты, некоторые муравьи, чего я, собственно, почему я и оговорился. Некоторые виды муравьев тоже у себя в муравейниках организуют камеры, в которых идеальные условия для выращивания грибов, где они этим, собственно говоря, и занимаются. Но сейчас мы переходим, пожалуй, к самому важному мутуалистическому симбиозу, в котором поучаствовали насекомые. Это мутуалистический симбиоз с цветковыми растениями. Насекомые выступают в качестве основных опылителей цветковых растений. Ну, фактически они с цветка на цветок переносят пыльцу и обеспечивают нормальное размножение растений. А сами они при этом
получают сладкий нектар, который растения выделяют. Ну, более того, собственно говоря, цветок, отличительная черта цветковых растений, это, в принципе, структура, которая в процессе эволюции, судя по всему, возникла как просто рекламный плакат для насекомых. «Прилетай, у меня вкусный нектар, а еще я натрясну на тебя немножко пыльцы». А цветковые растения появляются в середине мелового периода, который длился с 145 до 66 миллионов лет назад. А появление цветковых растений полностью изменило лицо планеты. С большой вероятностью именно появление цветковых растений вызвало тот экологический кризис, перестройку экосистем, которая в конечном итоге привела, например, к вымиранию динозавров, на самом деле к вымиранию многих групп живых существ, как на суше, так и в море. И интересно, кстати, что в конце мелового периода, когда вымирают динозавры, насекомые это как раз вообще особенно не вымирали, никак не изменялись темпы их вымирания. Насекомые чувствовали себя прекрасно. Конечно, потому что, судя по всему, что цветковые растения достигли такого успеха, вступив в мутуалистический симбиоз в качестве опыляемых с насекомыми, что насекомые на самом деле получили колоссальное преимущество от взаимодействия с цветковыми растениями и тоже являются сейчас настолько широко распространенной и фактически одной из доминирующих групп живых организмов на планете. Вообще, если говорить про цветковые, они же покрыты семенные растения, то разнообразие цветков у них огромно. Есть цветки, которые опыляются, пыльца с которых переносится ветром, ветроопыляемые. Но, видимо, исходно для цветковых растений является опыление именно насекомыми. И огромное количество цветковых растений продолжают быть насекомоопыляемыми до сих пор. Интересно, что цветковые растения очень деликатно подстроились в процессе эволюции под тех, кто именно их опыляет. Например, растения, которые опыляются жуками, у них либо один очень большой цветок, массивный, как вот у магнолии, чтобы на него можно было сесть жуку, нужна посадочная площадка, либо много маленьких цветочков, которые собраны в соцветие, например, сложный зонтик. Вот как здесь изображен. То есть тоже фактически такая посадочная площадка просто из многих цветочков. Опыление перепончатокрылыми, к отряду перепончатокрылых относятся пчелы, например. Тоже пчелы, осы. Тоже привело к возникновению довольно причудливых цветков. Вот почему-то именно в плане перепончатокрылых, именно те растения, цветки которых опыляются перепончатокрылыми, они пошли по совсем экстравагантному пути эволюции. У многих из них цветки похожи на своих опылителей. Зачем это может быть нужно? Потому что если опылитель собирается размножиться, он может подумать, что сидит другой представитель его вида, и, соответственно, именно с этими целями и подлететь. А тут оказывается, оп, нектар, хоть никакого сородича нету. Некоторые вообще растения делают. Вообще опыление, на самом деле, это отдельная тема. Тут можно очень и очень много рассказывать про взаимоотношения цветковых растений и насекомых. В правом нижнем углу мы можем увидеть немножко странную вещь. На насекомом болтается какая-то желтая раздвоенная штуковина. Это специальная структура на цветке, которая как бы отстреливается на спину насекомого, структура, содержащая как раз пыльцу, которая во время того, как насекомое питается нектаром. И, соответственно, эта структура гарантирует, что пыльца будет доставлена в другой цветок. Но, повторюсь, мы сейчас подробно в это вникать не будем, потому что это совершенно бесконечная тема. Цветки, опыляемые мухами, тоже иногда выглядят необычно, скажем так. Мух привлекают
всякие гнилостные запахи гнилого мяса, поэтому, например, трафлезия, растение с самыми большими цветками слева, у него и цветок-то похож на какое-то несвежее мясо и пахнет примерно так же. Ну вот, правое растение тоже источает похожие ароматы. Если мы говорим про опылители, про растения, которые опыляются мухами, у них тоже цветки довольно характерные. Обычно, правда, они не какие-нибудь такие совсем уж экстравагантных форм, но тем не менее. Таким образом, получается, что вообще мутуалистические отношения, мы уже и в прошлый раз увидели, что они важны. Ну, потому что, например, без мутуалистических отношений не смогут существовать коралловые рифы, такие фантастически насыщенные различными организмами сообщества. Но на самом деле именно мутуалистические отношения в том числе еще и изменяют лицо планеты, потому что цветковые растения не смогли бы так распространиться по планете и радикально перекроить лицо наземных экосистем без того, чтобы вступить в мутуалистический симбиоз с насекомыми. Ну, мы коснулись вот в сегодняшней нашей беседе самых, понятно, далеко не всех возможных, даже не всех возможных самых ярких и интересных примеров мутуалистического симбиоза, но надеюсь, что некоторое представление о том, каким он бывает, у вас сформировалось. Ну что ж, я готов ответить на вопросы. А симбиоз животных, растений, бактерий, симбиоз животных, растений и бактерий одновременно бывает? Да, конечно же, бывает. Безусловно. Ну, например, в кишечнике любого насекомого, которое питается нектаром, живут различные бактерии, а учитывая, ну это если мы говорим про мутуалистический симбиоз, а если симбиоз в широком смысле, то там и паразиты живут и в тех, и в других, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если же, ну это если вопрос про симбиотические отношения вообще. Если же вопрос, потому что мы увидели, что бывают симбиотические отношения, ну скорее такие поведенческие, как, например, у насекомых и цветковых растений, а бывают симбиоз, который подразумевает некоторое слияние в один организм, как у крабов-боксеров. Вот если говорить про такое слияние в один организм, то да, на самом деле тоже бывают симбиозы, и в том числе мутуалистические симбиозы бывают очень многоуровневые, в общем. В общем, да. Так, а травоядные, они разве целлюлозу переваривать не могут? Вы имеете в виду травоядные, вы имеете в виду травоядных позвоночных, ну, видимо, травоядных млекопитающих в первую очередь. Они переваривают растительные ткани с помощью тоже симбиотических организмов, которые живут у них в кишечнике, сами без них они переваривать их не смогут. Но поскольку мы здесь говорим вообще о беспозвоночных, то я, соответственно, старался как-то ограничиться именно симбиотическими отношениями в мире беспозвоночных животных, а так там, да, это тоже у коровы тоже, ну, собственно, у травоядных животных, у них обычно достаточно сложно устроенная пищеварительная система со специальными отделами, где обитают симбиотические микроорганизмы. Так. На территории Центральной России есть симбионты растений и насекомых. В каком смысле симбионты? Ну, то есть, смотрите, позволю себе повториться. Симбиоз – это все разнообразие типов взаимоотношений, которые не сводятся к нейтрализму, поеданию и конкуренции. Поэтому паразитизм – это тоже симбиоз. Если мы говорим про мутуалистический, взаимовыгодный симбиоз,
Да, конечно. И у растений, и у насекомых полно еще других симбионтов разных. А если термиты поедают грибы, то почему они такими большими вырастают? Это в заброшенных термитниках? Да, я это сказал, может, просто недостаточно четко. Это происходит только в заброшенных термитниках. Так, всякий симбиоз когда-то был паразитизмом. А вот чума и блохи, у них паразитизм или симбиоз? Нет, вы знаете, чумная бактерия Yersinia pestis и блоха – это паразитизм, это не симбиоз. Дело в том, что блоха, которая является носителем бактерии Yersinia pestis, она погибает. А в чем идея? Бактерии размножаются в пищеварительном тракте блохи и формируют у них в глотке пробку, прямо из бактерий. Соответственно, у блохи случается непроходимость пищеварительного тракта, и сколько бы она ни ела, она не может насытиться. Она ест, а ее тошнит. Она ест, а ее тошнит, прошу прощения. Поэтому блоха начинает вести себя совершенно неадекватно, перепрыгивать с хозяина на хозяина и переносить с одного хозяина на другой вот эту вот кровь в своей глотке, которая не может у нее дальше никуда попасть, и блоха в итоге умирает от голода. Поэтому это как раз классический пример паразитизма. Так, ну что ж, тогда спасибо большое за внимание и до встречи!

0: Говорят, что утро добрым не бывает. Но если вы начинаете утро в компании Дарвиновского музея, ситуация принципиально иная. Я всем желаю доброго утра. Сегодня я хотел бы рассказать вам о новости, которая появилась буквально на днях. И новость эта связана с клоакой динозавра. Знаете, мы изучали динозавров уже с самых разных сторон. Посмотрели, как примерно могли быть устроены их глаза, посмотрели на зубы, представили себе, как устроены их там внутренние некоторые органы, например, желудочно-кишечный тракт. Но вот на клоаку динозавра ни разу внимания не обращали. Мне кажется, что это не очень справедливо. И со мной, бы, уверен, согласились бы Фил Белл, Майкл Питман, Томас Кайл и Кристоф Хендрикс. Именно этот коллектив ученых решил исследовать клоаку динозавра у единственного экземпляра пситтокозавра, у которого, собственно, она сохранилась. Что за динозавр такой пситтокозавр? Если вдруг вы не знаете, это очень небольшой динозаврик, длиной где-то 1,80 м, высотой где-то с этот стол. Динозавр, знаете ли, довольно-таки распространенный, по крайней мере, его кости в большом количестве находили на территории Азии, а конкретно в Монголии, в России, что особенно приятно, конечно же, в Китае, ну и еще некоторые такие сомнительные находки, известные из Таиланда. В общем, динозавр довольно-таки известный. Любопытен он, ну, во-первых, своим внешним видом, ну, такая симпатичная мордашка с небольшими рожками, клюв, непонятные перьевидные образования на хвосте, похожие на иглы дикообраза. Ну и, кроме того, очень любопытно его родство. Ведь считается он одним из самых древних родственников знаменитых рогатых динозавров. Таких как трицератопсы, какие-нибудь там бревицератопсы, моноклоны и прочее, прочее. То есть вся эта братья с рогами, с воротниками, такие увесистые, массивные, имели среди своих древних родственников вот кого-то типа пситтокозавра. Легкого, энергичного, перемещающегося на двух ногах, с небольшим крылом и лишь с какими-то намеками на будущие рога. Но сегодня нас не интересуют все пситтокозавры вообще, а интересует один единственный экземпляр пситтокозавра, который, само собой разумеется, очень хорошо сохранился, иначе мы бы не смогли рассуждать о мягких тканях. Родом он из северо-восточного Китая, из формации Джихоу. Довольно известная формация, оттуда много находили разных остатков древних животных, ну и в том числе очень хорошо сохранившихся динозавров. Как раз у того самого экземпляра, про который я сегодня буду рассказывать, прекрасно видны вот эти необычные перья, похожие на иглы над хвостом, ну а также видны некоторые остатки мягких тканей, и в том числе клоака. Клоака располагалась где-то на уровне 5-6 позвонков хвоста. Располагалась она под хвостом, ну что в принципе вполне логично, ну и имела диаметр, видимо, порядка 2 см. По большому счету это практически все, что можно по ней сказать. Ну, кроме того, еще видно, что была окружена она мышцами, и были там некоторые необычные чешуи вокруг клоаки. Ну, казалось бы, не очень информативная оказалась клоака, но, с другой стороны, особого, как говорится, от нее не ожидали. Но и этой информации достаточно, чтобы сопоставить ее с устройством клоак у известных нам животных. Пользуясь методом, который известен как филогенетический брекетинг, ученые уже довольно давно догадались, что, скорее всего, внутренние органы у динозавров должны быть похожи либо на крокодилии, либо на птичьи. Ну и, соответственно, если вдруг кому-нибудь пришло бы в голову представить себе клоаку динозавра, то, опять же, стоило бы ориентироваться на клоаку птиц и на клоаку, соответственно, крокодилов. Ну и оказалось, что действительно клоака – это очень похоже на клоаку крокодилов. Если вдруг кто не знает, что из себя представляет в принципе клоака, то это место выхода трех систем – пищеварительной, а также половой и выделительной. Кстати говоря, помимо того, что мы узнали, что примерно динозавры были устроены в этом плане как крокодилы, мы также можем сделать вывод, что, наверное, и половая система динозавров была похожа на крокодилию. То есть, скорее всего, у динозавров был мускулистый копулятивный орган и отдельно выходящее отверстие мочевыделительной системы. Таким образом, казалось бы, вроде не очень важная, не очень информативная часть динозавра, а вот многое позволило нам представить себе о том, как этот динозавр выглядел, на кого он был похож и, возможно, даже как он размножался. Конечно же, не стоит по одному единственному экземпляру конкретного пситтекозавра делать выводы и распространять их на всех динозавров. Все-таки динозавры – это очень разнообразная группа, и, как известно, птицы, скорее всего, тоже являются потомками динозавров, или это одна из разновидностей динозавров. Ну, тут считайте, как хотите, собственно, суть это не меняет. Поэтому понятное дело, что, видимо, и устройство этой части клоаки у разных динозавров было разное, и у некоторых оно было ближе скорее к птичьей. Но, как минимум, у некоторых динозавров они были устроены так же, как у пситтекозавров, и так же, как у крокодилов. На этом я, пожалуй, что закончу с этой любопытной, прямо скажем, новостью и перейду к рубрике, которую все наверняка ждали – «Ответы на вопросы». Ну и так как в этот понедельник я прочитал лекцию и вопросов было огромное количество по этой лекции, я думаю, что в первую очередь я отвечу на них, ну а потом еще на один какой-нибудь вопросик такой любопытный постараюсь ответить по предыдущему ролику из рубрики «Утренний отбор». Итак, вопросов по лекции о происхождении видов, если вдруг кто-то не слушал, то именно этому была посвящена лекция. Вопросов было достаточно много, вот самые любопытные мы выбрали, и сейчас я постараюсь на них ответить. Итак, первый вопрос был такой. Про эпигенетику расскажите. Честно говоря, вот тема моей лекции совершенно не пересекалась с эпигенетикой, да и вообще эпигенетика – это отдельная область, я бы даже сказал, биологии, и рассуждать о ней вот так вот смело я бы, пожалуй, что не рискнул. Лучше всего бы все-таки было бы про эпигенетику организовать отдельную лекцию, и лучше бы, если бы эту лекцию читал не палеонтолог, а все-таки генетик. Но в двух словах все-таки, что же такое эпигенетика, я, пожалуй, что озвучу. Известно, что гены определяют все устройство организма. То есть изначально в каждом гене закодирован белок конкретный, ну а понятное дело, весь набор белков указывает на то, как в принципе весь организм будет устроен. Ну, если совсем по-простому, то в принципе в последовательности ДНК записана вся информация о живом организме. То есть это такая энциклопедия жизни, если угодно. Но мы знаем, что, например, у самых разных клеток организма, таких как, там, не знаю, нервные, там, мышечные, покровные, неважно, у них у всех одни и те же гены, у них у всех одно и то же ДНК, но при этом выглядят они совершенно по-разному. О чем это говорит? Это говорит нам в первую очередь о том, что в принципе есть какие-то механизмы, которые отвечают за то, что какие-то гены включаются, а какие-то гены работать не будут. И в зависимости от того, какие гены активируются, клетка приобретает ту или иную форму и ту или иную структуру. И, собственно, вопросами того, как и почему активируются те или иные гены, на эти вопросы пытается ответить эпигенетика. На мой взгляд, особенно любопытно, что факт включение или отключение того или иного гена, оказывается, может даже переномываться потомком. И таким образом, воздействуя, например, на какой-то организм и вызвав у него, допустим, отключение какого-то гена, то есть не его полное уничтожение, а просто вот отключение механизма самого запуска гена, то есть ДНК остается неизменной, а вот ген не включается. Так вот, оказывается, это свойство может передаваться потомкам. Проверено это было на известных мушках-дрозофилах, на которых ставят огромное количество экспериментов, а именно сделали следующее. Взяли группу мушек-дрозофил, у которых были желтенькие глаза, потом их хорошенечко так прогрели, устроили им баньку, после чего глазки у этих мушек покраснели. Ну и дальше в течение всей их мушиной жизни так красные глаза у них и сохранились. При этом гены их остались неизменными, то есть сама последовательность ДНК. Но вот какой-то ген, видимо, выключился, из-за чего глаза покраснели. Так вот, самое любопытное, что потомки этой мушки-дрозофилы тоже имели красные глаза. И потомки той мушки-дрозофилы тоже имели красные глаза. И так 4 поколения. И лишь на 5-е поколение глаза снова стали желтыми. То есть получается, что вот такие эпигенетические изменения могут передаваться из поколения в поколение. А значит, очень важно в том числе, как мы себя ведем, какой у нас образ жизни, чего мы едим, потому что если что-то воздействует на наши механизмы генов, это может подпортить жизнь не только нам, но и последующим поколениям. В общем, штука довольно любопытная, но, как я уже говорю, лучше бы все-таки специалист бы про это рассказал, поэтому углубляться дальше не буду. Другой вопрос был про древнейшую жизнь на Земле. Ну, в принципе, если учесть, что про это была лекция, это логично. В каком регионе Земли найдены древнейшие отпечатки жизни? Что географически можно считать прародиной всех живых существ? Ну, на самом деле, регионов, в которых найдены очень древние породы, несколько на Земле. Самые древние, пожалуй, что известны из Австралии, из Канады и с Гренландии. Ну, еще тоже довольно древние породы, известные в Африке, но они все-таки чуть-чуть более поздние. Ну и логично, что там, где есть очень древние породы, можно поискать и какие-то древние следы жизни. Ну и, собственно, так и делают, их там ищут. И действительно, практически везде находят. И в той же Канаде известные следы жизни возрастом там порядка 3 миллиардов 800 миллионов лет. И в Гренландии тоже кое-что известно. И в Австралии. Но на данный момент в Австралии известны, пожалуй, самые древние следы жизни. И возраст они имеют порядка 4 миллиардов лет. Ну там датировочка неточная, то ли 4 миллиарда 100 миллионов лет, то ли 3,8 миллиарда лет. Но определенно очень древние. Но не стоит все-таки, мне кажется, Австралию называть прародиной всех живых существ. Просто именно в Австралии сохранились самые древние породы. И поэтому мы там находим вот следы самой древней жизни. А где точно зародилась жизнь, ну, сейчас уже, к сожалению, установить не удастся. Так, что у нас еще любопытного? Одну секунду. Так, следующий вопрос. Расскажите, как небиологические существа существуют? Основа жизни у полтергейста какая? Шикарный вопрос. Ну, знаете ли, к сожалению, науке до сих пор неизвестно ни одного полтергейста, и поэтому, понятное дело, никаких исследований ни, там, ни биохимических, ни рентгеновских никаких не проводилось. Поэтому давайте мы поступим так. Как только вы поймаете какого-нибудь полтергейста, вы приносите его к нам в Дарвиновский музей, и мы обязательно постараемся изучить его небиологическую природу. Переходим к следующему вопросу. А живет ли Венера, если закинуть туда бактерии? Знаете, насчет Венеры я бы все-таки бы такие бы смелые выводы не делал. Честно говоря, думаю, вряд ли. Потому что на Венере, понимаете ли, с климатом как-то не очень. Вот, там перепады температур серьезные, да и вообще прогноз погоды, прямо скажем, не самый дружелюбный. И на Марсе, на самом деле, тоже очень нехорошо. Все-таки, когда температура прыгает туда-сюда на 400 градусов, ну, боюсь, что даже самые устойчивые какие-нибудь археи или бактерии такого не поймут. Но все-таки, в принципе, в пределах Солнечной системы есть места, на которых жизнь могла бы теоретически закрепиться. Например, есть замечательные ледяные спутники у Юпитера, в том числе очень известный спутник Европа. И известно, что подо льдом существует некий океан, и судя по предварительным данным, которые нам сейчас известны, этот океан вполне пригоден для обитания некоторых групп архей. То есть там вполне они могли бы заниматься своим хемосинтезом, там вполне бы они могли бы в более-менее стабильных условиях существовать. И вот если туда закинуть какие-то неземные бактерии, возможно, что там они, ой, прошу прощения, неземные археи, то там вполне возможно, что они и закрепятся. С этим, кстати, есть большая проблема, поэтому те аппараты, которые туда отправляются, многократно дезинфицируются, чтобы, не дай бог, какую-нибудь земную жизнь туда не занести. Потому что всем хочется выяснить, все-таки есть там сейчас жизнь или нет. Но вот если вдруг мы туда нечаянно что-то занесем, эксперимент окажется уже нечистым. Так что все-таки кое-где в Солнечной системе, возможно, жизнь и существует. Или, по крайней мере, может еще существовать. Но не всякая, конечно. Ну и, наконец, теория про возникновение эукариот хороша. Но есть вопрос по поводу его размножения. Ну, съела одна бактерия другую или приручила. Но при размножении они ведь не размножатся вместе, как один организм. А? Действительно, вопрос интересный. Знаете, с одной стороны, кажется, что размножение нескольких организмов одновременно – это штука очень сложная. Но с другой стороны, нам известны примеры, когда такое размножение происходит. И, пожалуй, что самый яркий пример – это лишайники. Лишайники – это хорошо известный организм, но при этом это не один организм, а это на самом деле симбиоз двух организмов, а именно гриба и водоросли. И очень известно хорошо, как они размножаются. Размножаются они разными путями, но в том числе некоторые лишайники размножаются так называемыми саридиями. Это что-то вроде зерна, в котором содержится и гриб, и водоросль. Соответственно, там есть несколько клеточек водоросли, которые оплетены клубком из нитей грибов. И вот такой вот клубочек куда-то в сторону уходит, и там вырастает новый лишайничек. Вполне возможно, что первые предки эукариотических клеток, когда они еще не стали единым организмом, размножались похожим образом. Только там у нас, соответственно, были не грибы, водоросли, а там вот вокруг альфа-протобактерии были оплетены длинные выросты клетки какой-то там асгард археи, и вот так вот они вот клубочком размножались. Ну, так что я в этом не вижу никаких проблем на самом деле. Ну и, наконец, я обещал ответить на один хотя бы вопрос по предыдущему ролику утреннего отбора. И самый популярный вопрос, который задавали в комментариях, когда будет палеокалендарь? Скоро. Мы очень надеемся, что все-таки он начнется в следующем году. И очень постараемся, чтобы в следующем году, как мы обещали в этом, каждый месяц выходил новый выпуск палеокалендаря. Честно говоря, уже как минимум два выпуска палеокалендаря мы отсняли, и уже они монтируются. Я очень надеюсь, что за оставшиеся два месяца мы отснимем еще несколько выпусков, ну и в следующем году доснимем оставшиеся. Еще больше я надеюсь, что все-таки монтаж у нас начнет продвигаться, и мы сможем выпускать каждый месяц следующего года по одному выпуску палеокалендаря. Говоря вам по секрету, возможно, что помимо выхода календаря, который будет происходить ежемесячно, у нас будет еще одно мероприятие прямо здесь, в стенах музея. Но не будем торопить события, посмотрим, как все будет складываться. Да, чуть не забыл. Я что-то вам одну окаменелость притащил. Пожалуй, что про нее тоже пару слов скажу. Это одна из ископаемых рептилий, очень необычных рептилий, малоизвестных. Называются они христодеры. И, в принципе, я сегодня про них, конечно, ничего не говорил. Вы знаете, про что я говорил, про динозавров. Но, если вы меня внимательно слушали, то я рассказывал про уникальную, ну, можно сказать, практически мумию динозавра, пситтакозавра, из формации Джиху. Так вот, собственно, эта христодера приехала ровным счетом оттуда же, из того же самого примерно местонахождения, из той же самой формации. Именно поэтому я решил ее продемонстрировать, что все-таки у нас в музее кое-что даже из Китая находится. Кстати говоря, в постоянной экспозиции у нас этой рептилии нет, но вполне возможно, что вы могли ее видеть вживую, если вы приходили к нам на выставку в конце прошлого года или в начале этого года, посвященную Жоржу Кювье. И, между прочим, если вдруг вы пропустили эту выставку, у вас есть уникальная возможность посмотреть некоторые кадры с этой выставки. К нам приезжали журналисты с телеканала «Культура» и сняли очень хороший, симпатичный сюжет. Ссылку на передачу, посвященную Жоржу Кювье, вы увидите под этим роликом. Ну, дамы и господа, я еще раз всем хочу пожелать доброго утра. Разбудил вас сегодня крик паразавролофа, который был смоделирован учеными, ну, примерно 15 лет назад. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всем хороших выходных.
1: Только так и должна начинаться суббота.
0: Теперь пора поговорить про Клаву. Уже можно. Я сейчас вот понял, что еще одну вещь не сказал важную. Не знаю, хочешь, скажу.
1: Давай.
0: Что экземпляр пситтакозавра из Жихова, который был исследован в данной работе, уже привлекает внимание ученых не в первый раз. Первый раз его изучили где-то 4 года назад, и исследование было посвящено остаткам тканей и попытке определить его цвет. И, кстати говоря, попытка оказалась успешная. Конечно же, точный цвет установить не удалось, но примерно определили его расцветку. Оказалось, что спинка у него была темная, брюшко, в том числе как раз вокруг клоаки и дальше, было светленькое, а между брюшком и спинкой была небольшая переходная зона, ну, можно сказать так, в пятнышку. Иными словами, у него была такая камуфляжная окраска. Ну, во-первых, это говорит о том, что пситтакозавры были не самые смелые ребята и старались особо не отсвечивать в пространстве. А кроме того, установив, где, собственно, происходил переход между темной спинкой и светлым брюшком, ученые примерно прикинули, какое было освещение вокруг пситтакозавра, и оказалось, что идеальное освещение, в котором этого пситтакозавра не было бы видно, это освещение леса. Ну и, в принципе, породы, в которых находили пситтакозавра, уже намекали на то, что, скорее всего, его окружали какие-то лесные жители, и что сформировались эти породы в какой-то речке, протекающей около леса. Ну, собственно говоря, все, опять же, очень удачно сложилось.

слишком далеко. Ну уж раз мы начали в таком невероятно большом количестве открывать пришельцев изнутри нашей галактики, то до других галактик, в 10 раз дальше, в 20 раз дальше. Не исключено, что к нам могут прилететь из туманности Андромеды или из Большого Магелланова облака, но это вообще будет интересно. Надо искать. Только задумайтесь, 100 лет назад космос был фантастикой. По историческим меркам прошло мгновение. А каких результатов человечество смогло достичь? Мы запускаем орбитальные телескопы, живем на орбите и планируем базы на Луне. То же самое можно сказать и о финансовой сфере. Сейчас у нас есть дебетовые карты с выгодными условиями и удобными мобильными приложениями. То, о чем 100 лет назад не могли и мечтать, теперь у каждого в руках. Такую карту вы можете бесплатно открыть в Озонбанке. Обслуживание, переводы, пополнение и снятие наличных в банкоматах тоже бесплатно. Рассчитываться можно где угодно. В ресторанах, супермаркетах и любых магазинах. Еще из выгодного. Миллионы товаров за 1 рубль на Озон. Или кэшбэк до 25% в выбранных категориях. Оформляйте карту Озонбанка по ссылке в описании. И пользуйтесь достижениями финансовой сферы 21 века. Ну а уж если мы заговорили, откуда прилетают, то давайте посмотрим на следующую работу. С одной стороны, довольно простую, но, мне кажется, очень полезную. Речь идет вот о чем. Уже 3 раза в истории астрономии, в 17-м, 19-м и нынче в 25-м году, мы замечали вдали от Земли, пролетающие по нашей Солнечной системе, чужие объекты, астероиды или кометы. Но ведь не исключено, что и на Землю что-то падало. И этим поиском занялся все тот же, теперь уже знаменитый и общеизвестный американский астрофизик Ави Лёб, который все время нам намекает, что не зря прилетают к нам межзвездные пришельцы. Может быть, это корабли искусственного разума или естественного разума. Ну, Ави Лёб, конечно, иногда... Вы видели, как он с прищуром всегда смотрит, когда об этом говорит? Наверняка это его такой легкий пиар. Но намек он не только журналистам дарит. Он, вообще говоря, в этом направлении как ученый работает. И вот он задался целью. А среди огромного количества метеоров, которые еженочно проносятся по нашей атмосфере и вспыхивают яркими падающими звездами, не было ли таких, которые залетели к нам издалека? А как это проверить? Довольно просто. Надо посмотреть, с какой скоростью они пролетали. Если медленно, они наши. Если быстро, быстрее, чем Солнце могло бы их удержать с такой скоростью, то есть со скоростью больше 2-й космической для орбиты Земли, то это не наши. Они прилетели и случайно ударили по земной атмосфере. Он начал поиски и кое-что нашел. Он нашел в архиве тех наблюдений, которые проводят американские спутники, следящие за запуском межконтинентальных ракет. В любой крупной стране, у нас, в США, в Китае, есть такие спутники, которые смотрят сверху на Землю и фиксируют какие-то яркие вспышки в атмосфере, а вдруг это чужая ракета тронулась в путь и может представлять опасность для вас. И вот они зафиксировали. В 2014 году в атмосферу Земли влетело тело, вероятно, размером около метра, от полуметра до метра, вот такой вот булыжник, влетело, и, судя по тому, как оно двигалось, скорость его была явно выше той, с которой оно могло бы быть членом Солнечной системы. Оно разрушилось, такие маленькие обычно до Земли не долетают. Но, когда оно разрушилось, какие-то мелкие частицы все-таки могли выпасть на Землю, такие... Мелкая метеоритная пыль, как мы ее называем, она полностью не сгорает и довольно часто просто невидимым таким слоем покрывает Землю, океан. И вот Ави Лёб, проследив траекторию этого объекта, увидел, что он должен был упасть в Тихий океан где-то в районе Новой Гвинеи. Что сделал этот упорный ученый Ави Лёб? Он нашел спонсора, который для него зафрахтовал небольшую яхту –

0: с командой отправился туда, куда должен был упасть этот межзвездный, по его представлениям, объект. И стал прощупывать дно с помощью магнитов. И нашел какие-то маленькие шарики, ну, сферулы их называют, миллиметрового размера, металлические шарики. Химический состав показал, как сообщает Авилев, я за это не ручаюсь, что состав этого металла, ну, совершенно неземной. У нас такого не выплавляют. Это был намек на то, что маленький осколок, скажем так, был частью какого-то внеземного аппарата. То ли спутника, а у нас спутники такого размера тоже бывают. Может быть, они тоже улетают за пределы Солнечной системы. Сейчас летят два «Вояджера», два «Пионера», «New Horizons», все это пять наших аппаратов, которые покидают Солнечную систему. У них размер примерно вот такой же. Мог же и к нам залететь чужой. Так думает Авилев. А почему бы и нет? И это тоже намек на то, что надо ждать таких пришельцев прямо в атмосфере Земли. Эта работа, только что опубликованная в архиве, она принадлежит четырем астрономам из разных стран – США, Сербии, Италии и Испании. Все вместе они сделали математическую модель. Ну, нынче компьютеры такие мощные, что можно удивительные модели делать. Они смоделировали 100 миллиардов случайных частиц межзвездных метеоритов, которые вокруг Солнечной системы должны были летать. Должны были летать так, как вокруг нас летают ближайшие звезды, ну, потому что, скорее всего, они-то и потеряли этот космический мусор. Потом смоделировали движение Земли в этом рое космических частиц и посмотрели, откуда они к нам чаще летят, на какую часть земного шара и с какой скоростью попадают. Ну, это, так сказать, работа для будущего. Где ждать, в какие сезоны года, в каких частях земного шара ждать в виде метеоров космических пришельцев из глубин галактики. Из 100 миллиардов модельных частиц примерно 10 тысяч ударили по математической Земле, но остальные просто пролетели мимо. И выводы были такие. Во-первых, куда Земля летит, оттуда поток этих метеоритов должен быть максимальный. Ну, это очевидно, да? Если случайные объекты, например, люди в толпе ходят случайным образом, а вы идете сквозь толпу, с кем вы столкнетесь? С теми, кто к вам навстречу идет, и вы идете навстречу к ним. Земля демонстрирует два основных движения. Во-первых, вся Солнечная система летит в определенном направлении в галактике. Во-вторых, Земля вокруг Солнца в течение года меняет свое направление полета, и скорость тоже немаленькая. Вот это все было учтено. Куда летит Солнечная система вместе с Землей? Ну, во-первых, она движется в плоскости галактики вокруг галактического центра с очень большой скоростью, 220 примерно километров в секунду. Ну, так как ближайшие звезды тоже примерно с такой же скоростью движутся, мы как бы в окружении них летим вокруг центра галактики. Это движение можно не учитывать. Но по отношению к ближайшим звездам наша Солнечная система тоже движется. Она летит со скоростью примерно 30 км в секунду в направлении приблизительно созвездия Геркулес. Именно там, как говорят астрономы, в направлении Геркулеса находится апекс солнечного движения, то есть направление, куда Солнечная система движется. Это движение постоянное, оно не меняется год от года. Но в течение года Земля то в одном направлении со скоростью 30 км в секунду по орбите, то в другом направлении движется, то есть ее движение то складывается с солнечным, получается 60 км в секунду, то вычитается из него, и практически Земля как бы останавливается в пространстве, Солнце летит, а Земля в другую сторону с той же скоростью. Все это было учтено. Ну, естественно, оказалось, что основной поток метеоритов, которые должны попасть по Земле, летит именно с этого направления, немножечко в сторону, учитывая, что когда мы по галактике движемся, не все звезды летят вместе с нами, некоторые немножко в других направлениях. Ну, это старые звезды, красные карлики, они немножко по-иному движутся. Вывод работы довольно очевиден. Наибольший поток метеоритов мы должны наблюдать в те моменты, когда движение Земли складывается с движением Солнца, то есть когда Земля вместе с Солнечной системой летит в направлении апекса солнечного, то есть к созвездию Геркулес. И с наибольшей скоростью, естественно, оттуда должны прилетать межзвездные метеориты. И оказалось, что можно ожидать, как правило, падения межзвездных метеоритов в зимние сезоны. По каким частям земного шара? Как правило, по северному полушарию Земли, но все-таки превалирует при этом экваториальная зона. Но это легко понять. На экваторе Земля имеет большую площадь, чем вблизи полюсов, где сходятся меридианы. Просто площадь поверхности там меньше на высоких широтах. Так что близ экваториальная область северного полушария Земли получает наибольший поток метеоритов из межзвездного пространства. И с этой работой, я думаю, еще мы не до конца сделали нужные выводы. Пока мы только поняли на основе этого моделирования, откуда к нам будут прилетать, и уже прилетали, и всегда прилетали, ну, по крайней мере, прошедшие сотни тысяч лет, метеориты из межзвездного пространства. А следующий шаг очевиден. Надо искать остатки таких объектов в уже существующих метеоритных коллекциях. Раз они прилетали и не все разрушились, то, наверное, кто-то когда-то находил их на Земле и оставлял своих или передавал в научные коллекции метеоритов. Давайте посмотрим в институтах, в астрономических обсерваториях, в планетариях, минералогических музеях, у частных коллекционеров метеоритов. А нет ли там уже подарков из галактики? Нет ли там чужих метеоритов, которые по изотопному составу могли бы отличаться от наших родных, от Солнечной системы подарков? Настолько очевидный шаг, что я не удивлюсь, если через несколько месяцев начнут появляться статьи от специалистов по метеоритике, как мы их называем, с находками первых межзвездных метеоритов, упавших на поверхность нашей планеты. В внеземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Кстати, о метеоритах. Свеженькие новости. Вы помните, 27 октября многие люди, особенно из столицы, из Подмосковья, наблюдали пролет мощного болида. Болид – такой яркий метеор, который светится, даже иногда освещает поверхность Земли. Мне тоже пришлось комментировать эту новость по первому кадру, который мне показали журналисты. Тогда мне и другим профессиональным астрономам показалось, что это все-таки падение космического мусора, потому как он летел, как разрушался, какая траектория была близкая к поверхности Земли, вдоль поверхности он летел. Мы решили, что это все-таки сгоревший спутник или последняя ступень ракеты-носителя, ну, что-то такое рукотворное. Нынче накопилось достаточно много данных, которые говорят, что это все-таки, скорее всего, природный объект. Была измерена его скорость по многим фотографиям. Мне кажется, даже и радиолокационные были подключены к этому наблюдению. Оказалось, что он летел быстро, со скоростью около 30 километров в секунду. Ну, это, конечно, не спутник. Спутники не летают с такой скоростью. Они просто не удержатся рядом с Землей, если будут с такой скоростью летать. Наверное, это все-таки был природный объект, довольно крупный, может быть, размером около метра, ну, или там несколько дециметров размером. Более того, проследив его траекторию, было понятно, где он летел. От столицы это было далековато, где-то от 400 до 700 километров к северу от Москвы, там Новгородская область. Но люди туда ринулись и нашли остатки, то есть нашли метеориты. Метеорит – это то, что упало на Землю. Метеор – это то, что летит, сверкает в воздухе. Метеорит – это то, что на Земле упало. Я не знаю, насколько эти найденные метеориты однозначно принадлежат тому, который 27 октября пролетел. Знаете, метеоритов вообще-то на поверхности Земли немало. Но специалисты говорят, что, скорее всего, это его остатки. Более того, они очень быстро попали в ведущие российские центры метеоритики, а это Институт геохимии и аналитической химии имени Вернадского в Москве, Уральское отделение Академии наук, там тоже после того, как в 2013 году над Челябинском пролетел мощный метеор, а потом нашли метеорит, то сейчас на Урале тоже очень много квалифицированных специалистов в этой области. Ну и в другие, в частные музеи попали эти осколки. Так вот, ученые говорят, что состав совершенно традиционный. Это каменный метеорит, хондрит. Ну, их обычные находят. Я не могу на 100% сказать вам, что это его остатки, что это 27 октября выпало на поверхность Земли. Как-то пока вот точных данных об этом нет. Что нашли? А вот как исследуют, я понимаю. Ну, прежде всего, надо убедиться, что это химический состав этого тела соответствует метеоритам. Если железный метеорит, ну, металлический, будем говорить так, точнее, металлический метеорит, они тоже бывают, то в его составе примерно 95% железа, 5% никеля. Но вообще говоря, и нержавеющая сталь, которую на заводе выплавляют, тоже примерно такой же состав имеет. Но в составе метеорита еще много других химических элементов. Их количество невелико, но они говорят о том, что это все-таки не заводская сталь, а та, которая прилетела из космоса. Охотники за метеоритами советуют тем, кто нашел в лесу, в поле, где-то случайно какой-то металлический обломок, а, кстати, это легко сделать с помощью магнита, прежде чем обращаться к ученым, отправиться в пункты сбора металлолома. Не удивляйтесь, вы не будете сдавать туда метеорит, как металлолом. Вы попросите специальными приборами определить его химический состав. И профессионал вам скажет, это железо, которое там осталось от переплавки металлов где-то, шлак выброшенный с металлообрабатывающего предприятия, или это действительно космический пришелец. После этого вы можете распоряжаться, оставить в своей коллекции, подарить это ученому, продать. Есть аукционы метеоритные. Это вполне себе законное, насколько я понимаю, дело. А следующий этап – изотопный состав. То есть, а железо, в каких изотопах, в каком количестве разные изотопы, никель или другие более редкие элементы, как изотопный состав там распределен, и тогда это уже будет говорить, это не просто будет говорить о том, пришелец это из космоса, а откуда он, из какой части Солнечной системы, ну и вообще это большая полезная информация для ученых. В общем, ищите метеориты, следите за метеорами, фотографируйте их следы. Мы уже, каждый из нас может внести свою лепту в научное исследование космического вещества. Каждый ролик, который помогает не только факт падения метеорита на Землю, но и траекторию его полета определить, помогает и найти остатки, и понять, откуда он прилетел, найти параметры его орбиты. Это очень благородное дело, такое научное хобби, которое всегда приветствуется учеными. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» Университета МИСИС. Меня порадовала одна новость, которая в каком-то смысле подтвердила мою старую научную публикацию. Давным-давно у меня была студентка-дипломница из Индии, Прия Шах. Сегодня она большой известный астроном, не только в Индии, но и на международной арене. Мы с ней опубликовали работу, которая относилась к первым звездам, родившимся в нашей Вселенной. Мы же знаем, Вселенная родилась давно, и первое поколение звезд, которое сформировалось тогда, 13 миллиардов лет назад, оно не могло иметь в своем составе ничего, кроме водорода и гелия. Водород и гелий сформировались в первые минуты жизни Вселенной. Кроме них, практически никаких химических элементов тогда не родилось. Там в минимальном количестве литий, ну, так мало, что, можно сказать, не было его. Первые звезды состояли из водорода и гелия. Потом, прожив свою жизнь, они были очень массивными, они взрывались, как сверхновые, и в этом взрыве синтезировались химические элементы более сложные. Следующие элементы таблицы Менделеева, там углерод, кислород, азот, железо и даже иногда возможные трансурановые какие-то элементы, которые потом исчезли. В общем, вся таблица Менделеева. И каждое следующее поколение звезд включало в свой состав те более сложные химические элементы, которые сформировало предыдущее поколение звезд. И так век от века, миллиард за миллиардом лет, каждая новорожденная звезда включала в свой состав все более и более сложные и в большем количестве химические элементы. Сегодня в составе Солнца, конечно, в основном водород и гелий, их много, но примерно 1,5% других элементов. Мы их называем, мы астрономы, так немножко обидно называем, тяжелые химические элементы, но они тяжелее водорода и гелия. Так вот, в составе тяжелых, в составе звезд количество, процентное количество тяжелых элементов говорит о том, какого поколения эта звезда. И, конечно, мы стараемся найти все более и более древние звезды, то есть содержащие все меньше и меньше тяжелых элементов. Постепенно изучая вокруг нас звезды, соседние с нами звезды галактики, мы находили содержащие в 10, в 100, в 1000 раз меньше тяжелых элементов, чем в составе Солнца. Даже нашли в 10 тысяч раз меньше, а дальше работа не шла. Вот в 100 тысяч раз меньшего количества тяжелых элементов нам никак не удавалось найти. Почему наша галактика не включает в свой состав первородные звезды, те, которые родились давно? Дело в том, что массивные звезды, конечно, быстро проживали свою жизнь. А звезды малой массы, красные карлики, да, они почти вечные. Их жизненный цикл длится триллионы лет. И они как родились тогда, в эпоху первых звезд, так вполне могли дожить до нашего времени в составе нашей галактики. Но мы их никак не могли найти. И вот я и моя студентка, кажется, поняли, в чем причина. Знаете, актуальный такой пример. Когда все вокруг чихают и кашляют, трудно не заразиться вирусами. Когда вокруг вас все звезды выбрасывают тяжелые элементы, они взрываются, они звездный ветер со своей поверхности отправляют в полет, трудно остаться совсем уж незараженным тяжелыми элементами. Даже если какая-то древняя звезда в нашей галактике не имела их совсем, но, прожив несколько миллиардов лет в составе галактики, она, конечно, должна была заразиться этими элементами. То есть они должны были нападать на ее поверхность, и сегодня, глядя на нее, мы эти элементы обнаруживаем. И мы-то сделали прогноз, что мы никогда не найдем в нашей галактике звезд, содержащих тяжелых элементов, меньше, чем в 10 тысяч раз меньше нашего Солнца. И мы их, правда, так и не нашли. Ну хорошо, наша галактика не единственная. Вот недавно посмотрели на соседнюю галактику Большое Магелланово облако. Это сосед. Более того, он спутник нашей галактики, но он как бы задержался в своем развитии, и там межзвездное вещество имеет более примитивный состав, то есть меньше тяжелых элементов, чем у нас. И недавно нашли астрономы там звезду, которая в 100 тысяч раз имеет меньший состав, в своем составе тяжелых элементов, чем наше Солнце. Ура! Это была хорошая находка. Но в конце концов, ну а первородные-то звезды мы когда-нибудь найдем? И вот вышла, только что вышла статья, она в архиве пока. Астрономы нашли скопление древних звезд. Понимаете, можно остаться незараженной только в коллективе, где никто не чихает. То есть в коллективе первородных звезд, у которых, сколько бы они ни выбрасывали со своей поверхности элементов, ничего, кроме водорода и гелия, они выбросить не могут. Как это удалось? Ну, вообще говоря, в последние годы мы находим древние объекты в основном методом гравитационного линзирования. То есть объект сам по себе так далеко, где-то там на границах Вселенной, что мы бы его не увидели, но по случаю оказалось, что между ним и нами находится какая-то галактика массивная или даже скопление галактик. И она своим гравитационным полем фокусирует свет той далекой первородной галактики, фокусирует тут рядом с нами. И наш телескоп обнаруживает свет той далекой галактики благодаря вот этой гравитационной линзе, случайно попавшейся на луче зрения. И вот таким образом, кажется, это еще надо проверять, найдено скопление первых звезд самого первого поколения, в составе которых вообще нет тяжелых элементов. Прогноз астрономов подтвердился. Откуда на сухих экзопланетах вода? Ну, на некоторых экзопланетах, то есть планетах, принадлежащих другим звездам, вода должна быть, потому что они сформировались далеко от своей звезды, живут там всегда. Это холодные области, мы находим такие водные планеты. Но оказалось, что есть некоторые планеты, живущие рядом со звездой, сильно нагретые ее светом, у которых практически все должно было испариться. Даже до формирования самой планеты, так близко от звезды, уже в составе протопланетного диска не должно было быть воды, она должна была испариться, улететь. Там только минеральные твердые тугоплавкие вещества должны были остаться. Найдены такие планеты, обычно их называют сверхземлей или субнептуном. То есть это планета по массе между Нептуном и Землей. Ну, раз в 5-7 массивнее нашей Земли. Так вот, оказывается, живя рядом со звездой и нагреваясь ее светом, они все равно демонстрируют наличие воды. Откуда же она там, если они должны были чисто каменными или железными быть? А там вода. Иногда астрономам помогают лабораторные химики и физики. И тут надо сказать спасибо химикам, которые просто в лаборатории смоделировали условия, в которых такие планеты должны были формироваться. А именно, высокое давление, это все-таки планета в несколько раз массивнее Земли, значит, там в недрах высокое давление, и высокая температура должна была быть. Но предполагалось, что ничего, кроме минерального вещества, там не было. Ну и какого-то количества водорода, который тоже всегда включен в минералы. Так вот, оказалось, что при высоком давлении, высокой температуре, основной минерал земных недр, наверное, недр тех планет, это оливин. Наверное, те, кто читал Алексея Толстого, гиперболоид инженера Гарина, помнят оливиновый пояс, который в недрах Земли обещал большие богатства. Так вот, оливин при высоком давлении, достаточно высокой температуре, несколько тысяч градусов, оказывается, распадается на более элементарные минеральные зерна, и затем они в химическую реакцию с водородом вступают, и при этом выделяется, то есть синтезируется, по сути дела, из водорода и кислорода, который отщеплен от минерала, синтезируется вода. И расчеты показали, что в большом количестве такая вот железокаменная планета сама внутри себя может сформировать примерно до 30% своей массы в виде воды. И эта вода может выйти на поверхность. Тут я с некоторым укором астрономам, то есть своим коллегам, хочу напомнить, что когда речь идет о появлении воды на нашей планете, на Земле, астрономы обычно говорят, она прилетела из космоса в виде падающих на Землю ледяных тел комет и, может быть, каменно-ледяных тел астероидов. А геологи нам на это говорят, нет, вода пришла из земных недр. Посмотрите, как вулканы выбрасывают водяной пар из себя, она там рождалась, в недрах. И вот мы с геологами никак не могли общую точку зрения найти. Так откуда же океаны на Земле, из космоса или из земных недр? Вот эти опыты показывают, что отчасти геологи были правы. Некоторое количество воды действительно могло сформироваться, родиться, синтезироваться в недрах нашей планеты и потом выйти на ее поверхность. Ну, а некоторые астрономы тоже в чем-то правы, но, наверное, пришло в виде ядер кометы, астероидов. По крайней мере, изотопный состав воды нашего мирового океана довольно точно напоминает воду, которую мы обнаруживаем в составе астероидов. Последняя новость, я рад об этом сообщить, касается того, что новый телескоп, работающий в обсерватории Вера Рубин в Чили, оказался по-настоящему хорош. Он еще только выходит на проектную мощность, его, собственно, вот только-только начали эксплуатировать, но он уже дает нам интересные открытия, находки. Уникальность этого телескопа в том, что он не просто очень большой, диаметр его объектива 8 метров с лишним, но он еще и широкоугольный. Вот таких у нас не было. К сожалению, все большие телескопы, которые до сих пор работали, это телескопы с диаметрами объективов от 6 метров или даже от 5 метров до 10 метров. Это действительно большие телескопы. Они обладали очень маленьким полем зрения. буквально даже полную Луну не могли сфотографировать, только кусочек Луны. О размерах поля зрения был буквально несколько угловых минут, там 10 угловых минут. Это очень мало, как булавочный укол на небе. Поэтому они не могли сразу большую часть снять одновременно и с хорошим качеством. Космические телескопы еще хуже. Ну, хуже в том смысле, что их поле зрения вообще измеряется единицами угловых минут. У телескопа Хаббл, у телескопа Джеймс Вебб очень маленькие поля. Они не могут такие обзорные работы делать. Ну и, наконец-то, астрономы рассчитали очень сложную оптическую систему, состоящую из 4 зеркал, а еще там корректоров, линзовых корректоров. В общем, поверьте, это правда очень сложное оптическое устройство, но теперь у нас есть большой телескоп с большим полем зрения. И вот одна из его интересных находок. Фотографировалась центральная часть скопления галактик в Дебе. Очень известное, ближайшее к нам крупное скопление галактик. Там давно обнаруженная галактика Месье-61. Собственно говоря, само ее название Месье говорит о том, что ее Шарль Месье еще в 18 веке открыл и занес свой каталог. Раньше мы ее прекрасно знали, но всегда фотографии были маленькие, только центральная часть галактики, красивая спиральная галактика, а что рядом с ней, как-то на это не обращали внимания. И вот большая фотография, полученная телескопом на обсерватории Веры Рубин, показала, что там какой-то намек на хвостик появился, почти незаметный, но если посмотреть, виден такой слабенький туманный хвостик, удаляющийся от центра этой галактики. Конечно, астрономы обработали математическим образом эту фотографию так, чтобы контраст повысить. Те детали, которые на ярких изображениях, они пропали. И вот на этом суперконтрастированном изображении, оно, конечно, не позитивное, а негативное. Астрономы привыкли так работать, мы любим негативные изображения. Просто вклеены изображения самих галактик, чтобы понятно было, каким галактикам, что принадлежит. Но вы видите хвостик, который наверх поднимается от Месье-61, от центральной яркой галактики. Очевидно, это звездный поток. А как он появился? Скорее всего, и мы в этом убедились, изучая нашу галактику, Месье-61 скушала своего партнера или свой спутник. У любой крупной галактики есть спутники, у нас их несколько десятков. Но время от времени эти спутники нечаянно приближаются к своей материнской, скажем так, галактике, и гравитационное влияние, приливное влияние материнской галактики их растягивает и практически разрушает. Остается только поток звезд, который довольно быстро потом перемешивается и перестает уже так ярко себя демонстрировать. Но мы застали вот этот момент, когда главная материнская галактика Месье-61 проглотила свой спутник, довольно, кстати, массивный, и поток звезд от этого еще виден. Это приятная особенность нового телескопа, который сразу позволяет сделать снимки. Еще одна особенность этого телескопа, его большое поле зрения, позволяет сразу открывать много новых космических объектов. Например, на том снимке, который мы вам показываем, пока его делали, было обнаружено 2100 новых астероидов, принадлежащих Солнечной системе. Каждый из них оставил на снимке 4 разноцветных следа. Я объясню, почему. Астрономы никогда не фотографируют так, как мы это делаем своими бытовыми фотокамерами. Чик, готов цветной кадр. Нет. Мы каждый раз фотографируем черно-белые изображения, но между объективом камеры и светоприемной аппаратурой ставим цветной фильтр. То есть мы каждый раз одноцветные изображения получаем. Голубое, зеленое, там, желтое и синее. А потом складываем из них цветное. Но пока 4 раза телескоп делал один и тот же снимок одной и той же области неба, каждый астероид смещался немножко, ну, двигаясь по Солнечной системе. Поэтому каждый из них 4 своих цветных следа на этих снимках оставил. Но представляете, одна фотография и более 2000 новых объектов открыто в Солнечной системе. Ну, честно говоря, мы уже более 1,5 миллионов открыли астероидов в Солнечной системе, но лишних не бывает. сегодняшние новости мне очень понравились. Знаете почему? Можно сказать, что вот за эти несколько прошедших лет астрономия открыла новое направление своей деятельности. Есть астрономия планетная, есть астрономия звездная, а теперь есть и астрономия межзвездная. Мы, конечно, знали, что наша Солнечная система не единственная в галактике. Еще миллиарды звезд, миллиарды планетных систем в нашей галактике, но они так далеки друг от друга, что взаимного влияния, как нам казалось, не оказывают и взаимно не обмениваются веществом. И вот, пожалуйста, с 2017 года у нас в руках факты, а скоро, наверное, будут и вещество, прилетевшее к нам из других планетных систем. Рождается межзвездная астрономия. Она родилась прямо сейчас. На сегодня это все новости. Следующие новости в следующий раз.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Самая низкая температура, которая может быть во Вселенной, минус 273 градуса в привычной нам шкале Цельсия. Это и есть абсолютный ноль. Зато о самой высокой, которая в принципе возможна, спорят до сих пор. Ничего себе диапазон. Но нас, как говорится, не спрашивали, не советовались, пригласили на готовенькое. Но вернемся на Землю. Здесь тоже есть разброс температур. До глубоких недр опускаться не будем. Ну, согласитесь, сотни с небольшим градусов – это величина, исчезающая малой по сравнению с десятками миллионов. Это то отличие, что наблюдается между полюсом холода и самыми жаркими регионами. Вроде бы живи, радуйся, но есть жароустойчивые земляне, есть приспособленные к холоду. Но диапазон комфортного существования для тех и для других гораздо компактнее, чем тот, который планета смогла предоставить. А ведь она старалась, но все равно не угодила. У нас в гостях Александр Викторович Кислов, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, что происходит с нашим климатом? Почему вот в Москве, да и не только в Москве, нету времен года? Я помню прошлый век, когда...
1: Вы помните?
0: Помню, еще крещенские морозы, уши трещали, а сейчас как так вот... И можно на пальцах одной руки, наверное, пересчитать дни, когда можно и в снежки поиграть. И тогда я понимаю, что Москва, она все-таки мегаполис, и там свои определенные вещи, там, связанные с, ну, с технологиями, да, и так далее.
1: Ну да, антропогенное тепло.
0: Да, но климат все равно меняется. Что с этим делать? Почему?
1: Есть такое понятие «североатлантическое колебание», у которого есть фаза положительная и отрицательная. И когда фаза положительная, вот погода такая, как сейчас.
0: Сейчас положительная.
1: Сейчас она положительная. И этот процесс, если посмотреть, так сказать, на историю, то так, то эдак. То есть были эпохи, когда они подряд шли каждую зиму, иногда смена происходила. То есть это явление в каком-то смысле обычное. А холодные события были, ну, вспомните, несколько лет назад, по-моему, в 2012 году, когда замерзала Венеция, когда стояли лютые холода.
0: Ну, Европа все-таки это...
1: Ну, так и у нас было холодно. Это была отрицательная стадия, когда западный перенос с Атлантики прекратился, а вместо него шли воздушные массы с севера и с востока. И вот сразу стало холодно, очень холодно.
0: А почему динозавры пропали? Существует теория, что они просто вымерзли?
1: Знаете, это давно было. Вот это никто толком сказать не может. Все-таки мы, климатологи, вот сейчас отвечаем, ну, примерно за, ну, последние миллионов 20 лет, когда есть более-менее надежные данные. Ну, я так условно говорю, динозавры все-таки жили раньше.
0: Ну, пораньше немножко.
1: Поэтому сказать, из-за чего они вымерли, это вопрос сложный.
0: А хорошо, а вот таких вот колебаний, да, почему больше всего страдает Европа?
1: Нет, это просто мы у себя ощущаем это так. Это просто мы здесь живем, и мы ощущаем. У нас, наоборот, очень многого неприятного нет. Ведь насколько в каком-то смысле опасней жить в той же, ну, на восточном побережье Америки, например, или в Карибах, где выходят тропические ураганы, или в Японии. У нас этого-то нет.
0: И, ну, а, думаю, Европа, что... а Европа как таковая, она... Там, ну, там, как я понимаю, тоже всеобщее потепление, да? Вот,
1: да,
0: но
1: да.
0: Вы говорите, что 2012 год был морозы, да.
1: Нет, там, понимаете, какая штука? Вот эти морозы 2012 или какого-то года близкого к нему, они были связаны с тем, что очень сильно потеплела Арктика. Вот это артефакт наш. Если сильно теплеет Арктика, то меняется направление переноса. И вместо переноса обычного, все-таки всегда происходящего с Атлантики, начинается перенос из Сибири. То есть это удивительное проявление глобального потепления.
0: А Арктика почему потеплела?
1: А потому что туда один циклон за другим выходил из Атлантического океана и несет туда тепло. Это был год, когда в Тикси, представляете себе, температура в январе была плюс 3 иногда. Это фантастика вообще. И вот когда там образовалась теплая зона, поменялся градиент температуры, и пошли воздушные массы из Сибири. То есть по всему полушарию потепление, теплая зима, аномалия теплая, кроме Восточной Европы и Европы, ну, всей.
0: Так получается, теплый воздух, как мы все знаем, он поднимается наверх, да? Тепло.
1: Ну,
0: да?
2: принципе, да, да. Конечно, всплывает вверх.
0: Всплывает. А если это с шариком сравнить, то тепло-то из Антарктиды уходит, как вы сказали.
1: Не-не-не, это такие никак... простые аналогии тут.
0: Слишком просто. Не земное протяжение.
1: Не-не-не, здесь все иначе.
0: Да. А скажите, а вот вы упомянули Штаты, Соединенные Штаты. А штатам вы считаете, что им не везет?
1: Если выходит тропический ураган, Катрина какая-нибудь, или Эндрюс, или там и так далее, это ужасное событие. Мы здесь, живя в умеренных широтах, просто не представляем себе, что это такое. Мы не можем представить себе того ветра, который при этом возникает, того шторма, той бури. Поэтому мы в очень благоприятных условиях.
0: У нас тоже начинают появляться вот эти тайфунчики, ураганы.
1: Нет, но это все-таки не то. Это совсем не то. Это больше выдумка журналистов, конечно. А там эти самые торнадо, аллея торнадо, так называемая, протянувшиеся от Великих озер до Мексиканского залива. У них их возникает...

0: Это волна.
1: Временной Валдайской возвышенности. Животный мир того времени составляли представители мегафауны. Шерстистые носороги, пещерные львы, ну и, конечно, мамонты. Позднее все эти виды вымерли. Не исключено, что главная заслуга здесь принадлежит первобытным охотникам, ведь именно тогда человек начал утверждаться в статусе царя природы. Со временем первобытный человек начинает активно покидать пещеры и осваивается на равнине. Правда, подобная перемена места жительства дается ему нелегко. Человек то выходит на равнину, то возвращается обратно в пещеры. Об этом говорят стоянки древних людей, обнаруженные на Кавказе. Двинувшись на север, человек начинает заселять восточноевропейскую равнину. Начавшееся похолодание застает его врасплох, и человеку приходится спешно приспосабливаться к новым условиям жизни. Жизнь на равнине приносит человеку новые трудности, главные из которых – как добыть желанное тепло? Казалось бы, что проще? Разведи костер и сиди грейся. Добывать огонь наши предки уже умели, но проблема была в другом. Чем поддерживать огонь? Ведь леса вокруг почти не было. Сейчас это трудно представить, ведь восточноевропейская равнина всегда славилась своими дремучими лесами, но они появились значительно позже. А каких-то 30 тысяч лет назад топить приходилось костями животных. Горели они плохо, вонь стоял страшная, но куда деваться? Захочешь согреться, пойдешь и не на такое. В конце концов, оледенение заканчивается, и начинается глобальное потепление. Льды отступают, равнина опять покрывается лесом. Но для человека эти изменения оборачиваются катастрофой. Исчезает привычная фауна. Те же мамонты уходят на север вслед за мерзлотой. Становится не на кого охотиться, да и нечем. Тяжелые копья, с помощью которых человек охотился на равнине, в лесу, оказываются никуда не годны. Даже почва под ногами становится непривычно зыбкой, а когда под ногами болото, за зверем особо не побегаешь. Казалось бы, человек обречен на вымирание, но нет. Новые испытания лишь делают его сильней. Он учится добывать себе пищу по-новому, начинает заниматься рыбной ловлей, ведь появляется большое количество водоемов, заполненных разнообразной и весьма вкусной живностью. Что же до охоты, то тут человеку пригождается изобретение, сделанное им еще во время жизни на равнине. Лук и стрелы. На равнине они были бесполезны. Толстую шкуру мамонта стрелой не пробьешь. А вот для охоты в лесу эти приспособления оказались просто бесценным подспорьем. Климат на нашей планете постоянно меняется. Глобальные процессы идут на протяжении всей истории Земли. И на сегодняшний день мы знаем о них слишком мало, чтобы можно было спрогнозировать что-то хотя бы на пару миллионов лет вперед. А пока человечество живет в ожидании нового ледникового периода, ученые пытаются воссоздать виды животных, вымерших во время предыдущего оледенения. Есть даже специальный плейстоценовый парк, где ведутся работы по восстановлению экосистемы мамонтовой тундры степи. Идут разговоры о возможности клонирования вымерших животных на основе обнаруженного в их останках генетического материала. Правда, пока даже самые передовые технологии не позволяют этого сделать. Однако не исключено, что уже через несколько десятков лет богатый животный мир Древней Евразии может быть восстановлен во всем разнообразии.
2: Климат – понятие более долгосрочное. Но и его, и погоду, явление более кратковременное, неправомерно сводить к жаре или к холоду. Ходить по-научному. Градусом любой шкал. Цельсия, Кельвина, Фаренгейта, полузабытого Реомера. Когда мы создаем прогнозы, не безинтересны много других факторов. Это когда ворчим, напевая, а за окном то дождь, то снег. И, конечно же, понимаем, когда утверждают, у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать – это всего-навсего поэтический образ, кстати, замечательный. Но поэтический настрой проходит, а мокнуть под дождем никто не хочет. Ласковый морской бриз имеет братьев со злым характером. Ураганы, цунами, торнадо – все это называется стихийными бедствиями. Кстати, тоже не без рода племени. Трясется порой земная твердь, разрушает целые города, ревущий

0: извержений вулканов выжигает огромные территории прямо-таки раскаленной лавы. Впрочем, это излагалось не для запугивания. В таких условиях существовал и существует человек долгие-долгие тысячелетия. Более того, по одной из гипотез, отталкивающейся от великой мудрости, что нет худа без добра, он даже произошел во многом потому, что его дальние предки учились противостоять этим явлениям. Закалялись, умнели, приспосабливались. Что ж, давайте продолжать хорошие традиции и во всем находить оптимизм. Сегодня я пригласил Сергея Михайловича Семенова, доктора физико-математических наук, профессора, директора Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН. Добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Климат и погода – это разные вещи?
1: Это разные вещи, я как раз хотел об этом сказать. Mm-hmm. Погода, мы хорошо понимаем, то, что за окном сегодня. Mm-hmm. Ну, например, средняя температура июля этого года – это средняя погода июля этого года. А вот средняя температура июля за 10 лет – это климат. Это климат mm-hmm. июля. Mm-hmm. Конечно, бывают средние цифры за июль, а бывает уклонение. Бывает прохладный июль, аномалия вниз. Бывает очень жаркий июль, аномалия вверх. Вот эти уклонения, насколько они резкие и сильные, это тоже характеристика климата. То есть климат – это все статистические характеристики погоды. Постепенно климат меняется. Все знают, что сейчас обращают большое внимание на современные изменения климата. Надо сказать, что климат менялся всегда. Ну, инструментальных наблюдений за погодой и климатом примерно, мы будем считать, с середины 19 века. То есть мы имеем записи с метеорологических станций. Но мы имеем и палеоданные, например, результаты восстановления климата по пробуренным кернам в Антарктиде, в Гренландии и так далее. То есть мы знаем более-менее климат на приличный интервал времени назад. Сейчас до миллиона лет антарктический керн, мы это знаем. Есть способы по косвенным данным восстановить изменение температуры. Естественно, парниковый эффект всегда был. Если бы не было парниковых газов в атмосфере, самый главный парниковый газ – это водяной пар, у нас бы климат был бы на 20 градусов холоднее, чем сейчас. Нам это совсем не понравилось абсолютно. А что делает человек? Он добавляет парниковые газы в атмосферу, из-за этого происходит потепление. Это эффект рассчитанный. Это плод научных, так сказать, изысканий. Здесь не мнение, а есть доказательства mm-hmm. и данные. Но никто не отменял естественных колебаний. То есть, к чему приводит естественное потепление? Что когда мы имеем цикл потепления естественного, то по антропогенным причинам еще теплее становится. Mm-hmm. А если мы имеем похолодание, то по антропогенным причинам оно немножко компенсировано. Не так холодно становится, mm-hmm. поскольку парниковый газ добавляет температуру, прибавляется температура. Сейчас процесс середины 20 века пошел очень бурно, поскольку человечество сжигает органическое топливо, уголь, нефть, газ, и это существенно меняет содержание парниковых газов в атмосфере. Вот нельзя, человечество не умеет пока, слава богу, изменить концентрацию водяного пара. Его довольно много, и мы не можем это сделать. А вот изменить концентрацию углекислого газа очень даже можем. Вот до индустриальной эпохи было 280 условных единиц в атмосфере, а сейчас 400. Метана было там 0,5, условно говоря, или 0,7, а сейчас 1,4 условных единиц. Я не хочу произвести части на миллион, поскольку это долго объяснять. Угу. То есть мы заметно изменили содержание парниковых газов в атмосфере.
0: А можно сказать о том, что это тенденция такого всеобщего потепления? Или все равно это пока...
1: Это доказано, что это привело к потеплению. Угу. Измерено это потепление. Угу. Это потепление с середины прошлого века примерно на 0,8 градуса. Среднее по шарику. Это может показаться малым. Ну, во-первых, большую часть поверхности Земли занимает океан. Там потепление гораздо более медленное. Это инертная среда за счет испарения. Это означает, что если в среднем на 0,8, на суше это уже больше 1 градуса. Есть такие места на суше, где теплеет гораздо больше. Постепенно, где-то к концу 80-х годов, тенденции потепления климата, кстати, изменение климата не сводится только к температуре, меняется типичный ход осадков, меняется типичный ход многих других метеорологических величин, меняются такие вещи, как уровень мирового океана, меняется покрытие льда в Арктике и многие другие.
0: Но это ведет уже к изменению животного мира, получается.
1: Вот да, это верно. Там есть некие заметные экологические последствия. Причем, конечно же, человечество устроено довольно прагматично в среднем, поэтому все интересуются последствиями для здоровья человека и ресурсов. Это воды, сельскохозяйственных ресурсов, биоразнообразия, энергии. Сказать, что это приводит к каким-то очень уже катастрофическим последствиям, это не так. Но прогнозы изменения климата в 21 веке таковы, что теперешние глобальные изменения, случившиеся уже по антропогенным причинам, примерно 0,8 градусов середины 20 века, будет уже на несколько градусов к концу 21 века. Это может привести к существенным изменениям. Для некоторых систем, природных систем, хозяйственных систем, для здоровья населения, которые нас волнуют. Мы беспокоимся об этом. Поэтому приняты какие-то сейчас меры для того, чтобы это глобальное потепление остановить. Вот, кстати, когда человечество совместно начинает что-то останавливать, например, договариваться о противодействии изменению климата, возникают, конечно, разные интересы у разных стран. И начинается политика. В этом смысле есть такой аспект, что проблема климата исходно абсолютно климатологическая, естественно, научная, она приблизилась к политике. Это аспект.
2: Скажите, а гипотетически, вот 21 век, ну, век там, не знаю, ну, 30-й, да, там, дай бог, Земля будет существовать там. Насколько возможно потепление?
1: Если говорить о естественной составляющей изменения, и если только о них говорить, то вообще говоря, мы находимся в теплом периоде, и пора наступать к похолоданию. Это похолодание обязательно наступит по естественным причинам, но оно будет очень медленным. Так вот, на фоне этого страшного медленного похолодания будет возникать такой, может возникнуть, такой довольно большой пупок, так сказать. Вот сильное потепление из-за антропогенным причинам. Некоторые люди говорят, что это потепление скоро может кончиться, пока мы сожжем все топливо углеродосодержащие. Ведь от чего это происходит? От того, что у нас сжигается нефть, газ и уголь. Во-первых, мы его не скоро сожжем.
2: И появится что-то другое, альтернатива какая-то все равно будет.
1: Если она появится безуглеродная, это уже хорошо. Сейчас человечество занимается тем, как остановить это. Если говорить о нашей стране, у нас большая страна, как все знают, большая территория, очень неоднородная. У нас есть положительные последствия изменения климата, а есть отрицательные последствия. И не совсем доизученный вопрос. Ну, например, 60% нашей территории под вечной мерзлотой, под многолетней мерзлотой. Казалось бы, потепление климата в этой ситуации замечательная вещь. Часть мерзлоты растает, это будут земли пригодные там для пахотного земледелия, да, пожалуйста. Но тут есть другой аспект. Ведь вот у нас на этой территории, в городах, фундаменты домов, технических сооружений, фундамент трубопроводов рассчитаны на нахождение в многолетней мерзлоте. И когда она теплеет, прочность и свойства меняются. Это означает, что эти надо укреплять, а следующие строить по более жестким правилам, чтобы будет дороже. Потепление приводит к тому, что сократился арктический лед. То есть он сократился уже более чем на треть за последние 50 лет. Ну, скажем так, за последние 50 лет.
2: Он за 50 лет на треть?
1: Он сократился до трети от исходного. Вот арктический лед, если площадь взять, сократился до трети. Казалось бы, очень хорошо, потому что открытая вода, Северный морской путь активизируется, можно возить разные товары из Китая в Европу по Северному морпути. Это аспект есть, и, так сказать, насколько я понимаю, правительство предпринимает даже какие-то конкретные меры для того, чтобы активизировать эту работу с Северным морпутем. Но, с другой стороны, деградация ледников на арктических островах приводит к увеличению количества айсбергов. Это очень опасно и для судов, и для платформ, добывающих нефть. Поэтому здесь сельским хозяйством вот изменение климата конца 20 века выручило наше сельское хозяйство. Ну, по всем известным причинам оно продукции упала в 90-е годы, но это бы еще больше упало, если бы не было таких изменений климата.
2: А вот существует такая теория, что Гольфстрим все-таки влияет, имеет большое влияние. Да вот что с ним происходит?
1: Тут ситуация такая с Гольфстримом. Значит, Гольфстрим, как известно, такое течение, которое, ну, так сказать, выходит из Мексиканского залива и направляется на север, потом на северо-запад, и определяет погоду и климат в северо-западной Атлантике, в значительной степени в Западной Арктике определяет. Вот когда мы смотрим на то, как меняются климатические характеристики, в частности температура, Арктике, мы замечаем, что там наблюдается потепление, ну, скажем, там, в масштабах 50 лет, 60 лет, там, 70 лет. Но это потепление постепенное, на него накладываются некие колебания. То есть то потепление быстрее, чем предписывает этот глобальный тренд, то медленнее. Вот змейка такая, которая вьется вокруг прямой линии, можете себе это так представлять. Вот это вот влияние, есть такая точка зрения, достаточно обоснованная у ученых. Это не просто точка зрения, это есть статьи, есть публикации на эту тему. Что это влияние
2: галлюцинации? Он же холодеет или нет? Что с ним происходит?
1: Он то больше тепла доносит в Арктику, в Северную Атлантику, то меньше. То движется быстрее, то медленнее. Есть такая точка зрения, что это естественный процесс. Я такая, она вполне обоснованная. Что эти колебания гольфстрима, они были всегда. До того, как человек стал настолько могущественным, что изменил свойства атмосферы по содержанию парниковых газов.
2: Или просто наше в последнее время возможности, ну, новые технологии, там, новые знания, они дают более точное понимание происходящего. А то, что было, оно и было, и будет происходить. Может быть, мы просто это все накручиваем?
1: Понимаете, все может быть на свете. И то, что вы говорите, в этом есть некое рациональное зерно. Ну, например, вот все стали замечать, что каждый год много сообщений о лесных пожарах. Да. Если вы посмотрите сообщения 30-летней давности, вы не обнаружите только сообщения о лесных пожарах.
2: Но 30 лет там были торфяники, которые обрабатывали, если говорить про наш страну, да? Сейчас же, когда едешь, все торфяники высушены, ну это такое.
1: 30 лет назад они тоже были высушены.
2: 30 лет?
1: Просто сообщений было гораздо меньше. Почему было меньше? Ну, во-первых, средства массовой информации не уделяли этому такое большое внимание. Во-вторых, дистанционных средств контроля состояния лесов, спутников, самолетов и так далее, было просто меньше.
2: Да, тоже.
1: Сейчас система мониторинга очень сильно развита, и информации гораздо больше. И иногда, действительно, вы правы, трудно вычленить среди трендов в цифрах, что есть связано действительно с повышением частоты пожаров, а что с улучшением технологий наблюдения, что мы стали лучше наблюдать. Но все же специалисты в этом разбираются, лесных пожаров стало больше. И вот этих вот так называемых волн жары, это периоды продолжительной сухой жаркой погоды, они стали чаще, они стали более выражены и более продолжительными. Как вот в 2010 году в Москве.
2: Я помню, да, это да. Ужас.
1: И это такого рода состояние погоды, это основная причина лесных пожаров. Но другое дело, что это, так сказать, условия для возникновения пожара. А вот 80% пожаров по факту, то есть от чего они фактически?
2: Человек.
1: Это от человека, к сожалению. Это от человеческой безалаберности. Люди больше интересуются прогнозами экстремальных состояний вот, погоды. Когда очень долго сухо или очень долго идет дождь. Вот тут они начинают. Помните, в том же 2010 году гидрометслужба, конечно, выступила не лучшим образом тогда, но что делать? Тогда сообщали в июле, что через 2 недели похолодает. Через 2 дня опять говорили, через 2 недели похолодает.
2: Моя дочка родилась в августе, в этом году.
1: Это через 2 недели она повторялась несколько раз. Это вот было явление, которое как наводнение. Вот если вы посмотрите на график расходов воды в Амуре вот, за много лет, водность непрерывно уменьшалась. И огромные выбросы в этот год. Спрогнозировать это было невозможно пока.
2: Но это не китайцы разве все это перекрыли, нет?
1: Нет. Такого аспекта, что это чья-то злая воля, не было.
2: Нет, я имею в виду огород полить, нет?
1: Нет, ну что. Нет, это вот такая крупная аномалия, как с антициклоном устойчивым в 2010 году, это вот было на Амуре наводнение.
2: Скажите, а с Мертвым морем что случилось? Почему это происходит?
1: С Мертвым морем? Да, вы какое имеете в виду?
2: Ну, в Израиле.
1: Честно сказать, не знаю. А что случилось с Мертвым морем?
2: Высыхает?
1: Видите, ну, Аральское море высыхает. Вы мне не спрашиваете, почему?
2: Нет, Аральское море понятно. Это, да,
1: на самом деле, если серьезно говорить, значит, есть наряду с... Вот мы говорим прогноз климата. Это не совсем правильные слова. Лучше говорить сценарий изменения климата. Почему? Вот то, как будет меняться климат, там замешаны 2 фактора. Естественный – это естественный ход событий в климатической системе. Этим занимаются климатологи. И антропогенный. Вот как мы будем выбрасывать парниковые газы от транспорта, от промышленности, прочего, коммунального хозяйства. Это же мы не знаем на 50%. Поэтому есть представления такие. Вот мы будем безответственно себя вести. Это сценарий business as usual. Или мы будем вести себя очень разумно. Мы будем переходить на возобновляемые источники энергии. Если мы будем вместо нефти использовать энергию солнца, ветра и так далее, то, конечно же, концентрация парникового газа скоро сначала перестанут расти, потом станут уменьшаться в атмосфере. Но какой из этих сценариев реализуется, за это же климатологи не могут отвечать. Сами понимаете. А прогноз политический и экономический дать на 50 лет, я думаю, что это никто не может сделать. При разных сценариях есть разные прогнозы не только, как будет меняться температура, но как будут меняться осадки. К сожалению, величайшему, осадки будут меняться в такую сторону, что где их много, их будет еще больше. А где их мало, этот дефицит будет обостряться. Это, кстати, коснется южных частей России, европейской территории России. И вот вся эта область вокруг Медитерранеи, вокруг Средиземного моря, к сожалению, прогноз по осадкам неблагополучный. Ну, значит, там уже это происходит.
2: У меня спрашивают... Человек же научился менять, как бы регулировать, да? Есть же, как это называется, грозовые облака, еще что-то.
1: Разгон грозовых облаков – это мероприятие, связанное с демонстрациями трудящихся и государственными всякими вещами, а регулирование стока рек – это гидротехническое мероприятие, так сказать, которое возможно, ну, когда речь идет о регулировании стока в каком-то в резервуар какого-то конкретного водохранилища, я не думаю, что это осуществимо в масштабах даже Мертвого моря. Вот так вот, если задать себе вопрос, можно ли сделать так, чтобы уровень Каспийского моря нас слушал за счет каких-то мероприятий по регулированию стока Волги, я что-то думаю, что...
2: Бесполезно, если мировой океан...
1: Я думаю, что ответ будет на эту тему отрицательный. То есть мы можем как-то... Помните, вот была история с заливом Карабагазгол, да?
2: Нет.
1: Испаритель, ну, такой залив... считал, что вода очень сильно испаряется с этого мелководья, и из-за этого море мелеет в свое время, так считалось. Это, конечно, неправильная точка зрения оказалась. В значительной степени это связано со стоком Волги, а сток Волги связан, естественно, с количеством дождя, который выпадает на весь бассейн Волги, а совсем не в основном, а совсем не с нашим мероприятием по регулированию заслонок водохранилища. Это такие большие процессы, которые человек пока не научился, которыми человек пока не научился управлять. Я надеюсь, что, может быть, не следует ими управлять.
2: На мой взгляд, бесполезно. Опасно и бесполезно, потому что, когда природа начинает проявлять свой характер, не знаю, человек с этим бороться пока еще не научился.
1: В общем, если нет надежных способов управления, лучше не трогать.
2: Это да. А скажите, а вот дальнейшее, вот мы с вами так гипотетически, мне просто интересно, как обывателю... В любом случае, очень много воды у нас на Земле. От океана есть какое-то влияние именно на изменение климата? Может быть, там, не знаю, потек какая-то, землетрясение, есть же подводные вулканы, идет землетрясение, идет волна и так далее, и так далее. Вот, если с этой стороны посмотреть.
1: Климат – это продукт деятельности глобальной климатической машины. Она состоит из гидросферы, включая океан, атмосферы, педосфера – это почва, и биосфера – это растительный покров, животный мир. Вот их взаимодействие порождает климат Земли. Океан, кроме того, что он участвует в формировании климата Земли, вот взаимодействие с другими сферами, он еще оказывает колоссальное стабилизирующее влияние. Вот океан обладает таким свойством, как, кстати, и льды. Если есть потепление, оно выражено меньше на океане, потому что там есть стабилизирующие механизмы, связанные с испарением. А если происходит похолодание, оно медленнее происходит на океанах. Так что это такой мощный стабилизирующий механизм. Последствия повышения уровня мирового океана могут оказывать влияние на хозяйственные объекты, пока они очень скромные. Вот за весь 20 век на несколько десятков сантиметров средний уровень мирового океана повысился. Значит, прогнозируется до 21 век при некоторых сценариях до полуметра. Но в историческом прошлом Земли, и не так давно, с точки зрения этого вот истории Земли, были случаи, когда было на 5-6 метров больше. Ну, полметра – это, понимаете…
2: Ну, маловато.
1: Не то, что маловато. Ну, скажем, для Петербурга он переживет полметра. города, расположенные в дельтах больших рек, например, там Нилы и так далее, им может это важно показаться. Тем более, что это средний уровень, вокруг него есть колебания. Вот. А когда речь идет о нескольких метрах, это уже хуже. Но, опять-таки, не надо здесь говорить ни о каких грядущих катастрофах. Такое было, но этот процесс очень медленный. Вот если растает Гренландский ледник, уровень Мирового океана поднимется на несколько метров. Но этот процесс, если даже случится, займет несколько тысячелетий.
2: Правильно я понимаю, что вот как обыватель, опять же, как москвич, как автомобилист, я могу надеяться, что через десяток-другой лет мне зимнюю резину уже не надо будет менять, или как?
1: Это не исключено.
2: Спасибо вам большое. Мне было очень интересно с вами поговорить на эту тему. Климат – такая вещь удивительная. Вот вроде бы он есть, и вроде бы его нет. Спасибо большое.
1: Благодарю.
2: Спасибо.
3: Хотя, как известно, у природы нет плохой погоды, далеко не каждая погода – благодать. Снег с дождем или град величиной с куриное яйцо вряд ли способны поднять кому-то настроение. А уж если это ураган или смерч, речь идет не просто об испорченном дне, а об угрозе жизни людей. Более того, нередко экстремальные погодные явления оказывали серьезное влияние на историю человечества, когда важные битвы или даже целые войны проигрывались лишь потому, что силы природы неожиданно переходили на сторону противника. В конце концов, именно суровая русская зима остановила Наполеона и Гитлера. Причем как раз во время нашествия этих незваных гостей она оказалась особенно сурова. Это стало для всех полнейшей неожиданностью. Так что прогноз погоды – дело архиважное. Сегодня мы настолько привыкли к метеорологическим сводкам, что доверяем им даже больше, чем собственным глазам и показаниям градусника за окном. А между тем, такому явлению, как прогноз погоды, всего-то чуть более полутора столетий. И уж, конечно, далеко не всегда прогнозы погоды бывают точны. Но все равно за испорченную нежданным ливнем прическу или обувь мы виним не силы природы, а незадачливого диктора, давшего неверный прогноз. Впрочем, метеорологи не несут персональной ответственности за свои ошибки. Видимо, они хорошо помнят о судьбе их знаменитого коллеги Роберта Фицроя, который был автором первого прогноза погоды. Считается, что он настолько переживал из-за ошибочности своих прогнозов, что в итоге не вынес позора и покончил с собой. Как сделать метеорологические предсказания более точными? Сегодня над этой непростой задачей бьются ученые умы по всему миру.
2: И вот во всей этой ситуации каким-то наивным кажется любимый в последние десятилетия вопрос. Потепление, похолодание. Самое интересное, что любой из вариантов ответа не устроит. Теплеет? А почему зима была холодной? Холодает? А я летом от жары сдыхал, с небывалой жары. Всем все не объяснишь. Просто Земля, она живая. Она наделена сложным организмом. Внутри раскаленное ядро. На полюсах полярные шапки. Дуют космические ветра. Да, кстати, земную твердь, иначе земную кору, то есть застывшую оболочку, даже со скорлупой куриного яйца в пропорции не сравнишь. Это скорее кожура яблока. Так что нервничает, конечно, Земля. А пока один совет. Не верьте в самое худшее. Не зашкалит термометр за сотню градусов через два десятка лет. Не замерзнут океаны. Не сгорим в гиене огненной. Тайны планеты познаются не только в лабораторных экспериментах. Они изучаются серьезно, а глобальный прогноз, он все-таки оптимистичный.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. И, как всегда, по средам и субботам мы с вами в прямом эфире. Мы — это канал, собственно, лаборатория научных видео и канал anthropogenes.ru. Ну и в данный момент приветствуем Александра Соколова, редактор портала anthropogenes.ru и, в общем-то, душа этого проекта. Саш, привет тебе.
2: Да, Виталик, ты у нас душа.
1: Я душа проекта лаборатории научных видео, ты душа проекта Anthropogenes, так что у нас с этим все в порядке. Ну, давайте поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. Естественно, вы знаете, кто это Александр Панчин, биоинформатик, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Суммы биотехнологий». Саш, привет.
3: Привет.
1: Ну и, естественно, сегодня у нас постскриптум, как было заявлено ранее. И что такое постскриптум, вы наверняка знаете. Лектор отвечает на вопросы, которые были заданы до или во время лекции на форуме «Ученые против мифов». И вот, собственно, сегодня на эти вопросы Александр будет отвечать. Вопросы интересные. Доклад назывался «Страшная правда о клонировании. Зачем ученые скрывают овечку? Доли, где миллиарды берут органы и почему до сих пор не клонирован мамонт?» В общем, сегодня должно быть очень интересно. Если вам будет действительно интересно, то не забывайте поддержать нас. Естественно, лайк, подписка и нажать на колокольчик – это самое необходимое, чтобы наш канал мог развиваться и продвигаться. Очень важное для нас. Ну и, конечно же, свои вопросы вы можете задавать как в чате, так и по ссылке, которая есть в описании и сейчас появится в нашем чате. Таким образом, вопросы, пришедшие к нам, задаются в самую первую очередь. Ну а сейчас я хочу передать слово Александру, и он расскажет тоже, поделится интересной информацией.
2: Ну, во-первых, я хочу напомнить, что 20-21 июня у нас пройдет форум «Ученые против мифов Z». Это форум небывалый, потому что он будет полностью проходить в онлайновом формате из нескольких городов и даже из нескольких стран. И уже идет регистрация. Я рекомендую вам зарегистрироваться, чтобы не пропустить это замечательное мероприятие, которое мы все ждем с волнением. Значит, кроме того, я хочу сообщить радостную новость. Ну, она для меня радостная, может, она порадует и вас, что моя книга, которую я писал более 2 лет под названием «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета?», она, наконец, вышла из типографии. Вот у меня пока еще нет на руках бумажных экземпляров, но мне их пришлют. И, в общем, на сайте Alpina Nonfiction издательство уже открыт заказ, можно эту книжку купить. Я надеюсь, сейчас в чате появится ссылка. Вот, это если вам просто интересно. Значит, по поводу вопросов, которые прозвучат сегодня, я хочу подчеркнуть, что после сегодняшнего стрима мы Александру Панчину пришлем список всех заданных вопросов, он выберет авторов лучших 2 вопросов, и они получат в подарок футболки форума «Ученые против мифов». И я сегодня объявляю тех, кто стали авторами лучших вопросов нашего предыдущего стрима, который проходил вместе с упоротым палеонтологом Дмитрием Соболевым. Это Тимур Тухватуллин и Евгений Гусев. Вот Тимур и Евгений, если вы сейчас нас слышите, напишите Георгию Соколову, его координаты сейчас должны появиться в чате, и вам вышлют ваши заслуженные футболки. Я не буду сейчас всех задерживать. Мои объявления закончились. Виталик.
1: Ну, тогда я думаю, что, в принципе, мы можем переходить к главной части данного стрима и начинать диалог с Александром. Ну, вернее, как мы спрашиваем, а Саша отвечает. Я знаю, что у Саши огромное количество вопросов вызвало интерес, и он сам отобрал несколько. Я думаю, что мы, наверное, с них и начнем, если Саша не против.
3: Давайте, как вас принято, так и начинайте.
1: Окей, погнали. Итак, вопрос, который задает Настя Кручинина. Куда можно обратиться тем, кто хочет родить неандертальца?
3: Да, это очень, очень милый вопрос, на самом деле. А мне кажется, что нужно оговориться, что сейчас очень далеки мы от того, чтобы все-таки клонировать неандертальца, хотя и по теоретической возможности такого я и рассказывал в лекции. Две технологии должны сперва нас настигнуть. Первое — это должно случиться клонирование человека, я бы сказал, что технологически мы к этому очень близки. Я думаю, что, может быть, в ближайшие годы я бы поставил на какой-нибудь Китай, где не так жестко со всяким традиционализмом и какими-то ограничениями, основанными на этике, если угодно, в ее таком понимании, как сильно ограничивающий некоторый творческий потенциал ученых. Вот. Клонирование человека и вот то самое клонирование мамонта. Если оба эти проекта будут реализованы, то после этого можно будет представить, что через какое-то количество лет после этого станет возможным клонировать неандертальца. Это вероятно, что такие спекуляции. Вот как я слежу за этой темой, как только появится какая-то лаборатория, которая покажет, что они вот к этому приблизились, я обязательно расскажу в какой-нибудь лекции, так что просто следите за новостями.
1: Угу. Следующий вопрос от человека, который зовут Дух. Дух, скорее всего. Верно ли я понял, что на Y-хромосоме существует ген, отвечающий за формирование именно мужской нервной системы, при повреждении которого антителами матери могут возникать девиации полового поведения?
3: В лекции я рассказывал про то, что существует исследование, в котором было показано, что у женщин, у которых были дети гомосексуальной ориентации, у них больше антител к одному белку, который кодируется одним геном на Y-хромосоме. Некорректно говорить про то, что это какая-то особенная там мужская нервная система или еще что-то в этом роде, но какие-то отличия между мужчиной и женщиной генетически, безусловно, существуют. И мы видим, что, например, те же обычные гетеросексуальные преференции, да, они на самом деле очень разные у мужчин и у женщин, да, но женщинам преимущественно нравятся мужчины, мужчинам женщины, и это вполне себе врожденное, а не приобретенное. И понятно, что за такие вещи могут отвечать какие-то гены. Подробностей того, как этот ген работает, для чего нужен этот белок, мы до конца не знаем. Он как-то влияет на формирование синапсов, то есть связи между нервными клетками. В каких-то случаях, может быть, при наличии этого белка определенные связи формируются, при его отсутствии определенные связи не формируются. Ну, например, такая ситуация. И каким-то образом это может влиять на сексуальные предпочтения. Но, безусловно, это еще такая тема не до конца изученная, но такой ген есть. Говорить про какую-то отдельную, мужскую нервную систему, как я уже сказал, наверное, не очень корректно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Так, Ситиус Раб спрашивает, наверное, правильно его назвал, если нет материала мамонта для клонирования, то откуда взята информация о его геноме для искусственного кодирования и почему в таком случае тот же Т-рекс не подлежит восстановлению?
3: Для клонирования при современных технологиях вам нужно ядро, полноценное ядро, соматической, то есть клетки взрослого организма с двойным набором хромосом. И вот такое ядро должно быть функциональным, чтобы вы его пересадили в ооцит, и с ним все было бы хорошо. В случае с мамонтом у нас вот такого интактного, полноценного ядра нет. Но это не мешает нам по крупицам собрать его геном, что, собственно, уже на самом деле было сделано. Современные методы чтения ДНК, они даже не требуют того, чтобы у вас где-то были полностью сохранившиеся хромосомы. Вы можете... На самом деле, более того, они... Никогда так ДНК не читается. Если хотите прочитать, например, геном человека, как это делалось, геном разбивают на кучу фрагментов и читают эти фрагменты, а потом в компьютере с помощью специальных биоинформатических алгоритмов фрагменты собирают вместе, как такой пазл, как такую мозаику. Поэтому вам даже не обязательно, чтобы полностью сохранился полноценный набор этих хромосом. Вам нужно, чтобы у вас было достаточно много ДНК для того, чтобы каждый участок ДНК какого-то погибшего вида, вымершего вида, вы могли все-таки где-то прочитать. Это последовательность буквок А, Т, Г, С установить. И дальше вы собираете это все вместе и получаете в компьютере такую текстовую репрезентацию этого генома. И дальше идея с мамонтом была в том, что если у вас есть эта репрезентация генома, можете смотреть, чем этот геном мамонта отличается от генома слона, взять клетку взрослого слона и мутация за мутацией сделать ее похожей генетически на клетку мамонта, и у вас будет это полноценное ядро с генетическим материалом мамонта. А в случае с Т-рексом такое не сработает, потому что у вас вообще нет ДНК. Нечего собирать, не из чего делать вот эту вот сборку. Просто вообще не сохранилось ДНК того самого Т-рекса. Вот, поэтому вот для существующих видов клонирование достаточно просто сделать. Ну как просто, тоже есть отдельные виды, с которыми почему-то не получается или не пробовали. Разные условия развития у разных организмов, разные условия внутриутробного развития. Могут быть какие-то технические проблемы, с которыми может столкнуться специалист, который пытается клонировать какой-то конкретный вид. Но в целом, с существующими видами все относительно просто, с вымершими видами, которые вымерли недавно, очень сложно, но теоретически возможно, с видами, которые умерли так давно, которые вымерли так давно, с ними, ну, как-то даже сложно представить себе процедуру. Если бы хотя бы белки сохранились, то можно было бы попробовать от белков и конструировать, какие у них были гены. Но с этим тоже есть проблемы, и, в общем, все очень сложно.
2: Да, Т-рекса мы не скоро увидим еще. Так, то есть увидим, но в кино. Паша Матвеев говорит спасибо. Евгений Гузев пишет привет на Камино. И W. Monk спрашивает, чтобы вырастить 30-летнего себя, надо прождать 30 лет после рождения клона или нет? Я, конечно, понимаю, что плод в любом случае родится весом 3-4 килограмма. Просто изменения пройдут за пару лет или пару десятков лет?
3: Нет, ну клон ничем не будет отличаться по темпам своего развития от обычного человека. Поэтому если хочется вырастить 30-летнего клона себя, то придется ждать 30 лет с момента рождения этого клона. Никак это не исправить. То есть я понимаю, что автор как бы намекает, возможно, этим вопросом на то, что вот если бы он там, условно 60-летний хотел бы себе печень себя 30-летнего,

0: вот такой сценарий вирусов. Вот, они кусочки вирусного генома используют против вирусных геномов в будущем, с которыми они сталкиваются. А, угу. Так что вот бактерии, они, в принципе, как зельги, как борода Трепышевского.
1: Спасибо.
2: Замечательно. Вантала сказал, видимо, что-то нецензурное или сказала.
1: Ну, вот, да, но,
2: тем не менее,
1: да.
2: Спасибо за поддержку. Павел Гришаев говорит, добрый вечер. Известно ли, какие конкретно фенотипические признаки неандертальцев обнаруживаются в современных людях?
0: Это, наверное, вопрос скорее к Дробышевскому или как минимум к его брате. То есть,
2: я могу, кстати, сказать.
1: Сажайся, да.
2: Я буквально чуть-чуть хочу сказать. Просто недавно было как раз исследование. Там какое-то большое количество геномов исландцев взяли, причем их там проанализировали на предмет наличия неандертальских последовательностей и собрали там в сумме чуть ли не 38% неандертальского генома, ну, который там размазан по этим тысячам исландцев. Вот. И в итоге они просто провели очередной раз вот этот поиск, какие неандертальские варианты в нашем геноме ассоциируются с какими признаками фенотипа, то есть нашего вот строения организма, его каких-то внешних признаков. И в итоге после тщательного анализа показали, что на самом деле очень мало таких признаков. И большая часть тех ассоциаций, которые раньше вот были показаны, условно говоря, цвет кожи, цвет волос, склонность к диабету второго типа, еще что-то. Эти, в общем, ассоциации не подтвердились. Осталось их, по-моему, 5 штук всего найдено. Одна из них, это, если не ошибаюсь, низкий рост. Низкий рост, пониженное содержание гемоглобина в крови и что-то еще. Ну, в общем, такие какие-то признаки о форме черепа, об огромной нижней челюсти речи там не идет. Вот, то есть,
0: мы знаем, что больше... у неандертальцев был более крупный мозг.
2: Да,
0: это они не смотрели?
2: Нет, ну, естественно, смотрели, но на самом деле, ну, был у них крупный мозг. Ну, в общем, смысл в том, что вообще в целом влияние вот этих неандертальских вариантов в геномах Homo sapiens на фенотип современного человека оценивается как низкое, слабое. То есть там смысл в том, что ассоциации там находят, но в большинстве случаев оказывается, что рядом с неандертальским вариантом есть какой-то не неандертальский вариант, и ассоциация с ним сильнее оказывается. Вот, то есть это не означает какую-то там причинно-следственную связь между вот наличием вот этой примеси неандертальской. То есть она как-то так вот размазана в геноме, видимо, за множество поколений, и естественный отбор все там более-менее такое значимое вымыл, грубо говоря, если я вот я не как генетик это сформулировал.
1: Я приоткрою небольшой секрет. Ну, скоро на канале Entrepreneurs.ru выйдут новости от Александра Скалова, и там эта тема тоже будет.
2: Ну, там эта тема будет, тем не менее, но я не генетик, поэтому вот я так довольно поверхностно про это говорю. Но смысл в том, что, еще раз, довольно-таки разочаровывающие вот эти новости читаются. То есть вот как бы мы ждем, что в нас будет прямо, не знаю, там в чертах лица что-то от неандертальца. Судя по всему, нет. То есть эти следы неандертальские в нас есть, но они где-то очень глубоко спрятаны. Как-то так.
1: Спасибо, окей. Саша. Продолжим.
2: Так, да. А теперь, значит, Ирина говорит спасибо за труд. Спасибо вам, Ирина. И следующий наш, видимо, креативный зритель. Почему креативный? Потому что его ник «Общага головного мозга». Спрашивает, почему Панчин не играет в компьютерные игры совместно с людьми из телеграм-канала Science Gaming. Это, видимо, какая-то попытка рекламы еще заодно канала.
0: Ну, так я только вчера играл с людьми из Science Gaming в Left 4 Dead, но нас там жестко нагнули, поэтому мы скрыли этот позор.
1: Играет. Так, продолжим. Да, с вопросом Яна Павлова. Зачем люди придумывают такие сложные ники, и как это связано с генетикой? Есть какой-нибудь ген креатива, может быть?
0: Ген креатива? Я такого не знаю. Вообще, часто, когда вы слышите фразу «ген чего-то», то это, как правило, ну, в лучшем случае сильное упрощение, а в худшем случае...
2: Журналисты да. придумывают угу. такие темы.
0: Ну, так людям проще так понимать. То есть, как бы, скажут, там, вот... есть там фраза «ген убийцы». «Murder gene». Вот, даже вот я недавно смотрел сериал...

0: который называется «Защищая Якова», «Defending Jacob», там мальчика обвиняют в убийстве. Вот, и там ведется расследование. Вот, и вот там в какой-то момент ищут у него murder gene. Ну, там, на самом деле, с научной точки зрения, там потом все объясняют нормально, и там как раз психолог, который занимается этим мальчиком, она там объясняет, что вот это такой журналистский термин, вы типа не берите в голову. Вот, а там по факту, да, мы знаем, что вот есть некоторая мутация в одном гене, который кодирует белок, который называется мономиноксидаза, и что вот при сочетании этой мутации с неблагоприятными социальными факторами люди более склонны совершать преступления. Вот. Но при этом этот ген, понятное дело, он как бы куча на чего влияет, вообще он важен. Вот. Но вот есть мутация, из-за которой активность гена снижена, ну, белка, которая производится этим геном, снижена. И это как-то по-разному влияет на... многофакторно влияет на работу мозга, но в том числе это может проявляться вот в виде такого повышенной склонности к импульсивному поведению и в определенных ситуациях к насилию. Вот. Ну, то есть вот мы это называем murder gene, да, ну, мы, в смысле, журналисты. В этом есть какая-то доля правды, но очень многое остается недосказано.
1: Спасибо. И борода Дробышевского, к слову, да, о никах веселых. Проясните раз и навсегда, пока мы тут не подрались. Некодирующая или мусорная ДНК?
0: Это разные термины. Есть и некодирующая, и есть мусорная.
1: Пусть дерутся.
0: Их часто путают. Сейчас поясню. Значит, есть геном человека, да, 100% всей ДНК, значит, геном человека. Есть очень небольшая часть этого генома, которая кодирует белки. И если ген кодирует белок, то с высокой вероятностью где-то для чего-то это нужно. Потому что очень легко возникают мутации, из-за которых ген перестает кодировать белок, возникает какой-то преждевременный стоп, белок перестает синтезироваться в полную длину, вообще перестает быть функциональным. И если бы не было естественного отбора, который бы такие мутации отбраковывал как вредные, ну, в виде гибели носителей этих мутаций, то мы бы от этих генов просто избавились. Поэтому, в общем, у нас есть гены, которые кодируют белки, и их функционал, ну, в подавляющем большинстве случаев не вызывает сомнений. То есть какая-то функция у них есть. Кроме того, есть гены, которые кодируют не белки, а, например, РНК, которые тоже имеют какую-то функцию. Микро-РНК, некодирующие, но тем не менее функциональные РНК. Например, есть рибосомальная РНК, транспортная РНК. Это как бы они не кодируют белки, поэтому их можно назвать некодирующими, но тем не менее они это важные участки. Есть участки ДНК, которые тоже ничего не кодируют, вообще ничего не кодируют. С них даже, может быть, РНК не считывается никакая. Но при этом они важны, потому что с ними связываются какие-то белки, которые регулируют работу генов. Энхансеры какие-нибудь. В общем, разные функциональные элементы ДНК, которые регулируют работу генов. Можно дальше перечислять какие-то такие примеры, но есть участки ДНК, в которых мы видим, что там так много возникает мутаций, что никаких признаков того, что эти мутации вредны, их нет. В норме у вас, если выделяется какая-то вредная мутация, естественно, отбор от нее избавляется. Если у вас есть участок генома, в котором мутаций столько, сколько их ожидается, в случаях случайного мутагенеза, то мы говорим, что отбора на этот участок нет, мутации все там рандомные лепятся как угодно, и ни к чему вредному это не приводит. И по такой участок мы можем сказать, что он, по-видимому, не несет какой-либо функции, разве что функция там разнесения двух участков ДНК между собой в пространстве. Вот. И вот такие вот участки, их называют... тоже есть два термина, на самом деле. Ну, то есть у нас на русском языке есть только мусорная ДНК, а в английском есть два термина. Один это, скажем, junk DNA. И есть еще... Точнее, не так даже. Есть термин junk DNA, который устоялся, но пытаются часто пояснять, что junk DNA не то же самое, что garbage DNA. Барахло не то же самое, что мусор. То есть это не вредные участки ДНК, а это просто какое-то барахло, которое у вас завалялось в геноме. Оно, если оно у вас потеряется, ничего страшного не будет, но и специально от него избавляться смысла нет. А есть ли вообще вот именно вредная какая-то мусорная ДНК. Про это тоже ведутся всякие там дискуссии, но, например, если у вас есть участок ДНК, который сам себя политическим образом копирует, какой-то транспозон, то это может быть вообще не очень хорошо. Вот. Поэтому, может быть, у нас есть и эгоистичные такие самокопирующиеся элементы, которые на самом деле нам вредят. Но они сохраняются за счет того, что они успешно себя копируют. Потому что они такие вот эгоистичные.
1: Спасибо. И далее вопрос от Кукурузки, нашего постоянного посетителя, зрителя и подписчика, я надеюсь. Каков механизм ответа организма /эмбриона на изменение гена или мутацию? Как он понимает, что данная цепочка аминокислот дает команду на что-либо?
0: Нет, ну, эмбрион или клетка, там нет какого-то процесса понимания или чего-то такого, что можно бы сравнить с тем, как человек что-то понимает. Просто если вы внесли какую-то мутацию, допустим, вот у вас есть клетка, и у нее есть исходный вариант гена, который кодирует фермент, который перерабатывает этиловый спирт, да, алкоголь дегидрогеназа. Вот вы взяли и заменили этот ген на его другой вариант, где фермент плохо перерабатывает этиловый спирт. И в итоге этиловый спирт в клетке больше накапливается. И это как через цепочку химических реакций, биохимических процессов, приводит к каким-то другим последствиям для этой клетки. Вот. Ну, непосредственно самое прямое следствие того, что там будет больше концентрация, ну, если эта клетка столкнется с этиловым спиртом, да, то она не сможет его столь же эффективно метаболизировать, но могут быть и другие последствия, вытекающие из этого. Вот. Это все обусловлено биохимией, это не связано с каким-то таким вот осмыслением, с какой-то интеллектуальной деятельностью, еще что-то. Мутации в генах приводят к изменению либо концентрации каких-то белков, либо их функции того, насколько эффективно они осуществляют какие-то реакции. Насколько эффективно они впускают какие-то молекулы в клетку, превращают одни молекулы в другие молекулы, ну и так далее.
1: Спасибо. Так.
2: Антон Спиранский спрашивает, насколько точны и насколько полезны новомодные генетические тесты на предмет наследственных болезней, подходящего питания или происхождения предков?
0: Начну с конца. По происхождению предков это представляет исключительно развлекательный интерес. Надо сказать, что это не то чтобы такая абсолютно непогрешимая область знаний, но кое-что о вашем происхождении вычислить можно, если вам это интересно, или если вы хотите найти каких-то своих родственников, которые, возможно, тоже прошли такое тестирование, то, в принципе, это может иметь функционал. Про диеты и прочие проблемы в том, что в целом для подавляющего большинства людей любые диетические рекомендации будут очень похожими, независимо от их генотипа. Есть конкретные заболевания, при которых определенные продукты не стоит употреблять в пищу, но обычно люди с этими заболеваниями, они так в курсе, что у них есть это заболевание. Грубо говоря, наверное, вы в курсе, можете ли вы усваивать молоко. Если у вас после молока вам плохо, и вам нужно бежать в туалет срочно, то вы, наверное, и без теста догадываетесь, что, возможно, у вас нетолерантность к лактозе. Но, впрочем, можете на всякий случай убедиться. Но главная польза как раз от генетических тестов, она приходит в той их области, в которой они, скажем так, наименьшим образом рекламируются почему-то. Потому что, когда вы видите рекламу генетических тестов, чаще всего узнаете о своем происхождении, узнаете, каким вам спортом заниматься, или там, как вам питаться. А на самом деле генетические тесты, их главное назначение это то, что если два человека планируют завести ребенка, то они могут заранее провериться, нет ли у них каких-то генетических вариантов, которые в сочетании могут дать какое-то тяжелое генетическое заболевание у их ребенка. И в случае обнаружения такого заболевания потенциального, принять меры для его предотвращения в виде использования искусственного оплодотворения. Большинству людей не понадобится такая услуга, но некоторые люди узнают, что им это крайне рекомендуется. Ну и поскольку это такое решение родить ребенка, как мне кажется, очень ответственное и важное, то это такая вещь, которую я бы, наверное, всем людям рекомендовал. Если вы планируете завести ребенка, сделайте все возможное, чтобы быть уверенными, что он родится здоровым. Вот. Но почему? Ну, может быть, потому что большинство людей в текущий момент времени не планируют заводить ребенка. Реклама этих генетических тестов направлена на менее прикладные и ценные для человечества стороны.
1: Спасибо.
2: Так, спасибо. Так, некто под ником «Красота и ум Соколова». Не знаю, про какого Соколова тут речь.
0: Два, да?
2: Да, спасибо. Пишет, мы тоже говорим спасибо вам за поддержку. А Kill for Khan, видимо, спрашивает, когда человек дерется со злым клоном, как понять, в кого стрелять?
1: Всех нас очень интересует этот вопрос.
2: Да.
0: Клон будет моложе.
2: Ну, видимо, да.
1: То есть тот, у кого меньше морщин, того и валить.
2: Валить. Так, ну и извиняюсь, я сразу задам следующий вопрос. Павел Гришаев спрашивает, как бороться с ВИЧ? Можно ли А. вырезать ДНК вируса, Б. превратить ДНК вируса в интрон, В. поломать ДНК вируса, сделав множество псевдогенов в ней.
1: Заиграла музыка из «Кто хочет стать миллионером».
0: Ну, значит, есть разные варианты. Из того, что на практике сейчас разрабатывают или пытаются где-то применять, первая идея – это не давать вирусу вообще проникать в клетки. Для этого можно поломать рецептор, с которым связывается вирус. Тогда он не сможет в клетки проникать. И в популяции есть люди, которые устойчивы к вирусу иммунодефицита человека именно за счет того, что у них есть такого типа мутации. Вот. Второй способ – это действительно мы можем вирус, когда он встраивается в геном, то есть ВИЧ – это ретровирус, у него ДНК-овая стадия в том этапе, когда он встраивает свой геном в ДНК ну, какой-то человеческой хромосомы. Его оттуда, в принципе, можно вырезать. Но это нужно делать для каждой конкретной клетки, поэтому в пробирке это работает. В пробирке вы можете клетки человека избавить от ВИЧ, даже если они зараженные. Но насколько это удастся сделать в масштабах целого организма, это пока вопрос дискуссионный, потому что ну, ВИЧ заразил у вас кучу клеток, и сможете ли вы вообще доставить какой-то инструмент для генной модификации во все эти клетки? Ну, хорошая тема для исследований, но пока как бы мы точно не знаем. Вот. Ну, в принципе, с помощью той же технологии CRISPR-Cas9 вы можете как вырезать ВИЧ, так и можете какие-то мутации в него вносить, чтобы сделать какие-то его принципиальные ферменты неактивными. Вот. Ну, может быть, проще его просто от него избавиться полностью.
1: Спасибо. Спрашивает Сайентификатор. Александр, как думаете, является ли существование таких фриков, как Савельев, показателем общего уровня образования в стране?
0: Ну, вряд ли само существование связано как-то с уровнем образования, но вот популярность, и я бы говорил не столько даже про Савельева, потому что ну, он хоть и, наверное, достаточно популярный человек, но он не самый популярный из фриков. Тот же там Прокопенко, который по РЕН-ТВ вещает, он явно популярней. И количество просмотров у всяких конспирологических видео на YouTube, где рассказывают про то, что коронавирус сделал Билл Гейтс, вот это то, что на самом деле вызывает у меня ощущение тревоги за состояние образования в обществе. Вот. Мне также кажется, что люди, которым нравится творчество Савельева, это на самом деле может быть люди, которым не хватает каких-то знаний, но у них какая-то есть, ну, может быть, желание эти знания получать. Поэтому они такие, вот, профессор, все-таки доктор наук. Да, то есть есть, наверное, и положительные качества у этих людей. Вот, но вот мне сложно объяснить, чем мотивируются люди, которые ну, смотрят РЕН-ТВ, условно.
1: Сказки хочется. нравится быть, наверное, магическое мышление. Продолжаем и говорим спасибо Дмитрию Банчину, который стал спонсором канала и сразу перешел на уровень лаборант. Спасибо вам за поддержку. У вас есть такая возможность. Бачинин, простите, Дмитрий. Дмитрий Бачинин вместе с нами, это очень приятно. И он задает следующий вопрос: а что мешает создать ядерный геном неандертальца?
0: Да, в принципе, создать ядерный геном неандертальца, по большому счету, ну, мешает только, наверное, вопрос финансирования. Это очень сложный проект, потому что очень много вам придется мутаций вносить. А так, геном неандертальца прочитан. За основу можно взять какую-то линию клеток человека, которую можно клетку генно модифицировать, носить мутацию за мутацией. Это может занять очень долго по времени. Вот, это может быть очень неблагодарный труд. Но технически, если у вас есть неограниченные ресурсы и вы готовы пахать, то вы можете сделать ядерный геном неандертальца в его биологической форме.
1: Подозреваю, что следующий ответ на следующий вопрос будет примерно похожим. Опять же, Борода Дробышевского, спасибо за поддержку, спасибо за донат и за вопрос. А если не клонировать мамонта из морозилки, а довести стандартного слона до волосатого состояния?
0: Ну, собственно, ровно в этом и идея. Причем довести просто до волосатого состояния, я думаю, сильно проще, чем до состояния мамонта. Потому что, ну, мамонт от слона отличается не только волосатостью, там. Я не зоолог, я не знаю всех тонкостей, но я более чем уверен, что там много отличий. То есть профессиональный зоолог бы не перепутал мамонта со слоном, даже если бы слон был волосатым.
2: Более того, были мамонты не волосатые. Там какой-нибудь колумбийский мамонт, он был не такой шерстяной вроде как.
0: Вот, тем более.
1: Лысый мамонт. Отличный ник для следующего доната. Главная фанатка Панчина задает вопрос: а могут ли уклона здорового человека быть какие-то врожденные болезни, которых нет и у оригинала?
0: Могут ли уклона быть врожденные болезни, которых нет у оригинала? Угу. Ну, значит, когда мы говорим про клонирование, подразумевается, что ДНК абсолютно идентична. Но на самом деле нет. Потому что вы берете ядро из взрослой клетки, когда клетки делятся, мутации неизбежно происходят, и какое-то небольшое количество мутаций вот в той клетке, из которой взяли ядро, оно будет неизбежно. Плюс, кроме того, митохондрии у этого клона, они будут от организма, который будет донором яйцеклетки. Соответственно, немножко даже на генетическом уровне клон от оригинала отличаться все-таки будет. И если в этом немножко внезапно, что очень маловероятно, но закроется какая-то поломка, тогда может быть такое, что у клона будет заболевание, которого не было оригинал, генетическое.
2: Спасибо, Саша. Я сейчас хочу для всех напомнить, что у нас идет сбор средств на наш уникальный эксперимент по изготовлению каменной вазы из диорита. Ольга Вдовина собирается изготовить такой каменный сосуд из очень твердого материала по древнеегипетской технологии с использованием примитивных инструментов. Это длительный эксперимент. На самом деле, вот вы сейчас видите, что мы почти собрали нужную сумму, то есть 97%. Нужно еще чуть-чуть, и, может быть, мы сегодня с вашей помощью прямо до конца стрима доберем необходимую сумму и сможем начать этот уникальный, беспрецедентный эксперимент. Друзья, ссылка на наш эксперимент на сайте Planet.ru сейчас должна появиться в чате, и любая сумма, переведенная вами, будет принята с большой благодарностью. Это первое. А второе, я хочу сейчас обратиться непосредственно к Саше Панчину, потому что у нас вот не за горами форум «Ученые против мифов» Z, вот, где мы будем бороться с мракобесием онлайн, и Z, вы, наверное, уже знаете, означает зомби. Вот. В первый день у нас будет проходить конкурс «Наука на пальцах», где несколько ученых-биологов будут состязаться в мастерстве красноречия и в мастерстве объяснения публике каких-то научных понятий. То есть каждому будет дано 10 минут. За эти 10 минут, не используя слайды, но используя, может быть, какие-то подручные средства, нужно объяснить какой-то сложный научный термин, явление, так, чтобы зрители поняли. И вот мы пока не определились с тем, о чем будет Саша рассказывать. Так вот, друзья, может, вы предложите в чате, о чем Александр Панчин будет объяснять вам в рамках конкурса «Наука на пальцах». Пишите в чате, какие идеи у вас есть. Уже зарезервированы ген и раса. Константин Лесков, биолог, будет рассказывать про ген. Станислав Дробышевский, антрополог, будет рассказывать про расу. А про что будет Саша Панчин, это зависит от вас. Вот. Если Саше понравится, конечно, то, что вы предложите. А пока что продолжим вопросы. И кактус спрашивает. Возможность изменять геном и превращать детей в вундеркиндов с высоким IQ реально в скором будущем? Видимо, это вопрос.
0: Ну, мы пока что не знаем какой-то такой отдельной модификации, которую можно было бы сделать, чтобы гарантированно получить увеличение IQ. Вот. И можно искать какие-то ассоциации между какими-то генетическими вариантами и интеллектом. Но даже если вы находите ассоциацию, это еще не доказывает на самом деле причинно-следственную связь. Потому что так как бывает, вот то, что Саша рассказывал, Скалов, что у вас, например, есть два генетических варианта, которые расположены рядышком на хромосоме, и у вас один генетический вариант встречается у какой-то группы людей, и другой генетический вариант встречается у группы людей, но про это вы знаете, вы думаете, что вот это он вызывает эту какую-то особенность, на самом деле вызывает особенность это вот этот вариант, но они вместе наследуются, поэтому этого не изучали, потому что, ну, когда делают такие массовые скрининги, то часто не занимаются не чтением полных геномов, а смотрят на какие-то отдельные позиции в этом геноме. Ну, многие из таких работ так устроены. Поэтому, в общем, мы далеки от того, чтобы с помощью генной инженерии выращивать каких-то супергениев. Но теоретически когда-нибудь мы можем разобраться во всей этой кухне, и тогда, может быть, научимся.
2: Спасибо. Так, Ирина Ефремова спрашивает, нужна ли яйцеклетка того же вида животных, или, в принципе, ну, видимо, для клонирования, или, в принципе, подойдет любая от животного, который примерно так же, столько же вынашивает. Каковы требования к вынашивающей самке?
0: Ну, мы знаем, что, в принципе, есть примеры межвидового клонирования, когда берется яйцеклетка из родственного вида. Я так было с муфлонами, я про это в лекции рассказывал. Там брали муфлона и брали домашнюю овечку. И вот у нее она вполне выступала и в нормальной и в роли суррогатной матери, и в роли донора яйцеклетки. Но понятно, что успех, вероятность успеха клонирования, наверное, будет тем выше, чем ближе донор яйцеклетки к тому организму, который вы хотите клонировать.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Сначала поблагодарим человека под ником Джон До за то, что он стал нашим спонсором. Спасибо вам огромное. И он перешел на уровень стажер, что тоже хорошо. И вопрос от Ураниум Рига. Прививание растений – это генная инженерия? Привитый отросток мешается с ДНК, с материнским? Если да, анти-ГМОшники что-то имеют против таких плодов?
0: Прививание – это не инструмент генной инженерии. Анти-ГМОшники, я не знаю, то есть если им показать, то есть учитывая то, что они сами часто выдают за ГМО, например, они вам показывают результат селекции, говорят, смотрите, какое страшное ГМО, то, может быть, если им показать результаты прививания некоторые, то они посмотрят, ужаснутся, скажут, что это тоже надо запретить. И что у них в голове происходит, как бы иррациональное, я тут судить не берусь, поэтому мало ли, как бы, чего они захотят, да, но нет, прививание это не генная модификация, у вас не будет обмена генетического материала там.
1: И Ангелина Кирсанова говорит, в первую очередь, вам спасибо за интересный стрим, а вам, Ангелина, спасибо за донат. И Павел Гришаев, который тоже уже отмечался сегодня, какая логика используется в кодировке генов, что означает буквы и цифры, например, FOXP2, MAOA, DDR4.
0: Ну, значит, МАО – это моноаминоксидаза, МОА. Вот, то есть это просто сокращенное от название того белка, который там используется. ФОКСО – это, соответственно, Forkhead. Не помню, как это там дальше расшифровывается. На самом деле, как бы тот ученый, который открыл ген, он как хочет, так его, в принципе, и называет. Я недавно, где-то год назад, я читал у Николая Кукушкина, такой биолог, у него ВКонтакте был пост про смешные названия генов. Вот. Иногда ученые прикалываются. Я сейчас не вспомню ни одного примера, к сожалению, не сохранилось в моей памяти, но там были смешные примеры того, кто ученые по-смешному гену называют. Вот. Ученые любят креативить, то есть они любят, когда ген назван со смыслом, это что-то смешное. А иногда это просто отсылка к уже известным названиям, да, моноаминоксидаза. То есть уже знали, что есть моноамины, вот. Уже есть класс ферментов оксидазы, поэтому узнали, что вот есть фермент, который осуществляет определенную реакцию с определенным классом веществ, и назвали в честь этого.
1: Спасибо.
2: Иногда в связи с заболеванием, которое вызывает мутации в данном гене, называют его. Вот, насколько я знаю.
0: Сейчас я вспомню один из смешных генов сейчас. Ну, например, есть ген, который называется Mothers Against Decapentaplegic. Матери против сейчас как-то по-русски. Не знаю, как даже перевести. Вот. Вот смешной ген со смешным названием. Матери против чего-то.
2: Кукурузка спрашивает, почему у однояйцевых близнецов разный характер?
0: Ну, потому что характер людей формируется не только в зависимости от его генов. Культура влияет, среда влияет. Там, ну, самый простой пример, да, что если человек родился в России, он более вероятно будет, не знаю, там, допустим, православным, чем если он родится в Иране, да. Вот. А если он родится в Иране, то он будет большей вероятностью мусульманин. Вот такого рода вещи. Ну, это пример, да, там, в случае религиозных убеждений. Но и другие черты личности человека, они могут усваиваться им из окружающей его культуры, влиять на его поведение, на то, как он себя ведет, как он считает правильным себя вести в той или иной ситуации. Вот. Но на самом деле, я в лекции тоже про это подробнее рассказываю, если кому-то интересно, на самом деле, даже когда мы говорим про однояйцевых близнецов, условия развития внутриутробного у них могут отличаться. И есть гены, которые влияют на человека не детерминированным образом, а в каком смысле стохастически. Вот я приводил в лекции пример с тем, как вот у большинства людей сердце слева, а есть люди, у которых сердце справа. И вот есть мутация, которая будет приводить к тому, что сердце может оказаться справа, но эта мутация приводит не к тому, что сердце оказывается справа, а к тому, что теряется вот эта асимметрия. И сердце может оказаться как слева, так и справа. То есть, если у человека есть такой ген, такая мутация, и есть два однояйцевых близнеца, то может так получиться, что одного сердца справа, у другого слева. Хотя они могут быть при этом генетически вообще абсолютно идентичны. При этом понятно, что вот такой пример, как бы он относительно легко обнаружить, а сколько таких генов вообще у человека, которые стохастически влияют на фенотип, то есть не строго определяют какой-то признак, да, а сдают возможный спектр. То есть может получиться так, может получиться эдак. Может быть, таких генов много, и мы просто про все эти гены не знаем. Вот, поэтому ничего удивительного в том, что однояйцевые близнецы могут отличаться, в общем-то, нет.
2: Максим Песцов спрашивает, как происходят мутации, естественные, эволюция, если в ДНК всегда А стоит напротив Т, а Г напротив С.
0: Ну, когда у вас самый вообще популярный источник мутации связан с тем, что вот у вас копируется молекула ДНК, напротив А ставится Т, напротив Г ставится Т, но бывает такое, что напротив некоторой буковки встает все-таки неправильный нуклеотид. Например, бывает такая реакция, которая называется таутомеризация. Там немножко меняется, из-за этой реакции таутомерная, немножко искаженная форма, там, допустим, той же буковки Г может стать не напротив С, а напротив там, другой буквы. И у вас возникают такие неправильные пары. Буковка напротив не той буковки, которая должна быть. И иногда это исправляется, но иногда исправление приводит наоборот к тому, что у вас, допустим, напротив Т встало не А, а Г, и клетка не знает, это было Т напротив А или это было С напротив Г. И она может исправить, как было, а может исправить и закрепить новый вариант. То есть в данном случае это будет С напротив Г. Хотя изначально было Т напротив А. Но напротив Т встало Г, ошибочно, например, и вот у вас получилось неправильно. То есть есть на самом деле много механизмов мутаций, но в итоге ДНК она обратно восстанавливает свое вот это вот нормальное свое состояние, когда напротив А, Т, напротив Г, С. Но в какой-то период времени это может нарушаться.
1: Спасибо. Килл Покан спрашивает. Александр, в скобочках П, видимо, Панчин. Поделитесь, пожалуйста, планами на ближайшие стримы, ролики, доклады.
0: Пока что, ну вот есть план выступить на «Ученые против мифов». Будет несколько запланированных мероприятий. 12 июня меня пригласил к себе Мастридер, если вы знаете, есть такой канал, посвященный книгам. Я у него уже был в гостях, рассказывал про свои книги. Вот, а там будет что-то новое. Там будет много людей, я в том числе. Я буду рассказывать про миф о коронавирусе. Вот. Вот вам уже рассказали про «Ученые против мифов». 27 июня запланировано мероприятие, кажется, не форум. Если честно, я не знаю, как оно устроено. Но меня тоже позвали что-то прочитать. Но тоже, скорее всего, про мифы про коронавирус. Вот, потому что эта тема пользуется невероятно большим спросом. Вот. Так, в принципе, каких-то планов особых не было. Я сейчас пытаюсь потихоньку доделывать вот эту книжку новую, которую она у меня на английском. Сейчас я хочу отредактировать английский, перевести на русский, придумать иллюстрации. Все это достаточно медленно продвигается, достаточно сложно. Если у вас есть какие-нибудь хорошие знакомые корректоры, англоязычные корректоры, потому что русскоязычных я знаю, то это может мне помочь. Вот. Желательно люди, которые интересуются научпопом, наукой. Вот. В общем, каких-то таких планов нет.
1: А так, пока можете просто посмотреть этот постскриптум еще раз. Спрашивает Сергеенко Евгений. Существует ли технология биокомпьютеров на основе человеческого тела?
0: Я не очень понимаю, что имеется в виду.
1: Биокомпьютер на основе человеческого тела.
0: Ну, я себе не очень представляю, что это такое, то есть.
1: Правильно, ответ
0: будет. Я не знаю.
1: Да. Скажем спасибо Владиславе Филатовой за то, что она прислала к нам донат. И человек по имени Кирилл и фамилии Ворошилов на пальцах двоеточие мутация. Я подозреваю, что это предложение по поводу науки на пальцах. Ага. Просто мутацию объяснить, видимо, так.
0: Просто на форуме «Ученые против мифов» была целая лекция, которая называлась «Миф о мутациях». Вот. И там был подробный доклад про механизм мутации. Как раз этих вопросов, которые задавал человек, как же мутации возникают. А можете посмотреть, это видео есть как на моем канале, так и на канале «Ученые против мифов». Ну, антропогенез.ру.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, благодарим Not Vegan за поддержку нашего канала. канала «Лаборатории научных видео». Дмитрий Бочинин пишет: «Спасибо, неоднократно встречал новости о встрече в ископаемых останках органики и даже фрагментов ДНК. Это реально? Что через миллионы лет такое сохранится?»
0: Была какая-то работа про, не про ДНК, а про, ну, если мы говорим именно про ископаемые, которые миллионы лет, какие-то фрагменты белков, но я, если честно, не копал очень глубоко. Саш, может быть, ты лучше про это помнишь?
1: Видимо, речь про томный анализ.
2: Я знаю про то, что действительно, там, допустим, какие-то там белки типа коллагена более устойчивые, в некоторых случаях сохраняются дольше, чем ДНК, и вот сейчас есть работы, где это называется палеопротеомика, когда пытаются извлекать вот эти остатки белков и вот из них там аминокислотные последовательности прочитывать, и тоже сравнивать с аминокислотными последовательностями современных организмов, ну, соответствующих белков, для тех останков, которым там порядка уже даже 2 миллиона лет. Там был какой-то страус, которому около 2 миллиона лет. Недавно вот была такая громкая статья, где прочитали какие-то следы аминокислотных последовательностей из зуба Homo erectus, из Дваниси, которому 1 800 000 лет. Но, правда, как бы прочитали, но ничего особо полезного из этого не узнали, потому что фрагменты там эти короткие, и каких-то уникальных вариантов аминокислотных для вот этого Homo erectus там найти не удалось, поэтому, ну вот, прочитали, и сам по себе этот результат крутой, но не более того. Но, видимо, да, в будущем, это, ну, в ближайшем будущем нас ждут какие-то интересные открытия, связанные именно вот с развитием палеопротеомики в тех случаях, когда вот палеогенетика уже не дотягивается настолько древние это образцы. Вот. Это кратко. Но там это не многие миллионы лет, но вот 2-3, может быть, миллиона лет. Будет интересно, если вот
0: выберутся.
2: Было и про динозавров что-то, но я ни в коем случае не возьмусь комментировать, но я знаю, что там спор это до сих пор вообще. То есть это эндогенные, там, собственные какие-то аутентичные белки этих динозавров, или это все-таки уже какие-то там бактериальные пленки или что-то еще более, так сказать, свеженькое, что уже там образовалось после того, как от органики от оригинальной ничего не осталось. Вот, но я не возьмусь комментировать эти вещи.
0: У Михаила Гельфанда есть лекция про палеогенетику. Вот, если кому-то эта тема вообще интересна, можете загуглить Михаил Гельфанд. А, палеогеномика. Вот, там, может быть, что-то интересное для себя узнаете.
2: Я знаю, что было много поначалу очень шумных результатов, когда вот только начиналась палеогенетика, про прочтение каких-то супердревних геномов. Но в дальнейшем в большинстве случаев это все не подтвердилось и оказалось современными загрязнениями, с которыми просто еще не научились бороться. То есть это были или бактерии, или это чихнул лаборант, там, который с этим образцом работал. Вот такие вот истории. К сожалению. Вот, что я могу сказать.
1: А так. Я могу задать следующий вопрос.
2: Давай.
1: Геннадий Бауэр спрашивает. Ну, он говорит, здравствуйте. Здравствуйте, Геннадий. Скажите, пожалуйста, как митохондрия может передаться от мужчины?
0: Ну, в принципе, со сперматозоидом, если короткий ответ. Но вам сам механизм подробностей я не опишу. То есть история такая, что вообще митохондрия передается по женской линии в подавляющем большинстве случаев. Была недавно, ну как недавно, типа год назад или полтора, или что-то в этом роде, статья про то, что вроде как иногда по мужской линии тоже передается, но там не было описано какого-то четкого механизма, как это происходит. Просто была констатация факта того, что это, по-видимому, возможно. Но при очень редких обстоятельств.
1: Угу, спасибо. Саша, у тебя камера почему-то помутнела.
0: У меня или у...
1: Да, да, у тебя.
0: У меня еще камера еще
1: думаю, что она помутнела, да.
0: Так, тин-тин. Сейчас я гляну.
3: Все в порядке.
1: Может быть, кто-то дунул на нее.
2: Вроде все нормально, мне кажется.
1: Ладно. Хорошо, тогда продолжим и поблагодарим... Эллен...
0: Она всегда была мутная.
1: Эллен из ИЦ, и С или С, за то, что она стала нашим спонсором и перешла на лаборант. Огромное спасибо. Так, и вопрос от Сергея М. Как определяют, какой ген за какие признаки отвечает? И бывают ли какие-то курьезы? Типа, один ген отвечает за скорость обмена веществ и за длину ушей.
0: Как понимают? Ну, есть разные способы. Например, вы можете посмотреть, чем отличаются два организма, у одного из которых этот ген нормально функционирует, и другой организм, у которого этот ген либо отсутствует, либо выключен, либо

0: Зеленского, вернее, человек с таким ником, говорит, допустим, у меня шикарные волосы, могу я запатентовать их код и продавать условный Монсанто?
1: История с патентованием генов – это история, за которую я сейчас не возьмусь прям комментировать подробно, потому что там было очень много юридических споров, в которые я сейчас не вникал, о том, вообще можно ли патентовать гены человека, можно ли патентовать их в сочетании с установленной какой-то функцией или только какую-то терапию, которую используют те или иные гены. Вроде бы просто запатентовать ген как таковой нельзя. Но если вы придумаете способ, например, улучшения качества волос с помощью генной терапии, то, наверное, такую генную терапию вы могли бы запатентовать.
2: Надо добавить, что с генетикой волос еще очень непонятно, к сожалению.
1: Как раз читайте книжку Саши Соколова, чтобы узнать.
2: Да,
1: насколько там понятно, все непонятно.
2: Ну так, там что-то понятно, но не очень много пока что. Так, а у нас вопрос от Максима Пестова. Спасибо. А, это не вопрос, это просто благодарность. Спасибо за ответ и за вашу работу в целом. Александру и Виталию отдельное спасибо. Максим, спасибо вам. Рома Крастилев спрашивает, возможно ли клонирование без суррогатной матери?
1: Ну, без суррогатной матери вам потребуется какая-то искусственная проба, если мы говорим про клонирование животных. Потому что если вы хотите клонировать бактерию, то тогда да. Вот. Если вы хотите сделать это для животного, вам нужна будет искусственная утроба. На сегодняшний день очень далеки мы от того, чтобы полностью все этапы эмбрионального развития сделать возможными внутри пробирки или какой-то емкости, какого-то прибора. Самые продвинутые работы в этом направлении за несколько месяцев до родов, там, донашивать еще, ну, уже сформировавшихся, но еще не готовых к тому, чтобы навестить наш мир животных. Там, с ягненком была работа японских ученых. Вот. Но все равно, то есть то, что помещают в искусственную утробу, выглядит уже внешне как просто очень маленький зверек. Не эмбрион.
2: Спасибо. Так, Евгений Гусев спрашивает, а насколько реально, зная скорость накопления мутаций, отмотать имеющийся геном вида X до генома предков ОНО вида Y?
1: Да, я понимаю, что вопрос может быть немножко даже в контексте того, что спрашивали там про возможность воскрешения тираннозавров. Значит, ученые умеют отматывать в прошлое, реконструировать предковые последовательности ДНК для тех организмов, которые жили в прошлом и стали как бы предками каких-то современных видов. А если речь идет про какую-то тупиковую ветку эволюции, то ее генетическую последовательность реконструировать не получится, потому что нет ныне живущих потомков. Но если вы хотите, например, пытаться реконструировать, какой был геном какого-то организма, из которого получились, допустим, там, не знаю, современные млекопитающие, то с какой-то там долей погрешности такую реконструкцию произвести можно. На меня в свое время очень крутое впечатление произвела работа группы ученых. Там был один мой знакомый молекулярный биолог Михаил Мац. Они делали статью для Science, где они сделали следующее. Они взяли... Есть флуоресцентные белки из разных организмов, которые могут светиться по-разному, флуоресцировать по-разному. То есть там могут быть у какой-то там медузы, а он зеленым светится в ультрафиолете, у кого-то там может быть красноватым, у кого-то может быть еще каким-нибудь. В общем, они находили разные организмы, это были кишечно-полостные, то есть как раз там, кораллы, медузы и так далее, и смотрели, как они светятся. Но что они потом сделали, это они реконструировали, какие были гены светящихся от этих белков, флуоресцирующих белков у их предков. А потом они, эти гены предсказанные, они их синтезировали и встроили в бак.

0: бактерий. И посмотрели, каким светом светятся бактерии с этими предковыми белками. А потом, такая вишенка на торте, они нарисовали дерево эволюции вот этих вот белков с помощью бактерий на чашке Петри, и при этом бактерии светились тем цветом, которым, ну, с тем геном, который в них встроили при этой реконструкции. Вот, очень прикольная получилась картинка в очень крутой статье. Вот, то есть, да, можно что-то предсказывать про то, как, что было в геноме предков, но это не то, чтобы прям там, 100% точная реконструкция. Для каких-то генов это может быть легко, для каких-то генов это может быть сложнее, а для каких-то нефункциональных участков ДНК это может быть невозможно.
1: Спасибо большое. Вопрос задает Тата Атанава. Она прислала донат, и интересный, на мой взгляд, вопрос. Есть возможность сдать качественный генетический тест человеку с тяжелой онконаследственностью? Это до сих пор развлечение или можно надеяться на разработку превентивной медпрограммы?
0: А, ну, есть целый ряд генов, мутации, в которых повышают вероятность онкологических заболеваний. Ну, все, наверное, слышали эту историю там, про Анджелину Джоли. Анджелину Джоли, которая делала себе мастектомию, потому что у нее была, во-первых, семейная история рака молочной железы, но у нее нашли соответствующие генетические варианты, которые существенно повышают вероятность такого события. Ну, плюс у нее были деньги на то, чтобы потом все себе аккуратно сделать. Вот. Ну, то есть про некоторые гены, связанные с онкологическим заболеванием, кое-что известно, это имеет практическое применение. Если у человека есть в семье история каких-то онкологических заболеваний, то можно проверить.
1: И следующий вопрос внезапно идет Александру Соколову. Тигран Манюкян спрашивает. Здравствуйте, Александр. А где можно купить ваши книги в Армении? Я искал и с трудностью нашел книгу «Миф об эволюции». И то маленькую с другой обложкой. Спасибо.
2: Маленькая с другой обложкой, но это просто вариант такой был, покетбук, издан Альпиной, моей книги. Вот, я не знаю, честно говоря, я из Армении не заказывал, вот, но попробуйте прямо на сайте издательства заказать, по идее, они доставляют куда угодно. Не хочу просто время тратить эфира на тему, которая не относится к, собственно, к сегодняшней нашей передаче.
1: По поводу сегодняшней нашей передачи задает Михаил К. вопрос. Могут ли стать реальностью события, похожие на фильм «Гадка»? «Гаттака»?
0: Ну, типа с тем, что каких-то... Значит, та часть про то, что люди научатся при рождении детей избавляться от генетических заболеваний, этот сценарий вполне правдоподобен. Сценарий про то, что какие-то отдельные люди будут быть против этого и из принципа сохранять вредные генетические варианты, тоже, в принципе, правдоподобен. У нас есть антивакцинаторы, так что могут быть и антигенномодификаторы. Вот. Ну и возможно ли при этом какое-то расслоение общества, дискриминация? Ну, мы знаем, что в человеческих обществах бывает и дискриминация, и расслоение общества. Поэтому, в принципе, вот в таких фундаментальных столпах Гаттака фильм довольно правдоподобный, но хочется предполагать, что хочется надеяться, что
2: фашизм не пройдет.
0: Фашизм не пройдет больше. Кажется, что все-таки человечество в целом эволюционирует в сторону большего какого-то гуманизма, вот, большего рационализма тоже в том числе. Хотя мы и жалуемся на то, что люди верят во всякую дичь, но если мы сравним с тем, в какую дичь верили там люди 100 лет назад, 200 лет назад, то, конечно же, прогресс есть. Просто не нужно как бы путать, да, разницу в пониманиях о мире между наиболее компетентными людьми и наименее компетентными, да, то есть понятно, что чем больше люди узнают о мире, тем больше будет провал в знаниях между теми людьми, которые что-то знают, и теми людьми, которые ничего не знают, и которые вообще в школу не ходили, вот, или прогуливали. Но при этом в целом массив накопленного человеческого знания растет, и в целом, мне кажется, что даже самые там, ну, отменные двоечники сегодня знают сильно больше, чем самые мудрые мудрецы знали там в средние века.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, Алтейка спрашивает. Я находил публикации о выведении сперматозоидов из стволовых клеток. Как думаете, эта технология дойдет до клиники или ее тоже запретят?
0: Мне кажется, что у нее вполне есть все шансы дойти до клиники. Вот. Просто мне кажется, сперматозоиды не такая зараженная тема. Это вот по поводу яйцеклеток почему-то переживают. По поводу оплодотворенных яйцеклеток. Вот. А по поводу сперматозоидов как-то, ну... Нет, есть религии, в которых как бы запрещено тратить понапрасну сперматозоиды. Вот. Но в целом большинство людей, не кажется, к этому нормально относится.
2: Так, спасибо. Татьяна Левичева спрашивает, зачем клонировать целого человека на органы, если можно выращивать органы отдельно?
0: Ну, вот именно это я и говорил в лекции про клонирование, про то, что на самом деле будет намного проще и экономически целесообразнее выращивать органы отдельно, либо в животных, либо с помощью каких-то методов типа 3D-биопечати.
1: Спасибо. Павел Гришаев задает вопрос, а какие методы генной модификации существуют? Обязательно ли использовать ретровирусы?
0: Нет, ретровирусы использовать не обязательно. Есть много технологий. На самом деле все зависит от того, с кем вы хотите работать. Если мы говорим про растения, например, то с растениями есть там агробактериальная трансформация, это когда есть бактерии, которые переносят гены растения с помощью уже имеющихся у них механизмов. Есть там генные пушки, есть самые разные типы вирусов. Вот. Подходов довольно много.
1: Спасибо. И к следующему вопросу Флеймик, если я правильно прочитал, задает его. Возможно ли воссоздать древних саблезубых котов?
0: Когда они вымерли, я, если честно, не знаю.
2: Смотря какие. Саша. Мне кажется, что проще всего, я, кстати, про это писал, пещерного льва вообще воссоздать. По-моему, это вообще самое милое дело, потому что он совсем близкий, он подвид современного льва. Вот. А просто для саблезубых котов нету, по-моему, генома ни в каком виде вообще. То есть их там ДНК не прочитано ни в каком виде, насколько мне известно.
0: А вот... Но они вымерли, вот они вымерли сильно раньше, чем мамонты, или позже, или когда?
2: Слушай, не меня спрашивают, надо палеонтологов спросить. Но, по-моему, они вымерли как минимум гораздо сильно раньше, чем пещерный лев. Ну, там какие-то сотни тысяч лет. Если там какой-нибудь махайрод, они, по-моему, там вообще это еще... Сейчас меня там палеонтологи убьют. По-моему, это плеоцен еще, или начало плейстоцена. Вот. А вот пещерный лев, он вымер, по-моему, 14-15 тысяч лет назад. И это вообще подвид льва современного. И геном есть. Причем, по-моему, даже там парочка геномов этих пещерных львов. Так мне кажется, пещерного льва клонировать проще, чем мамонта. И это надо срочно делать. Вот.
0: Звучит
2: срочно было. Делать надо.
1: Спасибо.
2: Пока львы всем. Не вымерли.
0: Википедия пишет, что саблезубые кошки существовали в период от 42 миллионов лет назад до 11 тысяч лет назад.
2: О, значит, какие-то последние, это, по-моему, где-нибудь в Америке там доживали свой род, но, по-моему, геномов все равно нет от них.
0: Но если нет, не значит, что не найдем и не вычитаем.
2: Ну, будут. Будущее. А может и есть, просто я не знаю.
0: Сейчас мы узнаем.
2: Так, ну ладно, мы пока не увлекайся там этими саблезубиками.
0: Ну вот, я нашел вот статью в Nature.
2: Про геном кусок какой-то, ДНК есть какой-то. Пока я зачитаю вопрос. Юра Нии спрашивает, есть ли схожесть в декодировке ДНК и декодировке компьютерной кодировки типа AES, DES и тому подобное.
0: Yes. Я извиняюсь, я увлекся слишком чтением статьи в Nature.
1: Про котика.
0: Ну вот есть статья в Nature 2017 года, где говорится, что частичные геномы каких-то саблезубых прочитаны. Вот, так что, значит, может быть...
2: Все в наших руках.
0: Значит, все в наших руках. А теперь повтори вопрос.
2: Теперь вопрос. Есть ли схожесть в декодировке ДНК и декодировке компьютерной кодировки типа AES, DES и тому подобное. Ну, есть, ну, по-моему.
0: Есть, да.
2: Саша, наверное, лучше разбирается в кодировке ДНК, чем в компьютерной кодировке.
0: Ну, начнем с того, что... Что значит кодировка ДНК? Да, у вас на ДНК есть буковки, напротив буковок, трех буковок, значит, ДНК считывается РНК, а дальше в РНК напротив трех буковок ставится аминокислота. То есть есть комплекс, который называется рибосома, который синтезирует белки, и он, собственно, осуществляет декодировку с помощью транспортных РНК, которые одним концом соединяются с тремя буковками, а с другим концом к ним приделана уже некоторая аминокислота, которая соответствует тем трем буковкам, которые, напротив которых ставится эта транспортная РНК. Это чисто такой, ну, такая молекулярная машина, это такой биохимический процесс, по сути, это кодировка. Вот. Мне кажется, что он имеет очень мало общего с тем, как работают компьютерные программы.
2: Я с одной стороны, да. Но с другой стороны, там все равно соответствие нескольких символов одному символу, и то же самое здесь, как бы. То есть, ну, понятно, что принцип этого реализации другой, но кодировка, по сути, тоже. В компьютере все в итоге нулями и единичками, а в ДНК, ну, не нулями и единичками, а нуклеотидами.
0: Ну, там, как бы, нолик и единичка, они, если их поменяешь местами, условно, то есть перепишешь код соответствующим образом, то ничего не изменится. В ДНК
2: тоже есть разница
0: между нуклеотидами.
2: Ну, естественно, есть. Тут же речь про принцип. Есть ли схожесть, он спрашивал.
0: Ну, можно схожесть... сказать, что вообще все есть информация, и как, каким-то образом можно все представить в виде нулей и единичек.
2: Да.
0: Но это очень какая-то такая вот философская метафора.
2: Так, и теперь Катя спрашивает, можно ли сделать клона мужчины-женщину? То есть взять ДНК мужчины, выкинуть Y-хромосому, дублировать X, и получится клон женского пола. Ну и потом, ну, у меня дальше идея сразу испарить их. Клона мужского пола поженить на клоне женского пола.
0: Ну, в принципе, да.
2: То есть это вполне получится такая нормальная женщина, только
0: если такова сексуальная фантазия.
2: Ну, то есть, например, какой-то человек может себе вырастить клона противоположного пола для каких-то своих любовных утех.
0: Видишь, но женщине придется, если она хочет сделать себе клона мужчину, то...
2: Ей
0: придется искать где-то чужую Y-хромосому. Вот. Да. С другой стороны, у женщины проще, потому что она сама может выступить суррогатной матерью. А мужчина не сможет своего клона выносить.
2: А может, он и не хочет.
0: Ну, то есть, это может быть как плюсу, так и к минусу. То есть, это плюс с точки зрения возможности, но минус может быть в том смысле, что от тебя могут этого ожидать. А, хочешь клон, ну, сама и вынашивай. Она такая, да не, вы что, это же я не хочу вынашивать.
2: Да. Так. А пока что, Виталик, давай следующий вопрос.
1: И его задает Вано. Спасибо за донат и спасибо за поддержку стрима. Какие аллельные гены решают, кто будет доминировать? Можно ли искусственно поменять их? Так, доминировать и... Извините за сокращение. Я не знаю, как расшифровать эти сокращения.
0: Что?
1: Какие аллельные гены решают, кто будет доминировать?
2: Доминантность, рецессивность. Можно ли искусственно, Господи, поменять, да, их доминантность, видимо, на рецессивность, искусственно? Да. Интересно.
0: Тут очень сложно, потому что все зависит от того, каким механизмом это обеспечивается. Если у вас, например, допустим, вот есть два варианта гена, которые влияют, допустим, там, на цвет глаз, условно. И вот и в присутствии одного из этих вариантов генов у вас там есть пигмент, из-за этого цвет глаз определенный, да, то вы не поменяете. То есть либо есть этот вариант, и у вас будет этот пигмент, либо нет этого варианта, и его не будет, этого пигмента. Вот. Но если вы сделаете этот ген неактивным, тогда вот... Ну, наверное, можно сделать какую-нибудь сложную... схему регуляции работы гена, чтобы этот ген в присутствии другого варианта гена выключался. Ну да, то есть, наверное, то есть, окей, если очень сильно запариться, наверное, можно придумать такой механизм. набросать такую систему регуляции работы этих генов. И в некоторых случаях это может сработать. Но в общем случае... То есть тут нет такого, что во всех случаях это может сработать. А в каких-то конкретных случаях, может быть, можно придумать, как это сделать. Поскольку какого-то конкретного примера генов нам не привели, я не знаю, чего именно хочет человек сделать в своей потайной гаражной лаборатории.
1: Спасибо. Борода Дробышевского, еще раз физкульт, привет. Прислал донат и сообщил следующее. Минута математики. Нас тут 700 человек. Если верить статистике, YouTube примерно 754. И если мы скинемся по 30 рублей, то у нас будет диаретовые вазы. Вот такой факт. Спасибо вам, Борода Дробышевского, еще раз за участие в сегодняшнем
2: молодец,
1: стриме.
2: Молодец, Борода.
0: И вопрос... очень порад... Секундочку, да, меня да, очень да. посмешила... реакция некоторых, вот, я не знаю, ты их называешь немоглики, Саша, вот, на предыдущий артефакт, который делался вручную. То есть, там изначальный тезис у них был такой, что, типа, это невозможно сделать вручную. Им показывают видео, где, значит, хрупкая дама, значит, вручную сделала этот артефакт. И, как бы, ну, отрицать это сложно, да, но они же не могут, ну, изменить свою точку зрения, правильно? Поэтому говорят, ну смотрите, как долго она это делала, это было бы экономически нецелесообразно.
2: Ну да.
0: Вот. Это как вот там с Илоном Маском, да, это вот когда полетит в космос, тогда и поговорим, да, когда вот человек полетит на этой вашей ракете, тогда и поговорим. То есть каждый раз придумывают следующий, как бы, следующую планку, следующий этап, вот когда они поверят. А когда массово наладите производство этих ваз, они скажут, ну, у вас они там материалы на машинах вывозили, вот у них не было машин. А это вот поэтому у вас это окупилось.
2: Ну да, и вообще живем мы не в Египте и дышим не тем воздухом.
0: И вообще, да,
2: поэтому ничего не сравнивать. Да. Так. Что у нас там дальше?
1: Вопрос от Антона
2: Борода...
1: Иванова.
2: А, от Антона Иванова. Антон Иванов спрашивает: в известном эксперименте Шапошникова, да, помню такие. Тля эволюционировала при пересаживании с одного растения на другое. При, видимо, при смене рациона обратно, тля опять смогла спариваться с изначальным видом. Как это возможно?
0: Если честно, я не очень помню детали этого эксперимента, поэтому мне сложно его прокомментировать.
2: Там известный опыт, когда он его приводит часто в пример, как получение там, ну, вот, новой формы, если не вида, то, может быть, подвида насекомого, когда вот Шапошников пересаживал тлей с одного пищевого субстрата на другой, и они там менялись и переучивались, и начинали как бы вести себя по-другому и другое пищевое поведение проявлять. И это часто приводит как пример вот такой наглядной эволюции. Но детали, сейчас, честно говоря, не помню вообще. Надо смотреть.
0: Если честно, я даже не очень понимаю, то есть смена пищевого поведения не обязательно является эволюцией.
2: Саша, я не помню деталей.
0: Окей, все, давайте мы надо извинимся перед
2: опыта.
0: Sorry. Без деталей опыта.
2: У них и половые обсуждать. Предпочтения изменились. То есть они перестали скрещиваться с особами той формы, остались. Вот, то есть там у них появилась типа репродуктивная изоляция. Вот, это было как доказательство того, что вот получилась новая, как бы, такая форма, которая и питается по-другому, и, в общем, с теми спариваться не хочет. Вот, если я не ошибаюсь.
0: Окей, короче, sorry.
1: Давайте
2: тогда...
1: Губный
2: опыт Шапошников.
1: Да, я задам Виталий, следующий давай. Вопрос. Евгений Солотин спрашивает... Говорит спасибо за стрим и спрашивает: Александр, когда же появятся в магазинах продукты с наклейкой «геномодифицированный продукт», содержит ГМО и тому подобное? Возможно, вам известно о каких-нибудь подвижках в этом направлении?
0: Что-то сейчас обсуждают какой-то новая новость была про то, что что-то там Минсельхоз разрешил закупку каких-то ГМО-продуктов, которые вроде и раньше было разрешено, поэтому я не очень уверен, в чем новость, но... Может быть, там что-то новое было. Но не суть. Я предложил вот что. Может быть, нас смотрит какой-нибудь предприниматель. Я думаю, что пора уже сделать частную сеть магазинов, где мы за ГМО. добыть розовые ананасы, папайю с Гавайи, и я бы с удовольствием в этом магазине закупался. Я бы с удовольствием его порекламировал бесплатно.
1: Отлично. Так, и пока Александр продолжает гуглить, вопрос, который прислал Павел Гришаев. Во-первых, он кричит буквально: большое спасибо за стрим. И затем очень хотелось бы увидеть Александра Юрьевича снова, но по теме темных искусств это возможно.
0: Ну, я не против. То есть это вопрос, как бы, если хотите здесь, в стриме, ну, Виталий, мы можем с тобой сделать как-нибудь еще стрим?
1: Да, можем как-нибудь организовать по этому поводу. Спасибо. И также донат нам прислал дружище и задал он следующий вопрос. А если записать в некод ДНК, в некодирующую, видимо, ДНК, клетки человека текст, какой объем поместится и в каких дольше пролежит?
0: Ну, значит, да, можно. Были работы, где в ДНК записывали тексты. Например, когда Крейг Вентер делал бактерии с искусственной ДНК, где они печатали, брали буковки, эти нуклеотиды, они с другими собирали их вместе фрагменты, потом фрагменты склеивали, а потом брали бактерию, выкидывали ее хромосому, засовывали в свою искусственную. Они там закодировали какое-то количество информации, там какие-то цитаты известных людей, имена авторов этой публикации, которая потом вышла, еще что-то такое, они там сделали таких водяных знаков. Но принцип там довольно понятный, то есть вы можете, у вас есть четыре буковки от Y и C, вы можете их перевести в азбуку Морзе, например, вот, и придется записать там какое-нибудь сообщение. Ну, если можно придумать разные способы кодировки, но не суть. Действительно, со временем, из-за того, что все эти участки ДНК не функциональны, никакого отбора на них не действует, естественного, то любая мутация, которая там возникнет, она будет, ну, нейтральной и с какой-то вероятностью закрепится. И поэтому со временем все эти водяные знаки, они как бы расплывутся. Как быстро это произойдет, ну, сказать так сходу сложно, но, наверное, довольно быстро. Я не думаю, что это будет зависеть от того, каким образом закодируем информацию туда.
1: Спасибо, так. Саша.
2: Лила спрашивает, почему не клонируют животных, которые находятся на грани вымирания для увеличения и поддержания популяции?
0: Так как раз вот и клонируют этот случай с диким муфлоном, которого клонировали, как раз там идея была, что в «Красной книге» зверушка вымирающая, и там делали межвидовое клонирование с домашним родственником, чтобы помочь им сохранить популяцию.
1: Спасибо.
2: Так, и невменяшка спрашивает. Расскажите о генетических паспортах. Насколько они полезны? Есть ли какие-то стандарты? У каждой лаборатории свой набор. Например, у генотека очень много по здоровью. Есть практический смысл? Генотек?
0: Ну, я про это уже рассказывал в целом, по-моему, где-то в начале стрима, но могу кратко повторить, что практический смысл – это устранение, выявление у себя каких-то вредных генетических вариантов, которые могут появиться у потомства при планировании семьи. Вот. Про диетические рекомендации мне видится, что там мало прикладной пользы, потому что люди, у которых есть какие-то заболевания, из-за которых им что-то из еды нельзя есть, скорее всего, про это и так знают. Ну, а поиск родственников – это развлекательного характера услуга.
1: Спасибо.
0: Если кому-то нравится, то…
1: Аутсайд спрашивает. Вопрос есть. Не помню, говорили ли на УПМ про китайских собак. Очень много собак клонировали. Очень красивый. Фейк или нет?
0: Конкретно про тех собак, которые там подразумевает автор, я не знаю. Но вообще собак клонировали. И кошек клонировали. И есть коммерческое клонирование кошек и собак, то есть по желанию вы можете. Вот стоит, по-моему, там какие-то десятки тысяч долларов. Но если кто-то хочет, то можно.
2: Да. А какие они будут, красивые или некрасивые, это уж. Ну, кого клонируют.
0: Кого клонируют.
2: Да.
1: Далее вопрос от Алтейки. И звучит он следующим образом. Александр, возможно ли получать мужские гаметы из женских клеток и женские из мужских без генетического редактирования?
0: без генетического редактирования. Я думаю, что без какого-то генетического вмешательства не получится, потому что те методы, которые используются сейчас для получения каких-то из уже взрослых клеток человека, да, дополнительно их превратить в какие-то гаметы, там идея заключается в том, что сначала их дедифференцировать, то есть вернуть их к такому более стволовому состоянию, а потом их специализировать в предшественники половых клеток. Это делается с помощью внедрения определенных генов или продуктов этих генов. Может быть, если не варить гены, а продукты этих генов, тогда технически это не будет генной модификации. Я боюсь, что я точно не скажу.
2: А если тупо хромосомы вытащить из там, женской гаметы и запихнуть в мужскую, это не работает?
0: Я боюсь, что так не получится.
2: Да.
1: Очень жаль.
2: Ладно.
0: Может быть, я чего-то не знаю. Вот. Но, это, скажем так, это моя биологическая интуиция, что так просто не получится.
2: Хорошо. Так, Гарик 64 пишет: CRISPR-Cas9 запатентовали, теперь пользоваться им нельзя без отчисления роялти двум изобретательницам метода. Мадамы обладает авторским правом на технологию. Я думаю, это не авторское право все-таки, ну ладно. Что об этом думают генетики? Все-таки авторское право таким вещами не занимается.
0: В биологии есть какая-то такая поговорка, не уверен, что я правильно ее произнесу, что цена любого патента, она зависит от того, насколько сложно этот патент обойти. И в целом, из-за того, что вы можете немножко изменить тот же CRISPR-Cas9, сказать, что это новое, и запатентовать новое, я подозреваю, что на самом деле, ну, это такая штука, которую при желании люди обойдут.
2: Вот. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, едем дальше. Угу. Ник Кодушев спрашивает: а для чего они рассказали о дивном организме по имени Елисия хлоротика? Одна из гипотез,
0: да, которая ест хлоропласты.
2: Видимо, да. Одна из гипотез о том, что оно пользуется горизонтальным переносом генов, чтобы становиться солнцеедом.
0: Праноедом.
2: Да.
0: Значит, есть такой моллюск, который питается водорослями. Он забирает у них хлоропласты, и после этого он их фотосинтезирует. Действительно, была гипотеза, что он... Для того, чтобы хлоропласты работали в клетках, вам еще нужны некоторые гены. В ядерном геноме у растений есть в ядерном геноме гены, которые нужны для поддержания работы хлоропластов. И была публикация про то, что вроде как они горизонтальным переносом украли такие гены еще, и поэтому они уживаются с хлоропластами. Но потом была еще одна публикация, где это ставилось под сомнение. И каков является конечный вердикт по этому вопросу, если честно, я точно не уверен. Но я про эту историю, про то, что в принципе есть организмы, которые фотосинтезируют, будучи животными. Я про это рассказывал в лекции, которая называется «Фантастические биотехнологии, где они обитают». Если кому-то интересно, можете на моем канале посмотреть. А может быть, не на моем канале, где-то в YouTube есть точно. Вот. Там надо оговориться, что все равно они не только питаются фотосинтезом, они еще все-таки едят еду. Но и фотосинтезируют тоже.
2: Спасибо.
1: И Алтейка, да, продолжает задавать вопросы. Спасибо за большое количество вопросов. Александр, стоит ли бояться генетического неравенства? Если генетическое редактирование будет доступно только богатым, это может привести к углублению и закреплению неравенства в обществе.
0: Мне кажется, что главное применение, скажем так, генной терапии, генной инженерии – это лечение генетических заболеваний или их предотвращение. Я там всеми руками за то, чтобы это вообще было базовым человеческим правом, на то, чтобы рожать здоровых детей и получать медицинскую помощь. Но в целом мне не видится, чтобы здесь было какое-то принципиальное отличие от обычной медицины. То есть тоже кто-то может себе позволить, там, не знаю, какую-то пересадку, кто-то не может себе ее позволить. Я не вижу, как те проблемы или вопросы социального неравенства, которые возникают в связи с использованием там, генной терапии или генной инженерии, как они что-то к этому добавляют.
1: Спасибо. Вопрос от, я надеюсь, что я правильно прочитаю ник, Медрафт Койдиок. Наверное, так. А мне интересно, какие вообще... Да. А какие вообще есть юридические основания для запрета клонирования человека? Почему оно вообще запрещено?
0: Ну, просто как вообще принимаются какие-то законы? Есть депутаты, которые голосуют. Вот. Это они предполагают, что они представляют интересы людей, которые за них проголосовали в свое время. Вот. Люди по каким-то причинам решают, что вот этого они не хотят.
1: Спасибо. Вот. Продолжаем. Полярный лис прислал нам небольшой донат и сказал на вазу. Спасибо вам, полярный лис. И вопрос задает Михаил К. Формула Хартли и количество нуклеотидов. Есть ли связь?
0: Формула Хартли. Надо вспомнить, что это.
2: Ладно, пока ты вспоминаешь, я напомню всем, что, друзья, что-то вы тут вопросы ники себе сочинять гораздо. А где идеи про то, о каком биологическом понятии Саше Панчину рассказать в конкурсе «Наука на пальцах»? Вот где вообще? Не вижу идей. Надо, чтобы вы хотя бы десяточек накидали, чтобы Саше было из чего выбирать. Пожалуйста, соберитесь. Я понимаю, что вечер, но мы ждем. Так, ну что, Саша, ты нагуглил формулу Хартли?
0: Ну, это что-то, видимо, из теории информации. И что-то, что мне, наверное, стоило бы знать. Ну, но я понял, что я это знаю недостаточно хорошо, чтобы прокомментировать.
1: Вот. В чате предлагают Александру идти в Госдуму, хоть законы нормальные будут.
2: Еще несколько человек вроде писали, предлагали тебе рассказать про мутацию. Мутация, хорошо.
0: Ну, мое выражение было только в том, что то, что я про это целую лекцию читал на «Ученый против мифов».
2: Вот именно. Так, значит, тем временем Оксана пишет: «Жду каждого стрима, спасибо вам». Спасибо вам, Оксана.
1: Да, спасибо, Оксана, мы стараемся.
2: И Михаил спрашивает: что быстрее произойдет, генетическая эволюция людей или киберизация?
0: Ну, эволюция вообще происходит довольно медленно, а вот достижение там каких-нибудь там Boston Dynamics, да, они происходят у нас прямо на глазах. Еще там 20 лет назад вообще никаких таких крутых роботов. Ну, мы можем сравнить, да, вот тех роботов, которые сейчас существуют, те, которые там представляли себе люди там несколько десятков лет назад, и небо и земля, конечно, потому что они умеют, как они бегают, как они там поддерживают равновесие и так далее. Я бы сказал, что технологии, они такие вот не биологические технологии, они не развиваются быстрее, чем люди эволюционируют намного. А люди, как бы, в принципе, не особо-то изменились биологически по сравнению с тем, что было там 2000 лет назад.
2: Да. Так, вот Джи Темн спрашивает: если ученые будут все и всегда отсматривать гены, оплодотворенные клетки младенцев, и убирать все тяжелые пожизненные болезни, есть ли вероятность, что эти болезни искоренятся?
0: Ну, даже мы знаем примеры некоторых тяжелых болезней, которые в определенных регионах от них избавились. По-моему, сейчас...
2: Я знаю, что вы
0: я хочу
2: такое устраивали.
0: Да, вот в Израиле устраивали. Я, кажется, пример вспомнил. Я хотел вспомнить
2: название синдрома.
0: Точнее, у меня есть в голове слово, но я хочу проверить, прежде чем я это ляпну.
2: Да. Пока ты проверяешь, значит, вопрос от Виталия Пивоварова. Есть какой-нибудь шанс клонировать моа? Видимо, птицу.
0: А когда они вымерли?
2: И вымерли недавно совсем, если не ошибаюсь. Я думаю, что
0: вымерли недавно, тогда да, есть, да.
2: А моа вымерли тоже, к сожалению, не помню точно. Но, в общем, совсем недавно. Во, последние, короче говоря, по некоторым данным, чуть ли не до 18 века вообще
0: вот,
2: дожили.
0: Я правильно помню название болезни, поэтому я, да. Вот, болезнь Тея Сакса была иридицирована в Израиле. Генетическое заболевание.
2: Так, Виталик, давай дальше по вопросам.
1: Так, и вопрос задает доктор Фром Галифрев. Извините, если ошибся. Действительно ли с роста медицины и уровня жизни влияние естественного отбора внутри общества сильно накапливаются вредные мутации и как результат снижается уровень здоровья в целом?
0: Ну, понимаете, вообще полезность или вредность мутации, она бессмысленна в отрыве от контекста того, какой это организм, в каких условиях он живет. Эволюция – это правило на выживание наиболее приспособленных. Сегодня выживают люди, наиболее приспособленные к современным условиям, которые включают в себя доступ к медицине, там, изобилию продуктов питания и так далее, и так далее. То есть, если люди будут долго эволюционировать в таких условиях, то к жизни в условиях там, необитаемого острова, где не будет медицины, и они, наверное, будут менее приспособлены. Но мы будем более приспособлены к жизни в цивилизованном обществе.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от мистера Внучаева. Когда уже, наконец, улучшит синтез необходимых веществ организмом человека? Надоело готовить. Хочу, чтобы засыпал в себя сухих макарон и засыпал себя сухих макарон и пошел. И чтобы никакой цинги.
0: Ну, это скорее к производителям каких-то продуктовых наборов вопрос, наверное, а не к биоинженерам.
2: Не будут они? Так, наверное, прежде чем будет задан следующий вопрос, я хочу еще раз напомнить о поддержке, во-первых, наших стримов, или, может, Виталик лучше скажет про поддержку стрима.
1: Потому что да, мы делаем много и стараемся делать качественно. Надеюсь, вы замечаете прогресс в наших трансляциях. Спасибо вам за то, что вы смотрите. Мы регулярно вещаем каждую среду и субботу. Обычно в субботу мы вещаем на канале «Лаборатория научных видео», по средам на канале «Антропогенез.ру». На этой неделе сделали такую небольшую рокировку, но, тем не менее, скоро мы вернемся в привычный график. И поддержать нас можно несколькими способами. Во-первых, естественно, у нас есть и у канала «Антропогенез.ру», и у канала «Лаборатория научных видео» свой Patreon. Вы можете нам помочь таким образом. Можно просто прислать в суперчат какой-то донат или по ссылке в описании, и той ссылке, которая появится сейчас в чате. Ну и не забывайте подписаться, нажать на колокольчик и выбрать пункт меню «Все». Во-первых, таким образом вы в первую очередь будете видеть тот материал, который выходит у нас на каналах, не будете пропускать стримы. Ну, а во-вторых, это сильно продвигает в целом каналы на YouTube. Это помогает нам развиваться.
2: Да, спасибо, Виталик. Я хочу напомнить еще раз про наш краудфандинг. Диоритовая ваза по древнеегипетской технологии. Пожалуйста, поддержите наш уникальный эксперимент. Там осталось чуть-чуть, но, так сказать, будем признательны вам, тем не менее, за помощь. В чате сейчас появится ссылка, и любая переведенная сумма будет принята. С большой благодарностью я напомню, что там есть лоты очень интересные. Один из них – это индивидуальная виртуальная экскурсия с ученым. То есть вы можете отправиться в какую-нибудь древнюю пещеру или в египетскую гробницу в сопровождении, допустим, Станислава Дробышевского или египтолога Максима Лебедева. Ну, и речь идет о путешествии в рамках такого виртуального тура лично с вами. Вот. И кроме того, там появилась моя книжка, вот, которая вот только-только сейчас выходит в издательстве «Alpina Nonfiction». Книжка «Странная обезьяна», которая посвящена эволюции человеческих волос и человеческого цвета кожи. Книга, как мне кажется, интересная, и ее можно там приобрести с автографом и поддержать наш проект и, в общем, стать одним из первых обладателей этой книжки. Вот, значит, теперь по поводу того, что у нас будет в ближайшее время. Значит, 6 июня, в субботу, если не ошибаюсь, у нас будет эффект присутствия, то есть как раз виртуальная экскурсия, в рамках которой мы отправимся в гробницу Менны, знатного писца эпохи Среднего Царства. Это Фиванская долина знати, значит, экскурсию нам проведет египтолог Владимир Большаков, с которым мы уже познакомились, когда ходили с ним по гробнице Рамсеса VI. Вот, поговорим о ритуалах погребения, усыпальницах, заупокойных культах, и будет очень интересно. Это будет в субботу, а в следующий, да, на канале Антропогенез. Или, да.
1: Все правильно.
2: Все правильно. А в следующую среду, значит, на канале Лаборатория научных видео, тоже в эффекте присутствия будет, возможно, Алексей Водовозов. Вот.
1: Это отличные новости, ждет. Да.
2: Да, это отличные новости. Теперь я хочу сказать, что после стрима Александр Панчин выберет двух авторов лучших вопросов. Они получат футболки форума «Ученые против мифов». Я напоминаю, что форум «Ученые против мифов» Z состоится 20-21 июня. Пожалуйста, регистрируйтесь, не пропустите. Это эпохальное мероприятие, уникальное. Мы еще никогда не делали форум полностью онлайн. И теперь, вроде я все объявления сделал, теперь вопрос от Дениса, который спрашивает, чем заняться программисту в биологии? Саша, это вопрос прямо к тебе.
0: Ну, вообще для программистов очень много чего, чем они могут заняться в биологии. Полно вакансий, связанных с биоинформатикой, с анализом больших данных биологических. То есть можно пробовать поискать такого типа вакансии. У меня сейчас в голове сходу какой-то задачки такой нету, но в принципе человек может и мне написать, может что-нибудь придумать когда-нибудь.
2: Человек может базы данных какие-то конструировать.
0: Он да, нет, на самом деле, вот, например, я постоянно сталкиваюсь с тем, что мне моих навыков программирования не хватает для решения некоторых задач, которые мне кажутся интересными. Вот, я сам подумываю о том, чтобы прокачаться немножко в теме программирования. Вот, я умею писать некоторые скрипты, которые я использую в своей работе, но в основном вещи достаточно простые. Хотя когда-то я увлекался, даже делал эволюционирующие нейронные сеточки, которые там учились делать всякие штуки, типа там играть шахматы.
2: А сейчас, кстати, вот, очень широко искусственный интеллект используется в биологии, в моделировании всевозможных процессов, кстати говоря. Например, вымирание неандертальцев недавно моделировали тоже, явно без программистов.
0: Короче, в биологии программистам есть чем заняться, просто нужно поискать хорошие места.
2: Да, ну и вопрос задает Мяу-Ня-Мару, да, Мяу-Ня-Мару. Активнее на вазу скидываемся, пишет. А, это не вопрос. И пишет, где и можно вопрос. Купить фигурку... А, и вопрос, где можно купить фигурку пингвина Питека? Где можно купить? Ну, в нашем интернет-магазине, по-моему, который у нас в ВКонтакте есть, там есть фигурки пингвина Питека. Вот у меня такая красивая, например. Вот я ее прятал, и, наконец, пришел твой
1: дождалась
2: час.
1: Своего часа,
2: да? Да. Так. Ну и спасибо Вере Герман за поддержку канала «Лаборатория научных видео». А мы будем прощаться.
1: Друзья. Спасибо еще раз за то, что смотрели. Нас было очень много. Естественно, этот стрим сохранится на YouTube. Я не знаю, зачем люди спрашивают, постоянно задают один и тот же вопрос. Ну и хочу добавить, что если вам не хватило общения сейчас в чате, то вы спокойненько можете перебегать к нам в чат, который мы создали в Телеграме специально для этих целей. Ну, у меня все. Саша, спасибо вам.
2: Спасибо, Саша, за терпеливые ответы. Настолько интересных и разнообразных вопросов, там, про все что угодно тебя спрашивали. Вот. А мы вернемся к вам на канале Антропогенез в субботу. Вот пока что. Что у нас будет завтра, кстати, будет ли у нас какое-то видео размещено?
1: Да, завтра появится видео Зои Зориной с
2: форумом
1: «Ученые против мифов», да.
2: Где Саша, кстати, тоже фигурирует в качестве злобного оппонента.
1: Вредного оппонента, да.
2: Вот. Так что посмотрите обязательно, друзья. Спасибо.
1: Счастливо. Всем спасибо
0: пока.
1: Большое.
0: Пока. Goodbye.

0: Всем добрый вечер! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом. Сегодня вы услышите о зоогеографии. И с нами, как всегда, Александр Хабургаев. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, ребята дорогие, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, здравствуйте, родители, раз уж вы с нами, ну, не выгонять же вас. Оставайтесь и вы тоже, послушайте. Ну, как всегда, вот Александр у нас за штурвалом, так что, я надеюсь, обойдем все рифы и на мель не сядем сегодня, как водится. А тема у нас очень интересная сегодня – зоогеография. Ну, что такое география, ребят, я думаю, даже самые маленькие из вас знают, что такое зоология тоже. И, соответственно, вот мы с вами видим первую картиночку. Зоогеография изучает, какие птички, какие бабочки, какие жучки, паучки или зверюшки, где водятся. Да? Вот эта зона, где водится определенный вид, называется ареал. Только, ребят, я вас очень прошу, никогда не говорите ареал распространения или ареал обитания. Взрослые это часто делают по несознанке, да? На самом деле это масло масляное получается, потому что ареал – это и есть зона распространения, понимаете? Хотя, по секрету вам скажу, в зоологии бывает не просто масло масляное, а масло маслянисто-масляное. Ну, вы, наверное, слышали, да, такое словосочетание «удав боа констриктор». Слышали, да? Удав – это что? Это название змеи, удав, от слова «удавка». Что такое «боа»? Это то же самое, только на испанском языке. Буа – это и есть удавка, удавливать. Знаете, вот женщины-модницы раньше носили в 19-м, в начале 20 века такие шарфики с перышками. Они буа и назывались поэтому, как удавы с перышками. А что такое констриктор? То же самое, только на английском языке. Вот, поэтому, вот, чтобы не говорить масло масляным, мы просто будем говорить ареал и... Понятно сразу, о чем идет речь. Но, ребята, зоогеография, она не просто изучает ареалы, да? Она изучает их состояние, она их динамику изучает. И она изучает причины, почему этот ареал именно здесь, а не где-нибудь там, почему этот такой большой, а стал маленький, этот, наоборот, был маленький, а стал таким большим. И это вот все очень-очень интересная наука, зоогеография. И что характерно, ребят, я вам по секрету скажу, что зоогеографию изучают, например, в Московском университете не на биологическом факультете, а на географическом. Там есть кафедра зоогеографии, отделение зоогеографии. Кстати, его в свое время закончил Иван Игоревич Затевахин, вот известный такой телевизионный ведущий. Помните «Диалоги о животных»? Вот он как раз на кафедре он учился на отделении зоогеографии. Учиться там достаточно тяжело, потому что много чего приходится зубрить наизусть. Вот, сразу вас предупреждаю. Так, ну, давайте-ка поехали дальше на вторую картиночку, да? Вот я хочу начать с этой картинки. Вот давайте мы с таких парадоксов начнем, с фокусов-покусов, чтобы показать вам, что наука совсем, ну, совсем не скучная, да? Вот, ребят, кто это? Ну, пингвин, да, дядя Саш? Ну, кто? Ну, пингвин, ну, ясное дело. А если пингвина перевернуть головой вниз, что получится, а? Получится гвинпин. Пингвин, гвинпин. Пингвин, гвинпин, да? А теперь ответьте мне, ребята, где живут пингвины? В Антарктиде, да? Ну, а где еще? Конечно, в Антарктиде. Взрослые так считают, да? Кто-то там из взрослых что-то такое слышал. Да, ребят, первое, что скажет любой человек, которого встретите. Где живут пингвины? В Антарктиде! Я вас немножко удивлю. Покажите следующую нам картиночку, Александр. Вот следующую картинку, номер 3. Вот он, ареал пингвинов. Да? Не ареал обитания и не ареал распространения, а именно ареал пингвинов. Видите, там вот Латинская Америка, да, Южная Америка, похожа на кобуру от пистолета слева. Ох, куда доходят. Видите, это тропики, ребята, почти до экватора. Так что они живут на юге, получается, да? Не, ну на юге, куда уж южнее Антарктиды. Так вот, Самое смешное вот что, ребят. Из 18 видов пингвинов, их 18 видов, я даже себе не вспомню сейчас там, хохлатый пингвин, есть пингвин королевский, толстоклювый, гумбольдтов, по-моему, даже есть пингвин великолепный, он так и называется, великолепный, хотя совсем. И вот из всех этих многообразия видов только два, ребята, живут в Антарктиде. Вот покажите, Александр, следующую картиночку. О, видите? Это пингвин Адели. И следующую картиночку нам покажите. Это... А, ну это вы узнали, красавцы. Да, это императорский пингвин, самый большой. Ну, говорят, раньше еще был ископаемый пингвин. Я сейчас не помню, как его звали. У него такое длинное, сложное латинское название. Но, ребят, он был 2 метра ростом, даже чуть больше, представляете? И, в общем, весил будь здоров как. Но представляете, такой пингвинчик, да, выше вашего папы наверняка.

встречается, а? Да? Дрейфуют на большой глубине, поэтому они не попадались никогда раньше людям. Она дрейфует туда, в Европу или в Северную Африку, в дом родной. Загадка, как не сбиваются с пути вот эти маленькие угорёчки? Ведь они приходят в ту самую речку, откуда родом их родители. Размножаются угри только один раз в жизни, как и некоторые другие рыбы, лососевые, например, да? Вот это еще пока ученые не поняли, потому что для того, чтобы ориентироваться в пространстве, да, нужно две вещи. Какие, ребят? Компас, правильно. Но компас, он вам показывает, где север, где юг, где запад, где восток, направление. А еще что? Да, еще карта нужна. Вот если у вас есть и карты, и компас, вы не заблудитесь. Компас есть у всех животных. Потому что, в отличие от нас с вами, они не смотрят на компас, они знают, где север, где запад, где юг, где восток, они магнитные линии Земли чувствуют, да? А вот как быть с картой? У птиц карты – это визуальные ориентиры, они их запоминают. А вот что касается личинок угря, которые первый раз в жизни плывут домой и последний раз в жизни, потому что потом он... плыть назад, размножаться и погибать. Вот это вот загадка, которую до сих пор еще точно ученые не разгадали. Вот, кстати, самое интересное, ребят, что американские угри тоже нерестятся в Саргассовом море. Только эти наши плывут с этой стороны, а американские с той стороны. И, естественно, у них другие миграционные пути. Ну, давайте дальше посмотрим. Картиночку. Вот это все Саргассово море. Видите, эти саргассы, они плавают на поверхности воды, поэтому, конечно, кораблям там проходить очень тяжело. Следующую покажите картиночку. А вот это животное, которое вечный странник. Есть животные, которые постоянно в пути, которые постоянно куда-то плывут, и вся жизнь их – это движение. Это черепаха, которая называется карета-карета. Как там, карету мне, карету, пойду там искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Помните, Чацкий, да? Но карету-карету он звал не черепаху, конечно, он звал себе карету. А почему она называется не просто карета, а карета-карета? Потому что у нее и рот карета, и вид. То есть, вот такие вот рода, таксон. Таксон – род, таксон – вид. Вот такие вот рода с одним единственным видом, они называются монотипные рода или монотипные семейства. Да? Вот карета-карета – это одно родовое название карета, другое – видовое. Поэтому два... Ну, у нее есть другое название – лагерхед. Лагерхед – это большая голова. У нее действительно голова такая здоровая, челюсти крепкие, потому что, я же говорю, она вечный странник, она все время в пути, и она все время плывет, плывет, остановится. А ест она все, что угодно. Она крабов ест, она медуз, кстати, ест. Какую-нибудь снылую рыбку дохленькую найдет, тоже съест. Все она ест, все подряд. И если ее не съест какая-нибудь тигровая акула, которая на них специализируется, то будет она плавать всю свою жизнь, а плавы живут они очень долго, вырастают они очень большие, до 200 килограммов весом, то есть, представляете, 200 килограммов, это вчетвером, впятером ее надо поднимать. И карапакс у нее, карапакс, помните, да? Карапакс – это верхняя часть панциря, а нижняя, кто помнит, как называется, пластрон, по-пластунски ползать, помните? Вот это то же самое. Так вот, панцирь у нее вырастает до размеров 80 сантиметров, почти метр. Представляете, какая огромная черепашина. Но есть и больше. Зеленая черепаха, кожистая, они еще больше, чем наша карета-карета. Но самое интересное, что эти черепахи, которые обитают тоже циркумтропически, циркумсубтропически, везде они размножаются, где только есть песчаные пляжи, хорошо прогреваемые солнцем. И в Новом Свете, и в Старом Свете. Их очень много, кстати, у нас в Средиземном море. Вот в Греции на островах, на таких островах, как Закинтос, например, Кефалония. Да? Вот вы можете увидеть на пляжах, на песчаных, такие ставят, огораживают. Знаете, как на могилках иногда делают колышки и натягивают красную ленточку. Это кладка черепахи. То есть, там есть специальные сотрудники на пляже, которые увидели ночью при свете прожектора, где черепаха зарыла свои яйца. И они это место огораживают, чтобы те, кто на пляже отдыхает, они их не затоптали.

Черепахи сами не очень вкусные, вот именно вот эти вот. Это все-таки не суповая черепаха, не зеленая. Но яйца их едят. Едят со страшной силой, причем где только не едят. Их и запекают, и что из них только не делают. Вот это очень плохо. Потому что корец становится все меньше и меньше, все меньше и меньше. А это когда-то было очень-очень распространенное животное. Так вот, говоря об ареале, ну покажите нам следующую картинку. Вот, видите, это ареал кареты. Видите, везде, везде, везде, везде. Причем самое удивительное, что карету находили даже в Керченском проливе. А Керченский пролив, это помните где? Это между Черным и Азовским морем, это у нас. Находили в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке. То есть на север они тоже заходят. Вон, видите, они даже севернее Англии. Вон она, Англия с Ирландией, да? Они даже севернее. А вон, посмотрите, с той стороны Атлантики, с американской, так они вообще там доходят до Аляски. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, ребята. А теперь вот давайте посмотрим, какие бывают ареалы. Вот это мы с вами только что видели сплошной ареал. Да? Было все залито краской. И здесь все понятно и ясно. Где у нас водится карета, карета, лагерхед? А вот она. Циркум тропический, циркум субтропический, и даже вот туда севернее и южнее. Бывают разорванные ареалы. Это вот одна популяция у нас здесь, другая популяция тут. Это уже разорванные ареалы. А бывают реликтовые, да? Реликтовые – это где когда-то кто-то водился, а теперь уже больше не водятся. Это вот такие вот бывают ареалы. Ну, например, да? Ну, помните немейского льва, которого Геракл победил, да, в Греции? Водились в Греции львы, в наше историческое время такое было, теперь не водятся. То есть, это реликтовый ареал, можно восстановить по греческим островам, да. Водился у нас раньше тарпан, дикий конь, а его теперь нету. Водился у нас... ладно, этих-то просто уже не стало. А вот, скажем, тигры. Витязь в тигровой шкуре. Помните, у Шотару Ставелли есть такая поэма. Грузинский был такой монах и поэт. На Кавказе были тигры, ребят. И не так давно Шотару Ставелли. Это у нас 8 век, по-моему, если мне память не изменяет, да? 8 век, ну что там, полторы тысячи лет назад, даже поменьше. Вот. Водились тигры на Кавказе, в Астраханских тугаях тигры водились. То есть это будет реликтовый ареал, если мы очертим, да? Смотрим дальше. Какая у нас следующая картиночка? Так, это я убираю. Вот, это вам примеры ареалов, да? Вот ареал Соболя, сокращаясь из сплошного, стал прерывистым. То есть есть у нас сплошные ареалы, есть прерывистые. Ну, прерывистый – это вот он там не так давно водился. Ну, Соболь-то, это ж пушнина драгоценная. Потом били его, били, били, били, били, били. В некоторых местах выбили. Вот, кстати, слышали, наверное, про Баргузинский заповедник. Да? Это самый старый заповедник в России. Знаете, для чего его создавали? Его создавали для Соболя, чтобы сохранить там Соболя. Потому что это были 20-е годы прошлого века, молодая советская Россия развивалась стремительно, шли стройки, пятилетки, и нужны были станки. Станки, технологии, этого ничего не было. И это можно было купить. Купить можно было только за золото или за пушнину. Вот поэтому был создан Баргузинский заповедник специально под Соболя. Давайте следующее посмотрим, Александр. Сейчас строгий дядя опять скажет, воды много, да? Ну, дядя, идите, возьмите какой-нибудь справочник и полистайте. А это точечный метод. Точечный метод – это локальная популяция, да? Очень маленькая численность. Вот выхухоль, например, редчайший зверь – выхухоль. Кстати, ребят, очень часто говорят, выхухоль она, да? Нет, ребят, выхухоль – мужской род. Русский выхухоль он называет. Не русская выхухоль, а именно русский выхухоль. Одна политическая партия хотела сделать его символом свою. Очень известная партия в Думе заседает. Вот они выхухоли, хотели даже своим символом сделать. Но потом, видимо, сообразили, что зверь-то исчезающий.
решили посуществовать подольше. Выхухоль настолько редкий зверь, что во времена моей молодости вот ребята-студенты биофаковские с биологического факультета, у них всегда лежало несколько тушек выхухоли в морозилке, в морозильной камере. И если надо было какое-то место сделать заповедным, чтобы там что-то не строили, не провели дорогу, они тут же объявляли: «О, мы тут выхухоль нашли». Приносили тушку, размораживали, и в Госком природы пожимали плечами: «Ну, раз нашли выхухоль, да, строить мы здесь ничего не будем». Так что вот этот маленький зверек выхухоль, он спас очень много территорий. У Коли Соболева был такой, но он тогда был студентом, потом он стал сотрудником, кстати, Государственного комитета по природопользованию, да, Госком природы. У него даже песенка была про пузырики, что там вот эти вот пузырики, выхухоль, когда под водой плывет, там пузырики, вот они сколько спасли. Ну, давайте следующий посмотрим. Это точечный ареал, да, точечный метод ареализации. А вот это вот другой. Видите, здесь разными цветами другой метод обозначения ареалов. Вот ласточка-береговушка самая такая. Это называется, ребята, космополитический вид, который вот живет везде, по всему земному шару. Знаете, что такое космополит, да? Это гражданин мира в переводе с греческого. Ну, понятно, космополит. Но космополит есть такое, как бы, ну, мировоззрение, да, космополитическое. Это люди, которые считают, что они граждане мира, они могут жить где угодно. Но есть еще биологический термин. Космополиты – это виды, которые живут везде, везде, везде, где только можно. Вот как вот эта ласточка. И здесь показано, вот видите, три цвета. Гнездовой ареал, вот этот вот желтенький, рыженький, да, это где она гнездится. Синий – это миграции. А зеленая – это круглогодичная, это где она живет и откуда не улетает, где ей хорошо. Вот круглогодичная, видите, там несколько пятнышек между Южной и Северной Америкой, где-то в районе Мексики, да, где-то в районе Египта, да, и Юго-Восточной Азии, вот Камбоджи я их очень часто встречал. Вот буквально три таких маленьких зеленых пятнышка, где она все время живет, где ей всегда хорошо. А гнездится она вот где желтая. Ребят, а почему она там гнездится? Кто мне скажет, а? Да, по одной простой. Вот что она не гнездится, вот где это синяя-то, а? Где она летом отсиживается, зимой отсиживается, да? Ребят, по одной простой причине. Потому что в средней полосе, где их попрохладнее, там гораздо больше насекомых. Вот, ну, на наших с вами лугах пойменных, да, на наших полях, в наших лесах насекомых гораздо больше, чем вот там вот в тропиках и в субтропиках. Поэтому очень-очень многие птицы, а еще больше их туда, ближе к Арктике, вот, где тундра, там несметные полчища насекомых. Поэтому очень многие, особенно насекомоядные птицы, они размножаются и высиживают яйца и выводят своих птенцов там, где много еды, а когда становится холодно, ну, улетают в теплые края. Ну, там еды поменьше, но перезимовать-то можно, правда. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Ух ты, мы с вами час уже говорим. Вот. А это вот, опять же, это ареалы. Это вот такие вот ареалы, принятые в науке зоогеографии. Видите? Узколокальные. Это точечка такая. Точечка – это узколокальные. Вот он водится прямо… Я забыл, как называется этот рябчик фритиллярия. Он был найден и водился только в одном ущелье. Вот одно единственное ущелье в Таджикистане, где этот рябчик рос. То же самое с некоторыми видами, например, Аполлона, да, вот подвиды Аполлона. Вот он только на этом склоне горы, больше нигде не водится. А там уже в горах процессы видообразования идут гораздо быстрее, потому что там локальные популяции, они друг с другом не общаются. И вот этот вот видообразование, процесс, он идет значительно быстрее. Дальше идут локальные, просто локальные, да? Потом идут субрегиональные, мы уже знаем, что такое суб, да, субмарина. Значит, соответственно, дальше пойдут региональные, полирегиональные. Ребят, что такое приставка поле? Ну да, но это все знают, да, поликлиника, поливитамины, поле – это много, да?
И космополитические, вот это вот космополитические, это весь земной шар. Ну, вот кто у нас космополиты? Ну, из растений, например, крапива двудомная, да, пастушья сумка, спорож, птичья гречиха, папоротник орляк, у которого споры такие, они невесомые, ветрами носятся по всей планете. Это все космополиты. Из животных мы с вами еще увидим космополитов. Животных, которые тоже водятся везде, где угодно, кроме ласточки. Муха, например, да? Мясная муха. Она везде водится. Типичный космополит. Гражданка мира. Так что можете к ней так обращаться. Гражданка муха, пожалуйста, с моих котлеток отлетите, пожалуйста. Дальше едем. Следующую картиночку смотрим. А вот это вот природные зоны, ребят. А природные зоны – это уже другое. Да? Природные зоны – это зоны, вот видите, это пустыни, это степи. Вот там даже есть обозначение. Это Арктика, да, это тайга, это вот все природные зоны. Вот покажите нам следующее. И там тоже есть свои закономерности. Вот мы уже тоже об этом как-то с вами говорили. Степной пояс, пустынный пояс, который идет вокруг земного шара. Это Мезинберг Михаил Александрович. Это не просто академик, не просто профессор. Он был ученик Северцева, такого знаменитого тоже ученого-зоолога. Ну, можно смело про него сказать, что он был глава русской школы зоологии. Ну, он жил, родился в 1855, по-моему, году, когда еще крепостное право не отменили, представляете? А умер в 30-х годах, по-моему, в 35-м. То есть, он уже был очень старенький, ему почти 80 лет было. Прожил долгую жизнь, очень много путешествовал. Он ученый очень широкого профиля. Он один из основателей орнитологии, науки о птицах. Да? Кстати, вот мы говорили о коллекции орнитологической в Зоологическом музее МГУ. Вы сходите, не были в Москве в Зоологическом музее МГУ, нет? Сходите обязательно, это интересно. Но вот когда вы будете ходить по центральным вот этим вот амфиладам, где чучело животных в аквариумах такие стоят, да, в стеклянных витринах, поднимите голову наверх, и вы увидите, что наверху там справа и слева, а там такие антресоли. Там тоже можно ходить, туда ведет винтовая лестница, но туда проход запрещен, только для сотрудников будет висеть табличечка. А вот если бы вы все-таки туда поднялись, то вы бы увидели, что там стеллажи, стеллажи, стеллажи, стеллажи, стеллажи. И вот вы выдвигаете каждый шкафчик, и там такие тушки, тушки, тушки, тушки птичек с бирочками. И вот эти вот тушки, там они с 19 века лежат, эти тушки с бирочками. Это огромная, гигантская коллекция птичьих чучел. Она бесценна, конечно, для ученых, потому что там все подписано, где эту птичку, где она водилась, когда ее добывали, когда ее там таксидермировали. Таксидермисты – это, ребят, на всякий случай, кто не знает. Я знаю, два человека не знают, что это такое. Это люди, которые чучела делают. Вот их называют таксидермисты. Так вот, Михаил Александрович не просто ученый, не просто академик. Он, кстати, был ректором МГУ несколько лет. Он как раз, его огромная заслуга, вообще он чем только не занимался. Там эмбриологией он занимался, он кучу-кучу всяких открытий сделал. Но он первый разработал деление Палеарктики на 6 основных географических зон, зоогеографических. Да? Тундра, тайга, островные леса, степи, побережья и острова и пустыни. А почему меня никто не спросил, что такое Палеарктика? Палеарктика, ребят, это зоогеографическая зона большая, да, которая вот делится еще на 6 зон, которая идет по всему земному шару от северной, вот Северную Африку она в себя включает, Евразию. Евразия, она себя включает до тропиков. Вот до там, Индии, до Южного Китая. И, естественно, до арктической зоны. Вот это вот все, это Палеарктика. Ну, вот все, кроме
тропического пояса, туда ближе к экватору. Вот. И кусочек Северной Африки, ну, где-то, наверное, до середины Сахара. Это все палеарктика. Вот Сахара, да, а и Арктика. Вот как это так? А вот так, ребят. Не удивляйтесь. Привыкайте. Такая вот история. То есть, это биогеографический регион. Так, смотрим дальше, что у нас. Где у нас? Лысый это я, как вы догадались, да? А этого дяденьку вы тоже знаете, да? Дяденька очень хороший. Это Николай Николаевич Дроздов. Я почему его тоже поставил? Потому что Николай Николаевич, как мы его зовем, дядя Коля ласково, ну, так без фамильярности, мы его действительно все очень любим, кто его знает, поэтому за глаза зовем дядя Коля. Он профессор кафедры зоогеографии Московского государственного университета. Вот эта вот фотография несколько лет назад, мы с ним встретились на географическом диктанте, и потом пошли к нему туда на кафедру и долго-долго сидели, трепались. С ним очень интересно, конечно, разговаривать. Пока нас жены уже не стали домой загонять в 11 часов вечера. Вот это вот такая тоже памятная фотография. Но мне просто посчастливилось с ним поработать, и давно друг друга знаем. Это вот человек, который занимается зоогеографией, чтобы вы знали. Смотрим дальше. Так, ну вот почему белый медведь? Ребят, значит, смотрите, мы уже второй час с вами говорим. И это у нас с вами было введение в зоогеографию. Вот знаете, вот в высших учебных заведениях будут такие дисциплины, как введение. Ну там, не знаю, введение языкознания, введение страноведения. Вот у нас с вами введение в зоогеографию было, да? То есть вы поняли значение определенных терминов. И я думаю, ну как же я... Лекция час 20 вообще идет у студентов. Ну, вы не студенты, вы усидчивее, поэтому мы 2 часа общаемся обычно. Мы с вами уже прошли курс введения. И дальше я подумал, ну за оставшийся этот час я никак вот про все это не расскажу. И придумали мы с руководством центра Архе, что мы с вами пойдем сейчас от Арктики, от субарктики, сколько сможем, а дальше пойдем все южнее, южнее, южнее, поговорим о средней полосе, да, поговорим о субтропиках, о тропиках, об экваториальной зоне, и потом вот будем переходить туда уже в южное полушарие, до самой, до Антарктиды. Вот до Антарктиды, когда дойдем, и о пингвинах отдельно поговорим. Я вам про них очень много еще не рассказал, чего интересного. Поэтому вот начинаем мы, ребята, с Арктики. Циркумарктический, да, вы уже знаете, что это такое. Ну вот, поехали. Белый медведь. Я не помню, говорили мы с вами или нет в свое время о том, что белый медведь, он на самом деле не белый. А какой он? Да, иногда он бывает зеленый. В некоторых зоопарках, потому что на нем начинают расти водоросли. Он все время купается, он все время моется. Шерсть у него всегда мокрая, поэтому на нем начинают иногда расти водоросли. Он становится зеленым. Но я не это имел в виду. Если вы его побреете наголо, то вы убедитесь. Вот этот белый медведь, он окажется черный, как негр. Вот абсолютно черный. Ребят, а зачем? Ну, кто знает. Почему он черный? Правильно, потому что он солнышко притягивает. Вы же уже почувствовали, да, когда ты в черные кофточки выходишь на солнышко, то тебе жарко, когда в белые, то не так жарко, да. А каждая шерстиночка у белого медведя, она прозрачная. Для чего? А с увеличительным стеклом никто не баловался никогда? Скамеечки не пробовали прожигать увеличительным стеклом, да? Вот, то есть, если увеличительное стекло ты подносишь к поверхности, солнечные лучи, они фокусируются, и в этом месте становится такая жара, что иногда капля воды поджигает целый лес. Вот эти вот шерстинки прозрачные, они играют такую вот роль. Они к черной коже притягивают солнечный свет. То есть зверь, вот этот большой зверь, превращается в солнечную батарею, которая накапливает энергию. То есть таким образом он приспособился к жизни в полярных широтах, где все-таки очень холодно. Потому что живут они на льдах, им всегда нужен лед, со льдов они охотятся. И вообще зверь,
Где-то я недавно читал, что Википедия, Википедия прочитал, да, недавно хохотал, что это второй по величине хищник, а первый, знаете кто? Грибнистый крокодил. Я думаю, надо же, а почему не третий после Нильского? Нильский крокодил, он, в общем-то, не намного меньше грибнистого и уж побольше, чем белый медведь будет. Ну ладно, пускай это на совести Википедии остается. Но он действительно большой, здоровый, 800 килограммов у него вес. Причем разбросан он ну, так вот по всему полярному кругу. Но вот что интересно, самые мелкие белые медведи – это на острове Шпицберген, а самые крупные где-то вот в районе Берингового моря. Живут они на дрейфующих и на припаянных льдах. Почему не спрашиваете, что такое припаянные льды? Кто их припаял? Чем паяльником их припаяли? Ребят, припаянные льды – это льды, которые плавают, но которые не движутся, не дрейфуют. То есть они могут стоять в каком-нибудь заливе, например, или в таком месте между течениями, где никуда уже там их не уносят. Вот такие вот льды называются припаянные льды. Вот. Но есть еще паковый лед. Вот вам будете заниматься зоогеографией, вам будет встречаться обязательно такой странный паковый лед. Знаете, что такое? Паковый лед – это многолетний лед. Это лед, который стоит на воде, у которого высота где-то 3 метра, иногда бывает, ну вот от 3 метров считается паковый лед, иногда толще, и который там стоит уже как минимум 2 года, а то бывает 3 года, 5 лет, 100 лет, и бог знает сколько. Это называется паковые льды. Паковые льды нашему Мишке не нужны. Он охотится на как раз припаянных и на дрейфующих льдах. И без льда ему охотиться очень-очень тяжело, потому что охотится он на тюленя, либо он караулит тюленя около полыни, и как только тюлень вынырнет, он ему бах сразу лапой и достает его. Либо иногда переворачивает льдину, чтобы достать тюленя, пока он не очухался, не уплыл куда-то. Ну вот давайте мы пойдем с систематики. Нет, пока верните назад, Александр, смотрите. А белый медведь, да, спасибо, это урсус. Вот латинское название родовое – урсус. Вот конкретно белый медведь, он не урсус альба, не медведь белый, а урсус маритимус. То есть можно перевести как медведь морской, да? Ну, у него есть местные названия – Ашкуй, Нанук и Умка. Вот мультик про Умку слышали, да? Умка-то это вот не из космоса взяли такое название. Это вот одно из таких аборигенных названий белых медведей. Вот. Он может, конечно, долгое время голодать, теряет в весе, но когда начинает есть, наедается так, что, мама, не горюй, больше 40 килограммов может за один присест съесть. Представляете, что такое 40 килограммов, да? Иногда они уходят довольно далеко от моря, там километров на 50 они уходят иногда от моря. То есть мы с вами уже знаем, что зверь исключительно приспособленный к суровым полярным условиям. Ну, также вы сейчас знаете, что белые медведи в связи с глобальным потеплением и таянием льдов переживают самые тяжелые свои времена. Льдов нет, охотиться они не могут. Рыбу ловить – это другая специализация. Нет, они, ребята, очень шустрые, конечно, и реакция у них хорошая, но нет у них приспособлений для ловли рыбы. Поэтому они болтаются по помойкам, стали очень часто нападать на людей и стали все дальше и дальше отходить от берега. Так вот, самое интересное, что белый медведь из всех медведей, а у урсусов немного на самом деле, всего 4 вида урсусов. Это белый медведь, ну вот покажите следующую картиночку, да? Вот. Это бурый медведь. Бурого Мишку вы узнали. Они очень похожи. Вот белый медведь, он отпочковался от него совсем недавно, можно сказать, молодой очень вид. А бурый медведь, вот он ближе к тем вот пещерным медведям. Это уже Кирослава Попова, он вам про них расскажет. Следующую картиночку покажите нам, Александр. Настолько это близкие виды, что, в принципе, они могут даже скрещиваться. Ребят, гризли пускай вас не смущает. Гризли – это тот же самый вид, что и бурый медведь. Это просто американский. Ну, они даже иногда считают, американцы, что это отдельный вид. На самом деле это не вид. Ну, скорее подвид.
Подвидов, кстати, у бурого медведя достаточно много. Вот если вы побываете где-то, скажем, на Ближнем Востоке, вот я помню в Хайфе, да, в Израиле, там несколько медведей живут в зоопарке в Хайфе, и они блондины. Вот блондин соломенный такой вот, знаете, вот бывает цвета волосиков, вот они такие же, они мелкие. А самые крупные медведи там, они, скажем, живут где-нибудь там на Камчатке, так они в два раза больше. То есть это очень полиморфный

с ишаком, с ослом. И либо мул будет, да, либо лошак, но это будут стерильные гибриды. Они не могут продолжать свой род, они уже дальше не могут размножаться. А вот у бурого медведя, у белого медведя потомство плодовитое, оно не утрачивает своей плодовитости. Так вот, род Урсус, там всего 4 вида. Следующее, покажите нам картиночку. Это Барибал, черный медведь, который живет в Америке. Вон он, видите, такой. Внизу очковый, который вот Южная Америка, а Барибал туда вот повыше. Это бурый медведь, это гималайский медведь и это белый. Всего 4 вида. А как же, вы спросите, дядь Саша, вот эти все остальные мишки, которые тут нарисованы, да, вот там панда, малайский медведь, губач, да. Ребят, это, да, это тоже медведи, это семейство урсиды, но род уже другой. Это другие рода. То есть всего, вот если вас спросят, сколько медведей, да, на свете существует, а вы уточните, вы скажите, вас что интересует, род или семейство? Если семейство, да, вон их там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук представителей разных семейств, то есть родов. А если вот один род Урсус, то там только 4 вида, все остальное это подвиды. Вот. Гибриды называют еще пизли или гролары. Вот у них есть такие принятые названия. А еще, ребята, есть такая загадочная история. Вот как-нибудь мы с вами обязательно сделаем лекцию «Криптозоология». Крипто – это тайное, скрытое. А криптозоология – это раздел зоологии, который изучает таинственных животных, которые то ли существуют, то ли не существуют, то ли когда-то существовали, их теперь больше нет. Вот я не стал брать картиночку, как-то вот забыл об этом, да. Есть очень интересная такая легенда об Иркуйоме. Иркуйом – это огромный медведь, он в полтора раза больше самых крупных медведей, и он как бы приседает на задние лапы, у него задняя часть вот такая широкая, как юбка, и якобы даже у аборигенов камчатских, там даже легенды про него, что это вот такой бог медвежий. Его долгое время искали, был такой Родион Сиволобов на Камчатке, великий энтузиаст этого Иркуйома. Олег Куваев его искал, такой известный писатель, мы, может быть, о нем чуть позже еще поговорим. Но так и не нашли. Вот Сиволобов показывал череп, показывал шкуру, но ученые пожали плечами и сказали, что, скорее всего, это все-таки бурый медведь, только очень-очень крупный экземпляр. А может быть и есть, кто его знает, может действительно это какой-то вот с доисторических времен сохранился какой-то вид. В этом нет ничего удивительного, бывают такие вещи. Вот, ну, поехали дальше. Следующую картиночку давайте посмотрим. Видите, что получается, если вдруг белая медведица полюбит обычного бурого медведя. Или наоборот. Ну, давайте следующее посмотрим. Ну, любовь страшная сила. Ну, да, это вот, естественно, это тюлень. Тюлени – это тоже такие вот северные ребята, которые очень хорошо приспособлены к северным условиям, потому что все животные, которые живут на северах, вот мне очень нравится, там, когда говорят не север, а севера. У нас в Государственной Думе даже закон о северах. Вот в этом плане они молодцы, потому что север у нас он не один. Он бескрайний, и северные регионы, они все разные. Они, каждый имеет свою специфику. Поэтому, когда говорят не север, а севера, это точнее, ребят. По смыслу это действительно точнее. И вот все животные, которые у нас на северах живут, они все по-своему приспособлены. И, конечно, тюлени тоже. Ну, тюлени, как мы с вами знаем, делятся на ушастых тюленев. Тюлени – это вот котики, это морские львы. И на настоящих. А настоящие тюлени – это вот нерпы, это вот гренландский тюлень, которого вы видите. И, кстати, морской леопард, до которого мы с вами дойдем в самом конце наших лекций, когда вот уже доплывем до самой Антарктиды. Гроза пингвинов. Он тоже настоящий тюлень. Ушей у него нету, как у сивыча, да? Или как у морского льва. Так, вот с тюленями вот какая интересная история. Ребят, загадаю вам загадку. Тюлень питается рыбой. Как они ее ловят? Ну, вот в такой вот воде, в ледяной, да, представляете, надо все... Ну, дельфины, понятно, у них есть эхолот. Путем эхолокации они находят эту рыбу. А вот как бы...

0: С тюленями. Покажите нам, Александр, следующую картиночку. Как же тюлень-то находит рыбку? Да еще в мутной воде. Это белек. Ой, не буду я вам эту страшную историю рассказывать, как мы спасали бельков в Архангельской области. Это было сыну мой 25 лет, да, 25 лет назад. Их там били. Били на шапки, потом шапки красили в какой-то мерзкий коричневый цвет. И сражались мы тогда всем миром. Я тогда работал в Вестях на телевидении, и у меня передача называлась «Экологическая экспедиция РТР. Красная книга». Тогда нам очень здорово помогала Тамара Владимировна Злотникова. Она была председателем комитета по экологии Госдумы. И вот на силу мы спаслись тогда, отбили вот этот промысел бельков. Ну, расскажу потом, как не хочу просто вам настроение портить сейчас. Бельки очень симпатичные. И даже есть такой вид туризма, когда это же роддом. Это, представляете себе, лед, на льду лежат вот такие вот белечки, вот такие вот няшные, да? Они мама, говорят. У них слезки все время, они говорят мама. И вот туда приезжают богатые туристы, готовы за это заплатить огромные деньги для того, чтобы походить среди бельков. Японцы, кстати, обожают. Вот японцы любые деньги платили, чтобы туда. Сейчас, наверное, китайцы. Вот. Ну, давайте следующую картинку. Нас интересует другое. Как этот тюлень находит свою рыбку? Вот такие усы. Ребят, как эти усы называются? Кто знает, а? Никто не знает. Эти усы называются вибрисы. Слышали такое слово, да? И вот каждый усик – это вибриса женского рода. Не вибрис мужского, да? А вибриса. Слово «вибрировать», да? Знаешь, какое слово «вибрировать» означает? Ну, не совсем. Вибрировать – это извиваться, на самом деле. Не трястись, белка, да? Как у нас говорят, вибратор, вибрировать – это извиваться по-гречески. Вибро – извиваться, извиваясь. Так вот, вибрисы – это очень-очень чувствительные антенны. У кого еще есть вибрисы? Вот подумайте, да? У каких животных? А? У кого кошки в доме? Покажите нам, Александр, следующую картинку. Узнаете? Похоже? Похоже, у кошек тоже есть вибрисы. Вибрисы у них вот здесь, где бровки, и вот здесь, где усы, мы их усами называем. Вибрисы – это органы чувств дополнительные, да, которые улавливают мгновенную вибрацию, турбулентность воды или воздуха. Вот, кстати, благодаря вибрисам кошка в темной абсолютно комнате, вот, ну, мы знаем с вами, что у нее зрачок расширяется и сужается, да, и кошки видят хорошо в темноте, но не в полной темноте, а в густых-густых сумерках у нее расширяется зрачок, становится вот такой во весь глаз. А если солнышко, то он сужается и превращается в щелочку, да, как кошачий глаз. Но даже если света нет вообще, кромешная тьма, кошка никогда головой не бабахнется об ножку стула или об буфет в вашей комнате. Почему? Потому что у нее есть вибрисы. Потому что везде этот воздух, он не стоит на месте. Эти воздушные потоки, они хоть слабо, но они куда-то перемещается, и вибрисами кошка это чувствует. Это очень чувствительные антенки, у которых вот в луковице, где сидит эта вибриса, там очень-очень много нервных окончаний. А для чего это нужно тюленю? Вот я сейчас посмотрю. Вот верните назад, Александр, к тюленю с вибрисами его. Ребят, а тюленю эти вибрисы нужны для того, чтобы ловить рыбу. Объясняю как. Вот проведите как-нибудь такой опыт, когда вот сядете рисовать с красками, вы капнете капельку краски в воду, и она таким облачком расплывется, да, в воде. А потом возьмите карандаш или кончик кисточки и проведите им через это облачко. И что будет? И вы увидите след, который остался за вашим карандашом, да? Это возмущение воды называется. Вода возмущается. Кто это по мне тут кисточкой водит, да? Это след от возмущения воды. И он остается какое-то время. Он похож на инверсионный след. Вот когда самолет летит, у него там это топливо жидкое замерзает, и получается такой вот инверсионный след, который потом растает и исчезнет в небе, да? Вот это очень похожее явление на самом деле. Так вот, когда проплывает рыба в воде, она оставляет вот этот вот след возмущения воды за собой. И тюлень своими сверхчувствительными усами, он этот след чувствует. И он понимает, когда пробрала эта рыба, 10 секунд назад или 20 секунд назад, за ней уже лучше не гоняться, или она только что проплыла, и в какую сторону. Он считывает эту картинку моментально. Почему он ее считывает, ребят? Он видит эту вот трехмерную картину. Ребята, чем мы видим? Видим мы чем? Нет, не глазами. Глазами мы смотрим. Чем мы видим? Мозгом. Точно так же, как и тюлень. Ребята, глаза наши – это только объективы. А вот эту картинку внешнего мира, зрительную, мы получаем в мозгах. Мозг нам эту картинку рисует. И точно такую же картинку рисует запахов кошки или собаки. Когда кошка или собака чувствуют запахи, они их чувствуют не так, как мы с вами. Они это видят, как будто бы какое-то облако плывет из этой стороны в эту, да, запах. Вот это облако густое, это слабенькое. То есть таким образом они получают визуальную картину запахов. А тюлень получает визуальную картину за счет вибрисов, за счет вот этой турбулентности воды. У Рода Стюарта, может быть, слышали, песня есть такая «I'm sailing, I'm sailing». Помните про слепого, который плавал один на яхте вокруг света? И вот этот слепой, сейчас не помню его, как звали, ну, вы найдете, если погуглите. Он рассказывал в своем интервью, я когда услышал, меня это потрясло, а потом только я понял, почему. Он вернулся и потом уверовал в Бога. Он сказал, что был страшный шторм, а он слепой. И вдруг во время этого страшного, говорит, шторма, Господь мне вернул зрение, и я минут 10, я все видел. Я смог управлять парусами. Ну, ребята, человек, который близкий к зоологии, биологии, к медицине, он понимает, о чем идет речь. То есть он настолько хорошо вот, тактильно познавал обстановку, да, за счет прикосновений, он знал расстояние приблизительно от этой там веревки до вот этой, да, знал, что где, что когда вот был самый напряженный момент, он увидел эту картину в своем мозгу. То есть ему точно так же мозг нарисовал эту картинку вот трехмерную. И вот точно так же охотятся тюлени за счет своих вибрисов. Вот такая вот уникальная история. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Я чувствую, до птиц мы сегодня, братцы, с вами не дойдем. Однозначно. Следующую картиночку посмотрим. Это кота мы уже видели. Кто у меня? Ага. Ну, вот настоящий пир бывает у всех хищников полярия. Полярных – это когда выбрасывают тушу китовую на берег, да, потому что киты на самом деле, они играют огромную роль не только при своей жизни, но даже после своей смерти, потому что если кит умер в открытом море, то его сразу начинают есть снизу рыбы, сверху птицы, которые по кусочку, по кусочку, по кусочку. Все они не съедят. А что-то, что они не съели, это все падает туда на самое дно, на самую-самую глубину. И на этой самой-самой глубине там это достается глубоководным жителям. Вон оттуда такое с неба падает. Представляете, манна небесная. И песцы тут же прибегают, белые медведи, которые сразу по 40 килограммов за обе щеки наедаются, а то бог его знает, когда в следующий раз-то поесть удастся. Вот. И, конечно же, в этих, на таких местах в большом количестве собираются полярные лисы. Следующая наша картиночка. Полярные лиса. Это у нас кто? Это песец. Ну, песца вам представлять не надо. Песцы просто прогрызают в этой туше китовой норы. Они там и живут, и едят. Представляете, вот он проснулся в этой норе, с потолка поел, сбоку отодрал кусочки какие-то жира или мяса. И хорошо, и замечательно. Вот. Но песцы, конечно, хищники. Это вот голубая форма песца. Их так и называют голубой песец. А песец единственное... Пожалуй, из псовых нет, ну, не совсем единственное, скажем так, которые зимой становятся белые, как заяц-беляк, да? А потом, покажите нам, Александр, следующую картиночку. Потом снег стает в Арктике, и песец будет вот такой вот, уже больше похожий на нашу лису. А сейчас их разводят на фермах песцов ради их меха. У песца считается из всех млекопитающих самый пушистый, самый теплый мех у песца. Действительно очень густой, там густой подшерсток, и мех у него изумительный. Ну, покажите нам следующую картиночку. Это, ребята, кто? А это полярные волки. Волк – это удивительно, удивительно пластичный вид. Волки обитают, вот полярные волки в тундре, они обитают в лесах, они обитают в степях, даже в пустынях, в горах, где угодно. У них колоссальный ареал. Помните Маугли, да, книг джунглей? Это же ведь тропики, а там те же самые волки, тот же самый вид. Представляете, и джунгли тот же самый вид, и полярная Арктика – это все один и тот же вид волков. Мало того, и в Новом Свете тоже тот же самый волк. Да, это и Канада, и Аляска, США. Но беда в том, что в Новом Свете чистокровных волков практически не осталось. Вот так, не удивляйтесь. Они там смешиваются. Во-первых, волки смешиваются с собаками. И тоже дают жизнестойкое потомство. И, во-вторых, там они еще с койотами смешиваются. Поэтому чистокровных волков там уже практически нет. У нас они, конечно, сохранились в большей мере. У нас и пространство побольше. Вот полярные волки, они белоснежные. Им надо охотиться, им надо маскироваться. Поэтому они линяют. И в тундре летом, естественно, они уже не такие пушистые белые. А вот покажите следующую нам картиночку. Следующая картиночка, это будет вот дядечка, видите, это Фарли Моуэт. Это замечательный канадский натуралист, очень хороший писатель. И в 70-е годы прошлого века вышла его книжка. Вон, видите, Never Cry Wolf. У нас ее перевели как «Не кричи, волки». Ребят, вот запишите, Фарли Моуэт, «Не кричи, волки». Я вам очень-очень советую эту книгу. Очень советую. Это потрясающе интересная книга. Очень интересная книга. Я вам приведу. Он жил с полярными волками. То есть он ушел один в тундру, поставил там палаточку. И он жил с волками, он с ними подружился. Они его приняли, они его считали за своего волка. Он нашел с ними общий язык, он с ними разговаривал, он научился понимать их язык, их жесты. И, ну, я вам приведу даже такие смешные примеры. Когда он увидел, что каждый волк метит свою территорию, он решил свою территорию тоже пометить. Ну, как собачки метят территорию, вам рассказывать не надо. Да? Подбежали к забору, колышку, лапку подняли. И чем выше подняли, иногда даже собачка падает так высоко, она поднимает лапку. А ей нужно как много выше. Кто знает почему? Правильно. Потому что придет другая собачка, понюхает, скажет, о, кто-то здесь живет. Ох, какой он высокий. Нет, я лучше отсюда пойду, по добру, по здорову. Да? Или наоборот, придет такой, скажет, ой, тут какой-то коротышка живет. Ну, где ты, коротышка? Это моя теперь территория. Поэтому каждая собачка пытается повыше поднять ножку. То же самое тигры, то же самое медведи. Они оставляют задиры. То есть он подходит, медведь или тигр, к дереву и когтями скребет повыше, повыше, еще на цыпочки встанет туда вот повыше. Да? Вот и Фарли Моуэт тоже решил пометить свою территорию. Ну, подошел к одному кустику, пометил, к другому уже нечем метить. Тогда он скажет, решил так, я буду все время пить чай. И вот у него кипел все время чайник, вот он пометил три кустика, попил, попил чаю, ждет опять. О, теперь можно пойти следующий кустик пометить. Вот, и вот так он терпеливо пометил свою территорию, пришли волки, понюхали, говорят, ну ладно, живи тут, пускай это будет твоя территория, вроде ты себе немного отмерил. Дальше стал Фарли Моуэт за ними наблюдать. И смотрят, вроде лето, волки стали такие вот прямо кругленькие, сытенькие, пузастенькие, а дичь они никакую не валят, и северных оленей они не валят, и никакого кита не выбрасывало на берег. Думаю, что ж такое, они же одними леммингами питались. До леммингов мы дойдем, это такие вот грызуны небольшие. И Фарли Моуэт решил, я тоже буду питаться только одними леммингами, как волки. Решил поставить на себе такой эксперимент. И дальше вот он описывает, как у него с утра был лемминг, жареный там в сухарях, потом суп из леммингов, потом жаркое из леммингов. Ну, волки сытые, хорошие, холеные, а у него началась диарея, он стал худеть и очень плохо себя чувствовать. чувствует Фарли Молот что-то не то. Он не был биологом профессиональным, поэтому сделал столько ошибок. Он вообще журналист и писатель, но очень хороший журналист, очень хороший натуралист и писатель. И тут, говорит Фарли Молот, я заметил, в чем дело. Волки-то едят леммингов с потрохами и с шерстью, сырых. А я их варю, жарю, парю. И стал Фарли Молот есть сырых леммингов с потрохами, с кишками, со внутренностями, с головой. И тоже стал такой кругленький, толстенький. В общем, ребят, почитайте эту книжку. Книжка очень хорошая, и она для сохранения волков сделала в свое время очень много. Еще у него есть потрясающая книжка у Фарли Моута. Она называется «Кит на заклание». Это страшная книжка. Я ее читал, когда лет 30 назад я просто плакал. Когда я увидел, как человечество нещадно истребляли китов, ради чего? Просто вот и сколько китов было раньше, ну, это страшная книжка, но я думаю, что прочитать ее надо, потому что только когда мы все увидим, что мы натворили на этой земле, тогда мы будем дорожить тем, что осталось. Без этого мы просто этим дорожить не будем, ребят, и будем стараться исправить ошибки своих предков. Вот, и еще одна книжка замечательная о волках. Шон Эллис, запишите, Шон Эллис «Свой среди волков». Это совершенно потрясающая книжка, когда я ее прочел, я не поверил. Я подумал, что это как-то фейк на фейке. Я позвонил своим близким друзьям, Алексею и Яне Мурашовым, которые волков воспитывают и выпускают на волю, это называется реинтродукция, да, которые с ними живут уже много лет. Они сказали, нет, Саша, это правда. Мы, говорит, знаем эту книжку, книжка очень хорошая, это удивительно, но это действительно все правда. Шон Эллис – это вообще человек без всякого образования. Это вот жил такой парнишка из неблагополучной семьи, папы у него не было в Англии, была только мама. Мама уезжала работать на фабрику на 5 дней, и он жил с дедушкой на краю леса. Ну, там никакой цивилизации фактически не было, и с 5 лет он спал в обнимку с собаками на сене, с 5 лет он сам бегал в лес. Ну, вырос крепкий парень, знал очень хорошо природу, естественно, умел общаться с животными. Ну, парень был крепкий, поэтому в армию он попал в спецназ, там школа выживания, вот эти все дела. Стал таким джингрином, как Рэмбо, да? А после армии он работал, по-моему, в зоопарке, где была огромная вольера с волками, и там вдруг он почувствовал, что у него с волками получается вот очень хорошо общаться. И он очень хорошо понял, как устроена вообще иерархия волчьей стаи, они приняли его к себе, он выучил их язык, язык жестов, язык поз. И потом, самое удивительное, ребят, он уехал в Северную Америку, и он несколько лет, он нашел там стаю лесных диких волков, в таком глухом медвежьем углу, где людей нет вообще цивилизации. И он там жил с ними, ребят, не поверите, несколько лет. Он питался одним только мясом сырым. Он спал с ними в обнимку с волками. И он пишет совершенно фантастические вещи. Вот найдите эту книжку. Шон Эллис «Свой среди волков». Она выходила на русском языке. Вот. Вы и Бога не пожалеете. Ну и еще одна есть книжка очень хорошая про волков. Это Ясон Бадридзе. Ясон Бадридзе – это грузинский профессор, который точно так же жил с волками, ну, не в лесу, правда. Вот, очень хорошо их знал, он тоже пишет потрясающе, он все-таки профессор, он их изучал. То есть он, в отличие от тех двух, он ученый, у которого был системный подход к изучению волков. И вот наберите Ясон Бадридзе, у него есть книжка одна о нем, и есть книжка его, сейчас не помню, как она называется, ребят, но вы найдете. Это вот все, ну, о волках, я думаю, мы как-нибудь отдельно сделаем разговор. Ну, не сейчас, а попозже. Так, ну, едем дальше, да? И до птиц точно не дойдем.
1: А у нас на нашем канале есть лекция Ясона Бадридзе.
0: Да вы что?
1: Да, он у нас выступал много раз.
0: Отлично, я обязательно поищу Ясона Бадридзе. Да, он время от времени, я знаю, в Россию приезжал, но вот у меня как-то не получилось с ним встретиться, познакомиться. Я вот очень по этому поводу жалею. Очень хотелось, конечно, с ним пообщаться, поговорить. Ну, не теряю надежды, что называется. Поехали дальше. Едем, едем дальше. Вот он, тот самый лемминг, да? Родственник, кузен наших полевок и хомячков. Ну, плодится, как и все вот наши крыски-мышки, самка 6 пометов в год выдает по 5-6 штук, то есть как пулемет. Вот, ребят, такие виды многочисленные, которые в этой местности встречаются очень часто, они называются фоновые виды. Тоже вот запомните, есть такой фоновый вид, понятие, да? И фоновый вид его должно быть много, потому что он еда для всех, он еда для волков, еда для лис, и не только. Если дальше дойдем, вы удивитесь, кто еще леммингов ест. Интригую. Лемминг вот такой пестренький, симпатичный, естественно, летом. А зимой, вот покажите нам, Александр, следующий кадр, да? Зимой, естественно, он линяет и становится вот таким вот, видите, серенький-беленький, чтобы его не было видно, особенно вслед. Все равно его видно, все равно его и совы ловят, и другие хищные птицы ловят, и песцы ловят, и волки ловят, и все, кому нужно, они леммингами завтракают, обедают и ужинают. Но, ребят, здесь я, конечно, не удержусь, чтобы вам не развеять одну такую байку. Очень часто в литературе вы будете встречать сведения о самоубийствах леммингов. Живописуют это так. И вот лемминги, они собираются огромными полчищами, такими, что кажется, что это шевелится земля. И эти лемминги, которых ведут их вожаки, они вот этим живым ковром стекаются к морю и бросаются прямо в волны с крутого утеса. Вот, ребят, помяните мое слово, вы таких историй найдете массу. Мало того, был фильм, как же он назывался, «Белая пустошь». Это был знаменитый документальный фильм голливудский. Он получил кучу там всяких Оскаров. Это конец 50-х годов где-то, вот такой 58-й, 59-й год. И вот там как раз это было снято в этом фильме. Но снимали постановочно, как вы теперь догадываетесь. Компьютерных тогда вот этих всех дел еще не было. Это, ну, представляете, 58-й год, это сколько там, 65 лет назад. Вот. Но после этого фильма все уверовали, что лемминги – это самоубийцы, что они плодятся, плодятся, плодятся, плодятся, а когда у них вспышка численности, когда их стало многие миллионы, то они идут и бросаются в море. И тогда их ест треска, зубатки и другие морские обитатели. Ребят, это все ерунда. Теперь вы все это знаете. А вот теперь следующий кадр покажите нам. Это кто? Да, это северный олень. Вот северный олень, кстати, тоже ест леммингов. Вот я вас хотел удивить, удивил, да? Запросто, не только леммингов. Вот когда стадо северных оленей идут по тундре, это как пылесосы. Они лемминг лемминга сожрет, сидит птичка на яичках, он птичку вместе с яичками, вместе с гнездом пылесосит. Вот они идут как пылесосы. Ягель, ягель, вот все подряд. Так что леммингов тоже они. Ну, а теперь, ребят, вот такой вопрос. Скажите мне, а где водятся северные олени, а? На севере. Нет, ну вы ждете подвох, да? Поэтому никто не сказал на севере. Ну, вот в Америке их называют Карибу, у нас северные олени. Есть куча всяких разных местных названий, но, ну, американцы считают, что это у них подвид или даже вид свой карибы. На самом деле это все-таки тот же самый северный олень, что у нас. Они очень полиморфные. Северные олени лесные, они крупнее, чем те, которые живут в тундре. Ну и по цветам они отличаются, в разных регионах они отличаются, по форме рогов они отличаются, но тем не менее это монотипный род. С одним единственным видом. Вы уже знаете, что такое монотипный род, да, ребята? Вот. Северный олень позволил северным народам выжить. Около 20 северных народов, привязанных к северным оленям. То есть, ребят, это симбиотическая связь. Вот не надо путать, как бизоны в Северной Америке, к которым были привязаны индейские племена, да? Потому что индейские племена, они просто кочевали вместе со стадом бизонов, ну и по мере необходимости они их убивали, чтобы съесть, чтобы выделать шкуру, потому что бизон – это супермаркет для индейца, это вигвам, то есть это жилище, это одежда, это еда, это жилы для тетивы для лука и так далее. То есть нет бизона, нет индейцев. как это было до прихода бледнолицых. Да? А вот у северных народов совершенно другая штука – это симбиотическая связь. Потому что северные народы стали выводить свои породы оленей, потому что северные народы за оленями ухаживали, лечили, да? И потому что у северных народов четко обозначились домашние олени и дикие олени. Вот домашние олени, они уже без людей выживать могли с большим трудом, потому что это на протяжении столетий, столетий, столетий вот эта симбиотическая связь складывалась. Так вот, я вас не зря удивил. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, видите, вот это стойбище, вот там чум, вот они северные олени, на них и ездят. Вот следующую картиночку покажите. У них, они, конечно, очень приспособлены. Вот у Валентина Пикуля «Наследие», по-моему, роман назывался. Да, «Наследие». И там один из главных героев, это про покорение Севера в XIX веке в конце. И там есть такой момент, когда один из главных героев, он замерзал, он уже погибал, он оказался один в тундре заснеженной, и он уже фактически был полуживой. Его нашел чукча на оленьей упряжке со своим стадом, и первое, что он сделал, он распорол брюхо оленю и засунул этого замерзающего человека прямо внутрь вот этой туши. И тот отогрелся и спасся таким образом. Ну, там все-таки у человека 36,6 градусов, а там, наверное, к 40 было. Вот. Олень очень приспособлен к такой жизни. У него тоже очень плотный мех. У него очень интересное строение ног. У него широко раздвигаются копыта. И еще у него такие волосяные щетки. И за счет этих щеток из жестких волосьев он, во-первых, по насту может не резать ноги. Наст – это корочка льда, знаете, да? Когда такая корочка льда образуется, она как стекло. Вы пробили эту корочку ногой, движетесь вперед и режете себе ноги об наст. Поэтому очень многие животные по насту ходить не могут. А северный олень – запросто. Мало того, он даже, северный олень, он может видеть, способен воспринимать ультразвуковое излучение, да, то есть он видит в ультрафиолетовом спектре, мы не видим, а он видит. Вот. У него строение глаз такое, что его снег не слепит, и за счет вот этого восприятия ультрафиолета он видит полярную ночь, когда в сумерках очень хорошо. То есть у него строение волос такое, что каждая волосиночка, она внутри полая, и ему часто приходится плавать. Но представляете, тундры, так вот идешь, потом бах, одно озерцо. Бах, следующая речка, которая образовалась из-за таяния снегов. А они же все время в миграциях. И ему приходится много плавать. И вот эта вот шерсть, она еще его держит на воде, как спасательный круг. То есть это очень приспособленное животное. Ну, а следующую нам картиночку покажите. Вот. Это Керженский заповедник. Вот недавно я говорил с замдиректором. Ребят, знаете, где Керженский заповедник? Ну, по-моему, километров 40 от Нижнего Новгорода. На Волге. Нижний Новгород. А почему здесь олень? А потому что там популяция лесных северных оленей. Не интродуцированная, а аборигенная. Что значит аборигенная? Аборигенная она всегда здесь была. То есть, помните, мы с вами много раз говорили, что когда была тундра-степь, когда не было еще наших бескрайних лесов, это была сплошная тундра-степь. Здесь водились мамонты, шерстистые носороги, да, пещерные львы, саблезубые всякие кошки. И водились северные олени. Они современники мамонтов. И доходил ареал северного оленя аж до Крыма, до Черного моря. Вот такой был огромный гигантский ареал. А потом, когда тундра-степь заросла лесами, тайгой, то олени разделились. Один подвид стал лесным, это олени, которые покрупнее, да, а другие подвиды стали жить в тундре. Некоторые мигрируют из леса в тундру, из тундры в лес и так далее. У них, конечно, разные немножко пищевые специализации, но удивительно то, что северный олень, он водится, ну, сколько там, ну, километров 300 от Москвы получается, да? Мало того, еще южнее, еще есть на Южном Урале, то есть если посмотреть по широте, это еще южнее. Есть локальные популяции около озера Байкал, да, лесных оленей, там тоже Забайкальский заповедник. То есть вот эти вот точечки, помните точечные ареалы, да, точечно помечают ареалы. Вот у северного оленя уцелели отдельные популяции в разных местах. Одна из них – это как раз Киржинский заповедник, их сохраняет, это Нижегородская область. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот, это ареал северного оленя, но здесь мы с вами не видим пятнышек. Вот там есть еще маленькие-маленькие такие пятнышки. Вон, видите, зеленый – это Карибу, а вот этот вот красный – это вот наш северный олень. Ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Он неправильный, кстати, этот ареал. А это у нас уже пошли ластоногие, да, морж. Единственный вид в семействе. Кстати, вот скоро, 24 ноября, ВВФ, Всемирный фонд дикой природы, в свое время основал этот праздник, будет отмечаться Всемирный день моржа. 24 ноября. Крупнейший из ластоногих. Ну, вот морские слоны, может быть, самцы бывают таких же размеров. Вот, не знаю, надо будет проверить, кстати. До 2 тонн весом. Бивни, клыки у него бывают до метра длиной. Все, метр, да, вот такие вот клычочки. Ну, ребят, кстати, я забыл вам сказать. Вибрис у человека есть или нет? Не знаете? Рудименты есть. Это в носу. Вот эти вот наши волосы в носу, которые растут, да? Ну, у вас, я надеюсь, еще пока не растут, а вырастите, они появятся. Они играют защитную роль. Но когда-то, видимо, это действительно были вибрисы, которые нашим предкам, приматам давали какую-то полноту ощущений и какие-то рецепторы, которые мы с вами утратили. У моржа вибрис очень хороший. Вон, видите, какие у него усишки, да? И вибрисы ему тоже крайне необходимы. Морж питается донными организмами, да? Ну, вот здесь есть такая вот штука интересная. На латыни морж – это одобентус. Бентус – это ходящий, можно перевести как ходящий на зубах или ходящий зубами. Почему? Потому что клыки очень здорово моржу помогают передвигаться. Он их тыкает в снег или в лед и подтягивает свое жирное 2-тонное тело. Опять втыкает и опять. Вот знаете, как альпиншток. У альпинистов есть такая вот штука, топорик альпиншток. Вот морж этими самыми своими клыками действует как альпинштоками. Здесь еще такой момент. Значит, смотрите, у моржа, у него, вот насколько он хорошо приспособлен к образу жизни, да, у него очень-очень толстая шкура. До 10 сантиметров толщина. Представляете, 10 сантиметров – это вот такой толщины шкура. Это никакой брони не надо, ребят. Ни одна касатка не прокусит такую шкуру. Нет, ну, у маленького моржонка она прокусит, и касатки мелких моржей, конечно, таскают. Но крупного моржа вот с такой вот шкурой ни белый медведь не завалит. Никто. И плюс еще там 15 сантиметров жира. То есть, представляете, 10 сантиметров шкуры и 15 жир. То есть, это вот такая вот броня. Он защищен от всех невзгод. Ну, раньше было такое предположение, что бивни ему нужны для того, чтобы рыться в иле в придонном. Потому что моржи в основном питаются теми организмами, которые в этих иловых отложениях живут. Ну, прежде всего, беспозвоночные всякие, да? Всякие моллюски, там, ракообразные и так далее. Вот. Но потом, по тому, как стачиваются клыки, ученые поняли, что, да нет, там они особую роль не играют. Вот, скорее, конечно же, они их чувствуют, шевеление этих моллюсков выли за счет своих вибрисов, то есть своими антеннами, вибрисами. А потом ил разрывают верхней кромкой губов. Им это гораздо удобнее. А вот им, наверное, больше нужны еще клыки для установления иерархических взаимоотношений. Да? У кого больше клыки, тот прав. Все нормально, да? И моржи еще, конечно же, они очень умные животные, очень чуткие. К сожалению, люди их бьют до сих пор. Вот точно так же, как и белых медведей, о которых мы с вами говорили. Вот в нашей стране, в России, медведи в Красной книге. Но, например, в Гренландии, в США, Канаде на них охотятся. До сих пор их отстреливают, белых медведей. Ну, мы с этим поделать с вами ничего не можем. Это другие страны. Пускай там свои активисты добиваются, чтобы на них закрыли охоту. Вот мы закрыли, мы добились этого. Пускай теперь они добиваются. Но моржей тоже охотятся. Но аборигенным народам оставили квоты небольшие на убой моржа, потому что, ну, весь уклад жизни у них так сложился, что вот им разрешается определенное количество моржей добывать каждый год. Но моржи, ребята, умные. Они стараются защищаться как могут, поэтому у них очень чуткий слух, у них достаточно неплохое зрение, и нюх у них очень хороший. Поэтому они выставляют всегда часовых, если это лежбище моржев, то обязательно по краям стоят часовые. Как только услышали моторную лодку, видели людей, сразу они подают сигнал такой трубный. И как по тревоге моржи быстро в воду. А под водой морж может очень долго находиться, ну, наверное, где-то полчаса спокойно, то есть он может далеко отплыть, и там уже люди с гарпунами на лодке мечутся и ждут, когда кто-нибудь из моржей всплывет. Вот такая вот история. Ну, давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот они, моржи, видите, лежбище. Следующую картинку. У нас есть заповедники под моржей в Арктике. Ну, этого вы, парни, узнали, конечно же, да? Это нарвал. Вот, ребята, нарвал, он уже к китам у нас относится. А киты, помните, мы с вами говорили, это какой отряд? Это отряд китопарнокопытных, да? Вы мне скажете, дядя Саша, какие копыта у китов? Вы чего? Отряд китопарнокопытных. Абсолютно правильно, потому что киты относятся к так называемым вторично водным животным. То есть, когда-то наши общие предки, и нас с вами, и китов, и лошадей, и там, я не знаю, коров, которые ближе к китам, парнокопытные все-таки, жили в воде. Потом некоторые вышли на сушу, да почти все вышли на сушу. Посмотрели, что тут на суше делается. И вот предки китов сказали, не, ребят, в воде нам как-то больше нравилось. И они снова ушли в воду. И очень хорошо приспособились к водному образу жизни. Стали очень похожи некоторые из них на рыб. Это мы уже знаем, как называется, конвергентное сходство. Да? Ну, среда обязывает, никуда не денешься. Но нарвал, прежде всего, он знаменит благодаря чему? Благодаря своему бивню. Да? Кстати, нарвал, само название, да, нарвал. Это с исландских языков. Нар – это, по-моему, труп, а вал – вейл, да, это кит. То есть, трупный кит. Почему трупный кит? Потому что исландцам казалось, что у них цвет кожи, вот этот вот серый, бледный такой, очень похож на цвет мертвого кита. Ну, что поделаешь, такие у них фантазии. Вот. Прекрасно они плавают, прекрасно ныряют на глубину до 1 километра. И рыбой питаются теми же самыми беспозвоночными со дна. И вот на дне там вот этим вот бивнем у них очень хорошо, очень удобно что-то там шебуршать, чтобы кого-то там откопать. Да? А бивень у них очень большой бывает, до 3 метров. Ребят, 3 метра. Я вам всегда говорю, возьмите кровать спальную, положите бивень нарвала, хороший бивень, они не все такие. И он будет еще на метр торчать. Представляете себе, длина вот с такой вот пикой плавать удобно? Не очень. Значит, для чего-то он нужен, правда? Бивень, кстати, есть не только у самцов, но и у самок. Ну, бывают самки без бивней, бывают с бивнем, и даже самки бывают с 2 бивнями. Вот покажите, Александр, следующую картинку. Вот, это вот, видите, стадо нарвалов в полынье. Покажите следующую картиночку. Вот она. Это череп самки с 2 бивнями. То есть, вот у самца у него правый зуб выходит вот сюда и заворачивается, по-моему, по часовой стрелке. А у самки иногда оба зуба выходят. Вот долго думали, для чего же все-таки нужен нарвалу этот бивень. Сначала думали, что это турнирное оружие, как рога у оленя, да? Но олень-то сбрасывает свои рога. Кстати, у северного оленя, которого мы видели, это единственный вид копытных, у которых рога и у самки, и у самца. И самке эти рога тоже очень нужны, не меньше, чем самцу. Знаете для чего? Ребят, мы уже много раз говорили, что рогами олени не защищаются. А вот самка, когда кормится, она тибенюет, разрывает снег копытом, чтобы ягель есть, да? И когда подходит олененок, она этими рогами огораживает его, чтобы его не обожрали там взрослые олени. А тот уж говорит: «О, разрыли, ну-ка, ну, иди отсюда, мелюзга». А так самка держит свои рога, и вот она как бы его защищает таким образом. Вот, ну, вернемся к нарвалу. Естественно, лед, да, можно лед пробивать этим рогом. Ну, тогда бы он был, наверное, покороче. Он, кстати, гнется. Он такой эластичный, очень хорошо гнется, из него, наверное, лук можно было бы сделать, да? Вот. А потом уже ученые, когда появилась всякая техника, аппаратура, ученые поняли, что вот этот вот рог, там очень много полостей, там очень много канальчиков, и все это вот сложнейшая, сложнейшая такая система, туда такие проводочки из нервов подходят. То есть это очень чувствительный щуп, который дает вот такую полноту восприятия окружающего мира нарвалу. Но он очень хорошо чувствует концентрацию каких-то веществ, примесей в воде, температуру, он прекрасно до сотых долей градуса чувствует изменения, да? И даже чувствует вот концентрацию взвешенных частиц воды. То есть мы с вами пока еще не очень хорошо себе представляем, как выглядит мир нарвала, да? Мы уже говорили о том, что мы все видим мозгами. И вот какая картинка, благодаря вот этому бивню, рисуется в мозгах у нарвала, мы с вами пока понять не можем. Потому что все это совершенно сложнее, совсем не так устроено, как у нас с вами. Ну, давайте дальше посмотрим. Следующую картиночку. Ну, это мы уже все знаем, да? Кто это? Это вот бивень он и есть, нарвал, рог. А ничего он вам не напоминает, ребят? Вот у какого еще животного такая штука есть, а? Да, вот фэнтези кто любит? Вот давайте посмотрим следующую картиночку. Вот он. Ну вот, видимо, в старину, когда говорили, вот он, единорог, тут вот пробежал, один только рог от него остался, да, показывали, как всегда, рог нарвала. Вот, следующую картиночку нам покажите. Так, ребята, 2 часа говорим, у нас дальше остались киты. Киты и белуха, да? А потом уже у нас с вами пойдут птицы. Птицы, я же говорю, точно не успеем мы сегодня. Давайте мы с вами китов, белух оставим на следующий раз. В следующий раз поговорим о северных рыбах. Они тоже очень интересные, безумно интересные. И поговорим мы с вами о северных птицах. Это отдельная история, ребят. Вот я вам хочу сказать, что северные птицы, они не хуже, чем тропические птицы. Вот где же у меня? Где, ребята? Где у меня? Где? А, вот сейчас. Вот, Александр, покажите 85-ю картиночку. Ага. Это я просто, чтоб ребята. 85-я, да? Ой, посмотрите, какая красота, да? Вот. Или там 77-ю, топорки, да? Тупики. Посмотрите, какие патри... Это как попуга, их так и называют, северные попугаи. Это все мы в следующий раз с вами поговорим. 2 часа пролетели незаметно. Меня все время ваши родители ругают за то, что детей я мурыжу 2 часа. Ну, кому было скучно, встали, ушли. Дорогие родители, не беспокойтесь. Все хорошо. Может быть, захотят потом в записи еще раз посмотрят, откуда ушли, когда вы их покормите. Ребят, значит, у меня к вам просьба огромная. Во-первых, спасибо вам огромное за комментарии. Вот для меня самое дорогое в нашей с вами совместной работе то, что вот не было ни одного дизлайка, да? Только одни лайки. Спасибо огромное, потому что мы все-таки вместе с вами делаем этот проект. Нам и вам, и нам это все интересно, поэтому Поэтому, наверное, это все так. И обязательно пишите в своих комментариях. Я потом смотрю все комментарии ваши, читаю обязательно. Вот, пишите ваши пожелания, ладно? А то взрослые одни пишут, там, мальчик Вова, 46 лет. Вот, пишите сами, не стесняйтесь, привыкайте общаться, потому что ваши все пожелания и ваши какие-то, вот, может быть, хотелки хорошие, да, мы их будем учитывать. Да, ну что, вопросы есть?
1: Да,
2: да,
1: немного.
0: Что там за вопрос?
1: Не видите? Прочитать.
0: Нет. Лоси вообще как с такими рогами в лесу передвигаются? Как они чего? Меж деревьев, да? Ведь это очень сложно по естественному отбору. Ребят, значит, первое. Лоси, эх, вот я не могу вам показать, у меня есть рога вот такие вот лосиные, то есть я не смогу одним пальцем дотянуться до конца другого. И я их, когда поднимаю, эти рога, вот, мне их подарили, а жена их все время вот из комнаты выбрасывает. Говорит, не могу я смотреть на эту мертвечину. Ну, мне их подарили, я не убивал этого лося. Я просто понимаю, какая это тяжесть, ребят. Это килограммов, ну, 25 там точно есть. Во-первых, это фитнес. Да, мы с вами уже говорили, что у лосей, лось это тоже олень. Эти рога это турнирное оружие. Он ими не отбивается от волков или от медведей. Он бьет ногами, копытами, очень мощно бьет, очень хорошо. А рога ему нужны исключительно как первое, это вот развивать шею и как турнирное оружие для того, чтобы биться с другим лосем, когда у него начинается гон. Как только он отобьется, эти рога у него отпадают. И сразу следующий вопрос. Ребята, вот тоже у меня там оленьи рога с объеденным рогом. Надо было показать благородного оленя в комнате. А почему вы не находите весной рога? Только осенью в лесу можно найти рога, а весной нельзя. Знаете почему? Их съедают. Их съедают белочки, мышки. Это ж кальций. Все, кто найдут рога, они зубками их съедают. И вот такая вот бат, биологически активная добавка. Ну вот, так что лось в самую тяжелую пору, в зимнюю пору, он ходит без рогов, и все хорошо, и через веточки проходит. Ну а потом лось же ведь не живет в такой чащобе, где эти рога ему мешают передвигаться. Он же живет на полянках, на просеках, где такое редколесье. Поэтому они ему особо не мешают. Ну вот, следующий район. Вопрос какой?
1: Пока нет.
2: Пока нет.
0: Пока нету, да? Ну ладно. Хорошо, ребята, ну я рад, что мы с вами еще раз виделись сегодня. Спасибо большое всем, кто с нами оставался, у кого хватило терпения досмотреть до конца. Александру спасибо за то, что разрулил наш сегодняшний эфир. И до встречи через 2 недели. Помните, мы через неделю выходим. Так что всего доброго. Пока.
1: До свидания.
2: До свидания.

Наше общество развивается очень быстро, особенно в последние 100-150 лет, и научные знания накапливаются тоже очень быстро. И в наше время уже не может родиться человека с потенциалом таким, как, например, у да Винчи, который знает все обо всех науках, которые к данному моменту накопили какую-либо информацию. То есть сейчас мы только с помощью искусственного интеллекта можем делать метаанализы, обрабатывать статьи и так далее. Но каждый конкретный человек, будь он даже очень талантливым, не в состоянии охватить все сферы научного знания. При этом, что приятно, в последние десятилетия и в Россию тоже пришла тенденция, что люди интересуются в качестве хобби, не в качестве основного дела жизни, но они узнают о том, как устроен объективный реальный мир, как он работает. Но это чаще всего делается все равно с какими-то целями корыстными. Чаще всего люди все равно хотят узнать, как им жить, как им питаться, если они знают, как устроены митохондрии, как им вести себя с другими людьми, раз они знают, какие у них есть проблемы с медиаторами головного мозга и так далее. То есть в конечном итоге люди все равно часто стараются решить какие-то свои проблемы за счет этого знания, а не просто знать о том, как устроен большой объективный мир. И тем не менее, это очень хорошая и приятная тенденция, которая кажется мне достаточно важной, потому что люди часто ставят себя в центр происходящего. На самом деле это всего лишь один из нюансов всего происходящего на планете в последние миллиарды лет. Достаточно заметный в последние, опять же, несколько тысячелетий нюанс. Но тем не менее это одна деталь всего огромного круговорота событий, которые происходят на нашей планете, которые оказывают на нас влияние, на которые оказываем влияние мы. Для меня работа в музее – это как раз одно из средств тем, у кого есть какие-то вопросы, давать какие-то ответы. И в этом смысле с музеем мне очень повезло, потому что у нас огромные коллекции. У Дарвиновского музея 500 000 экспонатов, и только несколько тысяч из них мы показываем в основной экспозиции. Но все остальные показываем на временных выставках в течение года. Эти экспонаты нагружены как культурной ценностью своей истории, так и они позволяют иллюстрировать какие-то закономерности, которые, будучи наглядными, часто становятся более понятными, чем когда о них просто читаешь. Так труднее воспринять иногда, чем что-то вечное и материальное. И музей позволяет охватывать целый спектр вопросов. Я по образованию антрополог, но при этом есть какие-то темы биологии, которые тревожат меня, которые кажутся мне очень важными. Например, мне кажется гораздо менее важным происхождение человека с его достаточно простыми морфологическими, в общем-то, нюансами на фоне происхождения жизни и всей ее биохимии, которая во многом общая для всех организмов. И приятно, что можно развивать разные темы, которые кажутся тебе важными. Можно бороться с какими-то заблуждениями. Есть вещи, которых никогда не случалось. Например, каждый раз, когда я слышу от посетителей, от работников телевидения, еще от кого-то, что теория Дарвина же уже опровергнута, я испытываю ужасающий фейспалм. Если бы я на самом деле их делал, у меня бы, наверное, все лицо было разбито просто всегда, потому что теория Дарвина, эти люди, они даже не знакомы с этой теорией. Потому что Дарвин сказал, что если наследственность и изменчивость, потомков рождается слишком много, те, кому изменчивость позволяет лучше приспособиться.

биологический мир. Ну и хорошо, как деталь, как произошла эволюция человека конкретно. Но здесь тоже, когда мы делали канал, особенно ценным оказалось то, что в первых там, 2000 людей пришли необыкновенно увлеченные, интересующиеся люди. То есть те вопросы, которые они задавали, тот подход, который у них был, это ну, такой высокий научный уровень. И сейчас, на самом деле, с этим тоже получается довольно сложно, потому что любитель, который очень увлекается, там, например, биологией, и читает много разных статей, много разных выпусков, может иметь более свежие актуальные знания, чем узкоспециализированный ученый, законсервированный в какой-то узкой теме. И остальную биологию он уже оставил за бортом, на самом деле. Он занимается только там, вот, эволюцией конкретных коспас, все, больше ничем. Это интересный тоже момент, что, как бы, казалось бы, есть какая-то ценность там, высшего образования, у какой-то основной специализации, но на самом деле сейчас есть, я думаю, что их гораздо больше. То есть те, кого я вижу на канале, это, скорее всего, небольшая часть таких очень... как бы высокоразвитых, высокомотивированных, высокоинтересующихся любителей, которые показывают очень высокий уровень в этом. Ну, это меня наполняет, соответственно, несказанным оптимизмом. Хотя есть некоторый разрыв между тем, что я несколько сотен раз в год отвечаю на вопрос, неужели все-таки от обезьяны, и между теми там, 2-3 тысячами людей на канале, которые действительно задают убер-актуальные, правильные, точные вопросы, которые находят, вот куда ученый должен двигаться дальше, там, который какое-то исследование сделал, о котором я рассказала, и так далее. А есть некоторый разрыв, но есть какая-то внутренняя надежда, что со временем будет сглаживаться, и люди будут все больше интересоваться миром вокруг себя.

0: радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. И сюрприз. Я сегодня не одна, а со своим коллегой, вашим уже в рамках передачи данных и не только, старым знакомым. Спецкор отдела культуры Денис Корсаков сегодня составит мне компанию. Денис, привет.
2: Привет.
1: Спасибо. Да, потому что в гостях у нас журналист-расследователь, историк интернета Яша Левин. И, как говорится, проездом через Россию. Ну, я потому что Яшу очень сложно поймать. В принципе, он путешествует по городам, весям и странам. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Нравится быть.
1: Да, давайте по поводу, которому мы собрались сегодня, обозначим. Да, это книга Яш, которая вышла недавно. Как она называется, Денис?
2: Она называется «Интернет как оружие». Вышла она в издательстве «Индивидуум». Вот, и там рассказывается о том, как интернет следит за нами, как
1: да.
2: С помощью интернета Google, Amazon, Facebook и многие другие сервисы, они получают кучу информации обо всех пользователях, обо всех нас.
1: И нас очень эта тема заинтересовала, понимаете, да, что тут и книга... чем занимается Денис, и наука, то, чем занимаюсь я, они вот соседствуют, поэтому сегодня мы вместе с ним ведем передачу данных. Слушайте, любопытно, откуда вы получали информацию? Это первое, вот, что возникает в голове, потому что рецензенты пишут, он переварил массивы информации. Но эти массивы-то, это секретная информация. Откуда вы ее брали?
2: Или бизнес-тайна какая-то?
3: Ну да, но это все, много разных источников информации, потому что книга, она... и историческая книга, и имеет дело, с, ну, и рассказывает про то, что происходит сейчас в этих компаниях, но большая часть, больше чем треть, про историю. И про историю интернета, и откуда интернет появился. Так что, ну, все зависит от, ну, про что я пишу, если это про сегодня, или про Google, или про тайны этих компаний. Ну, я использую разные источники, статьи, которые были написаны, разные документы секретные, которые появились на свет, в том числе документы, которые Эдвард Сноуден
1: опубликовал, украл.
3: Много разных
1: источников.
3: Есть источники, например, есть такой закон в Америке, называется Freedom of Information Act, где закон 70-х годов, когда была такая гласность, такая была в Америке в 70-х.
1: Пятая поправка, свобода слова.
3: Да, и момент такой гласности был в Америке в 70-х, и был такой закон приведен, где можно, в принципе, требовать у государства какую-то информацию, если она... ну, не секретное, то можешь получать. Иногда разные журналисты, я в том числе, делают эти запросы, ну, практически всегда ничего из этого не получается, не разрешают, не дают тебе ничего, потому что я, например, пытался получить контракты между Google и ЦРУ. Эти контракты существуют, я знаю, что Google, ну, продает всякие свои услуги в ЦРУ, ну, и другим американским спецслужбам. Но понятно, что ЦРУ мне ответило, что... ну, мы не можем подтвердить или не подтвердить, если это у нас эта информация. Короче, это, ну, все, это тайная вещь, так что идите, пожалуйста. Но разные журналисты, у них были разные другие успехи с этим. Были контракты, например, между Гуглом и НБП.
1: Агентство национальной безопасности,
3: где Сноуден как раз работал, что контракты между этой компанией и этим агентством. Так что такие вещи, они, источники разные совсем бывают. И, ну, получается, что... например, у Гугла, ну, тяжелее с Гугла вытащить информацию, чем, например, у ЦРУ. Ну, прямо очень тайная компания. Да, очень тайная компания. Потому что нет никаких даже рычагов получить информацию от Гугла. Есть рычаги получить информацию от ЦРУ. Но
1: хорошо.
3: От Гугла нет. Так что идут такие собирать всякие... ну, вот прям собираешь информацию, где можешь.
1: По крупицам.
3: Да.
1: А тогда с чего вдруг у вас возникла эта идея? Понимаете, вот должно же было что-то произойти. Либо за вами следили, или вы какой-то фильм посмотрели, книгу прочитали,
2: вот
1: или вас так все достало.
2: Маша вспоминала перед эфиром фильм «Враг государства» 98-го года с Уиллом Смитом, где за Уиллом Смитом следили там с воздуха и всеми
1: возможными
2: способами.
1: Никто ему не верил, да, что он такая...
2: Да, и это казалось... фантастика, и сейчас-то это реальность уже абсолютная.
3: Ну, да, но слежка всегда была в разных контекстах. Понятно, что следили раньше, просто, ну, люди следили за людьми, были прослушаны, прослушивали телефоны, читали
2: такой
3: письма.
2: Такой техники не было.
3: Читали письма, да, и, конечно, интернет, он сделал это все как-то так более легко, потому что эта сеть не только передает информацию и хранит данные эту информацию, а является способом сбора этой информации. Так что она такая двойная сейчас. Но почему я про это написал? Потому что я работал журналистом в Кремниевой долине, писал про эти вещи и решил, ну, превратить это, идти глубже чуть-чуть про эту историю. Почему все эти компании построили, их бизнес построен на прослушке? Ну, компании как Google, как Facebook, они следят за нами не потому, что им это говорит государство, а потому что это, они нам так зарабатывают деньги, правильно? Они собирают на нас все, что могут, вот мы используем их платформы, они собирают информацию, все, что могут, они берут. Они строят такие, как досье про нас, пытаются понять, кто мы такие, что нас интересует, кто наши друзья. И это они это делают, чтобы продать нам рекламу. Но это достаточно банально. Но они делают такую вот, то, что они, тем, чем они занимаются, не очень отличается от тем, что занимаются спецслужбы. Просто цель у них разная.
1: А что значит прослушивают? Вот я сейчас сижу, и у меня, допустим, открыт на компьютере моя страница Facebook. И она нас сейчас слушает, нашу беседу?
3: Я не знаю, если телефон имеет возможность слушать. Непонятно, если они слушают. Есть показания, что, может быть, слушают. Но даже если они, микрофон не включен и не слушают, что вы говорите, все смотрят, с кем вы общаетесь, кому вы звоните, на какие страницы вы читаете, с кем вы общаетесь в соцсетях.
1: Но это же огромная база данных. Все, откуда у них как минимум такое количество людей для обслуживания?
3: Это делает автоматически, но Google, там сотрудников где-то 50 тысяч таких штатных, а если брать еще сотрудников, которые там работают, такие, как обслуживающий персонал, там, может быть, до 100 тысяч, больше чем 100 тысяч сотрудников, и у них, Google вообще является одна из самых больших компьютерных компаний, только количество компьютеров, которые они заказывают для себя, потому что у них вот вся эта информация, она обрабатывается, хранится на огромных как ангаров, которые по всему миру разбросаны, где эти данные держатся. И чтобы держать эти данные, обрабатывать, они заказывают себе компьютеры, которые строят для себя, и они одни из самых больших компаний, которые
1: создают компьютеры. Они хранят вечно эту информацию?
3: Я думаю, да. Не выкидывают ничего.
2: Если ЦРУ захочет узнать что-то обо мне, допустим, или о Маше, то оно обращается в Google, специальный человек лезет там в соответствующий файл и все смотрит, всю мою историю поиска, всю мою историю звонков.
3: Есть разные способы, есть какие-то тайные способы, где, даже Google, может быть, не знает про эти вещи, где спецслужбы американские, в том числе агентство национальной безопасности, они прямо взламывают, взламывают американские компании и получают данные, так? А есть более, законные всякие процессы, есть более секретные законные, есть более открытые законы. И вот, например, Эдвард Сноуден раскрыл вот одну из таких самых главных, которые знали про нее, знали, детально не знали до того, как он раскрыл эти документы, и это называется программа PRISM, и там в каждом вот этом дата-центре, где вот огромный, там сидит прямо специальный такой, как коробка, который разрешает спецслужбам, как ЦРУ, Агентство национальной безопасности, запрашивать и следить за разными пользователями и прямо получать даже сообщение на их мобильный телефон, когда ты заходишь. Все эти такие вещи.
1: Слушайте, а в чьих интересах тогда действовал Сноуден?
3: Я думаю, в интересах идеологические убеждения были. Я думаю, там не было какого-то...
1: То есть он гуманист, который просто вскрыл этот нарыв?
3: Там странная история. Я пишу про него в мою книгу, в которой я его и уважаю, и в то же самое критикую, потому что у него довольно странная позиция, потому что этот человек, который до того, как он раскрыл эти секреты все... Он работал на ЦРУ, работал на агентстве АНБ, но почему-то он там работал где-то 10 лет, но только понял, что там, он был шпионом, правильно, работал на спецслужбу, где следили за людьми, это главная цель этих спецслужб, и вдруг он только понял, спустя практически 10 лет, что там, шпионы работают. И что это цель? Так что там довольно странная, какая-то наивная у него какая-то вот эта страна, которая тяжело как-то понять. Там такая еще тема, что когда он решил раскрыть эти секреты, как раз был президент Обама. А он не поддерживал Обаму. Так что там еще была такая идеологическая партийная вещь, мне кажется.
1: Да, мне это тоже на ум пришло, потому что президенты меняются, 10 лет окей, но президенты меняются, и политика партии, и страны в том числе. А Ассанж?
3: Ассанж – это более интересный, я сказал, думаю, человек, потому что он по-настоящему такой радикальный такой анархист-хакер, я думаю, как прямо из кино. Так что ему нравится бороться, ему нравится драться, ему нравится...
1: Ему уже не нравится, к сожалению, драться, он арестован.
3: Драться, я имею в виду, драться, бороться с какими-то силами, которые самыми сильными организациями в мире, это его... Мне кажется, это с детства, когда он взломал американскую еще сеть, и когда он был хакером в Австралии.
1: Давайте начнем с Ассанжа. Да. Следующая часть передачи данных. У нас в студии журналист, расследователь, историк интернета, автор книги «Интернет как оружие» Яша Левин. Помимо меня, Мария Баченина, здесь мой коллега, еще спецкор отдела культуры «Комсомольской правды» Денис Корсаков. Вернемся.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В студии помимо меня спецкор отдела культуры «Комсомольская правда» Денис Корсаков, потому что мы пригласили в студию и автора книги, и расследователя, и историка интернета, журналист Яша Левин, автор книги «Интернет как оружие» в студии «Комсомольской правды». Слушайте, остановились на Джулиане Ассанже, и вы сказали ему... Похоже, это нравилось еще с тех пор, как он в молодости в Австралии взломал что?
3: Ну, он взломал сеть, американскую военную сеть, и довольно было такое громкое это дело, и это было первое, его поймали, и его даже осудил в суд в Австралии. Так что, ну, у Ассанжа довольно такой путь, он его можно проследить от начала до конца, и там его
1: и логично, как бы,
3: идеология, его вот, ну, развлечение, которое его, ну, что ему нравится делать, оно не изменилось. И он, ну, по-настоящему платит за это, расплачивается довольно серьезно, ну, более серьезно, чем Эдвард Сноуден. Эдвард Сноуден, ну, он, может быть, в Америку не может вернуться, но он в Москве живет нормально, зарабатывает деньги нормально.
1: Он... Сейчас он собирается вообще, по-моему, отсюда уехать.
3: Ну,
1: а чем он здесь зарабатывает?
3: Ну, я точно не знаю. Но, как я понимаю, он зарабатывает на выступлениях, так что его приглашают разные организации читать лекции, разговаривать с ними, и он, ну, он, понятно, сидит здесь, в России, но работает на западную публику, разные конференции.
1: Посредством скайпа, да?
3: Да, у него такой робот есть, который двигается, знаете, такой, ну, который такой на колесиках, как экран такой, так что он даже, может быть, на сцене ездит. А сидит здесь где-то, ну, в Москве. Так что Ассанж намного более... Он такой там... У Ассанжа, мне кажется, там, ну, не подкопаешься под него, даже если хочешь, потому что он... У него все очень логично развивается, и он по-настоящему расплачивается за это.
1: Такой настоящий революционер, чистокровный.
2: А кто еще за нами следит? Вот мы говорим про Google, да, допустим, Amazon, допустим, ну... PayPal.
3: Ну, вот все эти компании eBay. Следят. Да, все эти компании следят, даже если это не главная часть их бизнеса. Google и Facebook, такие компании, их главный бизнес – это слежка. Ну, потому что они строят весь свой рекламный бизнес, который пытается угадать, что ты хочешь купить, ну, как раз в тот момент, когда ты захочешь эту вещь купить и показать эту рекламу, да. Он построен вот на слежке и на собирании данных. Строить портрет человека. Ну, по-настоящему психологический портрет человека. И если смотреть на их документы, их патенты всякие, которые, вот, ну, они ведь выпускают патенты этой технологии, там прямо подробно они могут знать, даже до сколько ты зарабатываешь, это понятно. Но даже если ты там являешься гражданином Америки или нет, ну, такие вещи. Даже, ну, ты это не вписываешь нигде, но они как-то вычисляют это. Но даже если компании не зарабатывают на этом деньги, ну, это не единственная вещь, например, как Amazon. Amazon продает вещи, правильно, компания, которая продает. Они все равно... собирают данные, потому что им помогает это понять, ну, покупателя, показывает всякие вещи, которые, ну, ты можешь...
1: Нужно продать, да, рекламировать.
3: И вообще тренировать свои какие-то внутренние системы. И вообще тренировать разные у них есть, ну, услуги. Например, Amazon продает также услугу такую, ну, разным полицейским агентствам в Америке, которые могут распознавать лица. Это как сервис такой продает.
1: А зачем Amazon? Я понимаю, зачем полицейским этот лицераспознаватель, а Amazon-то он зачем?
3: Ну, Amazon ведь очень крупнейшая, не только ведь зарабатывает торговлю, а крупнейшая вообще интернет-компания, которая и вообще, ну, огромная часть интернета сидит на Амазоне. Amazon дает в аренду инфраструктуру интернета. Ну, что если ты хочешь сайт свой построить, от самого маленького сайта до самого крупного сайта, какие-то огромные компании просто арендуют у Амазона инфраструктуру.
1: Понятно.
3: Так что и государство делает это то же самое.
1: Вы сказали то, что вы, когда я задала первый вопрос, где вы брали этот массив информации для написания своего труда, вы сказали, что есть разного рода инструменты и компании, и упомянули и ЦРУ, и Google. А кто кого защищает, ЦРУ, Google или Google ЦРУ?
3: Ну, я думаю, там трудно найти границы между американским правительством и всяких спецслужб американских и Google. Потому что там такое, ну, они просто, они связаны. Я сказал бы, что разницы там большой нет.
1: Тогда почему мы до сих пор доверяем Гуглу?
3: Ну, хороший...
1: Я вот сейчас сижу в Google Doc.
3: Ну, да, я знаю. Ну, смотрите, это одна из причин, почему я написал эту книгу. Потому что я иммигрант, советский иммигрант. Мы переехали в Россию, в Америку, уехали из Советского Союза в 89 году. Мне было тогда 8-9 лет. Я приехал как раз в Сан-Франциско, мы поселились там прямо вот в сердце вот Кремниевой долины. Когда вот развивался этот dot-com-бум, и идеология эта развивалась, интернет-идеология, которая говорила, что интернет – это такая вещь, которая… Это не просто технология, а это технология свободы, это технология демократии. Это технология, которая создаст новый мир. И только что нам нужно сделать – разрешить этим компаниям и эти технологии развиваться полностью, ну, как без какого-то ограничения. И любая компания, которая использует эти технологии для какой-то цели, она является каким-то двигателем свободы, двигателем прогресса. И Google, и все эти компании, они активно использовали и разжигали вот эту идею, что они являются агентом свободы. Mm-hmm. И что Google, даже если он базируется в Америке, и вообще все юридическая база этой компании сидит в Америке, это американская компания, тесно связана с американскими...
1: И девиз у них даже был «Не будь злом», да?
3: Да, да, госструктурами всякими. Google, если она находится в России или хочет зайти в Китай или в других странах, это не связано, это не часть Америки, это не Америка.
1: Это free.
3: Это да, это что-то другое, freedom, это новое, да, висит над миром, летает вот там. Вот и, но это меняется уже, люди уже не так смотрят на эту компанию.
1: Я никак не пойму, подожди, Денис, вижу, хочешь задать вопрос, я никак не пойму. Если мне скажут, что какой-нибудь... Хотя нет, они же мне и говорят, я пользователь Фейсбука. Почему я тогда не боюсь этой слежки? Почему я не боюсь этой слежки? Почему я не отправляю далеко в прекрасные дали, в кавычках,
2: Может,
1: Цукерберга?
2: Может, нечего скрывать?
3: Ну, смотрите, просто здесь то же самое...
1: Меня бесит сам факт.
3: Ну, просто то же самое происходит. У вас нет... У нас здесь будет то же самое, например, если будете... Ну, у Яндекса, например, нет Фейсбука, да? Ну, Яндекс есть... как то же самое, как почта электронная. Ну,
1: тоже поисковая следит?
3: Ну, конечно.
1: С ФСБ связано,
3: конечно.
1: Да?
2: Слушайте, а вы...
3: Ну, а кто-то сомневается об этом?
1: Я не задумывалась.
2: Вы приводите такой замечательный случай, когда, по-моему, в 2006 году компания American Online выложила кучу там, поисковых запросов пользователей.
1: Объясните, что такое American Online, чтобы поняли,
2: это провайдер компания. Такой очень старый, американский провайдер.
1: Интернет-провайдер, понятно, чтобы слушатели поняли.
2: Вот, и там, допустим, один пользователь выложил вот буквально такие запросы. Подряд он их публиковал. Девушки от кормленное на убой, поджаренное нежное мясо девушек, нарезание стейков из ягодиц девушек.
1: Ну, полегче, полегче.
2: Задушенные, съеденные девушки. Девушки, нарезанные
1: так,
2: на стейки.
1: Так, что ты хочешь сказать?
2: Что с этим делать? Вот, по идее, это маньяк, да? Ну, по логике, это маньяк.
1: Да,
2: и его преступление, его можно как-то предотвратить, его можно скрутить.
3: Да.
2: То есть это можно использовать, и, в общем-то, общество это
1: будет
2: одобрять.
1: Да.
3: Ну,
1: да.
3: Смотрите, да, просто вот мы ищем на интернете или используем Яндекс, или используем Google, не имеет значения. Мы думаем, что никто там за этим не... Это как будто такая стена какая-то такая, просто что-то говорим, и оно исчезает какой-то в воздух. Но все это записывается, все это... И все это остается, правильно? И остаются просто данные, список всех поисков, которые мы забивали в эту штуку. Mm-hmm. Если я так думаю про себя, как журналистка, да, всякие вещи, которые я туда вожу, они могут казаться довольно
1: опасными для...
3: Это может быть маньяк.
1: Власти,
3: это может быть,
1: да.
3: Вот который парень или девушка вписывала, кстати, про людоед, да? Интересовался людоедством. Непонятно, если это человек по-настоящему интересуется этим, или просто для прикола. Смотришь, что есть в интернете.
1: Но разве они будут так задумываться, когда кто-нибудь введет слова-крючки, связанные с терроризмом? Они не будут задумываться, просто так я заинтересовалась, как журналист, или я действительно этим увлечена серьезно?
3: Да, я хочу сказать, что когда вот 11 сентября был теракт в Нью-Йорке, Google только тогда, только-только, даже люди не знали про эту компанию тогда, но я знаю, что Сергей Брин хотел понять, Он создал команду и говорил, мы давайте будем искать все данные, поиски, которые люди вбивали в Google тогда, и пытаться найти, если кто-то, ключевые какие-то слова мы будем искать, и посмотреть, если, может быть, кто-то из этих террористов, которые участвовали в этом, может быть, использовали Google, чтобы узнать, как управлять самолетом, как что там делать, что-то искали про башни эти в Нью-Йорке. Он прямо это сделал сам, и непонятно, если это был, я не думаю, даже был запрос от полиции или спецслужб, он просто понимая, что у него он сидит на огромном количестве информации.
2: Сам решил поймать.
3: Сам решил поймать.
1: Знаете, скажу для слушателей, что Брин это создатель Гугла.
3: Да. Один из... Да.
1: Да-да-да-да. Сергей Михайлович.
3: Сергей Брин и Лэри Пейдж. Лэри, да. Да, все наши. И Ларри Пейдж тоже вообще, если посмотреть, он тоже вообще из
1: русского. Я не сомневаюсь, даже несмотря на Пейдж и на Ларри.
3: Так что, ну, все это делают, все следят. Так что, вот что, как мы не боимся этого, почему мы продолжаем это использовать? Потому что у нас нет выбора.
1: Не-не-не, секундочку, давайте про выбор подискутируем в следующей части передачи данных. Денис Корсаков, Мария Баченина и наш гость, журналист-расследователь, историк интернета Яша Левин.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. У второго микрофона спецкор отдела культуры Денис Корсаков. А в гостях у нас автор книги «Интернет как оружие», историк интернета Яша Левин. Говорим о том, что все IT-гиганты занимаются слежкой. И это их главный хлеб. Я не переврала ничего, да? Правильно, Яша?
3: Ну, да, большинство из них. Да,
2: и окей. Google, и Facebook, и Amazon, и все, что хочешь.
1: И Яндекс PayPal, мы сейчас говорили.
3: Яндекс.
1: Так вот, давайте подискутируем о том, есть ли у нас выбор, и если его нет, то можем ли мы что-то с этим сделать. У нас нет выбора, но у меня есть выбор, пользоваться социальными сетями или не пользоваться, правильно? Но окей, я закрою для себя соцсети, но останусь в поисковиках, в той же системе Gmail, это тот же самый Google. И то есть выхода нет.
2: И на тебя будет собираться огромное досье в Гугле, в ангаре специальном, где стоит суперкомпьютер. Там
1: в полях Аризоны, да?
3: Он уже там есть. Не только, а вот у вас телефон есть, стоит, да, вот не знаю, какой он там, что это там, Apple. Ну, в Apple понятно, что...
1: Да все понятно.
3: Все собирается, так что там даже не надо ничего использовать, просто нужно использовать телефон.
1: Я же рассказывала даже это много раз в эфире. Когда речь идет не о каких-то там ручках или чем-то распространенном, а когда речь идет, например, об уникальных нишевых товарах, грамм-пластинки. Это нишевый товар, правда?
3: Да.
1: И буквально через секунду всплывает реклама магазина грамм-пластинок для коллекционеров. Ребята, не надо мне про совпадение. Окей?
2: Хорошо, как спастись-то от этого? Как вот защититься от этой тотальной слежки? Потому что, по сути, мы все, вот у нас у всех установлены жучки, да? В нас вмонтированы жучки такие. Да. Как от этого спастись?
3: Никак. Ну, нет какого-то технологического способа, чтобы спастись от этого. Есть разные там, ну, рекламируют всякие VPN всякие.
1: Что рекламируют... это вы сразу
3: VPN
1: говорите?
3: Это, ну, это такие, чтобы ты подключаешься, не идешь напрямую, подключаешься к интернету через твоего провайдера, а подключаешься через, ну, еще один уровень, через провайдер, ты подключаешься через другую компанию,
1: то,
3: и потом...
1: Делаем, когда Telegram пытаемся войти, да?
3: Да,
1: VPN, их надо все время менять.
3: Ну да, это есть, но просто там такой, ну, во-первых, непонятно, кто управляет этими VPN-ами, да, а во-вторых... VPN и похожие всякие вещи, как Tor, например, да, который такой является там самым таким радикальным VPN-ом. Мы можем про это поговорить попозже, потому что он тоже финансируется американским государством, Tor. Ну, они не скрывают тебя от того, что, например, если заходишь в Яндекс, или заходишь в Facebook, или заходишь в Google, ведь они, ты входишь прямо в свой личный аккаунт, да, и там все понятно тебе. Так что даже если ты пытаешься скрыть себя таким, еще один слой построить между собой и интернетом, все равно, когда мы используем эти все вещи, мы используем свой iPhone или свой Android-фон, там все понятно, кто у нас привязан, там телефон
1: правильно,
3: наш.
1: Это
3: да,
1: моя
3: там,
1: личная вещь, да, поэтому личная. Она и привязана.
3: Там привязаны банковские всякие счета.
1: О, боги!
3: Так что там невозможно. Я хочу сказать, что эта вещь, это политическая. Ну, здесь это только можно обойти как-то политическими силами, потому что нужно сказать, что нет, это нельзя. Нельзя, чтобы компании эти следили за нами.
2: А вот в Китае пытаются это обойти? Там же запрещен, по-моему, запрещены.
3: Ну, там у них свое. Они просто, ну, в Китае довольно интересно сделали, потому что с самого начала, ну, в начало 2000-х, когда интернет начал расширяться по всему миру, Китай сделал, ну, решение такое довольно ключевое. Тогда еще было довольно сильное государство, не как в России, где оно было, ну, развалилось полностью, и, ну, и с интернетом государство вообще не занималось практически никак. Там, ну, сразу же сделали такую жесткую линию, что нет, мы будем создавать свою инфраструктуру, и видели, смотрели на интернет как, ну, как оружие. Видели, что это не сеть свободы и сеть, там, не знаю, демократии, а сеть Американской империи.
2: То есть очень трезво подходили.
3: Да, очень трезво, очень трезво, и они...
1: Не боялись, что их обвинят в каком-то...
3: Ну, и сейчас у них очень такая, ну, своя инфраструктура довольно такая живая, очень, ну, такая у них прямо... Но все равно она построена на американской технологии. Это, ну, они создали как такой, как барьер такой между своей, ну, национальной какой-то сетью.
2: То есть они сами следят?
3: Они сами следят довольно серьезно. Вот, да, там очень активно
1: получается,
3: следят.
1: Получается, что
3: да,
1: интернет...
3: Там прямо, ну, следят больше, чем на Западе, точно.
1: Получается, что интернет, если смотреть на его историю создания, создавался ради слежки или вот все-таки ради свободы?
3: Ну, ради управления... военными силами всякими.
1: Да, это сначала, да, конечно, это... ВПК, военно-промышленный комплекс,
3: ну,
1: для себя.
3: Да, он был создан, это вышло из такой, из модернизации, ну, управления американских военных структур. Это, интернет вылез, ну, он был построен, ну, первая связь была в 69-м году, подключили в Калифорнии между университетом UCLA и университетом Калифорнии Беркли. Нет, Станфордом, извините. Но и дом начал развиваться в 70-е. А, ну, вышел он в 60-х, хотели создать новую систему управления вооруженных сил. Ну, чтобы можно было не звонить по телефону всегда, что-то спрашивать, что происходит, а можно было как-то создать более автоматическую такую систему, где можно, ну, понимать, что происходит по всему миру, ну, сидя за компьютером. Mm-hmm. И, ну, компьютеры эти тогда еще не существовали. Так что это надо было построить.
1: Вы существуете по обе стороны океана. Как вы считаете, мы вмешивались в выборы в Штатах? Или Штаты тоже вмешиваются? У нас эта тема тоже пошла с недавних пор.
3: Ну, я думаю, наверное, что-то какое-то вмешательство было. Я был бы удивлен, если не было бы. Не уважали бы себя, если не вмешивались бы в выборы американские. Правильно? Но
1: это алогично, потому что сейчас не наш, так сказать, человек на посту.
3: Ну, совершенно не человек. Просто вмешиваться в выборы не значит, что нужно что-то прямо хочешь поставить своего человека, а просто хочешь дестабилизировать чуть, просто вставить палку чуть в...
1: Ну... Просто не нравится Хиллари.
3: Да, да. И, ну, реально Хиллари не нравилось. Но просто в Америке что думают, что не только вмешались в выборы, или там, а что вмешались до такой уровни, что прямо полностью изменили итоги выборов. И что это сделали не только какими-то своими, ну, русскими технологиями, а это сделали через Facebook.
1: Конечно.
3: Это сделали через Twitter, это сделали через Google.
1: Да, это влияние на умы. Если ты сидишь и меняешь IP, как будто ты домохозяйка из Небраски, ты начинаешь просто-напросто промывать мозг другой домохозяйки из какой-нибудь Аризоны.
3: Ну да, там это, да, все готовы были голосовать за Хиллари, а из-за того, что русские что-то там рекламу какую-то показали в Фейсбуке, они все перешли на Трампа. Ну, это очевидно. Так что я не думаю, что русские спецслужбы... Ну, избрали Трампа или повлияли прямо так на выборы, что поменяли...
1: Все намного изящнее. Я
3: Но я был удивлен, если не было каких-то там вмешательств.
2: Яша, как вам кажется, что будет дальше? Что будет в будущем? Будет, вот вы упоминаете Филиппа Дика и то, что у нас называется «Особое мнение». Там есть служба, он описывает в своей фантастической книжке службу, которая предотвращает преступления. Вот человек еще ничего не совершил, к нему уже приходят полицейские, арестовывают его и отправляют.
1: Да. Фильм с Томом Крузом «Особое мнение»,
2: да, «Майнер да,
1: Телепорт»,
2: да,
1: чтобы вы поняли,
2: это фильм
1: о чем речь.
2: По Филиппу Дику.
3: Да. Мне
2: вот такой вот будет такое через 20 лет, основываясь именно на интернете?
3: Я думаю, никогда невозможно будет предсказать, что люди будут делать, но можно, конечно, предсказать, ну, интересы людей. Понятно, что можно их... Если ты делаешь что-то незаконное про какие-то, ну, высказания какие-то, и делаешь, и потом можешь следить, да, что, если они так говорят в какой-то личной жизни, ты можешь арестовывать их за эти преступления какие-то. Но смотри, вот это угадать или предсказать, что будет в будущем, это одна из желаний американских спецслужб и военных структур. Ну, и почему вообще появилась компьютерная технология и начала развиваться? Потому что такая идея, что создать такую сеть компьютерную, которая может сидеть над миром и наблюдать за миром, и наблюдать за всякие политические движения, что люди делают, про что они думают. Ну, как самолет двигается в воздушном пространстве, так что можно предсказать, где самолет будет, ну, там, через час. Правильно? Mm-hmm. И вероятность, может, поведет чуть направо, поведет налево, но есть какая-то зона, где можно предсказать, где, возможно, это будет самолет. Но то же самое можно сделать с людьми. И посмотреть на людей как или там самолеты, или как, не знаю, как система какая-то, ну, как погода, правильно,
2: можно прогноз сказать, погода. Погода,
3: да, прогноз человеческих движений. И это было вот даже в 60-х, про это думали. И люди, которые работали над интернетом, люди, которые создавали вот эти новые технологии, политехнологии, которые можно было, например, предсказать мнение людей, которые голосовали на выборах, делать опросы, строить компьютерные модели и пытаться угадать, ну, как они будут голосовать. Mm-hmm. И эти люди, ну, один из таких главных людей, который это придумал, его зовут Ethil de Sola Pool, такой мужчина был в Америке. И он был тоже, участвовал в разработке интернета. И они реально думали про то, что вот главная проблема вот технократа, который вот управляет страной, это что они не знают, что люди думают, что в голове у людей. Если мир такой был прозрачный, люди были прозрачны, или даже не простые люди, а, скажем, там, не знаю, президент других стран или дипломат других стран, если можно было понять, что они думают, или знать, что они думают, тогда было бы все лучше, тогда было бы все безопаснее. Не надо будет угадывать как-то, и потому что можешь делать плохие решения, неправильные решения. Mm-hmm. И так что это было, ну, программировано практически в начало вот этой всей технологии. И сейчас практически у каждой спецслужбы, у каждого отдела военных сил в Америке есть программа, которая пытается предсказать будущее, используя соцсети, используя разные новости, и есть прямо их так много, что даже как-то, ну, их, они появляются всегда новые программы, старые как-то, их очень много таких программ, хотят предсказать, что будет в будущем, предсказать конфликты, предсказать какие-то войны, революции. Это прямо, ну, это сейчас происходит, и я был бы удивлен, если в России таких же нет программ.
2: Ну, это большой брат, по большому счету. Вот
3: да.
2: Все, что вы описываете, он уже реально существует, просто он пока не действует, не влияет на нас, там, в плане того, чтобы врываться, да, там, схватывать и...
1: Все, все остальное в книге, друзья. Я вынуждена прервать уже вас, как большая сестра. Да, Денис Корсаков, спецкор отдела культуры, Мария Баченина. И в гостях у нас был автор книги «Интернет как оружие», журналист-расследователь, историк интернета Яша Левин. Спасибо.
2: Спасибо большое. Вам, да.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: коснется аспекта темы, но на самом деле Светлана в своем очень интересном сообщении, она как раз показала ряд моментов, которые говорят о том, что вот наука – это такая вообще штука, что по ряду позиций у разных специалистов могут быть разные взгляды. Да, в частности, тема метисировались, скрещивались неандертальцы с кроманьонцами или нет, еще точка в этом вопросе на самом деле не поставлена. И пару дней назад я давал интервью одному телевизионному каналу, и они меня стали спрашивать, так вот, скрещивались неандертальцы с кроманьонцами или нет. Я начал отвечать, что у разных специалистов на этот счет есть разные позиции. Тогда или нет? Нет, вы ответьте. То есть очень важно понимать, что у ученого взгляды на науку, они могут сильно отличаться от взглядов обывателя и взглядов журналиста. Мой сейчас доклад, он как раз о том, что это надо понимать. Если мы этого не понимаем, то с темой популяризации науки у нас наступают большие проблемы. И, собственно, вот я хотел привести пару таких цифр. Известный журналист Андрей Ваганов, он приводит такой цифр, что 70% американцев не понимают новостей, которые публикуют New York Times в рубрике «Наука». Но на самом деле, на мой взгляд, эта цифра слишком оптимистичная, потому что я видел исследование российского психолога Тамары Дридзе, она проводила следующий эксперимент. Значит, бралась группа россиян произвольно, и их просили пересказать газетную статью. Не на тему науки, просто некую газетную статью. Значит, успешно это задание выполнило 12% испытуемых. 12. То есть, еще раз, это значит, что 88% пересказать газетную статью не в состоянии. Россия, 21 век. И это не хорошо и не плохо, это факт. Это та аудитория, с которой приходится работать. Возникает вопрос, можем ли мы с аудиторией такого качества решать какие-то задачи, связанные с пропагандой науки? Ответ – да, можем, и мы должны это делать. Если кто-то думает, что когда-то была ситуация качественно лучше, ничего подобного. Может быть, чуть-чуть было лучше, но ситуация отличается в данном случае больше тем, что конкуренция за информацию возросла в десятки, в сотни раз по сравнению с тем, что было некое количество десятилетий назад. Обратите внимание, я думаю, что вы смотрите какие-нибудь зарубежные научно-популярные каналы типа Discovery, и вы можете видеть, что там на экране постоянно или что-то взрывают, или что-то сжигают, или вопрос, а вот если саблезубый тигр нападет на велосираптора, кто победит? И вот надо просто понимать, что... А по-другому американский подросток не будет это смотреть. То есть по-другому его не зацепить. Но пусть, может быть, из 10 тысяч подростков, которые посмотрели, как там взорвали там какой-то большой грузовик, из 10 тысяч один, он не будет ничего взрывать, а может он заинтересуется физическими какими-то опытами. Вот, он пойдет учиться. Из 10 тысяч подростков, которые пошли учиться, один получит какой-то качественный научный результат, может сделать открытие. Понятно, что путь от телепередачи до какого-то важного открытия, он очень большой, но вот без первого не будет второго. То есть это вот тот субстрат, та почва, на которой вообще вырастает уже большая наука. И вот если это провалено, то, в общем, и с наукой все печально. Так почему же у нас ученые часто проигрывают уже ученым на телевидении? Почему их редко приглашают? А если приглашают, нередко это заканчивается всякими неприятными ситуациями. Несколько причин. Ну, вот это некая банальность. Наука сложна, но важно понимать, насколько она сложна. То есть, я сейчас не говорю про те 88%. Я уверен, что здесь те самые 12, да, то есть здесь качественная аудитория. Я вам не льщу, но это просто, скорее всего, тут некий отбор произошел. Вот. Но даже если каждый из нас берет и читает в научном журнале статью не из своей области, то часто он там понимает только предлоги. Хотя вроде бы это написано на русском языке. То есть, чтобы понять некую научную область, существуют специальные учебные заведения, где надо учиться годами. учиться, долго постигать, потом проводить какие-то исследования, потом ездить на раскопки, например, да. Вот, и это длинный, сложный путь. Есть другой путь, более простой. Существует на этот счет научная пропаганда для всех остальных. Кто хочет хоть что-то понять, существует научная пропаганда, которая основана на значительном упрощении. То есть для масс существуют упрощенные модели. Например, мы в школе все прошли, что Земля круглая. На самом деле она не совсем круглая, она имеет более сложную форму. Но в данном случае нам достаточно знать, что она вот такой шарик. И в учебнике мы видели модель атома, но мы знаем, что на самом деле электроны — это не синенькие шарики такие блестящие. Это сделано для упрощения. Точно так же мы знаем, что австралопитек не ходил гуськом за пятикантропом. Да? Но мы помним картинку, которая запала нам в душу. Это упрощенная модель. И это не позволяет человеку, который ты узнал, получать какой-то научный результат. Это простейшая описательная модель. Она для того, чтобы это принять к сведению и сделать что-то непонятное понятным для нас в очень сильном приближении. Но просто если для человека что-то непонятно, это враждебно ему. То есть когда популяризацией не занимаются, когда наука остается непонятной для массового обывателя, что ли так, она становится ему враждебна. Это для него угроза, это опасность. Потому что человек устроен так, это тоже опять же результат биологической эволюции, он избегает опасности, избегает непонятного. Поэтому если этим не заниматься, наука становится врагом. И эту пустующую нишу мгновенно заполняют различные суррогаты, вот то, что мы называем там лженаукой, псевдонаукой, и различные формы знания, которые науку заменяют, они хороши тем, что они изначально просты, примитивны. Они примитивны, и это легко усвояемый суррогат. То есть можно приводить различные примеры. Один из моих любимых примеров. У женщины мозг меньше, чем у мужчины, поэтому женщина глупее мужчин. Логично?
1: Логично.
0: Ну да, это слишком сложно. Что? Это слишком сложно. Но вот эта модель, она хороша своей простотой, такой одномерностью. И самое, и она нравится многим мужчинам, вы представьте себе, и даже многим женщинам она нравится. Таким образом, еще раз, если не заниматься популяризацией, если не создавать простые модели, то задача популяризации, вот она провалена. У нас в стране она, к сожалению, провалена. И еще такой момент замечательный. Брать проще. Замечательную цитату, которую приписывает Роберту Шекли. Правда, на самом деле я не уверен, что он автор. Вот. Но цитата прекрасная, которую я недавно прочитал. И она как раз вот, звучит примерно так, что в идеологической войне тот, кто говорит правду, проигрывает. Потому что он ограничен фактами, а тот, кто врет, он может говорить что угодно. Абсолютно так же и здесь. Что ученый, добросовестный ученый, он ограничен фактами, даже если они могут быть неприятны для кого-то. Лжеученые, это, в общем, наука, это жанр фантастики, поэтому они ограничены только своей фантазией, и они дают людям то, что, ну, как бы ту пищу, которая имеет спрос. Вы хотите знать, что вы самая лучшая нация? Да? Пожалуйста, это так. Мы вам докажем. Да? Вы хотите знать, что вы жили здесь всегда? Что русский язык самый древний язык в мире? Пожалуйста, мы вам это докажем. То есть это игра на стереотипах, это игра на каких-то комплексах, на каких-то детских психотравмах, что ли. И здесь ученые действительно находятся в более сложной ситуации. И вот еще один важный момент, который вроде бы очевиден, когда, например, некий ученый, папаша, приходит в детский сад на утренник, допустим, новогодний, ему говорят: так, папа, значит, сел сюда, одел маску Мишки, значит, вот тебе там шарик, машем шариком. И он это выполняет, он понимает, что он находится не на родной кафедре, не в лаборатории, и здесь немножко другие правила. Тут он папа. Но почему-то этот же ученый, когда он приходит на телестудию, он продолжает играть ту роль, которую он играет, когда, например, читает введение специально для студентов, не понимая, что там правила другие. Придя на телестудию, он почему-то думает: меня здесь все будут слушать, я же умный, я специалист, думает известный палеонтолог, и входя в студию, он слышит, как ведущий кричит кому-то в зале: но ведь ничего не найдено, никакой эволюции ведь не было, да, это все чушь. Да это же бред, какая обезьяна, вы что, ничего не найдено, ничего. Это для ученого это неожиданно. Все надо бы понимать, что, опять же, это не хорошо и не плохо в телестудии, в телешоу, просто другой жанр. И, ну, как же так, да? Как же так? Выходит умный человек с одним образованием, там, кандидат наук, доктор наук, и жалко его становится, когда он открывает рот. Ну, потому что публичное выступление – это то, чему нужно учиться. Опыт показывает, я сейчас не буду проводить такой эксперимент, и тем более, опять же, здесь аудитория подготовленная, но на студентах это можно проверить, что если человек специально не готовился, он не в состоянии нормально встать со стула и представиться. То есть, например, у него ноги запутываются в стуле. Вот. То есть надо потренироваться, хотя бы несколько раз это предварительно. Тем более, если это телестудия, если ты понимаешь, тебя осветили прожекторами, на тебя смотрят там, сотни тысяч людей, надо потренироваться, чтобы это получилось. Вот. То есть надо учиться и выступать в том числе тоже. И вот ученый, он вообще другими вещами занимается. Не его задача очаровывать публику. Вот, для лжеученого он пришел, нашел, он как раз, это его хлеб, это его работа, очаровывать, вызывать эмоции. И обратите внимание, что у нас нередко лжеученые, например, еще параллельно или там в прошлом деятели шоу-бизнеса, вот, у которых вообще огромный опыт работы с аудиторией, ученому, по идее, должен помогать ведущий. То есть на хорошей телепередаче ведущий должен помогать гостю. На практике он не помогает, а наоборот, мешает. И у ученого, к сожалению, как правило, нету армии поклонников, в студии нету там группы, которая бы покричала, похлопала, нету таких фанаток с влажными глазами, которые на него смотрят. Вот. У лжеученого часто действительно есть какие-то адепты, сектанты, которые молятся на него и дают ему подпитку энергетическую. Соответственно, вообще, зачем нужно идти ученому, например, на телевидение? То есть, что дает хорошее выступление? Ну, понятно, что он, во-первых, делает ученому некий пиар, то есть повышает его известность. Еще раз, для этого он должен хорошо выступить. Понятно, что он решает задачу по просвещению, ну и развивает это самого ученого, как ни парадоксально это звучит, но известная многим ученым, которые занимаются преподавательской деятельностью, фраза, что пока объяснял студенту, сам понял. То есть это на самом деле самоорганизует. Вот. Что же касается неудачного выступления, то оно, во-первых, зрители видят человека, который говорит непонятно, который говорит скучно, который постоянно показывает свою неуверенность, свои сомнения. И ну, вот такой стереотип, наука это скучно, непонятно, занимаются этим какие-то странные чудаки, этот стереотип подкрепляется тем самым. А телевизионщики понимают, что приглашать больше этого гостя не надо, он только портит передачу. А ученый получает стресс. Вот, поэтому, ну, собственно, поговорим о том, какие ошибки совершают ученые, появляясь на телеэкране. Я не из головы это придумал, но мне приходится просто такие передачи смотреть, и готовя данное выступление, мне на самом деле неприятно их смотреть, некоторые из этих передач, но я, пересиливая себя, просмотрел ряд эфиров, где принимали участие и ученые, и различные лжеученые. Вот, поэтому я буду приводить некие примеры, и часто там фигурируют ну, различные одиозные личности. Итак, какие ошибки совершают ученые на телевидении? Значит, во-первых, он просто не готовится, потому что некогда, непонятно зачем. Естественно, люди все занятые, вот, поэтому, идя на какую-то телепередачу, не посмотрел заранее в интернете, а что это за передача, а кто ведущий, кто режиссер, а что они раньше снимали, и вот происходит то, что происходит. Не готовится. Говорит сложно. Ну, особенно такие критичные моменты, когда в одном предложении встречается сразу несколько спецтерминов. Несколько понятий, за которыми надо лезть в словарь, когда это входит в голову зрителя, у него оперативной памяти не хватает. Ну, то есть, когда звучит фраза, Станислав собирает коллекцию таких фраз, например, положительная доминирующая анаболия приводит к девиации, значит, говорит ученый, а лжеученый говорит, Ра – это солнце. И вот смотрите, Ра-зу, Ра-но, Россия и наше славянское Ура. Все, то есть вам всю лингвистику вам вот как бы раскрыли в виде некой вот такой элементарной формы. Дальше. Ну вот ряд ошибок, которые связаны с отсутствием навыка публичного выступления. Это быстрый темп речи. Выступая, смотрит в пол. Очень низкий уровень громкости речи. Но это все говорит, опять же, о том, что надо тренироваться, надо готовиться. На самом деле здесь в аналогичной ситуации находятся, например, начинающие политики. Но там просто эти задачи более критично стоят, то есть человек либо побеждает на выборах, либо не побеждает. Поэтому там уже в течение, в России в том числе, в течение нескольких десятилетий появилась когорта специалистов, которые занимаются подготовкой людей к публичным выступлениям. Понятно, что для человека, который идет в политику, для него это тоже не является профессиональной областью, ему не приходилось выступать публично. И поэтому он попадает в такие же сложные ситуации. Мой учитель Игорь Викентьев имеет большой опыт подготовки, в том числе политиков, он рассказывал некоторые интересные моменты. Например, характерная ошибка начинающего такого публичного деятеля – быстрый темп. То есть, допустим, ему нужно выступить перед избирателями. Он, значит, выглядит это так. Там, на телекамеру должен говорить. Дорогие жители округа Отрадное, сегодня, глядя прямо вам в глаза, я должен со всей ответственностью. Значит, и дальше значит, необходимо как-то искусственно замедлить его речь. То есть нужен некий искусственный замедлитель. Дальше, значит, я рассказываю сейчас некий циничный прием, но прошу отнестись серьезно, потому что действительно ни хохма я не выдумал. Значит, дальше ему предлагается. Значит, а теперь после каждой фразы говорите, пожалуйста, нахрен. Нахрен. И значит он говорит, дорогие жители округа, нахрен. Сегодня нахрен, глядя вам в глаза, нахрен, я должен сказать нахрен. А теперь, следующий, а теперь, пожалуйста, нахрен про себя. Дорогие жители округа, сегодня, глядя вам в глаза, я должен сказать. И здесь сразу еще и сверхэффект, появляется интонация. То есть он начинает улыбаться, у него появились паузы в речи, пошла интонация. Но теперь можно включать камеру и это снимать. Это, на самом деле, понятно, что я так, чтобы вас немножко повеселить, это рассказал. Но это просто иллюстрация того, что человека нужно к публичным выступлениям готовить. При этом, если это делать умеючи, то не нужно учиться много месяцев. То есть достаточно некоторых упражнений, которые делают речь человека более, ну, более эффектной, что ли. Безобразие, я бы так сказал. То есть, когда в речи выступающего нет образов, нет каких-то визуальных или таких элементов, которые легко воспринять, которые упрощают восприятие, это то, что я могу понять, это то, что я могу запомнить, и что очень важно, что я могу пересказать другим. То есть это вот еще из теории господина Викентьева такой критерий для проверки любого текста, допустим, элемента публичного выступления, а что зритель из этого может пересказать другим? И еще важно, а хочет ли он это пересказать? Вот когда мы говорим про положительную доминирующую анаболию, это пересказать без подготовки ну, и не хочется, и не может. Вот должны быть какие-то простые, наглядные элементы в выступлении, которые западут в голову зрителя. И вот простейший вульгарный пример, есть замечательная передача Малышевой, знаете, да? Как там, жить здорово, здорово. Вот. И там была передача про ГМО. И Малышева дальше говорит, вот нас пугают ГМО и говорят, что вот мы поедим эти генетически модифицированные продукты, и на нас как-то воздействуют вот эти гены. Ну посмотрите, вот наш коллега поел раков, неужели он станет вот таким? И дальше выходит коллега в

0: какого-то такого маргинала, задача которого создавать конфликт. А ученый этого не понимает и пытается интеллигентно беседовать. Естественно, он за это получает, вот, потому что это нельзя так делать. Я посмотрел, например, передачу, значит, уже, к сожалению, покойный Сергей Капица, значит, почему-то пригласил себе в передачу, я не знаю, почему, Дугина. Знаете такого? Философ Дугин, который, например, он говорит, что космос — это богомерзкое, подскудное, значит, заниматься космонавтикой — это глобалистская утопия, которая знаменует приход Антихриста. Наука — это нас ведет к апокалипсису, просвещение — зло, потому что она отвращает людей от Бога, заменяет Бога наукой, нам надо вернуться к Средневековью и так далее. То есть вот такие вот позитивные, да, вещи он проповедует. Значит, его приглашают тебе копиться. Дугин говорит быстро и вдохновенно, там слова не вставить. И в конце Капица говорит: спасибо вам за эту очень интересную беседу, вы такой замечательный собеседник, вы подняли вопросы, которые так или иначе волнуют наших зрителей и так далее. То есть Капица был великий ученый, да, и замечательный популяризатор. Но здесь мне вспоминается стихотворение известное, если помните: «Вонзил кинжал убийца нечестивый в грудь Деларю, тот шляпу сняв, сказал ему учтиво: благодарю». Вот это вот та самая ситуация. То есть вообще пошел вон, на самом деле. Да, пошел вон. То есть фрики, они не понимают хорошего к себе отношения. Другой замечательный пример — передача «Ничего личного», вот такая знаменательная передача, где, помните, были дебаты Марков, Яськов, Мамонтов и два батюшки, и такой орангоидный журналист Максимов. Помните такое шоу? И вот Максимов, он постоянно вот и перебивал, задавал какие-то вопросы очень странные. И вот Яськов что-то говорит, Максимов его перебивает, и Яськов интеллигентно говорит: а могу я попросить вас не перебивать меня? Нет, не можете! Нет, нельзя вас не перебивать! То есть Кирилл Яськов, он, значит, уважаемый там ученый-палеонтолог, думает, что если он интеллигентно попросит человека не перебивать его, то он не будет его перебивать. Будет! Будет, конечно!
1: Так что делать?
0: Мы пока сейчас про ошибки говорим. Что делать, мы еще поговорим. Вот еще. Пытаться отвечать на любые вопросы. То есть, опять, в том же самом шоу Максимов задает вопрос, практически я дословно цитирую, что Дарвин писал, что когда у Хаббельсов родился человек прямоходящий, они его не убили, но они должны были его убить, потому что он урод. Значит, и дальше, и вот вы мне это объясните, да? И дальше трое уважаемых ученых мужей в течение 10 минут пытались ему объяснить, что он немножко ошибается. Естественно, они ему ничего не объяснили. Ну, а в свою очередь ученый начинает задавать оппоненту вопросы, которые кажутся ему очевидными. То есть, опять же, там некий археолог оппонент спрашивает: скажите, а какие датировки были этих артефактов? Да, докерамический неолит. Да, спасибо. Да, я все понял. Он понял, но никто из зрителей вообще не понял, о чем он. Ну, про ошибки, наверное, достаточно. Ну, так, подводя итог вот этому блогу, три главные ошибки. Ну, во-первых, я сказал, не готовимся. Во-вторых, подождите, не знаем, какие... А зачем мы вообще туда идем? Вот меня пригласили, и я пошел. Естественно, если мы не знаем, то мы идем зря, потому что мы будем решать не свои задачи, а задачи телеведущего, психа, там, режиссера, которые заранее принесли нас в жертву себе, да, своим каким-то задачам. Ну и надо было, наверное, написать в кавычках: не попадаем в аудиторию. То есть мы не понимаем, а с кем мы говорим, опять же, с журналистом, с психом в студии, со своими друзьями, родственниками, или, может быть, все-таки с тысячами зрителей, которые нас смотрят. То есть к какой аудитории мы обращаемся? Если не сформулированы задачи, с которыми мы идем, то и смысла идти нет. То есть мы будем помогать кому-то, а себе мы будем только наносить стресс. Какие же задачи можно решить, наверное, если мы все-таки удачно как-то выступим на телепередаче? Ну, понятно, что это создание себе какой-то известности, то есть формирование имиджа человека, эксперта, которого хорошо приглашать на телепередачу, которого часто приглашают. Ну, если у нас есть какой-то веб-сайт, то не грех зазвать зрителей на него зайти. Правда, не любят телевизионщики рекламу в любом виде и могут это все порезать, но можно хотя бы, например, я в своем случае говорю, что, дорогие друзья, наберите в гугле антропогенез,

0: Вот, потому что я знаю, что первый будет антропогенез.ру, и они как, ну, они найдут. Или пропаганда своей книги, то есть можно вообще прийти и сесть вот так вот. Книги, статьи, привлечь внимание к выставке, то есть, а вот у нас на выставке будет очень здорово. И вообще задумайтесь хотя бы для начала о том, что вы многого не знаете, что есть интересная область науки, непознанная вами. Поиск единомышленников и такие примеры, есть примеры, когда ученый даже так нашел аспиранта, например, телепередачу. Но это редко, конечно, случается. И формирование привлекательного имиджа определенной области науки. Я еще раз хочу повторить мысль, которую я повторяю, что в демократическом обществе у нас все-таки так, с некоторыми оговорками общество демократическое, в том плане, что власть имущая все-таки не безразлично мнение населения. От отношения населения к разным областям науки зависит финансирование этих областей науки. И вот то плачевное положение, в котором находится антропоидник в Колтушах, витрина которого есть тоже у нас на выставке, связано с тем, что кому нужны шимпанзе сейчас в России? Никому не нужны. Значит, по большому счету, чего же мы можем добиться от вот этого зрителя, который вот этих 88%, он не в состоянии пересказать газетную статью, но тем не менее с ним можно работать, чтобы, по крайней мере, он что-то запомнил и это пересказывал дальше. То есть мы порождаем это, в теории рекламы называется вторичная реклама, когда начинают это друг другу пересказывать на кухне, там, где-то в транспорте. То есть мы порождаем некий такую информационную волну. Можно ли это сделать? Да, можно это сделать. Значит, некоторые действия, которые ученому полезно, наверное, совершать при вот такого рода выступлениях, значит, до выступления. Понятно, что надо посмотреть, а куда мы вообще идем? Что это за передача? И, например... Сейчас, одну секундочку, ищу свою шпаргалку. Приходит мне письмо. Меня зовут Елена, продюсер телекомпании РЕН-ТВ. На самом деле, на это можно дальше не читать. Мы сейчас готовим к эфиру фильм «Тайны мозга», в котором будем говорить о мозге человека и животных. Нам бы хотелось получить у вас интервью, говорить о мозге шимпанзе, мой телефон такой-то. Жду ответа как можно скорее. Значит, я прошу, пришлите, пожалуйста, сценарий. То есть что мы можем попросить? Если это нормальная передача, там фильм, должен быть сценарий, пришлите. Значит, вот ответ, я не знаю, видно ли. Могу там пунктуация сохранена, все сохранено. Анонс на эту фильм, так сценарий выслать не могу. Дальше вот сценарий, тайны мозга, клиническая смерть, там, интуиция, экстрасенсорика. Дальше я еще ради интереса смотрю в гугле другие передачи, это цикл «Живая тема», и вижу, передача номер один «Собачий разум». Многие собаки являются экстрасенсами и успешно лечат людей. И так далее. Это все. То есть дальше я понимаю, что, наверное, прогноз скорее неблагоприятный. Вот, то есть, и мы просто не тратим силы на вот такое. Если же мы видим, что все-таки это что-то вменяемое по предварительным симптомам, значит, мы готовимся. И мы, во-первых, я тут немножко поторопился, во-первых, мы просто для себя формулируем, какие 2-3 главные мысли мы должны донести до аудитории. Еще раз важно, не 10, не 15, 2-3. Учитывая, что если мы говорим про массовую аудиторию, больше они все равно не запомнят. Это, в психологии есть некоторые просто правила, которые нарушать не нужно. Ну, например, хотя бы одна мысль, что вот есть такая выставка, на которую стоит прийти. Почему? А потому что там впервые в России показали переходное звено между обезьяной и человеком. Вот, допустим. Хорошо, это значит, что эта мысль должна красной линией идти через наше выступление. Мы должны повторить в начале передачи, в середине, в конце, отвечая на любой вопрос журналиста. Надо сказать, и кстати, да, и проговорить свою мысль. Повторить ее несколько раз, меньше вероятность, что ее вырежут, да, при монтаже. Дальше, когда мы готовим текст какой-то, Мы избавляемся от спецтерминов. То есть, если у нас в тексте есть какие-то страшные словосочетания, желательно их заменять чем-то более понятным. Вот из области генетики Светлана Боринская, наверное, она со мной согласится. Вот, есть один генетик, уважаемый, который на наших мероприятиях в том числе говорил, что вот вы неправильно говорите гены, там, неандертальские гены, а правильно говорить однонуклеотидные полиморфизмы. И он даже на эту тему написал небольшую статью, которую мы опубликовали. И я с ним, в общем, с точки зрения науки, он прав. Но с точки зрения популяризации мы понимаем, что когда зритель слышит однонуклеотидные полиморфизмы, он сразу переключается на другой канал. И больше просто он ничего не услышит. Поэтому с точки зрения популяризации, ну, пусть мы немножко упростили, пусть мы чуть-чуть погрешили против научной истины. Но, по крайней мере, мы сохранили зрителей. То есть избавляться от спецтерминов, делать текст более простым. Предложения короткими. То есть запятые заменяем на точки наших предложений. И очень важно искать яркие образы, примеры для иллюстрации ваших мыслей. Если этого не будет, то ничего зритель не запомнит из того, что вы сказали. Как бы логично, научно это ни было. Примеров должно быть много, чтобы мы могли выбрать из них лучшие, наиболее яркие. И очень желательно, чтобы они как-то касались жизни, проблем, ожиданий, каких-то предрассудков, может быть, зрителя. То есть они должны задеть за его какие-то живые струны. Я чуть позже еще об этом более подробно поговорю. Но если образов нету, то это понятно не будет. И не запомнится. Вот классическая фраза, знакомая любому генетику, рецессивная аллель влияет на фенотип, только если генотип гомозиготен. Да? Для генетика это, в общем, как отче наш. Нет? Да. Вот. Но это же надо объяснить зрителю. И вот, например, я говорю, допустим, и если я сейчас погрешу против научной истины, Светлана, вы меня сразу прерываете и киньте в меня чем-нибудь. Да? Значит, котеночек будет кудрявым, только если гены кудрявости ему передали и мама, и папа. То есть вот кудрявость – это рецессивный признак. Так? Ну, вот на кошечках, да, на кошечках, это, по крайней мере, кудрявого котенка можно себе представить. Да, ну, про 2-3 мысли я уже сказал, это на самом деле надо было первым пунктом просто сделать. Вот, юмор, ну, еще раз, но уместно, то есть не нужно там хохмить и там издеваться тупостью ведущего, не надо, он отомстит за это. Вот, юмор должен быть уместен, он не просто сам по себе хорош, а для иллюстрации ваших мыслей. Например, такая классическая шуточка, что я не верю в гороскопы, я дева, а девы не верят в гороскопы. Да? Но это иллюстрация того, насколько глубоко в нас укоренились вот эти астрологические предрассудки. Это не просто шутка сама по себе, когда я иллюстрирую мысль некую. Вот, ну вот понимать, что точностью иногда придется пожертвовать, но, конечно, не греша при этом против научной истины. И, конечно же, репетировать. И вот Игорь Викентьев, он в данном случае ссылается на Чарли Чаплина, который делал что? Когда он свой новый фильм готовил, он собирал аудиторию подростков, включал фильм и дальше сидел и смотрел на их лица. Смеются они или нет? И на самом деле тест перед подростками – это блестящая проверка для вашего выступления, если эта аудитория ваша будет массовая. То есть выступить перед подростками и потом попросить их это пересказать. В состоянии ли подросток пересказать ваше выступление? И еще раз, захочется ли ему это делать? Тут быстро все становится ясно. Это очень честный такой тест, простой. Ну и если мы готовимся к какой-то телепередаче, ну и есть надежда, что она будет приличная, заранее оповестить коллег, знакомых, поклонников, если они есть, да, через социальные сети или каким-то другим путем, что вот будет передача. Значит, отдельно остановлюсь на иллюстрациях. Здесь я ссылаюсь к классику популяризации, такой российский, советский классик, Перельман, только не тот Перельман, да, не Григорий, а Яков Перельман, автор замечательных книг, которые, возможно, знакомы и вам, занимательная физика. Значит, он говорил следующее, какие иллюстрации нужно приводить Ну, в данном случае это речь шла о физике прежде всего, но и в других областях науки это, в общем, близкие вещи. Значит, он предлагал фантастические примеры, но при этом какие-то вот такие действительно связанные со страхами, может быть. То есть, а что будет, если Земля перестанет вращаться вдруг? То есть, вот такие какие-то фантастические примеры. Что случится, если Земля вдруг прекратит свое вращение? Парадоксальные примеры, то есть какие-то парадоксы. То есть, ну, такая вот забавная фраза, что когда мы дождевого червя разрубаем лопатой, мы его одновременно делим на два и умножаем на два. Ну, а дальше можно добавить, что на самом деле, конечно, это заблуждение, это миф. Не получится двух червячков. То есть хвостик, он все-таки умрет, скорее всего. А вот у плоских червей, у планарий, у них действительно, их можно разрезать на 30 частей, и с каждой части сформируется полноценная особь. И тут у нас как раз подходит следующая категория. Это различные мифы, заблуждения, предрассудки и их опровержение. Это то, что нравится, опять же, зрителям, когда им, как это называется, не то, что вправляют мозги, а говорят, вот вы думали вот так, а на самом деле совсем по-другому. Детские вопросы. Это тоже, чего боятся ученые, а на самом деле надо идти этому навстречу. То есть, а что будет, если Луна упадет на Землю? А почему обезьяны не превращаются в людей? Да? Или почему у обезьяны отвалился хвост? То есть нужно еще раз понимать, что в массе своей люди очень близки к детям. То есть их уровень мышления, он близок. И эти вещи, они будут для них весьма органичны. А кроме того, понятно, что мы работаем с подрастающим поколением. Это для нас очень важно. Примеры из быта, то есть из того, что близко зрителю, то, с чем он сталкивается ежедневно. То есть классический, опять же, пример, вот, что такое самоорганизация, как понять, как может происходить самоорганизация материи. Но возьмите кастрюлю, налейте воду, поставьте на плиту, включите огонь, и вы увидите, как из хаотического движения молекул возникает направленное движение. Конвекция начинает происходить, и вода сама собой чудом приходит в направленное упорядоченное движение. Вот пример самоорганизации у вас в кастрюле на кухне. Ну и предлагал Перельман примеры из театра, из кино, из цирка, пиротехника. И я вот опять возвращаюсь к тому, что я говорил про Discovery. У них там взрывается что-то постоянно. Но на это любят смотреть. Да, это красиво. Спорт. И вот он опять у нас, голый землекоп, просто свежая иллюстрация. Недавно я в Москве выступал на одном мероприятии детском. И я, и вы там были, кстати, да. И я перед этим, я на самом деле приехал из другого города, очень устал, изможденно сидел, и вот вышла дама, к сожалению, не запомнил фамилии, биолог. И она рассказывала про различных зверушек, и вот она сказала, вот голый землекоп. Это вот так, перед ней сидели такие ленивые подростки, московские школьники, там, с жвачкой, там, с айфонами, вот, и она... Вот такие есть классные, лысенькие такие, грызуны. Они живут по 30 лет. Но вы представьте, это все равно, что человек жил бы 800 лет для грызунов. Об них можно тушить окурки, поливать их кислотой, они страшно живучие и так далее. Вот, и я это запомнил, видите, я вам пересказал. И вот если один подросток другому потом говорит, что вот выступала тетенька такая и рассказала про таких прикольных грызунов, о которых можно тушить окурки, то для этого ученого это, ну что ли, высшая похвала. Это вот то и происходит, о чем я говорил, когда начинают это пересказывать. Пусть хоть что-то пересказывают. Значит, ну и поскольку мы говорим в данном случае о телевидении, нужно подумать и о каком-то визуальном ряде. Простейшие варианты, то есть какие-то иллюстрации. Вот Александр Марков в свое время в одной телепередаче, он перенес картинку с черепом Homo habilis, и там священнику показал, вот это кто? Да? То есть вот, когда мы говорим просто, да, жили такие люди умелые, а другое дело совсем показать картинку с черепом. И, может быть, принести на флешке и попросить вставить в телепередачу, но попросить настойчиво и во время съемки сказать, и вот здесь, я надеюсь, будет вставлен мой слайд. Ну или какая-нибудь футболка с надписью, или плакат развернуть. И вот упомянутая уже Светлана передача, на мой взгляд, замечательное визуальное решение. Люди в черном, люди в белом. То есть это ведь намеренно было сделано, да? Некая такая интересная аллегория получилась. Наука светлая, да, и все остальные.
1: У нас просто выбора не было. Ты же знаешь, что они будут в черном.
0: Нет, как раз у вас был выбор. Вы могли одеть что угодно. А у них не было выбора. Вот у них не было. Ну и вот пара важных моментов. Не настраивается, что мы должны обязательно очаровать, чтобы нас все полюбили. Решить задачу по привлечению, например, людей на мероприятие и понравиться – это не одно и то же. И можно даже этим пожертвовать. Обратите внимание, что в неких телепередачах некие известные личности политические, они часто намеренно эпатируют, намеренно порождают скандалы и так далее. Их приглашают поэтому. Но какие-то свои пиар-задачи они при этом решают. И наша задача не обязательно там податься с каким-то там научным врагом, то есть непременно его заклеймить. Можно его пощадить, в принципе, если это не мешает решению наших задач. Это не главное. Ой, после выступления. А где же мой слайд во время выступления? Придется мне смотреть в моргалку. Сейчас, одну секундочку, видите? Как неожиданно. Во время выступления. Значит, ну, я тут выступал в одном месте, где проектора не было вообще. Я поэтому говорю, вот здесь должен быть такой слайд красивый, да? Но я вам сейчас расскажу, что на нем было изображено. Значит, во-первых, желательно прибыть чуть-чуть заранее, то есть не вбегать в студию в мыле, когда уже там мотор, да? Чтобы осмотреться, может быть, познакомиться, посмотреть на других гостей передач, как-то привыкнуть к этому месту. Значит, и во-вторых, ну понятно, что заранее хорошо бы продумать начало и концовку. То есть для публичного выступления вообще важнее всего, как мы начали это дело, да, и как мы закончили. То, что запоминается лучше. И самое интересное, что часто на различных телевизионных шоу или там, на радиошоу ведущий легко отдает инициативу гостю, который ее взял. То есть поэтому, например, передача там, про лженауку. И ведущий значит, задает какой-нибудь вопрос, неважно какой про лженауку, а я говорю, да, вы знаете, лженаука это очень серьезное такое явление, проблема, которая связана с тем, что у аудитории, ну скажем так, простому обывателю сложно отличить одно от другого. И вот я, чтобы проиллюстрировать это, давайте сейчас докажу вам, что Земля плоская. И непровержимо это докажу. И дальше я рассказываю, действительно, привожу несколько доказательств, что действительно Земля плоская. То есть я специально взял, ну, и заранее это продумал, и беру инициативу в свои руки. Ну и в конце, естественно, если это прямой эфир, следить за хронометражом, если это не прямой эфир, тут, увы, от нас это не зависит, чтобы в конце осталось несколько минут и сказать какие-то заключительные слова, которые тоже можно продумать заранее. Еще раз, важна диалогичность, важны риторические вопросы, там, обращение к зрителям. Допустим, если мы вспомним Михаила Сергеевича Горбачева в свое время, он вообще был мастер, но его тоже готовили, это был первый российский политик, который специально занимался с имиджмейкером, и он, например, мог прорезать зал, пойти за спины зрителям, там, заставить их шевелиться, кому-то подойти, там, здравствуйте, как вам, да, хорошо, да. Да, то есть ну, какая-то диалогичность, какие-то элементы работы с аудиторией, хорошо бы их продумать заранее. И здесь есть чему поучиться, например, у Михаила Задорнова, да? Которого, ну вот я сейчас тоже какие-то примеры приведу. Если у нас идет полемика с оппонентом, главное сохранять спокойствие. Да? То есть если оппонент минимально вменяем, но для нас мы видим, что он безопасен, то можно его улыбаться, можно его благодарить. Спасибо вам за интересный вопрос. Можно продумать свое поведение по отношению к оппоненту. И вот я хотел привести пример из Михаила Задорнова. Значит, если вы помните, опять же, такое одиозное шоу у Гордона, где Задорнов был и были различные лингвисты, филологи, которые его ненавидят по понятным причинам, но мы тоже его не любим. И вот один из лингвистов постоянно что-то выкрикивал с места, и Задорнов повернулся к нему, встал на колени и сказал, а можно перед вами унизиться? Ну помолчите, пожалуйста. И тому нечего было возразить. И еще один пример на тему как раз, что не обязательно отвечать на любой вопрос. Значит, в той же передаче Гордона Александр Невзоров. Значит, идет показ фильма его там про лошадь, а потом обсуждение. И тоже сидят ученые и другие деятели, которые всячески ругают фильм. Значит, Невзоров с улыбкой там спокойно это все внимает. Естественно, ему по кайфу, что его ругает, он от этого как бы живет. Вот, и выходит Вяземский и говорит, у этрусков, насколько я помню, была Слоупа, богиня лошадь. В Испании была Эпона. У Эносигея, которого позже стали называть Посейдоном, тоже был культ коня, Калигула там с конем. Значит, Невзоров делает вид, что он заснул. Значит, в конце, не суть какой, вопрос даже ему задает Вяземский. Невзоров говорит, вы знаете, то, что вы сейчас сказали, нужно было сопровождать танцем. и все. Это его ответ. То есть не нужно отвечать вообще на любой вопрос оппонента. Не обязательно это делать. Что очень важно, не позволяем ведущему сбивать нас. И часто ведущие это делают совершенно без злого умысла. Просто у него мысль скачет, и он нам задает один вопрос, не успели мы ответить, он уже уходит куда-то в сторону. Так вот, нужно заранее, опять же, подготовиться и просто сказать, ну давайте я сначала все-таки отвечу на ваш предыдущий вопрос. Или это очень интересно, но я хочу все-таки повторить, подчеркнуть. Спасибо вам за ваш вопрос, спасибо. Но я сегодня буду говорить о том, что в биологическом музее проходит интересная выставка. Вот это важно. Вот это важно, об этом я буду говорить. То есть не поддаваться ведущему, который уводит, пытается увести диалог в сторону. Ну и можно еще говорить о каких-то мелких технических деталях. Можно, например, принести с собой мобильный интернет, и если кто-то что-то говорит, можно проверить факты вообще. Цифру он то назвал или не то. Возможность есть. И принести с собой диктофончик, все это записать на диктофончик. Тоже демонстративно вынуть его и включить. Вот, потому что если потом будет это все опубликовано в порезанном виде, то у нас есть исходник, в конце концов, сами его опубликовать. Мы можем опубликовать стенограмму. Ну и все-таки после выступления, ну спросить просто хотя бы для начала знакомых коллег, как им, узнать их мнение, самому внимательно просмотреть и проанализировать, что получилось, а что не получилось. Ну и продумать на будущее, то есть не «О боже, какая у меня прическа, господи!» Значит, подумать на будущее, если подобная ситуация снова возникнет, как мы будем ее решать? Если удачно это прошло, то видео это можно опубликовать, можно его распространять. Еще раз, можно опубликовать нашу исходную запись, нам это никто не запрещает делать. Ну и несколько выводов, таких простых выводов, что еще раз, многие ученые не любят выступать, не любят журналистов, боятся их, и мы их понимаем, но если этого не делать, то эту нишу займут маргиналы, займут силы, и они это уже делают, враждебные науки, с самыми печальными последствиями для нас, как в ближайшем будущем, так и в перспективе. То есть без перспектив. И еще раз повторю, в каждой области свои правила, в науке, в лаборатории, на раскопках одни, в телестудии другие. Надо просто знать их и уметь переключаться. Ну, важно еще, правда, переключаться обратно. То есть мы знаем примеры некоторых ученых, которые переключили в формат телевизионного шоу, а вот обратно как-то вот бывают сложности, да, Станислав? Я не про Станислава, кстати. Вот, и еще раз, к эфиру нужно готовиться. То есть вот нужно готовиться, и я привел несколько советов, которые, возможно, кому-то помогут подготовиться к такой вот передаче для всеобщего блага. Спасибо за внимание и, пожалуйста, вопросы, пожалуйста. Такая штучка. Ну, будет.
2: А как вы относитесь к сетевому троллингу в качестве способа тренировки навыков для споров с разными оппонентами? То есть, чтобы ученые приобщились к этому занятию, условия, так скажем. Вот, и тем самым повысили свой скилл в этом.
0: Я понял вопрос. Я только заниматься троллингом или кормить, так сказать, троллинг? Что вы имеете в виду?
3: Именно заниматься, по крайней мере, то есть нападающим.
0: Ну, вы знаете, может быть, в качестве каких-то психологических упражнений это и полезно, но в очень ограниченном количестве, потому что опыт показывает, что долгое занятие такими вещами, оно приводит к некой трансформации личности. Вот. Б. Это трата вашего времени. Вот. Я просто с некоторых пор прекратил подобное занятие с троллями, которые приходят к нам в сообщество, я поступаю просто, я их баню. Да, и пока что ни разу об этом не пожалел. Да, пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста.
4: Ну, как же простой обыватель может отличить научную теорию от лженаучной?
0: Знаете, у меня на эту тему есть целое отдельное выступление. Если вы мне напишете, я вам ссылочку пришлю. В ряде случаев, к сожалению, большие проблемы с этим. Вот. Но если мы сузим задачу, например, как отличить добротную научно-популярную книгу, например. Да? То здесь есть некоторый набор критериев, начиная от оформления обложки, регалий автора, аннотации, там, оглавления и даже того издательства, в котором издана эта книга. При некоторой тренировке это вообще делается там, за минуту. Вот. И еще раз, если вы мне напишите, я пришлю вам ссылку, где я подробно об этом рассказываю. Вот. На самом деле, вообще говоря, да, это проблема, которая, еще раз, как-то эта проблема решается популяризаторами. То есть, еще раз, либо знать, либо верить. Вот. То есть человек либо знает науку, либо верит специалистам. Когда специалистом себя называют кто угодно, а никаких критериев в голове нет, к сожалению, у обывателя, действительно, ему можно доказать, что Земля плоская, у него нет оснований парировать вообще этого. Вот. То есть либо некий уровень образования, но это длительный путь. Повышать качество образования, я в России в это пока что не верю. Либо действительно качественная популяризация. Вот этим заниматься можно. Вот так. Да, конечно.
3: А кого из ученых вы можете привести как пример хорошего публичного ученого? Обязательно из русских коллег.
0: Публичного, который выступает хорошо. Нет, здесь можно приводить примеры, знаете, не люблю я приводить примеры, потому что можно приводить примеры хорошего публичного ученого, не очень хорошего ученого. Но если говорить о таких действительно высоких профессионалах, то вчера выступавший здесь Александр Марков, это, в общем, один из немногих примеров такого рода. Тут же упомянутый мной Капица был блестящий популяризатор. И интересно, опять же, посмотреть, хотя, ну вот пример с Дугиным, но это такой пограничный пример. Можно посмотреть, как он работает с собеседниками. И как приходит собеседник и говорит ему долго и нудно, тема, посвященная глобальному потеплению, кто-то говорит, вот такие-то газы, сякие-то газы, там так. А Капец говорит, как парник, да? Ну вообще всем известен термин парниковый эффект, но это сказано не было ни разу. И вот Капица помогает, то есть он блестяще это делал. То есть есть примеры, к сожалению, их мало в России, да, на Западе, в общем, я думаю, вы и сами знаете, там, на YouTube можно увидеть различных ученых, которые действительно тратят на это свое время. Проблема тут одна, что человек занимает популяризацией, он отнимает время у научных исследований, и одно часто становится в ущерб другому.

Добрый вечер. Ну вот сразу скажу, что я не люблю, когда меня называют популяризатором науки. У меня к этому термину вполне определенные отношения. Я наоборот считаю, да, что это люди, которые чуть выше меня и по уровню образования, по кругозору и всему остальному. Люди, которые работают внутри науки, да, и могут об этом интересно рассказывать. А я санпросветчик, то есть это как сантехник, только про здоровье. Значит, я предпочитаю рассказывать о тех вещах, в которых я действительно разбираюсь. Да, это позволяет делать, например, в том числе образование, полученное здесь, в Питере, военно-медицинской академии. Небольшой опыт работы практическим врачом, военным врачом в вооруженных силах. Потом совсем маленький опыт шарлатанства. Я был врачебным шарлатаном, да, то есть неправильным врачом. Зато это позволило потом выбрать такую стезю, как медицинская журналистика, и заниматься именно вот вопросами различного шарлатанства. Книгу, которую упоминали, которая вошла в этом году в длинный список просветителей и так из него не вышла, она как раз посвящена медицинскому шарлатанству, самому разному, в том числе тому, которым я занимался. Сегодня премьера лекции, то есть этот материал еще нигде не читался, так что будьте снисходительны, если я буду запинаться или там зависать, или еще что-то в этом роде, материал пока обкатывается. Хотя, по большому счету, эта тема мне интересна очень и очень давно. История медицины меня интересует еще со времен учебы в академии, потому что там замечательный музей. И всегда интересно, как вообще происходило развитие, да, то есть как происходило развитие медицины, как возникали те или иные идеи. И сегодня общее название у мероприятия вот это «Поворот», да, то есть это, скажем так, попытка посмотреть, откуда появились известные сегодня, хорошо известные сегодня медицинские течения, направления, идеи, лекарства и так далее, и какие вещи прижились совсем не с первого раза. То есть не всегда бывает так, что какая-то гипотеза или какая-то теория получает подтверждение не только потому, что она неправильна. Бывает такое, что наука еще не готова, скажем так. Она, конечно, в курсе дела того, что происходит, но вот некий научный консенсус, он отсутствует. И поэтому некоторые идеи задерживаются кто на 20 лет, кто на 50. Здесь изображен госпиталь Святой Марии в Лондоне, и он связан, наверное, с самым известным случайным изобретением. Все, наверное, знают, да? Пенициллин. Это у всех на устах, все знают, что это. Вот это второе окошко, здесь находилась лаборатория, теперь находится музей. Именно его забыл закрыть в 1928 году, в августе, уезжая в отпуск с семьей, Александр Флеминг. После того, как он вернулся из отпуска, он заметил, ну, поскольку там был рабочий бардак, как это обычно бывает у ученых, это нормально, он заметил, что культуры стафилококков, которые валялись в углу, одна из чашек Петри, почему-то заселена плесенью, и при этом больше никаких колоний там нет. Это натолкнуло его на мысль. То есть это как раз была та самая случайность. Да? И почему я задавал вопрос перед лекцией, случайно ли случайности? Дело в том, что он был готов. Да? То есть все точно знают, все это неоднократно описано, да, что та же, например, таблица Менделеева сначала приснилась дворнику Феофану, да? Но он не понял ее, поэтому она пошла к Менделееву. Здесь то же самое. У человека просто был уже готов, наработанный опыт, например, примерно таким же образом до этого был открыт им лизоцим. Об этом как-то не очень принято говорить, но примерно такая же история произошла. То есть он просто, ну, просто решил сеять слизь из своего носа, когда простыл. Совершенно случайно это оказалась бактериальная инфекция, потому что большинство инфекций носа это как раз вирусная инфекция. Она оказалась бактериальной. И он увидел, что в одной из порций, то есть он их съел каждый день, как нормальный ученый, да, то есть регулярно, и где-то на четвертый день простуды он увидел, что бактерии, которые там были, они начали растворяться. Почему? Видимо, в слизи находился некий агент. Действительно, потом он его выделил, это был антибактериальный агент лизоцим, который содержится у нас в слизи, в слюне, и в некоторой степени защищает нас от простуды, именно поэтому, в том числе поэтому, происходит самовыздоровление, и поэтому простуду можно лечить чем угодно, она пройдет самостоятельно. У организма есть на это специальные средства, свои собственные. Пенициллин был выделен Флемингом в 29-м году, и вот тут он как раз немножечко застопорился. Дело в том, что он не был специалистом именно по выделению веществ в чистом виде. И с 29-го и где-то по 40-е годы он бесплотно, то есть он пытался несколько раз, неоднократно выделить нужное количество этого вещества, не получалось.
То есть, да, была плесень, да, было подавление роста бактерий. Но дальше никак не получалось пройти. Помогли вот эти два замечательных ученых, Эрнст Чейн и Эгуард Флори. И именно за то, что они научились делать пенициллин в промышленных масштабах, поставили его на поток, в том числе они являются соавторами этого открытия. И в 1945 году все трое получили Нобелевскую премию в номинации «Физиология или медицина». Что важно, никто из них не считал себя первооткрывателем пенициллина. Флеминг сказал в одной из лекций своих, что я ни в коем случае не открыл пенициллин, я просто подсмотрел его у природы. То есть, да, действительно, миллионами лет велась эта борьба и до сих пор ведется. Грибки сражаются с бактериями, бактерии с грибками, и у каждого из них есть свое собственное оружие. Да? В основном оружие находится на стороне грибков, а щиты находятся на стороне бактерий. Именно поэтому мы сейчас имеем такую большую проблему с микробной резистентностью, просто потому, да, что мы взяли вот это химическое оружие грибков, которое было, и применили его против бактерий, которые знакомы уже с ним миллионы лет. Они просто включили свои защитные механизмы, и мы оказались в положении грибков примерно. Флеминг еще одну интересную вещь сделал. Он отказался патентовать пенициллин. Он сказал, поскольку это не человеческое открытие, это достояние природы, оно не должно быть запатентовано и, соответственно, доступно всему миру. Благодаря этому, в том числе этому, удалось спасти достаточно большое количество раненых, больных уже во время Второй мировой войны. Хотя здесь тоже было достаточно большое количество мифов. Например, один из очень известных мифов гласит о том, что пенициллин спас Черчилля, что тот заболел какой-то зверской совершенно болячкой в самый неподходящий момент, в разгар войны, 43-й год, и что пенициллин Флеминга спас его от этого заболевания. Ну, на самом деле, если покопаться, то выясняется, что было все совсем немножко не так, точнее, вообще не так. Основную роль здесь сыграл личный врач Черчилля, Чарльз Макморан. Он применил буквально недавно синтезированное вещество, которое называется сульфапиридин. Вот оно здесь изображено на фоне. Чем интересно это вещество? Дело в том, что оно очень хорошо ложится вот в канву сегодняшнего разговора, повествования. Дело в том, что это производная одного из сульфаниламидов. С сульфаниламидами связана отдельная история. По большому счету можно сказать, что Черчилля спас немец. Тот, который работал в том числе и в нацистской Германии. И тот, который интересовался в том числе анилиновыми красителями. Вообще, в принципе, эта история началась еще в начале 20 века. С подачи Луи Пастера, о котором я сегодня еще буду упоминать, начался бум иммунологии. Почему-то все считали, что любые болезни, и в том числе инфекционные, понятно, но и неинфекционные, какие-то осложнения, можно побороть при помощи вакцин и сывороток. И если посмотреть, ну, например, в Рижском музее медицины, есть набор вакцинатора, если так можно сказать, начала 20 века. Ради интереса я посчитал, там то ли 45, то ли 46 препаратов. Сегодня таких даже близко нет. И там масса самых различных сывороток. Пытались пристроить иммунитет вот к такому благому делу, как борьба с инфекциями. Получалось не всегда хорошо, иногда получалось очень плохо. И Пауль Ерлих, один из обладателей Нобелевской премии, он предложил идти другим путем. Говорит, давайте будем синтезировать, то есть будем специально синтезировать вещества, которые будут уничтожать бактерии прицельно. И у него это получилось с немецкой педантичностью. Он один за одним синтезировал вещество, пробовал на бактериях. Так у него было 605 раз, то есть 605 препаратов. И только 606 из них оказался сальварсаном, то есть первым химиотерапевтическим препаратом, который действовал на возбудителей сифилиса. И тогда же Эрлих предположил, что не исключено, что средства против бактерий нужно искать среди красителей. Ну, кто у нас тогда был впереди планеты всей по химической промышленности, по анилиновым красителям? Германия. Мощная химическая промышленность, мощные ученые, которые работали в том числе в различных компаниях. Вот Герхард Домок. Он работал в компании Bayer. Сейчас она хорошо известна, а тогда она была подразделением IG Farben Industries, то есть такого мощного химического гиганта. Возможности, соответственно, были огромные. Можно было исследовать массу веществ, и Домок синтезировал пронтозил, ну, он так его назвал, такое вещество, полученное как раз из одного из анилиновых красителей.
Оно очень хорошо, то есть прям не то, что хорошо, а замечательно. Его тогда считали практически чудом. Оно начало уничтожать абсолютно все бактерии. Вот такие были под рукой. Скармливают, да, пронтозилу, все, уничтожает. И что интересно, он не действовал, то, что называется инвитро, да, то есть в стекле, в клеточных культурах, в пробирке и так далее. Но стоило мышей заразить, предположим, каким-нибудь менингококком, так что они умирали, буквально одна инъекция этого препарата, мыши опять здоровые, бегают, размножаются, очень весело. В принципе, Домок, ну, посчитал, что, наверное, наступила некая новая эра. В чем-то он был прав, действительно. К сожалению, продлилась она недолго, потому что, как известно, устойчивость к сульфаниламидам, она развилась еще быстрее, чем к антибиотикам. И уже в то время, когда начали синтезировать первые, следующие, скажем так, за пронтозилом вещества, уже потихонечку начала появляться проблема устойчивости. Что интересно, очень быстро изобретателя догнала Нобелевская премия, то есть это настолько революционное изобретение оказалось, что, в общем-то, сомнений у Нобелевского комитета не было, и в 1939 году ему присудили в одно лицо, то есть если в предыдущей вы видели, да, 1945 года была, например, тоже по теме химиотерапии, но на трех человек разделенная. Здесь же в одно лицо именно за изобретение пронтозила. Но сомнения были у нацистского правительства, как вы понимаете, да, 1939 год. Нобелевский комитет состоит из лиц вполне определенной национальности. Соответственно, Домоку запретили выезд, запретили получать премию. И ему удалось получить медаль и диплом в 1947 году. Ну, а денежная часть премии, извините, по правилам Нобелевского комитета, она в следующий год ушла уже как бы следующим людям, она ушла в фонд премии. Значит, что еще интересно? Домок немножко ошибался. И это спасло мир, скажем так, от патентования этого препарата. Точнее как, сам пронтозил, конкретно пронтозил, да, Байер, естественно, тут же запатентовал, немедленно. Ну, вы понимаете, да, то есть потенциальный рынок гигантский, но случай. Опять мы возвращаемся к случайности. Пронтозил выглядел вот так. Такая здоровенная молекула, краситель, причем за окраску отвечает вот эта вот часть небольшая. А, собственно, свойствами антибактериальными обладает вот эта вот замечательная вещь – параминофенилсульфаниламид. Ну, тут понятно, да, что почему, по остаткам названо. И что самое интересное, что еще интереснее, да, его уже открывали в 1906 году. Студент-химик, опять же, совершенно случайно, нашел вот такое вещество и выяснил, что оно усиливает способность к окрашиванию. Естественно, что это вещество попало в ЭГ Фаберининдустрии и попало, опять же, к Домоку. Именно поэтому. На следующий же год после публикации, то есть в 1935 году, Домок опубликовал свои находки по поводу пронтозила. Естественно, уже запатентованного. То есть вот смотрите, какая красивая вещь, но она патентованная. Два француза, супружеская пара, Жак и Тереза Трефо из Института Пастера, в 1936 году разбираются, они выясняют, почему не действовала вот эта вот цельная молекула, не действовала инвитро. Оказалось, что в живом организме вот этот здоровый монстр сразу разбивается на две части. Ферменты его раскусывают. Именно вот в этом месте. И сюда добавляется H2. Вот у нас. То есть вот таким образом у нас выглядит действующая молекула. А это, ну это, скажем так, нагрузка. Это просто оранжевый плащ, который был надет на это лекарство. И в нем абсолютно никакого смысла нет. Что сделали эти ученые? Они опубликовали формулу. Естественно, патент Байера распространялся только целиком на молекулу, а не на ее кусочек. Таким образом, спасли и Черчилля потом, спасли и очень многих людей, в том числе американских президентов, в том числе и в Советском Союзе много кого спасали этим препаратом. Именно потому, что он оказался вне патентов. В СССР он назывался, вот целиком вся молекула называлась красным стрептоцидом. А вот эта часть называлась белым стрептоцидом, и я так думаю, что еще, наверное, в некоторых аптеках он сохранился. Может быть, кто-то даже видел такой белый порошок, им иногда вот сверху раны посыпают. Опять же, препарат, вся история которого состоит из чистых случайностей. Следующая случайность, очень неприятная для тех людей, которые были вовлечены в эту историю. Когда появились шины, да, то есть когда люди научились вулканизировать резину, выяснилось, что рабочие, которые
были задействованы на этом производстве, внезапно теряли способность пить. Вот. Как вы понимаете, это трагедия, да, несмотря на то, что дело происходило где-то в Германии, во Франции, в Дании и так далее. Пить нельзя было вообще. То есть не то, что там крепкие напитки, а даже пиво, традиционное, скажем так, для немцев, для австрийцев, для датчан и так далее. То есть это как бы оно входит в культуру, такая штука. Невозможно, все, то есть невозможно пить. Как только выпьют буквально одну там, либо одну стопку, либо одну кружку пива, все, очень плохо себя человек чувствует. Покрасневшее лицо, частое дыхание, перебои в работе сердца. Ну, в общем, все очень и очень плохо. Почему так? Очень долго выяснить не могли, что же происходит. То есть, да, поняли, что это было связано, это была профвредность. То есть человек, который работал с вулканизацией шины, вдыхал что-то. Что конкретно, было очень долго неизвестно. И только в 1948 году, да, то есть уже... когда автомобильная промышленность давно развивалась, и несколько поколений, наверное, уже людей, которые работали с шинами, пострадали от этого побочного эффекта, выяснилось, что вот такое вот замечательное вещество, которое называется дисульфирам, молекула вот здесь у нас это серо-желтенькая, синенькая, соответственно, азот, беленькая – это водород, ну и черная – это углерод, это как обычно во всех химических схемах. Так вот, датские исследователи абсолютно случайно, опять же, его обнаружили, потому что исследовали они на самом деле, то есть было понятно, что это вещество было взято в том числе и из этой промышленности, да, из автомобильной, из резиновой, из химической и так далее, исследовали его противомикробные свойства. И да, действительно, до сих пор близкие, скажем так, близкие к нему, в том числе и по действию вещества, молекулы используются как антибактериальные, я чуть попозже о них скажу. Так вот, что произошло. Выяснилось, что именно с этой молекулой, да, потому что это было испробовано на нескольких добровольцах, именно с этой молекулой была связана внезапно на пустом месте развивающаяся химическая защита от алкоголя. Почему? Что конкретно происходило? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, да, что алкоголь, точнее этанол, в нашем организме расщепляется при помощи ферментов. У нас существует... три полосы. Обычно говорят вот об этом, да? Но у нас есть как бы три полосы движения, по которым может расщепляться этанол. Первое, самое известное, да, этанол при помощи алкоголя дегидрогеназа превращается в уксусный альдегид. Простейшая реакция, которая идет в цитозоле, то есть в цитоплазме клетки. Если вдруг поступает достаточно большое количество алкоголя, что такое большое? Больше 20 грамм в час, например. В этом случае у нас подключается следующая резервная система, да, пероксисомы, которые находятся в огромном количестве, например, в нейронах головного мозга. Это как бы у него своя собственная защита существует от неразумного хозяина. Да? И если этот неразумный хозяин сильно пьет еще больше, чем 20 грамм в час, то его пытаются освободить от этанола при помощи фермента каталазы. Думаю, что многие ее знают. Если перекись водорода капнуть, предположим, на кровь, она начнет массово пениться, вот таким образом работает каталаза. Еще один есть, третий, есть совсем уже запасной, очень сильно запасной механизм. Он не специфический, включается в печени. Это система цитохрома. Она не особо специфична. Она переваривает, перемалывает вообще все, что существует, любые ксенобиотики. Ну, в том числе она подключается в самых запущенных случаях, если, предположим, там день рождения, свадьба или что-то в этом роде. Итак, вы видите, да, у нас получается раз полоса, два полоса, три полоса. Три полосы переработки этанола в уксусный альдегид. И все это через такое бутылочное горлышко, да, сливается всего в одну полосу движения. Это только один единственный фермент, альдегид дегидрогеназа, у нас отвечает за перевод уксусного альдегида в уксусную кислоту. Это тоже происходит внутри клетки. Причем еще более, скажем так, специализировано конкретно в митохондрии, там находится основной фермент. Есть еще, правда, ну, совсем-совсем слабенькая альдегидрогеназа, она находится в цитоплазме. Так вот, митохондриальная альдегид-дегидрогеназа, это уже само по себе словосочетание, это проверка на своеобразный тест на трезвость, да? Вот, именно эта митохондриальная альдегид-дегидрогеназа, она у нас и является слабым звеном. Есть люди, у которых она генетически отсутствует, то есть она генетически дефектна. Этот фермент собирается, да, но на место одной аминокислоты встает совершенно другая. Это белок, но это больше не фермент.
И такие люди на генетическом уровне у нас защищены от алкоголизма, хотя я знаю случаи, да, когда пьют через силу и умудряются допиваться до профессионализма, но это все-таки редко. В большинстве случаев у таких людей, к счастью для них, предрасположенности к алкоголизму не реализуется. Так вот, дисульфирам превращает пьющего человека вот именно в такого, в генетически защищенного, да, но правда на время. То есть он просто замедляет действие вот этого фермента. Что получается? У нас с трех полос сыпется уксусный альдегид. А здесь практически никакого движения. Это означает, что все вот это вот великолепие, да, которое утром бывает в виде похмелья, например, оно возникает тут же, немедленно, не дожидаясь утра. Вот человек выпил, у него сразу похмелье, причем тяжелейшее и мощнейшее. Как вы понимаете, это да, это очень неприятный побочный эффект. И это было очень неприятное случайное открытие для, как я уже сказал, для самих рабочих. Так вот, именно таким образом действуют очень многие вещества. Например, известнейшее лекарство метронидазол. Думаю, многие с ним сталкивались. Я еще об этом лекарстве неоднократно сегодня скажу. Во второй части лекции в том числе. Так вот, метронидазол действует абсолютно так же. Он блокирует вот этот фермент. И человек, который пьет метронидазол, да, он ни в коем случае не должен пить алкоголь. Такие же вещи есть еще с некоторыми антибиотиками, связанными с грязью фульвин. Но он достаточно редкий, все-таки такой антигрибковый антибиотик. Но, тем не менее, есть масса препаратов. И если врач, назначая вам некое лечение, говорит, что пить нельзя ни в коем случае, это означает, что пить нельзя. Не так, что одну рюмочку можно или там еще что-то. Есть риск поймать вот это вот очень мощное явление похмелья, да, которое возникает сразу же. На этом была построена целая стратегия в терапии алкоголизма людей, ну, в основном, скажем так, с подачей родственников. То, что называется подшивали. Вот если вы слышали, что человека подшили, торпеда там ему, спираль, антабус и так далее, это вот он. Это дисульфирам, о котором я говорю. Именно потому, что такие токсические эффекты оказались неуправляемыми, и некоторые такие защищенные вроде бы пациенты, да, шли, пили алкоголь, особенно если они не знали, что их так сильно подшили, либо они не верили в этот код, да, сказали, ну подумаешь, подшили, ладно, пойду попью, и все. К сожалению, встречались в том числе летальные случаи, поэтому сегодня такая химзащита исключительно с согласия пациента, он подписывает большое многостраничное согласие, да, о том, что он в курсе, какие могут быть побочные эффекты. И именно поэтому, например, сейчас запрещена такая практика, которая была раньше. Существует еще одно вещество, оно называется цианамид, и оно действует точно так же, только оно хорошо растворяется в воде, практически не имеет вкуса, запаха, всего остального. И его давали, предположим, родственникам, да, чтобы они подливали товарищу либо там в чай, либо в холодное блюдо в какое-то, эти капельки. И человек внезапно выяснял, что все, пить он не может, ну, решал после этого бросать. Если кто-то решал бросать, а некоторые, как вы понимаете, это состояние очень тяжелое, бывших алкоголиков, вернее, да, их не бывает, есть только завязавшие, излечиться от этого не получается. И поэтому в этой стратегии тоже ничего хорошего не было. Еще раз, препарат представляет исключительно историческую ценность. С точки зрения современных реалий, да, информированное согласие и прочие вещи, которые мы должны учитывать при работе с пациентами, сейчас не позволяет его в таком же масштабе применять, как буквально лет 30-40, наверное, назад. Это еще не все. Примерно так же действуют вот эти вот съедобные грибы. То есть это вполне себе съедобные, не пугайтесь. Они, правда, называются навозник белый. Да, но при этом это шампиньоновые. То есть это семейство шампиньоновых, прекрасные, хорошие грибы, которые применяются в пищу, в том числе в Китае, в Соединенных Штатах, у нас. То есть это такие распространенные дары леса. И вот люди, которые их собирают и потом пытаются ими закусывать водочку, например, они сталкиваются вот именно с тем же эффектом. Просто потому, что здесь, в этих грибах, содержится вещество, очень похожее по составу и по механизму действия именно вот на дисульфирам, на цианамид и на прочие вещества, которые замедляют разборку уксусного альдегида на части. Третий, очень интересный, ну, по крайней мере, для меня, третий эпизод. Почему? Потому что очень часто на лекциях по гомеопатии, когда присутствуют люди, которые ее практикуют, да, врачи,
Я у них прошу, ну скажите тогда, как, что именно, какой взнос сделала гомеопатия в общее дело медицины? То есть мы можем рассказать, предположим, что дало травничество. Да, например, очень многие препараты имеют растительное прошлое. Один из самых известных, наверное, в этом смысле аспирин. То есть мы можем пойти, например, надрать ивовой коры, сделать настой и выпить при температуре, при высокой. Поможет? Поможет, потому что там содержатся природные салицилаты. Но мы не знаем, сколько их там. Мы не можем дозировать, да, мы не можем управлять этим эффектом. Именно поэтому оттуда был вынут

за одним. Важно именно здесь, да, что, еще раз повторюсь, это находили не только у нас, но и в других странах. То есть в Соединенных Штатах, скажем, у них на сайте FDA ведется такой нарастающим итогом ведущийся список, и там до сих пор попадаются эти биодобавки, в которых регулярно обнаруживаются репатентеры. Ладно, можно было бы сказать о случайности, да, мы все возвращаемся к нашей теме, что, ну ладно, это капсулы внутри порошок, в порошок случайно попал этот наполнитель. Ну, может быть, кто-то из, не знаю, там, вредителей подсыпал, да, конкуренты подсуетились или еще что-то в этом роде. Но самое интересное, что этот же препарат находили в капсуле, то есть в самом материале капсулы. Понятно, что случайно он туда попасть не мог. Это как раз не случайное, специальное и даже, наверное, направленное на сокрытие его наличия такая методика. Еще один интереснейший эпизод, случившийся буквально вот, опять же, недавно. И вот это все развивалось на наших глазах, в том числе на наших глазах, когда мы учились в академии в 80-е годы. Язвенная болезнь считалась хирургической патологией. Когда мы приходили на курс хирургии, нам говорили, ну что вы там, терапевты, там, кто хочет там терапевтом, ну, значит, вы с язвой не будете сталкиваться, потому что язву лечат хирурги. Здесь показаны варианты одной из самых распространенных хирургических методик, профилактических хирургических методик, то есть это ваготомия. Она может быть либо стволовая, да, то есть это пересечение блуждающего нерва вот здесь вот, либо селективная, да, то есть чуть пониже, не все веточки, либо проксимальная, это прям высокоселективная, когда пересекаются только какие-то определенные веточки. Зачем это делается? Затем, что блуждающий нерв вызывает выделение соляной кислоты. То есть, точнее так, он действует на специальные пристеночные клетки, а уже эти пристеночные клетки выбрасывают соляную кислоту в желудок. Поскольку было достаточно много самых различных теорий происхождения язвенной болезни. То есть мы, когда сдавали экзамены, мы рассказывали 5, по-моему, обязательных теорий. Там будет обязательно нейрогенная, обязательно стрессорная, потом пептическая и так далее. То есть там и от острой пищи, и от плохого питания, и от алкоголя, и от всего остального, и от расстройств. Вот эта язвенная болезнь может развиваться. И, еще раз повторюсь, в основном лечилась она вот таким образом. Хотя были еще варианты, например, могли просто отрезать часть желудка, уменьшая количество париетальных клеток и тем самым вроде бы как уменьшая выделение кислоты. Это продолжалось достаточно долго, как видите, да, то есть в 80-е годы это еще было неизвестно. И у нас был преподаватель молодой, такой амбициозный товарищ, хорошо знал английский. И он в фундаментальной библиотеке, ну не тайком, конечно, но читал литературу на английском языке. И потом нам шепотом рассказывал, а вот, есть сейчас продвигается версия, не исключено, что вот это все, все, что мы сейчас изучаем, это все фигня, это все следствие, это все вторично, а первично язвенная болезнь столько инфекционной природы. Не дай бог вам это сказать на экзамене, я вам этого не говорил. Запомните, что вот да, хирургическая патология, вот ваготомия стволовая и все и прочее. Сейчас на это можно смотреть, ну, как на табачную клизму примерно. То есть это того же плана вещь, да, которая выглядит ужасно, но не помогает совершенно. Так вот, да, действительно, все эти вещи, которые связаны с желудком, гастриты, язвенные болезни, все это связано с вот такой вот очень красивой, да, и очень вредной бактерией, которая называется Helicobacter pylori. Методами палеогенетики удалось раскопать, да, вот так покопавшись в геноме и в нашем, и в ее, что мы вместе уже 60 тысяч лет. То есть это наш давний друг, скажем так, да, наш давний житель. И почему в принципе ее раньше так не находили? Ну, потому что, опять же, наука не совсем была к этому готова. Именно об этом я буду рассказывать во второй части лекции, да, о тех вещах, которые зашли не с первого раза. А здесь я буквально совсем коротко, да, скажу, например, о постулатах Коха. То есть это как выяснить, что данный открытый нами микроб, он является патогенным. Правда, сам же Кох почти все это я проверк немедленно после того, как сформулировал. Потому что, например, микроорганизм постоянно встречается в организме больных людей и отсутствует у здоровых. Почему зачеркнуто? Потому что сам Кох это удалил, когда выяснил, что существует

0: будет бессимптомное носительство холеры, например, и многие другие заболевания. То есть мы не обязаны болеть, мы можем просто носить это в себе. Следующее, микроорганизм должен быть изолирован от больного человека, да, и штамм выращен в чистой культуре. Но сегодня это опять же известно, что мы это можем сделать далеко не всегда, у нас не все вирусы культивируются, и даже не все бактерии культивируются. История с хеликобактером как раз тому подтверждение. Третье, при заражении чистой культуры микроорганизма здоровый человек заболевает. Опять же, далеко не всегда, и Кох в этом сам убедился, он взял склянку с холерой и выпил. Сказал, что вот, ну, с холерным вибрионом, понятно. И выпил. После этого он не заболел холерой. Дело в том, что да, действительно требуется стечение случайностей, то есть большого количества разных обстоятельств. И кроме того, количество должно быть все-таки большим, достаточно большим. То есть существует некое понятие такой минимальной дозы, да, вот этих патогенных агентов, которые мы должны получить. Даже ВИЧ, человек не заражается с одной или двух вирусных частиц. Далее, и самое последнее, это что микроорганизм должен быть повторно изолирован от экспериментально зараженного человека. И вот этот как раз постулат до сих пор соблюдается. И да, действительно, в большинстве случаев это происходит именно так. Это произошло, вот как раз все по пунктам, произошло и с хеликобактером. Значит, думаю, что многие знают, да, «Заяц не судьбы». Если кто не знает, обязательно погуглите, это совершенно изумительная история. Так вот, «Заяц не судьбы» постоянно преследовал исследователей хеликобактера. В частности, Робин Уоррен в 1979 году, рассматривая биоптат пациента, да, ну то есть сделали эндоскопию, взяли кусочек слизистой и потом рассматривают под микроскопом. Он там нашел вот этот вот очень странный такой спиралевидную бактерию, которую уже описывали до него еще некоторые исследователи. Он ее нашел, но не смог культивировать. То есть вот тут его этот «Заяц не судьбы» и настиг, по идее, уже в 79 году все могло бы начать двигаться в нужную сторону. Но тут помог его собрат, кролик судьбы, да, назовем его так. Вот, потому что это антипод полный. Опять же, вот случайность, элемент случайности. Весна 82 года, Пасха, пасхальные каникулы. Раньше в этих лабораториях было принято так. В первые 48 часов мы смотрим биоптаты. Потом их смотреть бесполезно. Идет микробное загрязнение, там вырастает то, что у них было внутри. Ну, в общем, информационность ноль, никакая. Здесь из-за того, что были пасхальные каникулы, пробы пролежали от 96 до 120 часов. И когда исследователи вернулись после каникул и решили просто, то есть они не стали их сразу выкидывать, это были исследователи, опять же, то есть нужно быть готовым к случайности. Они решили, ну, раз уж так произошло, давайте посмотрим, что там. И вот там этот хеликобактер был в большом количестве обнаружен. Именно потому, что он проявляется исключительно потом, когда уже все выжили, они, так сказать, выставили оттуда всех остальных бактерий, когда клетки разрушились, и после этого мы уже можем видеть хеликобактер. Только при таком стечении обстоятельств. И сейчас это именно такая система выделения, то есть потом их пересаживают на кровяной агар после 48 часов, ну и так далее. Это целая методика. Выросла она из случайности. Ну и понятно, что аж в 2005 году эти два исследователя, вот их два замечательных австралийца, они получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине именно за открытие хеликобактера. Опять же, о тех сложностях, которые встретились на их пути, я расскажу во второй половине, потому что одновременно это иллюстрация к тому, как идея заходит далеко не с первого раза. По большому счету, таких историй в медицине масса. То есть случайность играет огромную роль именно как двигатель научного прогресса. Ну, один из самых известных, наверное, случаев, да, это 1895 год, как были открыты рентгеновские лучи. Супруга Вильгельма Рентгена просто стояла рядом с этим источником, и первая известная рентгенограмма – это ее кисть ее руки с кольцом. Думаю, что очень многие видели. Именно так, то есть, опять же, но исследователь был готов к этому, то есть он точно знал, откуда, что там было, да, то есть он смог воспроизвести этот опыт и затем уже использовать какие-то специальные условия, модифицировать методику, и в итоге сейчас мы имеем в том числе рентгенографию, в том числе компьютерную рентгенографию, то есть это фактически был первый метод, который позволял заглянуть в живого пациента, не разрезая его при этом, то есть это замечательная вещь, прижизненная методика. Прижизненная диагностическая методика. Чуть раньше, я специально об этом не говорил, Антони ван Левенгук, я думаю, многие слышали, как он из шлифовальщика стекол, да, из шлифовальщика линз, превратился в одного из первых, наверное, естествоиспытателей. Почему я об этом не упоминаю? Потому что все-таки, по большому счету, он не был специалистом в этой области, да, и все те исследования, которые он сделал, это были чисто описательные вещи. Он просто описывал, что вот я там-то нашел то-то. Например, в крови он нашел эритроциты. Он их и открыл, он их первым описал. В сперме он нашел сперматозоиды. В зубном налете он нашел такое количество зверей, что замучился описывать. В капле воды, опять же, он обнаружил большое количество самых разнообразных живых организмов. Но никаких выводов оттуда не делалось. То есть это были чисто описательные открытия. Да, случайные, да, он сделал это первым. Но никакого практического вывода из этого потом сделано не было. Зато практические выводы делали ученые, те, которые были готовы к этим случайностям. Например, достаточно хорошо известная история с британским хирургом-офтальмологом, который наблюдал одного пациента, военного летчика, который в годы Второй мировой войны получил ранение глаз. Но оно было очень специфическое. От осколков или от пуль пошли такие вторичные ранящие снаряды, вторичные осколки авиационного пластика. И они попали в глаз к этому пилоту. Доктор достаточно долгое время за ним наблюдал и выяснил, что ничего страшного в глазу не происходит. То есть пластик, никакой реакции со стороны организма, со стороны тканей глаза на этот пластик не было. Из чего подготовленный ум сделал вывод, что это означает, что можно заменять те хрусталики, которые поражены катарактой, пластиковыми линзами. И долгое время именно так делалось. Ну, понятно, что сейчас уже пошло в технологичную сторону, то есть уже более технологичные материалы и так далее. Но очень долго пластиковые линзы выручали тех людей, которые теряли хрусталик из-за катаракты. И вот совсем интересная история, совсем замечательная. Фармацевтические компании зачастую, они сейчас зачастую делают именно так. Ну, по крайней мере, пока не появилась предсказательная программа Артема Аганова, да, замечательного российского ученого-химика. Они просто перебирали одно за одним вещества. Да, вот, чтобы получить парацетамол, чтобы получить ибупрофен, пришлось перебрать 200 кандидатов. Да, вот про сальварсан я говорил 605 кандидатов. И так далее. Одна из исследовательских лабораторий в 60-х годах, ну, просто насинтезировала целый шкаф таких веществ, и они все оказались биологически инертными. Ну, и в порыве, скажем так, научного поиска, да, их стали быстренько уничтожать. И самый-самый последний, то есть он лежал вообще в самом низу, в самом дальнем шкафу, сказали, ну, давайте его попробуем все-таки. Мы же все выкинули, а это последний, давайте его попробуем. Попробовали, получили бензодиазепины. То есть это те вещества, которые совершили такую небольшую революцию в психиатрии и в неврологии, в заболеваниях, которые связаны с нарушениями сна и так далее. То есть вещь достаточно известная, хотя сейчас уже появились более современные препараты. Опять же, случайность? Случайность. Но если бы они не насинтезировали этот шкаф, да, то выбрасывать было бы нечего. Сейчас я предлагаю сделать небольшой перерыв. Перед перерывом, если какие-то вопросы есть, можно их будет задать, а потом мы перейдем ко второй части лекции. Я вас слушаю.
1: Какие у вас есть вопросы к нашему спикеру? По первой части поднимайте ручку и представляйтесь.
2: Давайте, наш спикер. Потом вам
3: ответственный. Угу. Слушаем. Вопрос, чем болел Черчилль и как сейчас лечат алкоголиков, если не используют эту штуку?
0: Там не пишут точно, какое было заболевание, инфекционное заболевание. Может быть, предположим, инфицированная рана, да, ну, тогда это, считайте, было смертельным приговором. Не уточняется, потому что такие вещи, ну, в общем, стараются не особо афишировать, потому что, а вдруг это было что-то, ну, не знаю, там, из ЗППП, например, да, или еще из чего-то. То есть не уточняют. Не факт, что это было какое-то, скажем, венерическое заболевание, но уточнения нет, я специально поискал, выяснить так и не удалось. Да, зато наткнулся на то, что у него была выраженная клиническая депрессия, и что человек, который это опубликовал, да, он воспринимался как неправильно сделавший. Да, Вы закрываете мне задавшего вопрос. И по поводу того, как лечат сегодня алкоголиков, вы знаете, это очень-очень сложное направление. Я немножко работал с наркологами, ну, в том смысле, что я делал для них интернет-проект. Это направление сейчас очень сложное. Почему? Потому что раньше можно было очень просто. Берем и лечим принудительно. Эффект от этого был очень маленький. Да? То есть на то время, пока человек находился в ЛТП, он, понятное дело, не пил. У него не было таких возможностей, хотя и там тоже находили. После того, как выходил, ну, очень многие возвращались в ту же среду. Да? То есть самое-то главное, что не просто вынуть человека и вылечить, а так, чтобы изменилось его окружение. Потому что он вылечился, да, вроде бы не пьет длительное время, возвращается в эту среду, ему тут же там наливают стакан, и понеслась все по новой. Или там у него нет работы по-прежнему, или по-прежнему там плохие жилищные условия, или еще что-то, и так далее. То есть то, что толкает человека на использование алкоголя в качестве, ну, средства ухода от реальности, скажем так. То, что существует сегодня, это в основном, скажем так, со стороны психотерапии. То есть это помощь со стороны психотерапии. Человеку пытаются создать, найти мотивацию. Потому что, по большому счету, как только человек решил, что он бросит пить, он бросил пить. Ему нужна просто потом небольшая поддержка. Не исключено, что это будет медикаментозная поддержка, но в каком случае? Просто помочь пережить, да, вот эту вот этаноловую ломку первое время. Да, действительно, может быть, потребуются и нейролептики, может быть, что-то более серьезное и так далее. То есть, ну, уже не вот это, не запретительная химиотерапия. Как, например, работала система Довженко. Она сейчас тоже запрещена, по крайней мере, к применению в Москве в официальных государственных муниципальных клиниках. Это был такой достаточно известный центр на весь Советский Союз. И тем людям, которые хотели туда приехать, для того, чтобы их закодировали, да, для того, чтобы получить некое такое внушение или еще что-то, им расслали специальные брошюры, как подготовиться к этому кодированию. Так вот, это кодирование подразумевало сухой месяц. Это означает, что человек, который решил закодироваться у Довженко, он уже сам бросил. Просто то, что делал Довженко, это было неким ритуальным действием, просто подкреплением, да, психотерапевтическим подкреплением. Если человек не выдерживал этот месяц, ну, соответственно, да, этот человек, у него не было такой возможности, да, может быть, не было мотивации, может быть, не было внутренних резервов организма, да, потому что, ну, третья стадия алкоголизма, это когда уже задействованы все органы и системы, и иногда действительно повреждение той же печени настолько велико, что поможет только пересадка. И это вопрос, потому что там обычно это сопровождается варикозным расширением вен пищевода, и еще там целая куча всякой патологии тянется следом. Современная наркология, к сожалению, очень большое поле для шарлатанства. С этим тоже приходится сталкиваться очень регулярно, что только не обещают. И ДНК исправить обещают, и некую информационную матрицу записать, исправить, опять же, правильную. Потом, если интересно, поищите, есть лекция Сергея Сошникова, как раз посвященная патентам в наркологии. Он разобрал российские патенты в наркологии, и там включается в том числе битье розгами есть, есть там всякие, ну, в общем, такие садистские вещи, да, которые имеют вполне себе определенную патентную защиту до сих пор, как выяснилось. Вот. И плюс существует масса так называемых пахметологов, да, то есть есть такая пахметологические службы. Это вывод из запоя, из материала заказчика на дому. Чем плохи такие люди, ну, то есть чем они вредят? Это, обычно это врачи, к сожалению, но они немножко не пользуются этим принципом, точнее, пользуются им не совсем правильно. Вот когда я рассказывал о похмелье, то есть о похмелье здорового человека, если мы так можем сказать, вот пахметологи – это самое то, что надо. Они приедут, поставят несколько капельниц, да, дадут, уколят там витамины или еще что-то. Это именно то, что требуется человеку с жесткого похмелья. А вот когда человек находится в похмелье алкоголика, да, то есть это абстинентный синдром, по сути, этаноловая ломка, это из-за того, что вот не из-за того, что этого уксусного альдегида много, как при похмелье здорового человека, а из-за того, что этанола мало, то есть наркотика мало. И улучшение наступит только в том случае, если этот уровень наркотика поднять, да, то есть выпить, как раз похмелиться. И похмелиться относится именно к абстинентному синдрому. Так вот, если пахметологи приезжают на запой, они обычно, да, они могут его прервать, потому что они снимают вот эту вот временную интоксикацию, они действительно помогают в этом смысле выйти из запоя. Но почти никто не наблюдает дальше пациента. А дальше очень важно, потому что вот в первые трое суток после осушения человека, да, особенно если он вышел после длительного запоя, к нему может явиться белочка. То есть алкогольный делирий, он возникает не во время опьянения, а потом, после того, как человек вышел из запоя, развивается отек, в том числе головного мозга, развиваются различные психические осложнения, в том числе делирий алкогольный. Именно поэтому такие вещи лучше, чтобы они прерывались в стационаре. И люди, которые занимаются разъездной пахметологией, они очень сильно вредят, в том числе и пациенту, и имиджу врачей в целом.
4: Продолжение вопроса. А ингибитор алкоголь дегидрогеназа есть и применяется ли?
0: Алкоголь дегидрогеназа, в нем нет смысла. Нет, смотрите, если мы заблокируем первый фермент, то в крови будет плескаться большое количество этанола. Это как бы непрерывное счастье. Это не будет защищать. Это совершенно не будет защищать. Причем даже таких мутантных форм нет. Такие люди не выжили, видимо, в процессе эволюции. Я подозреваю, что мутации такие были, но такие люди просто не сохранились. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вот для второго фермента есть, да, и оно объяснено. То есть есть объяснение, мы можем объяснить, почему такие люди выжили. А по первому нет.
4: Еще немножко в продолжение темы.
0: Я понимаю, что тема важная, да. 13-е.
4: Такая большая система, целых три этих пути для метаболизма алкоголя. Почему это было так важно эволюционно?
0: Смотрите, значит, здесь есть несколько соображений. Во-первых, когда раскапывали при помощи палеогенетики, да, когда все это произошло, то оказалось, что это даже еще не люди были. То есть это были далекие-далекие предки около 10 миллионов лет назад. То есть это даже еще до сахелантропов еще очень далеко. В тот момент, скорее всего, по крайней мере, вот как мы можем судить по сегодняшним данным, было большое количество плодов. Перебродившие плоды. То есть, по большому счету, мы в тот момент научились питаться перебродившими плодами. С точки зрения эволюционного, это было правильно и хорошо. Потому что, если бы мы питались только спелыми плодами, да, то мы сокращаем себе кормовую базу. Это плохо. Но мы можем питаться перебродившими. Там находится этанол. Этанол является ядом, основным ядом, да, если мы говорим об этом. Именно он может загнать нас в алкогольную кому. Ну, я понимаю, что перебродившими яблоками это надо бочку съесть, да, но тем не менее, в принципе, это возможно. То есть алкогольная кома и остановка дыхания и сердечной деятельности на этаноле – это вполне себе достижимая вещь. Именно поэтому возникли три системы защиты, то есть так, чтобы мы защищались уже по всем направлениям, а мозг еще запасся вот своей собственной. То есть у него вот эта пироксисомная система, она в основном в мозге представлена. Есть такое. Значит, я рекомендую посмотреть руконожку Ая-Ая в интернете. Вот она выглядит вот именно так, что вот у нее в точности с алкоголем так, как у человека. Вот у нее один в один такая система. А есть, наоборот, не пьющие обезьяны, ну, приматы, у которых обратная ситуация. Ну, у них и режим питания другой. То есть вот те же Ая-Ая, они могут питаться в том числе перебродившими плодами. То есть произошло расхождение, скажем, по пищевым нишам просто. То есть кто-то остался на незрелых плодах, да, кто-то на зрелых, кто-то на перебродивших. А кто-то, как человек, смог есть вообще все. Это было эволюционно выгодно, так что понятно, почему оно осталось.
4: Спасибо.
1: Давайте еще один вопрос.
0: Да, давайте.
4: У меня вот из вашего ответа на первый вопрос сделал вывод, что похмеляться это только у больного человека.
0: Да, да.
5: Если человек умеренно пьющий, и он с утра выпил стопку водки, то это просто психологическое какое-то.
0: Да, по большому счету, да. Но я не буду сейчас полностью это раскрывать, если кому интересно. В зависимости от предпочтений, можете посмотреть либо просто запись, у меня есть, она так называется, «Токсикология похмелья», либо можно посмотреть разведопрос у Пучкова. Там он из двух частей, в том числе с ответами на вопросы. Из первого разведопроса там практически все раскрыто, все темы очень подробно, со ссылками, со всем остальным, как надо делать, как не надо делать и почему так происходит. Все, если какие-то вопросы еще будут, можно подойти в перерыве в следующем. Да, потому что сейчас мне нужно помолчать, чтобы я еще мог вам вторую часть рассказать.
1: Давайте поблагодарим нашего.
0: Спасибо.
1: Ну а сейчас давайте еще раз поприветствуем нашего замечательного спикера.
0: Так, ну еще раз добрый вечер тем, кто не убежал. Да. Продолжаем. Итак, если... Да, можно не вчитываться, это просто иллюстрация. Да. Это таймлайн по хеликобактеру. Это вот то, что происходило с момента его открытия и до Нобелевской премии. То есть это вот первое обнаружение, да, потом идет, потом еще раз идет, и потом еще раз. И вот заканчивается вот здесь вот Нобелевской премии. То есть можно понять, что это проблема, да, это направление, наверное, было одним из самых многократно заходящих на эту тему, да, в медицине, в принципе. И что оно сталкивалось с очень большими сложностями, которые в том числе были объективными. Если мы посмотрим, то мы можем найти массу различных следов, да, то есть следов различных ученых. Например, одними из первых отметились немцы. В 1875 году два исследователя как раз нашли, они ее увидели. То есть при помощи простейших микроскопов, в принципе, ничего не требуется, даже оптического микроскопа достаточно. Они ее нашли в слизистой оболочке желудка человека. То есть она была обнаружена. Другое дело, что вырастить ее не получалось. Да? То есть это 1875 год. Это только-только начинают работать с питательными средами, более-менее прилично. Это только-только формируется как раз учение Коха о том, как правильно сеять бактерии на среды. Это только-только начинают понимать, что вообще можно делать в микробиологии. Поэтому никаких практических выводов из этого сделано не было. Да? Но мы уже считаем, что 1875 год – это первый заход на тему. Продолжаем. Опять же, польский исследователь. 1886 год, то есть это все еще 19 век продолжается. Он исследовал промывные воды от пациента. Да? То есть мы можем не только брать биоптат, мы можем дать некое количество воды, вызвать рвотную реакцию, потом изучить то, что вышло наружу. Да, это вот называется как промывные воды. Так вот, он тоже обнаружил эту характерную спиралеобразную бактерию. И не только нашел, он еще и назвал ее Vibrio rugula. И он же первым предположил, этот исследователь, да, Валерий Яворский, что эта бактерия связана с заболеваниями желудка. Но тут как бы сыграл свою не очень хорошую роль языковой фактор. Опубликовано это было только на польском языке. Поэтому в научный мир не попало никак. Да? То есть это не латынь, не английский, не немецкий. К сожалению, в научную литературу это не попало. Хотя это было польское руководство по заболеваниям желудка и опубликовано на рубеже веков. То есть, по идее, если бы к этому, скажем так, прислушались, может быть, этой темой озадачились бы и раньше. Дальше. Итальянский след. Это уже, опять же, 19 век, это все продолжается. 19 век. Спиралевидная бактерия, которая живет в кислом содержимом, была обнаружена у собак. То есть еще одно подтверждение. Дальше. Уже Советский Союз, 74 год. Московский исследователь. Мало того, что он обнаружил вот эти спиралевидные бактерии, да, после ваготомии, вот то, о чем я говорил. Вот операция, которая не всегда помогала, да, иногда, да, действительно, в некоторых, очень некоторых случаях было облегчение, но почти всегда регистрировался рецидив заболевания. Так вот, после ваготомии он нашел эту бактерию и у больных язвы, и у тех, кому делали ваготомию. То есть это как бы одно из первых подтверждений, что она действительно связана с заболеванием и вот эти методы, которые использовались тогда для лечения, они, мягко говоря, неэффективны. Но, как вы понимаете, опять же, во-первых, не получилось доказать, то есть не получилось ее выделить и идентифицировать. Это первое, потому что не понимали, не было вот того случая с пасхальным кроликом. Это первое. И второе, это уж слишком шло вразрез с устоявшимися мнениями кафедр, учениями школ и так далее. Это вещь, как вы понимаете, во всем мире и у нас в том числе. Это традиционное противостояние Ленинградской и Московской школы, например, хорошо известно и так далее. То есть и внутри города могут быть различные противоречия и все остальное. Эта вещь была очень сильная, преодолеть ее не получалось. По большому счету, когда эти два исследователя занялись уже вплотную вопросом конкретно хеликобактера, они тоже столкнулись, в общем-то, с, мягко говоря, неприятием. Да? То есть Робин Уоррен и Барри Маршалл, они, в общем-то, им неоднократно говорили, что они занимаются ерундой. И Ну да, хорошо, вы выделяете эту бактерию. Но как вы докажете, что конкретно вот эта бактерия вызывает язвенную болезнь? Все же хорошо знают. Смотрите, сколько теорий, да? То есть там 5, 7, 10, на любой выбор. Пожалуйста, вот вам теории. Выбирайте, внутри нее работайте. Ну, тогда Маршалл сделал очень простую вещь. Он провел эксперимент на себе. То есть такие вещи нередко бывали в истории медицины, когда и в токсикологии, например, да, это одна из моих специализаций, там очень часто бывало так, что, чтобы доказать свою правоту, исследователь выпивал яд и выпивал противоядие одновременно с ним. Если он выживал, все, это был хороший исследователь. Соответственно, мы исследование сделано по правильному дизайну, да, результат применим на клинической практике. Здесь, чтобы доказать, что хеликобактер вызывает заболевание, вот это, язвенную болезнь и гастрит, Маршалл просто выпил целую культуру. У него, естественно, развился тяжелейший гастрит. То есть были все признаки, которые обычно связаны с гастритом. Кроме того, это удалось подтвердить эндоскопически. То есть ему сделали эндоскопию, увидели картину гастрита. Кроме того, у него сделали биопсию и в биоптате нашли бактерию. Это было прямое доказательство того, что конкретно хеликобактер вызывает вот те самые проблемы с желудком, которые раньше списывались на все что угодно, в том числе стресс, какие-то... Применение острой пищи, например, тоже вполне себе было одним из факторов риска и так далее. На самом деле получается, что язвенная болезнь, которую так любили лечить хирурги, она оказалась инфекционным заболеванием. Кроме того, Маршалл еще сделал одну очень важную вещь. Он в течение 2 недель принимал метронидазол, вот я, о котором я рассказывал, да, что он блокирует второй фермент, и препараты висмута, после чего все явления у него исчезли, и не эндоскопически, ни на выделениях этой бактерии не было. И, соответственно, было клиническое выздоровление. Что это оказывается? Когда уже были опубликованы полностью результаты, получается, что мало того, что это заболевание инфекционное, оно еще излечивается антибиотиками. И совсем не теми препаратами, которыми лечили язвенную болезнь. Потому что очень долгое время применялось что? Препараты, которые снижают кислотность. Поскольку при язвенной болезни идет большое количество выделения соляной кислоты, она разъедает слизистую. Нам нужно уменьшать производство соляной кислоты. Есть два варианта. Мы либо действуем на те клетки, которые увеличивают производство. Да? Для этого существуют, например, так называемые ингибиторы протонной помпы. Препараты достаточно хорошо известные и до сих пор применяемые. Есть антоциды. Это вторая группа препаратов, которая уменьшает кислотность уже непосредственно самого желудочного сока и вроде как должна защищать слизистую. Кое-как, чуть-чуть эту тему удалось сдвинуть только в 1994 году, когда истекли патенты на такие препараты. И когда удалось хоть как-то воздействовать, в том числе на фармпромышленность, убеждая при помощи воспроизводить, то есть эти результаты стали воспроизводиться. И очень многие исследовательские группы стали показывать, что да, вот, например, препараты метронидазола и висмута, они хорошо действуют именно на эту бактерию, они ее убивают, после того, как они ее убивают, человек выздоравливает. Очень нехотя фармпромышленность перестроилась, да, с рельс, на которых находилось погашение кислоты, на рельсы по уничтожению бактерии. И только в 2000-х годах уже появился, наконец-то, Маастрихтский протокол, который сегодня очень хорошо известен любому гастроэнтерологу, любому терапевту. Это так называемые эрадикационные курсы, то есть это курс, направленный на истребление хеликобактера. Помогает ли полное истребление хеликобактера, предотвращает ли на него рецидивы? Нет. Почему? Просто потому, что этот хеликобактер... И он может жить, например, у родственников. Если родственники обмениваются теми же поцелуями, происходит повторное заражение. Поэтому по современным канонам, да, и по тем же Маастрихтским протоколам лечат всю семью сразу. То есть если у кого-то язвенная болезнь, либо вот такой выраженный гастрит, то эрадикационные курсы проводятся всей семье. В противном случае никакого смысла в этом нет. Ну да, действительно уменьшится количество хеликобактера у человека, но потом он снова им перезаразится. И проблема вернется, может быть, даже с какими-то новыми, не очень приятными осложнениями. Это была, скажем так, не самая яркая история, да, из второго захода, из второго шанса. Ну да, действительно, там несколько раз пытались на эту тему заходить, да, действительно, мешались, в том числе и существующие приемы лечения, да, активно мешались хирурги, активно мешались фармкомпании, которые были напрямую заинтересованы в производстве других препаратов. Кстати, подтверждение не удалось найти, но приходилось читать о том, что Барри Маршалл, у него такая обнаружилась бизнес-сноровка, да, и он был вынужден даже скупать акции некоторых фармкомпаний для того, чтобы можно было хоть как-то влиять на их политику. Еще раз скажу, подтверждение не удалось найти, но идея мне очень нравится. Самая яркая, пожалуй, история про второй шанс – это, наверное, история с профилактическим направлением, да, то есть с попыткой предотвратить заражение пациентов самими врачами. Да. Но я думаю, что многие слышали про асептику-антисептику. Так вот, про антисептику, то есть противодействие неким инфекционным агентам, я сейчас и попробую рассказать. История, ну, как обычно говорят в таких случаях, да, леденящая кровь. Потому что здесь есть и смерти, и сумасшествие, и непризнание. И все это укладывается в достаточно небольшой промежуток времени. Происходило это все в Австро-Венгерской империи. Тогда еще, то есть начиналось в Австро-Венгерской империи. И связано оно конкретно вот с именем Игнаца Земельвайса, который работал в одной из венских клиник. Эта клиника, я сейчас здесь покажу, потом вернусь немножко, прошу прощения за мой немецкий, да, Allgemeines Krankenhaus. В том числе в ней находилось два подразделения, которые отвечали за работу с роженицами. Работали они по разным дням недели. То есть в одни дни недели принимала одна клиника, в другие принимала вторая. Так вот, в первую клинику венские женщины старались не попадать под каким угодно предлогом. То есть там вплоть до того, что у себя пытались либо спровоцировать начало родов, да, либо сымитировать начало родов, но чтобы, не дай бог, не попасть в первую клинику. Им нужна была вторая. Почему? Объясняю очень простое. Например, по итогам 1846 года смертность в первой клинике составляла почти 12%. Смертность во второй клинике еле-еле достигала 1%. С чем это было связано? Очень долгое время Земельвайс, который в итоге стал заместителем руководителя первой клиники, он не мог понять, что происходит. Почему так? Вроде все одно и то же. Там и там рожают. Причем попадают, ну, вроде как рандомизированно, да, если даже говорить с современной точки зрения. То есть случайным образом. Связано это только с днями недели, по которым работают эти клиники. И причем он сильно ругал руководителя клиники, который верил в некое теллурическое влияние этих дней. Вот. И он считал, что это просто, ну, с точки зрения астрологии, это просто невезучие дни, неправильные дни. Именно поэтому такая высокая смертность. Потом потихонечку Земельвайс стал все-таки догадываться, да, что различия между клиниками имеются. Самое главное, пожалуй, единственное, на чем он в итоге смог остановиться, это различия в первой клинике были студенты, которые обучались. Во второй клинике этих студентов не было. Там работали только акушерки, ну, из переквалифицировавшихся из бывших повивальных бабок. Так вот, случай. Да, и второй шанс. Это одновременно здесь как раз две истории. Случай заключался в том, что в 1847 году погиб патологоанатом, хороший знакомый Земельвайса, Якоб Колечко. Он погиб после того, как вскрыл умершую от родильной горячки роженицу. Родильная горячка, понятно, да, то есть что после родов развивается некое осложнение. Тогда не знали, какое оно конкретно, да, но гной как бы из всех щелей, каких только имеются, в принципе, на теле человека, включая глаза, например. Это при вскрытии обнаруживается в том числе гной, ну, переродившаяся кровь, внутренности и так далее. То есть это такой, ну, сепсис, то, что с сегодняшней точки зрения называется сепсисом. Его друг погиб, вскрывая погибшую от родильной горячки роженицу. И тут как раз у Земельвайса сложился пазл, что называется, да, то есть все это сошлось в одно. Почему? Потому что студенты в обязательном порядке проводили вскрытие. Это означает, так, а акушерки не проводили. То есть проблема оказалась во вскрытиях. Соответственно, что происходит во время вскрытия? Контакт с пораженными тканями. Это означает, что было нечто, тогда еще не знали слова микробы, да, и не знали, какие они конкретно. Об этом узнали буквально вот через некоторое время. Почему вот эта вещь, да, она зашла не с первого раза. Тогда еще не очень понимали, что на самом деле происходит. И Пастер, о котором я чуть попозже расскажу, он там еще дрался с другим товарищем за первенство как раз в инфекционной теории заболеваний. Так вот, получалось, что студенты заражали других рожениц. То есть те, которые приезжали здоровыми, они после контакта со студентами становились больными. И все это передавалось вот так вот от больного к здоровому. И именно из-за этого была вот такая гигантская смертность. Естественно, Земельвайс сказал об этом руководителю клиники. Тот его, естественно, не понял. Теллурические дни же. Самое главное там, что влияет. Какие невидимые микро, эти самые, какие-то микросоздания. Причем тут вот этот перенос какого-то гноя или еще чего-нибудь. Отстаньте, не мешайте нормальным людям работать. Тем не менее, вот такое объявление появилось 15 мая 1847 года на входе в клинику, что начиная с сего дня всякий врач или студент, направляющийся из Покойницкой в родильное отделение, обязан при входе вымыть руки в находящемся у двери тазике с хлорной водой. Строго обязательно для всех без исключения. Причем Земельвайс заставлял это делать даже руководителя клиники. На что тут был сильно на него зол, но тем не менее он был как бы замом, он был начмедом, если говорить со современной точки зрения, поэтому все, что касается лечебного процесса, он был главой в этом смысле. И его слушались все. Сквозь зубы, запоминая и записывая, я потом скажу, как этому потом икнулось, но тем не менее выполняли. Для того, чтобы защищать новых женщин, да, которые поступили в эту клинику, от некого трупного материала была применена хлорная известь. Ну, вот тогда ее так получали, она буквально недавно появилась по тем меркам, да, то есть где-то 50-60 лет назад максимум. Она была изобретена британским химиком Чарльзом Тененатом исключительно для того, чтобы отбеливать белье. То есть это была, скажем так, в текстильной промышленности вещь, которая использовалась. Получалась хлорированием гашеной извести. Почему хлорная известь? Ответ был очень простой. Поскольку некий трупный материал передается от заболевшего человека здоровому, нужно устранить любые проявления этого трупного материала. Например, трупный запах. Трупный запах целиком убирался исключительно хлоркой. Больше ничем. И именно на этом факте была вот эта построена идея обеззараживания, да, то есть такого начала антисептики. Из плюсов можно сказать, что Земельвайс угадал, да, потому что активный хлор до сих пор активно используется для антисептики как ДЭС-средство, и сильно лучше пока что ничего не придумали. С другой стороны, достаточно концентрированный раствор хлорной извести очень плохо отражается на руках хирурга, как вы понимаете, ну, любого человека, да, уж на руках хирурга тем более, потому что руки у хирурга – это очень важный инструмент, он ими работает. И если кожа начинает трескаться, воспаляться и так далее, ну, это не самое приятное, не самое замечательное занятие. Вот. А латексные перчатки тогда еще не придумали, к сожалению. Так вот, большое количество было претензий к нему, но, тем не менее, смертность рухнула. То есть она даже стала лучше, вот этот показатель, чем во второй клинике, там, где работали только чисто акушерки. Причем за полгода, всего полгода хватило Земельвайсу на то, чтобы навести порядок такой вот простейшей, но неочевидной с точки зрения той науки процедуры. Вот примерно так выглядел график заболеваемости. Ну вот видите, да, то есть как завезли, не завезли. А вот эта отсечка – это введение мытья рук хлорной известью. После этого заболеваемость ушла, то есть почти в минус, то есть около 5%, меньше 5% она всегда была. Хотя до этого подскакивала до 35, например. Были такие не очень удачные годы. Вот так примерно выглядела сама процедура, то есть это так изображает художник, вот Земельвайс. И это, соответственно, работники клиники. Вот здесь происходит сначала омовение рук в этом тазу с хлорной известью, затем смывание, потому что все-таки, ну, было понятно, да, что все-таки не надо разъедать руки хирурга прямо там на месте, поэтому было разрешено в том числе потом смыть руки, помыть нормальной водой, вытереть ее только после этого допускали к роженице. Ну, вот тут уборщицы, по-моему, вообще не изменились с того времени. Они-то вот прям один в один такими же и остались, какими были раньше. Я не знаю, где их берут, но они прям вылитые.

0: падает смерть Испании, а еще мира. С одной стороны, с другой стороны, далеко не всегда даже то, что реально является революционным открытием, да, оно не всегда принимается научным миром. С одной стороны, это понятно, да, потому что некая консервативность все-таки должна присутствовать. Мало ли кто что придумает, потому что, я думаю, вы хорошо знаете, да, что существует масса самых различных альтернативных идей. Да, например, ну, та же вот плоская Земля, которая сейчас прям... Я не представляю, как она смогла набрать такую популярность, да, но тем не менее, плоская Земля. Вот как вам, да, 21 век, нормально, прилетели. То же самое, это же касается всего остального. Ну, та же гомеопатия, уж простите, я ее, так сказать, упоминаю достаточно часто, но уж очень я ее люблю. Она не отстает. То есть, например, сегодня те, кто ее практикует, те, кто защищает по ней кандидатские диссертации, докторские диссертации, пишут статьи и так далее, они, например, переключились на совершенно другую риторику. Да, они больше не утверждают, что молекулы разводятся дальше порога Авогадро. Да. Да, дальше нет, потому что дальше идет энергоинформационное взаимодействие и совпадение квантово-частотных характеристик лекарства и клеток. Вот попробуйте докажите, да, что их нет. Когда с них спрашивают, докажите, что есть, а нам зачем? Мы знаем. Вот вам это надо? Попробуйте доказать обратное. Тут все тут же вспоминают чайник Рассела, но это не сильно помогает, потому что, как вы понимаете, есть большое количество людей, которые верят, да, в такие утверждения. Есть масса альтернативных теорий, которые появляются и через некоторое время действительно угасают. И консервативность науки в этом смысле – это некий защитный рубеж. Опять же, все истории, которые я сегодня рассказал, они показывают, что настоящее понимание, да, то есть истинное все-таки положение вещей, оно пробивается в том числе через года. Не обязательно, что это будет ближайшие десятилетия. Через 50, через 60, через 100 лет все равно… Потомки, да, поймут, что вот тот человек, который говорил некие странные вещи, да, выглядел странно, нес какую-то альтернативную пургу, на самом деле был прав, но такое встречается не так часто. Спасибо за внимание большое. Вопросы по второй части и в целом по лекции. Попробуем. Слышно, да, хорошо. Слушаю.
1: Вы говорили, какой-то период в своей жизни вы занимались шарлатанством.
0: Да.
1: Что это было?
0: Значит, это был достаточно короткий период. Я уволился из армии. Армия, 90, конец 90-х годов, это было такое очень интересное образование. Да, оно все-таки закрытое. Платили плохо, нерегулярно, но зато можно было учиться бесплатно, чем я и воспользовался, да, получив целую кучу специализаций. И когда вышел на гражданку, попытался себя по какой-нибудь из специализаций пристроить. Ну, выяснилось, что тут платят не сильно лучше. Зато попалось одно очень интересное объявление, да, что для врачей, которые владеют компьютерной грамотностью, а я тогда владел, у меня первый компьютер был ES1841, если кто-нибудь знает, что это такое, такая хрень такая здоровая. А перед этим еще, когда я был школьником, ввели на УПК, если опять же кто помнит такие такое буквосочетание, да, учебно-производственный комбинат, впервые появилась специальность оператора ЭВМ, и мы пришли, работали на ЭВМ SM-14. Это такая, как сказать, ну, в общем, трехстворчатый шкаф себе представьте, вот примерно такая же ЭВМ, микро-ЭВМ считалось. К ней 24 монитора, и вот мы на этой штуке работали. С компьютерной грамотностью у меня наличествовало. Диагностическое направление, то есть это предлагалась некая диагностика, связанная с компьютером. Ну, диагностика мне тоже всегда была интересна, мне неинтересно лечить, если честно, совсем неинтересно. Меня интересует вот первая часть, то есть выяснить, что у человека, а дальше уже неинтересно. Значит, именно поэтому у меня специализация, там, скажем, лабораторная диагностика и так далее. То есть всякие такие вещи, которые позволяют уточнять диагнозы и так далее. Мне понравилось. Я поговорил с человеком, который предлагал эту вещь. Ну, с одной стороны, меня не напрягло описание, которое он озвучил. Да, там было что-то про какие-то магнитные спины электронов и так далее. Но, с другой стороны, МРТ на этом и выстроена. Она как раз на упорядочении спинов работает. Понятно, да, это первое. И второе, я не знаю физику, то есть я не физик. Я не обязан, по большому счету, знать физику, да. Как врач, как пользователь, мне достаточно того, что эта методика существует и работает. Ее действительно придумали какие-то люди, которые в этом специализируются. Ну, вот таким образом я столкнулся с биорезонансом.

0: резонансной диагностикой. Значит, это то, что 40 врачей за один час. Я пришел, мне показали этот приборчик. Ну, опять же, он небольшой портативный. Портативные приборы диагностические в медицине есть. То есть у меня в медпункте полка был одноканальный, скажем, малыш, электрокардиограф, да, то есть он переносной, вполне себе можно пользоваться. Первое, что смутило, то есть смутило, наверное, даже не сама диагностика, да, а первое, что смутило, что предлагали лечить биодобавками. Даже того моего образования, которое дали в академии, да, оно было, его было достаточно, чтобы понять, что биодобавки – это что-то не то. Мы привыкли к лекарствам. Опять же, в армии никаких биодобавок не было. Ни гомеопатии тогда не было. Ну, потому что, можете себе представить, военно-полевой гомеопат. Да? Да, звучит замечательно. Вот, кстати, когда они появятся, тогда я в гомеопатии более-менее буду относиться хорошо. Значит, в армии этого не было ничего. А здесь были биодобавки. Ну, с одной стороны, я понимаю, да, что лекарства. То есть у меня еще одна специализация, полученная во время службы, это клиническая токсикология. Лекарства действительно могут делаться из растительного сырья. Могут. Вот здесь мы смотрим такой-то набор лекарств. Меня начали смущать наборы. То есть я примерно представлял, что за растения, что у них за эффекты. И то, что там заявлялось, оно как бы не совпадало с моими представлениями. Это первое. Второе. В обязательном порядке говорилось так, что нет здоровых, от вас никто не должен уйти без назначений. В обязательном порядке чистящая программа вообще всем 100%. Я, ну... Ладно, хорошо, можно предположить. Давайте посмотрим состав. Смотрю, там совершенно зверские волокна растительные, то есть очень грубые. Я говорю, подождите, ну как? Ну если у человека гастроэнтерологические проблемы, а мы ему закидываем грубые волокна, легче ему не станет. На что мне было сказано, что эти программы создавали люди, которые намного умнее меня, которые номинированы на Нобелевскую премию, вот, и поэтому не мое дело с ними спорить. То есть мне уже... было понятно, что это что-то не то, совсем не то, чем бы я хотел заниматься. После этого я начал уже присматриваться к приборчику, потому что, ну, не может же быть так все плохо в одном месте и так все хорошо, замечательно в этом приборе. Значит, первое, что я сделал, это проверил, естественно, на себе, как любой нормальный испытатель, так, как это делали вот эти врачи. Значит, я это надел на себя и сымитировал жалобы, потому что... Значительная часть программы занимает жалобы. Очень-очень подробно собирается анамнез. Пока это не пройдешь, программа не допускает к собственному тестированию. Ну, я подумал, сымитировал почечные жалобы. Запустил диагностику, мне в итоге выдали почечную патологию. Потом я стал женщиной, пожилой. Мне, соответственно, сымитировали гинекологическую патологию на выходе. И потом я понял, что по большому счету сам прибор никакого значения не имеет. Имеет значение программа. Вот это самый натуральный опросник, ну, либо экспертная система принятия решений, если говорить правильным айтишным языком. Вещь действительно хорошая, удобная. Да, она позволяет все это не забыть. То есть не забыть спросить то-то, не забыть спросить то-то. И в конце выдают вероятностные диагнозы. Эти вероятностные диагнозы нам было положено преподносить как реальные и, соответственно, назначать к ним лечение. Это еще не все. Когда потом я ушел из этой штуки, я там проработал всего 2 месяца, я ушел с прибором, потом, ну да, я каюсь, я его купил, ну что ж делать, я, считайте, купил опыт. Значит, я потом пошел к физикам, уже к нормальным физикам, они разобрали прибор, долго надо мной смеялись, говорят, ну ты, говорит, молодец, конечно. Потому что единственная работающая вещь там была, это микроконтроллер, управляющий светодиодами на панели. Все. Все остальное ничего не работало. Самое еще интересное. Значит, прибор действительно не работал в то время, если он не находился на пациенте. То есть вот наушники сняли, все. Прибор тут же говорит, верните на место. Это объяснялось тем, что там стоят все-таки какие-то сверхсупердатчики, они все это фиксируют и фиксируют биополя. Они были какие-то то ли лазерные, то ли что-то в этом роде. Я сейчас уже не помню точно. Ну, какая-то такая ерунда. Так вот, что с биополями? Я говорю, смотрите, давайте попробуем еще как-нибудь. Попробовали, надел на арбуз. Сработало. Оказалось, когда наушники разобрали, там стоял простейший триггерный датчик. Когда наушники в раскрытом положении, сигнал идет. Когда наушники сложены, соответственно, ничего не работает. Ну, в общем, это было очень интересным опытом, очень полезным в этом смысле, потому что сразу практически после этого я уже почти целенаправленно, да, то есть я понял, что есть шарлатанская диагностика, мне стало интересно шарлатанское лечение, и на месяц я специально пошел менеджером по развитию в гомеопатическую клинику. Там мне опять же добродушно все рассказали, как все устроено, что нужно говорить пациентам, вот, привели, показали на несколько приемов, как ведут доктора. Ну, я могу сказать, что да, действительно, интервью, вот это клиническое интервью, то, что называется, оно идет по 1.5-2 часа. За это время у пациента спрашивают все, вплоть до того, что ему снилось сегодня. Да, вот вы видели, здесь были такие всякие, да, болезни, там, головная боль на восходе солнца. Вот это все выяснялось, то есть это все нужно было у человека выяснять. Такая беседа уже сама по себе является, ну, своеобразным лечением. Тем более, что к гомеопатам все-таки ходят люди, которые, ну, скажем так, серьезной патологии у них все-таки нет. У них проблема в основном психологического плана. Да? У нас нет психотерапевтической службы, вот ими работают гомеопаты. И чем, опять же, им хорошо, что ценовая политика у них все-таки сильно отличается от всех остальных. Вот буквально недавно на одной из таких лекций мне озвучили цифру 20 тысяч по Москве. Один прием. 20 тысяч. То есть туда приходит человек высоко мотивированный. Вы понимаете, да? То есть если к вам на прием пришел человек, который заплатил 20 тысяч, он заставит себя... Да, во-первых, он выполнит все ваши назначения. Съест все до единого горошки. И будет делать все, что вы говорили, потому что это стоит очень ощутимых денег. Здесь есть две, скажем так, ипостаси врачей, которые этим занимаются. Да? Есть люди, которые идут чисто за деньгами, потому что там денег реально много. Но при этом они плохие люди, но хорошие врачи. И это спасает большое количество пациентов. Потому что когда они видят не свою патологию, видят что-то серьезное, они направляют к нормальному доктору. Либо, если это, предположим, относится к их области знаний, они назначают очень подробно, очень-очень подробно, расписывают гомеопатическое лечение, режим, все остальное, и в конце лечат буквально там, ну и вот еще вот эти таблетки попейте. Ну это так вот. Да. Все, после этого, естественно, пациент все точно выполняет и излечивается от того заболевания. К сожалению, есть и вторые, которые абсолютно искренне в это верят, и которые считают, что могут справиться с любой патологией. К сожалению, они берут и онкологию, к сожалению, они берут очень многие хирургические заболевания, они берут психиатрические расстройства, например, у детей и так далее. То есть вот эти, пожалуй, самые опасные люди. И если бы я не сходил на темную сторону, да, я бы всего этого не узнал. К счастью, вот этот опыт, трехмесячный опыт, он оказался очень полезным. И, в общем, предопределил мою дальнейшую судьбу работы именно как медицинским журналистом.
1: Сажать их не будут?
0: Сажают их за летальные исходы, за доказанные летальные исходы. Это еще надо доказать.
2: Давайте, последний вопрос у нас задали на трансляции. Это очень важный вопрос. Почему вы все время на лекциях в клетчатой рубашке?
0: Мне нравится такая одежда, именно поэтому я ее ношу. Это как бы вполне понятно, если бы мне не нравилось, я бы не носил. Не то, чтобы у меня одна рубашка, да? Можно посмотреть записи, у меня другие еще есть. Да, и я уже упоминал биодобавки, давайте я скажу. В воскресенье в кластере «Игры разума» будет такое первое, наверное, научное событие, такого плана, научно-популярное. Его назвали Science Battle. Я, правда, не уверен, что это прям уж совсем science, но то, что battle, это точно. Значит, разговор будет о биодобавках. С одной стороны буду я, а с другой стороны будет Борис Цацулин. Думаю, что многие его знают. Если кто не знает, можно посмотреть канал CMT на YouTube. Среди прочего, он в том числе занимается производством некоторых биодобавок. При этом он, в принципе, придерживается научного метода, то есть он человек достаточно вменяемый, адекватный, и поэтому я так надеюсь, что эта битва, да, ее можно найти как раз по этому анонсу, либо у меня в соцсети посмотреть, в любой, или в Фейсбуке, и ВКонтакте. Будет она, я сейчас боюсь ошибиться, то ли в 19, то ли в 19.30, территориально это метро Достоевская. Так что, если будут желающие, и если там еще есть возможность зарегистрироваться, приходите, будет все понятно. Вот по биодобавкам мы разберем все до кирпичика. Времени будет много, будет возможности выступить, и подискутировать и так далее. Ну и там я буду в другой рубашке. Сразу говорю.
2: Давайте еще раз поблагодарим наших гостей.
0: Да, спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Думаете, вас не провести?
1: Подделки появились задолго до человека. Как только первый живой организм сымитировал окраску своего ядовитого собрата, разум поднял искусство имитации до невиданных высот. Люди научились подделывать деньги, картины, драгоценные камни, лекарства и даже научные открытия. Раунд шестой. Загадочная история фейков. Александр Соколов, научный журналист, редактор научно-просветительского портала anthropogenes.ru. Автор книг «Мифы об эволюции человека», «Ученые скрывают» и «Странная обезьяна».
0: Здравствуйте, Александр.
2: Георгий, здравствуйте.
0: Но прежде чем вы начнете ваше эпохальное выступление, я предлагаю провести опрос. Итак, как вы думаете, в истории человечества какие мумии не подделывались? Крокодила, поднимите, пожалуйста, руки. Сокола. Ага. Ребенка. Пещерного льва. Русалки. Я прошу зрителей трансляции, также тех, кто находится в зале, перейти по ссылке, которая сейчас на экране, и проголосовать. А вас, Александр, хочу спросить. Ученых часто обвиняют в том, что они одни артефакты скрывают, а другие подделывают. Но вот про те, которые скрывают, вы написали целую книгу «Ученые скрывают». А как часто ученые что-то подделывали?
2: Да, ученых действительно часто обвиняют в том, что они что-то подделывают, но ирония в том, что в самых разных областях науки и, наверное, в первую очередь в науке исторической, много сил тратили на то, чтобы с подделками бороться. И это было одним из стимулов, заставлявших работать научную мысль. Ну, например, сама критика исторического источника фактически сформировалась в стремлении отличить подлинный документ от подложного. Для археолога очень важно понять, артефакт какой ценности, какой древности попал к нему в руки. И вот пройдя через сотни подделок, к концу 20 века специалисты научились это делать довольно хорошо. Ну, я хотел эпиграфом своего выступления избрать вот это вот заявление о том, что то, что не подделывали, то просто не существовало. Но потом я решил его дополнить фразой о том, что то, что не существовало, тоже подделывали. И это знаменитый кардивский великан, гипсовая статуя, которую весьма успешно выдавали за окаменевшего допотопного гиганта. Древности подделывали и подделывают, периодически они всплывают в собраниях разных музеев, особенно тех, которые формировались давно или пополнялись из частных коллекций. Я сегодня хочу рассказать вам про египетские поддельные мумии разных сортов, про мумию персидской царевны, про мумии сказочных существ, про инопланетные мумии, а в конце поделиться с вами рецептом, как подделать мумию и заработать миллионы. Ну, подделка мумий – это такой вообще особый случай, потому что это такая серьезная уголовка в современных условиях, что чтобы сделать мумию, добыть тело, то есть или ограбить древнее погребение, или вскрыть современную могилу, или иным способом заполучить труп. Ну, собственно, мошенников это никогда не останавливало, но в 20 веке стал сильно мешать рентген. Рентген к мумиям впервые применили еще в 1895 году, то есть всего через несколько месяцев после открытия рентгеновских лучей, и потом использовали очень широко. И вот в журнале Scientist даже мумии в связи с этим назвали «идеальные пациенты». А в 1976 году мумии впервые исследовали с помощью компьютерной томографии. И тем не менее, и в 21 веке пытаются подделывать мумии. Но мы вот начнем из древности. То есть, как ни удивительно, мумии начали подделывать еще во времена фараонов. В коллекциях многих музеев хранятся, наверное, сотни мумий животных, ну или тысячи мумий животных, потому что вот эта мумификация животных была в Древнем Египте очень популярным делом. Найдены десятки таких огромных катакомб, заполненных мумиями птиц, кошек, собак, обезьян. Их там сотни тысяч или даже миллионы. Так вот, когда их стали изучать с помощью рентгена, выяснилось, что эти мумии часто не то, чем они кажутся. То есть очень часто там либо вообще нет, собственно, останков этих животных, либо какие-то фрагменты, либо, наоборот, может быть, части разных индивидов, причем даже разных видов. Есть замечательные примеры. Вот здесь рентген как бы мумии крокодила, а внутри мы видим 4 крокодильих черепа, плюс еще 2 яичные скорлупы. А вот это тоже 2 крокодила, которые на самом деле сымитированы с помощью стеблей тростника, а от, собственно, крокодила в первом случае там единственный позвонок, а во втором случае вот эта вот штука – это остеодерма, то есть кожное окостенение. Самого крокодила там нет. Мы предполагаем, что спрос на эти мумии в какой-то момент стал настолько большим, что бальзамировщики были вынуждены производить пустышки. И к тому же и заказчику, возможно, было не так уж важно, а что там внутри. То есть мумия, по сути, это вот оболочка некая, куда душа должна вселиться после смерти. Это некая идеальная форма, поэтому вот эту внешнюю форму, как статуя, ее воспроизводили, а что там внутри, уже дело десятое. Ну, естественно, мумии животных тоже, мумии людей имитировали так же, как и мумии животных. Вот это 2 такие маленькие симпатичные мумии из коллекции музея в Вильнюсе. Они там хранились с 19 века, предполагали, что они детские. А когда сделали рентген, выяснилось, что одна вообще пустая, то есть заполнена грязью. А во второй обнаружилась кисть руки взрослого человека, вот где-то в области как бы ног. А это другая мумия из музея в Афинах, тоже с 19 века хранилась, причем она древняя, известен памятник, погребение откуда она, из Египта. Но внутри мы видим кости и череп. А что не так? А вот тут мы видим такие 3 стрелочки, это 3 бедренных. Раз 3 бедренных, то это, видимо, все-таки больше, чем один человек туда запихнут. Почему так? И, ну, полагают, что одной из причин было в том числе то, что в жарком климате тела очень быстро разваливались, а очередь стояла к бальзамировщику. И просто когда тело попадало к нему на стол, ну, уже там что-то отвалилось. Ну, он как-то там имитировал, опять же, внешнюю форму, ну, и заказчик доволен. Но перейдем к более поздним временам. В Средневековье в Европе стало популярным чудодейственное снадобье под названием мумия. То есть полагаю, что сначала речь шла о том, что мы называем мумиё, то есть такое зелье из продуктов жизнедеятельности летучих мышей. В XI веке по ошибке стали также называть и такую черную субстанцию из тел египетских мумий. Это вообще от всего помогало. Делали мази, напитки, и охотники за этими мумиями разоряли гробницы в Каире. Настоящие мумии стали дефицитом, ну, поэтому в ход пошли уже тела современных людей, то есть казненных преступников, умерших от чумы, бедняков. Их похищали, начиняли битумом, алоэ, запекали в печах, сушили и делали порошочек. А вот еще замечательный пример, это вот такая картина, интерьер кухни, это уже 19 век. Вот как думаете, кто на вас оттуда смотрит? Смотрит на вас оттуда мумия, потому что при написании этой картины активно использовался краситель, который так и назывался «Мами Браун», то есть мумия коричневая. Его делали тоже из египетских мумий, причем вплоть до 20 века. Рассказывают, что художник Эдвард Берн Джонс, когда узнал, что эта краска вообще из мертвого тела, он торжественно похоронил тюбик у себя в саду. Вот. Но мы поговорили про мумиях в тюбиках, в аптекарских склянках, но вот настоящая такая мумиемания пришла в Европу, конечно, в 19 веке после египетских походов Наполеона. Это такая, может быть, знаменитая фотография, где, так сказать, подходи, покупай мумию такую-сякую, значит, продавец в Египте для богатых европейских туристов, конечно же, выставил свой товар. Один аристократ писал, что Трудно было представить себя, вернувшегося из Египта, без мумии в одной руке и крокодила в другой. И особенно увлекались этим англичане, которые устраивали церемонии такие по распеленанию. То есть привез мумию, пригласил гостей, и за чаем мумию дальше торжественно освобождали от бинтов. К сожалению, очевидно, что такие шоу уничтожили сотни настоящих мумий, и, видимо, тогда появилась индустрия мумий поддельных, которые делали и в Египте, и в Европе. Потом они попали в коллекции музеев и, в общем, благополучно дожили до рентгена. Причем в некоторых случаях это уже 21 век. Вот две такие тоже маленькие симпатичные мумии из музея в Ватикане. В 2011 году их исследовали, причем не только с помощью рентгена, в общем, с помощью разных методов. Выяснилось, что, во-первых, внутри этих маленьких, предположительно детских мумий, находились трубчатые кости взрослых людей. Сами кости средневековые, но бинты, которыми они были замотаны, настоящие древние, которым 2000 лет. Но учитывая, что там много раз вот это распеленание проводили, видимо, материал был. А маски, вот эти золоченые лица как бы, в них нашли следы цинка и олова, причем олово, видимо, происходило из консервных банок, производившихся в XIX веке в Шотландии. То есть, соответственно, видимо, изготовитель этих

0: 1800, вам понадобится древний, который давал им...
1: Ну, понятно, что зоопарк – это не дикой природы, понятно, что условия ветеринарного, так сказать, взаимодействия с животными значительно более плотные вообще, чем бывает в дикой природе, хотя, кстати говоря, в заповедниках тоже этим озабочены, состоянием здоровья животных, и бывает, что и помогают им выживать, но в зоопарках животные живут значительно дольше, бывает, что и в два раза дольше, 2,5 раза больше, я знаю такие случаи, но, тем не менее, среда их обитания в зоопарках естественным образом ограничена, и вот очень много делается для того, чтобы как-то их развлечь. Делают это разными способами, изменяют топографию, что ли, или ландшафт внутри их вольера, и делают разные штуки, которые они должны немножко с ними повозиться, чтобы получить еду. В общем, много всякого разного делается, но при этом я не случайно говорил про ветеринарию. С животными время от времени приходится взаимодействовать. И для того, чтобы с ними спокойно взаимодействовать, для того, чтобы, ну, хотя бы осмотреть их, нужно их приучить к этой процедуре. Вот к процедуре осмотра, тем более забор крови или, там, я не знаю, укола какого-то. Что для этого делается? Для этого животных тренируют. Есть такая даже дисциплина уже зоопарковская и не только, которая называется ветеринарный тренинг. С кем можно об этом поговорить? Конечно же, с человеком, который в авангарде находится вот этого вот движения зоопарковского, именно по обогащению среды, именно по ветеринарным тренингам, одного из создателей Академии Московского зоопарка с Еленой Сергеевной Непринцевой, кандидатом биологических наук. Здравствуйте, Елена Сергеевна.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Лен, скажите мне, пожалуйста, вот ветеринарный тренинг. Я знаю, что это с Запада пришла такая тенденция, как бы не допускать прямого контакта с животным, только через решетку. Хотя во всех других зоопарках, и чем дальше от Москвы на восток, я скажу, в зоопарках бывших союзных республик, там совершенно спокойно относятся к прямому контакту с животным, но, тем не менее, той или иной формой тренинга занимаются все. Ветеринарный тренинг в ограниченных условиях. Это же не одно и то же, нежели тренинг в прямом доступе, как вы считаете? Или то же самое примерно?
2: Ну, на самом деле существует вообще в зоопарке две формы контакта. Это в защищенном контакте и в прямом контакте. И в первую очередь это, конечно, обусловлено безопасностью.
1: Ну да.
2: Для сотрудников, ну и для животных тоже, конечно. И на самом деле прямой контакт не такое уж благо для животных, потому что вы все-таки так или иначе вторгаетесь на территорию животного. Ну, надо сказать, поскольку условия содержания в любом, даже очень хорошем продвинутом зоопарке, это все равно среда более бедная, чем в природе.
1: Ну да.
2: Поэтому, как правило, зоопарковые животные охотно соглашаются на любые формы контакта, грамотного контакта, да, которые позволяют им, ну, проявлять какое-то естественное поведение, которое свойственно виду. А вот что касается тренинга, им это интересно, и они почти никто не отказываются от этого, потому что те методы, которые используются в зоопарке, они позволяют им в каком-то смысле управлять тренером.
1: Да, Лен, это суперинтересно, но мы перескочили. Угу. Вот я постоянно сталкиваюсь с разными животными в разных зоопарках, с разными индивидуальностями, с животными одного и того же вида, которые имеют совершенно разные характеры. И вот благодаря такой мешанине, я не знаю, правильно это или нет, но у меня субъективная картина такая возникла, что, во-первых, одиночных животных, вот как принято писать, ведет одиночный образ жизни. Это определение вообще неверное, потому что основано на фрагментарных наблюдениях за охотящимся животным. Охотящиеся животные и животное, которое ведет одиночный образ жизни, это разные вещи. Вот если кошачьи те же самые могут охотиться поодиночке, там те же домашние кошки, выясняется, что они вообще живут в таких подвижных, как бы рассеянных прайдах, условно. Да? Потом, ну, просто вот любой вид животных, даже вот как самый отшельник, что ли, он никак не может миновать фазу, когда он живет с мамой. И хочешь не хочешь, а в этот период с мамой какие-то взаимоотношения нужно налаживать. То есть вот таких вот одиночек привычного образа животных,

0: угодно. Их просто не существует. А вот эта вот длинная преамбула, она зачем была? Для того, чтобы сказать, что любому животному рано или поздно нужен контакт с другим животным. Ну, пусть это будет человек, как некий развлекающий элемент живой природы. Как вы думаете?
1: Ну, на самом деле, у зоопарка нет цели развлекать, да, у зоопарка есть цель просвещать. Но на самом деле, опять-таки, животные охотно идут на какие-то контакты с своими китерами или даже охотно, ну, я бы не сказала, взаимодействуют, но, например, приближаются к посетителям. Потому что посетители какое-никакое разнообразие.
0: Конечно.
1: Потому что как вы ни стараетесь, вы в зоопарке не сможете воссоздать природу. Вы можете только сымитировать важные факторы этой среды, если они известны.
0: Ну да, да.
1: Вот. Собственно говоря, взаимодействие с китерами – это, во-первых, повседневность для животного. Без этого невозможно обойтись. Ну и потом все-таки есть достаточно жесткие требования и правила. Все-таки через решетку почесывать дикое животное – это, в общем, опасно, да и не нужно ему это.
0: А если нужно? А если вот он идет и просит, чтобы его почесали?
1: Ну, я не очень себе представляю, что такое идет и просит, чтобы почесали.
0: Ну, вот прям приваливается лев. Более того, хитроумные сотрудники алматинского зоопарка, они в качестве положительного подкрепления это использовали. Вот, страсть к почесыванию. Да. Да, а с носорогами, которых тоже чесали, я лично принимал участие в этом тренинге. Тут явно совершенно животное идет на контакт. Ну, понятно, что травоядное, оно любит почесаться, любое это можно использовать. Но вот мы говорим даже о таких хищниках. Хорошо, лев – коллективный хищник. Ну, когда то же самое делает леопард?
1: Ну, понимаешь, я-то считаю, что вот эта форма контакта, она просто навязана животному, просто у него нет других возможностей, ну, как-то вести себя. На самом деле нельзя практиковать вот такое чесание через решетку с хищниками.
0: Почему?
1: Ну, потому что это опасно. И, в принципе, животное не надо к этому приучать.
0: А если оно уже привыкло? Вот в зоопарке удивительно, да, я не устаю про это говорить, но я не знаю, как в московском, но в зоопарках вне Москвы бывает, что процентов до 70 животных, ну, таких, чьи размеры позволяют, это те, которых сдали из квартир.
1: Ну да.
0: Они уже как бы привыкли. Они привыкли манипулировать людьми, о чем вы любите рассуждать. Вот не будешь меня чесать, я его устрою тут. Вот, говорит животное, я буду хулиганить, делать все, что угодно, но только не то, что тебе нужно.
1: Ну, в каком-то смысле тут нет большой проблемы, с этим легко справиться. То есть вы игнорируете эти формы контакта, которые вы считаете не должны зоопарковые животные проявлять, но предлагаете ему другие формы контакта, да, которые ему будут интересны.
0: Угу.
1: Ну, например, тот же тренинг, он все-таки захватывает животное, если вы грамотно себя ведете, и если вы ставите для него задачи немножко сложные, но решаемые для этого конкретного животного, этого конкретного вида.
0: То есть как бы игра получается такая, да?
1: Ну, можно, конечно, это игру назвать, да.
0: Но преодоление преграды с той или иной вероятностью – это игра.
1: Ну, да? Хорошо.
0: То есть получится, не получится, да? То есть вы говорите, чуть-чуть усложнить ему решение задачи. Да.
1: Да.
0: Ну, это какая-то вариативность же появляется. Вот либо он решит, либо у него не получится. Ах, вот, давай, у меня получится. И дофаминовое сразу подкрепление.
1: Понимаете, в принципе, вообще в тренинге зоопарковому животному обязательно должен быть предоставлен выбор. Участвует он в тренинге или не участвует. Это его право.
0: Ну да.
1: И даже когда мы пытаемся научить животное чему-то, с тем же ветеринарным тренингом связанным, каким-то навыком, да, мы все равно стараемся использовать именно этот метод предоставления выбора. Ну вот, например, у нас был такой опыт, нам нужно было приучить слонов к смыву из хобота. Ну, это такой анализ для слонов.
0: То есть набрать воду в хобот и потом выплюнуть его.
1: Ну, в некоторых зоопарках к этому навыку приучают. Мы пошли другим путем. Мы стали приучать слонов, ну, не терпеть, что ли, соглашаться на то, чтобы им в хобот заливали некоторое количество воды из пластикового шприца, ну, без уголка. И, в общем, как правило, тогда у нас было 4 слона вместе с маленьким слоненком, который сейчас уже здоровенный слон.
0: С Филимоном.
1: Нет, нет, это была Капри.
0: А, Капри, и сестра
1: да,
0: его, понятно.
1: Да. Вот. И, в общем, они довольно охотно позволяли там брать хобот руками. Но вот в какой-то момент взрослая слониха отказалась. То есть ей очень не понравилось, что мы тыкали этим пластиковым шприцом, ну, не иголкой, а именно вот тупым концом, в хобот, в ногу. Ей очень это не понравилось. И нам нужно было придумать выход из этой ситуации, чтобы она согласилась подставлять хобот под струю. Ну, и, в общем-то, мы сделали достаточно просто. Надо создать условия выбора. То есть я подходила и начинала лить воду из шприца рядом с решеткой, через которую слон мог протянуть хобот. И, конечно, просто случайное задевание струи тут же подкреплялось лакомством. И слониха очень быстро поняла, что от нее нужно, и согласилась, и дальше все пошло как по маслу. То есть выбор. Но это надо было придумать, понимаешь?
0: Конечно, я понимаю.
1: Вот. И вот этот интерес и сложность. Да?
0: Поставить в такие условия.
1: Да.
0: Понятно.
1: Да.
0: Но это как бы тот самый оперантный тренинг.
1: Конечно.
0: Да, но он же направлен целиком и полностью на то, чтобы управлять, да, животным, создавать вот именно такое условие, в котором можно отбирать необходимые тебе элементы поведения, да, за счет правильных подкреплений. То есть не вдаваясь в особо, не вдаваясь в то, что происходит у животного в голове. То есть работа чисто поведением животного, но при этом ну, заранее мотивированным. Два пути получается. Либо животное тебе навязывает, ты перехватываешь там инициативу, то есть начинается взаимная манипуляция. Либо ты создаешь условия, наоборот, сам рамки ставишь, и тогда животное уже вот в рамках оперантного тренинга можно водить. Так вот, мне кажется, что вот это самое почесывание, это животное же тебе навязывает, правильно? Не ты ему.
1: Конечно.
0: То же самое, он делает свой выбор в алматинском случае.
1: Они предлагают варианты. Но вот когда вот эту слониху мы пытались приучить вот к этому смыву, она своему киперу, любимому, и для кипера она была любимая слониха, она все предлагала. Она предлагала ногу переднюю, вторую ногу переднюю, даже пыталась лечь, что им сложно. Но вот когда мы столкнулись с этой проблемой, я все-таки стала сама с ней взаимодействовать. И вот это получилось, и потом мы киперу эти приемы
0: передали.
1: Ну, да, передали, и все пошло дальше нормально. Вот. Конечно, они пытаются управлять, конечно, но можно давать возможность управлять. И в принципе, если ты не даешь возможность собой управлять, то им становится, ну, неинтересно. Вот тут такой вот тонкий баланс в этом искусство и знания, и умения искусства переплетаются.
0: Но это уже не чистый оперантный тренинг. Ну, в классическом понимании.
1: Ну, тут теоретически можно пообсуждать, вот, но на практике это выглядит так, что вы ищете подходы, с одной стороны, ну, вообще есть очень много ограничений в зоопарковом тренинге. Ну, например, мы не можем в качестве поощрения использовать корма не из рациона. Можно, например, использовать наиболее вкусные корма для тренинга. Или вообще есть такой прием, что вы кормите животное только на тренинге, но тогда и надо приходить по 3-4 раза в день. Как вот мы делали с самкой гепарда.
0: Который... То есть дробить рацион.
1: Да, да. Угу. Там приходится применять разные вот эти подходы. Иногда они неочевидны. Вот. И иногда бывают просто очень сложные задачи. Ну, вот тот же самый леопард, ты говорил об одиночных хищниках, да?
0: Ну, якобы одиночные.
1: Ну, да, да, якобы. Конечно, они живут просто очень такими неплотными популяциями и друг о друге прекрасно все знают.
0: Вот. Конечно, они же метят, рычат, орут,
1: да.
0: Там, я не знаю, перекликаются, встречаются,
1: конечно,
0: трутся об одни и те же деревья. В общем, это такая просто рассеянная социальность.
1: Да, неплотные такие вот у них сообщества.
0: Ну да.
1: Вот, ну вот у нас, например, леопард, который в зоопарке был, он наш, дальневосточный. Вот, он очень такой эмоциональный и вел себя при контакте с киперами довольно возбудимо. Ну, когда его отсаживали в маленький отсек, чтобы убраться в вольер большой, И когда его перекрывали, он прямо там выделывал такие фокусы. Он прыгал, он рычал, он делал вид, что бросался на сетку. Делал вид, я подчеркиваю, потому что потом стало ясно, что у него это выученное поведение.
0: Ну да.
1: Вот. Меня попросили что-то с этим сделать, потому что они очень переживали. А вдруг ему плохо? Он так себя ведет. Ну, мы начали с ним заниматься, и в конце концов он очень быстро сообразил, что он получает вознаграждение, когда ведет себя более спокойно, и, в общем, мы с этой проблемой справились. Но

0: Вот о чем еще хочу сказать, что мне кажется, что даже тренинг в целом, вот просто сам процесс, если он построен правильно, судя по тому, как животные ждут этих часов зачастую, когда с ними занимаются, с ними же по расписанию занимаются, и особенно такие высокоразвитые животные, я это видел и у слонов, и у касаток в океанариуме, в дельфинарии Лора Парка, когда они сами вот уже во время, я не знаю, у них ритмы внутренние работают на это, они подходят к тренеру, то есть к тому месту, где их тренируют. Для них это взаимодействие очень такое существенное развлечение, часть жизни. Вот тот же слоненок Филимон прям бегом бежит заниматься. С ним очень хорошо поработали вы в московском зоопарке и очень здорово работают в Казани. То есть мне кажется, что для животных сам процесс занятий еще увлекателен. С человеком вот это взаимодействие. Как вы считаете?
1: Конечно, то, что вы описываете, это действительно так. Но современные требования международных ассоциаций зоопарков требуют, чтобы пользу обогащения, включая тренинг, доказывали научными способами. Иван, вы прекрасно понимаете, что это непросто.
0: Ну, озаботьтесь, я что буду за вас научную работу проводить? Мое дело зафиксировать. Вы что?
1: Понятно. Но, тем не менее, нам в московском зоопарке удалось научно доказать, что вот тот же тренинг с леопардом на самом деле повысил благополучие этого животного, потому что
0: вот
1: после тренингов я ходила наблюдать за ним, как он ведет себя в внешних вольерах. И оказалось, что у него по определенному показателю повысилось благополучие.
0: Ага.
1: Правда, на это ушло довольно много времени, но прекрасно понимаете, что научная работа, она очень трудоемкая.
0: Так не жалко времени.
1: Ну да, да. Вот нам удалось это показать, и, в общем, мы опубликовали статью в нашем научном сборнике. То есть параллельно с этим можно и наукой заниматься.
0: А какие показатели были объективные, что ему лучше? Кровь брали как-то, кортизол там или
1: ну,
0: что?
1: Один...
0: Слюну?
1: Нет-нет, на самом деле вот самый такой широко используемый везде в зоопарковой науке показатель – это уровень стереотипного расхаживания.
0: А, понятно.
1: Вот, который считается, в общем, да, показателем некоторого неблагополучия. И вот в результате тренингов, которые мы с ним проводили, во внутреннем помещении, не во внешних вольерах, а во внутреннем помещении, во внешних вольерах у него довольно сильно сократился вот уровень этого пейсинга.
0: Стереотипизация.
1: Пейсинг он почти у всех, да, он почти у всех крупных хищников встречается в зоопарках. Это, в общем, от него вот очень сложно избавиться. Вот. Но вот у нас получилось, что у нас достоверно снизился этот уровень. Вот. И, в общем, это было тоже очень такое для меня ценное событие, что все-таки... Это, то есть мы научно подтвердили, что надо заниматься этим тренингом. Главное заниматься грамотно.
0: Ну да,
1: и тогда действительно можно да, поддерживать вот благополучие животных на таком должном уровне.
0: Лен, а вот это стереотипное хождение или там какие-то другие стереотипные движения, это ведь такой вот ответ на общий стресс, что ли, обстановочный. Ну, грубо говоря, не употребляя таких научных терминов, это когда животному скучно просто, вот, и что-то хочется делать. Вот, ну, дети ковырять стены начинают или там скакать из угла в угол, да, вот, когда им скучно. Примерно то же самое у животных. То есть это борьба с чем-то. А когда вы им предлагаете тренинг, который напоминает отчасти по своей, так сказать, вот, что ли, идеологии игру, да, то получается, что вы убираете этот самый стресс, условно, в кавычках, объясняя не биологам, скуки. Правильно я рассуждаю?
1: Ну, в принципе, да, мы снижаем неблагоприятные последствия стресса, потому что стресс сам по себе необходим.
0: Ну да,
1: это
0: да,
1: система,
0: да.
1: Без которой невозможно жить, невозможно ничего нового освоить.
0: Стрессовые воздействия, да, вот, необходимо.
1: Да.
0: Я имел в виду именно то, что называется стрессом, когда он развивается. То есть уровень плохих гормонов в крови накапливается, да, вот это вот все. Вот с этим борьба.
1: Ну, в принципе, это позволяет животному чем-то заниматься, что отвечает его биологии, что отвечает его индивидуальным особенностям, потому что они все разные. Вот. Это позволяет как-то животному помочь справиться ну, с некоторой скукой, с однообразностью скорее.
0: С однообразностью,
1: да. С однообразностью, да, жизни, с такой вот слишком уж определенностью. И внести некое разнообразие.
0: То есть вести вот игру. Ведь взрослые животные играют не просто так. Этого требует организм, который заточен.

0: потрачен на некую мобилизацию ресурсов, да, вот вы здесь таким образом как бы делаете, замещаете вот этот самый, ну, условно, вот мобилизирующий, что ли, стресс, да, животным, замещаете вот этим вот взаимодействием в процессе тренинга. То есть нужно сконцентрироваться на занятии, да, как-то подобраться, отсечь лишнее у животного. Ведь огромное количество процессов происходит в голове у животного, когда он что-то делает, целенаправленное поведение. Желающие могут посмотреть, что это такое. Вот когда вы занимаетесь, вы же создаете вот эти самые ситуации. То есть примерно то же самое. Животное делает работу для получения положительного результата. И в финале ему хорошо. Вы создаете такие условия. То есть вы как бы в целом имитируете ситуацию, когда животному нужно что-то сделать. Поймать мышку, пройти там куда-то и сорвать пучок вкусный. Травы, условно говоря. Ну, что-то такое, да?
1: Ну, да, в принципе, нужно совершить какую-то работу и получить какое-то вознаграждение за это. Ну, или что-то нужное, что-то необходимое животному. И это, конечно, заставляет его тратить и физические силы, и психические силы. И после этого наступает там расслабление и какое-то удовлетворение.
0: Хорошо.
1: Да, ну, у нас даже есть, вот мы когда достаточно давно занимались самцом росомахи, и, в общем, оказалось, что после тренинга, после обогащения, у нас был, так сказать, одновременный тренинг, обогащение, он после этого еще часа 2-3 как-то обходил вольеру, что-то нюхал, потом брал какие-то ветки, которые мы бросали, катался там на спине и играл с этими ветками.
0: Веселился.
1: В общем, ну, я не буду говорить про веселился, но мы наблюдали поведение, да, которое, в общем-то, в принципе, да, в каком-то смысле напоминает поведение в природе. Хотя, конечно, у росомахи в природе жизнь гораздо более сложная.
0: Ну да.
1: Вот, но вообще говоря, это было какое-то такое вот, ну, приятное зрелище, можно было видеть зверя и представлять, как он вообще может себя в природе вести. Угу. И это иногда удается сделать. Но это действительно очень сложная комплексная работа, и она постоянная, она ежедневная. И это и работа экиперов, и наша работа вот, научных сотрудников.
0: Понятно. Ну что ж, спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, какой мы вывод можем сделать из беседы с Еленой Сергеевной Непринцевой, руководителем научного сектора Московского зоопарка, одной из создательниц Академии Московского зоопарка, там, где учат заниматься животными тренингом. Вот какой вывод мы делаем? А такой, очень простой, что животному взаимодействие с человеком может быть полезно, если оно правильно организовано. В некоторых случаях без такого взаимодействия животное жить спокойно и хорошо просто не может. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас. Радио России. До свидания.
2: О животных. С Иваном Затевахиным.

0: Всем привет! Это проект «Постдеконструкция». И сегодня мы отвечаем на самые интересные комментарии к фильму «10 лодок». Нашим гостем стал Станислав Доробышевский в условиях самоизоляции. Добрый день, Станислав!
1: Здравствуйте!
0: Начнем с комментария о том, что мы практически не затронули сюжет фильма. В частности, нам напоминают, что мужчину-колдуна убили не за то, что колдун, а в рамках детективной линии сюжета. Сопереживали ли вы героям фильма, и что в его сюжете вам понравилось?
1: Ну да, конечно, я сопереживал, иначе бы смысла в фильме не особо много было. Но, строго говоря, там убили даже не в рамках детективной линии, а как раз очень прекрасно в фильме показано, что нету каких-то жестких определенных форм поведения вообще-то, и есть просто некое личное мнение, когда «а может быть он колдун?» Они же даже не утверждают, что он колдун, «а может быть». А может быть, он просто чужак, а может быть, а давайте на всякий случай убьем. И убивают, ну и нарушают тем, какие-то все-таки существующие там правила. В этом же как бы черный юмор, по сути дела, устроен. Вот, и сюжетной линии одной какой-то генеральной, строго говоря, там нет. В этом же тоже прелесть этого фильма, что это просто как бы некая жизнь. И примерно так они на самом деле и жили. То есть, читая всяческие записки путешественников, самих аборигенов, про то, как у них все это происходило, вот примерно так и было. И как раз в фильме очень здорово показано мышление первобытного человека, когда вот ему что-то в голову взбрело, и он считает, что так оно и есть. А может быть, он колдун? Да, колдун, давайте прибьем. Ну вот, а разбираться будем потом. И какие там будут последствия, всем плевать, честно говоря. А потом оказывается, что, ну, наверное, надо было не так сделать. Вот, но там же одновременно с этим есть и линия какая-то чуть ли не любовная такая, романтическая, с этой кучей жен каких-то. И там этот старичок, который любит мед очень сильно есть, и там масса всего еще. То есть в этом и замечательность этого фильма, что это прям вот жизнь племени этого австралийского во всех своих этих красотах. Ну и интрига, само собой, тоже присутствует, да.
0: Угу.
1: Но пересказывать это смысла особо нет, это проще фильм посмотреть.
0: Ну да, и мы тем более это уже обсудили в нашей передаче, когда мы снимали до этого. Какие наиболее яркие традиции, подчеркивающие статусы и роли в первобытных обществах, могли бы вы привести? И известны ли общества, которые, наоборот, выделяются отсутствием таких традиций? Может быть, универсальностью навыков, статусов и ролей?
1: Ну, в любом обществе есть некоторые традиции. Они разной степени жесткости бывают. Есть достаточно жесткие запреты, есть недостаточно жесткие. Но такой существует момент, что в фильме «10 лодок» речь идет об охотниках-собирателях совсем такой низкой ступени. То есть это австралийские аборигены, культуры примитивнее их не было вот в 19-20 веке уже фактически ни у кого. То есть это самая примитивная культура из существовавших на 19-20 век. Ну там тасманийцы еще там уж хуже были, но в принципе то же самое. То есть у них семейная структура, по сути, это семьи. И вот эта вся жесткость традиции определяется просто мнениями конкретных людей. То есть вот у них там есть 20 человек в группе, да, и вот какие у них в голове установления, то и есть. Это не письменные законы, они нигде никак не прописаны. Но в головах они могут сидеть довольно-таки жестко. А в таком виде, как мы привыкли к традициям, это уже эффект производящего хозяйства. Когда уже появляется разделение труда, разделение социальных ролей, какие-то там рабочие, правители, жрецы, ну и уж совсем узаканивается, когда появляется письменность, когда можно какую-нибудь там стелу черную, да, какую-то Ашурбанипала там с законами набабацать и написать на ней, вот там за такой-то проступок следует такое-то наказание. У первобытных людей ничего такого нет. С одной стороны, получается, что каждый член подчинен мнению остальных людей, ну потому что он не может без остальных людей существовать, а с другой стороны, он очень индивидуален. То есть он может значительно как бы менять свое поведение в рамках конкретной ситуации. И вот как он решил, такова и традиция. А когда уже исследователи потом записывают все это дело, они, по сути, в какой-то степени создают эти народные традиции, которых в головах аборигенов, может быть, никогда и не было на самом-то деле. То есть просто исследователь какой-нибудь английский, допустим, да, он когда описывает, как там какие-нибудь аборигены Арунта, допустим, поступают там во время, не знаю, там заключения брака или там войны или там еще что-нибудь такое, там воровства, вот, но это они наблюдают конкретный случай и считают, что это как бы нормальное явление. У аборигенов в голове может быть все не так. У них в голове, у аборигенов, еще 47 там причин, почему вот так оно произошло. Исследователь может про это ничего не знать. И получается, что с одной стороны человек очень жестко ограничен рамками мышления соседей, родственников и друзей, а с другой стороны он что хочет, то и делает. То есть анархия – мать порядка.
0: Михаил Голодняк пишет нам, что по просмотру у него возникло ощущение, что фильм «Десять лодок» в первую очередь о духовном внутреннем мире аборигенов, и огорчается, что мы не раскрыли представление о тонком мире духов аборигенов и совсем не коснулись идеи реинкарнации. Давайте попробуем раскрыть и все-таки ее коснуться.
1: Ну, если честно, я не такой великий знаток воззрения аборигенов на эти вещи. То есть я, конечно, читал что-то такое, но по-хорошему надо или их десятками лет изучать, или еще лучше быть этим самым аборигеном. Более того, в разных группах этих самых аборигенов представления, в общем-то, не одинаковые. То есть в разных группах это совсем по-разному выглядело. Но были, да, такие, у которых есть идея реинкарнации, что душа умершего, она переселяется там во что-нибудь, ну и возрождается в следующем человеке. Но тут этих воззрений очень много разных. Тут же фишка, опять же, в том, что это изустная традиция, и она зависит от личных мнений от конкретных людей. То есть, опять же, приезжает какой-нибудь там антрополог Стрелов, да, ну, этнограф на самом деле, и изучает этих самых аборигенов. И они ему что-то такое рассказывают. Но это мнение конкретного аборигена. А другие аборигены могут считать, в общем-то, на самом деле, и по-разному, по-другому совсем. И даже в той же самой группе. И прелесть как раз вот этих воззрений первобытных, что они крайне неустойчивые. У них, в принципе, нет определенной формы. Ну и идея перерождения, да, она была. Но она могла также и видоизменяться, и перерождаться. Вот. А с другой стороны, все-таки диапазон вот этих мыслей про там, перерождение и все остальное, про все эти там духов, вот, оно гуляет, ну, в каких-то рамках, колеблясь туда-сюда. Это такое броуновское движение идей. И общий как бы уровень этих рассуждений, он остается постоянно одним и тем же. Ну, у аборигенов, по крайней мере, да, и не уезжает куда-то сильно далеко от состояния, которое было там тысячи лет назад. А чем и ценны эти воззрения? То есть понятно, что послушав байки современного аборигена, невозможно понять, о чем разговаривали аборигены 40 тысяч лет назад, но уровень как бы мышления, уровень рассуждения был вот примерно, да, такой. Ну, надо сказать, что это и не только аборигенов касается. Среднестатистический человек любой другой культуры рассуждает на самом деле примерно так же. Вот. Ну, у него там эрудиции, может, будет побольше в каких-то областях, а в каких-то и поменьше. Вот. Так что в этом смысле аборигены как раз замечательные, что они дают такую модель мышления, в общем-то, и любого другого человека, потому что голова-то у всех одинаковая.
0: Интересуется, почему за десятки тысяч лет австралийские аборигены не построили цивилизацию? И нет ли каких-то намеков в материальной культуре на все-таки какие-то попытки строительства, если не цивилизации, то хотя бы культовых объектов?
1: Ну, про это лучше всего написано в книге Джареда Даймонда «Оружие, микробы и сталь». Всех туда отсылаю, прочитайте, там очень много всего подробно рассказано. Но краткая суть в том, что в Австралии не было просто для этого ресурсов. Даже современная Австралия, на самом деле, существует только за счет притока ресурсов со стороны. То есть, если Австралию изолировать, она вот этот цивилизационный уровень поддерживать не сможет. Там нету нормальных животных, которых можно было бы по-приличному одомашнивать, растений, которые можно было бы оккультуривать. Там нету каких-то залежей, там что-то такого, что можно было бы использовать вот прямо здесь и сейчас, ну, начиная, как бы, стартуя с низких технологий. То есть понятно, что сейчас там можно уран добывать, да, но аборигенам уран точно был не нужен совершенно. И, с другой стороны, практически идеальный для человека климат, ну, по крайней мере, в Южной Австралии, в Юго-Восточной, где, собственно, большинство их и жило, добыча халявная практически, то есть хищников нет, опасности, ну, там какие-то эти змеи-пауки, но это как бы не самое страшное. Но конкурентов нет вообще, ну, кроме других людей. И в таких идеальных условиях можно существовать тысячи лет, не меняясь. А зачем им культуру развивать? Любое развитие культуры – это преодоление каких-то проблем. А у них не было проблем, им было хорошо. Ну, они только единственное там друг с другом бодались и периодически еще там байки всякие сочиняли, сами себе страшилки придумывали. Ну, вот, ну, за неимением реальных опасностей. Климат идеальный, жилище можно не строить, огонь можно там не особо-то использовать, ну, хотя они его использовали вполне. Какие-то культовые сооружения, ну а зачем, если можно караборий так провести? Ну, кстати говоря, духовная культура и вот эти все там обряды, ну там вот эти караборий в широком смысле, да, они как раз у аборигенов были развиты очень круто. Они могли зажигать такой вот праздник, ну, как бы по нашим понятиям религиозный, на протяжении, там, скажем, 6 месяцев, то есть полгода у них идет праздник. Ну, что, если еда есть, то что бы и не тусоваться. Вот они там поют песни, пляшут пляски, жгут костры какие-то. Вот, но потом надоело, разошлись. И с этим у них все было, кстати, хорошо. Вот. И учитывая, что мы мало про это знаем, то есть зафиксированы-то были остатки былого великолепия, когда уже вся культура была, в общем-то, разрушена. А надо думать, что раньше было и больше. Вот. Но по факту, видимо, никогда у них более высокой культуры не было. Периодически что-то такое пытаются найти, и рассуждаешь, вот у них они уже почти достигли там производящего хозяйства. Ну, почти, но не достигли. Ни разу нигде. То есть они могли, например, приходить на одно и то же поле, чтобы какой-нибудь там дикий ямс собирать. Но это не земледелие. Они не огораживали, не сажали, не окучивали, ничего такого не делали. Просто собирали на одной и той же полянке несколько раз подряд. Но это не земледелие. То есть из этого могло бы возникнуть земледелие, но нет. Вот, они могли сделать какую-нибудь там запруду для рыбы, и то далеко не всегда и не везде. Ну, потому что, а зачем, если можно руками ловить, нафига какие-то запруды городить? Но это не архитектура. Они могли построить хижину какую-нибудь, ну, там, в Северной Австралии они даже на сваях строили. Но это тоже такая очень сомнительная архитектура. Потому что нету надобности вообще никакой. Ну, весь прогресс достигается через преодоление каких-то проблем. И назидание нашей современной цивилизации, потому что в современной нашей цивилизации проблем тоже как-то небогато. Ну, сейчас коронавирус всех одолел. А так как бы еда есть, вода есть. Даже с коронавирусом там какая-то медицина есть. Ну и в принципе сейчас он проблема, что все жиреют. Да, только что вот новость была, что в Италии там за время этого коронавируса и изоляции в среднем народ набрал там несколько килограмм веса. Ну вообще проблемы нашли. То есть аборигенам бы такие проблемы. И вот как аборигены тысячи лет не сдвигались со своего вот этого идеального состояния, так и наша культура рискует также завязнуть. Ну правда... У нас не очень рискует, потому что у нас сейчас ресурсы закончатся. Ну, у аборигенов были кенгуру, и они плодились вообще вполне стабильно. А у нас как бы уголь и нефть, и они вот все-таки кончатся рано или поздно. Так что, ну, может быть, мы не застрянем, как аборигены, в таком вот вялотекущем застое. Но урок наглядный, хороший, полезный.
0: Подсказывают, что Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, подрос и стал похож на Станислава Дробышевского, отсылая нас к трейлеру фильма «Побег из Претории».
2: Все бывает впервые, вот и я о том же. Хочешь сделать ключ из карандашей и бумаги?
3: Нет, из дерева.
2: Ты просто псих. Нам просто нужно изготовить очень сложный ключ и вставить его в замочную скважину с другой стороны железной двери толщиной 7 сантиметров, к которой не подобраться. Мне нравится.
0: А замечали ли вы это сходство и как вообще относитесь к этому актеру? И к Гарри Поттеру в том числе. И как вы относитесь к тому, что эта книга для огромного количества молодежи стала первой прочитанной и многих привела к чтению литературы?
1: Ну, насчет того, что он на меня похож, что-то я очень сомневаюсь. Я такого еще пока не слышал. Меня все с Летовым сравнивают. С некоторого момента, ну, это вот под каждым постом там обязательно находится какой-то этот оригинал, который, вот Летов живой. Ну, вот, с Гарри Поттером меня еще, по-моему, никто не сравнивал, но я такого не видал. Ну, если сравнивают, если кому-то кажется, что похож, ну, значит, в чем-то похож. Я вообще совершенно параллельно этому. Гарри Поттера книжку я лично не читал, ничего не могу про нее сказать. Фильмы такие посмотрел. Ну, прикольные фильмы, да, то есть, ну, как бы, хорошие. Ну, я не фанат Гарри Поттера, как бы, это... какой-нибудь там только, палочки, только шапки, ничего такого нет. Не только наука, мне нравятся художественные фильмы. Но нет, Гарри Поттер хорошие фильмы. Вот, но они что-то чем дальше, какие-то там мрачняк, там с логикой проблемы у них. Ну, это уже там все отметили, все произдевались там с этим, которое время вспять поворачивает, эта штуковина, как она там называлась. Вот, ну, нет, прикольный детский фильм, то есть как детский фильм очень даже. Моим детишкам очень понравилось. Вот, так что если книжка Гарри Поттер заставляет многих людей читать, ну, слава богу. То есть, почему бы и нет? Ну, раньше Карлсона читали, не знаю, там, Чебурашку, теперь Гарри Поттера. Ну, в каждом поколении свои какие-то детские книжки. Ну, вот сейчас такая.
0: А у вас есть какая-нибудь книга развлекательного характера, которую вы читали? Или только исключительно наука?
1: Нет, ну, как, у меня... Когда я читал развлекательные, я жил в основном в Чите или был студентом. Ну, а студентам много книг иметь, в общем, не очень удобно. Чисто технически в общежитии. Ну, какое-то количество художественных у меня, он стоит там целый шкаф. Но я не говорю, что у меня прям какая-то там Библия есть, я не знаю, вот там, на которую я молюсь, там, моя развлекательная книга. Но есть разные книги, которые мне нравятся. Ну, вот Лем, Стругацкие, вот самое, наверное, главное. Недавно своим детишкам читал «Сказки роботов», например, и «Кибериаду». Они очень порадовались.
0: Про «Бумеранг». Надо сказать, и мне после выхода программы знакомый говорил, что в детстве еще выстрогал правильный, как у австралийцев, и кидал так, что возвращался с минимальными отклонениями. Аналогичными вопросами задаются в комментариях. Неужели все-таки палка?
1: Бумеранг — это палка. Бумеранги бывают разные. Просто обычно под словом бумеранг, у нас вот стереотип сложился, имеется в виду вот эта Г-образная такая штуковина, да, которая возвращается. Но возвращающийся бумеранг — это такая специфическая штука. А как бы вообще в широком смысле бумеранг — это просто палка, которую кидают в каких-то птиц. Вот недавно было, кстати говоря, исследование, буквально только что, новое исследование так называемого бумеранга из Шонингена. Это стоянка с древностью 300 с чем-то там, 320 тысяч лет назад в Германии, где в буром угле идеально сохранилась древесина. И в том числе такая заостренная из двух концов палка. И по повреждениям на ее боковых сторонах было показано, что ее, вот, видимо, таки бросали. Именно, скорее всего, в птиц каких-нибудь. В кого еще можно так бросать? И она вот стукалась именно боковой своей стороной. А это такая прямая палка, она там без каких-то изгибов, она точно уж не возвращалась никуда. Видимо, те, кто очень много бросали кучу разных палок, рано или поздно пришли к тому, что можно вот так вот загогулиной сделать, что она еще и возвращается. Хоть кору кинули банально. Да, она там запланировала и завертелась. А потом стали думать, как так получается. Кстати, показывает движение мысли. То есть вот эти все культуры, они стабильные-стабильные, как бы, да, а прогресс-то там тоже есть. И возвращающегося бумеранга, насколько мне известно, никто, кроме Австралии, не изобрел. Только у австралийских аборигенов. По крайней мере, я прецедентов не знаю. В исходном варианте уж палку швыряли все подряд, я думаю, начиная с австралопитеков. И в самой Австралии вот эти возвращающиеся бумеранги были далеко не у всех аборигенов, а только у самых одаренных. А большинство просто швыряли палкой. Они ее даже иногда и никак не обрабатывали, ничего, просто с земли поднимали да бросали. Палка-бросалка.
0: Андрей Бокачев делится своим изучением утверждения профессора Савельева, что человек становится асоциальным, если масса его мозга меньше у мальчиков 900 грамм, а у девочек 800 грамм, как, по его словам, у австралийских аборигенов. Это сподвигло нашего подписчика изучить вопрос. Опираясь на работу Филиппа Раштона, выяснилось, что профессор Савельев на несколько сотен грамм ошибся. Там идет подробное перечисление среднего уровня IQ и среднего веса мозга, в котором высокий средний вес мозга и IQ эскимосов показывает, что во время последнего оледенения в более холодных районах шел интенсивный отбор на интеллект и большой мозг. И поэтому соответствующие народы стали в среднем умнее. Приводятся соответствующие корреляции. Профессор Савельев был номинантом премии «Врал». Как вообще уживается в нем эта академическая наука и подчас очень неожиданное утверждение? И свой комментарий Андрей Бокачев сопроводил заголовком «Неполиткорректная наука» и подытожил. Запрещать ли с точки зрения современной этики такого рода исследования, либо же их можно только замедлить? И, соответственно, что может дать более подробное изучение такого рода корреляции человечеству?
1: Начнем с того, что профессор Савельев не профессор. Его вообще-то все упорно называют профессором, я даже сам иногда это делаю. Но он не имеет должности профессора. Это раз. Во-вторых, у Савельева действительно приводятся данные по мозгу аборигенов, что у них в среднем 700 грамм, где-то у него там цифра гуляла, или 900, что-то такое. Но он просто не смотрел данные настоящие, я не знаю, откуда он эту цифру взял, просто, видимо, с потолка. А я смотрел измерения черепов настоящих, более того, сам их измерял, эти черепа. Я сам измерял не так много, у нас в коллекции все немного, но данные-то опубликованы. И даже на индивидуальном уровне нету ни одного черепа австралийского аборигена, опубликованного с размером мозга меньше килограмма в больших выборках. То есть, если нету индивидуально даже меньше килограмма, какая средняя меньше килограмма вообще, о чем речь? Тут статистика вот просто даже рядом не валялась. И отсюда, собственно, все следующие рассуждения – полная чушь. И то, что там в холодном климате надо сильно думать – это идея еще там середины 19 века. И размеры мозга изучались, и всякие там коэффициенты там считались интеллекта. Почему бы нет? То есть, любые цифры можно считать. Но только не надо навешивать на это идеологию и говорить, что вот эти хорошие, эти правильные, эти умные, эти глупые, этих давайте там в концлагеря сгоним, а этих там будем разводить, как этих овечек, да. Потому что обычно все к этому сводится в итоге в таких рассуждениях, что вот мы такие сильно умные, ну, рассуждающие, а все остальные, естественно, низшее звено. Ну, как бы, это уже было. У нас вот сейчас, какое сегодня там, 7-е число, да, вот через 2 дня будет известная дата. С такой фигней уже однажды справились наши предки. И не надо нам по второму кругу то же самое продвигать. Ну, вот, то есть цифры считать можно, но интерпретировать их надо научно, а не то, что там коэффициент. Вот, с этими IQ уже, ну, столько раз это все критиковали. Сделайте тест IQ, рассчитанный по потребностям аборигенов, и посмотрим, какой там профессор Савельев будет интеллектуальный. Много он поймал кенгуру в своей жизни? Много он изобрел каких-то орудий, сделал вообще своими руками что-нибудь? Ну, какие-то орудия. То есть он даже своими руками это работает, на самом деле. Он же там эти микросрезы какие-то фотографирует. Вот. И сравнивать себя там с аборигеном, ну, елки-палки. Сидя в городе, да, и рассказывать, какие аборигены неправильные, потому что они в пустыне бегают за кенгурями. Но с точки зрения аборигена ровно все наоборот обстоит. Какие-то идиоты сидят в городе, пялятся в микроскоп, делают микросрезы каких-то там мозгов чужих. Что за ересь вообще, да? Не, чтобы пойти и поймать кенгуру. Ну, вот у него всегда есть отмазка сказать, а я вот меня не так поняли, я-то за все хорошее был. Но те, кто создавал базу для нацистской идеологии, они тоже только хорошего и хотели. У них тоже были евгенические журналы, давайте самых здоровых там, а нездоровых нафиг. Вот, а как нафиг мы не скажем, но вы сами выводы сделаете, и другие делали, собственно. Вот, так что не надо рассуждений, тем более, когда это основано на просто от балды взятых каких-то придуманных из головы цифрах. Посмотрите данные по аборигенам, по черепам, измерения, все это опубликовано, все в интернете есть. Если я это нашел, собственно, почему это мешает, что мешает это сделать другим людям? Я тоже как бы такой же человек, как и все, да, и почему-то я вот с третьего запроса нахожу статью с измерениями мозга аборигенов. И там я говорю, посмотрите, база данных хаоса. База данных хаоса одна из самых больших, наверное, если вообще не самая большая. И там размер мозга посчитан. Нету индивидуальных значений меньше килограмма. Какие средние 700 грамм, о чем речь?
0: Многие недоумевают, что до сих пор Станислав Дробышевский не доктор наук. Как так получилось и когда?
1: Не вижу лично в этом большого смысла. То есть на это надо потратить там пару лет как минимум жизни, а скорее всего больше, долго морочиться, ну и потом получить титул доктор наук. Ну, зарплата у меня вырастет 1006, по-моему, сейчас по ставке. Спроса с меня будет больше. Так чуть что, я кандидат, как бы все, с меня взятки гладкие. Ну, вот, я свои лекции прочитал, счастлив. А так с меня будут требовать выступления на конференциях, аспирантов, да вот давай-ка там возьми еще вот этих вот дипломников. То есть я говорю, я знаю массу кандидатов наук, которые по уровню там фактически академики. Ну, Виталий Михайлович Харитонов, например, да, вот он всю жизнь примерно вот такую же философию имел. Ну, собственно, у него я и нахватался, видимо. Вот, и как бы вот он прямым текстом говорил, что я кому-то должен доказывать, какой-то кирпич писать это, да, ну, это вот прямая цитата, можно сказать. Ну, вот, зачем? Если кто-то сомневается в моих способностях, ну, мне от этого ни жарко, ни холодно. У меня они не изменятся от того, что я напишу еще один труд. Как бы книжки я и так пишу, статьи, ну, редко, но пишу такие, вот, преподаю. Ну, я вообще преподаватель, мне как бы не особо это надо.
0: Ну и, наконец, спрашивают, за что аборигены съели кука. Версия Станислава Дробышевского.
1: Да, это не моя версия, это исторически известно, все же задокументировано. У него, кстати, в дневниках про это нет, а в дневниках других его товарищей про это есть. Вот, он был довольно жесткий человек. И, ну, эти гавайцы, в смысле, его принимали, потому что законы гостеприимства предполагают, что его принимают. Ну, тем более у него были эти матросы с ружьями просто банально. Вот он там потусовался какое-то время и отплыл открывать Берингов пролив. Ну, вернее, проплывать Беринговым проливом, а что-то он уже был давно. Вот, ну, потыкался там в эти льды, вот, и вернулся быстренько обратно. Ну вот, то есть, или не доплыл даже он в тот момент. Ну, короче, как-то он там вот отплыл и очень быстро вернулся. А с точки зрения гавайцев, это нарушение всех возможных норм общественного жизни и гостеприимства и прочего. То есть, когда мы гостя накормили, напоили, отправили, а он тут же обратно приперся. И что, мы его опять будем кормить? Да ну нафиг, как бы. Еще такого жесткого, который нас тут гнобил все это время. Ну вот, ну они его прибили и съели, как бы. Вот, кстати, то, что они его съели, это тоже не стопроцентный документальный факт. То есть, его прибили-то это факт. А вот что с ним сделали дальше, там как бы эти документальные свидетельства немножко как бы противоречивые. Ну, такие не противоречивые даже, а не до конца очевидно. Как бы. То есть от него нашли какие-то кости, вроде бы обожженные, Вот, но то ли это были его кости, а может быть и не его, там никто реконструкцию по методу Герасимова-то не делал. Вот, но то, что у них было людоедство, это факт, ну и, скорее всего, правда, съели на самом деле. Он же крутой, а съев крутого, станешь сам таким же крутым. Вот. То есть все вот эти мореплаватели, которые так примерно закончили, они сами нарывались. То же самое с Магелланом было, который там влез в терки между какими-то этими местными племенами, и фактически за козу его убили. То есть там, если посмотреть как бы вот раскладку, почему Магеллана убили, он там потребовал какую-то козу, вот в буквальном смысле еще что-то такое, там вылез в неподходящее время, в неподходящем месте, понадеялся там на свои латы, ну как бы получил. Ну вот, то есть нечего было нарываться. Там Лаперус сгинул вообще неизвестно куда и как. Но вот Кук, он был очень жесткий человек. Почитайте его дневники, они же на русском есть. Там просто жесть вообще. Ну, то есть он такой деревянный достаточно был человек, насколько я вот по дневникам это вижу. Такой очень правильный. Ну, такой, может, стереотип такой англичанина, да, чопорного. Вот что-то из этой серии. Вот. Ну, и относился он, конечно, к этим аборигенам совершенно наплевательски. То есть для него это были люди низшего звена. Как бы так что...
0: Его эти матросы не спасли. В общем, ему.
1: Да? Да. Они были очень тоже простые. У них же, причем там, то протоклассовое общество было. У них было понятие там о правилах как раз. Вот в отличие от австралийских аборигенов, у них уже были представления о некой там правильности, законах, табу, что вот можно делать, что нельзя делать, что нехорошо нарушать. Ну, даже у аборигенов-то это было. А у этих-то и подавно. Вот. И он нарушил все вообще, какие только можно понятия приличия. Ну, получил.
0: Спасибо, Станислав. Это были ответы на вопросы постдеконструкции к фильму «10 лодок» в карантинном режиме.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Вот, я вот, готовя этот слайд, вначале написал, что это по этой главе, а потом исправлено по мотивам, потому что, ну, готовя презентацию, я сильно уплыл от исходного содержания. Нас было три автора, я был третий, Расторгуев, Дамбис и Самусь. Мы авторы главы, которая называется так же, как и лекция «Звезды и звездное население». А книга эта вышла под редакцией академика Анатолия Михайловича Черепащука в прошлом году. В ней очень много глав. И я дерзну заметить, что если вспомнить, что значит слово «астрономия», то это наиболее астрономическая глава в этой книге. Я в ней, конечно, третий автор, но так получилось, что первые два, в общем, на меня это дело делегировали. Я среди этих трех, у меня довольно специфическая область интересов, я специалист по переменным звездам. И там переменным звездам довольно много посвящено в этой главе, и много будет посвящено в этой лекции. А Алексей Сергеевич Расторгуев – большой специалист по строению галактики. Андрей Карлович Дамбис тоже в этой области всегда специализировался, но в последнее время его тут, ну, как бы сказать, двинули на другую стезю. Его сделали заведующим отделом астрометрии. Он никогда в жизни не считал себя астрометристом, но пришлось. Астрометристы меряют координаты звезд, их движение. Ну, вот как раньше меряли. Глазом глядели, вот в такие вот приборы. Это меридианный круг Репсельда на Николаевской обсерватории. Очень красивая штука. Вы смотрите, у него такая вот латунная труба. Садился туда наблюдатель. Вот, нужно было фиксировать время. Время фиксировали хронометрами, хронографами. Наблюдали в меридиане. Были вертикальные круги, наблюдали в первом вертикале. Фиксировали показания кругов разделенных, когда звезда была на нити, и фиксировали момент времени. Ну, естественно, что при этом координаты получались хорошие, но не слишком хорошие. Дальше настала пора фотографической астрометрии. Фотографировали пластинки, измеряли их на измерительных машинах. Вот этот рисунок показывает измерительный комплекс «Аскарикот», на котором даже мне пришлось померить. Я вообще-то астрометрией мало занимался в своей жизни, но я работал на этом приборе. Там было сделано очень интересно. Там были такие очень хитрые микрометры, спиральные микрометры, на которых измеряли положение звезд. Все это выдавалось на печатающее устройство. Потом все это надо было обработать на компьютере. В общем, это уже была более современная штука. Значит, сейчас, как правило, никто не работает с живой пластинкой, а работают с ее сканами. К сожалению, великому, вот тут показаны старые и новые сканеры, использующиеся в ГАИШ, эти сканеры оказались плохи для астрометрии именно, для измерения координат. Поскольку, ну, если вот этот сканер еще как-то можно назвать профессиональным, ага, если этот сканер как-то можно назвать профессиональным, то этот даже и нельзя так назвать. Разница в цене примерно в 10 раз между этим и этим. А астрометрические свойства как у того безобразны, так и у другого. Вот, поэтому оказалось, что для фотометра и для открытия переменных звезд эти сканы очень удобны и хороши. А вот для точных координат, ну и астрометристы так постепенно от нас отошли в сторону с этими сканерами, и мы занимаемся с ними в основном переменными звездами. Но, однако же, и тут можно очень много полезного сделать. Вот, например, сейчас на сканах галактик, которые сделаны были на наших телескопах, в основном в Крыму, в общем, все эти пластинки отсканированы, и в ГАИШ почти к 3000 этих сканов есть свободный доступ. И любой из них можете взять, просто себе скачать и пользоваться. Ну, мало того, что там можно делать какую-то науку, открывать переменные звезды, в каких-то небольших областях мерить координаты неплохо можно, но можно просто сказать, что это очень красиво. Смотрите, какие красивые галактики. Вот. А сейчас мы с вами перешли в области астрометрии совершенно в другую эру, которую можно назвать золотым веком астрономии. Вот здесь показаны по ординате, показаны точности координат в единицах микросекундах дуги, миллисекундах дуги, секундах дуги. И видите, что когда начиналось все около нулевого года, то точность была 1000 секунд дуги. Что такое 1000 секунд дуги? Ну, градус – это 3600 секунд дуги. Ну вот, соответственно, это много минут. И так это продолжалось, это постепенно падало. В эпоху Коперника это 100 секунд. Тихо Браги, великий измеритель. А дальше пошла эра фотографических результатов. Вот это глаз. Это просто в телескоп глядели, а дальше пошли спутники. И смотрите, что дают спутники. Вот данные спутника Гайя. Это микросекунды в точности. Такого не было никогда. Мы вышли в астрометрии на совершенно другой уровень. Это совершенно другая эпоха. Вот с тем, что в кружочке, с тем сейчас и можно работать. А нужно ли остальное? Это очень интересный вопрос. Есть же запас пластинок. Все очень интересно, может быть, использовать. Вот этот вот спутник Гиппаркос, который впервые выдал для 180 тысяч звезд превосходные координаты и собственные движения. А вот этот аппарат Гайя – это сегодняшний день. Это удивительная штуковина. Он летает с 19 декабря 2013 года. Только сейчас прочитал, едущий сюда, что не могут сообразить, сколько же он будет работать. Вроде бы все работает, поэтому может работать долго. Вот. В апреле 2018 года выдан, не знаю, как перевести, второй data release, второй выпуск данных. В этом втором выпуске астрометрия 1 400 000 000 звезд. Мало того, если, так сказать, немножко в бок посмотреть, кроме того, что они такую астрометрию блистательную сделали, они открыли 551 тысячу новых переменных звезд. Это довольно хитрая вещь. У них не круглые зеркала, там два главных зеркала размером 1,45 м на полметра. Там 62 прибора с зарядовой связью современных фотометров, и они же используются для астрометрии. И они работают, грубо говоря, до 19-й, есть звезды там и послабее. Фотометрия выдается в трех полосах. Ну, грубо говоря, зеленый, синий и красный. Но это их собственные полосы, они не являются такими стандартными фотометрическими полосами, ну, что затрудняет связь этих результатов с другими результатами, накопленными в области фотометрии человечества. Вот теперь смотрите. Аппарат отлетит и сканирует небо. Траектория оси вращения за 2 года и покрытие неба за 1 месяц, за 2 месяца, за 3 с небольшим месяца. Так что он очень плотно покрывает небо. Единственное, что, если говорить о фотометрии и с точки зрения изучения переменных звезд, то фотометрических данных не так много. Сейчас вот в этом втором релизе, ну, грубо говоря, по 100 наблюдений на звезду фотометрических. Это немного. Это уже что-то дает, но это дает не огромное количество информации, и, может быть, могут получиться не вполне хорошие результаты. Но что касается астрометрии, то самые сейчас великие астрометристы говорят нам вот что. Если звезда летит по небу равномерно, а не дрыгается из-за наличия спутников, не замедляется, не ускоряется, то никакое использование фотографий за всю историю этого метода не позволит вам улучшить ее координаты и собственное движение. Никакое. Только если она дрыгается, можно обращаться к фотографиям и смотреть, какова там была неравномерность в эти годы. Поскольку спутник работает не так много лет, он эту неравномерность мог не почувствовать. И тогда приходится обращаться к другим данным. Кроме координат и собственных движений, то есть изменений координат во времени, этот аппарат меряет очень важный параметр – тригонометрические параллаксы. Значит, надо прямо сказать, что не совсем точно тригонометрический параллакс, годичные тригонометрические параллаксы. То есть это смещение звезды на небе из-за движения Земли вокруг Солнца. Солнце движется по орбите, диаметр которой – две астрономических единицы, соответственно, звезда туда-сюда отклоняется. И для близких звезд это легко померить. А для далеких звезд это померить трудно. Поэтому замечательные результаты Гипаркас – это результаты для близких звезд. Если вы знаете параллакс, сколько там, какую долю секунды, то вы можете определить, расстояние, просто поделив единицу на параллаксы, получите расстояние в парсеках. И какие это параллаксы? Это малые доли секунд. Параллаксы удалось открыть только в 19 веке. Ну, вопреки традициям говорить, что открыл Василий Яковлевич Струве, он был один из первых, кто померил, но первым все-таки был немец Бессель. И Струве подтвердил результаты Бесселя и получил свои. Он мог бы опередить Бесселя, если бы он сразу поверил в свой результат, он его не сразу поверил. И опубликовал с запозданием. Ну вот, если вы померили параллаксы, а спутник Гайя померил 4 миллиона параллаксов, то вы можете построить диаграмму Гершпрунг-Рессела, то есть диаграмму, где вы вот по этой оси отложите абсолютную величину в системе Гайя G, а здесь цвет синий Гайя минус красный Гайя. И вот для тех звезд, для которых вы знаете расстояние, вы можете здесь нанести абсолютную величину. И вы видите, какое огромное число здесь звезд, как плотно покрыта главная последовательность ветвь гигантов, а также последовательность белых карликов, что вообще удивительно, с ними трудно работать. Это очень слабые звезды. А здесь результат просто превосходный. Но вы не только по этим данным можете судить, далеко ли звезды, близко ли звезды, вы начинаете отслеживать особенности их эволюции. Сами вот эти вот последовательности на диаграмме Гершпрунг-Рессела, они определяются эволюцией. Вот здесь сидят звезды, у которых главный источник энергии – это превращение водорода в гелий в центре звезды. Здесь, когда в центре водород выгорит, звезды уходят на последовательность гигантов. Дальше вот здесь видно какое-то утолщение. Это горизонтальная ветвь, это уже когда и в своем источнике истощится водород. Вот. А белые карлики – это вообще уже звезды, не имеющие термоядерных источников энергии. Так что все эти последовательности отражают эволюцию. Но эволюция зависит еще много от чего. Вот здесь, например, диаграмма Гершпрунг-Рессела совмещена с изохронами, то есть линиями равного возраста, для старых звезд разного возраста и разного химического состава. И она показывает, что эволюция зависит от химического состава. А вот шаровые скопления. Шаровыми скоплениями ситуация забавная. Сейчас верят в то, что шаровые скопления нашей галактики все имеют примерно одинаковый возраст. И вот эти отличия для разных скоплений, отличия в диаграмме Гершпрунг-Рессела, определяются тем, что у них разный химический состав. Это хорошо, если он более-менее единый в скоплении. Это не всегда так. Есть замечательное скопление Омега Центавра, вы наверняка о нем слышали, и про это скопление говорят, что это, вообще говоря, галактика, и, соответственно, в нем смесь населения разного возраста и разного химического состава. С такими объектами работать особенно трудно. Ну хорошо, раз вам помимо расстояний нужно иметь фотометрию, и мы уже говорили о той фотометрической системе, несколько необычной, в которой работает спутник Гиппаркос, то надо вообще сообразить, как люди делают фотометрию. Вот здесь показана чувствительность фотографической эмульсии. Вы видите, что она составляет единицы процентов и не доходит до очень красных длину. А вот это чувствительность современной ПЗС-камеры, современного ПЗС-чипа, квантовая эффективность. Вы видите, что она доходит в максимум почти до 100%.

эрзац. И насколько будет эффективен этот эрзац, зависит от того, насколько вам удастся удачно подобрать фотометрическую систему. Вот здесь показаны несколько разных фотометрических систем. До недавнего времени самая излюбленная была фотометрическая система Джонсона Казинса. Она была построена для фотоэлектрических фотометров. Сейчас от нее отходят, и, к сожалению, делают это рисковато. Скажем, в большинстве современных обзоров постепенно переходят на полосу G маленькое вместо полосы V, и это приводит к тому, что старые наблюдения трудно связать с новыми. Но вы видите, что и в старые-то времена мы тоже были, у нас тоже у всех было лицо в пуху, потому что каждый норовил создать собственную фотометрическую систему для каких-то целей. Иногда они оказывались очень удобны для каких-нибудь целей. Вот среднеполосная Женевская фотометрическая система позволяла, в общем, довольно эффективно определять многие физические характеристики звезд. Вообще говоря, чем уже полоса, тем больше вы можете вытащить. Но чем шире полоса, тем с более слабыми звездами вы можете работать. Ну вот, космический телескоп имени Хаббла, который был запущен в Соединенных Штатах в 1990 году и работает до сих пор, ну, правда сказать, поначалу плохо работал, была знаменитая карикатура, на которой были изображены якобы, ну, в утрированном виде, первые изображения с Хаббла. Перекореженный Сатурн, перекореженные какие-то еще небесные изображения, а рядом были перекореженные морды людей, и написано, что это налогоплательщики на него смотрят. Вот. Ну, все это было исправлено. Пришлось посылать специальную экспедицию, которая исправила, поставила корректировку. Там были какие-то странные ошибки. Что-то там не в той системе измерений мерили, не в метрической, что-то там какие-то были блики при тесте. В общем, ошибки были, но их все исправили. Он сейчас работает идеально, работает много лет, дает потрясающие картинки, на которых я сейчас останавливаться не буду. И что самое забавное, он дает предельную фотометрию до 30-й звездной величины. Я не знаю, все ли ощущают, насколько это великолепный результат, 30-я звездная величина. Значит, наш глаз не видит звезд слабее 6-й звездной величины. Тот астрограф, на котором я работал всю мою молодость, тянет до 17-й. Разница в 5 звездных величин соответствует разности потока в 100 раз. А сейчас дошли до 30-й. Это, конечно, совершенно великое достижение последних лет. И надо сказать, что в области астрономии прогресс гигантский и очень сильно завязанный на космические аппараты. Надо прямо признать. И при этом, отмечу в скобках, не об этом лекция, мы довольно сильно отстаем по космическим аппаратам. У нас, конечно, в этом году совершенно великое достижение, запуск аппарата, прекрасно работающего спектра рентген-гамма. Это совершенно великое достижение, но у нас за много лет это всего второе такое достижение. До этого был спектр радиоастрон. И пока мы не будем запускать так активно спутники, я сегодня, там будут примеры, что это можно сделать даже не очень дорого, но вот пока у нас не будут так активно научные спутники запускать, мы будем очень сильно отставать, продолжать отставать. Ну вот спектр, я сказал, что это наиболее информативная штука, здесь просто красивая картинка спектра нашего Солнышка, и на сплошной спектр, накладываются линии. Вот эта знаменитая линия D. Что это за линии? Это в атмосфере Солнца содержатся при более низкой температуре химические элементы, которые поглощают свет. Вот эту вот линию D двойную дает натрий. И каждую вот такую линию, по идее, следует отождествить, разобраться, к чему она относится, к какому химическому элементу, и дальше можно по этим спектрам анализировать химический состав, содержание разных элементов вообще, содержание разных элементов на разных глубинах. Все это очень серьезно. И надо сказать, что в анализе спектров наша страна, совместно, правда, с другими, держит достаточно лидирующие позиции. Существует российско-австрийско-шведский проект «Венская база данных по спектральным линиям». У нас в России
в этом проекте активнейшим

0: Образом участвует Татьяна Александровна Рябчикова, доктор наук из Инасана, из Института астрономии РАН. В Швеции этим занимается виднейший шведский астроном Николай Евгеньевич Пискунов. Он всю жизнь там живет, и он занимается этим делом. Ну, в Австрии, правда, немцы. Вот. И они создали совершенно замечательную базу данных, где вы можете найти самую полную информацию по спектральным линиям, без которой вы не сможете эффективно анализировать спектры звезд. У нас в России наземные спектральные наблюдения наиболее эффективно ведутся на 6-метровом телескопе специальной астрофизической обсерватории РАН. Вот эта вот фотография мне мила чем? Что здесь помимо 6-метрового телескопа виден метровый телескоп, на котором ведутся и фотометрические работы, и работы по спектрам более низкого разрешения. Так что вот этот комплекс вместе – это наиболее эффективная штука, которая у нас сейчас есть. К сожалению великому, 6-метровый телескоп переживает сейчас не самые лучшие времена. Для него сделали новое зеркало. И оказалось, что за те годы, которые прошли с 70-х, когда в районе 75-го это заработало все, у нас разучились контролировать зеркала в цеху. Нет аппаратуры, которую использовали тогда и которая была. В результате зеркало оказалось неудачным. Сейчас ведется ругань, кто и за чей счет будет это все переделывать, кто виноват. Ну, какие-то меры приняты, какая-то коррекция сделана, и наблюдения ведутся. Надо сказать, наблюдения ведутся достаточно эффективно, но в то же время проблемы эта обсерватория серьезно имеет. Для 6-метрового телескопа был сделан специальный прибор, который и для фотометра, и прежде всего для спектроскопии используется, с излюбленным названием, потому что красивое название все любят, Скорпион. Ну, созвездие такое есть, но это какая-то аббревиатура. Вот он позволяет наиболее эффективно ввести современные спектральные наблюдения на 6-метровом телескопе. Но 6-метровый телескоп – это дорого, к нему и трудно доступ найти. Есть специальный комитет, который распределяет время на нем, заявки подают, выиграть время трудно, работать хочется всем. И совершенно замечательный тогда российский конструктор, товарищ советский конструктор астрономических приборов Андрей Валерьевич Токовинин создал прибор, который сейчас принято называть ИЛС, измеритель лучевых скоростей. Ну вот можно вот себе представить, это обычный лабораторный стол. Вот это вот такого размера штуковина. Это вот что. Здесь находится решельный спектрограф, который, однако же, модифицирован. Он не регистрирует спектр как таковой. Сделана маска, которая пропускает только спектральные линии. И если спектральные линии совпадут со спектром, если спектр так сместить, то будет наименьший поток. Маску эту, спектр относительно нее с помощью специального зеркальца сдвигают с частотой 50 Гц, и записывают, или 20 Гц, по-моему, и записывают за какое-то время, с какой-то частотой тоже записывают соответствующее пропускание. И находят вот это совпадение. Найдя совпадение, меряют лучевую скорость. Вот этот прибор эффективнейшим образом используется на метровых телескопах. Он не дает точность там типа доли метра в секунду, но точность 200 метров в секунду для ярких звезд он дает очень легко и просто, причем быстро и дешево. Прибор этот был создан Андреем Авреевичем в 1985 году примерно. Он работает по сей день. Он модифицирован, конечно, с точки зрения регистрации всего, что через него проходит. Но я просто знаю, что был случай, когда этот древний прибор во время наблюдений там что-то посыпалось, и он перестал работать. Наблюдатель Наталья Андреевна Горыня позвонила Токовинину, он сейчас в основном работает в Чили, то он сказал: тебе дорого, я перезвоню. Перезвонил и по телефону объяснил ей, как починить. Она починила и продолжила наблюдение. Вы представляете, он даже помнит до сих пор, как починить. Ну ладно, если мы узнали скорости, узнали положение звезд, движение звезд, можно изучать строение галактики. Вот на этой картинке показано строение типичной спиральной галактики, под которой понимается, конечно, наша галактика. В ней есть шаровые скопления, которые занимают наиболее сферический такой. Это разрез перпендикулярной галактической плоскости. Вот она, галактическая плоскость. Шаровые скопления в самом большом объеме. Это вот то, что называется промежуточной составляющей, балджем. А вот здесь вот плоский-плоский диск и ядерная область. В общем, достаточно хитрая система, в которой в центральной области концентрируется газ и пыль. Так что вот так это все видит с ребра. Опа, что-то я не то нажал. Ага. Вот. Мы видим галактику изнутри. По этой простой причине мы не знаем даже, сколько у нее спиральных рукавов. Сейчас наиболее популярная схема с четырьмя рукавами. Вот здесь показана одна из них. Но есть и двухрукавные схемы. Поэтому очень забавный вопрос вообще. А где мы живем? А как мы устроены, наша галактика? И здесь еще очень много работы. Это вам не астрометрия, где спутник Гайя все сделал. Здесь надо думать, а здесь мы можем еще предложить фронт работ для целого ряда людей. На самом деле, не исключено и даже весьма вероятно, что наша галактика – это не просто спиральная галактика, а это спиральная галактика с перемычкой. Как говорят астрофизики, галактика с баром. Это не значит, что там есть где выпить. Выпить тоже есть где, но вот эта вот структура называется бар. И спиральные ветви часто начинаются из конца бара, вот как у этой галактики. Видите? Бар рассматривают в качестве генератора спектрального узора, и вполне возможно, что он является генератором спирального узора и в нашей галактике. Ну, теперь. Мы уже касались диаграммы Гершпунг-Грессела, мы смотрели на диаграмму Гершпунг-Грессела работы спутника Гайя, а вот эта схематическая диаграмма Гершпунг-Грессела построенная для самых разных звезд. Здесь спектральные классы. Я не буду об этом говорить, вы, наверное, знаете вот эту последовательность OBA. OBA Fine Girl Kiss Me. Иногда добавляют Right Now, Sweetheart. Вот, красиво, но это не здесь, это уже аномалии химического состава атмосферы. Вот главная последовательность, которую мы шикарно видели на картинке Гайя. Вот ветвь красных гигантов. Асимптотический ветвь гигантов, постасимптотический ветвь. Вот здесь находится наше Солнышко. Это рядовая звезда главной последовательности. А вот на этой картинке на диаграмму нанесены пульсирующие звезды разных типов. Я к чему эту картинку показываю? Я не собираюсь это все вам рассказывать. Я просто хочу объясниться, почему дальше я расскажу только об отдельных типах переменных звезд. Как пульсирующих, так и прочих. На все у меня здесь просто времени нет. У меня были об этом специальные лекции, я сегодня не об этом собираюсь рассказывать. Значит, самыми важными, к сожалению, у меня здесь анимация не сработала, самыми важными звездами для астрофизики многие по сей день считают Цефеиды, потому что по ним перекинут мостик в шкале расстояния от нашей галактики к другим галактикам. В нашей галактике у нас есть прекрасная астрометрия, параллаксы, а к другим галактикам мы перекидываем мостик благодаря тому, что у Цефеид существует зависимость между периодом и светимостью. Чем длиннее период, тем больше света излучает звезда в пространстве. Определить период из наблюдений по одной фотометрии достаточно легко. У Цефеид особенно, потому что периоды не экзотические. Вот. И в чем тут дело, почему они пульсируют, догадался в 1953 году советский физик Сергей Александрович Живакин, работавший в городе Горьком, и он понял, что центральные области звезды, которые практически не участвуют в пульсации, но где находятся источники термоядерной энергии, не могут раскачать звезду. Звезду могут раскачать только какие-то процессы в поверхностных ее областях. Он отождествил в поверхностных областях звезды слой, где гелий, то ионизуется из однократно ионизованного состояния в двукратно ионизованное, то и комбинирует. И оказывается, что этот слой в нужное время цикла может накапливать энергию, а в нужное время отдавать ее, раскачивая звезду. Вот этот клапанный механизм открыт Живакиным. Я очень доволен тем, что вот эта фотография у нас сегодня демонстрируется, потому что большинство фотографий Живакина, которые показывают, сделаны где-то в конце его жизни. Он, вы видите, прожил до 2001 года. В 1991 году мы ехали в Горький на конференцию, вторую конференцию астрономического общества. Нас просили узнать, когда умер Живакин. Мы туда приехали, он в президиуме сидит. Вот, так что, слава богу, не умер. Но в то время он выглядел довольно неказисто, у него что-то не хватало зубов, и выглядел он так страхолюдно. А это молодая фотография, сделанная перед войной, по-видимому. Совершенно шикарное фото, где он красивый, молодой, вообще замечательный мужик. Ну вот, говоря о цефеидах, вот это данный Гиппаркос. Это типичная цефеида Р Южного Креста. По наблюдениям вот космического аппарата Гиппаркос, и вот зависимость, период светимости открыл в 1908 году Генриетта Ливит, одна из так называемых гарвардских мисс. Директор Гарвардской обсерватории, профессор Пикеринг, брал на работу почти одних женщин. По американскому законодательству им можно было платить меньше. Да, экономил деньги. Есть фотография, она у меня, вот, и, к сожалению, надо было ее, наверное, сюда включить, где стоит вот весь выводок. Вот так, человек 15 женщин из двух краев по мужику. Вот, это есть такая фотография у них, но он шел дальше. К нему обратился человек из General Electric и сказал, моя дочь хочет заниматься астрономией. Он сказал, ставок нет. Значит, этот начальник из General Electric дал две ставки для нее и для ассистентки ей. Так что два человека поступили на работу и успешно работали. Это мисс Своуп, известнейшая тоже дама. Ну а вот что дает нам Гайя по цефеидам. Тут видите, для каждой звезды указан период. 2,8, 7,6, 4,6, 2,6, 3,6, 41,4. Вот. И три кривых. Почему три кривых? Ну это опять же красный... Голубой, так сказать, и синий, красный, желтый, красный, зеленый и синий. Вот это три цвета, в которые работал Гайя. Вы видите, какие прекрасные кривые блеска, и мы можем сказать, ну все, по цефеидам мы все поняли. Ну, во-первых, я скажу, что с Земли мы можем работать тоже недурно. Вот эта вот звезда не цефеида, а звезда типа Эрарлиры, период почти ровно полсуток. По данным наземного фотометрического обзора Каталина. Наземный, значит, сразу дешевый, понимаете? А кривая блеска шикарная. Во-вторых, да, ну вот это о Каталине. Я этот слайд показывал, ну, в разных модификациях много раз. И только на N-ную модификацию заметил, что на нем анимация есть, видите? Собственно, из-за этого эта картинка и сделана. Они занимались движущимися объектами. А то, что они нам дали по фотометрии, по возможности исследовать переменные звезды, это побочный продукт. Ну ладно, это было о цефеидах, я к ним потом вернусь. О других типах переменных звезд. Не все переменные звезды пульсируют. Есть переменные звезды, которые взрываются, которые показывают вспышки разной мощности. А вот эта вот картинка – это самая яркая, новая второй половины 20 века. Значит, в 20 веке было очень ярких новых 6 штук. 5 из них вспыхнули до 1942 года и одна с тех пор. И до наших дней ничего сравнимого по блеску тоже не было среди новых звезд. То есть, если вы возьмете аудиторию, в которой будут старые и молодые астрономы, старые астрономы эту звезду все видели, а молодые не видели никто. Вот это такое сегодня состояние вот с этим делом, что это не видел никто. Эта звезда в максимуме доходила до второй звездной величины, и чем она уникальна? Она вылезла из-под предела пластинок Паламарского атласа, то есть из-под 21-й величины. И к 21-й она до сих пор не свалилась, она где-то в районе 20-й колышется. То есть это совершенно необычная вещь для классических новых. Что такое классические новые? Это не значит, что звезда только появилась, это старые звезды. мы их только увидели сейчас. Это тесные двойные системы с белым карликом, на поверхность которого, а белый карлик лишен источников термоядерной энергии, на поверхность натекает водород со спутника. И когда этого водорода становится много и выполнены еще некие дополнительные условия, то это хорошенькая водородная бомба на поверхности звезды. Когда эту водородную бомбу рванет, то получается вот такая шикарная вспышка. Я видел ее на небе, вот как только вспыхнула. Я никогда не видел на Крымской обсерватории такой ситуации. Все телескопы были развернуты в одну сторону. Но при этом, когда Сергей Юрьевич, он не первооткрыватель, он первооткрыватель на профессиональной астрономической обсерватории. Когда он ее открыл, в Крымской обсерватории был киносеанс. Ну и народ расходится с киносеанса, а там говорят, а вот на станции ГАИШ новую открыли. На небе висит нечто второй величины. Ребята, вторая величина – это блеск звезд ковша Большой Медведицы. Что делают эти люди? Они начинают названивать на крымскую лабораторию ГАИШ и спрашивают, координатки не подскажете? То есть не видят. А он увидел, и этим он хорош. И он ее увидел, и когда вот я в это время ужин готовил, он забежал, я спускаюсь вниз, там стоит куча людей, он посередине бьет себя в грудь и говорит, да я в искатель смотрел, не движется, не движется. То есть это не спутник какой-нибудь, а это хорошая новая звезда. Но такие вспышечные явления бывают далеко не только на новых. Это вот совсем другой тип. Это так называемые вспыхивающие звезды типового Китая. Это красные карлики с активностью. И вот на звездах красных карликах бывают вспышечки. Или вспышки, или мощные вспышки. Вот эта вспышка – это самая сильная вспышка у прототипа, у Вакита. Ее наблюдал Вега Асканян, армянский астроном, в конце жизни живший в Биракане, но он был из армянских эмигрантов, и он в то время жил в Белграде, и он увидел вот эту вспышку глазом на Белградской обсерватории. Ничего более мощного у этой звезды не видели никогда. Но репутация Ваги Асканяна была безупречной, и в это все поверили. Вы посмотрите, эта звезда вспыхнула на 5 звездных величин. Вспышки на красных карликах – это явление аналогичное солнечным вспышкам. Но здесь блеск всей системы увеличился в 100 раз. Вы представляете, что было бы на Земле, если бы так мощно вспыхнуло на нашем Солнце? Так вот, в связи с этим, у ближайшей к нам звезды Проксима Центавра в 2016 году обнаружена планета, находящаяся в пределах зоны обитания. Опа, туда полетим. Там сейчас мы увидим зеленых человечков. Но среди слабых звезд главной последовательности, вспыхающих большинство, и Проксима – это известная вспыхающая звезда V645 Центавра. У нее вон какие мощные вспышки, и очень часто она их лепит. Вот идет непрерывное наблюдение в течение нескольких суток. Смотрите, как она часто вспыхивает, как она часто взрывается. Какое там жить на этой планете? Там непонятно, куда спрятаться от этой звезды. Вот. Откуда такие наблюдения? Откуда такая кривая блеска, покрывающая сутки за сутками? Это космическая кривая блеска. Ее сделал спутник МОСТ. МОСТ значит Microvariability and Oscillations of Stars. Это первый канадский научно-искусственный спутник Земли массы 53 килограмма. Это смешная масса. Такое сейчас называют микроспутниками. Так вот, самое интересное. Этот микроспутник запустили в 2003 году. В 2014 правительство сказало, хватит, денег больше не дадим. Они наблюдают по сей день. Так что подвижники есть в Канаде вполне себе. Ну и еще один тип переменных звезд, о котором я не могу не рассказать, я его очень люблю, это звезды типа рассеянной короны. Это звезды, потерявшие когда-то, это очень поздние в своей эволюции звезды, они сбросили атмосферу, и остался такой углеродный остаток. Углерода там очень много. Он иногда облаками так выпыхивается в пространство. И говорили, ну вот облако закрыло, он, звезда сильно падает в блеске. Просто черная туча на нас летит. Но вот там уникальная черная туча этой звезды. вот эта вот черная туча, вот от сих до сих, закрывала звезду 12 лет. К моменту этого явления в определении было написано до 8 звездных величин. Этот минимум 9. Он не укладывается в определение типа. Она делала попытки ее чать. Но вот до сих она не доходила. Вот она дошла и тут же опять стала падать. Значит, сколько же надо было пыхнуть пыли в пространстве, чтобы такое было? Этот минимум абсолютно уникален. Вот картинка за 60 лет. Ну, здесь чуть-чуть не дорезано до конца, падения не видно, но это тот же самый минимум. Вы видите, что за 60 лет были и большие минимумы, но ничего подобного этому минимуму не видели никогда. Это уже тоже очень интересно. И что это такое, ну, просто очень любопытно. Я, например, начал после этого минимума сомневаться в традиционных теоретических объяснениях явления. Но есть среди переменных звезд так называемые затменные, то есть когда у вас в паре плоскость орбиты проходит так, что одна звезда проходит на фоне другой в ходе орбитального цикла. Я не буду подробно говорить, здесь нужно очень своеобразное расположение орбиты. Между прочим, минимум можно уловить, если ходит планета по диску звезды. Вот, даже мало того, сейчас уловили минимум, когда планета, пройдя по диску звезды, заходит за звезду. Это крохотный минимум, 1/10 доля звездной величины. Об этом я не буду говорить. Здесь всюду амплитуды довольно спокойные, порядка звездной величины. Вот это вот типичный алголь, вот это на грани алголя и звезды типа Бета-Лиры, это грань находится... На том месте вот можно увидеть начало и конец минимума или нельзя? Вот эта вот типичная звезда типа Бета-Лиры, начало и конец минимума увидеть нельзя. А вот это вроде бы звезда типа Бета-Лиры, но период у нее 0,49 суток. Когда-то считалось, что при периодах меньше полусуток всегда мы к земным суткам привязываемся. Ну, что такое полусуток в звездном мире? Это ничего не определяющая величина. Ну вот считалось, что нет. Звезд типа Бета-Лиры, только звезды типа W Большой Медведицы с примерно одинаковыми минимумами. Оказывается, есть. И чем больше мы сейчас проникаем с хорошими наблюдениями, тем больше мы таких звезд видим. Их много. Вот, вот еще космическая миссия. Телескоп Кеплер диаметром 95 сантиметров. Он в 2009-2013 году постоянно следил за полем на границе нескольких созвездий, открыл около 3000 кандидатов в экзопланеты. В том числе много экзопланет было подтверждено, в том числе и почти земных размерах, и в зонах вероятной возможной жизни. Только сегодня, опять-таки, прочитал в теоретическом варианте, что так, интерпретацию иногда начинают брать под сомнение. А вот не такого размера. А вот не в этом месте. Ну, то есть это все сложно. Так вот, я хочу показать. Вот это работа любителя астрономии. Британский любитель астрономии докопался до данных спутника Кеплера и открыл две затменных переменных звезды. Но это ладно. Это амплитуда 0,06 звездной величины. Ну и довольно обычная форма кривой блеска. А вот это амплитуда 0,006 звездной величины. И совершенно непотребная кривая блеска. Два главных минимума, а между ними два вторичных. Что это? Так и осталось непонятным. Ну и, наконец, сенсация 2016 года. Данные Кеплера раздали любителям астрономии и сказали, ищите чего-нибудь необычное. И любители накопали объект, у которого ну, явно есть затмение, но, во-первых, разные глубины. Иногда они очень сложные. Вот тут, смотрите, тройное затмение совершенно дикой формы. Что это такое? Нет четкой периодичности. Очень странные затмения, причем вот эти-то глубокие, они 0,8 звездной величины, а вот здесь вот что-то сложное. И вот коллектив во главе с Табетой Баяджан опубликовал статью, в которой обозвал звезду вот такой аббревиатурой из хулиганских побуждений. Вот, ну, кто понял хулиганство, тот понял, кто не понял, и не надо его понимать. Но эта статья опубликована в Astrophysical Journal. Мы тоже участвовали в исследованиях этой звезды, смотрели ее поведение за много лет, использовали коллекцию Зонненбергскую и Московскую. Ну, в общем, мы ничего особенного не нашли, что позволяло бы разобраться в этой звезде. Звезда совершенно заурядная, спектрального класса F3 главной последовательности, ничего такого особенного нету. Ну и сразу стала интерпретация разная. А вот там цивилизация. Вот ребята строят сферу Дайсона, вот-вот достроят. Ну, не знаю, может быть. У меня нет интерпретации того, что мы видим у этой звезды. Ну, а последняя часть лекции – это сопоставление данных Гайя с проектом ОСАССН, университета Огайо. 24 маленьких наземных телескопа с предельной величиной, 17. Проект дешевейший. Но проект прекрасный, и многие открытия переменных звезд Гайя можно найти в данных ОСАССН для наблюдений намного больше. Вот за 5 января готовился к лекции и скачал у них статистику за год. Вы посмотрите, какое покрытие. Вот эти вот темненькие, это где больше 1000 наблюдений площадки за год. Страшной мощи проект. Они, к сожалению, по не очень понятным мне причинам сменили фотометрическую систему год назад. Перешли с В к Ж. Ну, не знаю, зачем они это сделали. Мне это пока неудобно, но когда Ж накопится, буду и с наблюдением в Ж тоже работать для анализа. Я напомню, этот слайд вы, возможно, в моих лекциях видели, что наука о переменных звездах началась с мирид. Мириды – это пульсирующие звезды с амплитудами в несколько звездных величин. Вот это данные Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд примерно за 60 лет. Вы видите, что иногда блеск бывает очень высокий в максимуме, иногда не очень. То есть полуправильность определенная есть, но есть регулярная переменность на протяжении многих-многих лет. Значит, один из моих учеников, Антон Валентинович Хрусов, разбираясь с данными Гайя и ОСАССН, искал новые цфиды. И обнаружил, что есть звезды, которые в Гайя почему-то приписываются к миридам, а у мирид характерный период порядка года, или к полуправильным переменным звездам, а фактически являются цифеидами. В проекте ОСАССН, ну как сказать, вот если у меня в журнале «Переменные звезды» человек опубликовал период, в скорости этот период в проекте ОСАССН примерно такой же находят. Ну не совсем такой в их данных. То есть они очень любят списывать. Но не всегда это получается хорошо. А с этими квазимиридами или полуправильными вообще было плохо. Но вот эта звезда. Сначала в ОСАССН была причислена к неправильным. Это мирида, заметим, или полуправильные в Гайя. Затем классификация была изменена на полуправильную с периодом 6 суток. Период правильный. Но полуправильных переменных звезд такими периодами мы не знаем. Это классическая цфеида. Но это ладно, здесь они период определили, и все хорошо. Вот, пожалуйста, следующий график – это кривая блеска из обзора ОСАССН, свернутая с периодом, который они объявили для этой мириды. Они для мириды назвали период 7336. Он невозможен для мириды, но он добавок еще и не работает. Возьмем их наблюдение и посмотрим, что с этим получится. Запомните, 7336. А вот мои данные 2.31. Есть разница? Есть разница. Следующий пример, можно сказать, последний, у него их было больше. Тоже исходно, значит, она была миридов Гайя, тоже исходно неправильная в ОСАССН, потом обозвали полуправильный, с невозможным для полуправильных периодом 7 суток, а кривая блеска с этим периодом особенно хороша, она так радует душу. Вот. А вот правильная кривая блеска. 2,9. Совсем не тот период. Прекрасная кривая блеска. О чем это все говорит? Это говорит о том, что когда вы переходите к огромному количеству переменных звезд, вы их не можете смотреть звезду за звездой. Смотрит робот. Робот – это значит машинная система, которую запрограммировали. При программировании возможны ошибки. Эти ошибки надо выправлять. То есть на какое-то количество времени для традиционных исследователей переменных звезд, ну, работы хватит. Сейчас я посмотрю. Нет. Значит, работы хватит. Я могу сказать вот что. Мы боялись очень, что после всех автоматических обзоров наша программа поиска переменных звезд по сканам фотопластинок больше не будет работать. Только что мы проанализировали данные по одному свеженькому полю, и оказалось, что если раньше 80% звезд там были новыми переменными, ну, сейчас 25%. Но с этим тоже можно работать. Из этого тоже можно сделать публикацию. Ну и последнее, что я хочу вам... Ну да, по времени нормально. Последний слайд, это как бы слайд на бис. Это ответ на вопрос, который я наверняка уверен, что был бы. Все слышали в СМИ про странное поведение в эти дни Бетельгейза. Кто-нибудь на Бетельгейзе в эти дни смотрел? Есть такие? Во, я вчера смотрел. Вот это данные Американской ассоциации переменных звезд за последние 200 суток, выкачанные вчера утром. Сегодня я смотрел, но выкачивать не стал, потому что больше ПЗС-точек пока нет. Значит, она свалилась. Вот зеленая – это ПЗС-точки. Вот эти вот темненькие – это глазами глядели. Ясное дело, что звезду такого блеска глазами глядеть трудно. Посмотрим на зеленое. Вот здесь 0,6 звездная величина, а здесь спускается до полутора. Значит, если вы посмотрите в общий каталог переменных звезд, там написано. Бетельгейза в минимуме может спуститься до звездной величины 1,3. А рекорд побит. Ну и что это значит? Я вчера показывал Бетельгейза своим друзьям, не астрономам. Там была моя дочь. Еще там несколько было друзей по интеллектуальным играм. Смотрели на Бетельгейза, и я рассказал все эти вот истории, что говорят, вот она сейчас падает в блеске, а вот люди почему-то говорят, что это значит, что она на днях взорвется. Они мне говорят, что и правда взорвется. Я говорю, ну чего, мы не знаем, что с ней будет. Вообще-то Бетельгейза по своей природе – это звезда, красный сверхгигант. Такие звезды близки, возможно, близки к вспышке сверхновой. Что это значит близки? Что она завтра взорвется? Может быть. Что она завтра не взорвется, взорвется через год? Может быть. А через 1000 лет может? Может. А через 10 000? Ну, скорее раньше, но тоже может. Вот. И когда мы пришли домой, моя дочь посмотрела Википедию. И обнаружила там в Википедии ссылку на меня, где вот все эти рассужданцы есть. Откуда? Меня никто ничего не спрашивал. Это было из интервью, данного лет 5 назад, когда Бетельгейзе в прошлый раз откалывал номера. Другие, но откалывал. Так что ничего не меняется, все течет, ничего не меняется. Смотрите на Бетельгейзе, кто первый увидит, как она рванет, звоните в Государственный астрономический институт имени Штернберга, МГУ. 112. 112, Нина.
1: Время вопроса.
0: О.
2: Что такое шаровые скопления и почему их иногда можно перепутать с галактикой?
0: Ну, понимаете, какая штука? Шаровое звездное скопление – это концентрация большого числа звезд. Ну, рассеянное звездное скопление, ну, вот Плеяды, там, ну, порядка 100 членов. Шаровое звездное скопление хорошее – это 1000 членов. Форма обычно действительно близка к шару, иногда это эллипсоид. Иногда это довольно вытянутый эллипсоид, причины могут быть разные. С одной стороны, может быть зарезано поглощением, а может и действительно форма такая. Значит, среди шаровых скоплений нашей галактики самым ярким является шаровое скопление Омега Центавра. Если в среднем абсолютная интегральная величина шарового скопления минус 7, минус 8, то в Омеге Центавра это минус 10 с чем-то под минус 11. То есть оно слишком яркое. И у него очень сложный звездный состав. Сейчас считают, что это подободранная гравитационным полем нашей галактики карликовая сфероидальная галактика извне. А вообще говоря, карликовые сфероидальные галактики наша галактика не только обдирает, временами разрушает. Так карликовую галактику, которую называют сейчас Сагитариус, ее вообще в хлам разорвало, и от нее только звездный хвост виден через всю галактику. Он через всю галактику тянется, действительно, их выявляют, эти звезды, вот этот путь, по которому разорвало скопление. Но он Гусендава скоро не разорвет, она еще мощная.
3: Два небольших вопроса. Вот упомянули первый канадский спутник, а случайно нет информации, какой ракеты выносили?
0: Понятия не имею, не знаю. Не
3: ну, такой. И вот то, что вы точно знаете, и мне не совсем понятно, вопрос такой. Мериды, они чем качественно отличаются от переменных обычного типа? Вот почему их отделяют мериды? И это
0: ну, во-первых, значит... Ну, если говорить о количественных отличиях, то у них длинные очень периоды.
3: Умерит.
0: Да. Они находятся не в цефеидной полосе нестабильности. Я об этом сегодня не говорил. Цефеиды, звезды типа Эролира, звезды типа Дельта-Щита и целый ряд других типов, они находятся в пределах так называемой цефеидной полосы нестабильности и работают на Живакинском механизме. Цефеиды, они находятся вне этой полосы, в красную сторону. Механизмы для них кое-какие подбирали. Но твердой уверенности в механизме пульсации для мерид нет.
3: Ну, у них нет вот этой зависимости Генриетты и Левит, и получается, они по-другому.
0: Да, по-другому. Они этой зависимости не обязаны.
3: Как бы еще разбираются, понятно. Спасибо. И еще вот сейчас коротенький, сейчас 10 секунд. Если... Ну ладно, я потом к вам подойду. Очень хочется посмотреть, я пропустил слайд период светимость Гая.
0: Сейчас момент. Мы сейчас с вами посмотрим. Чего же не посмотреть его сейчас? Как раз потом его будет труднее посмотреть.
3: Ну, да, очень прямо
0: так. Это легко берется в интернет.
3: Ну это же, так это получается наша галактика вот так вот.
0: Это звездное население нашей галактики. Да, совершенно верно.
4: Здравствуйте. Вы не могли бы рассказать о возможностях и инструментах нового спутника, который скоро будет выведен вместо Хаббла, Джеймс Уэбба?
0: Ну, он в другом диапазоне работает. Я не берусь о нем рассказать, я не изучал детально, но он работает в другом диапазоне длин волн для начала, так что... Ну и другие, соответственно, будут открытия. Наверное, не будет столь красивых картинок, но будут мощные научные результаты. У него более длинные волны. Извините, это все. Кто-то еще хотел? Вы хотели, да? Нет?
3: В смысле, Джеймс Уэбб, он не ультрафиолет, а наоборот микроволновый, да?
0: По-моему, да. Я могу ошибаться.
3: Ну, по-моему, вот как раз это, у нас микроволновый, это у нас...
0: Длинные волны более. Да, да, да. Я так считал, но я говорю, я не специалист, но мне кажется, что это верно, но...
3: Фиолет отдельный, это сейчас, по-моему, Инасан там запускает.
0: Нет, Инасан разрабатывает спутник спектра ультрафиолет. Этот спутник, по-видимому, все-таки в 20-е годы полетит. Тут есть, дополняют сейчас оборудование, там интересные вещи происходят с сотрудничеством. Скажем, испанцы брались сделать прибор, они сделали, спешно заменяют на приборы других стран. Там.
3: Они более долговечные, хорошо себя зарекомендовали, как интегралы на западные модули.
0: Ну, нет, там я не говорю, что там не будет западного оборудования, оно будет. Но не вот это конкретно испанское.
3: Оно более долговечное, я говорю, хорошо.
0: Ну, посмотрим. Что там будет хорошо, я не знаю. Это, знаете, вот во всех этих программах надо, чтобы полетело. А то она еще и полетит, как говорят.
3: А зенитов уже нет, на протоне будут вылазить, да?
0: Не берусь сказать, не знаю. Не мое.
1: Похоже, вопросов больше нет.
5: Спасибо большое.
0: Спасибо.
5: Очень такая интересная, глубокая лекция. Вы уже и о шаровых скоплениях беседовали.
0: Да, я здесь читал о шаровых скоплениях.
5: Ну, вот сегодня такая тема.
0: Сейчас их только мельком коснулся.
5: Спасибо всем.
0: Спасибо.
5: В следующий раз мы с вами встречаемся 19 февраля. Возвращаемся в Солнечную систему. У нас будет лекция «Венера – это странная сестра Земли», а прочитает ее Лев Матвеевич Зеленый. Академик. Да, вице-президент Академии наук, научный руководитель. Научный руководитель сейчас.
0: Нет.
5: Научный
0: директор
5: руководитель,
0: зовут,
5: да. Ну и что именно? Сегодняшняя лекция?
3: Нет.
5: Информация?
3: Чуравский академик, Заяц.
5: А, билеты у нас, наверное, завтра появляются. Ну, то есть на следующий день после нашей очередной лекции. Так что приходите за билетами и просто так. Спасибо всем большое.

0: О вулканах сейчас ученые знают, конечно, намного больше, чем в те времена, когда это воспринималось только как какое-то божественное наказание или предзнаменование. Люди действительно их боялись, и вулканы сметали города. Известная история с городом Помпеи. А сейчас мы даже, насколько мне известно, смогли пробраться внутрь кратера вулкана. Ну, естественно, где не было уже никакой лавы, можете посмотреть в интернете. Есть множество исследований, фотографии из магматического резервуара. То есть, в принципе, люди знают, что такое вулкан, и понимают это. Может быть, сейчас это не кажется таким страшным. Но не все с этим согласны. Для нас вулканы могут представлять опасность, и те, которые сейчас есть, действующие, потому что все-таки это известная история в Исландии, и в Италии мы с этим сталкиваемся. В общем, это не закрытый вопрос. И также есть супервулканы, то есть огромные какие-то образования, о которых мы тоже сегодня будем говорить.
1: Есть, сразу скажу, есть в мире не так много ученых, которые считают, что от вулканов действительно будут какие-то такие прямо серьезные последствия в размерах всего мира. И вот, в частности, в Великобритании есть сразу два ученых, которые работают независимо друг от друга, но и считают, что от извержения такого супервулкана может наступить, если не конец света, но действительно очень серьезные последствия, в том числе миллионы людей могут погибнуть. С одним из таких экспертов мы связались. Это Дэйв Ротари, известный за рубежом, по крайней мере, вулканолог и геолог. Он работает в открытом университете Великобритании. Мы спросили господина Ротари, каким же должно быть извержение и что это, собственно, за вулкан, который погубит миллионы жителей планеты. Вот что он нам ответил.
2: Это должно быть очень серьезное извержение, настолько серьезное, чтобы покончить с цивилизацией. Но оно происходит не так часто. Начнется серьезное похолодание, вызванное извержением лавы и пепла, и с кратером диаметром в 10 километров. В атмосферу будет выброшено такое количество вулканического пепла, что большая часть Земли лишится солнечного света. А это значит, не будет фотосинтеза, и растения просто погибнут. Мы не знаем, сколько эта темнота продержится. Это может быть несколько месяцев и даже больше года. Если растения не будут расти в течение года, то мы получим глобальный неурожай, а следовательно начнется жесточайший голод.
1: А какова вероятность такого развития событий?
2: Довольно сложно оценить, как будут себя вести супервулканы. В основном они извергаются крайне редко. Например, Йеллоустоун в США был активен всего трижды за 5 миллионов лет. Есть, конечно, и другие супервулканы в Северной Америке, в Южной Америке, в Юго-Восточной Азии. Таким образом, суперизвержения случаются, но они бывают раз в 10 тысяч лет. Или, если повезет, раз в 100 тысяч лет. Неизвестно также, насколько сильным должно быть извержение, чтобы наступили такие последствия, о которых я говорил.
1: Когда и где, по-вашему, может произойти такое извержение, и что может повлиять на этот процесс?
2: Пока нет оснований говорить, что супервулканы готовятся к извержению. Больше всего сейчас следят за Йеллоустоунской кальдерой в США. Мы можем лишь видеть, что уровень Земли там постоянно поднимается и падает. Спрогнозировать заранее, когда произойдет такое суперизвержение, невозможно. Вы можете видеть только некие тревожные знаки. Если у вас есть необходимое оборудование для наблюдения, чтобы измерить, как меняется Земля, можно узнать, есть ли хоть какие-то признаки грядущего извержения. Другими словами, пока мы можем за несколько месяцев предсказать лишь возможность катастрофы, но сказать точно, когда супервулкан проснется, мы не в состоянии.
1: Есть ли признаки того, что суперизвержение произойдет в 21 веке?
2: Я могу лишь предположить, что такое извержение должно произойти в ближайшие 150 тысяч лет. Вероятность того, что это может произойти в нашем веке, 1 к 100.
1: Сможет ли, как вам кажется, человечество пережить такое суперизвержение?
2: Я думаю, да. Растения со временем снова начнут вырабатывать кислород. Некоторые из людей выживут. Моя озабоченность в том, что наша цивилизация может не сохраниться. Одни страны пострадают сильнее, чем другие. Закон и порядок исчезнут. Это будет ужасно для большей части мировой популяции. Когда небо станет чистым, снова появятся растения, кто знает, каким будет мир. Я не думаю, что жизнь на Земле прекратится, но огромное количество людей, 10% или 90%, погибнет. Если мы сможем остановить выброс пепла, если мы сможем улететь на другую планету, легче будет спасти цивилизацию. будущем. Сейчас то, что у нас есть, это люди, живущие на одной планете, не готовые к глобальной катастрофе. Поэтому судьба цивилизации в опасности.
1: Ну вот такая точка зрения. Напомню, это известный британский вулканолог Дэйв Ротари из Открытого университета Великобритании. У меня вот после общения с ним такое двоякое чувство. С одной стороны, нас, ну, как вы слышали, нас с вами и с Алексеем Соломиным вот это вот суперизвержение уж точно никак не коснется, потому что мы попросту до него не доживем. Там эксперт, как вы слышали, делает прогноз на какие-то десятки тысяч лет, но, с другой стороны, как-то мне грустно от того, что не, вот, по мнению Дэйва Ротари, не мы сами себя погубим из-за какого-то конфликта, а просто вот природа сама с нами расправится, и причем люди как бы будут ни в чем не виноваты. Просто вот сам Земля подкинет нам такой печальный сюрприз.
0: Ну, разные ученые придерживаются разных мнений, и есть ученые, которые считают, что извержение супервулкана, в частности, Йеллоустонской кальдеры, может наступить уже через 60 лет. Есть люди, которые говорят, что это может произойти уже в ближайшем десятилетии. И вот, к примеру, Кристофер Сандерс, геолог, еще в 2009 году посоветовал всем штатам, которые окружают Йеллоустонский национальный парк, принимать меры, потому что он считает, что зафиксировано движение огромного количества магмы. Что такое Йеллоустонская кальдера? Что такое кальдера в принципе? Есть магматические резервуары, обширные, очень большие, которые из-за постоянных извержений таких супервулканов освобождаются, становятся пустыми, и в итоге огромная плита просто проседает вниз, изменяется, то есть уровень земли, уровень этой плиты. И когда люди стали изучать эту проблему, стали искать супервулканы, вот Йеллоустонский вулкан, который считается одним из самых больших, Йеллоустонская кальдера, ее даже не смогли сразу найти. Вот если в 50-х этот процесс начали, то зафиксировать границы кальдеры смогли только тогда, когда с орбиты посмотрели на этот участок. Йеллоустонская кальдера занимает площадь 85 на 45 километров. И сейчас больше всего внимания, конечно, привлечено именно к ней. Внимание как ученых, так и обычных людей, которые с помощью масс-медиа, с помощью фильмов теперь уже тоже немного знают об этом. Известный фильм «2012». Фильм
1: «2012», да. Ну, если вы помните, там прямо совокупность всех катаклизмов, которые можно придумать. Ну, в частности, там говорится о том, что именно из-за вот этой Йеллоустонской кальдеры будет выбрасываться огромный столб пепла, и, в общем, все будет плохо. Как одна из составляющих апокалипсиса.
0: Буквально пару слов еще скажу о том, что не только Йеллоустонская кальдера привлекает внимание ученых в качестве супервулкана. Супервулкан, надо отметить, что это не научный термин. Это термин, который был придуман журналистами телеканала BBC, которые делали фильм о подобных явлениях. Есть у нас еще Лонг-Вэлли в Калифорнии, тоже внимательно изучается. Знаменитый вулкан Тоба на острове Суматра. По предположениям ученых, он последний раз извергался 75 тысяч лет назад. Тогда как Йеллоустон, просто для сравнения отмечу, всего, насколько предполагают ученые, он извергался несколько раз, и последний раз 640 тысяч лет назад. И вулкан Таупа в Новой Зеландии, это последнее извержение его где-то 26,5 тысяч лет назад, и это извержение определило как раз поверхность, то есть состав островов, я имею в виду форму этих островов, вообще поверхность Земли на этом участке. Ну там... и подозрения определенные есть в Южной Америке, и даже на Дальнем Востоке России тоже некоторые ученые предполагают, что есть супервулкан.
1: А нам вот, смотри, на +7 985 970 45 45 уже присылают активное смс-сообщение. Сергей, в частности, пишет: охота вам записывать таких ученых-придурков. Он не верит в Бога, циник, и верит в лукавого. Туда ему и дорога. Ну, вы знаете, Сергей, все-таки мы с Алексеем перед эфиром записали не какого-то проходимца, который фантазирует, а ученого, который основывается на конкретных

0: эту атмосферу.
1: Когда был...
0: Видите, что не все даже боятся. Алло, здравствуйте, как вас зовут и откуда вы звоните?
2: Алло, здравствуйте, я звоню из Екатеринбурга, Галина. Мне повезло в жизни, я отрабатывала после института на Сахалине и в школе. И я была с детьми, собственно, почти на всех вулканах Курильских остров... на Курильских островах. И на Итуруке, и на Кунашире, и на Шикотане. Мне пришлось побывать и на Камчатке. И я хочу сказать, что совершенно потрясающий, чистый мир. Видела я и вулканы, о которых сегодня говорили в Италии, в том числе Этну я видела ночью, когда она извергалась. В общем...
0: Ну, смотрите, я понимаю, что это производит огромное впечатление.
3: Это зрелищно.
0: Зрелищно, да. Но чувствуете ли вы опасность при этом?
2: Вы знаете, я была совсем молодая, и я никакой абсолютно опасности. Хотя при мне было 20 детей, и я одна была. Ну, сейчас я понимаю, сумасшедшая. А тогда нет гейзеров, уморол, и все это было. Кипящие реки, озера, и картой чаю кипятили прямо в горячей воде. И ничего не боялись абсолютно.
0: Понятно.
2: Вот так вот.
0: Спасибо большое, Галина. Всего доброго. Давай объявим итоги голосования.
3: Давай, как раз у нас минута останется. Остается 68,2% наших радиослушателей считают землетрясения и вулканы глобальными угрозами. Действительно, от них исходит такая серьезная опасность для всего человечества. 31,8% считают, что глобальными угрозами землетрясения и вулканы назвать нельзя. И в сетевизоре также голосовали. Примерно такие же цифры, 68 против 32. Спасибо большое.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья. Тема сегодняшней лекции – практическая астрономия. Ну, астрономия всегда была практической наукой. Она и в навигации позволяет делать полезные вещи в счете времени, в ведении календаря. Ну, об этом мы время от времени говорим, я вам это рассказывал. А какие еще практические навыки и практические задачи может решать астрономия? Ну, во-первых, для каждого из нас астрономия должна стать каким-то прикладным искусством, прикладным знанием. Ну, самым элементарным хотя бы, даже не для астрономов, а просто для любого человека. Знание некоторых созвездий – довольно полезная вещь. Ну, ковш большой медведицы знают все, как с его помощью найти полярную. Мы объясняем людям, и вы будущие астрономы, и не астрономы. Наверное, это знаете. И это полезно. Заблудившись в лесу, вы всегда найдете в ясную погоду направление сторон горизонта, поскольку полярная висит над точкой севера. Ну а найдя точку севера, вы легко найдете все остальные направления сторон горизонта. Это уже в каком-то смысле позволит вам сориентироваться, по крайней мере, потеряв дорогу и не имея GPS-навигатора, не ходить в лесу кругами, а идти в строго определенном направлении, желательно в том, которое ведет вас к человечеству, к цивилизованным местам. Надо, это я уже говорю для будущих астрономов, носить в голове, в памяти действующую карту неба, то есть ожидаемую карту на ближайшие несколько дней или недель. Это полезно, потому что иногда возникают новые светила на небе, вспыхивают новые звезды, взрываются сверхновые, и если вы носите в голове, в памяти действующую картину звездного неба, вы сразу обнаружите новое явление, и оно, может быть, поможет вам в вашей карьере. Такие на моей памяти, по крайней мере, два таких эпизода с моими коллегами, с моими друзьями произошли, и это решило их дальнейшую академическую судьбу, я вам скажу. Вспышки новых и сверхновых звезд, замеченные ими, потому что они хорошо знали картину сегодняшнего неба, положение звезд в созвездиях и ярких планет на фоне созвездий. Полезно, хотя, наверное, современный астроном, конечно, редко этим пользуется, но тем не менее полезно уметь быстро оценивать угловые расстояния между светилами на небе, потому что может появиться там новая комета, метеор яркий, болид, летающая тарелка, что угодно, и быстро оценить ее расстояние относительно ориентиров на звездном небе бывает полезно. Запомните на всякий случай, как выглядит расстояние между вашими пальцами вытянутой руки. У каждого длина руки своя, размеры пальцев свои, поэтому тут я только приблизительно и дал расстояние, а вы можете всегда, пользуясь, например, ковшом той же большой медведицы, там расстояние известно, например, 5 градусов между поинтерами, вот этими Дубхи и Мираком, которые на полярную звезду смотрят, оценить размер своих вот вытянутых пальцев так, так, так, и носить этот прибор всегда с собой. Астрономы в течение веков понемногу улучшали, увеличивали точность своих измерений. В Средневековье, ну, я не говорю уже о древнегреческих временах, но в Средневековье уже пользовались достаточно аккуратными, не оптическими, а все-таки аккуратно сделанными угломерными инструментами, типа квадрантов, секстантов. И тогда уже точность, повышенная точность измерений позволила перейти от гелиоцентрической системе координат, от представления о круговых к эллиптическим движениям. Все это было сделано еще практически без участия оптических приборов, то есть телескопов, а на основе таких угломерных инструментов. Особенно важным было в те времена наладить службу времени. И это тоже очень практическое дело для астрономов. Вот посмотрите на эти карты Земли, когда уже мореплавание было достаточно развитым, уже плавали и вокруг Африки, и там, по Атлантике. Но посмотрите, как неправильно с современной точки зрения выглядят карты того периода. Почему? По широте там все довольно правильно распределено. Ну, на Африку посмотрим. А по долготе явные деформации материков не было.
приборов для точного счета времени, а определить свою долготу на Земле можно только имея точные часы и таблицы небесных явлений, там, движение Луны на фоне звезд или движение спутников Юпитера, Галилеевых, рядом с Юпитером. И вот когда появились часы, ну, мы их называем сегодня морские хронометры, ну, в общем, хорошие часы, тогда уже на каждом судне можно было хранить время своего порта и иметь таблицы небесных явлений для своего порта, и сравнивая местное время и данное явление, например, прохождение Луны рядом с некоторыми звездами, определять свою географическую долготу и как изменились карты. Еще не была Антарктида открыта, еще в Америке предстояло открыть многое, особенно в Северной Америке, а очертания Африки уже приобрели нормальный современный вид, потому что по долготе мы, наши предшественники, получили возможность точных измерений. Вообще измерения на палубе корабля – это непростое дело. Если на Земле можно стационарный прибор поставить, отвес, вертикаль создать, то на движущейся палубе это не так просто. Но, к счастью, на морских просторах есть горизонт, который очень близок к математическому горизонту, ну, если корабль не слишком высокий. И горизонтом можно пользоваться как заменой направления на вертикаль, на зенит. Но сама палуба корабля неустойчивая, и тут надо как-то компенсировать это колебание, вот действие волн на корабль, компенсировать движением тела моряка. Поэтому приходится использовать ручные, не стационарные, а ручные угломерные инструменты. Ну, вот самый распространенный морской секстант. Это, по сути, обычный угломерный инструмент. И тут оптика не так уж нужна, хотя она повышает точность измерений, но вот эта вот оптическая трубка, она с небольшим увеличением в 2-3 раза, но она просто фиксирует направление хорошо. И вы можете получить направление на горизонт, глядя сквозь полупрозрачную вот эту вот пластинку, и от нее же отраженный, от нормального зеркала 100%, отраженный луч, например, Солнца. И по высоте Солнца, или Луны, в общем, любого предвычисленного заранее светила, можете определить его положение, а значит и координаты, ну, по крайней мере, широту, а долгота с помощью хронометра определяется и секстанта, можете определить свои координаты на море. Но не только для этого служит секстант. Например, если есть хорошая карта, на которой уже заранее отмечены высоты некоторых, например, горных пиков, видимых с моря на континенте, то по угловой высоте горного пика вы можете вычислить расстояние, треугольник простой получается, расстояние от берега до корабля. Ну, работа секстанта на этой анимации показана, как действует секстант. Мы совмещаем изображение светила с изображением горизонта, двигая подвижное зеркало. Ну, вот вы видите, как оно перемещается. Во-первых, надо выровнять сам секстант в руках, так, чтобы плоскость горизонта была горизонтальной. А потом, двигая подвижное зеркало, совмещаем светило с горизонтом, центр светила, или Луна, если это Луна или Солнце, с горизонтом, и по шкале определяем высоту светила над горизонтом. Ну, перед вами, так, я перевел кадр, а он почему-то не перевелся. Оп, перевелся. Ага, все работает. Перед вами современный морской секстант. И хотя, конечно, на всех крупных судах есть система GPS, ГЛОНАСС и прочей спутниковой навигации, секстанты всегда хранятся на корабле. Спутник может подвести, а секстант никогда не подводил моряков и использует это довольно часто. И не только моряков. Обратите внимание вот на эту фотографию. В данный момент Александр Герст, это немецкий астронавт, находится на Международной космической станции. И тем не менее, даже на МКС есть секстант, и обязательно
космонавты и астронавты умеют им пользоваться, и были случаи, когда он спасал им жизнь. Вот я в двух словах напомню вам об экспедиции «Аполлон-13», когда произошел взрыв при подлете к Луне, уже посадка на Луну была невозможна, но и возвращение на Землю тоже было затруднено. Практически командный модуль не работал, система ориентации там не работала. И с помощью секстанта астронавты сориентировали свой корабль, двигатели корабля, и получили возможность притормозить полет, войти в атмосферу Земли и спуститься на поверхность Земли. Так что секстант – вещь необходимая даже в космосе, даже для космонавтов. На всякий случай обратите внимание на эту таблицу, которая показывает длину дуги меридианов и параллелей на Земле. Земля не шар, но даже и на шаре дуга параллели имеет максимальное значение на экваторе, а потом с приближением к полюсу стремится к нулю. Тут понятно. Но и дуга меридиана, который от полюса к полюсу идет, тоже в разных своих точках, на разных широтах, имеет разную длину, потому что Земля – это сплюснутый эллипсоид. И это желательно иметь в виду и, по крайней мере, важные такие реперные значения помнить. Например, в районе экватора одна угловая секунда – это примерно 30-31 метр. Ну и дальше вот 1 градус по широте вдоль дуги меридиана – это примерно 110 километров. Но что такое одна секунда? Значит, если мы ошиблись, помните движение полюсов Земли, о которых я рассказывал в предыдущей лекции, оно примерно на полсекунды меняет положение полюса, значит, на полугловой секунды меняет нашу широту любой обсерватории. А это не так уж мало, это будет 15 метров туда-сюда, это вполне заметная величина. У астрономов есть приборы типа секстантов, ну их называются астролябии, так сказать, древнее название сохраняется, но они позволяют делать стационарные, очень точные измерения высоты светила над горизонтом, особенно в момент его прохождения через меридиан. В качестве вертикали, а точнее говоря, в качестве горизонтальной плоскости, математического горизонта, используется ртутный сосудик, он так и называется, ртутный горизонт. Небольшой сосуд, где плоскость ртути, очевидно, всегда перпендикулярна направлению действия гравитации. И часть звездного света проходит напрямую, а часть, отразившись от ртутного горизонта. И когда вы, двигая тут специальное зеркальце, совмещаете два изображения, вам отсчет этой астролябии показывает высоту светила над горизонтом. Ну, есть более простые, более универсальные, я бы сказал, инструменты, которые позволяют и азимуты, и высоту измерять. Это так называется у астрономов и геодезистов универсальный инструмент. Но у него свои особенности, которые дают ему высокую точность измерений. Ну, например, для измерения азимута снимаются показания в двух точках шкалы. Шкала вот в этой нижней части шкала азимутов. Но если она не совсем аккуратно разделена на градусы, минуты и секунды, то лучше снять измерения в двух точках, а потом усреднить их и получить уже меньшую ошибку. Ну, в общем, тут есть еще возможность даже перекладывать этот инструмент, менять направление его опор вот этих осей, чтобы если есть какое-то гнутие у горизонтальной оси, его компенсировать вот таким перекладкой этого инструмента. Стационарные угломерные инструменты у астрономов в виде меридианного круга часто выполняются. Меридианного, потому что он наблюдает только в плоскости небесного меридиана, север-юг. Как правило, именно в этой плоскости мы измеряем моменты прохождения звезд через меридиан и высоту
над горизонтом, когда звезда пересекает меридиан. Это наиболее высокое положение звезды, там все атмосферные эффекты меньше. И вот такой меридианный круг есть и в Московской обсерватории, и в большинстве классических обсерваторий. Раньше обычно глазом это делалось, но в последние десятилетия, даже уже, я бы сказал, в течение последнего века, стараются регистрировать прохождение звезды с помощью фотоэлектрических приемников света. Вот один из известных меридианных кругов – это французская обсерватория в Бордо, и он, видно, как он устроен. Вот если вы присмотритесь, тут такая тележка на колесиках проезжает под этим инструментом. Зачем она нужна? Ну, мы же на больших высотах стараемся наблюдать звезды. Астроному очень неудобно было бы, сидя на стуле, все время задирать голову к окуляру. Поэтому он, лежа на этом, как сказать, на этой тележке, на этом кресле, подъезжает к окуляру и может так в полулежачем состоянии смотреть. Но, вообще говоря, уже редко смотрят, только для наведения на нужное место неба. А регистрация происходит с помощью фотоэлектрических приемников. Есть отдельного типа специализированные телескопы, которые тоже позволяют координаты звезд измерять. Это либо зенит-телескоп, вертикальная монтировка, и он в основном в области зенита работает, либо зенитная фотографическая труба. Она вообще ориентирована только в зенит и измеряет только те звезды, которые вблизи зенита проходят. Внутри нее есть ртутный горизонт, ртутное зеркало, и фактически мы получаем два изображения звезды, перекладывая, ну, раньше делалось с помощью фотопластинки, поворачивая ее туда-сюда, и два изображения звезды справа и слева относительно направления на горизонт получаем. Поэтому точно измерить расстояние звезды от горизонта уже не представляет труда. Ну вот в нашем институте работала такая труба в 60-е и 70-е годы, потом ее демонтировали, она уже стала неактуальной. Точное измерение звездных координат, так, это у меня не нужно, оно позволяет составлять каталоги звезд. Фундаментальные каталоги, потому и называются фундаментальными, что мы отдельно, не опираясь на положение других небесных объектов, измеряем положение конкретных звезд, то есть относительно меридиана, вертикального направления и так далее. Только вот звезды самой по себе, ну, по отношению к положению обсерватории и направлению силы тяжести. А уже когда составлен фундаментальный каталог, и несколько тысяч звезд на небе получили свои надежные координаты, тогда уже, опираясь на их положение, можно измерять положение тех, которые рядом с ними находятся. Это уже каталоги второго, так сказать, пониженного качества, второго уровня. А фундаментальные каталоги очень важны. Их так и называли раньше, вот ФК, вот там кайт, потому что с немецкого еще языка пришло слово каталог. И они, конечно, немногочисленные объекты имеют, но с очень высокой точностью измеренные. А потом точность понижается, потому что относительно них идут измерения. Но посмотрите, как вот точность понижалась, а потом вдруг резко возросла. Даже фундаментальные каталоги по наземным измерениям имеют точность порядка десятой доли секунды. И вдруг к тысячной доли секунды перешли. Почему? А потому что это источником измерений был космический астрометрический телескоп, ну, спутник астрометрический, Гепархос. И, конечно, космические измерения, не искаженные влиянием земной атмосферы, оказались намного более точными. Аберрация света или аберрация stellar aberration, то есть аберрация светил, это эффект, в общем-то, это эффект специальной теории относительности, но иногда грубо его интерпретируют так. Скорость движения Земли по орбите складывается со скоростью света, приходящего к нам, поэтому направление визирования источника света меняется.
Понятно. Надо как в параллелограмме положение, как векторы двух скоростей сложить, чтобы по диагонали получить направление результирующего вектора. Это, конечно, неправильно, потому что мы не можем складывать со скорости света что-то еще, потому что получится скорость больше световой. Но при небольших скоростях движения, скорость движения Земли 30 км в секунду небольшая, достаточно точно это получается, такой вот, как сказать, нечестный способ вычисления аберрации. Ну а честно, она вычисляется в рамках общей теории, специальной теории относительности, а результат получается тем же самым. Примерно на 20 угловых секунд изменяется положение направления на звезду в течение года, потому что Земля то в одном направлении, то в другом движется по своей орбите. Аберрация и параллакс – совершенно разные вещи. Параллакс зависит только от положения Земли, звездный параллакс, от положения Земли на орбите. А аберрация – от скорости движения Земли по орбите, от направления вектора скорости. Поэтому они и то, и другое приводят к смещению изображение звезды на небе, но эффекты совершенно разные, и аберрация позволяет измерять скорость орбитального движения Земли, а параллакс – размер орбиты Земли, либо, если мы знаем орбиту, размер орбиты на расстояние до светила. Измеряя положение звезд год от года, век от века, мы убедились, что звезды перемещаются одни относительно других. Такое перемещение называется собственным движением звезд. Ну, по-английски proper motion, собственное движение. И вот, например, к чему оно приводит. Конечно, это результат расчета. Мы не наблюдаем сотни тысяч лет, но расчет-то можно сделать. Вот, как видите, ковш Большой Медведицы в прошлом, примерно 150 тысяч лет назад, имел такую форму. В будущем, через 150 тысяч лет, будет иметь вот такую форму. Почему? Потому что центральные пять звезд движутся примерно в одном направлении. Это группа, такое движущееся скопление, как мы говорим, звезды одного возраста и генетически связанные между собой, родившиеся, видимо, в одном месте в одно время, и они летят туда, куда исходное облако двигалось, в котором они родились. А крайние звезды ковша движутся в другом направлении, поэтому так искажается видимая форма ковша Большой Медведицы, но промежутки времени большие, так что на диапазонах в несколько тысячелетий это почти незаметно. Собственное движение звезды можно разделить по направлению координат, по альфа, по дельта, по склонению и по прямому восхождению. Но тут будьте аккуратны при вычислениях. Когда вам нужно найти полный вектор перемещения звезды по небу, то есть полный вектор ее собственного движения, скорость, перпендикулярная лучу зрения, тут надо из табличных данных брать не просто, как обычно мы записываем это, μ альфа, μ дельта, то есть изменение склонения там, в течение года или, например, 100 лет, изменение прямого восхождения. А с учетом того, что прямое восхождение – это изменение координаты, то есть координаты на экваторе. А если у звезды есть достаточно большое склонение, то вектор-то будет короче, на величину косинуса дельта, косинуса склонения. И когда вы находите по закону, как это, теорема Пифагора, результирующий вектор, не забывайте μ-альфа умножать на косинус дельта, иначе вы примете вот этот длинный вектор за реальную скорость перемещения звезды по небу. Нет, это не так. Координата меняется быстро, а реальное движение зависит от того, как близко к полюсу находится звезда. У самого полюса она будет очень медленно перемещаться, а координата будет, конечно, быстро в проекции на экватор меняться.

Ватые такие каляют, нам узнать на поверхности второго шара наше положение. А два шара пересекаются по окружности, в общем случае по окружности. А пересечься они должны обязательно. Мы же находимся в одной из точек этой окружности. Маловато. Значит, нам надо уточнить, где на этой окружности мы находимся. Мы получаем сигнал от третьего спутника, его поверхность шара пересекается в общем случае с двумя точками этой окружности, можно было бы сказать, что проблема решена, потому что у нас есть дополнительное условие, мы на поверхности Земли, ну где-то недалеко от поверхности Земли, а значит, одна из этих точек ляжет на Землю, а другая окажется либо где-то в космосе, либо глубоко под Землей, нас она не интересует. Но проблема все-таки еще не до конца решена. Почему? На борту спутника работают точные атомные часы. А на борту, вернее, в нашем навигаторе какие часы? Кварцевые, обычные электронные часы. И они не так точны. Значит, нам надо поправку наших часов узнать. Для этого получают сигнал еще и от четвертого спутника. И, во-первых, он позволяет выбрать из этих двух точек одну. Ну, это задача неважная. А во-вторых, это же четвертое уравнение. У нас сколько неизвестных? Три неизвестных – это наши пространственные координаты, а четвертое неизвестное – это поправочка времени наших электронных часов в нашем гаджете. И вот три уравнения, вернее, четыре уравнения с четырьмя неизвестными как раз и позволяют нам определить свое положение на Земле. Вот так устроена спутниковая навигационная система, любая. Как видите, меньше четырех спутников нам недостаточно. Надо четыре или, желательно, больше. Уточним свое решение четырех уравнений. Ну вот перед вами такая эмуляция, где для точки на поверхности Земли, где-то в средних широтах северного полушария она находится, показано, каково количество спутников, пролетающих сейчас у нас над головой. Никогда меньше четырех не бывает, а иногда до 10, а иногда и до 12 даже оно повышается. Но это не совсем правда. Почему? Так было бы, если бы мы были на открытом пространстве. Ну, например, плыли на корабле. Там вся полусфера неба над нами и все спутники, которые над горизонтом, нам видны. А, например, в городе мы между бетонными, железобетонными зданиями, когда едем на автомобиле, конечно, такого количества спутников не видим. Но, как правило, 4 видим всегда. Это наш спутник системы ГЛОНАСС, очень работоспособная система, ничем не уступающая. Ну, чуть-чуть по точности уступающая, но в принципе ее достаточно для всех нужд, и военных, и гражданских. Наша система ГЛОНАСС. ГЛОНАСС значит глобальная навигационная спутниковая система. Ну, GPS, я уже говорил, это Global Positional System. Ну и другие страны тоже не хотят от кого-то зависеть. Например, Объединенная Европа, Западная и уже Восточная Европа создали единую свою систему Галилео. Это отдельная навигационная система. К ней подключились и многие другие страны. Китай сначала создал первую систему Бэйдоу, которая накрывала Китай и сопредельные страны. Потом расширил ее Бэйдоу 2, а сейчас действует Бэйдоу 3. Это уже глобальная система на всем земном шаре. Индия тоже современная космическая держава, и они тоже создают свою глобальную систему навигации. Пока она еще не глобальная, но обещают, что постепенно станет глобальной. Пока она накрывает только область Индийского океана и сопредельных стран. Особая проблема у Японии. Дело в том, что в Японии большинство жителей заперто в крупных городах, ну, особенно в Токио. Значит, они зажаты небоскребами и видят их приборы, видят очень, очень небольшой клочочек неба у себя над головой. И там, конечно, спутников системы GPS, на которые они опираются, маловато. Поэтому японцы запустили три дополнительных своих спутника на геосинхронные орбиты, они не стационарные, не в плоскости экватора лежат. Геосинхронные, с периодом 24 часа они ходят под наклоном к экватору, и обязательно один из этих трех спутников висит над Японией, в апогее своей орбиты висит над Японией, и ретранслирует

транслирует сигналы спутников GPS сверху из зенита на территорию Японии. Ну, с зенита принять можно практически где угодно. А японцы довели точность своей системы глобальной до 1 сантиметра вообще. Это очень, очень хорошо. И, по-моему, никому не нужно. Нам и до метра, и даже до 3 метров хватает. Ну, вот японцы во всем аккуратисты. Вообще говоря, спутниковые системы навигации были созданы для военных нужд. Потом уже под давлением общественности их сигналы открыли, рассекретили, и мы ими пользуемся, мы гражданские люди. Но военные ими сегодня не удовлетворены. Почему? А это радиосистемы. А в радиодиапазоне легко создать помехи, легко создать ложные сигналы и обмануть таким образом навигаторы. Военные требуют новые навигационные системы создать, которые бы опирались на поля, которые невозможно испортить. У Земли есть такие поля. Это магнитное поле Земли и гравитационное поле Земли. И сейчас идут работы над тем, чтобы их использовать для навигационных целей. Но только такая идеальная форма магнитного и гравитационного полей Земли представлена в школьных учебниках. Диполь. На самом деле, конечно, нет. Магнитное поле Земли, во-первых, оно живое, оно постоянно меняется. Во-вторых, оно довольно сложное. А Северный полюс, мы знаем, в районе Канады, там на севере Канады, Южный магнитный полюс рядом с Антарктидой, а есть еще, ну вот Южный полюс, а есть еще дополнительные полюса вот в районе Канады и у нас там в Сибири, ну не такие мощные, но в общем магнитное поле отнюдь не диполь. Кроме этого, оно живое. Моряки ведь уже несколько столетий плавают с магнитными компасами, и они измеряют магнитное склонение. Посмотрите, как оно меняется век от века. Но это и хорошо. Зная конфигурацию магнитного поля на данный момент, вы можете его использовать как опору для навигационной системы. Сейчас такие создаются. Ну, я не скажу, что они высокой точности достигли, но, в общем, постепенно улучшаются. Гравитационное поле Земли, его уж точно испортить ничем невозможно, а измеряем мы его по движению геодезических спутников с помощью системы лазерной локации. В последнее время даже еще точнее. В последнее время летают пары спутников, которые измеряют взаимное расстояние с помощью радиопередатчиков и приемников, скажем так, там, ответчики. А в миллиметровом диапазоне, и они градиенты поля измеряют, когда они летят в гравитационном поле, они немножечко меняют свое взаимное положение в зависимости от высших гармоник, от градиентных сил гравитационного поля, и таким образом гравитация Земли довольно точно измерена. Вот перед вами карта, на которой цветом и выпуклостью показаны высшие гармоники. Если разложить гравитационное поле в ряд по сферическим гармоникам, ну, низшие гармоники понятно, какие сферическая Земля, там эллипсоидальная, сжатая, а высшие уже отражают какие-то локальные гравитационные аномалии. Вот подумайте, вот это вот что может быть тут и выпуклостью, и ярким красным цветом показана довольно сильная аномалия гравитации. Ну, тут, конечно, вопрос простой. Это Тибет. Там выпуклость Земли создает и аномалию гравитационную. Вот оба полушария Земли видят такого гравитационного портрета Земли. Ну, можно покрутить этот шарик. И, конечно, для навигации этот какой-то опорой может служить, хотя ну, не очень точная, я думаю, навигация возможна по гармоникам гравитационного поля. Но это все зависит от того, как вы точно, насколько точно измерили и насколько точны приборы, которые на данном движущемся аппарате могут эти гармоники измерить. Любопытно, что гравитационное поле Земли меняется от сезона к сезону. Вот на фоне материков сейчас показаны сезонные изменения высших гармоник гравитационного поля. Почему? Как правило, из-за влажности воздуха. Они даже измеряются в единицах осажденной воды, H2O.
от сезона меняется там сухой сезон, мокрый сезон, пассаты, муссоны, дождливые. И особенно вот на территории Амазонки и юго-восточной Азии тут прям видны эти изменения. Они довольно точно промерены, и надо их учитывать, когда вы такие системы используете. На территории, над территорией океанов, они, конечно, не так аккуратно промерены, но тоже, вы видите, от сезона к сезону меняются. Наконец, астрономы предложили свою опору для измерения, для навигации. Это рентгеновские источники, рентгеновские пульсары. Ну, мы знаем, рентгеновские пульсары – это нейтронные звезды, быстро вращающиеся в двойных системах звездных. Они поглощают вещество второго компонента, аккреция происходит, и в магнитном поле нейтронной звезды возникает переменный, мощный рентгеновский импульс. Он переменный, то есть это подпись каждого пульсара по периоду такой переменности, понятно, и измеряя моменты прихода импульсов от разных пульсаров, вы можете понять, где находится ваш аппарат. Надежная система, испортить ее вообще ничем невозможно. К сожалению, рентгеновские детекторы довольно массивные, и пока еще их в военных целях нет смысла применять. А вот, скажем, при межпланетных перелетах, может быть, это уже вполне работоспособная система будет. Так что рентгеновская астрономия оказалась довольно полезным занятием, отнюдь не фундаментальной астрономии, а вполне себе прикладной. Астрономы время от времени публикуют списки постоянных. Ну, как в физике есть постоянные, там, заряд электрона, гравитационное постоянное. Мы надеемся, что они постоянные на самом деле, не меняются со временем. Также у астрономов есть некоторые величины, которые мы называем постоянными, хотя они могут менять, ну, скорость света не может, она по определению постоянная, а некоторые постоянные, как масса планеты или расстояние между планетами, они, конечно, меняются. Но для того, чтобы в данную эпоху все расчеты всех астрономов в мире были согласованы, мы для этого публикуем списки постоянных. Они постоянно, вот с начала 20 века они улучшаются, эти списки, и к нашему времени они уже достаточно надежные, ими можно пользоваться. Они публикуются в астрономических ежегодниках, на русском языке и на английском, международный альманах, и ими можно пользоваться для расчетов. Более простые астрономические расчеты можно делать на основе более простых ежегодников, такие для любителей астрономии. Они публикуются, вот перед вами некоторые варианты, и они вполне, их точность вполне достаточна для любительских наблюдений. Вот перед вами календари астрономические, такие упрощенные варианты астрономических ежегодников. Последняя проблема, которую я коснусь, это имена небесных объектов. Это тоже вполне прикладная астрономическая задача. Мы обязаны как-то назвать, как-то обозначить космические объекты, но тут вмешивается коммерция, причем коммерция нечестная. Как она вмешивается в наши научные дела? Вы в интернете найдете разные компании, которые предлагают вам за деньги дать имя небесному объекту, назвать небесный объект. На самом деле они давно уже названы. К нам еще от предков пришли и названия созвездий, 88 созвездий, и названия многих ярких звезд, 2,5 сотни ярких звезд мы, так сказать, запомнили от древних греков, от древних арабов, и называем их Сириус, Эльдебаран, Бетельгейз и так далее. Но, конечно, много звезд не имеют личных имен, а просто имеют какие-то номера в каталогах. Когда-то их еще в конце 16 века Иоганн Байер на своих картах звездного неба обозначил буквами греческого алфавита, когда их не хватало, и латинского алфавита. Мы их тоже используем, Альфа, Кентавра, там, Бета, Кентавра и так далее. А в основном, конечно, у большинства звезд есть просто каталожные имена. У некоторых звезд много таких имен, ну, у ярких, как правило, вот перед вами Альфа в созвездии Кентавр, у нее есть и древнегреческое имя, и
ну, другое наименование, то есть обозначение есть, есть имя Телеман, есть Ригер Кентаврус, то есть нога Кентавра, это вот как Птолемей описывал там ее в ноге, фигура кентавра, астеризма. А есть каталожные имена, Bright Stars каталог, или там каталог переменных звезд, или каталог Гиппархоса, достаточно этого. Астрономы не стремятся каждой звезде дать какое-то личное имя, это нам не нужно. А все эти имена собраны в специальных каталогах, вот, пожалуй, лучший из них, Гаиша, кстати, делает каталог переменных звезд. Не только звезды, и туманности, и темные туманности, полевые, и яркие туманности имеют свои имена. Всем этим хозяйством наименований заведует специальная комиссия в рамках Международного астрономического союза. Комиссия по наименованиям небесных объектов. Там квалифицированные люди из всех стран, активно занимающихся астрономией, обсуждают имена, дают имена. И вот какие у этой комиссии принципы. Звездам и галактикам собственных имен не даем. Планетам даем мифологические, так уж пошло. Исторически. Кометам даем имена первооткрывателей, то есть реального человека, который впервые эту комету заметил. Почему? Потому что таким образом мы стимулируем любителей и профессионалов наблюдать кометы, не пропускать их, замечать, открывать. Потому что пришла комета и ушла, осталась незамеченной, и все, мы ее навсегда можем потерять. Она, если вернется, то там через сотни тысяч лет. Тем самым мы даем возможность оставить свое имя в истории науки человеку, который старается не пропускать интересные кометы, все кометы. Астероидам первооткрыватель не дает свое имя. Почему? Ну, астероиды, они где-то тут. Сегодня не откроем, через несколько лет обязательно найдем. Никуда он не денется. Но первооткрывателю мы даем право предложить имя для данного открытого им астероида. Ну, как правило, предлагают имена известных людей, чем-то прославивших себя, чем-то пользу обществу приносящих. Имена там любимой школы, любимого города, ну, мало ли. Ну, все это обсуждается в комиссии по наименованиям, и если нормальная идея, то она остается и имя присваивается. Но иногда говорят, астрономы, а вы узурпировали это свое право давать имена и своими именами называете звезды. И приводит вот такого типа списочек. Да, есть несколько звезд, которые носят имена астрономов. Гершеля, Барнарда, Каптейна. Вот тут перечислено, по каким причинам. Ну, Гершель ее открыл, назвал ее там гранатовой, она очень красная, красный сверхгигант звездой. Барнард открыл быстро движущуюся с большим собственным движением звезду. Каптейн открыл один из ближайших к нам белых карликов и так далее.

Более 5 веков прошло с той поры, как немецкий художник Альбрехт Дюрер создал одну из самых загадочных работ в истории искусства. Он назвал ее «Меланхолия». Гравюре посвящены несколько томов исследований, однако ни один из авторов так и не дал однозначного ответа на вопрос, в чем суть таинственного послания 43-летнего мастера, создавшего этот шедевр графики. Исполнил гравюру в 1514 году, когда он был уже признанным мэтром как в живописи, так и в графике. Он преуспел и в науках, хорошо знал математику, астрономию, даже воинское инженерное дело. В триптихе, вошедшем в историю искусства как «Мастерские гравюры», художник рассказал о 3 различных путях, ведущих к познанию мира. В первой работе «Всадник, смерть и дьявол» доблестный воин, закованный в латы, избравший свою судьбу, движется верным путем, невзирая на происки дьявола и не страшась встречи со смертью. Он словно не замечает песочных часов, которые напоминают ему о бренности быстротечной жизни. На второй гравюре святой Иероним в келье изображен мудрец, чья жизнь прошла в молитве и поисках единения с Господом. Покойный смиренно спят рядом собака и царь зверей, могучий лев. Огромные песочные часы, отмеривающие годы, часы и минуты добровольного уединения, не омрачают мысли отшельника. Перед ним распятие, а его скромную келью наполняет свет, льющийся из окон. Сияние исходит и от старца, занятого рукописью. Его склоненная голова вскоре превратится в зияющий пустыми глазницами череп. Смысл третьей гравюры, носящей название «Меланхолия», является собой величайшую тайну. Дабы направить мысль зрителей и дать ключи к разгадке своего послания, Дюрер сопроводил его комментарием. Привязанные к поясу меланхолии ключи являются символом власти. Кошель означает богатство. Это обычный атрибут меланхоликов, означающий также и скупость. Летучая мышь связана с меланхолией, потому что ее стихия – вечерний сумрак, и ей сопутствует одиночество и уныние. Собака же, потому что из всех животных она одарена наиболее высоким интеллектом и вместе с тем более других подвержена заболеванию бешенством, в чем усматривали родство со склонностью меланхоликов к психическим заболеваниям. Сидящий на жернове и что-то усердно рисующий мальчуган, может быть, олицетворяет практическую деятельность, лишенную знания и мысли. Сопроводительный комментарий Дюрера, впрочем, лишь ставит новые вопросы. Что означает крылатая фигура, изображенная на гравюре, и почему от нее исходит такая печаль? Отчего именно меланхолии Дюрер отдал центральную роль в своих философских размышлениях о таинстве творчества и основах бытия? Есть основания полагать, что художник находился под влиянием учения знаменитого астролога, философа и алхимика Агриппы Неттесгеймского. Так же, как и Дюрер, тот некоторое время служил при дворе императора Максимилиана I. Опираясь на труды Платона и Аристотеля, Агриппа утверждал, что мир можно постичь с помощью особых типов магии – физической, религиозной и астральной. Он подчеркивал, что характер, свойственный меланхоликам, способствует развитию ума и обостряет чувства, и что именно такие личности ближе всего к озарению. А потому меланхолия – не удел унылых и мрачных людей, а божественный дар. Меланхоликов он подразделял на 3 типа. Первые, обладая богатым воображением, становятся художниками и поэтами. Вторых отличает проницательный ум, свойственный политикам и ученым.
Третьи, наделенные обостренной интуицией, прирожденные философы и богословы. Возможно, римская цифра 1, поставленная Дюрером рядом с надписью «Меланхолия», указывает на то, что перед зрителем именно меланхолик первого типа, то есть художник-творец. Крылатый гений лишен возраста. Одетый в платье, он обладает мужскими чертами лица и совсем не женственными руками. Его взор печален. Власть, богатство, ремесла, науки не дают ответа на вечные вопросы. Без дела брошены инструменты, необходимые ремесленнику-профессионалу. В руке остановился циркуль, книга закрыта. В равновесии застыли чаши весов. Внимание творца не привлекают ни магический шар, ни многогранник, ни загадочный математический квадрат. Его составил сам Дюрер. Сумма цифр по вертикали, горизонтали и диагонали, а также углам квадрата всегда одинакова. Она равна 34. В нижней строке зашифрован год создания гравюры 1514. Все это лишь игра ума и принадлежность мира тварного. Только Всевышний способен управлять Вселенной. Он передвигает светило, являет радугу и отмеривает время. За пределы гравюры, а значит и нашего познания, уходит лестница. Кто-то невидимый прозвонит в колокол, возвестив о начале богослужения или о страшном суде. Все человеческие усилия – суета-сует. Ремесла и науки далеки от истины и абсолюта. Может ли земной творец, даже если он гений, прикоснуться к разгадке бытия? Историки искусства строили множество предположений, пытаясь расшифровать образы и символы, изображенные на гравюре. Одни находили, что это падший ангел, бунтарь, готовый бросить вызов творцу. Другие видели в нем музу или поэта, осененного божественным прозрением. Третьи утверждают, что меланхолия является собой самую суть личности художника. Гравюре Дюрера посвятил строки итальянский живописец и писатель 16 века Джорджо Вазари. Это одно из тех творений, что повергли в изумление весь мир. Прожив неполных 57 лет, Альбрехт Дюрер оставил потомкам целую галерею автопортретов. Он изображал себя в совсем юном и более зрелом возрасте, запечатлевал себя в рисунках, гравюрах и в живописи, профиль и анфас, порой дерзая превратить черты своего лица в иконописный лик. В гравюре «Меланхолия» он рассказал о себе, раскрыв духовный мир Творца в исповеди.

0: Мы привыкли к тому, что все современное человечество – это единый вид – Homo sapiens sapiens. И что если у нас и были какие-то конкуренты в какую-то пору, вроде неандертальцев или прямоходящих людей до этого, то мы так или иначе с ними расправились и остались одни. Либо метисировались по дороге, либо нет. Но на самом деле несколько раз в истории человечества, как минимум несколько раз, это то, о чем мы знаем на основании наших находок, была возможность, что сформируется другое человечество. То есть у Homo sapiens sapiens были не абсолютно все шансы стать единственным видом людей, как мы сейчас с вами наблюдаем. Наверняка многие подумали о находке денисовского человека в 2010 году. Но хотя эта история очень раскрученная, очень популярная и к тому же очень импортозамещающая, при всех этих достоинствах денисовцы нашли очень мало останков, хотя из них сразу же выделили ДНК и сделали некоторые выводы. Но эта история, она требует дополнительных интерпретаций. То есть находки денисовцев настолько малы, что серьезно вписывать их на уровне там, какого-то вида, это ну, было бы очень неосмотрительно. Может быть, лет через 10-15, если найдут что-то еще и проанализируют что-то еще, это и будет какая-то история видового или подвидового уровня. А вот в 1977 году были найдены черепа людей в Индонезии, которые как раз претендуют на то, на то, чтобы стать другим человечеством, которые имеют задатки сформировать какой-то собственный совершенно вид, даже не подвид, а вид на островах. И эти черепа найдены были в Самбунг-Мачанге и в Нгандонге. Это разные группы людей, которые были найдены в разное время немного, но их не сразу смогли интерпретировать. Нгандонг нашли даже еще раньше. Но при этом эти черепа не сразу получили свою интерпретацию. Нгандонг, в общем, смахивает на эректусов, но уже немного как бы отошедших от основной вот этой эректоидной линии. То есть у них собственный набор признаков, особенные височные кости, особенные скуловые, свой лоб, средний, в общем-то, объем мозга обычно для эректусов, ничего особенного. Но, тем не менее, это такая уже начавшая уклоняться веточка. И Самбунг-Мачанг – это еще более уклоняющийся ветвь, еще более поздняя история, которую по времени синхронно гейдельбергскому человеку можно обозначить. Но на самом деле она с гейдельбергцами Африки и Европы никакого сродства не имеет. То есть она формировалась как раз параллельно. Если бы эти люди дожили до наших дней, они могли бы дать основу для полицентристских разных теорий происхождения человека. Но они не смогли этого сделать, они не дожили до наших дней. И тем не менее эти находки интересны. Потому что хорошо изолированная группа крупных млекопитающих могла бы превратиться в новый вид, несмотря на то, что они им не стали. Эти индонезийские находки имеют собственную серию, собственный рассказ отдельно, несмотря на то, что у них нет строгого видового обозначения. То есть они так и остаются несколько неопознанными. Их пытались отнести к Homo sloensis, или Homo erectus sloensis, или к Homo heidelbergensis sloensis, но они специфические. На самом деле их трудно отнести к какой-то континентальной истории африканской, евразийской, к которой мы там больше привыкли. Они достаточно далеко зашли в своей специфике. И датировки разных находок варьируют от 50 до 400 тысяч лет назад. То есть это время как раз уже такое после человека прямоходящего, но при этом у них собственная специфика. И это очень интересная история с видообразованием, что на островах могут сформироваться другой вид человека. Однако по каким-то причинам это не случилось, и на этот раз наши предки даже не виноваты. То есть к ним никто не пришел, вроде как их никто не перебил. А какие бы у них ни были причины умирания, они были их собственные. Эти черепа обладают собственной спецификой, почему мы и затрудняемся отнести их к какому-то ни было строгому виду или подвиду. Интересно, как вообще выделяют виды древних людей. В принципе, считается, что если люди могли скрещиваться, ну вообще, если животные могут скрещиваться, скорее всего, это подвиды, а не настоящие виды. Но дело в том, что потеря вот этой совместной фертильности, она происходит постепенно. Если посмотреть на выстроенную нами последовательность черепов и на те датировки, которые эти виды, найденные как бы древними, учеными прошлого, имеют, то можно увидеть, что один вид людей существовал примерно 400-500 тысяч лет. Есть разные варианты, иногда кто-то оказывался в специфических условиях, быстрее накапливал изменения, как, например, неандертальцы. Иногда люди существовали достаточно долго, не очень сильно меняясь, как прямоходящий человек, ну то есть не радикально, не так, чтобы прямо отколоться от всех остальных представителей своего вида. Но и тем не менее средние цифры примерно такие. Это, в общем, нормальные цифры для видообразования у крупных млекопитающих. То есть они не какие-то очень особенные. Но в ряде случаев, если мы находим каких-то метисов или какие-то мозаичные варианты, нам становится труднее говорить о полноценности видов, потому что вроде как уже морфологических особенностей накоплено много обоими вариантами, но вот эту вот репродуктивную изоляцию они еще не приобрели. То есть они все еще могут скрещиваться. И что касается этих людей, то с ними, ну, у них давно уже скрещиваемость была, скорее всего, внутри своих популяций, а не какая-то там межматериковая, межконтинентальная там, и так далее. Но при этом нам трудно сказать, каким статусом они обладают. Вот этот набор черепов, какая у него мощность? На уровне подвида или уже целого вида, потому что ну, далеко ушли, далеко изолировались, может быть, и мимифицироваться не могли. Про это всегда трудно судить. По сумме записанных 11 серий можно подумать, что к там, 2004 году уже ученые нашли просто все, что возможно, и все подняли. Но в 2013 году, совсем недавно, была сделана находка, которая была настоящим праздником для антропологов, настоящим подарком. О самой богатой находке антропологической 21 века вы узнаете в следующий раз. Лайк, колокольчик, до встречи! Кстати, интересно, я не проверяла версию, 70 тысяч лет назад было очень крупное извержение вулкана в Индонезии, скорее всего, это по ним очень ударило. Даже по нам, по нашим африканским предкам ударило, потому что у нас тогда было будто кучное горлышко, по ним, скорее всего, еще сильнее.
1: В смысле, супервулкан?
0: Но я не проверяла, да.
1: А как это проверить?
0: Мне надо в интернет.
1: Сегодня извержение.
0: Тоже в Индонезии или где-то еще? Ну, они тут наоборот пишется, что, скорее всего, выжили после извержения Тоба и могли что-либо иметь.
2: Да ну?
0: Давай, да.
2: Ну, блин.
0: Говорят, что вот эти останки гоминид, наиболее как бы современные представители рептусов, в общем, он их так определяет, что можно фиксировать минимальный возраст 40 тысяч лет, максимум 70. И это значит, что Homo erectus и Ява, видимо, выжили во время извержения Тобы и могли быть современниками ранних сапиенсов Юго-Восточной Азии и Австралии.
1: Короче, выжили.
0: Ну, говорит, что выжили, да. Предполагает, что они позже. Опирается на гамма-лучи, говорит, что они, типа, что есть молодые находки, что Нагандон, короче, точно выжил.

если венграм можно такую почти автономию, Будапешт – вторая столица, то а почему нам нельзя третью столицу во Львове?

шутка была, что вся история России делится на крупные эпохи. Основные эпохи три у нас. Это допетровская Россия, Петровская Россия и Днепропетровская. Наши посылали секретно тайных агентов, вы не поверите, выманивать польских крестьян. Бегите к нам, мы вам землю дадим. Да, ну и бесплатно еще лес на постройку домов, амбаров и всего остального. Польшу разодрали соседние германские государства. Но вопрос в том, что Россия по-другому поступить не могла.

Добрый день, дорогие телезрители, дорогие любители русской истории. Сегодня у нас традиционные ответы на ваши вопросы, вопросы наших подписчиков, телезрителей, радиослушателей, поскольку теперь наши рассказы о русской истории выходят еще в формате на радио, в формате разного рода подкастов и других модных слов. Мы постарались сделать нашу передачу сегодня необычной. Во-первых, эта запись проходит в аудитории в Петербурге, нашей имперской столице. И говорить мы будем об имперских временах. Но еще и потому, что все эти вопросы и ответы будут крутиться примерно вокруг темы истории казачества, Малороссии, гетманщины, Украины. Темы, звучащие сегодня особенно современно. Там, где автора можно идентифицировать по имени и по фамилии, потому что иногда в интернете они скрываются за какими-то сложными цифровыми кодами, там я буду автора называть, вы себя узнаете. Вопрос от нашего телезрителя Александра Гелиоса. Гелиос, наверное, все-таки псевдоним. Как сами себя называли жители Киевской Руси? Где-то подсмотрел, что термин «Киевская Русь» появился позднее. Подсмотрел. Как себя называли жители Киевской Руси, мы с вами можем только гадать. В летописях мы знаем, как они называли свою землю. Это или Русь, или русская земля. И больше никак. Во все времена от Рюрика, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха и так далее. Русь – русская земля. Потом, в эпоху феодальной раздробленности, как писали в наших учебниках, появилась и более точная самоидентификация, географическая. Мы – суздальцы, мы – новгородцы, мы – черниговцы, ну и так далее. Но если речь шла не о конкретной локальной территории, а обо всей стране в целом, то летописцы все равно писали «Русь», «Русская земля». Со школьной программы термин какой? «Киевская Русь». Мы сегодня думаем, что это название было правильным историческим, а в современных учебниках школьных оно почему-то стало пропадать. И начинаем объяснять это какими-то политическими причинами. Странными. Никаких причин нет. На самом деле понятие «Киевская Русь» появилось только в середине XIX века. Придумали его историки профессиональные. Первым использовал Сергей Соловьев. Что Сергей Соловьев имел в виду под названием «Киевская Русь»? Одну конкретную область, Киевскую, и окрестности. Придумал он это для того, чтобы отличать территориально Киевскую Русь, Черниговскую Русь, Ростовскую Русь. Летописцы называли это «Ростовская земля», Соловьев называл это «Ростовская Русь». И таким образом показать, что произошла раздробленность. То, что стало называться в школьных учебниках феодальной раздробленностью. Этот удачный термин из сочинений Соловьева перекочевал к Ключевскому, Костомарову и так далее. Уже в 20 веке появилось еще одно значение у термина «Киевская Русь». Не территориальная земля вокруг Киева, а хронологическая. То есть это период в нашей истории, когда условной столицей, почему я говорю условной, потому что столица тогда это просто место, где находится ставка князя великого. Понимаем, да, что не было в документах столицы никак зафиксировано. Когда вот условной столицей примерно до 12 века считался Киев. Потом наступил период раздробленности, и писали так. До раздробленности была Киевская Русь, время, от Рюрика до 12 века. Потом наступила раздробленность. Это тоже весьма спорно, потому что, как считать, Александр Невский был кто? Должность какая у него была? Правильно, а еще он совмещал разные работы. Много раз приглашали его на новгородский престол, и даже иногда прогоняли, потом опять каялись, приглашали. Но помимо

0: Это он был еще великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Опять же, мы его сейчас называем великим князем Владимирским, потому что столица вот этой Владимирской земли была очень условна. В разные времена ставка князя могла находиться во Владимире, в Суздале. Все было очень сложно. Он был великим князем Киевским, это считалось самое почетное, самое старшее из его статусных, современным языком должностей, конечно, тогда так не говорили, но в Киеве Невский ни разу не был, он туда даже не поехал. Ну, что там делать? Место разоренное, бедное, сгоревшее. Руины, населения нет почти. Лучше я буду во Владимире или в Новгороде. Поэтому уже фактически при Невском Киев статус столицы утратил полностью. Дальше появляется так называемая украиноцентричная теория профессора Грушевского. Он придумал киевское государство. Государство. И сейчас в Киеве современном есть Институт истории Украины, Институт истории Академии наук Украины. Находится он, чтобы подчеркнуть важность этой персоны, находится он на улице Грушевского. Это бывшая улица Кирова. Грушевский считается основоположником современной украинской историографии. Он действительно целенаправленно всю свою жизнь создавал историю Украины. Историю, можно сказать, независимой Украины. Хотя создавал это понятие довольно натянутое, потому что, по большому счету, он просто переписывал историю, там, где это возможно, слово «русский» менял на «украинский». «Русский» на «украинский». Получалась независимая Украина. Относились к этому, кстати сказать, и относятся по сей день, сейчас просто боятся об этом говорить, но до недавнего времени в самой Украине довольно иронично. Например, один писатель, украинский, кстати, характеризовал метод Грушевского следующим образом. «Был когда-то такой, вы знаете, недоброй бородатой памяти профессор Грушевский. Он научными своими разведками, то есть раскопками, окончательно убедительно доказал, что вон та обезьяна, от которой по Дарвину произошел человек, эта обезьяна была из украинцев. А что вы думаете? Так и могло быть, потому что при раскопках неподалеку от речки Воркслы, как говорил профессор Грушевский, нашли два волоска, один желтый, другой голубой. Вот желтый волосок, он с правого уха той обезьяны, а голубой с левого. Против фактов не попрешь». Все это шутки. На самом деле, конечно, Грушевский никаких раскопок не проводил. Он был не археолог, он был, то, как говорят, кабинетный ученый. Он размышлял. Работал он в городе Лемберге. Это что?
1: Львов.
0: Правильно, при Австрии. Это не теория заговоров. Это данные российской контрразведки. Все-таки у нас была в империи контрразведка. Грушевский и его изыскания, и особенно его некоторая политическая деятельность, потому что он там участвовал в создании так называемой Украинской национально-демократической партии. Вообще все его научное творчество спонсировалось непосредственно разведкой австрийского генерального штаба. Зачем это нужно было австрийцам? Дело в том, что после раздела Речи Посполитой, три раздела Польши, правильно говорить Речи Посполитой, не Польши, потом объясню почему, Австрии достались очень хорошие территории. В первую очередь, собственно, Львов, Лемберг, и потом Краковское и Сандомирское воеводство. Краков – древняя столица Польши, густонаселенная, очень развитая. Все это отошло к Австрийской империи. Также досталось русское воеводство, так называлось, вы не поверите, Галичина. Галиция, терминологии того времени, это русское воеводство. Австрийцы создали провинцию огромную, столицей назначили Лемберг, Львов. Выяснилось, что примерно 70% населения этой объединенной территории говорят по-русски, сами себя называют, два варианта было, либо именем существительным «мы русины», либо именем прилагательным «мы русские», не русские, русские. Потом, в XIX веке, на этой территории возникло общественное движение. Ну, тогда же многие выделялись, отдельные нации, вообще национализм был трендовой темой. Там тоже возникло националистическое движение, которое само себя называло москвофилами. Они считали, что русские галичины, Галиции, Львова – это те же самые русские, как в Москве и в Петербурге. Те же самые. При этом это были для австрийцев хорошие русские, потому что они говорили, лучше мы будем в Австрии, чем в Польше. Ну, все-таки немцы культурный народ, они нас не притесняют. Со временем, потом, после революции 1848 года, которая по Европам прокатилась, после венгерского восстания, когда Австрийская империя стала трещать по швам, то националистические движения во Львове, Галиции, стали уже говорить о том, что если венграм можно такую почти автономию, Будапешт – вторая столица, то а почему нам нельзя третью столицу во Львове? А то мы можем и вообще вернуться в Россию. И вот эта тема, конечно, австрийцам совершенно не понравилась. Сепаратисты потенциальные стали преследоваться. Но поскольку австрийцы – люди, немцы австрийские, умные, то они решили, объединившись с поляками, их интересы в данном случае совпали, придумать историю, согласно которой галицийские русские, вот те самые русины, никакого отношения к русским московским и петербургским не имеют. Они украинцы, отдельный народ, полностью, даже не малоросы. Начало спонсироваться разного рода научные исследования об отдельной Украине. Начал развиваться отдельный язык, выходить книги, печать в Австрии, в Галиции, на отдельном, не совсем русском языке. Если мы вспомним с вами 1848 год, Паскевич, когда там очень быстро по просьбе австрийского императора подавил венгерское восстание, вечно мы лезем туда, куда нам не надо, и потом они возвращались через Львов, наши войска, это 1848-49 год, наши офицеры писали, мы пришли в австрийский, ну, то бишь немецкий, Лемберг. Стали гулять, смотрим вывески на русском. Зашли на кладбище, там вообще одни русские могилы. С людьми на улице говорим, ну, русской речи. Он такая немножко особая, но все понятно. К немецкому отношения не имеет. Почему этот Лемберг немецкий? Загадка. Ну, и спустя десятилетия, когда австрийцы действительно этим озаботились, они поняли, что самый лучший способ защитить свои земли, придумать историю с отдельным украинством и, соответственно, двух зайцев сразу, и своих мы удержим, и соседу доставим проблем империи. Пусть они борются с независимостью, с националистическими движениями у себя на территории. Они думают о присоединении наших русинов. Сначала пытались перевести письменность на латиницу, не поверите. То есть русский язык писать латинскими буквами. Не получилось. Потом сменили тактику и стали внедрять фонетическое письмо. Что это такое? Как слышится, так и пишется. Таким образом, местный диалект начинает превращаться в какой-то немножко отдельный письменный язык. Мы, москвичи, будем писать «молоко» через две «а». Почти белорусский получается. То есть мы не придаем этому значения. А на Волыни, в Галиции, там довольно сильно уже отличался устный язык, особенно в селе, от литературного русского, на котором Пушкин говорил. Поэтому, если это все записать, серьезная разница получается. Даже можно пару букв других и с точкой изобразить, или еще что-то. Вот я когда учился в Московском институте международных отношений, наш факультет, на этаже была кафедра. Называлась кафедра сербо-хорватского языка. Но ни у кого даже и в мыслях не было, ни у одного филолога, что сербский и хорватский – это какие-то два разных языка. Была ли страна Югославия, у него был сербо-хорватский язык. Абсолютно одинаковый. Только сербы кириллицей пишут, а хорваты – латиницей. Но на слух это неразличимо, особенно для иностранцев. Теперь что вы, это не просто два разных государства, не просто два разных языка, это просто две вселенных разные – сербские и хорватские. А тут десятилетия назад появился еще отдельный черногорский язык. Черногорский, там особенно забавно, когда на пачках там, молока или сока надписи сначала на сербском, а рядом на черногорском. Значит, возьмите лупу, найдите разницу, называется. Такие же микроскопические различия были тогда в середине 19 века между языком, на котором говорили во Львове и в Полтаве, и в Москве. Так не бывает, когда профессор-историк приехав из-за границы избирается председателем Украинской Центральной Рады, практически как Ленин у нас в Петербурге. Потом, когда генерал Скоропадский, гетман, по указанию немцев эту раду разогнал, Грушевский эмигрировал обратно к себе домой в Вену, жил там какое-то время. Белая гвардия, власть менялась там с невероятной скоростью. Но поскольку Австрия, Германия войну проиграли, то больше денег лишних у австрийцев не было на финансирование разного рода проходимцев. И Грушевский попросился обратно в СССР. Что вы думаете? Там кровавый диктатор его принял. Его назначили профессором Киевского университета по истории. Потом даже избрали академиком Украинской академии наук. Продолжил писать свою историю Украины-Руси, как он называл ее. Ну, правда, до репрессий не дожил, то есть не знаю, что бы с ним было потом. Но понятие «Киевская Русь» из подачи Грушевского «Киевское государство» из какой-то фикции, из литературного образа практически превратилось в название якобы когда-то существовавшего государства. Когда преподавание истории вернулось в школу, мы же помним с вами, что после революции до начала 30-х историю не преподавали в школе. Ну, буржуазная наука. Зачем? Мы наш новый мир построим. Одумались. Сталин, Киров и Жданов лично занялись редактурой учебника. В середине 30-х опять появляется история в школе, появляется школьный учебник, краткий курс истории СССР, краткий курс истории ВКПБ. И вот 1937 год, краткий курс истории СССР, страница 13, цитирую. Для детей упрощение, ну не усложнять. С начала X века Киевское княжество славян называется Киевской Русью. Кем называется? Школьники должны были представлять себе древнерусские, наверное, какие-то пограничные столбы, которые там обозначали вот эту Киевскую Русь. У нас какие столбы были в СССР? Красно-зеленые, да? Пограничные. А у них, наверное, были желто-блакитные при князе Владимире. Там написано в табличке «Киевская Русь. Граница». Потом в учебнике была написана еще одна. Тогда никто не обращал внимания. Страница 32. «Русское национальное государство появилось лишь при Иване III». Все. В подсознание миллионов внедрилось, что была Киевская Русь государство. А при Иване III спустя столетия появилось русское государство. Значит, киевское, не русское. Никакого отношения к этому не имеет. Вот так. Теперь мы с этим разгребаемся. Совсем. Следующий вопрос от наших телезрителей. Что такое гетманщина? Левобережная, правобережная, нижняя? Можно запутаться, чьи это все-таки территории? Чьи территории, мы к этому в конце вернемся, вы сами скажете, чьи это территории. Я постараюсь рассказать вам, потому что действительно интересный вопрос, что означает само это понятие. Гетманщина, а есть еще понятие гетманства. Историки их разделяют. Гетманщины называют территорию с непонятными границами, но не было пограничных столбов. Территорию, которую запорожские казаки, или черкасы, как их называли в Москве, в ходе серии восстаний, из которых самое известное, знаменитое восстание Богдана Хмельницкого с 1648 года и далее, в ходе этих восстаний казаки отбили ее у Польши, взяли ее под свой контроль. И там распространялась власть гетмана. Гетмана войска Запорожского. Так звучало полное название его должности. Что включала в себя эта территория гетманщины? Это черкасы, потому что черкасы – это казаки. Я вот здесь родился, на гетманщине. Чигирин, будущая столица войска Запорожского. Далее Киевское воеводство, Черниговское воеводство, видите, заходило даже на территорию нашей Брянской области. И Бродславское еще, или Братславское воеводство. То есть три воеводства вместе формировали вот эту вот гетманщину. Далее, отдельно была Запорожская сечь. Тоже такое понятие расплывчатое, граница этой неизвестная, такое пограничье. В принципе, это все, что вот ниже порогов. Это где-то вот отсюда. Куда вот идет, вот сюда. Если мы возьмем с вами современный Днепропетровск, вот это, от Днепропетровска вниз. Дальше вот дикое поле обозначено. Это вообще пустая, ничейная, незаселенная земля. При Грушевском в XIX веке появилась концепция, что гетманщина – это какая-то такая особая форма государства, как называла казацкая политея. Для чего это нужно было? Для того, чтобы потом обосновать идею, что на Переяславской раде 1654 года произошел союз равноправных сторон, который у нас, опять же, коряво и неправильно назвали в советских учебниках воссоединением Украины и России. Равноправные стороны. С одной стороны, вроде бы как уже была гетманщина, то бишь Украина, правда, никто слова такого не называл, как политически. А с другой стороны была Россия. И отношения гетмана войска Запорожского с Москвой и отношения там, московского царя – это отношения равных сторон. Потом, когда в 1954 году мы отмечали 300-летие Переяславской Рады, в обиход вошло окончательно фраза «воссоединение», чуть ли не «соединение Украины с Россией». Вы знаете, это очень опасная и странная историческая конструкция. Дело в том, что и Хмельницкий, и казаки его никакими себя украинцами не считали. Они считали себя русскими, православными. Пример послания Хмельницкого, канонический пример я вам приведу, он же все-таки не сразу под руку московского царя пошел. Как я сказал, разные варианты сохранения автономии, контроля своего над этими большими территориями и сохранения свобод казачества. Вот он обращался к польскому королю Яну Казимиру. Это 1649 год, уже восстание полыхает вовсю на территории современной Украины. И он выдвигает условия, которые должна соблюсти польская корона, чтобы восстание прекратилось. Условия со стороны казачества. Дабы казаки вернулись на правах автономии под руку, под власть польского короля. Оригинальный текст этого послания вообще-то был на польском языке, писали культурные люди, они писали по-польски полякам. Но потом, в 1961 году, это перевели из польского на украинский, издали в УССР. Вот в таком виде это послание воспроизведено. Я прочитаю его, все поймете, чтобы меня не заподозрили украинские историки, что я что-то там передергиваю. Вот что пишет Богдан Хмельницкий. «Просимо, чтоб киевский воевода був с русского народу», то есть поставить киевским воеводой не поляка, а русского. «Также, чтоб мы, Русь, мали что наименьше 3 сенаторов, квоту в парламенте, мы русские, серед духовенства митрополита, то есть своего православного митрополита, не надо нам этих католических, серед свитских своего воеводу, и киевского каштеляна, якобы в сенате защищать нашу веру и права русского народа». Все. Одного этого послания достаточно, чтобы снять все сомнения, что на самом деле речь шла, ну, по сути, штамп, но правда. Национально-освободительная борьба, только не украинского народа, как было написано в советских учебниках, а русского православного народа против католицизма, униатов и поляков. И вот с Переяславской Рады все эти земли гетманщины вошли в состав России на правах широкой автономии. В этом не было ничего эксклюзивного. У нас была очень гибкая в России система, неунитарная. Все территории управлялись по-разному, у всех были разные права. Все они продолжали считаться частью единой русской державы. Огромная автономия была, например, у земель войска Донского. Огромная автономия у Ногайская Орда, Калмыцкое ханство. Но это все часть России. Потом огромная автономия, немыслимая, появится, например, у Чукотки. Или у Финляндии, Великого княжества Финляндского. Или у Польши, в разных ее названиях. Это обычная имперская практика. Гетманство – это не государство. Это форма организации власти гетмана. Гетман – это вообще что значит слово? Это гаупман немецкий, гаупман. Капитан в армии немецкой, только вот в польском изводе. В Польше гетманом, гаупманом, капитаном называли военного командира. И потом, когда казакам разрешили избирать своих собственных командиров, то бишь гетманов, когда казаки восставали, они по привычке, по инерции, также продолжали своих выбранных начальников называть по традиции казачьей гетманами, то есть капитанами. Капитан, кэптен, в мафии итальянской капо, то же самое. То есть капо был, Мазепа. Капут, латынь, голова, все это начальники. Руководитель запорожцев титуловался, то есть сам подписывался. Богдан Хмельницкий, гетман с войском его королевской милости запорожским. Ну а когда от поляков они окончательно? Стал называться по-другому, подписываться. Богдан Хмельницкий, гетман войска вашего царского величества запорожского. Все. Теперь внимание. Гетман войска запорожского, командир запорожского войска. Откуда сейчас взялось вообще понятие гетман Украины? Никогда не было. Никакой Украины, никакого гетмана Украины не существовало. Гетман Украины – это Скоропадский в Белой гвардии. Все. 1918 год. Ну, дальше я вам не буду морочить голову, потому что начинается там страшное дело. Потом Богдан Хмельницкий умер, другие гетманы стали вибрировать, кто-то хотел обратно к полякам переприсягать. Это не Крым собрались и президиум Верховного Совета передали. Тогда все было серьезно. Про Крым, кстати, можем поговорить, теории заговоров. Никто не обращал внимания, когда Крым передали Украине, вопреки Конституции СССР и Украины. А? 1954. А что в 54 году отмечается? 300 лет Переславская Рада, большой праздник. В каком месяце это было? В феврале, самое начало года. А когда Берию расстреляли? Вот только-только. И Хрущев на волоске вообще висит. Ему нужен каждый голос. Особенно украинских начальников. Ему нужны эти голоса в ЦК. Все это объяснялось, что там вода идет с Украины. Исторические связи, единый народохозяйственный комплекс. Все галиматья. Повод 300-летия красивый. Причина – голоса, личная власть. Не только его одного, там целая группировка была, естественно. Группа товарищей. По Конституции это можно было производить внутри страны перераспределение. На часть территории, по-моему, между Узбекистаном и Казахстаном также передавалось, между республиками. Но всегда соблюдалась красивая форма. Снизу народ просит. Местные советы обращаются, советы областные рассматривают, потом принимают решения, передают в советы республиканские, республиканские в Верховный Совет и так далее. А здесь, наоборот, все сверху. Решили? В президиуме Верховного Совета приняли постановление, все. Мы забыли, что первый секретарь Крымского обкома КПСС подал протест. Что вы творите вообще? Был снят с должности и отозван в Москву. Какую-то никчемную должность 16-го заместителя министра сельского хозяйства. Ну и потом в никуда сразу. Все. Возмущались на месте тогда. Ну ладно, это мы отвлеклись. Так что 1954 год, не случайно. Обращаю ваше на это дело внимание. Так вот, гетманщина разделилась на левобережную, которая продолжала признавать, что она часть России, и правобережную. Потом правобережную гетманщину поляки ликвидировали формально, хотя они, честно говоря, не особо слушались. Большей частью правобережная гетманщина была ориентирована на Османскую империю, получала оттуда поддержку военную и финансовую. Ну так, пыталась сохранить какую-то свою самостоятельность. Так, чтобы совсем вас запутать, могу вам сказать, что была еще, помимо левобережной, правобережной гетманщины, вообще-то было еще у нас Приднестровье и окрестности. Там была еще одна Украина ханская. Это тоже были отдельные сориентированные под протекторатом Крымского хана, то бишь Османской империи. У нас довольно долго сохранилась на левом берегу Днепра гетманщина. Организация управления была похожа на донских казаков, организацию войска Донского, и либо слободских казачьих полков, так называемой Слободской Украины. Мы это совсем уже забыли, но Слободская Украина – это вот где Харьков, Изюм, Бахмут, тот район. Слободская Украина никакого отношения не имеет, естественно, к Малороссии вообще, окраина. Такая полувоенная казачья организация жизни. Территория гетманства делилась на полки, полки на сотни, сотни на курени, атаманы избирались. В полках власть принадлежала полковникам и полковой старшине. А высшая административная, военная, судебная, финансовая была дарована гетману. Гетман опирался уже на аппарат определенный. Там были судьи, писари, обозные, бунчужные, ну и прочее. Ну, в общем, вся эта система самоуправления казачьего мало чем отличалась от системы управления того же Донского войска, а впоследствии, спустя столетия Кубанского казачьего войска, Уральского, Яицкого казачьего войска. Ну, надо сказать, что у донских казаков, например, было больше